0: поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с этим национальным праздником. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. Спасатели на севере Франции поймали более 80 мигрантов, пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании, сообщает морская префектура Ла-Манша и Северного моря. Операция была проведена к северу от города Берг-Сюр-Мер. В прошлом году более 41 тысячи нелегалов прибыли на Туманный Альбион на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года. В Аргентине скончалась единственная оставшаяся там в живых ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар, сообщил посол нашей страны Дмитрий Феоктистов. Он напомнил, что во время войны она девочкой трудилась в тылу, а последние годы посвятила наставничеству молодого поколения. Кадар была неизменным участником патриотических мероприятий в Буэнос-Айресе. Посол России много раз передавал ей поздравительные послания от президента Владимира Путина, а в 2021-м вручил паспорт гражданина Российской Федерации. В латиноамериканской стране Кадар прожила более 10 лет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Африканское турне». С вами традиционно Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня африканский час нас ожидает. Как обычно, два блока. Поговорим об Африке, о российско-африканских отношениях. Затронем некоторые важные новости, события, происшествия. Ну и о перспективе будем говорить. Середина августа, традиционно. Время, которое для многих жителей нашей страны ассоциируется с подготовкой к новому сезону. Неважно, образовательный ли это сезон, учебный год, или какой-то культурный сезон, открытие театров и прочее, ну или же информационный сезон для меня, для моих коллег и средств массовой информации. Но я хотел бы сказать, что есть места на Земле, где эти сезоны или русские сезоны не заканчиваются никогда. Благодаря деятельности наших гуманитарных организаций будем говорить сегодня о гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Нам есть что рассказать. Мы не затрагивали эту тему очень давно, на самом деле, ну, потому что повестка у нас очень активная, актуальных событий очень много. Африка большая, 54 страны, наши интересы практически везде представлены. Так или иначе, нам нужно успеть рассказать обо всем. Ну, мы пытаемся, не всегда получается. Сегодня будем говорить о том, как мягкая сила нашей страны продолжает заключать Африку в объятия России, если так можно выразиться. Спросим, кстати, можно ли так выразиться. Будем говорить сегодня с нашим гостем, человеком, который непосредственно этим занимается. С удовольствием слежу за деятельностью организации, которую этот гость представляет. Центр народной дипломатии, исполнительный директор этого центра Наталья Рудольфовна Красовская сегодня с нами в эфире. Наталья Рудольфовна, приветствую. Спасибо, что нашли время.
3: Здравствуйте.
2: Как всегда, рады обсудить ту повестку, которая и у вас, как я уже сказал, активна и беспрерывна, слава богу, с учетом того, что 2,5 десятилетия в Африке этой повестки с нашей стороны практически не было. Она была вялотекущая, она была по остаточному принципу, но теперь с большим удовольствием я вот перед эфиром смотрел о том, что удалось за последние месяцы Центру народной дипломатии сделать. За то время, пока мы с вами не общались, нашего последнего эфира, пока мы не общались в эфире. Ну и теперь я могу сказать, если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, что партнерских русских домов стало 5 в Африке совместно с Россотрудничеством ОЦНД. Ну и своих представителей тоже 5. Ну, география приличная. Буркина-Фасо, Нигер, Гвинея, Намибия, Гана, если не ошибаюсь, совсем недавно у нас открылась, Ливия, также не так давно появилась Мали, Мозамбик, Сан-Томе-Принсипе, Того. Я привык, что Центр народной дипломатии активно представлен в Западной Африке. Но тут есть такие государства, которые совершенно не находятся в этом регионе. Ну, допустим, Мозамбик, Намибия, Сан-Томе-Принсипе. Наталья Рудольфовна, расскажите, что за эти месяцы произошло, где вам удалось побывать, где и как вас принимали, какие активности были осуществлены. Вот, кстати, не вижу в этом списке Сенегала, но знаю, что и там вы были, и там культурная программа была обширная. Вообще, я смотрю, Центр народной дипломатии делает большую работу. Мне есть с чем сравнить. Я сейчас закончу свою вводную часть, но не могу об этом не сказать, потому что с большим удовольствием хочу это сделать. Есть государства, которые в Африке достигали своих целей и дошли до того уровня отношений, которые имеют сейчас, десятилетиями. Ну, как минимум, с конца 90-х, начала 2000-х. И, допустим, та же самая Турция, за которой я активно слежу, могу сказать, что ну, действительно один из важнейших и активнейших игроков на континенте. Так вот, их скорость проникновения и распространение своей мягкой силы на континенте была значительно ниже. И вот то, что я наблюдаю с 22 года, в частности, речь сейчас идет про Центр народной дипломатии, с уверенностью могу сказать, что скоро обгоним и перегоним. Тут даже дело не в каком-то там соперничестве с Турцией в Африке, а о том, насколько мы быстро можем наверстать упущенное, потому что наши отношения развиваются активно, но они очень далеки от того, чтобы в полной мере или значит, на близком к этому уровне реализовать тот потенциал, который имеется. Он еще где-то далеко за горизонтом. Наталья Рудольфовна, вам слово.
3: Спасибо большое за приглашение. На мой взгляд, тема гуманитарного сотрудничества России и Африки на сегодняшний день имеет особое значение. Вы совершенно правы. Советский Союз осуществлял огромную работу, и называется, послевкусие от этой работы, оно сохраняется до сих пор, передается из поколения в поколение. И оно сопровождается огромными ожиданиями от России и ожиданием того, чтобы Россия вернулась, чтобы Россия продолжила вот этот гуманитарный, прежде всего, образовательный трек. И, собственно говоря, Центр народной дипломатии осуществляет именно эту миссию. 90% наших программ – это программы образовательные. И мы со времен той статистики, которую вы озвучили, мы подросли. У нас уже наше представительство и зарегистрированные русские дома работают в 12 африканских странах. И 13 у нас на подходе Гвинея-Бисау, которую я совсем недавно посещала. И мы подписали соглашение с Министерством культуры, как с профильным министерством. И, соответственно, ну, темпы нашего развития таковы, что я думаю, что к концу года у нас будет 14-15 русских домов, и на этом наша работа не заканчивается. То есть, да, действительно, мы прежде всего мы географически работаем в Западной Африке, но стали, как вы справедливо отметили, стали опробовать и работу в других регионах. И, в общем, эта работа развивается успешно. И, например, там та же Намибия, сейчас у нас один из флагманских русских домов по новому проекту целевой подготовки кадров. Но я немножко попозже о нем подробнее расскажу, потому что это новый трек, и трек очень многообещающий. И самое главное, крайне интересный как России, так и африканским странам.
2: Наталья Рудольфовна, я предлагаю во второй части нашего эфира эту тему затронуть в том числе и Международный форум сотрудничества России и Африка, который в скором времени должен будет пройти, организован он в том числе Центром народной дипломатии. Я хотел бы спросить вот что. 12 стран, огромная аудитория, колоссальная работа. Ну и те вопросы, которые там нужно решать, тот объем, который нужно охватить, мне кажется, он фантастический. Скажите, пожалуйста, какая там обратная связь, какой настрой, какой прогресс вы можете констатировать сейчас за последние полгода, ну и теперь уже в августе 26 года по сравнению, ну, допустим, с тем, что было в августе 22 года. Какие моменты нужно обязательно подчеркнуть?
3: Значит, ну вот я только что вернулась буквально несколько дней назад из большой поездки. Я проехала по 5 странам В двух мы открываем русские дома, это Гвинея-Бисау и Сенегал, которые вы упомянули, у нас уже там начало работать представительство. Еще в трех странах мы работаем уже достаточно давно и успешно. Это Буркина-Фасо, это Нигер, и вот уже год работает наше представительство в Гане. И ну, через месяц я поеду опять по другим русским домам, как вы справедливо заметили, это сейчас объем очень большой. И скорость развития и потребность в нашем развитии, потребность в образовательных программах, она крайне высока. А я напомню, ну, а тем, кто, в общем, с нами еще не знаком, я хочу сказать, что мы работаем с российскими вузами. У нас создан консорциум российских вузов по работе, по развитию сотрудничества со странами Африки. И на данный момент зарегистрировано 35 вузов. Но, в общем, я думаю, у нас вот будет в конце августа в Новосибирске форум «Технопром», на который мы везем большую делегацию, 17 делегатов из 7 стран африканских. И у нас традиционно на форуме «Технопром» проходит заседание консорциума российских вузов. И я думаю, что наше количество пополнится в значительной степени. Мы ожидаем к концу года около 40 вузов в нашем списке. То есть это не просто формальное членство, да? Все вузы, которые фигурируют в списке консорциума российских вузов по развитию сотрудничества со странами Африки, они ведут в Африку образовательные программы. И мы играем роль, ну, прежде всего, мостов, которые соединяют напрямую российские университеты, африканские университеты, российские университеты, африканские школы, колледжи, министерства профильные, министерство высшего образования, министерство среднего профессионального образования. И вот это вот, и фасилитируем эти процессы. Вот сейчас мы уже начали подключаться и к трекам научным, и организуем, вот только что буквально вчера у нас прошел Zoom по вирусологии. То есть Институт вирусологии Сибирской академии наук, Сибирского отделения Российской академии наук и один из университетов Буркина-Фасо вот в области вирусологии запланировали совместные, будут планировать, да, обговорили пока направления, будут планировать совместные научные работы. Также мы работаем над тем, чтобы страны, африканские страны, в которых мы присутствуем, подключились к нашему российскому индексу научного цитирования для того, чтобы иметь совместные публикации, которые будут учитываться ну, для установления научного статуса ученых как в России, так и в африканских странах. То есть наш трек нашей образовательной деятельности расширяется непрерывно, и мы это делаем не потому, что нам так захотелось, да, а в тех направлениях, по которым существует запрос. И мы запускаем пилотные проекты и смотрим, что из этого получается. И действительно, получается, интерес растет. То есть мы, ну, скажем так, с трудом успеваем за этим запросом. У нас постоянно идут открытия. Вот сейчас начинается с октября, в Африке начинается учебный год. У нас открываются профильные классы, совместные с университетами. Это классы по IT, по энергетике, по медицине мы планируем открытие класса, по ядерной энергетике, значит, аграрный класс. То есть университеты наши заинтересованы в подготовке абитуриентов максимально ранней, для того, чтобы студенты приезжали уже подготовленные и по русскому языку, потому что в основном они, конечно, поступают на русскоязычные программы, и по профильным предметам, потому что не секрет, что у нас намного сильнее уровень школьного образования по математике, по информатике, по физике, по химии, биологии. То есть это все нужно дотягивать для того, чтобы студенты могли осваивать наши учебные программы. То есть объем колоссальный, и мы плотно общаемся с министерствами, прежде всего на тот счет, что нам необходимо сближать наши образовательные системы, потому что потребность в подготовке специалистов крайне высока, И следующее направление, которое мы уже берем в разработку, я надеюсь, что в 2027 году я смогу уже рассказать о первых результатах, это подготовка специалистов по вот этим совмещенным программам на местах. То есть создание совместных программ наших вузов, когда частично они учатся в Африке, частично в России. Но за счет этого мы поднимаем их собственный уровень подготовки молодых специалистов. Потому что, ну, понятно, что по квотам и даже платно, и даже по целевому образованию достаточного количества специалистов подготовить для африканских стран невозможно. Поэтому мы сейчас в том числе активно развиваем трек подготовки преподавателей, преподавателей школ, преподавателей средних учебных заведений, преподавателей университетов. То есть мы будем сейчас серьезный очень уклон делать на то, чтобы сближать нашу образовательную систему и готовить, помогать им готовить учебные программы, которые будут соотноситься с российскими стандартами. То есть, ну, как вы понимаете, объемы там такие, что на них смотреть страшно, только идти и делать. Другого варианта нет.
2: Наталья Жидовна, но это колоссальная история. Я, если двумя словами попытаться это описать, то это образовательная экосистема целая сейчас формируется. Это просто
3: пилотные проекты.
2: И под ключ, я так понимаю, по целым направлениям, причем по наукоемким, под сложным направлениям. Медицина, энергетика, ядерная энергетика. Это не шутки. И не все страны обладают той компетентностью, компетенциями для того, чтобы развивать эти сферы у себя дома, а не то, чтобы заниматься каким-то образовательным экспортом в этом смысле. Это действительно очень большая работа. Наталья Рудольфовна, скажите, пожалуйста, как вот к этому сотрудничеству стали сейчас относиться в Африке? Я сейчас расшифрую свой вопрос, с вашего позволения. Еще несколько лет тому назад африканцы, ну, по личным беседам, создавалось впечатление о том, что они считали, что, ну, опять Россия что-то наскоком вдруг решила показать в Африке. Это продлится недолго, месяц-два, может быть, полгода, год. А потом снова все вернется на круги своя, приедут делегации, мы красиво здесь их примем, поговорим, пофотографируемся, подпишем какие-то бумаги, пообещаем друг другу долгое сотрудничество, успешное, взаимовыгодное, но ничего по итогу не произойдет. Вот честно скажу, из самых разных стран, причем из разных регионов, да, африканских, экваториальная Африка, Западная Африка, Северная Африка, что удивительно, или Восточная Африка, у многих был такой посыл. И мне кажется, здесь, конечно, не обходится и без соответствующей информационной работы наших конкурентов на просторах континента. Но это немножко другая история. Но нужно сказать, что действительно ведь наше сотрудничество с Африкой во многом, к сожалению, ну, в каком-то вот очень похожем на описанный формат и проходило до этого. А теперь от слов перешли к делам. И теперь принимаются конкретные шаги для того, чтобы эти решения реализовывались, причем реализовывались они на континенте, в самих странах. А это не самые благополучные страны и государства. Там те же самые государства Альянса Сахеля, к сожалению, находятся в топах антирейтингов по самым разным показателям, в том числе и по образованию. Я уж там не говорю про уровень жизни, про социальную инфраструктуру или базовую инфраструктуру государственную. Там то же самое, значит, да, та же самая доступность питьевой воды или электроэнергии. Да, вообще в целом, вот куда ни посмотри, там это все во многом надо строить, если не с нуля, то ну, с очень-очень такого простенького базового уровня. И образование, естественно, как и здравоохранение, является основой и фундаментом любой социальной структуры любого общества, любого государственного образования, любой страны и государства. Здесь очень серьезный подход. Вот что теперь говорят в Африке на этот счет о том, что мы там делаем?
3: Ну, вы совершенно правы, что такое мнение я сама слышала за эти, вот у нас проект существует 3 года, и вот за эти 3 года это такое мнение звучало неоднократно на самых разных уровнях, и действительно, вы совершенно правы, что достаточно много лет подход был именно такой, то есть встречи на форумах, обозначение неких намерений, которые с большим трудом находят свою реализацию на практике. И одной из ключевых причин этому является то, что не было представительств, называется, на земле. А с Африкой можно работать только лично. То есть это территория личного взаимодействия. Это совсем не территория писем. То есть все письма, там очень важно все излагать на бумаге, но это письмо нужно принести собственными ручками, собственными ножками. Да? И только тогда, когда это сопровождается личным взаимодействием, есть шансы на то, что это получит свое воплощение в реальности. Огромная проблема информационная. Про нас, про нашу систему образования там не знают. То есть мы, по сути, пробиваем сейчас вот эту вот стену информационной блокады некой, да, заполняем информационный вакуум. Мы подключаем все наши вот 35 университетов к этой работе. Они рассказывают о своих университетах, о своих регионах. Мы постоянно проводим зум с заинтересованными, значит, университетами. И эта информация распространяется. И она уже, ну, имеет шансы противодействовать той информационной войне, которая против нас развязана. Я говорю не только про Россию, но и конкретно про Центр народной дипломатии, даже конкретно про себя. Да, то есть постоянно идут публикации, которые пытаются очернить нашу работу, извратить ее. И, в общем, только практикой, только этими конкретными действиями этому можно противостоять, когда есть о чем рассказывать. Мы постоянно тех студентов, которые приехали в Россию, мы сейчас создали молодежное крыло Центра народной дипломатии. Вот у нас сейчас мы в двух городах работаем, в Новосибирске, Томске. Запланировано у нас расширение этой работы на Москву, на Санкт-Петербург, на Тамбов, то есть там, где есть университеты, которые готовы это подхватить. И мы работаем со студентами африканскими уже здесь. Мы помогаем их адаптации, мы с ними плотно общаемся и организуем с ними мероприятия. То есть, например, у нас интереснейший идет проект «Африка без мифов», когда наши студенты африканские ходят по другим вузам, не по своим, и читают лекции, рассказывая о той реальной жизни, которая происходит сейчас в Африке. И надо заметить, там есть что рассказывать, потому что вот я езжу, например, у нас в Русский дом самый старший, скажем так, Буркина-Фасо, там скоро 3 года, и на глазах меняется страна. То есть там вкладываются в инфраструктуру, там развивают промышленность. И, естественно, там огромный интерес, огромное внимание к образованию. Например, совсем недавно был принят... Ну, мы инициировали вот эту работу с целевым образованием, про которую я говорила. И буквально через месяц после этого был принят указ президента, который сказал, что все студенты, которые поедут учиться за рубеж, они должны это делать в согласовании с Министерством высшего образования страны по тем специальностям, которые необходимы для экономики страны. Это, по-моему, колоссальный по важности шаг, потому что таким образом страна подписывается под тем, что она обеспечит им рабочие места. Поскольку сейчас большая проблема, что мы тратим огромные деньги на образование студентов, но не все из них могут вернуться в свои страны, потому что просто нет рабочих мест по их специальностям. То есть мы сейчас координируем усилия с министерствами для того, чтобы готовить специалистов именно по тем направлениям, которые нужны прямо сейчас в этих странах. То есть, по сути, вот страны Сахеля, о которых мы говорили, в которых действительно очень тяжелая ситуация по разным аспектам, они стараются прыгнуть через век. И вот это колоссальное внимание к вопросам образования и вот наша координация действий, это, ну, этому очень сильно способствует. И на самом деле министерства, они готовы к этому диалогу, и мы стараемся сейчас с помощью наших университетов вот эту действительно экосистему выстроить, да, для того, чтобы система образования рука об руку шла с экономическим развитием стран, и все это шло с активным участием России. Поэтому, да, действительно, я, что называется, со всех трибун стараюсь говорить о том, что в Африке нужны долгосрочные программы. В Африку нужно идти с планированием на 5, на 10, на 20 лет. И именно тогда будет складываться то самое сотрудничество, которое называется реальной мягкой силой. Потому что форум – это классно, круто, интересно. Это можно... Это великолепный нетворкинг, который дает личные связи, про которые, повторюсь, Африке крайне необходимо. Но это только точки входа. За этими точками входа должна следовать планомерная, последовательная, долгосрочная работа и с представителями на местах. Вот мы взяли такую модель. И форумами мы тоже работаем, как я уже сказала, вот мы везем большую делегацию на Технопром, мы только что работали активно в Казани на форуме «Россия-Исламский мир», мы, безусловно, будем работать на форуме «Россия-Африка» очень плотно, мы на Санкт-Петербургском форуме присутствуем. То есть это точки входа, которые переоценить сложно.
2: Наталья Рудольфовна, у нас первая часть заканчивается. После небольшого выпуска новостей вернемся с африканским турне в эфир «Радио Спутник». Напомню, у нас сегодня в гостях Наталья Рудольфовна Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии. Говорим о гуманитарном сотрудничестве и российской мягкой силе в Африке, о том, как Россия ни много ни мало создает новую экосистему образования, да и в целом вносит колоссальный вклад в будущую экономику целого ряда африканских государств. Это очень интересно. Ну и про сами эти страны тоже поговорим. Все-таки хочется из первых уст услышать, что же там все-таки происходит. В студии для вас работает Турал Керимов. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем наше африканское турне вместе с Туралом Керимовым сегодня в нашей студии, удаленно, правда, по видеосвязи, исполнительный директор Центра народной дипломатии Наталья Рудольфовна Красовская. Наталья Рудольфовна, приветствую. В первой части говорили активно про образовательные процессы, про экосистему, которая создается с помощью нашей страны в Африке. И все-таки не могу отказать себе в удовольствии. В общем-то, хочу вас спросить. Целый ряд государств, которые до недавнего времени для нашего эфира, по крайней мере, экзотическими были, но мы стараемся эти пробелы так или иначе восполнять и рассказывать о них. Так как вы совсем недавно оттуда вернулись, расскажите нам, как путешественник, как человек, который побывал в этих государствах, какие впечатления у вас сложились, с какими эмоциями вы оттуда приехали, на что вы обратили внимание, чего вы никогда не забудете о той же Гвинее-Бисау, или Гане, или Сенегале том же самом, ну или о других государствах, о которых вы, возможно, хотите рассказать, потому что так или иначе все-таки впечатление об Африке должно создаваться на основе реальных эмоций и реального понимания дел тех людей, которые там были.
2: Согласна с вами. Ну, прежде всего, что я хочу сказать, что, конечно, у нас и у меня до начала африканского моего нашего проекта и моих поездок туда, у меня было впечатление, ну, вот Африка, да. На самом деле Африка, вот в ней 54 страны, я только что вот 5 из них посетила, и некоторые из них далеко не первый раз, то есть это уже там десятки раз в некоторые перевалило, да. И я хочу сказать, что это абсолютно разные страны. Вот абсолютно разные страны, совершенно с очень сильно различающимся менталитетом, способом коммуникации, взаимодействия. И, ну, мне, скажем так, удалось погрузиться не просто, вот что называется, там, приехать и провести какие-то официальные встречи, в силу того, что я там была больше месяца, да, то есть это было достаточно много ситуаций, когда удалось погрузиться прямо в их, что называется, аутентичную жизнь, пообщаться. Ну, я скажу так, что мы хорошо находим общий язык. Вот прямо хорошо наши менталитеты нельзя назвать, ну, антагонистичными, да, то есть нам, например, с представителями многих других стран, там, стран Востока, например, я работала с ними, и там сильно сложнее выстроить коммуникацию, в которой ты себя чувствуешь уверенно, в котором ты себя чувствуешь принятым в эту коммуникацию, признанным, да. А в Африке это происходит достаточно быстро. Африканцы очень ценят искренность. То есть если они понимают, что ты идешь туда с открытой душой, с открытым сердцем и реально с желанием выстроить коммуникацию, выстроить взаимодействие и сделать что-то, что будет интересно и полезно обеим сторонам, то коммуникация складывается, ну, очень хорошо, быстро и при определенных навыках, потому что, ну, надо понимать, что у нас разные отношения к жизни, разные отношения ко времени, да, разные отношения к активности, разная способность концентрировать внимание, разная способность уходить в детали, да, то есть у нас вот это все разное. Поэтому я и говорю о том, что взаимодействие и проекты с Африкой, они возможны только с присутствием на месте. А дистанционно, это, к сожалению, у нас там был опыт, что мы пытались как бы открытие подготовить дистанционно, а потом типа уже приехать на готовую площадку и начинать уже с того, что уже подготовлено. Нет, это не получается. То есть у нас буквально на отметке ноль туда высаживается команда, и все делает на местах. Все подготовки документов, регистрации, поиск помещений, регистрация этих помещений. Ну, в общем, формирование всей юридической и материальной базы, с которой может проект стартовать. То есть присутствие на местах – это обязательно для того, чтобы проект состоялся. И самое главное, что понимание того, что нужно и как это будет работать, возникает именно вот в процессе. Оно не возникает заранее. Поэтому мы сначала много раз, запуская каждый процесс, мы много раз коммуницируем на разных уровнях, мы формируем представление о том, а как они это видят. Потому что если наше видение расходится, то ничего не получается. То есть мы должны разговаривать на одном языке, ставить общие цели и под эти общие цели уже формировать саму инфраструктуру, которая будет служить основой для реализации этих проектов.
1: Наталья
2: Вот.
1: Дудольфовна, но это
2: И...
1: очень фундаментально, то, о чем вы говорите. Извините, что я вас перебил. Не могу не спросить сразу по горячим следам. Как говорится, говорить на одном языке. Мне кажется, это вот ключевая фраза. Я знаю, что Центр народной дипломатии является в том числе и той организацией, которая активно продвигает русский язык не просто за рубежом, а вот в тех самых африканских государствах, где есть действительно в этом потребность. Я очень прошу, расскажите, какие у нас там успехи, какие у нас перспективы, какая обратная связь на этот счет. Ну и мы же знаем, что русский язык невозможно представить без Александра Сергеевича Пушкина. И все мы прекрасно знаем, откуда, скажем так, предки Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, вот как-то закольцовывается эта история, нет, вашими руками?
2: Безусловно, к русскому языку интерес огромный, особенно учитывая, что, например, франкофонная Африка, она делает активные движения по отказу от, скажем так, присутствия на государственном уровне языке колонизаторов. То есть они принимают в качестве государственных языков свои языки, то есть в Мали принят язык бамбара, в качестве, там, на котором больше 60% населения говорит. Значит, в Нигерии принят язык хауса в качестве государственного языка, а французский переведен в, как рабочий язык, да, переведен у нас в статус рабочего языка. И, безусловно, на этой почве, на почве вот такого противодействия, выхода из неоколониальной системы, интерес к русскому языку и, как я уже сказала, и как, скажем так, первая ступень к получению российского образования, он, безусловно, растет экспоненциально. У нас уже, мы этому активно способствуем и ведем переговоры на уровне министерств о внедрении русского языка в программы школы, в программы университетов, на данный момент как факультативного, но следующий шаг – это введение уже в программы именно школ. Это колоссальная задача, потому что, например, в подавляющем большинстве стран, в которых мы работаем, подготовки русистов на местах нет. И мы вот сейчас, я уже упоминала, что мы готовим, точнее не готовим, мы запустили уже программу по подготовке и переподготовке учителей и преподавателей на всех уровнях. Это и стажировки, и дополнительное образование, повышение квалификации, и магистратуры, и аспирантуры. То есть это прямо целевая работа. Мы у наших вузов у всех собрали те программы, которые не могут предложить, в том числе по квотам. И мы сейчас активно с этим работаем. У нас первые уже группы. Мы рассчитываем, что в этом году у нас поедут первые группы вот по таким программам дополнительного профессионального образования. Точнее, в этом году мы их учим в русском языку. Вот в Гане у нас такая программа запущена. Мы их учим русскому языку в Гане. И на следующий учебный год они поедут на год на переподготовку в российские вузы. Уже часть из них будет в том числе готовиться на русистов для запуска программ. В Сенегале есть подготовка преподавателя русского языка, значит, в университете. Мы с этим университетом готовим сейчас подписание соглашения, и там мы будем уже работать над повышением квалификации готовящихся русистов, потому что без языковой среды качественно подготовить преподавателя русского языка невозможно. То есть мы будем там вести занятия по дополнительному профессиональному образованию и будем организовывать их стажировки в России. То есть и там мы тоже будем работать на уровне министерств с тем, чтобы внедрять русский язык в программы школ. То есть эта работа только начинается, она востребована, но у нас уже, например, в Гане 5 школ у нас преподают русский язык. Плюс к этому вот у нас несколько целевых классов уже работает. Это совместно с МГУ класс по IT в Буркина-Фасо. Сейчас мы там же открываем класс по энергетике, и там обязательно преподается русский язык. Значит, класс по энергетике уже открыт в Гане, тоже идет. И вот мы в Намибии будем открывать класс вот по ядерной энергетике совместно с ТПУ. Это базовый университет, один из базовых университетов Росатома и при их поддержке. И с медицинским, это Новосибирский государственный медицинский университет. Мы с ними будем медицинский класс, который тоже будет не просто русский язык преподавать, полгода просто русский язык даем, полгода с медицинским уклоном будет русский язык в целевом классе. Вот. Но я бы хотела помимо русского языка, вот как раз я обещала на первой части рассказать о целевой программе,
1: да.
2: То есть в силу того, что у нас есть проблема, что часть выпускников не может вернуться на рабочие места, мы сейчас активно включаем в наш образовательный трек министерства профильные. И поскольку у них эта проблема тоже стоит, если мы теряем ресурсы и деньги, готовя по квотам специалистов, которые уезжают потом, например, в Австралию, в Канаду, то есть совсем недружественные нам страны, да, частично, то, в смысле, частично часть выпускников уезжает в эти страны, да, то у них это утечка образованных кадров, что для них колоссальная потеря, да, для африканских стран. Они очень заинтересованы в том, чтобы эта тема была поднята и развивалась. И мы сейчас активно ведем работу с министерствами. Более того, мы уже эту программу запустили. Вот сейчас у нас готовится к выезду группа 10 человек из Министерства нефти и Министерства энергетики Нигера. Они поедут на Сибирский государственный технический университет на повышение квалификации. У нас оттуда же из Нигера, из компании Sony Depp учится уже целевая группа 10 человек, значит, в НГТУ и в ТПУ. Они учатся, полностью их учебу оплачивает нигерская сторона. Они готовят специалистов под конкретные рабочие места в коммуникации постоянной с вузами. Мы такие группы готовим сейчас в Намибии, значит, при поддержке горного университета для горнодобывающей промышленности, при поддержке министерства, при поддержке Российского университета транспорта по транспорту готовится такая группа, которую будут оплачивать транспортные компании из Намибии. Сейчас мы ждем одна группа уже у нас едет от Министерства транспорта Ганы вот, в Российский университет транспорта. Сейчас мы же в процессе переговоров по подготовке второй группы, которая поедет в НГТУ. Вот. То есть у нас очень активно подключаются вузы к этому. Вот мы готовим по цифровизации с НГУ программу, которую мы будем подписывать с Министерством цифрового перехода Буркина-Фасо. То есть тоже мы будем готовить конкретно специалисты. Сейчас идут переговоры с Министерством энергетики и горнодобывающей промышленности. Мы будем готовить их в НГТУ и в Горном университете. То есть это находит поддержку. И вот, собственно говоря, в сентябре поеду именно вот по этому направлению, потому что ну, хватит уже готовить специалистов в воздух. Да? То есть кто-то попадет, кто-то не попадет в необходимые, значит, тренды развития экономик. То есть сейчас мы это делаем совместно с министерствами. Им это страшно тяжело, я вам скажу. То есть они совершенно не привыкли вот к таким проектам, которые нужно формировать за пятилетие, десятилетие, потому что программы, они едут к нам на 6 лет. То есть они за 6 лет должны понимать, на какие направления им нужно ребят отправить и чему учить. Но я вам хочу сказать, вот мы с этой группой, которая Сони Деповская и уже год у нас учится, это лучшие студенты на потоке. То есть они понимают, куда они едут. И я хочу сказать, меня потрясают своими результатами сами, поскольку я сама осваиваю французский язык, да, и вот я за 2 года обучаю, но я разговариваю, но я понимаю, что у меня в такой достаточно простой он еще, но я говорить могу. Ребята, 6 месяцев они учились у нас в русском доме, после этого они год учились вот в России, и сейчас часть группы это вышла на уровень B1, а часть группы на ТРКИ уровня B2. За год с небольшим. Это фантастический вообще результат. И по профильным предметам у них одни пятерки. То есть, когда они четко понимают, зачем они учатся, для кого они учатся и куда они придут, это колоссальным образом влияет на мотивацию. Поэтому и они очень сильно отличаются от других студентов иностранных. Поэтому это показало уже свою эффективность. И вот сейчас мы очень надеемся, что в 26-м году у нас поедут еще целевые группы. Боюсь сглазить, да, потому что процесс непростой очень. Он связан с тем, что министерство берет на себя финансовые обязательства, они оплачивают им билеты, они оплачивают страховки, они оплачивают первый год обучения, значит, на подфаке в обязательном порядке. Потом, значит, студенты проходят олимпиаду, часть из них получит квоты по итогам олимпиады, а часть из них будет оплачивать министерство. То есть это действительно колоссальная работа, что называется, с двух сторон. С одной стороны, мы готовим специалистов у нас. И, как я уже говорила, мы делаем сейчас особый упор, помимо того, что мы готовим для министерства, мы готовим еще и преподавателей для вузов, и для школ, и для средних учебных заведений. Сейчас мы только примериваемся к среднему образованию. Уже у нас первые пилотные проекты есть, которые мы постараемся запустить в этом учебном году, который вот подойдет. Но если это получится, это уже охват будет не тысячи, как сейчас, да, это будет десятки тысяч, потому что среднее образование – это крайне востребованная сфера в этих странах. И там, естественно, будет присутствовать русский язык.
1: Работы непочатый край просто. Это какие-то цифры, которые еще несколько лет назад, ну, наверное, даже в каких-то фантастических сценариях не воспринимались бы серьезно. Наталья Рудольфовна, в этой связи, вот у нас остается, к сожалению, всего 4,5 минутки, у меня есть еще вопросы. Попросил бы, ну так, наверное, экспромтом, по поводу Международного форума сотрудничества Россия-Африка, образование, бизнес-культура 26, который пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске, и там очень

0: как-то измениться? И зачем мы Африке? Вот в самом конце попрошу ответить буквально одним предложением.
1: Давайте попробуем за 3 минуты уложиться. Значит, по поводу технопрома, у нас действительно есть делегация уровня министров, послов, ректоров вузов, и готовится, скажем так, профессиональная коммуникация, вот как раз по тем трекам, которые я озвучивала. Да, это прежде всего целевая подготовка кадров, это внедрение русского языка, это сближение наших систем образования и расширение линейки нашего взаимодействия на школы, средние профессиональные учебные заведения и аспирантуры. То есть в высшем образовании мы уже активно занимаемся и будем расширяться на остальные направления подготовки кадров. И заинтересованность крайне высокая, то есть у нас там две сессии, и вот мы не знаем, как всех желающих туда вместить, но будем стараться, потому что, ну и, естественно, никто не отменял кулуары, и в том числе мы обязательно нашим гостям покажем возможности наших российских университетов, мы покажем СКИФ, на который вот буквально позавчера приезжал президент Путин. Значит, мы покажем технопарк, то есть мы покажем возможности науки и образования России, которые являются мощнейшим мотиватором на то, чтобы нам взаимодействовать. Значит, ну зачем мы Африке, это, в общем, совершенно понятно, да, то есть африканские страны уже поняли, что Россия идет совершенно с другой основой, чем это делают западные страны, что мы действительно делимся технологиями, что мы готовы помогать реорганизовывать систему образования таким образом, чтобы они имели возможность готовить передовые кадры с помощью в наших вузах и с поддержкой наших вузов, собственных вузов. И, естественно, что они заинтересованы в развитии фундаментальной науки. Для нас, зачем для нас Африка? Африка – это колоссальный человеческий потенциал. Вот только стран, с которыми мы работаем, количество населения превышает 300 миллионов, то есть в 2 раза больше, чем у нас. Это молодое население, свыше 65% населения, свыше 70%, даже я бы сказала, в наших странах, это люди младше 35 лет. Это огромный рынок для экспорта российского образования. Во-первых, то, что касается меня, это огромный рынок для наших технологий. Во-вторых, то есть и это одно с другим связано, потому что если студент получил подготовку в нашем техническом вузе, то, понятно, какими технологиями он будет пользоваться для того, чтобы развивать экономику собственных стран. Поэтому для нас это территория будущего, которая поможет очень серьезно экономической, в том числе экономическому развитию России, создавая огромные возможности для взаимодействия.
0: Наталья Рудольфовна, тут напрашивается такая концовка по итогу нашего разговора. Действительно, я тоже считаю, что будущее где-то на Востоке, будущее совершенно точно в Африке, и все мы знаем, что дорогу осилит идущий. Идем мы в будущее, и идем мы уверенно, это самое главное. Я желаю вам дальнейших успехов, надеюсь, в ближайшее время встретиться снова с вами и снова обсудить те успехи, те перспективы, которые у нас есть. Ну а наш сегодняшний эфир подходит к концу. Наталья Рудольфовна Красовская, исполнительный директор Центра народной дипломатии, был в эфире африканского турне. С вами работал Турал Керимов. Спасибо, увидимся через неделю.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция?

процессе, а у процесса старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа ночи, в Перми 6 утра, в Южно-Сахалинске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва снова отбивает атаку украинских беспилотников. Россия и Сирия спустя полтора года возобновили авиасообщение. Наводнение в США унесло жизни 5 человек. Подробности далее. Силы ПВО, по последним данным, уничтожили 42 летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил градоначальник в своем канале на платформе «Макс». Впервые более чем за полтора года пассажирский самолет вылетел из Дамаска в Москву, следует из данных сервиса Flight Radar. Аэробус А320 начал свой путь в 2:14 по московскому времени. Согласно информации с онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс приземлится в 7 утра. Ранее Syrian Airlines сообщала, что возобновит полеты из Дамаска в Москву 16 августа. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, которое защищает и дарителя, и педагога, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий также рассказал, что эксперты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, что поможет подтвердить стоимость в случае проверки. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт пояснил, что отпускные и командировочные могут увеличиться, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. 5 человек погибли в результате наводнений в американском штате Индиана, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти. Губернатор штата Майк Браун заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен поддержать его просьбу об объявлении чрезвычайной ситуации федерального уровня для помощи в реагировании на стихию. Наводнение распространилось на десяток округов. Власти проводят эвакуацию жителей. Центральное командование Пентагона опубликовало карту Ближнего Востока, на которой сектор Газа и западный берег Иордана обозначены как территория Израиля. Картой сопровождалась публикация в соцсети X о поездке главы командования в регион. Палестинский анклав и западный берег реки Иордан на изображении не были отделены от Израиля линией, которой обозначаются границы. Палестину на данный момент признают 157 стран мира, включая Россию. При этом США – единственное государство из 5 постоянных членов ООН, не признавшее Арабскую республику. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. За отечественную команду выступали Полина Чибисова, Александра Пищикова, Анна-Мария Фомичева, Эльвира Алмазова, Александра Завьялова, Лика Чичура, Екатерина Штатнова и Алиса Гатальская. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: В эфире «Секс, культ, просвет» и, конечно же, Вика Никифорова с Леной Караевой сейчас будут точить зубы, языки и все что угодно насчет разных проблем, которых в нашей жизни очень много, но о которых почему-то предпочитают не говорить, видимо, по случаю стыдливости или ханжества или что-то еще. И вот тут я, читая разнообразные блоги, особенно мужские, обнаружила, что сегодня поколение, не то что поколение Z, а, в общем, мужчины, ну, наверное, до 40 лет заинтересовались фертильностью собственных сперматозоидов. Я их с этим поздравляю, потому что, наконец-то, бесплодие перестало быть исключительно женской темой и женской проблемой. А сейчас мужчины думают про то, насколько их здоровье играет роль в продолжении рода. И вот мы с Викой решили это обсудить. И есть там такая история замечательная, которую вы услышите чуть позже. Там еще есть соревнования сперматозоидов абсолютно отдельные. Итак, Вика, вот как ты думаешь, это что, перелом в сознании, что больше не женщина виновата в отсутствии детей, а еще и, в общем, ну, у мужчины есть какая-то роль в продолжении рода?
3: Я не могу ответить на этот вопрос. Я просто заворожена, представляя себе идею соревнований, так сказать, бегов сперматозоидов, да, как вот эти вот тараканьи бега в Стамбуле незабвенные. Янычар сбоит. Помнишь, янычары опоили. Там тоже, наверное, хулиганят и как-то чужих
2: сперматозоидов. Но Абдулка-то всегда был лучшим, как известно.
3: Конечно. И ставки делают, так чей сперматозоид первым финиширует, да. Мне это напоминает фильм «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить» Вуди Аллена, где вот он в финале появляется в таком костюмчике беленьком, изображая из себя сперматозоида. Он должен включиться в гигантскую гонку, значит, этих сперматозоидов в момент оргазма к яйцеклетке, и он понимает, что он обречен умереть, его шанс выжить один из миллиона, да, и вот он такой стоит, перетаптывается, обсуждает со своими друзьями, коллегами, вот как они сейчас устроят эти бега. Помнишь этот прекрасный момент? Очень смешно.
2: Я помню этот момент. Понимаешь, ты все-таки, хотя ты говоришь, что ты такая приземленная и очень рациональная, но ты все-таки в данной ситуации стоишь на романтической стороне дороги, а я стою на медицинской и социальной стороне дороги. И я знаю из публикаций врачей, репродуктологов, андрологов и гинекологов в том числе, которые говорят о том, что вот эта вот способность двигаться сперматозоидов у мужчин сегодня, не только в России, а вообще в мире, она уменьшается с каждым годом. И что к определенному возрасту, скажем, к 40-45 годам, она падает на 60, а то и на 70%. То есть если мужчины обратили внимание, жизнеспособны их сперматозоиды или нет, да пусть они обыграются в эти сперматозоидные бега. Главное, что женщина выведена из-под этого удара стигматизации. Дескать, она бесплодная. А выясняется, что нет. А выясняется, что если в паре есть проблемы, то решать нужно это парно, а не только отправляя фемину на многочисленные, зачастую мучительные анализы.
3: Я просто сама не сталкивалась с проблемой бесплодия в своей семье. Как-то у нас все это хорошо всегда разрешалось, все беременели, все рожали хорошо. Но вся эта медицинская тематика, применительно к любовной теме, да, она во мне романтику убивает наглухо. Мне начинают представляться какие-то клестиры, анализы, белые халаты, стетоскопы, рыбьи глаза врачей, что-то там такое, пишущих в медицинских картах, надпись на двери в больнице, знаешь, клизменная написана. И вот такие печальные, угнетающие реалии, ну, они вообще с любовью не бьются никак. Ну, про что мы говорим? Понимаешь, ты говоришь вот про проблемы деторождения, ну, вот как-то настолько холодно, отвлеченно и научно, как будто мы обсуждаем размножение там коровушек или лошадушек. Ну, мы же люди. Не знаю, мне всегда казалось, что вот дети рождаются, ну, от поцелуя. Ну, ты влюбилась, целуешься, вот. Разве нет? Ну, неужели нет?
2: Ну, да, дети еще рождаются от орального секса. Вик, мы слышали все эти истории. Но, с другой стороны, я понимаю драму молодых семей, в которых люди стараются зачать ребенка, они очень его хотят. И проходит год, проходит два, проходит три, проходит четыре, и детей нет. И женщина, которая говорит, ну, ты бесплодная, ты вообще какая-то там смоковница бессмысленная, так сказать, отправляйся лечиться, выясняется, что у нее все в порядке, а попутно обнаруживается, что мужчина, который просто страшно любит ходить в русскую баню, сделал так, что у него едва жизнеспособны эти сперматозоиды. Это драма, и я на стороне тех, кто сегодня пытается ее решить. Например, не ходит в русскую баню, не ходит в сауну, потому что, я скажу вам, сперматозоиды должны находиться, то есть там, где они должны находиться при комнатной температуре, а не при температуре 80 градусов. При 80 градусах они, товарищи, умирают. Поэтому, если вы хотите зачать ребенка, как-то старайтесь избегать перегревания. Почему ты на меня так смотришь искоса, я бы сказала, низко голову наклоня, среди моих близких друзей их дети сталкивались с проблемой бесплодия, она решалась чрезвычайно тяжело.
3: Я просто смотрю в стол, потому что я не знаю, чем ответить на этот страстный поток сознания, на этот страстный поток сперматозоидов. Ради бога, пусть они бегут по месту назначения, пусть они все оплодотворяют. Я давным-давно не слышала ни про какую там стигматизацию женщин. Во всех семьях, которые сталкиваются с этой проблемой, естественно, пара идет заниматься своим здоровьем. Естественно, оба, и муж, и жена. Я просто не представляю, где такие практики дикие существуют, чтобы женщину обвинять. Это же не 19 век. Естественно, оба, и муж, и жена своим здоровьем начинают заниматься. И, ну, естественно, вот мужчины, о которых ты говоришь, и вот эти вот бега, которые устраивают, ну, там сам возраст, 40-45 лет. Очень долгое время, на протяжении миллионов лет нашей истории, никакие мужские особи, гомо сапиенсы, до 40-45 лет просто не доживали. Да, это слишком большой возраст. Только появление антибиотиков, питание, отсутствие голода, присутствие лекарств разнообразных в нашей жизни. Только оно сделало возможным то, что мы, мужчины и женщины, доживаем до 40-45 лет, и в это время уже в этом возрасте мужчины могут пойти и поинтересоваться, ну, как оно там. В любом случае, конечно, делать ребенка мужчине лучше, будучи молодым. Не тянуть, ребята, с этим там до 40-45 лет, когда вы уже там пойдете, будете устраивать бега, а выходят ваши спортсмены на старт, а оказывается, что бежать-то уже и некому. Они там уже такие инвалиды поломанные, что уже не только там к финишу прийти, они уже стартовать нормально не могут. О здоровье надо заботиться, конечно. Не надо валяться на диване целыми днями, надо ходить в спортзал, надо совершать прогулки, надо не перегревать соответствующие места и не пользоваться сиденьем с подогревом, не злоупотреблять алкоголем, не допускать лишнего веса, потому что мужчина с пузом, ну, понятно, тестостерон выработка понижается, а выработка женских гормонов повышается, и, соответственно, тоже возникают проблемы. То есть всем этим, конечно, заниматься надо. Но давайте еще оставим в нашей жизни какую-то романтику. Ну, поцелуй при луне, стихи, вот это вот все. Ну, давайте не будем сводить тонкую, нежную проблему любви, зачатия, деторождения. Ну, давайте не будем сводить ее к этой медицине унылой. Я утомлена современной медициной. Ее слишком много, она лезет в каждую щель. Она повергает нас в депрессию, она делает нас всех ипохондриками. Сейчас количество ипохондриков огромное. Люди находят все диагнозы, придумывают диагнозы, что-то в интернете ищут, с искусственным интеллектом общаются, и прям все такие обвешиваются диагнозами. И я смотрю, сейчас в поликлинике сидит огромное количество молодых людей и девушек, и они трындят про свои диагнозы, как бабульки и дедульки, без зазрения совести. Ну, просто мне это противно.
4: Послушай, но здесь как раз ты приводишь пример как отрицательный, а он-то как раз положительный, потому что люди интересуются собственным здоровьем внутри себя, внутри сообществ. Они не бегут к врачу, они не ипохондрики, они верят в своих сперматозоидов, они верят в качество собственной спермы. Именно поэтому они устраивают сперматозоидные бега. Я считаю, что этому нужно аплодировать. Но это часть жизни, это все равно что. Понимаешь, вот я сказала, были во времена там моей юности представления, ты можешь, так сказать, сейчас в меня запускать тапками, наушниками, чем угодно, были представления, что даже от орального секса можно забеременеть. Давайте уже избавляться от каких-то предубеждений. Прекрасно, что мужчины интересуются здоровьем собственных сперматозоидов и даже их замораживают, потому что женщин замораживают яйцеклетки. И прекрасно, что устраиваются эти бега Янычара и Абдулки, или там, я не знаю, Джона и Майерса, или там Сережи и Вани. И мы, конечно же, этому аплодируем и говорим: ребята, смотрите за этим и следите за собой.
3: Есть гораздо более простой способ решить проблему с тем, как родить здоровых детей. Начать это делать в молодом возрасте. Вот мужчине не боятся, как они боятся обычно там: ой, там у меня ипотека, у меня кредиты, ой, я машинку себе купил новую, нет, я хочу еще более новую. Не тянуть с этим делом до 40-45 лет, когда там уже нечем будет заводить ребенка. А рисковать и рожать первого ребенка в 20 лет, второго в 25, третьего зачинать там ближе к 30. И вот у вас уже к 30 годам будет три прекрасных, здоровых ребенка, зачатых вами в молодом возрасте, когда ваш организм способен переваривать еду из Макдональдса, когда ваш организм способен не спать, когда он здоров, крепок и полон настоящих цветущих, кипящих сил. Просто не надо бояться. Мне кажется, сейчас даже женщины меньше боятся рожать, чем мужчины боятся зачинать ребенка, молодые мужчины. Они сразу думают: ой, на меня свалится то, это, алименты, ипотека, ой, как я все это потяну, ой, нет-нет, у меня лапки, они отмораживаются и не хотят ничего делать. А потом, когда в 40, там, в 45 лет действительно их стукнет по затылочку, они такие: ой, простите, а я вот тут, значит, все это вот в ипотеках сидел, в кредитах, а вот я, значит, разбогател, а кому же я это передам, мама дорогая? И тут начинаются, значит, поиски молодой девушки там поздоровее, чтобы там завести ребенка, а уже человек сталкивается с естественными возрастными проблемами, потому что как-то не трясись над своим здоровьем. Ну, возрастные, естественные проблемы никто не отменял. Давайте рожать детей раньше.
4: Давайте рожать детей тогда, когда мы их хотим, Вика. Ты всегда за права человека, ты всегда за свободу выбора. Но почему ты сейчас навязываешь огромной аудитории твою точку зрения? Прекрасно, что мужчины думают над тем, что в будущем они хотят завести детей. Прекрасно, что они следят за состоянием своей интимной сферы, потому что это часть их большого мужского здоровья. Я не понимаю, почему ты обесцениваешь эти усилия. Ну да, иногда это выглядит комически, но мало ли что выглядит комически, там, я не знаю, в моих глазах, например, просмотр сериалов может выглядеть комически.
3: Ну, как всегда. Ну, конечно, ниже пояса удар называется. Слушай, комически выглядят мужики за 45, которые впервые в этом возрасте озаботились качеством своих сперматозоидов. У них уже к 45 годам должно быть трое детей, и желательно там начинающиеся уже внуки должны подрастать к 45 годам. И тогда к врачам вообще не придется обращаться. Тогда и дети будут здоровы, и внуки будут здоровы, и качество спермы никаких вопросов не будет, и уже в 45 лет человек будет, как молодой дедушка, обнимать своего внука. Вот этим он должен заниматься, мужчина, а не там откладывать рождение ребенка, зачатие ребенка там до своих 45 лет, а потом так удивленно смотреть в микроскоп и думать: ой, а что же-то они не бегут? Ой, а почему же это янычар засбоил? Мой янычар, он никогда же не сбоил, он тебя несся, а тут засбоил. Опоили, подменили, боже мой. Короче, просто надо быть молодыми отцами. Я думаю, так.
4: Вик, у тебя какой-то происходит когнитивный диссонанс. С одной стороны, ты за советский проект и за, так сказать, вот это вот равенство и прекрасность, и свободу. И в этом советском проекте было советское кино, которое как раз предоставляло это право выбора. Черт подери! И ты сейчас говоришь, что давайте в 45 все бабушки, так сказать, и все дедушки юные, так сказать, здоровые, прекрасные, у которых никогда не сбоили ни янычар, ни Абдулка. Вот смотри, если советское кино, там, 60 лет назад говорило о том, что вы свободны, посмотрите, любовь может быть такой-сякой, работа может быть такой-сякой, ваша жизнь может складываться так, так и так. Я, если честно, не очень понимаю, вот как может возникать такое противоречие у тебя.
3: Нет, мы же в данном случае говорили не о свободе, не о правах человека, а мы говорили о том, как зачать здорового ребенка и наслаждаться вот общением со здоровым ребенком, не мучаясь с его болячками. Ну и, собственно, тут ответ один. Тут никакой свободы нет, это просто медицина. Медицинские темы подняла ты у нас любишь медицинские темы. Мне кажется, ты много времени в поликлиниках и больницах проводишь.
4: Вообще никогда туда не хожу.
3: Я это не люблю. Я как романтик медицину не люблю, а советское кино обожаю. Причем вот самого такого романтического периода я очень люблю советское кино 1920-х годов, начало 30-х. Мне кажется, в ту эпоху, 100 лет назад, великий кинематограф был в Советской России и в Германии. Вот две были великих кинематографии, они конкурировали, они спорили друг с другом, они заимствовали друг у друга лучшие достижения. Но до сих пор это величайшие фильмы, и когда я смотрю, не знаю, «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, я понимаю, что вся кинопродукция, произведенная, ну, за последние 50 лет, ну, ничего не стоит по сравнению с этим фильмом. Я отдам ее всю за несколько кадров «Октября» или «Броненосца Потёмкина», или «Ивана Грозного». Вот я совершенно фанат Эйзенштейна, и мне очень не хватает в современной культурной жизни советских фильмов, раннего советского кино, которое раньше очень широко показывалось и в кинотеатрах, и по телевизору. То есть ко всем датам все время всегда это можно было посмотреть. Сейчас мне этого не хватает, я это выискиваю в интернете. И мне хочется, чтобы это великое кино больше присутствовало в нашей культурной жизни. Хорошо, что мы хотя бы с тобой о нем говорим. Напоминаем нашим людям о том, хозяевами каких сокровищ мы на самом деле являемся.
4: Я хочу сказать, что 20-е годы – это такой потрясающий, необыкновенный артхаус. И я, конечно, там насчет Германии более сдержанные у меня оценки, потому что, конечно, все монтажные принципы были изобретены Сергеем Михайловичем Эйзенштейном.
3: Ну, это говорил сам Сергей Михайлович Эйзенштейн, большой мастер самопиара. Немцы тоже много чего придумали.
4: Ну, они много, конечно, что придумали, но, тем не менее, где сейчас эти художественные приемы, я не знаю, так сказать, в мировом масштабе, и где приемы Эйзенштейна? Они используются в каждом фильме, в самом последнем, дешевейшем, я не знаю, в фильмах категории С, так сказать, просто кошмар, но там все придумано, так сказать, монтаж восьмеркой, но это когда, так сказать, камеры с разных точек снимаются, а потом это все монтируется, складывается и склеивается и так далее. Я люблю 20-е годы, но я люблю их технически. я не люблю их эмоционально, а вот я эмоционально просто умираю от счастья, когда я смотрю фильмы 60-х годов и начало 70-х. Я просто умираю от счастья. Значит, я посмотрела не так давно «Июльский дождь» Марлена Хуциева, и это, конечно, абсолютный шедевр, в котором, собственно, не происходит вообще ничего. То есть там сюжет очень скромненький, очень тихенький, но в результате там длительных телефонных разговоров с абсолютно незнакомым человеком главная героиня бросает своего возлюбленного, меняет полностью свою жизнь. Второй фильм, который я посмотрела, ну, я посмотрела это еще весной, это «Укрощение огня» Даниила Храбровицкого, и это фильм 72-го года, значит, ему получается 54 года, не устарел ни единым кадром. А какие актеры, какое созвездие, какие звезды, какие мужские образы, какие мужские архетипы, о которых мы с тобой непрерывно разговариваем. Это все было в советском кино, а потом нам сказали, что ничего этого не было, и вообще это сплошной тоталитаризм. Вот, Вика, к чему это все привело.
3: Да, вот все время это болтовня, сплошной тоталитаризм. А вы лучше смотрите эти поделки, которые мы на коленке слепили за последние 10 лет. Вот смотрите их, и они вытесняют по-настоящему великий кинематограф. Я тебе скажу, что меня утомляет в советском кино 70-х. Какая-то внутренняя депрессивность. Вот когда я еще там вот ребенком эти фильмы смотрела, они какое-то тяжелое впечатление производили. Они были очень реальными, как-то даже излишне реальными. Они не создавали этого ощущения сказки. И на фоне этого у нас в школе был такой киноклуб замечательный в старших классах. И мы ходили в кинотеатр «Иллюзион», в кинотеатр повторного фильма, в разные там дома культуры и смотрели там интересные именно старые советские фильмы вот 20-х годов. И какой же это был прекрасный контраст, какой заряд бодрости, восторга, энтузиазма вот фильмы 20-х годов нам дарили. Какой заряд вот ума, остроумия, тот же сам вертикальный монтаж Эйзенштейна взять, да? Какое вот ловкое, невероятное сопоставление кадров, которое будет мысль в зрителя. Это было пронизано таким чувством вот чего-то нового, создание вот чего-то невиданного абсолютно, которого не было никогда в жизни, и совсем другой клинкор, совсем другой вот настрой был такой. И потом Эйзенштейн сумел же сохранить это и в «Александре Невском», и в первой серии «Ивана Грозного». Вот этот вот энтузиазм героический он сохранил и развил. Сейчас, знаешь, мне кажется, советское кино слишком хорошо для нашего сегодняшнего дня, и какие-то вещи оно высказывало, ну, непозволительные сегодня, например. Например, советское кино там 20-х годов откровенно воспевало людей простых, бедных, рабочих. Вот я вспоминаю «Бежен лук» Эйзенштейна, такой фильм, запрещенный и недомонтированный, от которого только отдельные кадры остались. Там есть прекрасные кадры, когда крестьяне разбирают свою сельскую церковь и выносят оклады, вот иконы. Но в момент, когда они выносят это все из храма, они, как бы сказать, сами попадают внутрь этих окладов, и они выглядят как святые. Эйзенштейн проводит совершенно очевидную параллель. Он говорит, вот эти люди, трудившиеся всю жизнь на земле, вот эти нищие крестьяне, которые кормят и кормили всю страну, да, они и есть настоящие святые. Но это такая по нынешним временам революционная мысль. То есть я думаю, что в кинематографе 20-х так много революционного энтузиазма и запала, что сегодня его просто побаиваются.
4: Может быть, но с другой стороны, я тебе напомню гениальный фильм Андрея Кончаловского «История осекляченной», которая не вышла замуж, потому что гордая была. И, собственно, это история всего русского феминизма. Нам нравится нам это или нет, играет главную роль потрясающая Исавина, актриса с абсолютно хрустальным голосом и с волшебной внешностью, хромоножка. Она в результате сохраняет себя вопреки обстоятельствам. И я не считаю, что это депрессивно. Ну да, но это бедная русская деревня по понятным причинам, потому что эта бедная русская деревня была в основе фундамента благополучия богатых французских, итальянских, немецких деревень. Ну, здесь же нужно все-таки погружать это все в контекст, Вика, дорогая. Тогдашняя история, развитие общества, идеологического противостояния и так далее. Я не считаю, что это депрессивно. Это, наоборот, ну, констатирующе.
3: Нет, слушай, когда мы смотрим произведение искусства, мне кажется, последнее дело погружать его в контекст. Оно или работает сегодня, это произведение искусства, или не работает. Советские фильмы продолжают, в том числе те, о которых ты говоришь, они продолжают работать сегодня, они продолжают оказывать свое художественное воздействие. Соответственно, это такие вещи, которые понятны без любого контекста. Но что мне нравится в кино 20-х, его победительный героический энтузиазм. А он действительно вдохновляет нас и призывает нас к победам. Просто просмотр подобного фильма, там, просмотр «Броненосца Потёмкина», он бодрит, несмотря на все свои тяжелые достаточно сюжеты, зашитые внутри. Но все равно он настраивает нас на победу. Мы верим, что да, победили на «Броненосца Потёмкина», значит, победим и мы, победим и дальше. Вот это будет победа. Все кино 60-х, 70-х, особенно 70-х, это пропитано духом пораженчества ужасного, ужасного уныния. Вот это ощущение какой-то глухоты и глухой закупорки социальных лифтов, когда мы видим этих героев и героинь из бедных русских деревень, как ты прекрасно говоришь, которым никогда никуда не будет никакого выхода. Где-то там кто-то будет плыть на яхтах где-то далеко, а вот они будут сидеть в своей безвыходности. Сам Кончаловский тоже поплывет куда-нибудь на яхте и поедет в Голливуд работать, а русская деревня будет прозябать в своей безысходности и нищете. Я не хочу этого. Я хочу показывать жизнь русского человека как человека, добивающегося победы, добивающегося успеха. И мне кажется, это очень здорово мотивировало бы зрителей.
4: Ну, я не знаю. Например, есть антитеза Аси Клячиной. Это простая история с гениальной абсолютно Мордюковой и с не менее ярким и красочным Ульяновым, где, на мой взгляд, абсолютный социальный оптимизм. Да, женщина становится председателем, в общем, такого очень отстающего колхоза. И, конечно, хороший ты мужик, а не орел. Это сцена, это фраза, это просто за которую я готова отдать всю французскую новую волну и даже неореализм в придачу. Вообще, мы, когда говорим о депрессивности, ну, это не депрессивность, просто люди, рефлексии не может быть всегда радостной, Вика. А в кино 20-х годов рефлексии было не так много, была иллюстративность. Не так было много размышлений, было удовольствие от того, что сумели, сотворили. И вот мы созидаем новое справедливое государство. Конечно, к 60-м годам, тем более к 70-м годам, энтузиазм повыветрился. Я не считаю, что это плохо. Я считаю, что любое кино любой эпохи есть результирующее тех обстоятельств и, в общем, общественных настроений. Но они были такими. О чем мы их бояться должны?
3: Не хочу смотреть кино про бедную русскую деревню. Ну, надоел мне этот миф про бедного, несчастного, при этом глубоко благородного и бескорыстного русского человека. Русский человек умеет и любит, и знает, как богатеть. Русский человек умеет добиваться успеха. Русский человек умеет побеждать. Вот про это хотелось бы видеть кино. Как русский человек добивается всего и даже больше. И становится звездой, и богатеет, и все такое. Бесконечные километры, вот это депрессивных там родных осин, осеннего дождичка и вот этой нищей деревни, где что-то там в грязи, что-то там копают и пашут, это ужас. Это то, что всегда меня отталкивало вот в позднесоветском кино и породило, кстати, мою любовь к западному кино. И когда я стала кинокритиком, грешна, пересмотрела очень много западных фильмов, наверное, не знаю, 1000 или больше. Именно потому, что хотелось уйти от родных осин, которые так живописно изображали нам Кончаловский, Тутти Кванти.
4: Ну, не только Кончаловский, там были разные люди, а еще они изображали пригородных персонажей, например, тот же Никита Сергеевич Михалков, родной брат Андрея Сергеевича, который сделал блистательный материал, блистательный фильм «Родня», который я тоже очень люблю. Что я хочу сказать, что наш с Викой спор по поводу того, что в кино хорошо, что плохо, и за что мы его любим, можно продолжать до бесконечности. К сожалению, хронометраж «Секс-культ-просвета» сегодня это сделать не позволит. Оставайтесь с нами. Через 4 минуты мы вновь в этой студии.

Знать за 90 секунд. Великая Китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такламакан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой Стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема.

0: Секс, культ, просвет.
1: Мы вернулись с Викой в эту студию, а вы, вероятно, вернулись к прослушиванию этого выпуска «Секс, культ, просвет», который вот первая, так сказать, вот эта вот тема, которую мы хотим... Она тяжелая для очень многих людей. Недавно промелькнуло сообщение, что женщину едва не завалило в ее собственной квартире от нераспакованных посылок с многочисленных маркетплейсов, которые она не сочла нужным как-то систематизировать, что ли. Ее нашли полупридушенную, ее сын и ее бывший муж. Я полезла искать дальше. Как выяснилось, шопоголизм вот такого рода, очень легкий на расстоянии клика, это большая женская проблема в большей степени, чем мужская. О мужских, так сказать, аддикциях мы поговорим тоже. Но вот то, как легко женщина попадает в сети многочисленных магазинов на диване, конечно, производит впечатление. С моей точки зрения, это ужасно. Вика?
2: Ну, это, естественно, побочка цифровизации, да, потому что все это очень легко, потому что когда ты едешь в какой-то торговый центр, ну, ты физически устаешь ходить там по этим коридорам от одного магазина к другому. Ну, ты в одном там что-то посмотрела, купила, да? В другом ты тащишь эти сумки. Потом ты заходишь в строительный, потому что, ну, тебе срочно надо какой-то молдинг там прикупить, да? Выбираешь молдинг, и уже у тебя нет сил зайти за продуктами, потому что, ну, ты все это уже тащишь к своей машине там еле-еле или на тележке везешь. Уже нет сил физически, да? То есть твой шопинг ограничен размерами тележки там и выносливостью мускулов твоих ног. Но когда ты действительно лежишь на диване и заходишь на эти бесконечные интернет-платформы, а у нас, кроме там крупнейших, есть же ведь еще огромное количество других платформ, где чего только нет. Я вот, например, увлекаюсь, рассматриваю сувениры и русские народные промыслы. Куклы какие-то, шали, платки. Есть целые отдельные платформы для этого всего. Красиво это необычайно. Народ наш талантлив беспредельно. Буквально вчера я рассматривала в интернете шелковые платки девушки, которая делает на шелке отпечатки натуральными красками натуральных листьев. Она собирает листья разных сортов и форм и делает нежнейшими оттенками отпечатки вот этого на натуральном шелке. Получаются шарфы, шали, платки. Красиво невозможно. Ты видишь просто вот настоящие осенние листья, представляешь, отпечатавшие
1: снопы. То есть это фактически это как гербарий, но
2: да,
1: просто в шелке.
2: Да, это ручная работа, это гербарий ручной работы, да, невероятно красивая, невероятно сложная техника. Народ у нас очень талантлив. Рассматривала куклы, например. Господи, я понимаю людей, которые их коллекционируют. Это такая тонкая работа. Я смотрю вот эти личики, костюмы. Но, к счастью, у меня вот не щелкает, знаешь, вот этот последний триггер. Я не нажимаю кнопку «Купить» и не начинаю это оплачивать. Я просто смотрю этот шопоголизм глазами. Но ведь у кого-то срабатывает эта вот кнопочка, и все, и она начинает тых-тых-тых-тых, она пошла, она покупает. Вот что с этим делать, действительно?
1: Ну, я действительно не знаю, что с этим делать, потому что вообще, ну, физиологически мы знаем объяснение этому феномену. Высвобождение эндорфинов, компенсация. Это как пойти поесть сладкого. Сожрать пироженку ночью, в 2 часа ночи. Для этого медики сегодня, значит, придумали многочисленные тирзеты и оземпики, которые, собственно, блокируют выработку этого гормона, который заставляет фемин стремиться ночью, а также утром или вечером, покушать сладенького. У шопоголизма ровно та же схема. То есть нужно высвободить эндорфины, которые другим способом не высвобождаются. Спорта нет или его очень мало, любви нет или ее-то не предвидится. Масса проблем, которые нужно решать и решать быстро, это выматывает. Хочется сладенького. Шопинг – это та же пироженка, на мой взгляд. И с этим бороться, ну вот я не знаю как. Я иногда, со мной это случается, безумно люблю себе что-то такое прикупить. Я обожаю тряпки, просто, ну, вот так. И есть платформа, которая дает мне возможность как бы сделать покупку, но как бы ее не оплачивать. То есть оплачивается при получении. Вот эта временная дистанция позволяет мне не тратить деньги, но получить свою порцию эндорфинов. Я счастлива, я закрываю компьютер или я, так сказать, хлопываю приложение в телефоне, отправляюсь довольная и счастливая спать, и моя проблема таким образом решена. Я живу в Москве, у меня есть возможность, так же, как и у тебя, каким-то образом найти компенсацию и получить положительные эмоции вовне моей квартиры. А есть люди, у которых этих возможностей нет по миллиону причин. И да, они покупают. Я хочу им помочь, я не знаю как.
2: Ну, вот, например, простая прогулка в бодром темпе на протяжении хотя бы часа, ну, простая прогулка, она уже дает огромный прилив эндорфинов. А если там 2 часа прогулять, это вообще лепота. Чем тратить те же самые 2 часа, лежа на диване и кликая по вот этим кнопкам бесконечным, ну, может быть, лучше пойти на прогулку, потому что я собственными глазами видела в ПВЗ, да, как приходит девушка, начинает там по списку получать действительно десятки вот этих вот товаров. Все остальные уходят, потому что дождаться это невозможно, это все очень долго. И потом она все это тащит к себе в норку. Непонятно, зачем это делается. То, что ты описала, вот механизм насчет эндорфинов. Лен, ну это же классический алкоголизм. Вот это алкоголизм без вина. У нас сейчас в последнее время очень хорошие цифры. Мы успешно боремся с алкоголизмом. Цифры снижаются и снижаются. Действительно, люди перестают пить вино и водку, больше там занимаются спортом, но в том числе и меняют одну зависимость на другую, мне кажется. Вот эти быстрые эндорфины. Вместо того, чтобы выпить стакан вина, она покупает себе какую-то бессмысленную, глупую, пластиковую чушь, которая ей не нужна на самом деле. И потом будет валяться, пылиться, в конце концов, ее выбросит там, да? Но это как алкоголизм, правда?
1: Конечно, у любой аддикции в общем одинаковая структура, потому что нужно добрать то, что тебе не дает жизнь по ряду причин. И я не думаю, что у женщин, конечно, эксклюзивное право, хотя, как говорят, женский алкоголизм практически неизлечим.
2: Нет,
1: по ряду
2: это совершенно
1: причин.
2: Не эксклюзивное право, потому что у мужчин есть тоже серьезная зависимость. Насколько я понимаю, с шопоголизмом у мужчин получше. Но у них есть лудомания, у них есть зависимость от игр, у них есть зависимость от вот этих там запрещенных или там незапрещенных онлайн-казино, от ставок на спорт, от ставок там на разные вещи. Поставить можно на что угодно. Ты знаешь, сейчас можно поставить там на исход выборов в США, допустим, или там на состоится землетрясение в Японии там в декабре следующего года. На что угодно, на любое событие нашей жизни можно сделать ставку и выиграть или проиграть деньги. Это поразительная вещь. Понятно, что отдельным коммерсантам там онлайн это приносит огромную прибыль. Но миллионы людей в это втягиваются. Я читала на форумах просто трагические истории, как мужчины пытаются избавиться от своей лудомании, от зависимости вот от ставок. Но это хуже алкоголизма, это прямо наркомания какая-то, да? Кстати, вот с наркоманией та же самая история. У нас невероятно улучшилось положение в этой сфере тяжелой по сравнению с 90-ми годами, да, когда наркомания была просто массовой, да, там были ужасные проблемы. Цифры по наркомании лучше и лучше, но зато с лудоманией она как будто вот пытается компенсировать вот это вот отъесть. Мужчины, мне кажется, не столько ищут эндорфины, сколько вот им нужен адреналин, да, наверное, вот это то, чего не хватает в жизни, жизнь слишком скучна, нет вот риска, вот, наверное, они вот в этих ставках ищут возможность вот рисковать. Ну, как вот в классической русской литературе описано, как там мужчины играют в карты, проигрывают состояние, потом идут стреляются или, наоборот, едут на Кавказ, там едут воевать. То есть вот эта вот потребность в риске, вероятно, современная жизнь не дает ведь ее?
1: Ну, в зависимости от... Я все-таки думаю, что насколько вот ты когда рассказывала эти трагические людские истории, насколько все-таки капитализм отвратительный, он эксплуатирует пороки.
2: Абсолютно отвратительно. Вот сама мысль о том, что сидят какие-то сверхбогатые люди за границей или у нас и спекулируют вот на страданиях людей, на разрушенных семьях и зачастую на гибель людей, на банкротстве людей спекулируют. И все это идет им в карман. Да здравствует Советский Союз, конечно, в котором, вот скажи, Лена, мы советского образца, мы даже не поняли бы, о чем мы сегодня с тобой говорим.
1: Естественно, потому что у нас были нормальные человеческие удовольствия. Если мы грустили по каким-то причинам, у нас были друзья, или у нас был спорт, или у нас были и друзья, и спорт, или мы собирались вместе, или мы занимались, ходили по каким-то кружкам, или происходило что-то, что нам помогало, или мы могли выговориться. Короче говоря, социализм, да, это кровавый режимчик, да, давал возможности для самореализации, давал любому и всякому, да, когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. А сейчас что, героизм в том, что я сижу и играю в танчики по 12 часов в сутки? Ты понимаешь, как изменилась шкала приоритетов? И как это в общем искусственно внедрено людям.
2: Причем знаешь, что одновременно еще происходит? Человек, вот погружаясь в эту манию зависимости, он все более отталкивается от других людей и погружается в свое одиночество, мне кажется. Он в свой такой кокон уходит, он прячет от семьи свое пристрастие, да, он прячет от друзей. И ему люди становятся помехой, они становятся ему не нужны. Потому что вот у него эта страсть, там, не знаю, что-то покупать или там делать ставки, это, ну, довольно постыдная вещь, на этом большие деньги теряются. Конечно, это общественно неодобряемая штука. И человек начинает отталкиваться от других людей. И он все глубже погружается в свое одиночество. И чем глубже он туда погружается, тем хуже ему становится. То есть, вероятно, советский коллективизм был уже не такой плохой штукой. Да, с людьми общаться трудно, да, люди могут тебя там это уязвить, там над тобой посмеяться, но это гораздо здоровее, чем когда ты сидишь один, какой-нибудь там Раскольников, и погружаешься вот в эти вот дикие, совершенно вредные очень зависимости, правда?
1: Ну, кстати, Федор Михайлович это же описывал, ну и потом Солженицын, кстати, об этом говорит, что Запад ставит на пьедестал индивидуализм со всеми его пороками. А когда коллективизм, то, прости, голос единицы меньше писка, и высшая ценность — это общественный интерес, а не, так сказать, мои собственные хотелки. И тогда, когда это принимается, и принимается искренне, у людей не возникали никаких проблем. Знаешь, тут была же жуткая история, какое-то время назад случившаяся, когда парень убил учительницу литературы. И вот давай просто скажем, что у нас дети учителей не убивали.
2: Они также не ругали их матом, они не устраивали драки с учителями, они их не оскорбляли, потому что за все за это полагалось очень простое моментальное наказание, моментальный вылет из школы в ту же самую секунду. Сейчас, к сожалению, детей нельзя исключать из школы. Это вот тоже, вот, ну, конечно, нездоровая тенденция, но мы всегда будем продолжать хвалить Советский Союз, потому что мы вместе с водой выплеснули ребенка. Мы выплеснули очень много полезных практик, которые действительно в Советском Союзе были, и помогали людям, ну, вести здоровое психологическое и физическое существование. Да, сейчас само слово коллективизм, оно прям скомпрометировано. Вот мы говорим коллективизм, мне прям неловко, мне стыдно, извините.
1: Да почему?
2: Ну, потому что оно скомпрометировано. Ну, я иначе на современный лад пытаюсь сформулировать. Но ведь есть же круги людей, близкие нам, есть семьи, есть родственники близкие и дальние, есть друзья, есть товарищи, есть коллеги по работе, есть просто приятели. Мне кажется, больше общения вот на всех уровнях нашего бытия и меньше зависимости. Может быть, такая зависимость?
1: Абсолютно. Мы, хотя с тобой постоянно спорим, но здесь я с тобой абсолютно соглашусь, что человек, который социально адаптирован и скомпенсирован, у него не будет потребности сидеть, вводить номера своих кредиток там или чего-то еще, а потом, то есть в момент, когда, так сказать, пик эндорфина пройден, это выясняется, что это вообще никому не нужно. Нахрен я все это купила, нахрена я потратила деньги, но сил уже нет, потому что я перевозбуждена. Я лежу на диване и пропускаю срок сдачи этой посылки, чтобы вернуть деньги. Я думаю, что на самом деле Советский Союз был еще роскошен тем, что любые увлечения наши были бесплатны. Дети могли заниматься чем угодно бесплатно. Я живу недалеко от Дворца пионеров, где были, по-моему, не знаю, сотни кружков. Выпиливание лобзиков, что-то там дети выжигали. Они занимались спортом, они плавали. И это тоже не стоило родителям абсолютно ничего.
2: Почему ты говоришь в прошедшем времени? Дворец пионеров продолжает же функционировать.
1: Конечно, но это все сейчас платно, дорогая моя. Понимаешь, например, я, когда готовилась вот к этой программе, я перечитала блистательную абсолютно книжку. Замечательная писательница. Рекомендую всем, у кого есть дети, такого, наверное, старшего дошкольного, младшего школьного и среднего школьного, вот, прочесть или дать им в руки. Софья Могилевская, называется «Восемь голубых дорожек». Там о том, как дети занимаются спортом и как они приходят в плавание. И там речь о деньгах вообще не идет. Справка от врача, чемоданчик с купальничком или плавками в руки. Дедушка берет главную героиню и переводит через там большую московскую магистраль, и вот она уже плавает. И там разнообразный характер и так далее. Так вот, это все было бесплатно. И мы с Викой выросли в ситуации, когда, собственно, любое увлечение можно было творчески воплотить собственными ручками или собственным телом. И стать, пусть маленьким, но героем или героиней, потому что вот мамочке подарила, я не знаю, там, подносик, который сама выжгла там определенным образом или выпилила лобзиком. Короче говоря, культура хобби в нашей стране сейчас, при наличии потрясающих супермаркетов, которые, собственно, должны этому всему помогать, она забыта. И меня это, если честно, Вика, очень огорчает.
2: Нет, Лен, мне кажется, ты черными красками излишне, конечно, рисуешь картину, потому что для хобби, вот я тебе скажу как человек, который любит рисовать, всем, ну что есть, писать акварелью, маслом, там вот у меня гуашь есть, сангиной пытаюсь иногда. Ну, то есть для этого нужны материалы. Открою тебе такую вещь. Для этого нужен картон, бумага специально, холст, прям уже это в пределе. Ну, я, конечно, боюсь холста, вот, но какие-то вещи нужно закупать. Ничего этого в Советском Союзе не было, это был страшный дефицит. Поэтому, когда сейчас я захожу в какой-нибудь магазин художественных принадлежностей, душа моя поет. Можно выбрать абсолютно любые краски, любые кисти из меха там, кланка, или куниц, или там какой-нибудь норки, или уж, я не знаю, какого-нибудь шимпанзе, завезенного там из Бразилии, специально вот из его хвоста сделали кисточку. Потом я смотрю на ценники, и душа моя петь перестает. Это дорого, конечно. Но, тем не менее, дефицита нет, и если ты действительно хочешь заниматься творчеством, потому что это лучшее лекарство от стресса, это лучшая альтернатива любимым зависимостям. Но если ты вот этим хочешь реально заниматься, ты действительно должен себя обеспечить. Ну, вот из чего ты это все делать ты будешь, да? Не из плохих вещей и из палок, да? Тебе нужны хорошие материалы.
3: Плохих вещей, извини, и палок.
2: Ну, я стараюсь не обидеть Роскомнадзор, потому что Роскомнадзор, ну, сейчас как вот инквизиция святая, да, бдит за нами. Поэтому я стараюсь быть очень аккуратной в выражении. То же самое с музыкой, да? Вот лучшее средство от стресса — взять в руки там гитару и что-нибудь сыграть, да? Как прекрасно у Эрдмана говорится, если вы хотите научиться играть на трубе, самое простое средство такое. Купите самый дешевый ро, и тут герой переворачивает страницу, на другой стороне написано «Рояль». Он в ужасе, потому что у него нет денег. Он только что купил трубу, потратил все сбережения. А теперь он предлагает купить самый дешевый рояль, и на рояле научиться играть гаммы, чтобы научиться играть на трубе. В общем, если вы хотите заниматься музыкой, это божественно, это лучшее, что может быть на свете. Вам все равно придется купить трубу, либо пианино электронное, либо гитару, либо что-то такое. Ну, хотя бы барабан. Да, вот купите барабан и барабаньте просто в счастье свое. Вот какие-то расходы потребуются. А что касается детских секций, везде все по-разному. Я тебе, как мать двоих детей, которые выросли уже, все это оттарабанила. Скажу, есть и бесплатные секции, и платные. Ну, там выбор просто огромный. Больше, чем в Советском Союзе, кстати.
1: Ты знаешь что? Я очень люблю вязать, и я очень люблю вышивать. Вот я очень такая, так сказать, рукодельная. И я посмотрела тут случайно цены на пряжу, и я поняла, что я буду сама себя обвязывать, потому что я совершенно не готова платить там 12 тысяч за свитерок, который я сама себе свяжу за там 2 недели. Даже если я это буду делать там по часу в день или по часу вечером, я могу выделить это время, и это мне обойдется, ну, в 10 раз дешевле.
2: А если еще дешевле, Лен, если купить овцу, вырастить, с нее настричь шерсть, и потом сделать ниток?
1: Нет, ну, подожди, у меня есть собака, ты забываешь, у меня есть собака,
2: ну
1: я же ее вычесываю.
2: Носки обеспечены.
1: Носки у меня абсолютно точно обеспечены, и знаешь, я уже, так сказать, думаю о старости, я думаю, я буду вязать себе такой специальный пояс из собачьей шерсти, когда у меня будет радикулит. Говорят, что это очень помогает. Так вот, я думаю, что вязание, вышивание, шитье и так далее. Я хожу и смотрю на витрины, и я понимаю, что, в принципе, вот эта жизнь в Советском Союзе, когда девочек все-таки учили рукоделию, и, слава богу, сейчас ввели уроки труда, я так этому рада на самом деле.
2: Их будут саботировать, это будет саботаж.
1: Но дураки, если будут саботировать, потому что уметь вязать, шить, вышивать, готовить и так далее, это социальный навык прежде всего. Вы становитесь немедленно популярны, вы входите, так сказать, на вас шикарный свитер, говорит, а, ты где купила, я сама связала, и все мужчины, она умеет вязать. Это же шикарно, на самом деле. Я продвигаю идею самоделкиных и

0: в советской музыкальной школе предполагала, что из нас всех сделают либо Марию Юдину, либо Марту Аргерих. И, соответственно, требования были чрезвычайно высокими.
1: Извини, я поясню, это великие пианистки. Лена имеет в виду великих пианисток.
0: Да, великие абсолютно пианисты, то есть гениальные, абсолютно, так сказать, непревзойденные. Поэтому это было очень сложно, Вика. Это была отдельная абсолютно каторга, очень большая работа. И, в общем, у меня это отбило желание самой садиться за инструмент. Но это абсолютно не означает, что я перестала любить музыку. Но это просто очень тяжело. Я сейчас объясню, что такое музыкальная школа. Три раза в неделю специальность. Это час или полтора часа. А еще два раза в неделю сольфеджио. Раз в неделю музлитература. А еще хор. И вот все это нужно было делать после уроков, а еще нужно было заниматься и так далее. То есть после того, как вы оканчивали обычную среднюю музыкальную школу, не ЦМШа и не Гнесинку, в принципе, вы могли идти на какие-то подготовительные курсы, а потом поступать в консерваторию. То есть вот отбор был таким.
1: Слушай, ну это прям печальная история. Я просто что хочу сказать нашим слушателям и слушательницам. Тут никаких возрастных пределов нет. Если вам в 50 лет придет вдруг в голову изучить ноты и сесть сыграть лунную сонату Бетховена, это абсолютно решаемо и достаточно несложно, и очень приятно задача, да? То есть это все можно делать. Покупается электронное пианино, покупаются ноты. Можно взять несколько уроков у учителей, у репетиторов. Их сейчас просто, извините, как собак нерезанных, они за очень небольшие деньги дают очень качественные уроки. Или научиться играть на любом музыкальном инструменте. Потому что мне вот кажется, вот это вот соединение как бы мелкой моторики, да, когда мы пальцы развиваем, и вместе с тем вот этих звуков музыки, но это невероятно прокачивает всю нашу менталку, это дает какое-то успокоение. В средние века, когда лекарств-то не было и антидепрессантов, музыкой лечили душевное расстройство на полном серьезе. Считалось, что она, ну, успокаивает нервы и приводит в порядок голову. В общем, я ужасно рекомендую. И не бояться вот каких-то возрастных ограничений. Музыка – это не для тех несчастных детей, которых мучают в школах. Она для всех. Например, год назад, когда у меня был ужасный стресс, мой сын поступал в вуз, и я решила научиться играть в теннис. И я пошла, и я научилась играть в теннис. Мне взяла там уроков, наверное. То я два раза в неделю ходила все лето. Мне поставили подачу, научилась как-то играть. Стеснялась я ужасно. Я думала, боже, я пришла такая старушенция, надо мной будут смеяться. Ничего подобного. Я увидела мужчин и женщин гораздо старше себя. Кто-то только начинал осваивать, кто-то играл почти профессионально. И у всех находились партнеры, тренеры. Все было совершенно великолепно. Короче, не бойтесь, рискуйте. Ищите себе какие-то новые хобби. Это такое счастье. Это такой важный кусок жизни.
0: Да даже пожаренное во время мастер-класса глазунья уж проще не бывает. Но собственными руками, а не заказанное в доставке, это тоже счастье, потому что это вы сделали, это вы совершили. Вы оказываетесь не получателем, а производителем. Вы оказываетесь действующим лицом, а не исполнителем. Собственно, почему все эти аддикции чудовищные возникают, о которых мы говорили чуть выше? Потому что человека капитализм низводит к потребителю, а не к делателю, а не к тому, что кто-то что-то отдельно производит, и это имеет ценность. Вот в чем проблема. А человек – творческое существо. Во-первых, слушайте, ну в пещерах люди рисовали, мы же это все знаем. А во-вторых, человек – социальное существо. Оно не может быть заковано вот этим каким-то жутким, вульгарным, омерзительным общением в соцсетях под какими-то никами. Это омерзительность полная. Человек – это деятель, делатель. Вышили салфеточку, разучили лунную сонату Бетховена или Чайковского, там что-нибудь из детского альбома. Да вы же получите такой заряд эндорфинов, что вам хватит на следующие полгода минимум.
1: На этот раз у нас вообще никакого батла не выходит, 100 пудов согласна. Человек – это созидатель, это творец. И когда мы этим занимаемся, мы чувствуем, что вот эти вот минуты и часы, которые протекают вот в нашем увлечении, в нашем хобби, что там не получалось бы на выходе, ну, может, вообще ничего не получится, какая-нибудь каляка-маляка. Но сам вот этот вот процесс, мы проживаем время полноценно, вот как это достойно человека. Мы не спускаем время в унитаз, мы не спускаем время куда-то в цифровое пространство, нажимая бесконечно эти кнопки, да? А вот мы время оформляем, создаем. Пускай, да, глазунью съедят, музыка прозвучит и затихнет. Мы споем песню, песня тоже закончится. Но это вот незабываемые куски жизни, которые мы живем полноценно, вот как ее и полагается проживать на самом деле. И это, конечно, самая здоровая альтернатива вообще всем расстройствам. Помню, когда у моей дочки было тяжелое вот тоже нервное положение, в институте было тяжело, она пошла к учительнице пения и стала учиться петь. И за полгода все встало на свои места, и нервы, и петь научилась, и экзамены прекрасно сдала. Вот такие вот вещи неочевидные, да? Давайте больше заниматься творчеством. Вот это такой призыв. Я как советский человек, мы такие вот

0: речи произносили. Я чувствую себя прям на трибуне комсомольского собрания. Товарищи, предлагаю всем больше заниматься творчеством. А найти момент творчества в любом действии. Вот я, например, люблю убираться в квартире. Для меня это момент творчества. Это опять как-то связано. Понимаешь, мозг, вот эта мелкая моторика, вот то, что ты что-то делаешь, и ты меняешь состояние вещей. Вот была вещь грязная, а теперь она сверкает. Это так важно. Это, ну, просто настоящее счастье.
1: Конечно. Но это еще называлось трудотерапией. И на самом деле, пусть название никого не пугает, труд сделал нас великими. Россию труд сделал великой. Советский Союз сделал великим. Просто вот все, что вокруг нас, это сделано трудом. Это не потому, что в соцсетях кто-то что-то там заказал или сказал. Поэтому давайте на этой потрясающей оптимистической ноте закончим этот наш с Викой выпуск. Распрощаемся, пожелая вам трудов, счастья и свершений.

Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафом подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ наряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Ереване 6:00, в Хабаровске полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Москва продолжает отбивать атаку украинских беспилотников. Будущее Армении в ОДКБ оказалось под вопросом. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Подробности далее. Силы ПВО, по последним данным, уничтожили 105 летевших на Москву беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил градоначальник в своем канале на платформе «Макс». Решение о перспективах участия Армении в ОДКБ должно быть принято в разумные сроки, заявил РИА Новости генсек организации Талтабек Масыдыков. Ранее российский поспред при организации договора о коллективной безопасности Виктор Васильев заявил РИА Новости, что принятие решения о лишении Армении права голоса потребует консенсуса. Он сообщил, что очередная сессия Совета пройдет в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос. Напомню, Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. В организацию входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Провести референдум по мерам, которые могли бы ограничить использование соцсетей подростками, призвал власти страны бывший премьер-министр Франции Габриэль Аталь. По словам политика, широкое распространение соцсетей привело к ухудшению ментального здоровья французских детей. Аталь возглавляет основную Франсуа Макроном партию «Возрождение». Она входит в правящий блок. Напомню, ранее Конституционный совет Франции заблокировал закон о запрете соцсетей для несовершеннолетних, который был одобрен парламентом. Президент Франции Эммануэль Макрон после этого попросил правительство разработать обновленную версию закона. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи. По данным саудовского телеканала «Аль-Хадад», официального соглашения объявят в ближайшие дни. Напомню, в последние недели Вашингтон и Тегеран при участии посредников на Ближнем Востоке предпринимают попытки согласовать условия новой сделки для завершения конфликта. Российские моряки возложили цветы к монументам бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Вонсан, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Как отмечают журналисты, российские моряки прибыли в порт в субботу по случаю 81-й годовщины освобождения государства. Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с этим национальным праздником. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. В Аргентине скончалась единственная оставшаяся там в живых ветеран Великой Отечественной войны Мария Кадар, сообщил посол нашей страны Дмитрий Феоктистов. Он напомнил, что во время войны она девочкой трудилась в тылу, а последние годы посвятила наставничеству молодого поколения. Кадар была неизменным участником патриотических мероприятий в Буэнос-Айресе. Посол России много раз передавал ей поздравительные именные послания от президента Владимира Путина, а в 2021 году вручил паспорт гражданина Российской Федерации. В латиноамериканской стране Кадар прожила более 10 лет. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Тема у нас сегодня серьезная. Мир современный, столько всего вокруг, и, соответственно, появляются потребительские зависимости. Ну, я не знаю, шопоголизм. Или продуктов побольше купить, вкусно поесть. Или кофе побольше выпить, потому что его везде суперактивно рекламируют. Вот тема нашего сегодняшнего эфира. И помогут мне разобраться в этой сложной теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа населения РАН Брушкова Людмила. Здравствуйте. Психолог, доктор культурологии, профессор Сберовский Андрей. Тема непростая на самом деле. Давайте сначала определим. Потребительские зависимости – это что?
3: Это зависимости эксплуатируют, которые и зарабатывают на которых производители чего бы то ни было. Неважно,
2: чёрная
3: кофе,
2: пятница туда же, да?
3: Соответственно, телевизоры, компьютерные игры, как бы одежда, все что угодно, то есть все, на чем зарабатывает кто-то, и, соответственно, это развивает, постепенно становится потребительской зависимостью.
4: Ага. Ну, я бы сказала, знаете, потребительская зависимость — это такое неконтролируемое практически, да, и очень сильное желание что-то приобретать.
3: Причем
4: и, скорее всего,
3: масштаб,
4: да, и, скорее всего, за этим стоит не только желание употребить вещь по прямому назначению, но и
2: просто
4: какие-то... Да, какие-то другие функции эта покупка несет.
2: Ага.
4: То есть кто-то там избавляется от стресса, кто-то самореализуется в этом, кто-то приобретает вещь, чтобы быть своим там, в своей, как говорится, референтной группе, кто-то, может быть, даже обретает смысл жизни.
3: Ага. То есть он получает удовольствие. Для него это форма получения удовольствия, избавления от стресса, приобретения спокойствия, то есть приобретая что-то, вне зависимости от того, что именно, я успокаиваюсь, я чувствую себя успешным, я чувствую себя своим, я чувствую, что я управляю своей жизнью, это дает мне удовлетворение жизни, и я радуюсь.
4: Ну, то есть, да, получается, что в современном обществе потребление — это не просто купить, потому что там хочется есть, пить и одеваться, да, как это было раньше.
2: Ага.
4: То есть с потреблением связано гораздо больше очень значимых для человека функций, ценностей и смыслов.
2: Так если это все со знаком плюс, вот я купил что-то, порадовался, и слава богу, так, может быть, это не совсем плохая зависимость?
3: Да, но в данном случае это со знаком плюс для меня, может быть, но это может вызывать неудовольствие моего мужа, моей жены, это может приводить к перекосу семейного бюджета в какую-то сторону, но самое главное... Если
2: говорить, когда жена накачала себе всех этих предложений, всех возможных маркетплейсов, и просто все складывает в эту корзинку.
3: Вот, и она как бы радуется, да, но идут дефициты по другим направлениям семейной жизни, семейного бюджета.
2: А это, по сути, хлам ненужный, да? То есть накупил, порадовался в моменте, а дальше не используешь.
3: Юля, у меня была девушка, у которой более 200 пар обуви, большинство из которых она ни разу не одевала. Но она искренне убеждена, что когда-нибудь она обязательно это все поносит, как бы, да, будет носить, но в итоге нет. Самая-то страшная беда даже не в том, что там много чего-то, а в том, что это приобретательство, оно становится смыслом жизни. То есть оно начинает уводить человека от его реализации в каких-то больших делах своих, в карьере, в образовании, в достижении каких-то других смыслов.
2: То есть это быстрый эндорфин, что ли, да, то есть такой, ой, порадовался, и ты уже понимаешь, что это такой легкий путь, да, то есть как бы,
3: так.
2: Я просто могу на кнопку на маркетплейсе нажать, купить себе что-то, и в моменте буду рад.
3: Именно
2: да?
3: Так. Именно
4: да,
3: так.
4: Действительно, Юрий, знаете, вот эта радость от покупок, она достаточно кратковременная. Даже если это там шуба, автомобиль, да, даже квартира, она проходит достаточно быстро.
2: Мне кажется, если у тебя цель просто купить, тогда это вообще ты к вечеру уже забыл.
3: Совершенно
2: вот
3: верно.
2: Как раньше, например. Холодно, зимой, нужна верхняя одежда, соответственно, всей семьей копим на шубу или на иностранный пуховик или еще на что-то. И дальше ты ее покупаешь, и ты в ней просто зимой греешься. А когда тебе просто цель вот заполучить, тогда все, как только ты получил,
4: да,
2: это в своей
4: руке... Да, и достаточно быстро забыть, всё. И радость, знаете, как-то улетучивается,
2: да,
4: довольно
2: быстро.
4: И у тебя
2: быстро. Сразу же глаз на другую цель, правильно? Если у тебя конечный твой вот финиш, это просто схватить в руку, да, зажать.
3: А самое интересное, Юля, что есть даже люди, которые это осознают, которые отдают себе в этом отчет. У меня много раз были клиенты, особенно девушки, которые знают это, они отдают себе в этом отчет, они купили что-то, спустя 2-3 дня они это уже дисконтом выкладывают там на площадках для продажи, там, на какой-нибудь, ага. Собственно говоря, понимая, что мне это уже не надо. Я купила 2 дня, походила, выложила это в соцсетях, отчиталась о том, что я там могу себе это позволить, и дальше продает. Она понимает, что это разовая акция.
2: Продает?
3: Ну, перепродает дальше. То есть,
4: ну, перестала нравиться,
3: дешевле,
4: да?
3: Дешевле продает.
4: Надо извлечь хоть какую-то выгоду.
2: Я купила. Подержала.
3: Да, да.
2: И продала.
3: Вот это и есть шопоголизм в классической такой форме, в острой, да, форме, когда это начинает уже вредить человеку. Когда человек живет, он что-то купил, он это потом избавился, он как бы, она понимает, что иметь там 200 пар обуви условно, это как бы перебор, да, она понимает, что это уже прям ненормальность,
2: uh-huh.
3: И она ее перепродает, и она чувствует себя, это же нормально, у меня всего 20 пар обуви, а то, что каждую неделю приобретается по 10, там, 15 пар и потом перепродается, это типа не считается. Вот это есть уже, когда психология переходит уже немножко психиатрии.
4: Ну да, получается, знаете, такое короткое потребление, которое приносит радость тоже на очень короткое время, которое мешает действительно человеку там переключиться на какие-то более важные смысложизненные задачи. И да, вот покупает, тут же избавляется и бежит за новой вещью.
2: Это сейчас уже проблема?
4: Ну, я думаю, что это, знаете, давно уже проблема. Но что самое, знаете, интересное, что сейчас наметился какой-то свет в конце туннеля.
2: Так.
3: А я вот не согласен. Я прямо, слушайте, какой оптимист.
4: Знаете, вот все-таки, да, общество потребления, оно критикуется уже достаточно давно. То есть сам этот термин появился там еще в 50-е, 60-е, нет, больше уже, считай, там 70, да, прошлого века. И уже тогда он, знаете, критиковался в основном за бездуховность. Ну, то есть люди переключаются на вот эти покупки, не развиваются духовно, интеллектуально. Это было проблемой. Сейчас, знаете, появился еще новая проблема, новый риск, связанный вот с этим быстрым избыточным потреблением. Это угроза экологии. Ну, то есть любая вещь, купленная нами, рано или поздно должна превратиться в мусор и отправиться на свалку. Правильно? А страны, где организована экономика вот этого полного цикла, когда все, что утилизуется, опять идет в производство, это пока что еще в мечтах и планах.
2: Но таких стран очень мало.
4: Очень мало, очень. Но, по крайней мере, Европа...
2: И даже не в полном объеме. Да, даже если да. в какой-то стране это
4: ну,
2: есть,
4: есть,
2: это все равно...
4: Знаете, есть отдельные города, страны, которые реально вот этим занимаются, чтобы практически все,
3: море,
4: что утилизовано, оно возвращалось назад в экономику. То есть это наше будущее, но достаточно отдаленное, если брать Россию. Получается, что мы все время пополняем помойки, а потом свалки, а потом это все к нам возвращается уже в виде там всех ненужных вещей, там в воде, в воздухе и прочее. Знаете, кроме того, что выбрасывают люди, есть еще проблема того, что выбрасывают нереализованные вещи. Вот вы никогда не задумывались, да, что все, что не куплено в магазинах, одежда, обувь, аксессуары, куда они уходят?
2: Я думала, так и продают пока.
4: До последнего продать нельзя. То есть будет новый тренд, новая линейка, да? Представьте себе, что это все так же утилизуется путем там сжигания, оставляет вот этот жуткий, как говорят сейчас, углеродный след. То есть, понимаете, сейчас перепотребление, вот это избыточное, быстрое потребление, оно является глобальной угрозой экологии.
3: Да, но людей это не беспокоит. Люди по-прежнему покупают.
4: Ну, смотря где, как и кого.
3: Нет, давайте будем честны. Беспокоит, я думаю, вот 1, 2, 3, может, 5% населения в развитых странах. А по статистике, если говорить про охват, о чем вы сказали, по разным оценкам, от 25% до 50% в странах развитых людей имеет те или иные формы зависимости потребительские. Просто они у кого-то скрываются под чем-то респектабельным. У меня недавно был человек, у которого дома более 30 старых проигрывателей, соответственно, он их скупает, восстанавливает. То есть для него это форма, там, опять же, скрытой формы шопоголизма. Просто это дорогие, опять же, игрушки, там, и по миллиону, там, и так далее. Собственно говоря, он играет в это. Он говорит, слушайте, ну это же там не какие-то там пальто, там,
2: я же не
3: шубы,
2: на маркетплейсе
3: как бы.
2: Ерунду всякую, но, банки, склянки покупаю.
3: Но суть такая же все равно. И в этом плане это развивается, потому что поскольку это дает прибыль продавцам, то туда привлекаются современные средства маркетинга. Наш брат, психологи, сколько нас, психологов, работает в рекламе, да, в маркетинге, подбирая те ключики к головам людей, к мозгам, чтобы, соответственно...
4: Я
3: на стороне добра, Юля, я на стороне...
4: Вначале вы их подсаживаете, а потом лечите.
3: Да, то есть... И поэтому все сложнее, поэтому на вот сейчас я белый психолог, а есть люди, перешедшие на темную сторону маркетинга, которые подсаживают людей,
4: навязывают им немотивированные покупки. Знаете, вот как те люди, которые, как говорят, вначале запускают тараканов в подъезд, а потом предлагают услуги, как от них избавиться.
2: Что вы работаете с народонаселением?
4: Сами себе создаете, да, клиентуру.
2: Пригрели вас на груди. Вы специально сегодня в зеленом? Змей.
3: Искуситель, да. У меня есть, причем интересно, один коллега, он хороший психолог, он работает как раз именно в продвижении, в рекламе. У него собственная жена в итоге стала страдать от покупок на том маркетплейсе, где он как бы обслуживающий интерес.
2: Да продвигался.
4: Подсадил собственную жену.
2: Карма. Бумеранг. Не, смотрите, я просто раньше думала, что самое страшное, вот почему человек, ну вот условно, когда до нас докатилась эта американская мода на вот эти черные пятницы, скидки, вот это вот все, когда, конечно, когда ты впервые попадаешь вот этих скидок, ты,
4: вот
2: конечно...
4: Это рай, да?
2: Да.
4: Потребительская. Вроде очень дешево, можно купить массу хороших вещей.
3: Все.
2: Да. Ну, как бы просто, хотя бы когда ты видишь, что это стоило 10 тысяч, а сейчас стоит 500 рублей, вопрос, надо тебе это, не надо, вообще, что это, у тебя не возникает. тебя в голове...
3: Устоять невозможно.
2: Да, что ты, у тебя же первое, что ты сэкономил только что 9,5 тысяч рублей. Как будто бы...
4: Выигрыши.
3: На благо
2: ты
3: семьи.
2: Пошел их заработал.
3: Да,
2: вот такое
3: да,
2: ощущение,
3: да,
2: что
3: да.
2: Все, я только что заработал. Что за чушь? Но она живет в твоей голове. И я раньше думала, ну как бы, ну раз ты в это поиграл, два, три, ну ты же потом видишь, когда у тебя проходит вот это вот все, скидки заканчиваются, такой, а что это? И тебе это все не нужно? Ну как, нет, не заканчивается. А дальше появились marketplace. Люди говорят, ну я вот очень удобно, доставка там продукты, а дальше доставка продукты уводит тебя в неведомую даль, да. И вот в твоей корзине уже 500 каких-то наименований, да, потому что тоже скидки, бери два, получишь три. Ну как бы, это же бич.
3: Совершенно верно. Говорю, и это...
2: Ну а зачем скачивать приложение?
3: Вы же правильно сказали, когда у человека, он покупает выгодно, как ему кажется. Он же себя считает героем. Это же на благо семьи. Я сэкономил моей семье, и на сэкономленные деньги там мой муж или там мои дети что-то себе там еще купят. То есть в этом плане как раз и в этом и стоит психология продаж. Потому что человек себя хвалит по головке. То есть в этом, понимаете, вот мир же какой. Сейчас в мире конкуренции все больше. Пробиваться куда-то наверх все сложнее. Если раньше у человека была мечта там стать начальником, заработать деньги, создать бизнес, там войти в историю, то в условиях огромной конкуренции все большее количество людей отказывается от каких-то больших целей. Соответственно, хвалить им себя как бы не за что, а у нас потребность-то есть похвалить себя и почувствовать похвалу. И поэтому форма маркетинговая, форма этих зависимостей от покупок, это другая форма, когда я все равно чувствую себя комфортно, чувствую, что я живу, я молодец. Пускай даже в семье человек не получает поддержки, между подругами сидят, а я вчера купила тот, а я это, а какая ты молодец, а где, а покажи. То есть в этом плане мы все люди хотим чувствовать себя ценностью, мы чувствуем, хотим себя молодцами. И вот как раз эта потребительская модель зависимости, она позволяет огромному количеству людей, которые не имеют других
2: очень
3: целей,
2: легко
3: получить плюшку.
2: А, то есть раньше
4: похвалу. Самоодобрение, да?
2: Да. Да. То есть раньше надо было сидеть и говорить, я книгу прочитал, вот такую же, да? И уже как бы что-то, а какую, а порекомендую. А теперь, а я, слушай, смотри, какое платье купила со скидоном, кинь ссылку. Понятно.
3: И все.
2: Что народ говорит? Статистика.
4: Нет, ну вы знаете, насчет народа. Вот все-таки, знаете, народ, он, можно сказать, всегда разный. Ну то есть мы не можем оперировать каким-то абстрактным человеком, который там был 100 лет назад, да, 50 и сейчас.
2: Но когда цифры смотришь, как будто бы людей, которые скачали себе приложение, и какое количество времени они проводят именно в приложениях маркетплейсов. Ну вот недавно форум в Москве был, РИФ. Там же приводят всю эту статистику. У меня вообще глаза на лоб вылезают, потому что у меня вот даже его нет, этого приложения. Но когда ты видишь, что люди на маркетплейсе проводят в день 1.5 часа, у меня вопрос, вы что там делаете, товарищи?
4: Нет, ну они ее листают, вот, да, там бесконечное количество вариантов, они там что-то подбирают, реально это затягивает. Но смотрите, маркетплейс — это относительно у нас все-таки недавнее, да, явление. Uh-huh. Оно особенно развелось в период коронавируса, когда людям просто физически, да, невозможно было ходить в магазины. После этого люди оценили, да, все преимущества. И плюс все-таки в среднем считают, что купить в маркетплейсе дешевле. Ну, чисто экономически, там нет расходов вот этих на администрацию, на уборщиц, да, там на логистику, на то, на сё, на пятое, на десятое. Поэтому, конечно, там получается дешевле. Даже если вы идете в магазин, видите какую-то вещь, вот как сейчас, например, там мы с дочерью бывает делаем, то есть мы присматриваем что-то в реальном магазине, на себя это меряем, а потом эту же вещь пробиваем, она та же самая, от того же производителя, понимаете? Но на каких-то 500 рублей она все равно дешевле.
3: Вот он, крючочек-то.
4: Ну а почему мы не должны взять? Это рациональное потребление.
2: Это рациональное, но а если...
4: Но вначале мы идем в реальный магазин, потому что хочется ее попробовать, примерить. То, что вы видите на картинке, не факт, что она на вас сядет, правильно? Нужно материал посмотреть. Бывает, что он там супер какой-то синтетический, брать ее не хочется.
3: То есть вы сеете надежду у продавцов реальных магазинов?
4: Да, да. А мне кажется, реальные продавцы уже давно с этим смирились, да?
3: Можно и сами покупать.
4: И поэтому, когда они думают, сколько народ меряет, мать, вот эта куча, и потом выносит, и все это им сдает, они понимают, нет, что он где-то купит, но, наверное, у нее не у них.
2: У нее точно есть приложение, они думают, да.
4: Потом, знаете, мы буквально сейчас это очень просто делаем, сфотографируем эту вещь, она тут же переходит в маркетплейс, да, мы ее находим, сравним цены. Знаете, это можно сделать все в примерочной. Вообще не выходя ниоткуда.
3: Вот добавить, что...
4: А потом просто взять и заказать.
2: Да.
3: Вот я добавлю,
2: ну,
3: что...
2: Разве... Юль... Не выходя из примерочной.
4: Да, да, прям не выходя.
2: Да.
4: Нет, а вы, Юль, считаете, это нерациональный вариант?
3: Нет, вот добавлю. Да.
4: Особенно, здесь... знаете, люди там замученные инфляцией, да, высокими коммунальными платежами, там, невысокими зарплатами. А почему они, собственно, не должны выбирать вот эту рациональную стратегию? Или они должны просто тупо заботиться, чтобы эти реальные магазины не разорялись?
3: Нет, просто сейчас, главный секрет в том, что это поведение потребителя, оно уже просчитано, оно специально заложено, то есть продавцы в магазинах и хозяева этих магазинов, они не наивные люди, на них работают психологи и маркетологи, они прекрасно знают, что вы придете померите, они уже заложили это все в издержки, и вы купите их же товары на их же там, как
4: да,
3: бы,
4: да, в конце концов, это их же товары.
3: То есть для них это просто выставка, витрина, где вы потрогаете, да, вы купите у них же. То есть это все уже заложено в экономическую модель, и, конечно, это дальше является, повторю, то есть маховик потребления, он управляем. Им управляют люди, маркетологи, продавцы. То есть наше поведение, то есть, к сожалению, какие бы мы ни чувствовали себя умными, какие, как бы тут мы сэкономили, тут мы правильно сократили время, мы уже просчитаны, мы уже винтики, циферки в больших глобальных экономических моделях.
4: Но, Юль, на самом деле маркетплейс — это действительно то, что будет развиваться. С этим уже все смирились. То есть вот этот настоящий ритейл, эти живые магазины, они прекрасно это понимают. Поэтому действительно они часть своей продукции туда же и пускают, где люди, собственно, ее покупают, но там с небольшим дисконтом, это всех радует, да, и всех устраивает.
3: И смеются над нами.
4: Да,
3: мы
4: но при этом настоящие магазины, вот все-таки они будут существовать хотя бы для той категории, которая хочет прийти, пощупать, померить, да.
5: Это я.
4: Да, я тоже из таких. Потому что брать, например, одежду, не посмотрев материал, да, и как она тебе сидит, ну, ты просто ее возьмешь, примеришь, так же ее отдашь, просто потеряешь на этом время.
3: Я недавно увидел цифру, что тоже один из аналитических там каналов указывает, что порядка 40% людей аудитории, соответственно, 60-75, то есть, ну, взрослая очень категория, которая, казалось бы, плохо там к информатизации относится, может что-то недопонимать, которые даже с пультом там от телевизора не разберутся, но, повторю, 40% этих людей, которым 65-70, уже в маркетплейсах разобрались. То есть их научили, объяснили, подсказали.
4: Ну, научили младшие родственники.
3: То есть, соответственно, это схема, если когда-то, когда я пришел в психологию начала 90-х годов, тематика там шопоголизма, она считалась такой вот формой там женщина от 20 до 40 лет. Там такая вот, как бы это была аудитория, узкий сегмент. Сейчас нет. Сейчас проблема шопоголизма в разных формах и иных потребительских зависимостей охватывает уже, начиная детей от 5-летнего возраста, которые косметику скупают,
4: да,
3: до бабушек там 70-75. Да. То есть сейчас настолько мощный охват, поэтому, к сожалению, Людмила, я вас расстрою, все становится хуже и хуже. Экологические проблемы никого не беспокоят.
4: Нет, вы знаете, вы меня не расстроили, потому что у меня есть масса источников информации, кроме вас. Я не могу сказать, что все становится хуже. Вы знаете, я пытаюсь вот в это русло повернуть нашу дискуссию, потому что, мне кажется, это интересный вариант. Вы знаете, вот потребитель там 100-летней давности, да, 50-летний, современный, есть ли какая-то разница? Конечно же, есть. Вы знаете, сейчас есть такие потребительские модели и такие концепции, которые раньше, может сказать, никто и не слышал. Например, хотя бы их назову, а потом, если вы захотите, мы можем это развернуть.
5: Ага.
4: Вот экономика впечатления. Как вы думаете, что это такое?
5: Не знаю.
4: Это когда человек ценит не товар, не вещь, не ту же шубу, а впечатления, эмоции, которые уникальны, нематериальны, о чем вы будете вспоминать всю жизнь.
5: Путешествия,
4: да,
5: туризм.
4: Да.
5: Музей,
4: я обычно студентам задаю экспериментальный вопрос. Вот если вам, у вас была альтернатива там, купить новую шубу или увидеть Ниагарский водопад, что бы вы выбрали? Все говорят, что Ниагарский водопад.
3: Еще в шубе?
4: Нет, без шубы. Знаете, я тоже вспоминаю, помните, когда жена провожала Горбункова в известном фильме в путешествие по Турции, которое раньше было очень дефицитным для советского человека. И он говорит, ну я вообще-то не хотел ехать, я хотел купить жене шубу. И она, так жена сказала, шуба подождет, надо мир посмотреть. Понимаете, вот это, собственно, были зачатки
5: это
4: экономики впечатления.
5: Но вообще это я.
4: Да.
5: Я каждый раз, стоя в магазине напротив какой-то дорогой вещи, я все время думаю, хочется, а потом такая, окей, это цена билета или отеля, или экскурсии.
4: Да.
5: Дальше. А мне говорят, так это зависимость от путешествий. Это тоже зависимость потребления.
4: Но, мать, ну она, например, эта зависимость приносит меньше вреда как человеку, потому что он расширяет свой кругозор, он видит другие культуры, да? Ну, то есть любые путешествия, они всегда человека обогащают. Нет, вы знаете, вот, кстати, раньше советские люди, да, всегда использовали возможность, чтобы что-то купить, потому что у нас ничего не было.
5: Да.
4: Когда сейчас я вижу наши соотечественники, да, они практически ничего не покупают, только сувениры.
3: Да какая добрая и наивная,
4: что...
3: Людмила. Да
4: нет,
3: что
4: потому что, что дома, знаете, вот пошел в тот же там, всегда в Турции водят по этим ювелирным, да? Или даже вот мы были в Таиланде, тоже завели вот этот какой-то там завод уникальный и прочее. Я смотрю, думаю, да зачем мне это нужно? У меня куча скидок, персональных предложений. Ну зачем я буду это брать?
3: Людмила,
4: да?
3: В мае,
4: я из вежливости похожу, посмотрю.
5: Да.
4: Но я ничего этого покупать
5: вы
4: не
5: очень
4: буду.
5: Вы осознанный человек.
4: Да. Я буду покупать, знаете, только сувениры для, так сказать, ну что-то такое национально специфическое.
5: А помните эти шуб-туры в Грецию? Это мое любимое. Когда тебе говорят, шуба стоит 50 миллионов, а в итоге отдают за 1000 долларов. Да, ты такой, не сторговался.
4: Нет, а вы знаете, а сколько вот этих всех до сих пор магазинов и в Турции на шубах, да, они, конечно, они ждут русских женщин. Они там уже с чаем, со всеми пирогами, да, только заходи покупай. Экономика
5: один.
4: Впечатления, да.
5: Да.
4: Она развивается, она, так сказать, популярна. То есть люди, вы знаете, массово, да, перемещаются именно за впечатлениями.
5: Ага.
4: То есть это и туризм, это и вот эта индустрия гостеприимства, это и, знаете, разные квесты, и там VR и прочие, да, вещи. Посмотрите, например, как сейчас изменяются торговые центры. Уходят магазины, на их место приходят развлечения.
5: Ага.
4: Ну, то есть вот это сочетание торгово-развлекательный комплекс, оно будет скоро развлекательно-торговый, да? То есть приоритет будет за развлечениями.
3: Развивается пищевка, но тоже потребление пищи.
4: Уходит торговля, да, а ее место занимают различные развлечения. Еще знаете, что я недавно заметила, какой интересный формат? Разного рода, знаете, то танцы, то акробатика, то какая-то спортивная там гимнастика для детей. То есть они в структуре торгового центра, вроде небольшие залы, но не умудряются там танцевать, выполнять какие-то акробатические упражнения, развиваться еще физически, да, а не только играть там в игры. Плюс в любом торговом центре сейчас есть вот эти новомодные VR-ы, да, потому что они тоже пользуются большим
5: дают
4: спросом.
5: Дают эмоции, впечатления.
4: Да, да. Там можно справить день рождения, да, там можно просто погулять, развлечь ребенка. Торгово-развлекательный скоро станет развлекательно-торговым, потому что чистая торговля уходит в маркетплейсы, поскольку там удобнее и дешевле, там уже разобрали. А вот развлечение, вот это экономика впечатления, то есть нельзя развлечение перевести в онлайн.
3: Да,
4: они все равно будут
3: туда.
4: В живом формате. И поэтому я считаю, что торговые центры, они не уйдут вообще, но они будут по большей части ориентированы на развлечения.
5: Это первое, вы сказали три всего.
4: Да, переходим к следующему. Есть такое понятие, как экономика совместного потребления. Слышали ли вы о такой? Или еще шеринг-экономика? Ну, то есть, когда люди выбирают не покупку, а временное использование. Ну, вот каршеринг, например.
5: А-а-а.
4: Зачем покупать машину, если она тебе нужна там два раза в неделю?
5: На прокат.
4: На прокат.
5: Да?
4: Разного рода совместное потребление. Оно может быть краткосрочным, долгосрочным. Кстати, секонд-хенды можно туда же отнести, да? То есть кто-то уже поносил теперь, вы можете
5: поносить.
4: Это же тоже совместное использование. То есть сейчас, знаете, люди как рассуждают, зачем покупать, если оно мне нужно там недолго, да? Потому что любая покупка и владение, оно связано с определенными обязательствами.
3: Развитие, она уже дальше...
4: Во что она уперлась? Она как раз очень хорошо развивается, никуда она не уперлась. То есть даже, знаете, есть люди, которые не хотят вообще квартиры покупать, да, вполне довольствуются арендой.
5: Да,
4: всю жизнь.
5: А вот что это? То есть это каршеринг, да?
4: Аренда квартир,
5: точно.
4: Аренда платьев на выпускной, аренда коляски для ребенка, потому что она нужна только пока ребенок маленький, да, это аренда, может быть, всего, аренда инструментов для того, чтобы делать ремонт, а потом они не пылились у вас.
5: Ага.
4: То есть под аренду может попасть все. Вот это называется совместное использование, либо по-английски sharing экономика. Ну, sharing значит совместное, да? То есть экономика совместного потребления. Развивающееся направление, которое тоже помогает бороться вот с этим присвоением, да, которое действительно несет углеродный след и вредит экологии.
5: Ага.
4: Ну, то есть это более щадящая, да, для экологии модель потребления.
5: А есть же люди, которые не очень любят шеринг, вот этот делиться. Или
4: ну,
5: за кем-то, или
4: на кого
5: кого-то.
4: Как? Ну, вы пользуетесь, например, каршерингом и видите в нем какие-то плюсы и минусы?
5: Сын ездит.
4: Какие вот, например, он плюсы выделяет в каршеринге по сравнению с тем, что купить свою машину?
5: Начинающий водитель.
4: То есть если разобьет,
5: очень
4: да?
5: аккуратный, очень все, да, ну, как бы, ну, вроде
4: не
5: своя.
4: Ну, за ущерб,
5: можно...
4: наверное, там тоже какая-то ответственность.
5: Но все равно как-то по-другому. Ну, типа, своя машина. Ну, как будто бы потренироваться, да. Вот,
4: то есть это такой пробный вариант.
5: Да, а потом уже свои.
4: Ну, знаете,
5: да.
4: кто-то, например, из молодежи использует так, да? А кто-то просто, потому что она, например, ему нужна там несколько
5: раз
4: в неделю.
5: Нужна,
4: может быть, там на дачу
5: да.
4: поехать, да?
5: да?
4: Раз
5: да.
4: в неделю, там, в летние месяцы. Да. Больше, может, не ездить,
5: мы
4: да?
5: сейчас тоже...
4: Зачем она нужна в собственности?
5: Это правда. Мы тоже сейчас должны сделать шеринг, потому что мы тут не одни в эфире. Вернемся.

Узнать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался капучино.

Копорским, от древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.

0: «Опоры» с Юлией Барановской.
1: Это «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Продолжаем обсуждать потребительские зависимости. Еще раз с удовольствием представлю вам моих гостей. Кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Брушкова Людмила. Здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте, Юля.
1: Психолог, доктор культурологии, профессор Сберовский Андрей. Еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
1: Мы остановились на двух пунктах.
2: Да, еще. На шеринге.
1: Да, на шеринге.
2: Знаете, я проводила как-то специально со своим студентом. Он писал ВКР на эту тему исследования по шерингу. Что реально людей по каршерингу? Что устраивает, что не устраивает? Ну, то есть все, конечно, отмечали, что не иметь машину в собственности, а пользоваться вот этой арендованной, это экономически выгодно. Ну, то есть не надо тратиться там ни на бензин, ни на парковки, ни на обслуживание, да, ни на страховки, ни на что. Из минусов, знаете, бывало выделяли, что вот, может быть, там не убрано в салоне, да, какие-то запахи. Но я думаю, что это уже все можно и жить.
1: По мере... В такси может быть то же самое.
2: Да, по мере роста культуры населения, если они не будут оставлять после себя мусор, да, и какие-то там другие неприятные вещи
3: жечь, в салоне. Если не будут, будут уже хорошо.
2: Да. Ну, есть еще, знаете, проблема, когда эти машины попадают в аварию тоже, да, кому там и как предъявлять.
3: Давайте ваших два еще прекрасных списка.
2: Да. Давайте теперь еще.
3: Интригу создали.
2: Еще, да. Значит, что есть новенького на этом поприще? Есть еще такая, знаете, подписочная экономика. Это когда человеку обеспечивается доступ к каким-то благам на основе ежемесячной либо годовой оплаты.
1: Писалось у тебя скидки, это тоже клуб.
2: Вот этот клуб. Вот это называется подписочная экономика. То есть вы оплачиваете доступ к этому. Причем они постоянно расширяют, да, спектр своих
3: услуг. Это как у нас вот люди покупают годовые абонементы в спортзал и не ходят
1: потом.
2: Ну, можно сказать и это, но больше такое в цифровом варианте. То есть вот эти все платформы, они все имеют такие подписочные сервисы.
3: Потому что, опять же, психологически человеку навязывается мысль, что это престижно. Ты член клуба соответствующего, да, по разным соответствующим опциям.
1: У тебя куча плюшек будет.
3: Как бы, и в данном случае ты уже, опять же, посчитал, деньги отдал.
2: Там куча всяких возможностей, которые можно...
3: Потому что маркетологи все это просчитали, психологию потребителей.
2: Что они просчитали? Но нам это тоже выгодно.
1: Подписочная
2: экономика. И последнее, что у меня тут есть в рукаве, это так называемая категория осознанного потребления. То есть люди, как бы, знаете, встают на путь такого самоограничения. То есть они перестают потреблять что-то некачественное, вот это кратковременное, ненужное, и делают выбор все-таки качественного, пусть подороже, долговечного, ремонтопригодного.

0: то, что можно утилизовать правильно.
1: Потому что их в этом убедили продавцы престижного и дорогого, что не покупайте кучу всякой ерунды, купите дорого.
0: Такие тренды есть, и особенно они просматриваются у молодежи. Ну, например, люди могут там приходить в кофейню, отказываться от пластиковых стаканчиков, брать либо в бумажных, либо даже со своей термокружкой. Такое тоже есть.
2: Но как только это стало модно, вот эта термокружка, как только это стало показывать, что ты такой осознанный. Ну, типа, даже до конца никто не знает, что это означает, это слово.
0: Но следует же этим принципам.
1: Продажа кружек увеличилась.
2: Да, продажа кружек увеличилась.
0: А то сколько мы сэкономили.
1: Сейчас много у кого стоят, я знаю уже семьи, где стоит по несколько термокружек разной степени дороговизны, как бы, и они осознаны.
2: Да, и они приходят без них, берут кофе в стаканчик.
1: И они стоят у них дома.
0: А вы знаете, я недавно узнала еще о таком опыте интересном в других странах, что там люди приходят не только со своими термокружками, а со своими емкостями, чтобы, например, купить там какую-то моющую жидкость. Ага. Ну, то есть они приходят в магазин, и там стоят уже не вот эти баночки, да, а большие емкости. Приходи со своей баночкой и наливай себе
1: жидкость,
0: любую.
1: Не только
0: там,
1: с баночками, приходят с мужьями и женами, чтобы они ограничивали их в покупании чего-то лишнего.
0: Я имею в виду, что вот этот тренд, он реально существует, имеет продолжение. У нас этого нет, нам это кажется в диковинку, но в других странах.
2: Да, конечно, это все дойдет, но в итоге везде все появляется. Я просто поняла, сейчас поймала себя на мысли. Uh-huh. Раньше, условно, я точно знаю, что в больших гипермаркетах, и не только в них, ну, конечно, большие были на это сильно ориентированы, тебе раскладывали твою продуктовую корзину, не только мою, а вообще для всех. Яйца, хлеб, молоко и муку раскладывали по магазину так, чтобы ты в итоге весь этот магазин обошел весь. И, естественно, по дороге еще кучу себе в корзину накидал. Сейчас на маркетплейсах, собирая корзину, тебя, конечно, одно цепляет за другое. Пошел покупать яйца и тоже набрал целую корзину. Вроде не ходил. Но тебя вот это вот, то там скидка, тут внешний вид, тут возьми два, получишь три.
1: С этим рекомендуется то-то, то-то.
2: Ну, короче, в итоге все это себе в корзину положишь. Тут более-менее разобрались. Но ведь есть же, вот допустим, вот смотришь сейчас, такая вот как будто бы спорт уже не для спорта, а тоже как зависимость, да? Пойти в спортзал, что-то сфоткать, выложить. То есть тоже уже как будто бы немножко не про спорт, а тоже про какую-то некую зависимость. Я уж молчу про зависимость от лайков. Это я сейчас про современный мир, да? То есть ты вроде что-то делаешь не потому, что ты хочешь это сделать, а ты уже хочешь это сделать, чтобы получить в интернете одобрение в виде лайков, да? Пойти на какой-то риск, что-то создать такую ситуацию, ну, в семье иногда, которая больше лайков соберет, или ребенка в каком-то свете выставить. А пластическая хирургия или косметология уже не узнаешь никого иногда. Ну вот.
0: А мне казалось, что вот этот тренд уже прошел.
1: Не-не-не, вот вы опять очень наивны и добры, но давайте еще раз к реальности. Просто психология нашей древности еще там на уровне ДНК нашего заложено деление мира на свой-чужой. Называется бинарность мышления человека. У всех у нас абсолютно есть. Социологи, возможно, отдельно. Это отдельно добрые, наивные люди, как бы, да. Но, соответственно, в целом...
0: Они все на стороне людей.
1: Правильно. Но у людей, подчеркиваю, есть деление на свой-чужой, на бинарное, черное, белое. И мы хотим все время чувствовать, что наша группа, к которой мы себя причисляем и относим, наша группа круче, сильнее, престижнее, ресурснее и так далее. И поэтому...
2: Ну, типа все, племя
1: что...
2: наше.
1: Да, наше племя. Поэтому мы хотим, чтобы наше племя доминировало, да, неважно, там, девушки в каком-то возрасте, там, или девушки, там, с накачанными губами, или с кулами, или с винирами, или там с чем-то еще, или в спортзале. Опять же, не просто в спортзал же надо пойти, а в престижный спортзальчик, где там и сауна, и бассейнчик, собственно говоря, и то, и другое. То есть в этом смысле мы все время пытаемся какой-то группе себя приписать, и это, опять же, психология продаж.
2: И соответствовать потом,
1: и если мы чувствуем, что мы соответствуем, да, там, я не просто там уколол себе там скулы или губы, а сделал это в престижном месте, у престижного мастера, у этого мастера в подписчиках в Инстаграме там или в каких-то еще соцсетях много.
2: Запрещенные
1: как бы, да, совершенно, да, я увлекся, соответственно. И в данном случае человек чувствует себя комфортно. Я чувствую себя вот в этой самой своей стае, в своей группе, и это дает ему, опять же, в итоге психологическое спокойствие, потому что что бы мы ни покупали, какой бы вид деятельности мы ни покупали или продукцию, мы все равно покупаем психологическое чувство комфорта.
2: Людмила, мне так захотелось представить, как выглядели социологи в племенах, а я уверена, что они все равно были. Должен же был кто-то бегать, статистику собирать. Что вы больше сегодня любите, кокосы или бананы? Ну, условно.
0: Наверное, и в племенах вождю полагались лучшие жены, да, и какие-то более качественные шкуры, да. Наверное, вожди, да, демонстрировали вот это вот статусное, да, потребление. На самом деле, да. А другим это, собственно, было не надо. Они были озабочены более простыми. Украине.
1: Да, за экологию все равно кто-то, возможно, за это тогда боролся.
0: Вы знаете, на самом деле, вот то, о чем вы говорите, описано уже более 100 лет назад таким вот социоэкономистом, как Торнштейн Веблен, американец, который назвал это демонстративным потреблением. То есть, когда мы потребляем для того, чтобы демонстрировать свой статус, да, свои финансовые возможности, ну, грубо говоря, понтуемся, да, если так скажем по-русски. То есть, он описывал это на примере реально богатых людей, которые там покупают дорогие вина, да, какие-то там слишком большие автомобили, самолеты и прочее.
1: А когда к этому добавили социальные сети?
0: Потом оказалось, да, что нет, это еще до социальных сетей.
1: Да,
0: что, в принципе, когда возникло массовое вот это общество с массовым потреблением, оказалось, что этому не чужды и простые люди, да, им тоже хочется там за кем-то тянуться и казаться, может быть, круче, чем они есть. Как сейчас с этим обстоят дела? То есть я, опять же, за то, что все меняется, ничего статичного в обществе нет. То есть, да, реально есть люди, которым это важно, вот демонстративное потребление. А есть те, которые к нему достаточно равнодушны. И как раз, знаете, отмечает сейчас вот тренд на вытеснение демонстративного потребления более практичным и, так скажем, простым.
1: Ну, обожаю, то есть люди, Людмила, она такая наивная, люди, такая добрая.
0: Знаете, вместо понтов предпочитают ну, что-то более реальное. То есть потратить деньги на вещи качества, ну, может быть, знаете, говорят, no-name. У меня, кстати, был студент, и когда я его спрашивала, вот почему вы не очень хорошо относитесь к брендам, он мне говорил, а я не хочу быть бесплатной рекламой для этого бренда. Пусть они мне платят, хотят, чтобы я ходил в их одежде. Поэтому, говорит, я предпочитаю одежду качественную, но no-name, да, без всяких ярлыков. То есть,
1: а жену такая, потом будут брать из спортзала.
0: Может такая быть позиция у человека?
2: Да.
0: То есть он выбирает не бренд, не какой-то лейбл, да, с которым там связана определенная история и вот это ощущение престижности. Он просто выбирает вещь по другим характеристикам.
1: Да, но я подчеркиваю,
0: качество,
1: при этом чувствует себя выше окружающих людей.
0: Он не чувствует себя никакой элитой, он просто демонстрировал другую логику.
2: Кстати, это же тоже зависимость. Зависимость от бренда. То есть ты хочешь путем сумки или туфли новые, или жакет, или юбка, или костюм. Ты хочешь себя причислить
1: к племени, к другому.
0: Брендовое потребление это один из вариантов.
2: Но это зависимость.
0: Конечно. Это вариант демонстративного потребления.
2: Думаю, господи, ну почему надо пойти и купить подделку?
0: Отдельная тема – это фейковые бренды, на производстве которых специализируются целые страны. В частности, Китай, Турция. Да? То есть вы можете там найти кучу магазинов, где просто, знаете, так написано. Настоящие фейковые бренды.
2: Так у нас их прорекламируют даже активно. Я просто не могу понять, а вот это что? Ну почему нельзя купить обычную сумку, классную, модную, красивую? Вон, зайди там, у нас есть бренд такой, не буду называть, наш. У них супер классные аксессуары, и обувь классная, и сумки. Они стоят столько же, сколько будет стоить подделка какой-нибудь. Зачем?
1: А потому что психология, опять же, человека, начиная там от животного мира, есть мимикрия, есть способность адаптироваться,
2: казаться. Но ты себя не обманешь.
0: Вы знаете, во-первых, себя не обманешь.
1: Обманывают.
0: Я на самом деле всегда даже у людей спрашиваю, говорю, а как вот должен ощущать себя человек с поддельным вот этим Луи Вуттоном, да?
1: Я не думаю. В этом-то и проблема, в том себя...
0: Он, наоборот, знаете, должен ощущать себя как бы вот этим разведчиком, которого могут всякий раз разоблачить.
2: А я все время думаю, что вот для меня он как заяц в этом автобусе без билета.
1: Но если бы это было бы так, то не было бы, как вы правильно, Людмила, говорите, целых стран, которые миллионами, десятками миллион, сотни миллион изготавливают эту фейковую продукцию. Потому что если не изготавливают, значит, люди покупают и радуются. Потому что они себя чувствуют, что я всех обманул.
0: Нет,
1: чем
0: есть
1: больше
0: такая
1: похожи,
0: категория
1: как бы, на оригинал,
0: потребителей
1: тем лучше.
0: Есть. Но есть,
1: огромная.
0: Знаете, есть и другая категория, я опять же за хорошее, да, как социолог.
2: Так.
0: Знаете, есть опять же среди молодежи, знаете, такой тренд на приобретение продукции, то, что вы, Юль, сказали, локальных брендов, местных, российских, да, которые по качеству, может быть, не уступают, но они не являются, глобальными, да, они никому не известны, поэтому они называются локальные. Но они делают хорошую, качественную продукцию, и покупать вот это тоже становится модным. И я считаю, что это хороший тренд, 100%. Который, во-первых, поддерживает местного производителя, поддерживает этот начинающий бизнес, и ломает
2: вот
0: эти стереотипы.
2: Я прошу прощения, но ты же не лох. Как же каждый раз, когда ты покупаешь подделку, ну, я считаю, что ты сам себя вот так называешь. Ну, это лоховня какая-то. Я же прошу прощения за такой сленг.
1: Важно, что человек, который покупает локальный бренд, который чувствует, что он там не в масс в этой продукции.
2: Да тебе больше подойдут люди и спросят, какая классная сумка, где взяла.
1: В итоге он все равно также получает свой психологический комфорт. Он чувствует себя, я умнее.
0: Что он получает?
1: Да, мы радуемся. Нет, мы радуемся.
0: Здоровье здоровый психологический комфорт.
1: Для нас важно, чтобы люди, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы она чувствовала себя комфортно.
2: Да.
1: И в этом плане, если люди чувствуют себя комфортно в российском, мы за это двумя руками за.
2: У нас вопросы от наших слушателей. Давайте в наушниках. Вот у вас наушники, послушаем, а вы ответите.
3: Я обожаю татуировки, и закрылами уже полтела. Если мне все нравится, и моей девушке тоже, зачем избавляться от этой привычки?
1: Если паре нет по этому поводу конфликта, если и мужчине, и его девушке это нравится, то и мы, в общем-то, не против, да, собственно говоря. Мы против того, когда это является конфликтом в паре. Мы против того, когда это начинает уже оказывать негативное воздействие для здоровья, потому что с теми же татуировками много разных эксцессов возникает, да, как бы у людей. Но, повторю, всегда важен консенсус, и в итоге мы живем свою жизнь, и нам важно, чтобы нам было хорошо. Если человеку от того, что он татуировался весь там от кончика носа до кончика хвоста, как бы, да, и чувствует себя причисляющимся себя к какой-то группе, как ему кажется, престижной, да, татуированных людей, красивых, как бы.
2: Пускай а вдруг захочется стереть через 10
0: лет. Да, вы знаете, можно я вот такой еще свой ответ дам? Вы знаете, если это, да, заставляет человека удовольствие, там, комфорт, он чувствует себя своим, это все замечательно. Но, знаете, он живет в обществе. Если вдруг то место работы, куда он захочет подать свое резюме, оно не предполагает, да, открытых частей тела, которые все в татуировках, у него будут определенные ограничения, да, по части трудоустройства. То есть это нужно отдавать себе в этом отчет. Потом меня все, знаете, интересует, вот рано или поздно эти люди постареют, станут бабушками и дедушками, да? Как все эти татуировки будут смотреться уже не на молодом, а, так сказать, старческом
1: теле? Ну, во-первых, уже...
0: И как они ответят на вопрос своих внуков, бабушка почему-то вся такая разрисованная.
2: Зеленая.
0: Либо они все-таки предполагают, что к тому времени они все это сотрут. Но говорят...
2: А бабуля, не забуду мать родную.
0: Но знаете, но говорят, что стирать татуировку гораздо дороже и больнее, чем ее делать.
2: Очень дорого.
0: Поэтому, знаете, мне кажется, вот молодой человек вместе с девушкой, они должны представлять, что когда-то они будут где-то работать, да, когда-то они станут родителями. А раз они станут родителями, то они станут и бабушками, и дедушками. Как все это будет выглядеть в каких-то других, так скажем, социальных контекстах? Если они с этим согласны, то, как говорится, ну, хватит в руки, они совершеннолетние люди, наверное, они сами принимают решение. Потом, знаете, мода может поменяться, да, и, может быть, когда-то пойдет мода на абсолютно чистое тело.
2: А мне кажется, период охлаждения должен быть.
0: Вот, да.
2: Когда уже
0: еще...
2: столько много, может быть, просто дать себе за рук хотя бы год ничего не колоть и чуть-чуть вот как бы в себя прийти.
1: Ну, еще раз, я точно, как видите, я без татуировок, да, я точно не за татуировки, но я понимаю, как психолог, что когда эта мода массово вошла в 40-х-50-х годах в мире, уже целое поколение выросло, постарело и умерло с татуировками, в том числе в возрасте и 70-80-90 лет, и как бы живут они себе там, и как бы ничего с ними не происходит. Кроме того, те, кто татуируется очень так мощно, чаще всего вы наверняка видели, они делают это на тех частях тела, где я одел рубашку, галстук, собственно, как бы не видно, то есть все вот так вот.
0: Я и сказала,
1: как бы,
0: видимые части, да, там лицо, шея, руки, которые явно будут видны.
1: И самое главное, люди, которые увлекаются какими-то такими особенностями поведения, в итоге фактически занимаются потребительством, в данном случае татуировок, они все равно потом участвуют в общественных разных процессах, требуют там, не дискриминируйте нас по татуировкам, то есть идет развитие общественных процессов разных, да,
0: потому организация может принять свой внутренний устав, да, несмотря на все эти движения.
1: Но если
0: сказал, что наши сотрудники должны выглядеть определенным образом, федеральному... и татуировки там не предполагаются.
1: Они уйдут в суды, и федеральное законодательство их бы...
0: Вы знаете, я специально интересовалась.
2: А это, кстати, еще одна зависимость. Сутяжничество.
1: От судов, совершенно верно.
2: Склонность к сутя.
0: Организация может определять, как должен выглядеть внешний вид и сотрудника без всякой дискриминации.
1: Это не может противоречить федеральному законодательству. Давайте будем понимать
0: государство. Федеральное законодательство предполагает не дискриминацию там по полу, возрасту и прочей национальности, но не по татуировкам.
2: А у нас сейчас зависимость от спора будет. Давайте следующий вопрос послушаем.
4: Я завишу от комплиментов. Если мне хотя бы раз в день не говорят, какая я красивая, то я начинаю жутко нервничать и искать эти комплименты. Как мне справиться с этим?
1: Опять же, зачем справляться? Если человек нашел для себя такую форму получение эндорфина, серотонина,
2: а
1: то есть гормонов удовольствия.
2: Случилось,
0: а
2: она
0: если никто не поддерживает.
1: Вот, мы должны оценивать с точки зрения там, вреда пользы. Вот для человека получение комплимента – это минимальный вред для здоровья, чем она, скажем, будет заедать, наедать или гоняться там за там, брендами или чем-то еще. То есть, повторю, да. То есть, давайте будем честны. Никто из нас не может...
2: То есть это самая легкая зависимость.
1: Да, то есть никто из нас не может гарантированно получать каждый день радость. Но никто из нас не может, как бы. И, соответственно, получение радости в виде комплимента — это минимальное зло по сравнению, повторю, с наеданием, там, покупанием и все остальное. Поэтому, безусловно, мы можем посоветовать девушке, чтобы она знала, просто есть гарантированные места, где люди, скажем, в нее там симпатизируют, влюблены, привыкли делать эти комплименты. То есть надо просто идти туда, где гарантированно получишь их, и Повторю,
0: это
1: я...
0: где, интересно?
1: Да, на работе, слушайте, в общественном транспорте.
0: А, особенно в общественном транспорте.
2: Хотите туда, где вас вчера похвалили, я поняла, да?
1: Вот, Юлия, как девочка, абсолютно правильно понимает.
0: Нет, знаете, у меня еще есть ответ социолога. На самом деле все люди строят свою идентичность из тех оценок, которые нам дает окружение.
2: Ага.
0: То есть мы можем действительно сколько угодно думать о себе, что мы там

0: Пойдем. Не трудно, это не всегда даже дорого стоит. Mm-hmm. Важно тут проявить, можно сказать, фантазию, творческий подход. Uh-huh. И я уверена, что вы услышите комплименты.
1: Я вот вдогонку к тому, что вы перед этим говорили, у меня уже есть клиентки, у них зависимость и от разных косметологических процедур, а потом уже от сутяжничества, чтобы судиться с теми косметологами, кто не так им что-то сделал. То есть их два в одном.
0: И не обеспечил им бесконечно.
2: Они без конца приносят вам деньги.
0: И почему этот косметолог не обеспечил нам поток комплиментов?
3: У нас еще один вопрос.
4: Обожаю вкусно поесть. Недавно заметил, что стал поправлять. Но скучаю без вкусняшек. Нельзя же совсем себе все запрещать, правда? Жизнь и так тяжелая.
0: Зависимость от вкусняшек.
2: Заедание, да, это скорость?
0: Да, да. Это, кстати, одна из сейчас очень распространенных зависимостей.
2: Почему? Да?
0: Да.
1: И здесь
0: да.
1: обычно мы
0: заедание,
1: предлагаем
0: стресса,
1: переключение в том плане, что
0: эмоции.
1: То есть можно переключить получение удовольствия от плюшек на получение удовольствия от спортзала, того же самого, как бы, да, собственно.
2: Но это как будто бы переключение одной зависимости на другую, нет?
1: Вы знаете, если быть по-честному, у каждого из нас есть свои определенные зависимости. Можем отдавать себе в этом отчет, можем не отдавать.
2: Но они есть.
1: Но они есть. И в этом плане управление зависимостями, вот это одно из таких, это высший пилотаж человека, который понимает себя.
2: А когда ты можешь одно
1: понимает...
2: на другое менять, да?
1: Да, вот, да. Вот это вот и есть как раз, это осознанное, да, в том числе потребительство, да, или получение разных там удовольствий, когда я знаю, я регулирую себя. Вот это и есть одна из тех опций, компетенций, mm-hmm. которые современный человек развитый должен научиться. Потому что иначе в этом мире соблазна, в мире маркетинга мы будем заложниками. А лучше управлять, конечно, собой самим. И поэтому этому нашему уважаемому слушателю, который задал вопрос, надо посоветовать научиться переключать себя осознанно. Он уже молодец, он уже осознает свою проблему. И в данном случае надо перейти на следующий этап, просто найти себе что-то, что не будет давать ему там его большие бока.
0: Можно комментарий от социолога. Знаете, наша культура, вот потребительское общество, оно характеризуется еще таким понятием, как гедонизм.
1: Удовольствиями.
0: Удовольствиями.
1: Чувственными, да.
0: То есть, действительно, современные люди ориентированы в первую очередь на получение удовольствия.
2: Ага.
0: Но удовольствия бывают разного рода. То есть, бывают такие физиологические удовольствия, да, бывают удовольствия там социальные, какие-то духовные и прочее. Ну, там тоже, можно сказать, такая лесенка,
1: вот
0: как по Маслову.
1: Вот мы здесь духовное получаем удовольствие.
0: Да, мы получаем удовольствие от общения. Знаете,
2: да.
0: такое понятие там как пиршество, да, ага. общение, когда люди получают удовольствие от качественной коммуникации. То есть есть удовольствие от общения, от творчества, от самореализации, да? Эти удовольствия тоже для нас всех открыты, не нужно их игнигнорировать.
2: Ну, правильно я понимаю, что
0: нужно духовно
2: остатке,
0: тоже расти.
2: Да. То есть
0: да.
2: получается, что, слушайте, ну, если мы говорим про духовное, то тут mm-hmm. тоже в такие зависимости люди уходят, что просто становится
1: да,
2: страшно.
1: Да.
0: Например?
2: Выполняя...
1: Секты, оккультизм, экзотерика.
2: Да, потому что начинают выполнять одну практику за другой. Я в какой-то момент своему другу после там сотой церемонии очередного mm-hmm. это сказала, слушай, ты... Даже в себя прийти не успеваешь после этой церемонии, разложить mm-hmm. у себя все в голове и бежишь сделать новое. Это тоже зависимость.
0: Ну, духовно это не
1: верно.
0: Обязательно секты вот эти.
2: Нет, я говорю про то, что да.
0: Есть и другие
2: нет,
0: способы.
2: Не про секты, сейчас вообще
0: духовные
2: вот это
0: потребности
2: вот. И начинается вот это вот дышать
1: практики,
2: сами
1: да,
2: знаете
1: да, да,
2: чем,
1: да,
2: практику
1: да.
2: делать с утра вечером одну и вот это вот все, и ты целый день делаешь практики, значит, на хорошее благосостояние вместо того, чтобы ходить на работу и работать. Ну, вот.
1: И зарабатывать деньги.
2: Вот. Я к чему? Вот в сухом остатке мы все-таки должны к какому-то финалу прийти. Получается, я правильно вас слышала? Я-то вас слушала все-таки больше, как наш зритель и слушатель. Мы все равно зависимые люди.
1: И мы должны честно это понимать,
2: признать,
1: управлять.
0: Это зависимость, да.
2: да.
1: Управлять.
2: То есть выбирать зависимости
0: да.
2: со знаком плюс, правильно?
0: Да, стараться
2: да.
0: выбирать их.
2: А еще хорошо бы их периодически в своей жизни менять.
1: Совершенно верно, абсолютно правильно. То есть вот зависимости – это как кубик Рубика. И мы можем каждый день разные грани, разные комбинации собирать. И надо всегда помнить, чтобы эти комбинации вели нас к чему-то более высокому. То есть надо всегда иметь большие цели в жизни. И когда у нас есть большие цели, мы будем подбирать те зависимости, которые будут нас вести туда – и помогать нам, а не опускать
2: ну,
1: нас вниз к физиологии.
2: Это трудоголик. Это что же зависимость?
0: Ну, кстати, я тебе сказала,
2: да.
0: есть зависимость
1: вот
0: от труда.
1: Вот мы все выходим
0: да.
1: такие.
0: Некоторые
1: да.
0: люди
1: и
0: вот
1: хороши,
0: там, на работе себе. Да, чуть ли не умирают в Японии, там, да. Да, выгоняют даже некоторых из офиса. Зависимость могут быть разрушительными, а может быть и созидательными.
2: Ага.
0: Ну, то есть зависимость там от какая-то чрезмерная, там, от тех же игр, да, там, всяких там сигарет, алкоголя и прочее, это разрушение. Разрушение личности и, соответственно, разрушение и социального окружения.
1: Это мы за созидательное
0: да.
1: зависимость.
0: А есть,
1: да,
0: есть зависимость там книжку почитать, да, хороший фильм посмотреть.
1: Правильно, ты чё, книжку?
0: Да, то есть эти зависимости, они неразрушительные. Конечно, и в них можно найти что-то, да, там глаза портят. Управлять этими зависимостями и выбирать, наверное, то, что на пользу человеку, его окружению, вот это, наверное, задача, которую, с которой
2: на...
0: каждый должен да. как-то справиться.
1: То есть независимость над нами, а мы над зависимостью.
2: Над зависимостью.
0: Да. И управление.
2: Как это
1: слово. Мы сегодня родили тост.
2: Друзья мои,
1: Гарри было.
2: Выбирайте, значит, будьте над зависимостями. Просто признайте, что они у нас у всех есть, у всех...

0: разные.
1: Они и оцените их, да, по шкале там. Разрушительные, созидательные.
2: Но шкала быть ваша, а не навязанная вам
1: помогает. Будьте хозяином, да, как
0: вот, хозяином своей зависимости. Своих зависимостей точно будьте ими дрессировщиками. Для них дрессировщик.
2: Родителями.
0: Кем хотите. Но самое главное, можно начать прямо сейчас с одной маленькой, очень простой вещи. Очень простой вещи, на мой взгляд, точно сработает. Просто попробуйте социальную сеть, которую вы скроллите на бесконечности. Просто попробуйте заменить на какой-нибудь бестселлер, который сейчас вот в топе, и все его покупают. Вот я вам клянусь, вы не сможете оторваться от книги, если вы прочитаете хотя бы две главы. Она вас уведет в свой мир гораздо быстрее, чем уводят социальные сети. А пользы будет абсолютно точно гораздо больше. Так что, друзья мои, увидимся и услышимся совсем скоро, через неделю. Надеюсь, что у вас есть зависимость от нашей программы.

Узнать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина – не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.

Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Нижнем Новгороде 6 часов утра, во Владивостоке полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. А в этом выпуске. В КНДР поблагодарили советскую армию за освобождение от японского гнета. Россия и Сирия спустя полтора года возобновили авиасообщение. Проливные дожди в Японии унесли жизни 9 человек. Подробности далее. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов. В телеграмме президенту России Владимиру Путину, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что наша страна и Северная Корея создали надежную гарантию для более светлого будущего двусторонних отношений. Глава государства также выразил гордость за совместную борьбу двух государств за справедливость. Напомню, ранее корейский лидер получил поздравительные телеграммы от президента России и зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Первый более чем за полтора года пассажирский самолет вылетел из Дамаска в Москву, следует из данных сервиса «Флайтрадар». Аэробус А320 начал свой путь в 2 часа 14 минут по московскому времени. Согласно информации с онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс приземлится в 7 утра. Ранее авиакомпания Syrian Airlines сообщала, что возобновит полеты из Дамаска в Москву 16 августа. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт пояснил, что отпускные и командировочные могут увеличиться, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, которое защищает и дарителя, и педагога, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Парламентарий также рассказал, что эксперты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, что поможет подтвердить стоимость в случае проверки. Число погибших в результате рекордных ливней в японской префектуре Тиба возросло до 9 человек. Еще один числится пропавшим без вести, сообщает телеканал NHK. В городе в четверг за 12 часов выпало 348 миллиметров осадков, в три раза больше месячной нормы. Более 1000 домов оказались затоплены. До сих пор на дорогах также остаются около 1200 затопленных автомобилей. В эвакуационных пунктах остаются 463 человека. Более 44 тысяч абонентов оказались обесточены в американском штате Гавайи из-за обрушившегося урагана Лала, следует из данных портала Power Outage. Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил, что из-за стихии на Большом острове может выпасть более 60 сантиметров осадков, что создаст угрожающие жизни граждан наводнения и сели. Как передает агентство Reuters, скорость порывов ветра местами уже превысила 160 км в час. На этом фоне местные власти закрыли несколько авиагаваней и торговых портов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, в студии Рузана Арушанян, вы слушаете «Радио Спутник». И мы слушаем исторический ликбез с Егором Яковлевым. Егор Николаевич, здравствуйте.
3: Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вернуться к нашим литературным разговорам и поговорить об Алексее Максимовиче Горьком, потому что в этом году исполняется 90 лет со дня смерти великого, на мой взгляд, писателя русского, советского. И Горький – это фигура, которая, может быть, наиболее оболгана и наиболее непонята за последние 30 лет. А здесь, конечно, сказалась попытка преодоления, в кавычках, конечно, советского наследия, потому что Горький – это была абсолютная величина в советском дискурсе. И когда этот дискурс был отвергнут, то вместе с ним отвергли и Горького, причем отвергли его в самом таком глупом и самом низком извозе, пытаясь представить дело таким образом, что Горький был искусственно надут советской пропагандой, что это писатель второго ряда, который не может считаться классиком русской литературы, и читать его совершенно неинтересно. Но меня это всегда поражало, и удивительно, что довольно часто я сталкивался с мнениями прямо противоположными, которые были высказаны современниками, причем теми современниками, которых никак нельзя было подозревать в какой-то пропаганде, проплаченности, ангажированности и так далее. Ну, несколько примеров. Близким другом и в хорошем смысле поклонником Горького был Антон Павлович Чехов, например. Чехов – блестящий мастер короткого рассказа, Чехов – гениальный и мирового уровня наравне с Шекспиром драматург. Но Чехов – это человек, который разбирался в литературе и который сразу Горького признал. И более того, не только признал, но и лично с ним подружился. Я хочу отметить, что момент, когда Горький входит на Олимп русской литературы, на Олимпе тесно. Это 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го. Кто тогда у нас творит? А еще жив Лев Толстой.
2: Да,
3: абсолютный
2: они же познакомятся.
3: Конечно, да. Это абсолютный патриарх русской литературы. Это Антон Павлович Чехов, это Бунин, это Куприн. Ну, то есть русская литература, она цветет в этот момент. Тем не менее, Горький, благодаря самобытности своего таланта, очень быстро входит в первый ряд вот этих вот наших выдающихся писателей. Все его признают. Это вот в 90-е, в нулевые годы можно было рассказывать, что Горький – это какая-то дутая величина. А в 90-е годы 19 века и нулевые годы 20-го, наоборот, все гранды Горького признали как первостатейный талант. Была, конечно, критика, и тут же Лев Толстой критиковал Горького, но это была именно критика писателя, а не попытка смешать его с грязью или не низвести на уровень ничтожества. Далее. Горький, безусловно, был писателем, признанным в мире. И, естественно, никто не платил деньги, и никто не заставлял, скажем, Томаса Манна или Ромена Ролана или Джона Галсуорси давать высокие оценки творчеству Горького, потому что эти писатели, естественно, никак не находились под воздействием какой-то советской пропаганды или советских партийных органов. Ну и вот еще одна цитата, которую я хотел бы привести, она в свое время меня очень сильно поразила. Я напомню, что одним из нобелевских лауреатов из числа русских писателей стал Иван Алексеевич Бунин. Это дело вкуса, конечно, для меня это неочевидный нобелевский лауреат. И вот я был удивлен, когда столкнулся с аналогичным мнением Марины Цветаевой. Дело в том, что как раз соперником Бунина был Горький. Горький 5 раз номинировался на Нобелевскую премию и ни разу ее не получил. И вот Цветаева, мне кажется, она замечательно обозначила, почему это произошло. Вот ее запись. «26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина». Как чествование как раз по поводу присуждения ему Нобелевской премии 26 ноября 1933 года. «Уклониться, изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна. Ибо несравненно больше Бунина и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее Горький. Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи. Но так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому, многоточие». Вот это, мне кажется, чрезвычайно точная оценка. И Алексей Максимович Горький, конечно, был достоин Нобелевской премии, если бы она присуждалась не за политику, а за реальные литературные достижения. А Горький... Достижения эти были действительно феноменальны, потому что вот Горький – это человек, которого настигла довольно быстро очень большая прижизненная слава, и на самом деле она не покидала его до самого конца. Мне кажется, что Горький – это один из немногих писателей, которые держали темп, держали уровень высококлассной прозы вплоть до самого конца жизни. Потому что у многих писателей, ничего постыдного в этом нет, например, у Достоевского были провалы, были периоды молчания, был очень длительный период молчания у Льва Толстого. Что касается Горького, то он этого счастливо избежал.
2: Я думаю, вы сегодня будете рассказывать и про его детство отчасти. И для меня, я все время думала о том, что для меня Максим Горький — это как Мартин Иден. То есть, по большому счету, он также сделал из себя писателя. Хотя предпосылок, ну, как будто бы к этому особых не было.
3: Ну, надо сказать, да уж не да, это сравнение и очень напрашивается, но тогда уж не как Мартин Иден, а как Джек Лондон, да? Мартин Иден — это герой автобиографического романа Джека Лондона. Они очень похожи, действительно, потому что они сделали себя сами, поднявшись из низов, и они очень похожи также своими героями, потому что первые герои Горького — это босяки, первые герои Джека Лондона — это, в общем, по существу тоже босяки. Там золотоискатели, это матросы, это какие-то докеры, и это люди, которые говорят небывалым языком. Точнее, небывалым для высокой литературы. Не зря Руфь, девушка из высшего общества, в которую влюбляется Мартин Иден, она им увлечена, но она постоянно ему выговаривает за язык его героев, потому что это, как бы, люди так не говорят. Это потрясающий момент из романа. Она говорит, люди так не говорят. Он говорит, Руфь, ты что? Люди именно так и говорят. Вот Горький, который внес этот типаж в русскую литературу, он, безусловно, ввел еще и новый язык, и мне очень интересно его читать и до сих пор, потому что у Горького, как мне кажется, был поразительный слух. Он очень хорошо слышал речь. И его герои говорят реально живым, очень живым языком. И вот сейчас кинематографисты пытаются снять картины про 20 век, русская революция. Эта тема очень популярна. Их герои очень часто говорят языком современности, да, языком 2026 года. Вот для того, чтобы понять, как разговаривали тогда люди, нужно бы побольше почитать, например, Горького, потому что он очень хорошо слышал эту речь и очень много словечек оттуда перехватил. Но давайте действительно вернемся к биографии Алексея Максимовича Горького. Мы говорили о том, что 90 лет со дня смерти в этом году. Родился он в 1868, и детство его действительно было чрезвычайно печально, потому что сам самых юных лет его преследовали драмы. Ну, надо сказать, что биография-то на самом деле хорошо известна, и тем более, что Горький сам описал ее в хрестоматийных произведениях, есть знаменитая трилогия «Детство в людях мои университеты». Дед, известный мастеровой Василий Каширин, и его дочь выходит замуж за Максима Пешкова, изначально ударение ставилось на второй слог, за Максима Пешкова, вопреки воле своего сурового отца, потому что отец, человек, который, в общем, достиг, ее отец, да, дед Горького, достиг первоначально довольно больших высот, насколько это было возможно. Он был состоятельным человеком, мастеровым красильщиком, и у него была мечта, чтобы дочь вышла замуж за дворянина. Но этого не произошло. Она выходит замуж за мещанина, очень способного, толкового, который, в конце концов, получил пост руководителя проходной конторы в Астрахани. И вообще, наверное, дальнейшая судьба могла бы сложиться очень даже и неплохо, потому что дела отца шли в гору, но когда Горькому было 2 года, тогда еще Алёше Пешкову, сначала он заболел тифом, потом заразил отца. И вот маленький мальчик Алёша выжил, а отец умер. И, судя по всему, мать в этом своего сына винила, потому что ее жизнь сразу же обрушилась. Она родила еще 2-го ребенка, но он скончался. И дальше матушка Алексея Максимовича пыталась устроить свою жизнь, но чрезвычайно неудачно. Она вышла замуж за 2-й раз, на этот раз за личного дворянина, непотомственного. Но это был человек очень грубый, недалекий, который свою жену бил. И там была однажды трагедия, когда Горький набросился с ножом на своего отчима и впоследствии говорил, что он бы его убил, а потом зарезал бы себя. Вот этого не произошло, но понятно, какие отношения были в этой семье. Мать оставляет Горького у своего отца и матери, видит его чрезвычайно редко, то есть он с детства, Алёша, был лишён материнской любви. Вот. Но и дед к нему относился тоже как к какой-то помехе, потому что это был ребенок от нежеланного чужого мужчины, который венчался с его дочерью без его собственного разрешения. Вот единственным человеком, который одарил маленького мальчика лаской, была его бабушка. Но бабушка была, в общем, тоже не совсем благополучной женщиной. Она любила выпить, она была женщиной такой, как бы, веселой, необразованной и, мне кажется, не до конца социализированной с точки зрения там высокой цивилизации. И, собственно, Горький на самом деле этого и не скрывал, во всяком случае, в переписке со своими друзьями уже в зрелости. И в конце концов дед отправляет Горького в люди, и дальше он начинает вести судьбу своих первых героев, он становится фактически босиком и перекати поле. И вполне возможно, что судьба Горького сложилась бы печально, если бы не две вещи. Это потрясающая сила воли, которую он себя тащил буквально за уши. И второе – это невероятный фантастический литературный талант. И вот осознание того, что он может с этим талантом что-то сделать, этим талантом воспользоваться. И вот Горький, он был человеком, который приобрел огромный жизненный опыт, потому что судьба его там побросала туда-сюда, и кем он только не работал. Грузчик, докер. То есть это человек, который видел очень много. И видел у него очень много беды. Не случайно он потом возьмет себе вот этот псевдоним.
2: Горький.
3: Горький, да. Как вам живется, максимально горько. Отсюда его псевдоним Максим Горький. Он видел очень много человеческих страданий. И эти страдания он как раз очень убедительно описал, собственно, уже в самых первых своих рассказах. В фокусе его внимания была жизнь простого народа. Мы сейчас коснемся этого сюжета. Вот это новые типажи, новый язык, потрясающее чувство правды, врожденное чувство справедливости, которое у Горького было, оно очень быстро делает его грандом русской литературы. То есть с ним хотят общаться, с ним хотят знакомиться, и на него возникает мода. Вот на Чехова, например, моды не было. На Бунина моды не было. На Куприна моды не было. А на Горького возникла мода. Он стал именно модным персонажем. Ему хотели подражать. Появились, это парадоксально, появились его двойники. То есть люди, которые выдавали себя за Горького, концертируя по разным городам и весям, устраивали публичные выступления. А тогда, так сказать, телевидение, интернета, ничего этого не было, и понять, что это настоящий Горький, было невозможно. Поэтому вот люди так зарабатывали.
2: Но они должны были быть очень высокими. Вот Горький, насколько я знаю, был самый высокий среди писателей.
3: Они были высокие, они подделывались под его речь. Но опять же, еще раз повторюсь, что не существовало интернета, не существовало телевидения, и невозможно было там доподлинно узнать, что это вот тот самый человек. Ну вот, были, публиковались в газетах портреты, и вот люди пытались быть похожими на человека, изображенного в газете. Вот иногда это получалось. Ну, это совершенно уникальный феномен. Более того, Горький, приобретя славу, он пытается всем помогать. Это вообще одно из основных качеств Алексея Максимовича Горького. Он реально за свою жизнь помог огромному количеству людей, причем не только в тяжелые годы, там, в годы революции, разрухи и так далее, но и в годы, когда все было относительно благополучно и стабильно, он помогает людям, в которых видит искру таланта. И злые языки, мы даже знаем человека, которому принадлежит это выражение, самый злой язык среди творческой интеллигенции в начале 20 века был у Зинаиды Гиппиус. Вот она, ну, во всем случае, ей приписывают слово «подмаксимки» или «подмаксимок». «Подмаксимок» — это писатель, который, значит, пользуется покровительством, да, Алексея Максимовича Горького. Сам Горький этот термин никогда не использовал, естественно. Но стали говорить о неких подмаксимках, которые вот получили путевку в жизнь благодаря Алексею Максимовичу Горькому. И именно Зинаида Гиппиус, похоже, нанесла самое страшное, ну, во всяком случае, может быть, одно из самых страшных психологических травм Ивану Алексеевичу Бунину. Бунин в истории русской литературы остался, в частности, как довольно завистливый человек, потому что мало о ком вообще Иван Алексеевич что-то хорошее говорил.
2: Да.
3: Вот. Гораздо проще найти какие-то его уничижительные высказывания о других писателях. Вот. Так вот, появилась карикатура тоже с подачи Гиппиус, да, где, значит, Алексей Максимович Горький был изображен в виде гриба. Он там в такой же широкополой шляпе, которая напоминает шляпку гриба. Вот. Ну и под ним там растут разные маленькие грибки. Ну вот, и самый маленький грибок – это Бунин, который действительно пользовался поддержкой Алексея Максимовича Горького. Я хотел бы сказать пару слов о своих любимых рассказах Горького. Их все знают, классические произведения, которыми Горький прославился. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и «Чулкаш». Это вот рассказы, которые входят в школьную программу. Во всем случае, входили, когда я учился.
2: Входили,
3: вот,
2: входят.
3: И входят, да. Ну, и слава богу. Но есть вот два рассказа, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. И я их перечитал перед нашим эфиром и убедился, что они по-прежнему очень, кажутся мне очень сильными. Это рассказы «Скуки ради» и второй рассказ «Супруги Орлова». Вот «Скуки ради» — это просто потрясающий рассказ. Это рассказ, которым мог бы, который наверняка оценил бы и которым мог бы гордиться Федор Михайлович Достоевский, потому что это вот продолжение темы Достоевского. Вообще для русского писателя, вот я, извините, опять же, никого не хочу обидеть, вот, но мне кажется, что Иван Алексеевич Бунин — это человек, который стоит особняком в русской литературе, это человек, которого очень мало интересовала тема унижения человеческого достоинства, если это не касалось достоинства самого Бунина лично. Вот. Он был очень эгоистичен. А Горький, он очень ярко продолжал вот эту линию защиты униженных и оскорбленных. И вот рассказ «Скуки ради» про это. Есть, кстати, советская экранизация, по-моему, 1967 года с Всеволодом Санаевым. Вот всем рекомендую посмотреть. Рассказ очень простой. Вот в центре внимания какой-то степной полустанок, где ничего не происходит. И там есть начальник станции, есть его жена, есть его зам, есть стрелочник Гумазов, значит, есть там еще сотрудник станции Лука такой, и есть женщина по имени Арина, которая помогает начальнику станции в хозяйстве по дому. Это женщина 40 лет, очень некрасивая, жизнь которой не устроилась, она какая-то вся такая немножко оборванная, не очень чистая. Ну, и как бы она выступает фоном для вот этой вот, в общем, довольно бесцветной жизни. И стрелочник Гумазов однажды просит ее заштопать ему рубахи. Она это делает. Вот он приглашает ее к себе на разговор и, поговорив с ним, приглашает прийти к нему вечером. Она к нему приходит и у него остается. У них начинается роман. А точнее, даже не роман, а, правильнее сказать, связь. Но Гумазов просит ее никому об этом не говорить, потому что ему от этого может быть плохо. И вот она так втихую уходит к нему, там как-то незаметно. И Гумазов думает, что об этом никто не узнает. Но об этом узнают и решают, ну, поскольку очень скучно, решают развлечься. И когда однажды уже не она к нему, а Гумазов к ней приходит, ну, вот, то остальные жители станции, значит, их подстерегают и вешают замок на дверь, и они остаются на ночь вдвоем. А когда наступает рассвет, они выходят из своего такого импровизированного заключения, им устраивают шутовскую свадьбу, начинают над ними насмехаться. По тем временам это, в общем, страшный позор. И Арина, она сначала... А Гумазов, он злится на нее, что вот это все из-за нее, начинает ее ругать. Она ему говорит, ну, у меня же никого нет, кроме тебя, ты же мой родной. А он к ней относится как просто к объекту удовлетворения своих потребностей. И она уходит сначала в степь, вот, а потом она возвращается и кончает жизнь самоубийством, она вешается. Вот такой вот, он одновременно и проникновенный, и очень страшный рассказ. Это вот, ну, вот есть Стивен Кинг, условно, да, Стивену Кингу для того, чтобы страшное изобразить, ему нужна какая-то мистика. А вот русским писателям никакой мистики было не нужно. То есть это читать, с одной стороны, больно, с другой стороны, страшно, с другой стороны, невозможно не читать, потому что достигнут очень высокий уровень достоверности. Вот этот рассказ у меня в свое время потряс, я всем рекомендую его прочитать. Я немножко больно пересказал, конечно, великолепным языком Горького это выглядит совершенно иначе. Второй рассказ «Супруги Орловы» тоже очень проникновенный рассказ, хотя он сложнее, и Горький несколько раз его переделывал. Значит, это рассказ про двух сапожников, мужа и жену, которые хорошие мастеровые, но при этом жизнь их беспросветна. Они живут в подвале. По стенам их бегают тараканы, там полная антисанитария. Вот. Для того, чтобы как-то доставить себе какую-то радость, муж ходит в кабак и пьет. А когда он напьется, он избивает свою жену. И это шоу для всех, кто живет в их доходном доме. И так продолжается до тех пор, пока не начинается эпидемия холеры. И это странным образом влияет сначала на мужа, его зовут Григорий Орлов, вот, а потом и на его супругу, потому что муж уходит в барак для холерных для того, чтобы работать там помощником, санитаром. И за ним уходит его жена. Вот. И первоначально их это дело захватывает, они спасают людей, возвращают их к жизни. Но постепенно Григория начинает мучить один вопрос. А зачем мы их спасаем? Потому что мы вот всяких бедняков возвращаем к жизни, мы им помогаем, мы их лечим, но дальше они возвращаются к этому унылому и беспросветному существованию, из которого нет выхода. Вот. И это настолько его мучает, что он срывается и расходится с женой, он ругается с персоналом вот этого госпиталя, лазарета, расходится с женой и, в общем, возвращается к жизни такой медленно воспевающегося мастерового. А его жена, она выскакивает из этого порочного круга. Она не может иметь детей, а детей она не может иметь, потому что муж ее забил. Но она усыновляет двух ребят из сиротского приюта, ну, и становится хорошим... Она продолжает работать в лазарете и становится хорошим специалистом. Вот. Но Горький подводит нас к мысли, что пока не разрешена социальная проблема, то такие ситуации будут воспроизводиться. Вот. Вот это тоже очень проникновенный, очень сильный рассказ. И если он сейчас трогает, то можно представить себе, как он трогал там, в конце XIX века.
2: Я бы хотела две экранизации посоветовать. Раз уж мы сегодня говорим о Горьком, я не так давно пересматривала «Табор уходит в небо». Все знают этот фильм, но, мне кажется, не все знают и не обращают внимания, что даже в начале в титрах написано, что это по рассказам Максима Горького, ну, в первую очередь, Макар Чудра.
3: Конечно.
2: И второе, мне кажется, вот про этот фильм мало кто знает, хотя он потрясающий. Это «Васса Железнова» с Чуриковой. Великолепный фильм, как владелица пароходной компании просто теряет все. Это такой как будто бы беспросветный фильм, там такая даже карамазовщина какая-то, учитывая те отношения, взаимоотношения в этой семье, которые там есть. Я очень рекомендую. Этот фильм смотрится на одном дыхании, хотя он двухсерийный, но обе серии так смотрятся, что тебе хочется заново включить и еще раз посмотреть.
3: Я хочу сделать одну ремарку. Я очень уважаю Павла Валерьевича Басинского, автора биографии Горького, крупного специалиста. Павел Валерьевич был у нас на фестивале «Цифровая история», где мы с ним сделали очень интересное интервью. Вот. Но вот у него есть такое замечание, с которым я не согласен, не совсем согласен. Это замечание о том, что Горького назвали пролетарским писателем, но пролетарским он не был, потому что он не интересовался рабочими. Рабочий – это не его типаж. Ну, вот есть роман «Мать», может быть, не очень удачный, как многие считают, хотя это спорный вопрос. Вот. Но в основном там Горького интересовали другие типажи. Один из этих типажей – это там, купцы, предприниматели. Ну, я должен здесь сказать следующее, что пролетарский писатель – это не тот, который описывал рабочих, а тот, который описывал быт, время, эпоху с пролетарских позиций. И изображение вот того, о чем ты сказала, да, изображение предпринимательского дела, капитализма с развенчанием жажды наживы, что мы ярко видим в той же «Васе Железновой», там, или в романе «Дело Артамонова», очень сильным, на мой взгляд, это то же самое выступление именно с пролетарских позиций. И именно поэтому Горький был назван пролетарским писателем, а не потому, что он описывал именно пролетариев, хотя их он тоже описывал.
2: Давайте уйдем на пару минут и вернемся.
3: Давайте, друзья мои.

знать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Чёрта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, исторический ликбез с Егором Яковлевым. И сегодня мы говорим о Максиме Горьком. Еще раз здравствуйте.
2: Друзья мои, папа, Розанна, привет. Действительно, мы говорим про Алексея Максимовича Горького, человека выдающегося и, как мне кажется, оболганного за последние 30 лет. И я хотел бы, конечно, широкими мазками пробежаться по его биографии. Начиная с 1900-х годов выходит пьеса «На дне», 1902 год. Это абсолютная сенсация, пьеса, которая взорвала подмостки не только российских театров, но и европейских, потому что всемирная слава Горького начинается именно с этой пьесы. Она ставится и в Германии, и в Англии, и во Франции. И с этого момента Горькому начинается внимание уже и во всем мире. И как бы «На дне» послужило локомотивом, благодаря которому на европейские языки, а потом и не только на европейские, были переведены прозаические вещи Алексея Максимовича. И все, он становится частью мирового литературного процесса, к нему колоссальный интерес. И вот это любопытно, что у Горького возникает на этой почве конфликт с властью. Точнее, конфликт возникает не на этой почве, конфликт возникает на той почве, что жажда справедливости, она приводит Горького не в партию пока что, там, не в большевистскую, не в эсеровскую, но приводит его в революционное движение. И Горький царскими властями справедливо воспринимается как неблагонадежный. Но у этого было одно литературное последствие. Дело в том, что в 1902 году Алексей Максимович был избран по разряду словесности в Императорскую академию наук. И Николай II лично отменил это избрание. Его вмешательство послужило к тому, чтобы Горький, только что избранный, был исключен из рядов академиков. И вот это была, на мой взгляд, одна из многочисленных политических ошибок Николая II, потому что Николай II таким образом еще раз поссорился с интеллигенцией. В знак протеста против исключения Горького из академии оттуда же выходит и Короленко, один из, кстати, первых покровителей Горького, потому что Горький вот именно от Короленко, Владимир Галактионович Короленко, один из классиков русской литературы, очень известный писатель. Познакомились они в Нижнем Новгороде, кстати говоря, в родном городе Горького. И там Короленко поддержал молодого Алексея Максимовича. Вот Алексей Максимович, мне кажется, помнил всю жизнь об этой поддержке, и он также старался поддерживать молодых писателей тоже до конца своих дней. Так вот, Короленко и Чехов, Антон Павлович, они выходят из Академии в знак протеста против исключения Горького. Это был, конечно, большой скандал. Вот. Но, может быть, литературной славе Горького вот эта репутация гонимым властями, она только поспособствовала. Дальше Горький все больше и больше погружается в революционную жизнь, и здесь нельзя не отметить, что велика его роль в спонсировании революционного движения и партии большевиков в частности, потому что, во-первых, он сам давал крупные средства на партию. Во-вторых, именно он послужил той как бы связью, которая привела к финансированию большевиков со стороны Саввы Морозова, известного промышленника. Именно Горький познакомил Леонида Борисовича Красина. Красин тогда это второй человек в партии после Ленина. С Лениным Горький пока не знаком. Они, кажется, виделись в 1905 году мельком, но позже они начнут общаться гораздо плотнее. Пока что Горький близко общается с Красиным, он знакомит его с Саввой Морозовым, и Савва Морозов начинает системно финансировать партию большевиков. Это продлилось недолго, но сыграло свою роль именно в революции 1905 года, в которой Горький тоже принимал активное участие, потому что он сначала проявлял большой интерес к фигуре Георгия Гапона. Он знал, что по Петрограду ходили слухи о том, что предполагается силовой разгон демонстрации, намеченной на 9 января. И вот мы в этой студии с Вячеславом Николаевичем Самоходкиным разговаривали о том, что делал Алексей Максимович Горький накануне Кровавого воскресенья. Он ходил к премьеру Витте. Он пытался от властей добиться, чтобы в народ не стреляли. Но, как мы знаем, этого не произошло, да? Демонстрация была расстреляна, и были высокие жертвы, по меньшей мере 100 человек, еще непонятное количество людей скончалось потом в больнице-госпитале. И вот поразительно, что СР Ротенберг, который был в тот момент правой рукой Гапона, он приводит раненого Гапона на квартиру Горького, и там на этой квартире было написано воззвание Гапона к народу России. в которой Гапон объявлял, что больше нету царя. После того, как пролилась кровь, у вас больше нету царя. И совершенно явно Горький, ну, тут могут быть разные точки зрения, либо диктовал, либо редактировал, либо просто поддерживал Гапона при создании вот этого произведения. Дальше Горький оказался в Петропавловской крепости, и началась всемирная кампания по оказанию на царские власти воздействия, чтобы Горький был освобожден. Это удалось, его освободили, и дальше начинается турне в Европу, где Горький сначала во Франции, его цель сделать так, чтобы французское правительство не дало денег царскому правительству, эти деньги не пошли на подавление революции, это не получилось. Потом он приезжает в Соединенные Штаты Америки, где, наоборот, пытается добиться денег для революции у американских миллионеров.
1: Там у него даже будет встреча с Марком Твеном.
2: Да, там была встреча с Марком Твеном, вообще там был большой скандал, потому что Алексей Максимович путешествовал со своей гражданской, к тому моменту, гражданской женой, Марией Федоровной Андреевой, известной русской актрисой, звездой театра. Вот, при этом у Алексея Максимовича была довольно интересная личная жизнь, потому что женат он был только один раз на Екатерине Павловне Пешковой, с которой они поженились, ну, когда еще были молодыми людьми. Они работали в одной газете, если мне не изменит память, в Самаре они познакомились. Жили они потом в Нижнем Новгороде, вот знаменитый дом-музей в Нижнем Новгороде, музей-квартира Горького. Вот там он жил со своей первой женой, и это мама его детей. У него было двое детей, но, к сожалению, до преклонных лет дожил только сын Максим, которого, кстати, Горький очень любил. И с этой женой он разошелся, но разошелся только как с женщиной, а дружбу они сохраняли до конца своих дней. И он с ней не разводился. Когда Алексей Максимович скончался в 1936 году, Иосиф Виссарионович Сталин именно ей выражал соболезнования в связи со смертью супруга. Но вот в Америке он был с Андреевой. И Америка страна такая чопорная. Но вот когда выяснилось, что Горький не с законной женой, а с любовницей, его вышвырнули из отеля. Это был большой скандал, довольно Горький был обескуражен. Но ничего страшного, это такой просто любопытный эпизод из его биографии и штрих к нравам той эпохи. Вот. Ну а дальше эмиграция. То есть эмиграция, Горький поселяется на Капре. В этот момент его захватывают идеи богостроительства. То есть он отвергает старую вот эту ортодоксальную религию. Но он, и в этом его поддерживают и Луначарский, и Богданов, да, социал-демократы, которые его окружают, он вынашивает мысль о том, что, грубо говоря, если Бога нет, его надо создать. И можно построить нового Бога, источником которого будет человеческий коллектив. Вот эта единая воля, нацеленная на какую-то великую цель, она и будет Богом. Она и должна стать новым Богом. В этом, конечно, была попытка поженить религию и социализм. Это натолкнулось на очень большую, очень язвительную критику Владимира Ильича Ленина. Хотя Ленин критиковал идеи, но лично к Горькому он всегда сохранял огромное уважение, справлялся о его здоровье, стремился с ним дружить и так далее. И я думаю, что это было искренне. Я не думаю, что здесь были какие-то расчеты политические или, более того, какие-то низменные такие личные расчеты. Я думаю, что Ленин видел в Горьком очень большую величину и творческую, и интеллектуальную, и его к нему тянуло. И Горького тянуло к Ленину. И этим объясняется то, что, несмотря на вот разницу мировоззрений, эти два человека общались друг с другом и хотели общаться.
1: Есть же знаменитая фотография на Капре, где Ленин, Горький, много других людей. Вот шахматы, да, играют Ленин с Богданом в шахматы.
2: Там Ленин и Богданов играют в шахматы, а Горький за этим смотрит. Да. Ленин зевнул в этот момент. Да, это довольно смешно. Ну, конечно, они были близкими друг для друга людьми, они были товарищами, хотя и очень расходились, точнее, в определенные годы. И, ну, конечно, апогея всего этого достигла в 1917 году. Существует много инсинуаций по этому поводу. И действительно, Горький очень критиковал Ленина и Троцкого после Октябрьской революции. Первые месяцы критика была жесткой, и она была настолько жесткой, что Горького, представитель большевистской партии, в первую очередь Григорий Зиновьев, который был, ну, говоря современным языком, мэром, руководителем Петрограда, Вот, они обвиняли его в предательстве идеалов революции, в том, что он продался буржуазии, в том, что он наймит буржуазии. На что Горький довольно резко отвечал, что я наймит буржуазии, а кто же вас финансировал-то вообще-то? Ну, вот, то есть Горький был посвящен во многие партийные тайны и мог бы многое рассказать, он мог бы устроить скандал. И у Горького был обыск, инспирированный Зиновьевым. Отношения были очень суровые. И если бы не защита Ленина, то вообще непонятно, как бы сложилась судьба Алексея Максимовича Горького в этот период. Значит, в чем вот соль критики? В чем основа, фундамент критики Ленина, Троцкого и Зиновьева со стороны Горького? Что ему не нравилось? В чем он видел недостаток революции? В совершенно конкретных вещах. Он критиковал большевиков 1917 года за то, что они использовали народную необразованность, суеверие, стереотипы и даже, можно сказать, народную вот крестьянскую дикость для того, чтобы заполучить власть. И вместо того, чтобы эту дикость преодолевать, они ее поощряли, как казалось Горькому. Но это, конечно, при этом Горький есть такие... попытки его представить чуть ли не русофобом за его жесткую критику и жесткие отзывы о русском крестьянстве. Но надо понимать, что эти отзывы касались не самого по себе крестьянства как такового. Речь шла не о каких-то биологических свойствах русского народа, а речь шла о том, что необразованный и искусственно сохраняемый в этом полудиком состоянии крестьянская масса, она нуждается в последовательном и немедленном образовывании, которого не было при царском режиме. Но все вот эти недостатки, всю вот эту отсталость сознания крестьянина необходимо изживать, необходимо, чтобы государство предприняло к этому невероятные усилия. А Горькому казалось, что государство не только не предпринимает никаких к этому усилий, оно еще и стимулирует и поощряет все эти суеверия, всю эту забитость и всю эту дикость для того, чтобы заполучить власть.
1: Но он рано сделал такие выводы.
2: Естественно, что в одночасье никаких изменений произойти не могло. Это не происходит по щелчку пальца.
1: Конечно.
2: Вот. И потом, когда Горький немного успокоился, и когда у него состоялась встреча и разговор с Лениным, это уже 18-й год, после ранения Ленина, после того, как в него стреляла Фанни Каплан, Горький приходит к большевикам, и он-то как раз и начинает вот эту работу грандиозную. То есть цель Горького, роль Горького, вместо Горького в системе большевистской власти – это место человека, который занимается огромными просветительскими программами. И он с жаром в эту работу включается. Причем надо сказать, что он пытался здесь одним выстрелом убить двух зайцев. То есть, с одной стороны, цивилизовывание крестьянства, а с другой стороны, он привлекает к этой работе интеллигенцию и таким образом вовлекает ее в революционный процесс. Потому что, ну, вот только один пример, создается издательство «Всемирная литература». У Горького есть идея, что все шедевры мировой литературы должны быть переведены на русский язык. Эти переводы должны сделать лучшие русские писатели и поэты. Вот. И все это для народа. То есть вот раньше народ был отторгнут от шедевров, от вершин мировой литературы. Теперь надо это соединить русских людей с вершинами мировой культуры. Вот. Соответственно, без интеллигенции сделать это невозможно. Значит, нужно привлекать интеллигенцию, значит, нужно платить ей жалование, значит, нужно давать ей пайки. Интеллигенция просто не умрет с голоду.
1: Это вот дом в Петербурге есть, Дисково. Ну, называли вообще эту организацию «Дом искусств», где как раз-таки под началом Горького собирались писатели, вот те самые пайки, которые, вы говорите, получали, и там, собственно, работали. Он создавал для этого условия.
2: Да, и вообще Горький был абсолютно безотказный. Есть потрясающее воспоминание Владислава Ходосевича, известного поэта Серебряного века, который как раз рассказывает, что в квартире Горького на Кронверском проспекте, там была большая квартира, вот, эта квартира была всегда наполнена разными просителями, кто туда только не приходил, и отказ там в 18-м году получил только один человек, это был клоун, который пришел просить Горького о том, чтобы он стал крестным отцом его ребенка. Вот Горький...
1: Ну, извините, да?
2: Да, Горький ответил, что ему неловко. На самом деле, да, он очень многим помогал. За недостатком времени только два примера. Горький фактически спас князя императорской крови Гавриила Константиновича, выросшего в мраморном дворце. Гавриил Константинович был женат на балерине Антонине Нестеровской, и когда ее муж заболел, если мне не изменяет память, у него было воспаление легких, очень серьезное, то Нестеровская пришла к Горькому и к Марии Андреевой, они продолжали жить вместе, с просьбой помочь. И именно Горький заступался за князя, лично перед Лениным сохранилась его записка, где он убеждает Ленина выпустить князя на лечение, что получилось. Гаврил Константинович уехал и прожил долгую жизнь. То есть, и это исключительно благодаря Алексею Максимовичу. Второй момент – это помощь Василию Васильевичу Розанову, известному русскому философу. Розанову, в принципе, от революции ничего хорошего ждать не приходилось, потому что Розанов – это был человек очень одаренный литературно, но, к сожалению, абсолютно беспринципный политически. Ну, на мой взгляд, беспринципный. То есть, это человек, который мог с одинаковым жаром и большим художественным даром отстаивать прямо противоположные убеждения с интервалом там, в несколько месяцев или, во всяком случае, лет. Вот. Но вот Розанова любили и ценили, и Горький относился с большим интересом и вниманием к Василию Васильевичу. И оказался Розанов в ужасном положении после революции, потому что он фактически голодал. Есть его письмо, вот он сидит в Сергиевом посаде, но он сидит не один, он сидит со своей семьей, со своей женой и двумя дочерьми. И вот он пишет Горькому: «Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена и дров нету. Дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара. Жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня». Страшное письмо, на самом деле. Горький посылает ему 4000 рублей. И Розанова это, в конце концов, не спасло, но спасло его семью. Это о многом говорит. И таких примеров не с числа. То есть Горький не отказывал никому, но в этот же момент он понимает, что он бессилен в некоторых вещах. Судя по всему, сильное впечатление на него, очень печальное, произвел расстрел великих князей в Петропавловской крепости в начале 19-го года, в разгаре Красный террор. Всем этим занимается Григорий Зиновьев. И, в частности, был расстрелян великий князь Николай Михайлович, которого Горький лично знал. Великий князь Николай Михайлович такой особняком стоит в семье Романовых, потому что это известнейший историк, автор фундаментальной биографии Александра I. Человек, который очень много работал в архиве, это был такой человек науки. Вот. А в политическом смысле это был критик Николая II, который стоял на таких, скажем так, конституционных позициях. Да. То есть он был сторонником конституционной монархии, и Горький его знал с этой стороны. И, по мнению Горького, этот человек был ни в чем не виноват, расстреляли его просто за происхождение. Горького это очень поразило и расстроило. Он в этом видел проявление как раз дикости революции, которая его пугала. И да, у него по-прежнему были как бы крепкие отношения с Лениным, но Горький понимал, что Ленин не вечен и тоже не всесилен. И от его имени и под революционными лозунгами в стране происходят разные вещи. Вот. Он уезжает, неправильно говорить о том, что Горький эмигрировал. Горький уехал в бессрочную командировку, жил он преимущественно на деньги от продаж и публикации его произведений в Советской России, вот, поэтому он оставался советским гражданином, и просто жил. Он уезжает в Европу, и в конце концов он поселяется в Италии, в Соренто, уже не на Капри, а в Соренто, где он проживет до 28-го года постоянно, а потом он приедет в Советский Союз, будет такая ознакомительная поездка. И, в конце концов, он поселится здесь уже полностью с 33-го года, и в 36-м году здесь скончается. Еще раз я хочу отметить это качество у

0: Федосеевич описывает такой эпизод. Он тоже меня потряс. Горький рассказал вдове к этому моменту уже великого князя Павла Александровича, княгине Ольге Полей, о том, что ее сын жив, что он получил от него письмо и стихи из Екатеринослава. А на самом деле это было не так. Горький перепутал, потому что он получил письмо от человека по фамилии Полей, но это был не сын Павла Александровича, это был какой-то то ли пролетарский, то ли крестьянский поэт. И Ходосевич как-то странно трактует эту ситуацию. Он говорит, что Горький чуть ли не намеренно это сделал. Ну, я думаю, что вообще весь строй поведения Горького, он говорит о том, что Горький был просто всегда готов поверить в хороший исход.
1: Он это был, удивительно, он был настроен, его жизни и детстве,
0: он был настроен, он был настроен на положительный исход. И иногда у него это получалось, вот как с Гаврилом Константиновичем. Он Нестеровского уверял, что все будет хорошо, и все действительно стало хорошо, потому что ему удалось добиться отъезда Гаврила Константиновича. А здесь вот он на письмо это получил, и, вероятно, захваченный эмоциональным порывом, поспешил рассказать матери о том, что ее сын жив, хотя это было не так. И естественно, что вот эта вот ложная надежда, она стала большой трагедией для Ольги Полей. Ну, вот такой уж человек был Горький. Как бы не склонен я его за это осуждать. Почему Горький возвращается? Вот этот уже момент важный. Почему Горький, в конце концов, возвращается в Советский Союз? Приходилось нам слышать разные глупые трактовки, одна из которых гласит, что Горького интересовал исключительно шкурный интерес. В первую очередь, деньги. Вот. И поскольку он не получил Нобелевскую премию, как мы уже с вами знаем, то он решил, то есть не удалось продаться Западу за Нобелевскую премию, он продался Сталину за особняк Рябушинского в Москве и хорошее довольствие от советской власти. Ну, честно говоря, мне все это кажется чрезвычайной глупостью. Во-первых, Горький все-таки оставался небедным человеком. Вот, он неплохо зарабатывал, и живя в Италии. Мне кажется, что дело было не в этом. Ключевое все-таки писателю очень сложно быть отторгнутым от своей аудитории. Горький, то есть одно дело, там, скажем, балет. Вот заниматься искусством балета можно в любой точке земного шара. И поэтому Матильда Кшесинская, например, она легко стала звездой парижской сцены, точно так же, как она была звездой петербургской. А вот с писателями тут другая история. Очень сложно быть отторгнутым от своей среды, от своего читателя. И когда Горький в 1928 году приехал в Советский Союз, его встречали толпы людей. Понятно, что это было там организовано и так далее, но организовано было не все. Горького действительно читали, Горького действительно любили, и Горький это почувствовал. А кто его читает в Италии? Ну, какие-то русские эмигранты читают, а кто еще? Вот. Их там было немного, и я думаю, что это было важным фактором. Дальше, ведь Горького приглашал его Сталин, его же пригласили, так сказать, не сидеть в особняке Рябушинского в Москве и ничего не делать, и прославлять только Сталина. Его пригласили на работу, на большую, очень интересную, очень важную для его родины работу. Горький возвращается и сразу же начинает огромное количество проектов. Вообще Горький был удивительный организатор. Огромное количество проектов. Он же еще до революции организовал вот издательство «Знания», он организовал там разные серии, запускал журналы. У него все получалось. Ну, это мало у кого получалось. И вот он приезжает, он запускает историю фабрик и заводов, историю гражданской войны, и такие серии, да, когда история фабрик и заводов – это рассказы рабочих о том, как они работали до революции на своих предприятиях. История гражданской войны – это интервьюирование ветеранов гражданской войны, то есть то, что мы сегодня называем oral history, да, устная история. Он перезапускает серию «Жизнь замечательных людей». И сегодня серия «ЖЗЛ», издательство «Молодая гвардия», она существует именно в том виде, в каком ее запустил Алексей Максимович Горький. Литературный институт, который сегодня носит имя Горького, это тоже его детище. Огромная, колоссальная работа. Уже, то есть он выступает в каком-то смысле как министр культуры, да, он становится главой Союза советских писателей, и в этом качестве он поощряет и открывает огромное количество молодых писателей, огромное количество молодых писателей. Ну, достаточно сказать, что он поощряет Михаила Александровича Шолохова, и третий том «Тихого Дона» очень сложный, да, он внимательно читает и участвует в обсуждении. Сталин, Шолохов и Горький втроем обсуждают третий
1: том. К сожалению, наш выпуск завершается, к большому сожалению, потому что о Горьком можно говорить бесконечно. В принципе, он сейчас один из моих любимых писателей, поэтому думаю, что многим слушателям будет интересно вновь.

Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд. Некоторые уверены, гораздо хуже откровенной лжи только полуправда. В ней фальшивые концепции подкрепляются реальными фактами. И потому разоблачить их сложнее. Яркий пример – утверждение о том, что игорные дома намеренно не имеют окон и часов на стенах, чтобы игроки забывали о времени. А внутреннее пространство устроено в виде лабиринта, из которого, не перепробовав разные виды игр, очень сложно выбраться. Да и желание пропадает, когда вокруг столько переливающихся огнями соблазнов. В столице этого бизнеса, Лас-Вегасе, на первых порах так и было. Владельцы заведений шли на любые хитрости, чтобы заманить людей и как можно дольше их не отпускать. У многих посетителей напрочь исчезало чувство времени. Они сутками путешествовали по закоулкам казино в поисках удачи. Платить за это приходилось большими деньгами. Сегодня владельцы казино оправдывают отсутствие окон в уже построенных зданиях бликами, которые те отбрасывают на карты и автоматы. А архитекторы заявляют, что в новых проектах оконные проемы предусмотрены. В Великобритании это даже закреплено законодательно. Так что сегодня заговора игорных домов против клиентов вроде бы нет. Но это не значит, что его не было раньше.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 10:00, в студии Дарьи Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Ким Чен Ын отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов. С увеличением минимального размера оплаты труда повысится еще несколько выплат. Сколько по законодательству может стоить подарок учителю? Об этих и других темах подробнее далее. Шестьсот беспилотников летели в сторону московского региона в период с вечера субботы по 6:30 по Москве воскресенье. Из них 201 уничтожен в самом регионе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов в телеграмме президента России Владимиру Путину. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что наша страна и Северная Корея создали надежную гарантию для более светлого будущего двухсторонних отношений. Глава государства также выразил гордость за совместную борьбу стран за справедливость. Напомню, ранее корейский лидер получил поздравительные телеграммы от президента России и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Движение «Талибан» пригласило Соединенные Штаты восстановить дипломатическое присутствие в Афганистане и инвестировать в ключевые проекты. Об этом заявил министр иностранных дел страны Амир Хан Мутаким в интервью The New York Times. По его словам, американцы могли бы вновь открыть посольство, восстановить дипломатическое присутствие и вложить средства в добычу полезных ископаемых, строительство плотин и дорог. Вместе с тем, глава афганского министерства иностранных дел подчеркнул нежелательность военного присутствия Соединенных Штатов в Афганистане. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, которое защищает и дарителя, и педагога. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Дмитрий Свящев. Парламентарий также рассказал, что эксперты Министерства просвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, что может подтвердить стоимость в случае проверки. Повышение минимального размера оплаты труда в следующем может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт пояснил, что отпускные и командировочные могут увеличиться, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. 5 человек погибли в результате наводнений в американском штате Индиана, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти. Губернатор штата Майк Браун заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен поддержать его просьбу об объявлении чрезвычайной ситуации федерального уровня для помощи в реагировании на стихию. Наводнение распространилось на десяток округов, власти проводят эвакуацию. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Алексей Котов. Леш, привет.
5: Физкульт, привет.
4: Да, не на этой неделе, не на следующей, а через две будет одно из ключевых шоу All Elite Wrestling. То есть вот если про Royal Rumble такая присказка, хотите начать смотреть рестлинг, начните с королевской битвы. Если WrestleMania для WWE это вот как бы кульминация сезона, для All Elite Wrestling All In – это вот одна из тех точек, где вот что-то должно быть самое-самое-самое. В принципе, Тони Хан, промоутер All Elite Wrestling, совладелец и главный сценарист, букер, рассказывал о том, что это главное шоу All Elite, это было, по-моему, пару лет назад. Короче говоря, поводов побеседовать об этом огромное количество. Благо, тут же еще можно вспомнить, что SummerSlam был вот за несколько недель до All In. И поэтому от сравнений точно куда-то сложно деться. Поэтому, ну, давай, наверное, сначала с общего такого мнения, с какого-нибудь исторического, что ли, фундамента про All In я тебе вопрос задам. Потому что первый раз это шоу было проведено еще в 2018 же году, еще совершенно не под брендом All Elite Wrestling, до которого еще около полугода было времени. На мощностях Ring of Honor Коди Роудс и Young Bucks, Мэтт и Ник Джексон провели вот это вот самое мероприятие. Через несколько лет Тони Хан все права на All In выкупил и теперь проводит это по своим брендам. Что у тебя есть сказать фундаментального, базового про All In?
5: Ну, если мы начнем с тех самых далеких пор, эта история как раз про баксов, как это изменило мир рестлинга, как говорится, в принципе. Устроить, по большому счету, независимое огромное шоу. Это...
4: Слушай, извини, ну давай я напомню, тогда, собственно, правда, с чего все началось. Началось все, извините, с соцсетей. Когда, по-моему, Дэйв Мельцер, обозреватель Wrestling Observer Newsletter, написал, что никто не сможет собрать шоу, кроме WWE, на которое пришло бы 10 тысяч зрителей, даже Халк Хоган. Коди Роудс, который к тому моменту уволился из WWE и колесил по независимому рестлингу, в ответ написал, типа, что-то вызов принят, и, собственно, началась работа. По-моему, около года, если не больше, они в итоге выясняли, что, где, как можно провести, прикидывали арены, и в итоге 1 сентября 2018 года в пригороде Чикаго в Иллинойсе провели шоу, на которое собрали 11 с лишним тысяч зрителей, по сути, доказав, что, во-первых, такое возможно, независимое шоу, то есть без больших каких-то промоутирующих и исторических историй. А во-вторых, если не считать WWE, это получается реально на североамериканской территории первое шоу не под брендом WWE со времен Дабсидаба с 90-х.
5: Да, но, как мне кажется, тут немножечко ложку дегтя добавлю в эту медную бочку. Ну, у нас это единственный, как бы, случай в истории, и второго мы бы вряд ли увидели. Просто тут такое право первенства. Это было событие, это было то, чего никогда раньше не происходило, во что большинство людей-то в целом не верило. Но получилось бы это второй раз, ну, вряд ли, потому что уже первопроходец звание получено, уже галочка в истории проставлена, и вот если бы опять собственными усилиями Коди, Баксы, ну и кто-нибудь бы еще присоединился, попробовали бы раскрутить All In 2 условный, Я думаю, что меньше 10 уже бы было точно. Это по идее-то, если мы посмотрим так, из основ бизнеса все должно дальше расти, расти и расти, но, как правило, показывает, что нет, это растет отрицательно.
4: Тут тебе не то чтобы в противоречие, не в противовес, но вот все же натурально. То самое лондонское первое All-In, которое на Уэмбли провели в 23-м году, на него собрали, ну там по разным оценкам, там вот это, конечно, очень смешная история с тем, сколько было зрителей, но больше 70 тысяч однозначно.
5: Ну, почти весь Уэмбли собрали.
4: Слушай, я не знаю, сколько на Уэмбли на такие вот на концертные площадки, в концертной раскладке приходит, но полноценно это 70 с лишним, это очень много. Я не припомню, чтобы на одном шоу вот так вот можно было. То есть, и понятное дело, это тоже сделали особенным случаем. Понятное дело, туда приехала вся Европа, все вот эти европейские безумные, в хорошем и в плохих смыслах слова, фанаты. Ну, все-таки показали, что привлекательность бренда есть, и собрать вполне.
5: Понимаю, о чем ты говоришь, но здесь есть сразу несколько «но». Первый из них — это уже был совсем другой бренд. Это был All Elite Wrestling, это были деньги, ну, можно сказать, Тони Хана, скорее его отца, Шахида Хана, да? Но все же, как факт, это были огромные мощности, это было сотрудничество уже на тот момент с WBD, Warner Brothers Discovery Group, они тогда уже активно коллабились, взаимно продвигались. Ну, тот же интернет, как бы All Elite, как промоушен, сейчас выступает, по крайней мере, в глазах тех, кто к этому приобщился, единственным возможным конкурентом WWE. Вот очень-очень много факторов, которые работали на то, чтобы действительно уже под эгидой All Elite Wrestling собрал. Да, и чисто для справки я тут подглядел. Уэмбли максимальная вместимость 90 тысяч зрителей. Но есть тоже очень много там всяких маленьких нюансиков. Если выдвижная крыша, то сразу 60, а так как рестлинг — это не концерт, и там еще надо здоровый ринг впихнуть, анонсерские столы, все вот это вот, ну, потому что музыканты обычно просто на сцене играют. В целом 80 тысяч — это потолок.
4: А еще, да, извини, а еще для музыкантов ведь создают вот эти, как это, фан-зоны.
5: Фан-зоны,
4: где люди,
5: да. Там, где ринг стоит
4: в большой толпе. Да-да-да. А в рестлинге нет стоячих мест. Нет, ну, пробовали как-то делать, но нет, все-таки там стульчики расставляют. Тем более, вот у All-In, когда показывают, там, правда, такое количество свободного места для того, чтобы люди проходили, что гипотетически, если представить, что на этих местах будут люди даже вот именно сидеть на стульях, опять же, то как бы там, да. А так, действительно, на концертной раскладке почти сотка, у Адель была в 17-м году. Вот в такой, ну, условно говоря, боксерской, единоборческой, там был бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа, это 24-й год, тоже почти сотку собрали, 98 тысяч с лишним.
5: Ну, то есть рестлинг может собирать такие цифры, и WWE, почему, мне кажется, в чем был основной вот этот point, это точка зрения Мельцера в том, что а у кого еще есть такие деньги, как у WWE? Вместе с ответом на этот вопрос про семейство Ханов мы как бы получили ответ на вопрос, можно ли сделать такое шоу. Да, можно, просто надо очень много денег на это. All Elite Wrestling, хотя промоушен существует уже, ну, вот скоро десятилетие, можно сказать, пойдет, он живет пока что за счет кармана семейства Ханов. Да, он, безусловно, приносит какую-то прибыль, но снова возвращаемся к бизнесу. Вот прибыль-то это хорошо, ну то есть это income, если говорить по-английски. А есть такое понятие, как net profit, то есть это чистая прибыль, если вычесть все расходы, там все зарплаты, все сопутствующие какие-то траты. Не знаю, All Elite Wrestling — это закрытое общество у нас, то есть мы всех циферок всей правды никогда не узнаем, мы даже, в общем-то, не знаем, что там за структура, потому что для многих до сих пор загадка, в каком статусе находятся баксы Ник и Мэтт Джексона, выперли.
4: Тот же Дэйв Мельцер, была очень смешная шутка про то, что он является миноритарным совладельцем, там, минимальным, но тем не менее. Тут, на самом деле, знаешь, есть косвенные, я вот больше всего люблю вот именно косвенные такие доказательства, то есть, грубо говоря, естественно, напрямую не сказано. И мне кажется, вначале ты даже не то, чтобы про прибыль, ты, наверное, про доходы говоришь, потому что в том, что All Elite Wrestling прибыльно, ну, я не знаю. Дело в том, что, опять же, вот эти косвенные вещи, если бы там была хоть какая-то существенная прибыль, Тони Хан бы об этом трезвонил из всех углов. Это вот как говорят про их телевизионную аудиторию и аудиторию на Максе, вот на этом самом, на стриминговом сервисе, HBO Max, да, как он сейчас правильно называется.
5: Да, вроде бы так.
4: Если бы там были существенные показатели, хоть какие-то, о них бы рассказывали все, кто не попадя. И сам Макс, и Time Warner, и Тони Хан, естественно, в первую первую очередь. Поэтому вот у меня сомнения именно потому, что Тони Хан любит сам себя попиарить, сам себя похвалить, имеет право. Но если бы там было вот с точки зрения цифр, чем похвалиться, ну, это было бы, наверное, все такое другое. Немножечко перевести, если эту тему, ведь All In, опять же, в силу того, что права на бренд были куплены чуть позже, стал, по сути, ну, пятым, что ли, а то и шестым крупным шоу All Elite. У них была большая четверка изначально. Double or Nothing, собственно, с которого все началось в мае 2019 года. Затем осеннее шоу. И это было как бы таким отыгрышем, обыгрыванием. Было название All In, теперь мы проведем All Out. Затем Full Gear в ноябре и Revolution туда где-то конец февраля, начало марта. Вот были четыре шоу, которые разбросаны. Потом добавилось Forbidden Door, вот это совместное якобы шоу, куда приглашают рестлеров из Японии, из Мексики, из Нью-Джапана, из CMWL, из Стардома женского промоушена. И потом появляется All In. То есть, вроде бы то, реально, с чего вот этот весь движ начался, потому что, ну, серьезно, наверное, тоже. Прямо я не помню таких цитат, и не так часто. Но вполне возможно, Тони Хан, именно наблюдая за тем All In'ом, как бы подумал, что почему бы мне тоже в это дело не вписаться по-серьезному. Большая, получается, пятерка, шестерка, я не знаю, как сказать, к сейчас еще добавили разных шоу. Буквально в июле провели шоу под названием Redemption, которое стало первым в линейке шоу с таким названием. То есть потихоньку календарь заполняется. All In в этом календаре не теряется ли? Ну, в принципе, везде проводят разные значимые статусные шоу, хотя для Redemption вот, ну, прям действительно такое ощущение, что как бы придерживали некоторые сюжеты, некоторые матчи, но вот именно по All-In'у, который проводится в Лондоне, который снова, кстати, пройдет на Уэмбли, зрителей, правда, будет, скорее всего, меньше, чем 70 тысяч, но тем не менее.
5: Опять же, ты сейчас рассказывал, было видно, что изначально была общая тематика казиношная.
4: Да.
5: Она во многом с Коди Роудсом пришла. То есть, опять же, Double or Nothing, All-In, All-Out, все терминология, там, покер, я сам не азартный игрок, я сам не разбираюсь, но да, а потом, мне кажется, во многом и Тони Хан, и в целом он, ну, хоть и главный сценарист, но и не единственный, ему другие люди тоже подсказывают, как-то все пошло в разнос. И вроде бы такой укоренившаяся сетка из четырех хотя бы главных шоу за год, она была... Мне те времена нравились чуть больше, потому что каждое из этих шоу было сильно более значимым. Сейчас, да, понапихали, там еще, ты говорил, вот появился All In, там в промежутках еще появились всякие Dynasty, Wrestle Dream, World's End в конце, который я искренне всей душой не люблю, приходится его в Новый год смотреть, совсем не окей. И идентичность теряется за счет этого. Это с одной стороны. А с другой стороны, почему All In нужен? Ну, как вообще представить рестлинг-промоушен без главного шоу года? По факту так было не всегда, но WrestleMania уже у нас 40 лет в обед, даже больше. И имея WrestleMania, которая существует, которая каждый год показывает там невероятные цифры, которые, ну, в общем-то, наравне, может быть, даже не наравне с WrestleMania All In, но стремится к этому. Да, вот такое вот супер праздничное событие в мире рестлинга каждый год. Как Новый год, но для фанатов рестлинга и для рестлеров самих то же самое. Поэтому я бы не сказал, что он теряется, но и All Elite, и, в общем-то, WWE сейчас как-то немножко пытаются гнаться куда-то вперед, экспериментировать, все двигать, менять, и это очень сильно путает. У AEW полная неразбериха в данный момент с премиумными шоу, ведь Redemption-то упомянул. Ну, не то, что там тормозили искусственно некоторые сюжеты, там ничего не было. Это вот тебе дали, казалось бы, на 5, там даже с лишним часов шоу, куда согнали всех топовых рестлеров. Ну ладно, не всех топовых, но много топовых рестлеров. А при этом пустышка. Звенящая пустышка, и это выражается во всем. В оформлении шоу, в его карде, в каких-то сюжетных событиях, которых там не насобирается даже на полноценную страницу текста, наверное, если обзор какой-то делать. И да, All In при этом он не теряется, но я нередко замечаю при регулярном просмотре шоу AEW, как им увеличившееся вот потихонечку, помаленечку количество pay-per-view мешает. Когда у них было четкое разделение, ну, тут 4 раза в году у нас шоу, они прямо, что называется, билдапили, разгоняли, прослеживали там, все какие-то моментики продумывали, и у тебя каждое pay-per-view запоминалось. А сейчас, когда они понапихали вот этих вот маленьких, Снова не совсем понимаю, ради чего это делается. Ради заработка ли? Ради медийности ли? Ради большей аудитории ли? Не могу сказать. Но я вижу, как у них иногда вот эта сетка, их расписание полностью идет по одному тому самому месту, и в результате у них не выходит ни pay-per-view, ни все еженедельные шоу, ни какое-то крупное pay-per-view, которое иногда, ну вот, дословно через полторы недели после маленького pay-per-view происходит. Они не знают, что впихнуть туда, что впихнуть сюда, и теряются. С All-In'ом, тьфу-тьфу-тьфу, их пока что было не так много, они, по моим ощущениям, планы строят, ну, за полгода минимум наперед, может быть, даже и больше. Конечно, что-то меняется в мире рестлинга, очень много сторонних факторов, кто-то травмировался, кто-то ушел там, с кем-то поссорились, какие-то правила поменялись, но есть ощущение, что для главных фьюдов, по крайней мере, на All-In все продумывается очень-очень задолго, и всякие более мелкие pay-per-view не мешаются. Ну, вот кажется так.
4: Тут вообще, на самом деле, есть за что зацепиться, потому что ты вспомнил разные моменты и прочее. Первые-то два All-In'а, они со скандалами были связаны. Ну, как со скандалами? Со скандальными
5: как
4: моментами.
5: Как и каждое pay-per-view AEW.
4: Ну, не настолько, потому что вот та самая ситуация с CM Punk'ом, ну, это же он как раз на All-In'е в Лондоне случилось, когда годом ранее у него на All Out'е была вот эта закулисная драка, а на All-In'е в Лондоне там вообще все пошло сразу не так, и приехал он в метро добирался, и вот это вот вызов, предъява, просто хамство, может быть, кто по-разному назовет, от Джангл Боя с настоящим стеклом и последующая потасовка. И все. Тоже там, я не знаю, как это называют, потому что видео показали, я там драки особенно не увидел, но в итоге это все потасовка привело к тому, что привело. Да. А вот правда, вот ты Расселманию упомянул. All Elite действительно базировалась очень здорово вот на этих, на четырех шоу. Мне тоже очень нравилось. Это было каким-то вот таким специфическим моментом, что Double or Nothing — это вот годовщина, ну, мы открываемся, собственно говоря. Потом под конец года Full Gear ближе к концу, Revolution — вот новое начало, начало нового года, ну и All Out — это вот наша такая сентябрьская затея, кстати. И вот тоже интересно, почему конец лета, начало сентября, начало осени для All Elite так важно. Там праздники какие-то американские, они в них стараются как-то попасть.
5: А важно ли? Потому что по последним нескольким годам All Out такое шоу обычно очень-очень локальное.
4: А потому что All-In появился.
5: Да,
4: All-In,
5: да,
4: появился. Вот я и говорю, нужно ли All Elite вот какая-то такая веха? Вот главное шоу в году нужно для All Elite? Потому что ты правильно упомянул еще World's End, хотя я не знаю, чуть-чуть в Новый год посмотреть не в кайф. Это же классно, здорово.
5: А кто все советские фильмы пересмотрит? А «Один дома» кто посмотрит в тысячный раз?
4: Ну, подожди, подожди. Рестлинг показывают в ночь. Надо в прямом эфире рестлинг смотреть. Никогда этого не устану повторять. Ну да ладно, вот, собственно, такой момент. Нужна ли своя Расселмания All Elite? Или, вот правда, с календарем разбросаемся? Про то, что не хватает креативных возможностей распределить сюжеты, сценарии и внимание по 12 или сколько там получается. Пейперу это отдельный разговор. Вопрос со звездочкой, скажем так.
5: Необходимо. Главное шоу года, оно абсолютно точно нужно каждому крупному уважающему себя промоушену, да даже среднему промоушену, как бы. В ROH такое шоу номинально есть, в TNA такое шоу номинально есть, в New Japan не номинально есть, даже можно сказать, что несколько, как и в WWE. Это просто необходимо, так как это лицо твоего бренда. Всегда, вот как ты упомянул, когда человеку начинает смотреть рестлинг, это дорога на Расселманию. Обычно это Royal Rumble, потом Elimination Chamber, ну и непосредственно Расселмания. Вот любой человек там, незнакомый зритель, никак раньше продукт рестлинга содержащий, не употребляющий, может включить и все для себя понять, осознать, потому что ему покажут лучшие сюжеты, лучшие костюмы, лучшие выходы, лучшие матчи главных звезд. Конечно, такое шоу должно быть, это то, что называют словом бенчмарк. Вот то, на что как бы надо равняться. Понятно, что при этом общее качество продукта должно оставаться как минимум ровным, а не то, что мы зачастую видим и, ну, в принципе, и у WWE, и у All Elite, когда над одним pay-per-view постарались, над другим pay-per-view, не буду говорить, конечно, это слово, но я надеюсь, вы считали все. При этом денег-то с людей просят все равно за это дело. Как-то неправильно. крупное шоу надо, но вот я помню, когда у WWE было чуть более четко, у тебя каждый месяц pay-per-view. И тоже, вроде бы ты уже к этой схеме привык, а потом что-то все начинается под датам плавать, куда-то уходить, названия меняются. Была тоже каждый год у нас, ну, устаканившийся набор, назовем это так, pay-per-view знаковых, на которых ты знаешь, чего ожидать. Royal Rumble, Королевская битва, все рестлеры влетают на ринг, один из них пойдет на WrestleMania. Да, Elimination Chamber, там клетка пошло-поехало. Extreme Rules будут, значит, хардкорные матчи с оружием, со столами, с лестницами, класс, класс, класс. Money in the Bank, вот будут зачем, ну, и так далее, и так далее. Почему говорю про WWE? Потому что у большинства перечисленных именно тайтлов pay-per-view-шных была какая-то четкая концепция, четкая идея, и я вот давно не являюсь уже прям таким фанатом WWE, но каждый год я смотрю Royal Rumble-овые матчи. Мне, может, само шоу неинтересно, какие там еще будут матчи в карде, но Royal Rumble я посмотреть приду. А у All Elite, ну, из-за того, что она существует, сама компания, не так уж и давно, еще этой идентичности своего главного шоу сделать не получилось. И для меня тоже уже начинается путаница из-за того, что вот у нас All In появлялся как шоу в Лондоне на стадионе Уэмбли, все такое английское, прикольно, а потом Техас. Ну, как-то сразу теряется вот общая нить повествовательная. Теперь опять у нас это Лондон.
4: А я, знаешь, что здесь еще добавлю? Угу. Было объяснение, что якобы Coldplay забронировали стадион Уэмбли на ту дату, когда хотели провести. Но при этом совершенно спокойно в то же лето провели шоу под названием Forbidden Door в Лондоне. И ничего, и нормально. Я вот этого никак не мог понять. Вы все равно в Лондон приехали. Почему вы просто не поменяете название? Но это, да, это какой-то, наверное, другой
5: здесь. Ну и Forbidden Door вот будет. Тоже, видишь, странность продолжается. Forbidden Door — шоу, которое изначально задумывалось как кроссовер New Japan Pro Wrestling и All Elite Wrestling. Ну и потом к ним еще CMLL мексиканский тоже подсуетился. И вы проводите в Лондоне. Причем здесь Лондон, извините, у нас мексиканцы, японцы, американцы, шоу в Лондоне. Здравствуйте. Надо как-то над этим немножко подумать, потому что тоже в один год у нас, по-моему, было это начало августа, потом вообще июль, теперь конец августа. WrestleMania, ты знаешь, ну, либо самый конец марта.
4: Если по All-In-у всегда был конец лета, самый-самый конец лета. Единственное, вот в Техас они переехали, да, в прошлом году.
5: Ну, так у нас пока что выборка не такая большая, но да.
4: 4 плюс 5, которое было вот, собственно, тогда, еще до All Elite. Какая-никакая уже история.
5: Надо как-то им немножечко доработать концепцию, потому что уже сейчас, к настоящему моменту, есть четкое понимание, что это главное шоу года в All Elite Wrestling, что там самое большое количество матчей, что там пытаются собрать больше всего зрителей, снять самый большой стадион, нагнать побольше рестлеров, опять же, вот это вот все, но немножечко нету чего-то выделяющегося. Я бы в целом, ну, если уж так хочется Тони Хану или кому, я не знаю, закрепить за All-In'ом Уэмбли и Англию, ну, ладно. Хотя странно, что у нас американский промоушен, который базируется в Калифорнии, почему-то свое главное шоу проводит в Лондоне. Немножко странновато.
4: Только не в Калифорнии, во Флориде.
5: Во Флориде, да-да-да.
4: На другую.
5: В Джексонвилле.
4: И здесь я тоже сделаю такое напоминание, почему Лондон важен. Ну, возможно, потому что вся компания Шахида Хана, отца Тони Хана и сам Тони Хан работают также в английской футболе премьер-лиги, где владеет командой Фулхэм, которая как раз-таки из Лондона. Поэтому там что-то статусное, возможно, корпоративное здесь тоже есть. Совсем в завершении какое-нибудь яркое событие с All In. Вспомни, что тебе запомнилось больше всего. Потому что был и блистательный, конечно, технический матч Стрикланда против Дэниелсона, это 24-й год. И скандалы с CM Punk'ом были, и MJF с Коулом разбирались. Пытаюсь вспомнить, что было в прошлом году. И вот у меня техасский, кстати, All In у меня очень плохо почему-то запомнился.
5: Ну, Адам Пейдж и Джон Мокс.
4: Пейдж с Моксли, Акада с Омегой, которые делали вот этот величайший матч, объединяя три титула в один. Что вспомнишь?
5: Величайший матч Омеги и Акады, на мой взгляд, получился примерно таким же, как лучший матч в истории рестлинга Адама Коупла. Величайший, извините, конечно, величайший. Ортона и Эджа, да. Мне, наоборот, понравилась очень-очень долгая история Адама Пейджа к чемпионству с The Sriders, опять же, с Моксом, как к нему и друзья, и враги уже в результате подключались. Ну и возможно, это даже самое яркое событие это и будет, но на данный момент. И вот докину, чего, наверное, не хватает, немножечко шоу еще сделать, потому что All Elite сконцентрирован на матчах. Ну, давайте, нагоните каких-нибудь брит-поповских групп, там, панков, пусть у вас Джеймс Бонд спустится, кто-нибудь выход сделает в стиле Джеймса Бонда, там, на самолете спрыгнет прямо на стадион. Чего-то вот такого вот, потому что пока что шоу и шоу, но да, оно большое.
4: Ну, я тут единственное скажу, вот правда, ты Пейджа упомянул, вот это вот правда, все в одну точку сходится. Это было не первое чемпионство Адама Пейджа. Всю его историю с друзьями, с врагами мы видели за несколько лет до того. Да, он здесь пришел, победив Моксли, но так и тогда он тоже пришел в очень продолжительном сюжете. И это правда. Креативности немножечко не хватает. Что такое All-In, для чего его можно смотреть и стоит ли смотреть предыдущее шоу, пересмотреть. Побеседовали Алексей Красильников, Алексей Котов. Леш, благодарю.
5: Спасибо, всем пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Российские артиллеристы в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили 15 пунктов управления БПЛА ВСУ, 66 украинских солдат и 10 вражеских автомобилей высокой проходимости. Об этом сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Помимо этого, операторы ударных дронов 6-й общевойсковой армии группировки ликвидировали порядка 10 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ за неделю в Харьковской области. Министерство обороны Румынии сообщило об уничтожении беспилотника, который проник в воздушное пространство страны, передает агентство Reuters со ссылкой на румынское оборонное ведомство. Как отмечают СМИ, это 4-й беспилотник, сбитый над Румынией в этом году. Ранее румынский парламент принял закон, разрешающий сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Полиция Латвии начала внутреннюю проверку в отношении своего патруля, поговорившего на русском языке с участниками небольшого инцидента. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Янис Домбрава. В Латвии разгорелся скандал по поводу того, что в пограничной зоне республики двое неизвестных стали обращаться на русском языке к военнослужащим национальных вооруженных сил. Военные вызвали на место происшествия полицейский патруль. Один из полицейских также поговорил с неизвестными на русском. Те утверждали, что не знают латышского. После небольшого разговора мужчин отпустили. Запись разговора попала в соцсети. Рынок компьютерных клубов в России на фоне роста интереса к киберспорту за последние 3 года вырос почти в 9 раз, а за последние 2 года почти вдвое. Об этом рассказала аналитик Анастасия Макшанцева. Она выделила 2 ключевых драйвера развития рынка компьютерных клубов. Первый – это популярность киберспорта и рост интереса к играм как к индустрии. Второй – удорожание железа. Поэтому для многих пользователей абонемент в компьютерный клуб стал экономически осмысленной альтернативой покупке собственного ПК, объяснила аналитик. Российский боец смешанных единоборств из Дагестана Ислам Махачев взял верх над ирландцем Иэном Мачадо Гэри и установил рекорд абсолютного бойцовского чемпионата по количеству побед подряд. Обладатель титула UFC в полусреднем весе впервые защитил пояс. Его бой против Гэри возглавил турнир UFC 330 в Филадельфии и закончился победой чемпиона единогласным решением судей. Благодаря этому успеху Махачев обогнал бразильца Андерсона Силву и установил абсолютный рекорд – 17 побед подряд. После поединка ирландец сказал тренеру россиянина Хабибу Нурмагомедову, что он может гордиться своим учеником. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
2: Это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии врач-психотерапевт, актер театра и кино Александр Рапопорт. Александр, я вас приветствую.
3: Да, Наташа, привет.
2: Попробуем сегодня миллионный раз, наверное, разобраться и понять, что мужчины думают о женщинах, а главное, как они их видят со стороны. Потому что, вероятно, женщины думают, что они выглядят так, как они выглядят в зеркале, но на самом деле они иначе выглядят в глазах мужчин. Это так или нет?
3: Ну, я вообще зануда. Вот в каком смысле. Мне очень важно быть правильно понятым. Одна из самых главных задач моих – быть правильно понятым. И мне важно правильно понять собеседника или там человека, с которым я нахожусь. И когда меня спрашивают, что мужчины думают про женщин, у меня первый встречный вопрос. Какие мужчины вас конкретно интересуют, Наташа, когда вы задавали этот вопрос?
2: А вы имеете в виду, сколько им лет, какого цвета у них волосы,
3: вообще,
2: и глаза?
3: Вообще, вообще. Смотрите, мужчины, ну, вроде как мужчины и женщины, они разнятся по половой принадлежности, ну и по методике существования какому-то. Но если взять мужчин всех как класс и женщин всех как класс, то все-таки разные мужчины и разные женщины. Чем отличаются, ну скажем, глобально мужчины от женщин по отношению к противоположному полу? Есть женщины, я это знаю, которые на вопрос, что вы думаете про мужчин, могут сказать, да ничего я не думаю вообще. Особенно в период, когда поисковая активность снизилась в связи с тем, либо в связи с тем, что надежда потеряна уже, или желание потеряно, либо в связи с тем, что найден партнер. И тогда эта женщина может сказать, а я ничего не думаю о мужчинах, в принципе, потому что у меня вот есть мужчина, ну, у меня есть мой партнер, любимый муж, там, бойфренд, и у меня есть некое отношение к мужчинам с точки зрения каких-то качеств мужских, которые, ну, явно присутствуют в конкретном человеке.
2: Которые могут быть ей полезны в тот или иной момент.
3: Вы знаете, да, у женщин слово «полезность» присутствует гораздо чаще и гораздо, ну, скажем, значимее, чем у мужчин в отношении женщин. Ну, например, женщина может думать о каком-то конкретном мужчине, потому что этот мужчина вызывает у нее уважение своим отношением к жизни, своим отношением к себе, своим отношением к профессии, каким-то наполненностью своей. Мужчины, вот при всем том же, все-таки в большей степени, когда его спрашивают или он задумывается о своем отношении к женщине, все-таки там очень сильно присутствует гендерная часть. Понимаете? Чем у женщин. Глобально, опять же. И, конечно, мужчины, опять же, по-разному думая о женщинах, все-таки хотят больше видеть в женщине женщину, чем женщины в мужчине мужчину с гендерной точки зрения.
2: То есть они ее оценивают по формам?
3: Ну, все-таки, да. Ну, все-таки. У меня, знаете, было одно интервью. В Нью-Йорке у меня была одна очень толковая журналистка, хорошая моя приятельница. И она сказала, Александр, а вот вы когда видите женщину, вы на что вот первое обращаете внимание? Это интервью потом назвали «Рапопарт».
2: Угу.
3: Понимаете, да, почему?
2: Угу.
3: Я сказал, ну, в общем-то, вот я как-то обращаю внимание на попу. Хорошо, а если она идет к вам лицом? Я говорю, ну, я смотрю в глаза, смотрю, вижу там рот, и все-таки там вижу...
2: Заднюю часть.
3: Понимаете?
2: Угу.
3: Мужчина все равно так или иначе обращает на женщину и думает об этой женщине в зависимости, естественно, от возраста, от настроения, от половой конституции, от гормонального фона и так далее. Все равно все-таки он смотрит на женщину, как на женщину. Приведу вам один пример. Меня просят время от времени подготовить к поступлению в театральное учебное заведение. И я это делаю. И когда меня спрашивают, а нельзя там с кем-то поговорить? Я говорю, вы понимаете, в театральное училище, как вообще в любое высшее учебное заведение, на любую специальность, на любую профессию надо все-таки поступать самому. Ну, надо подготовиться и поступать. И если ты, это твое, то ты поступишь. Если нет, значит нет. Но, тем не менее...
2: Многие бы с вами не согласились, что это так всегда происходит.
3: Помните, как герой Басова... Я же говорю, по Москве, Полотёрова он играл. Он писателю, который пришел, говорит, а ты слышал, если можешь не писать, не пиши. Значит, если можешь не быть актером, не будь. Если можешь не быть врачом, не будь. Это мое убеждение. Ну, конечно, я же не претендую на правду в последней инстанции. Но я так думаю все-таки, исходя из возраста, из профессионального стажа, из человеческого, мужского и так далее. И вот я как-то позвонил одному своему знакомому, который... профессор, который режиссер, актер, он сидит, я говорю, слушай, будет идти девочка одна, она толковая, она талантливая, она хорошо подготовлена, и ну, смотри, если тебе покажется, что да, ну, просто обрати внимание. Это не то, что там вот сделай, там она не годится, а ты сделай. Он говорит, окей. И она прошла все туры, и где-то на последнем чуть-чуть она там не добралась, ну, короче, она не поступила. Я говорю, что? Он говорит, ты понимаешь, она все делает правильно. Она и прочитала хорошо, и умненькая, и талантливая, вроде бы. Ты знаешь, говорит, Наташа, я не знаю, как к этому отнесетесь вы, и отнесется наша аудитория. Ты знаешь, говорит, ее не хочется.
2: А для актера это важно, да?
3: Конечно. Ну, конечно.
2: Ну, не только для актера, наверное.
3: Для... Это важно для любого человека, и для мужчины, и для женщины. И даже когда мы разбираем, ну, я же тренинги веду, так получилось, что мы с моей партнершей, с Юлией Ланской, ведем женские тренинги. И я моим участницам, моим собеседницам, как я их называю, я все время вот этот момент подчеркиваю, потому что он, его можно развить. Потому что существуют психокомплексы, так называемые, и один из психокомплексов – это эротика. Ну, как ни крути. Женственность, мужественность, эротика – И если мужчина и женщина разговаривают на какие-то профессиональные темы, на бытовые, на социальные, на политические, на какие угодно, можно включить женственность или мужество. Ну, женственность важнее, но мужественность тоже. Понимаете? И можно, когда разговаривают мужчина и женщина, о чем бы то ни было, сделать так, что собеседница будет чувствовать, что она женщина, а напротив сидит мужчина. А можно этого не делать, и тогда успех этого разговора, а разговор, это, кстати, в актерской профессии, любой диалог, любое слово, любой монолог, он должен завершаться действием.
2: Угу.
3: И вот тут от того, насколько бы это включится, зависит какой-то результат, какое-то действие. Ну, по крайней мере, симпатия. А симпатия, согласитесь, она уже решает очень многие вопросы.
2: А вот это вот «хочу, не хочу», оно из чего строится? Это можно измерить или это только интуиция
3: это,
2: какая-то?
3: Ну, смотрите, любое состояние, оно же состоит из элементов. И его можно, значит, эти элементы можно как-то развить. Если ты знаешь, или если наставник у тебя есть, который тебе подскажет, как это сделать. Это измеряется, есть такое понятие, трансляция. Насколько ты умеешь это очень элегантно, очень тактично, очень деликатно транслировать. А почему я говорю деликатно? Потому что очень часто, и это женщины грешат этим особенно, мы же все-таки говорим, что думает мужчина, а женщина. Mm-hmm. Мужчины, как вы, насколько я понимаю, вас же интересуют мужчины, которые разбираются в женщинах.
2: Наверное.
3: Потому что не все разбираются. Так вот, если транслирует женщина это деликатно, то у мужчины это всегда вызывает восторг.
2: Mm-hmm.
3: Знаете, даже если... Есть такое понятие «если» слэш «когда». Даже «когда». Или «если» он видит, из чего, из каких элементов это состоит. Если он знает, зачем она это делает. Чтобы что. Если он все это понимает, ему все равно это нравится.
2: Вы сейчас говорите о каком-то очень таком, как говорится, продвинутом мужчине.
3: Это к вопросу... Наталья, это к вопросу о мере.
2: Да.
3: Я говорю о продвинутых, но вы понимаете, в чем дело?
2: Осознанном, вот, слово есть такое. Осознанный мужчина.
3: Я очень хочу, чтобы... И вы меня услышали, все-таки это же вам в общей женской, так сказать, аудитории,
2: угу.
3: И женщины все. И, кстати, мужчины, чтобы об этом задумались, которые не думали. Продвинутых вот этих самых осознанных мужчин настолько больше, чем женщины думают. Поэтому у меня есть, например, упражнение, одна техника. Я же, учитывая то, что я врач-психотерапевт с большим стажем и актер, ну, достаточно все-таки узнаваемый в одном лице, то я, естественно, даю очень много технических приспособлений каких-то. И есть у меня техника, которая называется подход. Заключается эта техника в том, что я своей собеседнице даю задание подойти к мужчине и сказать ей текст, который я ей прямо по буквам, по знакам, по паузам...
2: К незнакомому мужчине?
3: К незнакомому, конечно. Конечно.
2: Так.
3: Вот давайте я спрошу вас, как вы думаете, зачем это надо ей сделать?
2: Смотря какой текст вы ей даете.
3: Текст?
2: Да.
3: Простейший. Сказать?
2: Да, интересно.
3: Это, причем, мне могут сказать там, ой, зачем ты ноу-хау выдаешь? Да на здоровье, ребята. Так как я, все равно этого никто не сделал.
2: Понятно.
3: Дарю. Вам надо подойти к мужчине, который прохаживается. Вот как раз сейчас хорошее время. Там около метро, в торговом центре. Но именно прохаживается. Не идет куда-то, потому что с пробега никого снимать не надо. Прохаживается. Ждет. Там коротает время. Ну, неважно. Надо подойти и сказать ему текст. Причем подойти надо к мужчине, на которого бы вы без моего задания не обратили внимания. Ну не запали бы. Есть такая...
2: Случайно. Без симпатии, да? Кто вам не нравится?
3: Без восторга. Mm. Потому что как только восторг, вы уже заложница ожидания, и вы уже косячите по полной программе, и это читается.
2: Угу.
3: Надо подойти к мужчине среднему. Ну, не который вам там неприятен явно. Средний мужчина. Потому что, когда женщина выбирает себе мужчину или хочет выбрать кого-то, или думает о ком-то, она же все равно какие-то определенные качества предполагает в мужчине мечты, да? Какие?
2: Умный, целеустремленный.
3: Ну, доброта, наверное, забота.
2: Защитник, да.
3: Защита.
2: Ну, то же самое,
3: чувство юмора. Там, ну,
2: а,
3: и так
2: да,
3: далее,
2: чувство
3: так далее,
2: юмора,
3: так далее.
2: Да, точно. Да.
3: Ну, какие-то там порядочные, да?
2: Воспитанные.
3: У стоящего и молчащего мужчины можно это определить?
2: Да нет, конечно.
3: Ну, нет, конечно. Предположить можно, если вы уже хотите его пьедестализировать, как говорится, поставить на пьедестал. Но, в принципе, нельзя. И вы идете и вообще задача, ну, вернее, это даже не задача, а одна из задач – это научиться диагностировать. Ну, то есть научиться распознавать в мужчине те качества, которые вам кажутся важными, базовыми. Есть базовые, есть желательные. Внешность – это желательное. Там, финансовая стабильность – это желательное. А щедрость – это базовое. Ну, и так далее.
2: Ну, кстати, да.
3: Но это же не один раз надо подойти ни к одному мужчине.
2: Так что сказать-то?
3: Сейчас. Первое. Зачем? Это для того, чтобы научиться распознавать. Потому что, когда он начнет говорить, то уже что-то будет. Это первое. Второе. Пожалуй, второе важнее. Потому что я, ваш тренер, вам это порекомендовал сделать. Поэтому вопрос, почему я должна это сделать? Потому что я так сказал. Нравится?
2: Логично, да.
3: Если бы выбрали меня в наставники. Теперь текст. Стоит мужчина, ходит, прохаживается. Смотрит на часы, может говорить по телефону. Вы выстраиваетесь от него где-то на расстоянии метров 5-7, причем в зоне его периферического зрения.
2: Угу.
3: Бывает, что когда вы смотрите на него, бывает, что он смотрит на вас. Ну, бывает, что он поворачивается. Бывает такое. Он может даже к вам подойти. Но если он к вам подойдет, текст тот же самый. А текст следующий. Вы стоите какое-то время недолго, потому что, ну, будет обидно, он там уйдет, понимаете, и вы потеряете время. И вы начинаете двигаться к нему. Двигаться неторопливо. Ну, двигаться нормально, подходить. И вот, когда вы подходите, вы говорите, извините, пожалуйста, наблюдайте за моим состоянием внутренним. Извините, пожалуйста. Черт, нелепая ситуация. Зачем я убрала глаза, я женщина, убрала глаза и сказала вот это вот, извините, пожалуйста, черт, нелепая ситуация. Зачем? Я убрала глаза, убрала. Зачем я женщина убрала глаза? Почему? Чтобы что? Из-за чего? Для чего? Потому что этот человек, к которому подошла женщина, он же находится в состоянии, ну, в этот момент он немножко напрягся. И чтобы дать ему выдохнуть, теперь смотрите, я же сказал, человек должен быть такой, на которого вы не западете. Может быть, на него и не только вы не западали, может быть, на него никто не западал, может быть, вы первая женщина в его жизни, которая к нему вообще подошла. И вы поднимаете его самооценку, и он будет потом рассказывать, я сегодня стою, ко мне подходит она, значит...
2: Сумасшедшая.
3: Нет, не сумасшедшая. Вот, и дальше. Вы меня простите, я сейчас стояла там и обратила на вас внимание, и мне почему-то захотелось к вам подойти. Я вот даже сейчас не знаю почему, но вот захотелось подойти. Я подумал, я еще немножко постою, он уйдет. Я когда шла, я понимала, что мне же сейчас надо будет что-то говорить. А что говорить, я пока не решил. Так вот у меня к вам вопрос. Что надо сказать вот такому мужчине?
2: Так.
3: Что это такое?
2: Не знаю.
3: Вот такому мужчине.
2: Прекрасно.
3: Хотя даже он такой.
2: Высокий,
3: значит. Что надо сказать вот такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Все, весь текст. Риска никакого, правильно? Ну, правда никакого?
2: Ну, то есть просто подойти и сказать, вот
3: захотелось сказать
2: к вам
3: текст.
2: Подойти, не знаю
3: вот
2: зачем.
3: Сказать?
2: Да.
3: Нет, именно этот текст. А-а-а. Потому что этот весь текст
2: потому
3: выберен.
2: Потому что там нет финала в этом тексте. Вот
3: как?
2: Я не знаю, что вам сказать, и я подошла.
3: Я подошла. И когда я шла, я не знала, что сказать, так у меня к вам вопрос. Что нужно сказать вот такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Вот сейчас, смотрите, у нас сейчас была модель, когда вы в роли мужчины не услышали то, что я вам сказала.
2: Mm-hmm.
3: А знаете почему? А потому что вы были в напряге.
2: Mm-hmm.
3: И какой риск, Наташа? Ну что может быть самое страшное? Ну самое страшное.
2: Ну, просто скажет, извините, я занят, и уйдем в другую сторону.
3: Все. Ну, это же не страшно.
2: Нет.
3: Ну, извините, спасибо. Очень приятно.
2: Да, вот да, максимум, что он скажет, спасибо, очень приятно. Да. А что дальше-то с ним делать? Вот непонятно, если
3: он скажет. А теперь смотрите. А меня спрашивают, а если он пошлет, можно сказать, ну, вообще я как-то не думал о таком ответе. Но тоже вариант, понимаете, вот как-то, вот видите, теперь у меня есть еще вот такой вариант.
2: А я вот даже не знаю, что скажет.
3: Или он скажет, ты дура, что ли? Вы знаете, если честно, ну, как-то я себе была всегда... Так, вот такого мнения как-то у меня не было о себе. Но сейчас вы сказала, но, видимо, вы сказали, я, наверное, буду думать об этом. То есть, что бы он ни сказал...
2: А что обычно говорят? Вот какое продолжение этих
3: сейчас
2: фраз?
3: Скажу. Что бы он ни сказал, у вас всегда есть еще что сделать с этим ответом. Он может сказать, вы знаете, девушка, я женат. Молодой человек, вы меня не поняли. Я же не подошла к вам предложить вам на мне жениться. Я подошла с конкретным вопросом. Повторить? Дальше. Мне говорят, ой, а если он увяжется? Я говорю, да прямо за вами увязались, просто не оторвешь прямо. Пусть увяжется, дальше вы всегда найдете, если он скажет, а вот я там... Я очень вообще тороплюсь, я подошла к вам вот с тем вопросом, который я вам задала. Вот ни больше, ни меньше. То есть шанса... Нету.
2: Просто я не знаю, что бы я ответила, если бы ко мне подошли с таким вопросом. Но я имею в виду, что если бы даже мне человек понравился, ага. Я бы вот, ну...
3: О!
2: Что я должна ему ответить?
3: О! Да вы понимаете, в чем дело? Надо выбросить сразу понравился, не понравился. Угу. Дальше, может быть, эти ведь все женщины, которые у меня на тренинге, они же все ищут, они же поисковые активности. И теоретически человек может сказать: слушайте, а уже ничего не надо делать, вы уже все

0: Тщательно. Но тогда есть определенные ведь показатели, определенные признаки активного слушания, так называемого.
1: Угу. А что еще? Резкость, наверное, да? Вот грубость.
0: И, значит, какой-то. Вот допустим, я говорю что-то, у тебя возник вопрос. Если ты что-то скажешь, я скажу, подожди, я же еще не закончил. Теоретически могу сказать. А могу сказать, послушай, знаешь что, Наташа, давай мы сделаем так. Вот я сейчас, мне очень важно тебе это рассказать. Я тебе даже больше скажу. Я знаю огромное количество пар, где женщины терпеть не могут подъездов, так называемых, с их точки зрения. Ну, рассказывай уже. А людям, мужчинам, ну, и мне, кстати говоря, тоже, я когда что-то рассказываю, мне очень важно рассказать историю события, понимаешь, как оно развивалось. И когда мне, допустим, жена даже говорит, слушай, ну, так и чего ты там? Я говорю, да подожди, я сейчас расскажу.
1: Я так тоже делаю иногда, да. У меня муж любит всю историю вот, рассказать.
0: Вот, я надеюсь, что сегодня ты придешь отсюда уже с какими-то ноу-хау. Но если тебе все-таки у тебя возникло, значит, ты можешь сказать, слушай, я не в телефон смотрю, а я просто... Или взять лист бумаги, ручку, я сейчас запишу себе, чтобы не забыть потом спросить, потому что у меня сейчас важно. Тогда он может сказать, ну, спрашивай.
1: Mm-hmm.
0: Но если ты его перебьешь, не перебивайте оратора. Значит, слушайте внимательно, с интересом. Не, ага, угу, нет, это...
1: Не надо.
0: Ну, время от времени подвесить... Ну, как бы размышление. Ну, как бы размышление. Он что сказал? Осмысление. Ага. Слушай, вы знаешь, как интересно? Ты вот сейчас сказал это. Я поймал себя, знаешь, на чем? Я поймал себя на том, что я как-то никогда об этом не думал. Ты представляешь? А на самом деле это ты дала ему понять, что его слова вызвали у тебя инсайт, так называемое озарение. Это все, понимаешь, это значимость его в твоей жизни вообще, и значимость того, что он говорит, его мысли, его... Ну, есть, конечно, вещи, господи, хрестоматийные, нельзя сказать, неправда. Или нет, нет, ты не прав. Вообще, это запрещенные просто вещи. Значит, когда человек говорит то, что он думает, он что? Прав.
1: Угу.
0: Вот я говорю то, что я думаю, я прав. Ты говоришь что-то противоположное, но то, что ты думаешь, и ты права. И получается, что мы оба правы, высказывая противоположную точку зрения. Потому что правота, она в том, что ты говоришь то, что думаешь.
1: Ну, это если вы говорите, если, ну, скажем так, о точке зрения. А если человек ошибся, не знаю, с названием города, например, нельзя же молча.
0: Подожди, ну приведи пример.
1: Ну, например, он говорит, что вот этот вот столица, там, не знаю, Румынии.
0: Будапешт.
1: Да, а не Бухарест, да. И да. Ты такое,
0: так.
1: Вроде бы ты хочешь...
0: Подожди.
1: Да.
0: А.
1: А ты знаешь, что это Бухарест?
0: Еще раз, столица...
1: Румынии.
0: Что ты сказала?
1: Бухарест.
0: Да, сейчас, да, Бухарест.
1: А, то есть... как
0: понимаешь,
1: бы,
0: да? То есть не опровергнуть то, что он сказал,
1: он
0: а переспросить, уточнить.
1: Угу.
0: Это разные совершенно техники. То есть ты сейчас уточняешь, правильно ли ты услышала, может быть, ты глухая, может быть, ты тупая. Ну, по идее, понимаешь, да?
1: Угу.
0: Или можно же всегда сказать... Ну, не сказать, опять же, показать. Идеально вообще все эти стрессогенные, конфликтогенные вещи разбирать не в момент вот этого разговора, а потом, отдельно. Это отдельная техника. Есть, я чувствую, обезоруживаю, много всяких. И, ты знаешь, Наташа, смотри, какая интересная история. Я так устроен, мы еще с тобой не очень хорошо знакомы, хоть мы и живем 30 лет, там, понимаешь? Но это же уже вещь, я внес чувство юмора, я внес элемент юмора. Ты знаешь, я так устроен, мне для того, чтобы... Вот есть в английском языке слово understand, а есть comprehend. Understand – это понимать в смысле, понимать, о чем речь. А comprehend – это есть. Ага, усек. Вот мне, чтобы усечь, мне надо немножко медленнее, понимаешь? Мне нужно время какое-то. Поэтому мне и перебивать тебе не хочется, с одной стороны, потому что ты очень интересно рассказываешь. Ты видишь, сколько я тебе уже насовал бенефитов? Вот. Но, с другой стороны, мне нужно какое-то иногда время, чтобы оно утрамбовалось. Понимаешь? Ну, по-разному мы устроены. Ты очень быстрая, а я, допустим, медленная. Или наоборот. У меня ассоциативный процесс. Ведь кто перебивает обычно? У кого уже все сложилось?
1: Да, все понятно.
0: И вот это... И вот тут этого, ну, это желательно не делать. А когда мы с тобой уже успокоились, у нас все улеглось, мы с тобой уже друг с другом там пообнимались, понимаешь, друг другу все доставили, что только могли, и у нас плата-фаза, как говорят сексологи, Латофаза — это немножко про другое, но не важно. Ну, у нас вот так уже. И мы уже там за рюмкой чая,

0: можем поговорить и сказать, ты знаешь, слушай, мы живем вообще с тобой потрясающе, но для того, чтобы эта потрясающая часть нашей жизни продолжалась и все время вкуснялась, давай мы договоримся. Например, вот мне жена недавно сказала, слушай, а ты знаешь, давай мы попробуем. Я понимаю, что когда ты рассказываешь, тебе очень важно, ну, чтобы вот ты говорил и говорил и говорил. Но давай тогда и ты, и я, сказала она, и ты, и я будем брать на себя ответственность за, ну, какое-то время определенное, понимая, что человек в этот момент, может быть, что-то хочет спросить, переспросить, уточнить, и давай тогда друг друга будем спрашивать. Все понятно, что я говорю? Вот недавно, буквально, мы с ней вместе 60.
1: Я как раз хотела спросить, сколько лет вы вместе. Да, да.
0: 60. Мы познакомились, нам было по 17 лет.
1: И она никогда не говорит вам, да, что вы ей уже что-то рассказывали?
0: Сейчас все реже и реже. Это не из-за возраста и не из-за... Нет. Реже, потому что она стала ее миротворческая функция, она явно, выросла. Как говорят психиатры, в хорошем смысле получила развитие. Потому что раньше это было. И причем она могла это раньше сказать даже в какой-то компании. Ты же это уже рассказывал.
1: Да-да.
0: Было, конечно. Но мы же, тем не менее, вместе.
1: Да, это важно. Спасибо большое. Александр Рапопорт, врач, психотерапевт, актер театра и кино.
2: «Поговори со мной».

0: Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Кущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Север» уничтожили в Харьковской области 180 ударных гексокоптеров ВСУ за полмесяца. Зарубежная страна возобновила полеты в Москву. Ислам Махачев отпраздновал победу в США с российским флагом на плечах. Об этих и других темах подробнее далее. Военнослужащие группировки «Север» уничтожили 180 ударных гексокоптеров «Баба-Яга» ВСУ в Харьковской области с начала августа. Об этом сообщил РИА Новости начальник огневого поражения подразделения с позывным «Нептун». По его словам, своевременно выявлять ВПЛА противника позволяет круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения и разведки. После обнаружения «Бабы-Яги» информацию оперативно доводят командованию и расчету FPV-дронов, которые задействуются для поражения беспилотника ВСУ. На всем маршруте полета сопровождают разведывательные БПЛА. Он добавил, что вражеский дрон уничтожают методом тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной кумулятивной боевой части. Детонация полностью выводит из строя основные узлы и агрегаты «Бабы-Яги» противника. ВСУ перебросили боевые группы, состоящие из мобилизованных этнических венгров, на сумское направление, рассказали РИА Новости в силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что родственники солдат ВСУ сообщали о массовом задержании мужчин с сотрудниками ТЦК в Закарпатской области. Первый за более чем полтора года пассажирский рейс прибыл из сирийского Дамаска в Москву. Об этом сообщил Международный аэропорт Шереметьево. Из информации на сайте авиагавани следует, что рейс авиакомпании Syrian Airlines приземлился в аэропорту в 6 часов 44 минуты по московскому времени. Ранее авиакомпания сообщала, что возобновит полеты из Дамаска в Москву 16 августа. Пассажирам предложили бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение авиакомпании с возможностью прямой оплаты. Более 10% россиян, чьи пароли от онлайн-сервисов были скомпрометированы, сообщили, что злоумышленникам удалось получить доступ к их финансовой информации, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Средняя сумма финансовых потерь среди респондентов, которые столкнулись с утечкой паролей и потерей денег за последний месяц, составила около 18,5 тысяч рублей. Основной причиной компрометации паролей 31% пострадавших назвали переход по ссылке из фишингового сообщения. Еще 24% признались, что сообщили код подтверждения или данные мошенникам во время телефонного разговора. Российский боец смешанных единоборств из Дагестана Ислам Махачев взял верх над ирландцем Эном Мачадо Гэри и установил рекорд абсолютного бойцовского чемпионата по количеству побед подряд. Обладатель титула UFC в полусреднем весе впервые защитил пояс. Его бой против Гэри возглавил турнир UFC 330 в Филадельфии и закончился победой чемпиона единогласным решением судей. Благодаря этому успеху Махачев обогнал бразильца Андерсона Силву и установил абсолютный рекорд промоушена по количеству побед к ряду – 17. После поединка ирландец сказал тренеру россиянина, также прославленному спортсмену Хабибу Нурмагомедову, что он может гордиться своим учеником. Пояс чемпиона Махачев принимал с российским флагом на плечах. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит и кто нас слушает. Естественно, кто на нас подписан в соцсетях, ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе, в Телеграме. Все еще тоже есть, ну, естественно, в Максе. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Загляните, подпишитесь, если еще этого не сделали. Продолжаем знакомить вас со всем важным, значимым, любопытным, что в мире происходит. На ближайшие полчаса гость нашего эфира Александр Гусев, доктор политических наук, профессор Александр Анатольевич. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Алексей. Приветствую всех.
2: Александр Анатольевич, спасибо огромное, что согласились некоторые темки заявления прокомментировать. Сегодня как-то достаточно много, ну не то, что сегодня, а прямо сейчас про Турцию будет вопросов, потому что взаимоотношения этой страны с рядом других государств и организаций весьма специфические. И вот ваше мнение по этому вопросу будет, по некоторым вопросам будет особенно интересно. Ну и, во-первых, для начала стало известно о том, что МИД, российский МИД, официальный представитель Мария Захарова сообщила, потребовал от США, от Турции разъясниться, пояснить ситуацию с передачей очередного пакета, блока, набора вооружений. Причем, если читать, звучит, конечно, внушительно. Если, наверное, в детали вдаваться, там лучше военные специалисты скажут. Ну, например, вот 12 установок РСЗО, 2500 неуправляемых боеприпасов к ним, причем боеприпасы кассетные, 70 ракет с этим названием «Атакамас». В Турции, в администрации президента сообщили, ответили на запрос коллег о том, что о подобном требовании российского МИД ничего не знают. Ну, подождем, посмотрим, послушаем. Вот подобная передача, подобное вооружение, которое направляется на Украину сейчас, принципиально ситуацию меняет? Каким-то образом киевскому режиму помочь может?
3: Да нет, конечно. Ситуацию в целом, передача подобных вооружений и боеприпасов, ну, фактически не сделают. Погибнут люди, да, погибнут наши военнослужащие, гражданские лица, потому что что такое 12 установок М-270? Это достаточно серьезное вооружение. 2500, вы уже сказали, кассетных ракет М-26 и 47 тысяч снарядов. Ну, конечно, это достаточно серьезно, это надо учитывать. Но никакого перелома, конечно, в ходе проведения России специальной военной операции не произойдет. По всей линии соприкосновения мы продолжаем движение вперед, на запад, освобождая практически ежедневно населенные пункты на территории суверенных областей и республик Российской Федерации. Кроме того, в Харьковской области, Днепропетровской области. И я полагаю, что мы скоро услышим достаточно серьезное продвижение, еще более серьезное продвижение наших вооруженных сил. Что касается позиции Соединенных Штатов, а это вооружение американское, ну, действительно, 10 августа Госдепартамент Соединенных Штатов уведомил Конгресс о том, что они планируют, Соединенные Штаты планируют передать Турции вот эти вооружения, которые, Алексей, вы назвали, я повторил, что называется. Ну, о чем это может говорить? С одной стороны, руководство Турции в лице Реджепа Таипа Эрдогана, президента этой республики, заявляет о том, что мы избегаем передачи какого-либо летального вооружения. Кроме того, я должен подчеркнуть, что Турция являлась местом проведения двусторонних встреч между российской и украинской делегациями на протяжении достаточно длительного времени, ну, фактически с июля 2022 года, было проведено 3 раунда переговоров. Но мы видим, так сказать, посылы дипломатического регулирования со стороны администрации Турецкой Республики. Но вот этот факт, говорящий о том, что Турция готова передать киевскому режиму эти вооружения, конечно, это нас напрягает, это не может оставить нас равнодушными. И я абсолютно солидарен с позицией российского МИДа, ну и в частности Марии Захаровой, о том, что от дипломатических мер Турция постепенно переходит к достаточно активным действиям, поддерживая киевский режим. Что касается господина Трампа, но он 11 числа, 10 числа поступил запрос от Госдепа, а 11 августа Трамп заявил, что, ну, фактически, ну, в интервью одному из американских телеведущих, заявил, что американцы продают, всего лишь продают вооружение странам Европейского Союза. Ну, Турция не является страной Европейского Союза.
2: Это отдельная тема будет, да, отдельный вопрос вам задам еще.
3: Да. Но, тем не менее, так сказать, наверное, он имел в виду европейские страны. А там, куда продают дальше это вооружение, Трамп сказал, нас это не волнует. Ну, такая позиция, она, конечно, идет вразрез с теми договоренностями, которые были достигнуты в Анкоридже на Аляске. Поэтому, честно говоря, меня как эксперта это не удивляет. Американцы всегда вели, ведут и будут вести, ну, что называется, двойную игру. Поэтому чемоданчик у них с двойным дном.
2: Александр Анатольевич, а вот разрешите уточнить такой момент. Вот дипломатически, да, подобное требование, подобные идеи, инициативы, призыв со стороны российского МИДа, какую цель преследует? Здесь вот именно понимать дипломатически, на что это направлено. Потому что это ситуация, когда все все понимают, всем всем ясно. Более того, они понимают, что мы понимаем. Моя любимая вот эта вот словесная такая игра. И мы понимаем, что они понимают, что мы понимаем. Вот МИД каких целей пытается добиться? Что-то и кому показать этим действиям нужно?
3: Ну, я думаю, что нужно постоянно об этом говорить, потому что вооружение, с одной стороны, вооружение поступает по различным каналам и по Черному морю. Сейчас, правда, в меньшей степени, там, через Румынию, через Польшу. Поэтому формирование общественного мнения, безусловно, МИД в этом участвует, и это принципиально важно. Граждане государств должны знать, что на самом деле происходит. Что касается позиции там американского госдепа или МИДа, как мы говорим, да, американского, но здесь все шито белыми нитками. Убедить их в чем-то достаточно сложно, тем более учитывая характер их действующего президента. У него сегодня одно, завтра другое, а послезавтра третье. Поэтому речь идет, конечно, о намерении России перейти в плоскость дипломатического регулирования. Мы об этом неоднократно говорили, и МИД это лишний раз подчеркивает. Необходимо договариваться, но договариваться не о перемирии, а договариваться о долгосрочном мире. Даже не с киевским режимом, потому что должны на Украине пройти выборы, а именно с украинским, новым украинским руководством. Речь идет о долгосрочном мире, вот в этой части Европы, а не в каком-то промежуточном варианте, о котором настаивает киевский режим. Правда, сейчас они даже об этом не говорят. На встрече в овальном кабинете совсем недавно, да, там 2 недели тому назад, Зеленский вообще не говорил о прекращении огня. Он говорил о том, что мы побеждаем. И он говорил это Трампу, мы побеждаем на всей линии соприкосновения с российскими вооруженными силами, мы продвигаемся, что он там имел в виду. Но это бред, что называется, ну, не хочу, так сказать, уподобляться там более и говорить более жестко, да, хотя, честно говоря, по-другому выразиться, наверное, невозможно. Это бред сивой кобылы.
2: Ну, тоже определенные какие-то дипломатические шаги, видимо, или там то, что называется дипломатией, у того, кто называет сам себя президентом, это, видимо, какие-то свои штуки. Про Турцию не могу тоже не задать вопрос относительно того, что эта страна пополнила список тех, кстати, она пополнена достаточно давно. В общем, страны, на территории которых обнаруживали обломки беспилотников или куда залетали беспилотники, а в Турцию еще они и заплывают, потому что страна из Черного моря, и, ну, как минимум, угрозу-то создают. Третий беспилотник за сутки, три количества, в разных регионах страны было обнаружено, местные СМИ об этом пишут. Если правильно понял, обошлось без жертв, но, тем не менее, это вот в еще набор к Болгарии и Румынии, прибалтийским странам, Финляндии, Молдавии, Польше и еще значительным, нет, по-моему, я все перечислил. Может быть, кто-то еще был. По-моему, в Грецию еще что-то заплыло как-то относительно небольшое время назад. В общем, беспилотники-то в плюс-минус понятно, чьи, плюс-минус понятно откуда. Турция очень занятно на прошедшей неделе отреагировала, призвав и Украину, и Россию к какому-то там мораторию на бои, к какому-то там регулированию в Черном море. Это, опять же, та ситуация, где все все понимают, но призыв Турции обращает ко всем. Вот подобная история, подобная ситуация, куда все немножечко, а может быть, и немножечко повернут.
3: Ну, вы знаете, трудно говорить о киевском режиме, потому что, ну, это просто безбашенные люди, проще говоря, фашисты, которым, конечно, позволительно все. Им Запад разрешил делать все, что им заблагорассудится. Поэтому я думаю, что эти там 3 беспилотника за сутки на побережье Черного моря или Средиземного моря, я не знаю, где там находится.
2: Тут конкретно этот на Черноморском, но был еще,
3: да,
2: и в Стамбуле.
3: На Черноморском побережье, да-да-да.
2: И был еще один тоже в Черном море, на побережье.
3: В районе деревни Башаглу. Но надеяться на то, что киевский режим прекратит какие-то действия направленные в том числе и в отношении Турции, потому что беспилотники летают, там беспилотные морские, да, действующие беспилотные экипажи тоже периодически появляются у берегов Турции, правильно вы сказали, и Греции, и там других государств. Я думаю, что они будут продолжать. Это тем более, что Турция уведомила, да, и российскую сторону, что это, может быть, даже российские какие-то беспилотные, летательные и продвигающиеся по морю экипажи, да, морские. Но, честно говоря, нам не до этого.
2: Ну, тут я в любом случае, давайте подождем официальных расследований, что скажут, чьи действительно обломки. Но такая ситуация — это стандарт, что бы ни произошло, первым делом, каким-то образом, ну, Россия виновата. Тут даже двух мыслей не потребуется. Двух извилин не нужно, чтобы такое заявление сделать.
3: Алексей, бог с ним, пусть они там рассуждают, как хотят. Но нам, честно говоря, не до этого. У нас другие задачи поставлены верховным главнокомандующим, и мы их выполняем. Что касается этих беспилотников, залетающих в Польшу, там, в Румынию, сейчас в Германию, там еще куда-то залетающие. Но, честно говоря, они же могут написать все, что угодно на крыльях этих беспилотников, эти представители киевского режима. Они могут написать то, что они, и использовать наши беспилотники, которые попадают им в руки в зоне проведения специальной военной операции. Все что угодно. Поэтому, ну, честно говоря, акцентировать внимание на этом, мне кажется, это было бы большим преувеличением с точки зрения позиции
2: Александр
3: России.
2: Александр, тут немножечко про другой этот вопрос. Вопрос не столько про позицию России, она действительно всем понятна, а вопрос про турецкое внутреннее какое-то состояние, состояние общества, взгляды и прочее. Потому что одно дело, когда страна прекрасно себя чувствовала, наживаясь, зарабатывая на продаже, на торговле, где-то вот на передаче вооружений, может быть, там не на прямую зарабатывают, ну, какие-то, не знаю, корпоративные баллы, я не знаю, как это правильно назвать. Ну, а с другой стороны, да, когда обычные люди видят, да, что, слушайте, а вооружение-то и к нам прилетает, и у нас взрывается, и нам каким-то образом может быть. А у Эрдогана, непосредственно у Эрдогана и его партии, далеко не все хорошо с политическими позициями в отношении и общенациональных, и муниципальных выборов. Ключевые города он проигрывает очень просто.
3: Да, это все правильно, да, но это тема особого разговора. Что касается турецкого общества и позиции турецкого руководства, ну, мы же видим. Я думаю, что вот эта передача вооружения от Турции к киевскому режиму, ну, это, в общем-то, так сказать, операция, которую я не исключаю, она была инициирована и турецким руководством. С другой стороны, тот же Эрдоган заявляет, что ничего подобного он не знает. Вот, и вообще, так сказать, даже ухом не ведет, куда эти вооружения, что там, кто там это продает. Поэтому вот такой, что называется, дуализм мнений, да, даже в рамках позиции турецкого президента, он не создает ему авторитет. Что касается предвыборной кампании, то позиция партии Эрдогана, справедливости, партии справедливости и развития, она, конечно, позиция сейчас очень шаткая. И он действительно проигрывает во всех крупных городах, и в Анкаре, и в Стамбуле.
2: Но это не только сейчас, это регулярно. Ну, по как минимум, мэрские позиции в ведущих городах, в Анталии, в туристических городах у него не очень хорошо было. А вот такой здесь момент. На кого тогда ориентировано заявление, напрямую сделанное, прямым текстом сделанное в интервью Аль-Джазире о том, что Евросоюз больше Турцию не интересует. С конца 80-х годов турки направляли документы. В 99-м они были признаны кандидатами в Евросоюз. В 2005-м начались переговоры о возможном вступлении. Все это оттягивается, откладывается или другим образом оговаривается. Прямым текстом Эрдоган говорит, все, Евросоюз интереса к Турции не проявляет, ну, не очень-то и хотелось. Это чуть не первое, получается, такое прямое заявление от первого лица государства, ну, фактически за 3,5, даже больше, десятка лет.
3: Нет, я думаю, что это как раз произошло в 2015 году, во времена, помните, в Британии был такой премьер-министр Кэмерон.
2: Джеймс. Да. Дэвидом чуть не назвал.
3: Фигура политическая, да. Который заявил в 2015 году, что Турция может войти. Тогда еще Британия была членом Европейского Союза.
2: Нет, Александр Ильич, я немножечко про другое. Первое лицо турецкого государства говорит...
3: Нет, я вот как раз об этом и хочу сказать, что после слов Дэвида Кэмерона, который заявил о том, что Турция может войти в состав Европейского Союза после 2000 года Эрдоган, Эрдоган заявил, что мы не видим себя сейчас уже, раз такое заявление поступило, да, в средства массовой информации, мы не видим дальнейшего развития событий по вступлению Турции в Евросоюз. Поэтому я думаю, что вот где-то в 99-м году подали заявление на вступление. Вот до 2015 года они, кстати, выполняли требования. Там 72 пункта было, которые Брюссель поставил перед турецким руководством. Они там 69 выполнили. Приведение законодательства, там миграционная политика и так далее. А вот с 2015 года турецкое руководство, турецкое общество готово к тому, чтобы войти, там, страна вошла в Евросоюз, они видят себя европейцами. Что касается позиции Эрдогана, я думаю, что он вот на протяжении последних 10 лет больше занят внутренними проблемами и взаимодействием в рамках крупных таких политических международных организаций. А Европейский Союз он отставил, вступление Турции в Европейский Союз, и вообще, так сказать, отношения с европейцами, странами, лидерами стран, членов Европейского Союза, он, мне кажется, отодвинул на второй план.
2: Знаете, я сейчас подсмотрел цитату, не в 15-м, а в 17-м году Эрдоган заявил очень любопытную формулировку. Евросоюз нас больше не интересует, но переговоры мы прекращать не станем. То есть вроде и то, и другое. Слушайте, от анекдоты про то, как Турция сидит, и Эрдоган лично на двух стульях, но это даже уже не анекдоты, это абсолютно серьезно. Немножечко в другой регион чуть-чуть перенестись. Пишут, что, правда, британские СМИ, что Иран, но со ссылкой на официального представителя Иран МИД, о том, что Иран и Оман достигли согласия по тому, как будет дальше функционировать Ормузский пролив. Здесь любопытно, что Эмираты они как-то исключили из вот этого всего, потому что Эмираты — это одна из стран, на территории которых, вот, собственно, один из берегов Ормузского пролива. Но, тем не менее, что-то сейчас вот это куда-то продвинуть может, учитывая, что, говорится много. По факту, к сожалению, ситуация прежняя.
3: Ситуация действительно прежняя, потому что блокировка достаточно серьезная. Исламская республика Иран Ормузского пролива. Но тут две основные позиции. Позиция американцев и позиция, естественно, Ирана. Иран ищет союзников, он в лице Омана. Собственно, Тегеран и Маскат договорились о том, что они будут контролировать вместе. Но я думаю, что туда могут войти другие страны Ближнего Востока, чье побережье выходит в Ормузский пролив.
2: Но это Эмираты, там всего три страны.
3: Естественно, поэтому я полагаю, что вот в этом направлении, конечно, Иран будет двигаться. Там есть определенные сложности, связанные с саудитами, это мы прекрасно понимаем. Но эта тема тоже особого разговора и взаимоотношения. Поэтому, конечно, сейчас он заручился поддержкой Маската. Американцы... Трамп же заявил 2 дня тому назад, что это Ормузский пролив, это пролив американский.
2: Да, территория Америки, это было забавно.
3: Да, поэтому он же даже хочет его переименовать там в пролив Трампа. Уже заявил о том, что там готов это сделать, и это американская территория, они будут его контролировать, он будет бесплатным там, не знаю как.
2: Рассказано было действительно много. Тут опять же нужно подождать деталей, потому что тут опять же в заявлении, которое цитируют британские медиа, некоторые вопросы все еще обсуждаются. Пусть и обсудят и решим. В завершении 2 минутки с небольшим остается. Есть сообщение опять же о том, что в Пентагоне публикуют карту Израиля с палестинскими территориями в составе этого государства. Наверное, ничего удивительного, но все-таки пару слов предложу вам сказать.
3: Знаете, честно говоря, это удивительно. Сектор Газа, и территория Израиля, и западный берег Иордана – это территория Израиля, карты выпустили. Но в этой ситуации до урегулирования этого процесса – это палестинская территория. Вот, и точка. Здесь нужно... Палестину признала Россия 157 государств, членов Организации Объединенных Наций, включая туда сектор Газа и западный берег Иордана. Это суверенная территория Палестины. Палестинское государство признано. Какие карты? О чем вы говорите? Поэтому можете рисовать все, что угодно. Вот. Но о чем это может говорить? Это говорит о том, что Израиль не согласится ни на какие компромиссы. Вот. То решение Совета мира они, естественно, учитывать не будут, потому что извечная проблема с Хамасом, с Хезболлой и так далее. Поэтому здесь, ну, у меня это не вызывает никаких, так сказать, там, дополнительных иллюзий по отношению Израиля к этому процессу. Карты они могут рисовать, но что там будет на самом деле? Регион очень сложный, очень противоречивый, но рисунки, да, вот этих подобных карт, они не продвигают нас к решению самого главного вопроса, к миру в этом регионе.
2: Ну а так, да, наверное, можно в очередной раз напомнить, что именно Соединенные Штаты – это единственная страна Совета Безопасности, которую Палестина не признает. Именно Соединенные Штаты – это та страна, да, которая ветировала все абсолютно резолюции Совета Безопасности ООН, которые так или иначе касались Израиля, ну или, условно говоря, призывали его к ответу. Ну ладно, хорошо, все я не буду говорить, не могу сейчас сказать точно, но подавляющее, абсолютно точное большинство, и то, что, может быть, во внутренних каких-то документах это территория считается территорией Израиля, и периодически эти карты попадают в открытое пространство, где-то используются в публичных мероприятиях, тоже никого удивлять не должно. Александр Анатольевич, вам спасибо огромное за ваши ответы, за то, что прокомментировали некоторые события, которые в мире происходят. Александр Гусев, доктор политических наук и профессор, в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

знать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых, волею загадочных обстоятельств, раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о «Кольце времени» пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: Здравствуйте. Микрофон Дарья Гущина. 3 человека пострадали в подмосковном Подольске в результате атак беспилотников СУ, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он уточнил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы за ночь сбили и подавили 187 беспилотников. Возгорание склада с медикаментами произошло в Домодедово. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения из атак беспилотников также зафиксированы в подмосковной Кашире. Там повреждено здание отдела полиции. Воробьев добавил, что сооружения промышленного объекта повреждены в Воскресенске. 11 человек эвакуировали в пункты временного размещения в селе в Забайкалье, где паводком подтопило приусадебные участки. Об этом сообщает региональный главком МЧС России. По данным ведомства, в селе Алиуры из-за подъема уровня воды в реке, ручьях, оказались потоплены около 30 приусадебных участков. Уточняется, что уровень воды уже начал спадать. От воды освободились 15 приусадебных участков из 30 ранее потопленных, добавили в региональном главке. Основным барьером для развития искусственного интеллекта в мире является нехватка энергетических мощностей. Именно поэтому европейские страны и Соединенные Штаты пытаются возродить атомные технологии, заявил в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. По словам ученого, автоматизированные системы управления известны еще со времен Советского Союза. Однако они не переросли в искусственный интеллект, поскольку не было компьютеров с необходимой мощностью и скоростью обработки больших баз данных. Водителей с 1 марта 2027 года начнут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование, если на приеме у врача у них выявят признаки заболеваний, которые препятствуют управлению автомобилем, рассказала юрист Камила Хасанова. Она отметила, что в случае отказа от прохождения внеочередного медосвидетельствования водителя лишат прав. Российский боец смешанных единоборств из Дагестана Ислам Махачев заявил, что его соперник, ирландец Иэн Мачадо Гэри, смог оказать ему достойное сопротивление, отметив при этом эффективность своей стратегии. Бой прошел в воскресенье в Филадельфии и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Обладатель титула UFC в полусреднем весе впервые защитил пояс. Благодаря этому успеху Махачев обогнал бразильца Андерсона Силву и установил абсолютный рекорд промоушена по количеству побед к ряду – 17. После поединка ирландец сказал тренеру-россиянину, также нашему прославленному спортсмену Хабибу Нурмагомедову, что он может гордиться своим учеником. Пояс чемпиона Махачев принимал с российским флагом на плечах под овации многотысячных трибун. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Сегодня очередной выпуск программы «Мастера», полностью посвящен народному артисту России, лауреату Государственной премии России, лауреату Международной американской академии музыки, композитору Микаэлу Таривердиеву. А если вспоминать, что это был за человек, то мы вполне можем себе представить элегантного, стильного, с юмором, роскошного мужчину. Я уверена, что он был бы такой и в день своего рождения. Но, к сожалению, жизнь распорядилась так, что Микаэла Леоновича Таривердиева нету сегодня с нами. Конечно, осталась его музыка абсолютно в разных жанрах. И нет такого человека, который бы не знал его музыку кино, его песни из кино, хотя можно назвать это песнями. Я не знаю, как это назвать. Пусть решают музыковеды. Но это то, что уже навсегда в наших сердцах. Еще нельзя не сказать об одной особенности замечательной этого человека и музыканта. Именно Таривердиев открыл для многих-многих людей имена великих литераторов, поэтов. Потому что когда мы смотрели фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», или когда мы смотрели фильм «Ольга Сергеевна», мы обязательно слушали и эту поэзию, и многие из нас не знали этих поэтов. Ну, такое было время, они не издавались, купить было негде, а Таривердиев приоткрыл для нас эту страницу. Говорить я могу о нем много, как вы уже поняли, но время эфирное ограничено. Я хотела бы, чтобы портрет этого человека дополнила его верный друг, жена, музыковед, журналист, президент благотворительного фонда Микаэла Таривердиева, Вера Таривердиева.
3: Добрый день. Добрый день. Я очень рада тебя
2: видеть. И я тоже рада. Не будем скрывать, мы на «вы» даже не будем говорить, потому что это смешно, правда? Вообще, мне кажется, вот я хочу вам сказать, уважаемые слушатели, что Вера, ну просто как никто, подтверждает одну строчку Бродского. Я не знаю, тебе приходило в голову это или нет. Время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Ты понимаешь?
3: Я совершенно согласна. Я это переживаю все время, и я в этом живу, и я в этом убеждаюсь. Тем более, когда речь идет не просто о человеке, а о человеке, который, как я ощущаю Микаэла Леоновича, он человек-посланник, он человек со своим заданием. И это его задание, оно только началось при жизни, оно сейчас продолжается, он его осуществляет, он соединяет людей. Тех людей, которых он соединяет, они находят свой путь в искусстве, они находят близких людей себе, у них рождаются даже дети.
2: Ой, прям есть такие примеры?
3: Ну, например, к нам на первый конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева, который происходил в 99 году, приехал голландец Жан-Пьер Стайверс. Он стал нашим, что называется, first-first, то есть лауреат первой премии первого конкурса. На четвертый конкурс приехала японская органистка Хироко Инуэ. Она не стала лауреатом первой премии, она стала просто лауреатом. Потом они встретились на нашем концерте «Органный хит-парад» в Международном Московском Доме Музыки. Они полюбили друг друга. У них сейчас растет замечательный, чудесный мальчик. Хироко Иноу после участия в конкурсе решила остаться в Калининграде и получила статус солистки Калининградской филармонии. Она там жила, и там родился ее мальчик японо-голландский. Наш лауреат первой премии Жан-Пьер Стайверс получил официально от мэра города Калининграда почетную грамоту «Почетный летучий голландец Калининграда». Сейчас, поскольку единственная японская школа находится в Москве, Хироко со своим сыном японо-голландским Таро.
2: Японо-голландским, да. Как ты красиво говоришь.
3: Таро, ага. Стайверсом Иноуэ вынуждена была переехать в Москву. Так по иронии судьбы, на какую улицу она переехала? На улицу строителей. как говорится, на улице
4: ирония имени судьбы.
3: Ирония судьбы.
4: Да.
3: Это не единственный случай рождения детей.
4: Это, конечно, завязки. Но он правда, он действительно уникальный. Вот так вот говорят, этот уникальный, тот уникальный. А вот этот совершенно точно уникальный. И композитор, музыкант, и человек.
3: Человек.
4: И человек. 15 августа, юбилей.
3: В это трудно поверить.
4: Да.
3: Но это так.
4: Он очень рано ушел. Очень рано, 64 года.
3: Без просто... 2 недель 65.
4: Ну да.
3: Но судьба таких людей, она разворачивается по своим законам, по законам, связанным с тем, что они делали, со своим предназначением, со своим заданием. И ты это наверняка помнишь. В мае 96 года Михаил Леонович отдал свою последнюю музыку в театр имени Ермоловой, и среди этой музыки был «Реквием». И собственно говоря, весь его поздний период — это произведение, симфония для органа «Чернобыль», второй скрипичный концерт, концерт для альта. Это музыка ухода, это музыка прощения, это музыка уже взгляд оттуда. Я это просто хорошо знаю. Когда меня спрашивают, какая у тебя любимая песня у Михаила Леоновича, я говорю, моя любимая песня — симфония для органа «Чернобыль» и концерт для альта, потому что вот я еще до того, как эти произведения звучали, я в них жила, я, как говорится, Бог дал понять, о чем, что это, как это, про что это. И это, конечно, визионерские произведения, и написав это так, высказавшись, ну, Михаил Леонидович, как и Моцарт.
4: Да, «Реквием» и все. У меня, знаешь, такой вопрос. Смотри, вот за это время издано такое огромное количество дисков. Ты же все собирала. Иногда, наверное, приходилось собирать по капелькам.
3: Но на самом деле я не то чтобы собирала. Действительно, вот благодаря нашим издателям удалось издать очень много разных, разноплановых дисков музыки.
4: В разных жанрах.
3: В разных жанрах. Это и оперы, это органная музыка, это киномузыка, это разные такие вот собрания, подборки, и это раритетные записи конца 50-х, это раритетные записи Зары Александры Долуха, и Марии Сергеевны Лемешевой. И слава богу, что у нас такая была возможность, и она есть. Но все время выплывает какая-то новая музыка. То есть новая в каком смысле? Вот, например, наше самое последнее издание — это диск «Отражение тишины», который такой у нас... Появляются такие странные люди, Михаил Леонидович их притягивает. У нас появился такой Сергей Каштанов, который стал цифровать все, что у нас в доме есть. У меня такое иногда ощущение, что он меня скоро отцифрует. Вот он цифрует все подряд. И он в одном из шкафов нашел старую пленку. Это полный саундтрек фильма «Ольга Сергеевна». Из «Ольги Сергеевны» мы издавали многожды мелодию, ноктюрн, «Не исчезай», «Тишины».
4: Скрипки потрясающие.
3: Но там... Это просто 2 часа звучания. Мы издали вот этот диск. Там удивительное. То есть я с этим диском не расстаюсь. У меня его хотят и просят все, потому что это какой-то уникально созданный Михаилом Леоновичем мир импровизации, где он сам за клавесином, где вот тот же самый ансамбль скрипачей Большого театра Леонтовича.

0: Ну вот Николай Леонович не был же вот таким музыкантом, который как-то особо бережно относится к своим архивам. Он же не собирал все вот...
1: Совсем наоборот.
0: Ну, правда же? Да, поэтому это ж...
1: У него только партитуры, концерты для альта, концерты для скрипки первого, второго. Вот эти партитуры у него в порядке, лежали, лежат, и мы их набираем сейчас вот в электронном виде. У меня есть люди, которые это делают. А киномузыка, это же как это? 134 фильма. Это просто делалось, из-под рук отдавалось в оркестр, оригиналы. Но я ксерокопировала то, что в оркестре кинематографии находится. Что-то есть у нас. В принципе, это огромный мир музыки, который в нотах он частично просто исчез, потому что вот этот архив, там же композитор написал, должен был сдать партитуру в архив. Там частично исчезло, частично уничтожено, частично осталось.
0: А он не дорожил.
1: А он просто, ему некогда было этим дорожить. Вот он дорожил своими операми, балетами.
0: Угу, да.
1: А там это чудо, вот тот диск, который мы издали, это просто такое чудо совершенное.
0: А как же говорят, диски сегодня никому не нужны?
1: Ну как, они, конечно, продаются сегодня меньше.
0: Но приятно иметь диск.
1: Поэтому, да, это
0: правда
1: точно.
0: Же?
1: Да,
0: угу.
1: Да,
0: это
1: конечно.
0: Как книга. Да, электронные
1: ну,
0: книги.
1: Сейчас возвращается к винилу.
0: Вот
1: у нас совершенно замечательная история. Началась с Лондоном, и там издан альбом из трех пластинок виниловых.
0: Именно в Лондоне?
1: В Лондоне. Под британским и американским брендом.
0: Угу.
1: Три винила, три CD и роскошный альбом. Это такая отдельная история. Очень интересная тоже история имени Таривердиева.
0: А как получилось, что они вообще как бы заинтересовались этим?
1: Один человек по имени Стивен Коу, он композитор, он руководитель ансамбля Real Tuesday World, он был на Московском кинофестивале, поскольку он пишет также музыку кино, он оказался в ресторане и услышал музыку. Он стал расспрашивать официантку, что это за музыка. Он ее допрашивал, он ей надоел, она ему принесла, отдала этот диск. Он увез его в Лондон, он его слушал, он его показывал друзьям. Он не мог понять, что он слушает, но он был влюблен в эту музыку совершенно, сфотографировал диск и послал своему русскому другу в Нью-Йорк. И тот ему написал: «Таривердиев, музыка 60-х, до свидания, мальчики». Потом Стивен написал даже такую статью «Lost in the Music», «Затерявшийся в музыке».
0: Хорошее
1: он
0: название.
1: Нашел меня. А мы стали переписываться. Он приехал в Москву, мы с ним познакомились. И он сказал, что он хочет издать Таривердиева на Западе. Он шел к этому долго. Они приезжали со своим другом Полом Хартвельдом. Жили у нас дома. Я в это время жила в офисе у нас.
0: Да.
1: Они цифровали многие записи, потому что у них свои параметры. Вот они хотели издавать это на виниле. Им нужно было high quality, высокое качество отцифровки. Пол Хартвельд оказался очень известным фотографом британским. Он личный фотограф последних двух премьер-министров Великобритании. Такой культовый фотограф музыкальных кругов. Вот они фотографировали все. Дом, меня, цифровали негативы. Там, в общем, они приезжали несколько раз, и в результате в ноябре они сделали вот такое вот супер-издание. Оно
0: это
1: супер-красивое.
0: Молодые люди?
1: Они, но нет, они где-то среднего возраста люди. И было очень много откликов в западной прессе. Все европейские страны откликнулись. Великобритания, Америка, там статьи в «Шпигеле», статьи, там, я не знаю, в ведущих газетах, в каких-то музыкальных обозрениях. Были отклики на это издание, и там писали, как мы могли до сих пор не знать эту музыку. А теперь...
0: Ну, это правда волшебная музыка.

0: Верочка, я думаю, что прошло много лет, очень много лет уже прошло, и появилось новое поколение, не все знают, не всем понятна вот эта твоя фраза за подаренные 6 лет жизни.
1: Просто в 90-м году в Королевском лондонском госпитале Михаилу Леонидовичу сделали операцию на сердце, ему заменили клапан, и как он с присущим ему чувством юмора, который ты хорошо знаешь, говорил: у меня теперь железное сердце
2: из обшивки
1: шаттла с гарантией на 40 лет.
0: Да, чувство юмора вообще, конечно, совершенно особо такой теревердиевской.
3: Программа «Мастера».
0: Вер, вот при всей твоей любви дальше время не останавливается, идет дальше, и все понимают, что это любовь, которая движет тобой и благодаря которой живешь ты и живет музыка Теревердиева. Все равно невозможно одной осилить это все. Есть ли какие-то люди, которые тебе помогают?
1: Конечно, их очень много.
0: Это я люди... не говорю о попечительском совете фонда. Там уважаемые люди, просто очень
1: Нет,
0: уважаемые.
1: Я спрошу, ну, например, вот мы говорим о фестивале, о таком, угу. так сказать, грандиозном, как ты сказала, фестивале, действительно фестиваль угу. такой масштабный. Это делает только Ольга Жукова, ну, человек, с которым я просто лично дружу, с которым я познакомилась 20 лет назад, она была тем человеком, который, она и Иван Цыбин, их авторская программа «Впереди, мне казалось», была первой передачей о Михаиле Теревердиеве на советском российском телевидении. Ведь у Михаила Ильича при жизни не было ни одной передачи сделано. Он давал интервью, он участвовал в программах.
0: Ну, так, чтобы о нем нет.
1: не было ни нет. одной передачи.
0: Не было.
1: При
0: не
1: всей
0: было.
1: Его, так сказать, известности и к 64 годам можно было бы, да?
0: Да, да, да. Я хочу задать тебе вопрос по поводу другого произведения Теревердиева. Это «Король олень». А скажи, а кому вообще принадлежит идея? Что, Сергею Урсулюку? Я это видела.
1: Мысль Сергея Ивановича Скрипки.
0: Молодец,
1: вот это Сергей Иванович
0: да.
1: сказал, давайте делать «Короля оленя».
0: Угу.
1: Благодаря ему мы восстановили часть партитур утерянных, и благодаря ему мы это все осуществили, а актерскую команду, вот такую уникальную совершенно, собрал Сережа, он их построил, просто он с ними репетировал, он с ними проходил, и я ему благодарна вообще вот просто за угу. то, что он есть в жизни. В жизни многих, и вот в нашей с Михаилом Леонидовичем тоже. Но я только знаю одно. Вот у нас, например, в Екатеринбурге мы делали такой эксперимент опасный. Мы в один вечер на сцене Большого зала консерватории исполнили второй концерт для скрипки Михаила Леонидовича и концерт для альта. Это очень сложное произведение. Это произведение такой, вот как я уже сказала, как бы ухода, уже, можно сказать, потусторонние. Это такая программа. А пришли люди в основном просто на Теревердиева, как часто у нас бывает. Вот приходят на Теревердиева, и они думают, что они услышат вальс из «Иронии судьбы».
0: Да. Ладно, приходят... тетю уже никто не ждет. Она звучит в душе у каждого.
1: И вот самое поразительное, что люди, пришедшие просто на Теревердиева, они понимают и считывают смысл любой музыки Михаила Леоновича. Вот я на это надеюсь. У меня есть какая-то уникальная способность проникать и затрагивать какие-то душевные струны. В ней есть какая-то ясность смысла, ну, мне так кажется, которую люди, даже не очень подготовленные, могут все равно понять. Вот много раз мы где только симфонию для органа «Чернобыль» кому только не представляли.
0: Это очень сильная музыка.
1: Вот я прилетела из Нью-Йорка, где в главном кафедральном католическом соборе Нью-Йорка, в Сент-Патрике, звучала симфония для органа «Чернобыль». Люди в потрясении. Вот тоже пришли люди на Теревердиева, там увидели

0: посыл и смысловой.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Дина, спасибо большое.
1: Я тебя целую, и всегда мы ждем тебя здесь, если будет что-то интересное. Ждем от тебя всегда интересный рассказ.
0: А у нас обязательно будет.
1: Да, я в этом даже не сомневаюсь. Спасибо, спасибо большое. А гости наши, президент благотворительного фонда творческого наследия, композитора Микаэла Тривердиева, музыковед, журналист, просто музыкант Вера Тривердиева.

0: сегодняшнюю программу включено интервью, и мне посчастливилось взять это интервью у него буквально накануне отъезда композитора на кинотавр в Сочи. И больше мы не виделись. Именно там, в Сочи, выйдя на балкон, увидев свое любимое море, солнце, перестало биться сердце Микаэла Таривердиева. Сегодня мы с вами послушаем фрагмент этого интервью, потому что оно одно единственное, другого не будет, и потому что то, что говорит в этом интервью композитор, очень важно именно сегодня для нас всех, от мала до велика.
1: Мне повезло, что, в общем-то, вот бывает везение, понимаете? Вот как-то с самого начала меня стали приглашать. И с самого начала у меня было положение, когда я мог выбирать и эту картину, или эту. У меня не было ситуации, вот у меня болен ребенок, и нужны деньги на лекарство. Угу. И любой ценой я должен делать. Мне такой ситуации, к счастью, не было. Не было.
2: То есть вот за кусок хлеба это была та музыка, которую мы сейчас все и слушаем.
1: Да, вот вся та музыка, угу. Я зарабатываю, я вечерний еще зарабатываю. Я нигде не работаю, кроме этого. В Союзе кино, где я секретарь Союза, я не получаю ни одного рубля. У нас там нет зарплат. Угу. В штате нигде не состою. Потому что вот это вот та, которую вы слушаете, это и есть мое зарабатывание денег. Со всеми авторами, с которыми я работал, я сохранил нежнейшие отношения. Ну, это уж авторы такие, знаете, Белла Ахмадулина, это моя нежно любимая подруга и гениальная поэтесса. Это Евгений Евтушенко, это Андрей Вознесенский. Авторы, с которыми я работал всегда. Ну и те авторы, которых я как бы не знал, не был знаком, не имел чести быть знакомым. Это Шекспир, понимаете? Я с ним не знаком и сохранил отношения с ним самые добрые. И Лермонтов. Так что совсем не обсохранены.
0: Ну вот и все. К сожалению, все. Потому что интервью, которое было взято много лет назад, практически ровно столько же лет, сколько нет с нами Микаэла Леоновича Таривердиева. Это было перед отъездом его в Сочи, где и закончилась его жизнь. На кинотавр он уезжал. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто и сегодня является почитателем музыки Микаэла Таривердиева. Это была программа «Мастера». Спасибо. Мы встретимся с вами ровно через неделю.
3: Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены. Тишины, чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно шалость от спины до мизинца ступни. Тишины, звуки будто отключены. Чем назвать твои брови сотливы, понимание молчаливое?

запаздывает за светом. Слишком часто мы рты разеваем настоящее, не называемо настоящее, не называемо тишины. Мы в другой погружены, в ход природы неисповедимы и по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Андрей Воробьев о последствиях атаки беспилотников на Подмосковье. Ким Чен Ын направил телеграмму Владимиру Путину. Власти США продолжают бороться с родильным туризмом. Об этих и других темах подробнее далее. Мужчина погиб в результате ночной атаки беспилотников ФСУ в Раменском округе. Беспилотник упал на территорию частного дома. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что жизни троих пострадавших в результате атаки БПЛА в Подольске ничего не угрожает. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор уточнил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы за ночь сбили и подавили 187 беспилотников. Катар опроверг заявление о том, что захватил в плен трех иранских пилотов. Ранее глава комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мухаммад Бекарадзаде сообщил, что три пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских колониалистов в телеграмме президенту России Владимиру Путину. Об этом передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул, что наша страна и Северная Корея создали надежную гарантию для более светлого будущего двухсторонних отношений. Глава государства также выразил гордость за совместную борьбу двух стран за справедливость. Напомню, ранее корейский лидер получил поздравительные телеграммы от президента России и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации. Власти США в рамках борьбы с родильным туризмом могут отозвать визу в любой момент. На находящихся на территории штатов иностранок это тоже распространяется. Об этом рассказал РИА Новости главный юрист и управляющий партнер калифорнийской юридической фирмы Крис Инграм. Госдеп ранее сообщил, что специальный отдел по борьбе с туризмом, направленным на рождение детей в Соединенных Штатах ради гражданства, отозвал 750 виз за несколько недель после начала своей работы. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала надзорные мероприятия по фактам нарушения законодательства об охране животных при проведении морских прогулок к местам обитания касаток в Авачинском заливе, сообщили РИА Новости в прокуратуре Камчатского края. Поводом для проверки стали публикации в средствах массовой информации и сообщения проекта по изучению касаток о массовом преследовании животных туристическими катерами. Школьник Денис Художитков, который обменялся с президентом России Владимиром Путиным футбольными передачами, рассказал РИА Новости, что хотел бы сыграть с главой государства в хоккей. Глава государства 3 августа посетил Красноярск, когда президент вышел на сцену, где проходила церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», он обменялся футбольными передачами с Денисом и его соведущей. Путин ранее рассказывал, что с удовольствием играет в хоккей, потому что командные виды спорта захватывают и дают возможность по-настоящему отдохнуть от текущих дел. Российский лидер не раз принимал участие в играх ночной хоккейной лиги. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что президент играет в хоккей регулярно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Продолжаем работать в прямом эфире. Радио «Спутник», «Живая природа». В студии Эдгард Запашный и Алексей Красильников.
3: Всех приветствую.
2: Это «Живая природа», как я уже сказал, программа, которая дает нам очень много интересного, познавательного из мира флоры и фауны. И знаете, вот есть новости, которые, хочешь не хочешь, ну, даже меня удивляют как профессионала. Ну, например... Ученые начали использовать акул для прогнозирования силы ураганов. Вот Первое, что в голову приходит, при чем тут акулы и ураганы, да? Вот эти в воде, ураганы, значит, у нас наверху.
3: Ну, ураганы же вроде приходят со стороны моря, и если посмотреть, изучать будут вот это восточное побережье, которое ураганами снабжает, восточное побережье, с Атлантического океана, который снабжает вот ураганами восточное побережье, опять же, Штатов, потому что там такие разрушительные были. Новый Орлеан лет 15-20 просто начисто снесло. И периодически тоже слушаешь, вот как вот они идут, смотришь карту, на Флориду там что-нибудь надвигается, в секретных материалах моих любимых, даже серия про это была посвящена, то есть вот по сути такие вещи. Поэтому если и так, то да, а вот как, пусть нам расскажут, конечно.
2: Вот, да, давайте сейчас небольшое пояснение, погружение, так сказать, в эту информацию. Ученые из Делаверского университета США начали прикреплять к акулам электронные датчики, чтобы улучшить прогнозы ураганов. И исследования проходят у восточного побережья, да, как сказал Алексей.
3: А на западном просто нету.
2: Ученые проверяют, могут ли акулы служить мобильными наблюдателями за океаном. Для этого к рыбам, а акула – это рыба, прикрепляют датчики, которые измеряют состояние воды и передают данные на климатические модели. Сами датчики, метки – это такие небольшие электронные устройства, которые измеряют электропроводность океана. Этот показатель тесно связан с соленостью воды, а также фиксируют температуру и глубину в те моменты, когда акула плывет или ныряет. И, как отметил главный исследователь, профессор из Делаверского университета Айрон Карлейн, такой способ изучения океана не нов. Ну, оказывается, в полярных регионах ученые уже много лет крепят такие датчики к морским коровам.
3: Ну, то есть, по сути, передвижные буйки, что ли, причем которые могут еще и глубину менять для замера воды.
2: Да, естественно. Больше всего интересует теплая вода в верхнем слое океана, который называется перемешанным слоем. Ну, то есть, очень много интересного, и самое главное, технология оказывается не новая, что удивительно. И это не британские ученые.
3: Да, но, кстати, тоже можно обратить внимание к вашему тезису про то, что у некоторых животных, у некоторых рыб есть пиарщики, опять акулы. То есть пока этим занимались морские коровы, никого это не интересовало.
2: Это правда. Давайте поговорим. У нас на связи эксперт, доктор наук, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Васильевич Кузишин. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот американцы этим занимаются. Почему-то первое, что приходит в голову, что это лишь прикрытие. По-настоящему здесь в этом всем могут присутствовать какие-то военные технологии, нет?
4: Ну, трудно разделить гражданские и военные в наше время. Все очень сильно перемешано. Но позвольте мне прокомментировать немножко этот метод сам по себе.
2: Да.
4: Ведь вот эти вот самые датчики, с помощью которых изучают параметры внешней среды, ну вот вы упомянули электропроводность, но они работают по разным каналам. Скорее всего, они снимают несколько показателей. Это электропроводность, то есть соленость, обязательно температуру. Это очень простые по конструкции. Могут глубину и ряд других параметров. Это, в общем, действительно ничего нового. Наверное, стоит отметить, что с развитием технологии и техники размер этих датчиков уменьшается. Но там есть одна важная вещь, которая действительно принципиальна. Дело в том, что этот датчик, если речь идет вот о таком исследовании, должен быть как-то связан со спутником. То есть вот эти вот данные, они должны передаваться как-то на орбиту, чтобы их отслеживать. Почему с млекопитающими и китами это получалось раньше, а с акулами сейчас? Ну, во-первых, размер, а во-вторых, эти животные должны обязательно всплывать к поверхности, потому что через воду сигнал практически не идет. Киты и ластоногие, они обязательно приподнимаются, когда-то им надо дышать. И в момент, когда они всплывают, и датчик оказывается над поверхностью воды, он передает данные на спутник. В принципе, это отработанная технология, да, это, в общем, известное дело. С акулами, ну, наверное, это как-то впервые. И, скорее всего, речь идет об определенных видах акул, которые живут, ну, скажем так, в приповерхностном слое и довольно часто поднимаются к поверхности. Потому что есть придонные виды акул, и повесить на них такой датчик означает, в общем-то, этот датчик похоронить.
2: Ну, вот здесь вот можно поподробнее рассказать, что, как правило, короткоперые мака используются. Это крупная акула семейства сельдевых, которую считают одним из самых быстрых акул в мире. Также синие акулы, акулы молоты и молодые белые акулы.
4: Ну, вот, собственно говоря, да, выбор вполне логичен, особенно когда речь идет про акулу мака. Акула мака – это эпипелагический вид. Кстати, это довольно близкий вид к знаменитой большой белой акуле, которую называют людоедом, а не из одного семейства. И мака действительно держится в приповерхностных слоях и частенько поднимается, ну, туловищем на поверхность. Она охотится за рыбой и преследует стаи тунцов, например, ну или других каких-то пелагических видов, тропических рыб. Что касается большой белой акулы, это звучит как экзотика, численность ее не столь велика в океане. Ставка на мака более как бы оправдана. Ну и там упомянутые выше другие виды, да, это действительно приповерхностные акулы. Правда, надо помнить, это все-таки тропические и субтропические виды. Поэтому они дают информацию только по океану из низких широт.
3: Кирилл Васильевич, а вот расскажите, пожалуйста, эффективность подобного метода с точки зрения получаемых данных, с точки зрения финансовых затрат. Но ведь рыба перемещается. А я вот могу только предположить, что ценнее, наверное, будет показатель из одной точки, чтобы сравнивать, вот как он меняется по времени, допустим. А тут акула переплыла туда, переплыла сюда. Насколько это вот, ну, действительно, понятное дело, что если ученые занимаются, значит, в этом что-то есть. Но вместе с тем, это ценнее, это полезнее, это ну, вот эффективнее, опять же, чем статичный какой-то буй, какой-то датчик?
4: Думаю, что да. Ну, во-первых, скорее всего, в момент передачи фиксируется точка передачи. Ну, грубо говоря, географические координаты. А так как акула перемещается на значительное расстояние, то за короткое время можно получить очень богатые сведения по довольно обширному району. И если все это загрузить в базу данных и в какую-нибудь там климатическую модель, то это могут быть достаточно ценные данные. А если еще и количество акул, которые помечены такими датчиками, будет составлять какую-то такую значимую величину, даже хотя бы 10-15 экземпляров, то в конце концов это означает довольно широкое покрытие большого пространства. Так что, наверное, в этом смысл есть, да.
3: То есть акул для этого нужно много, которые с этими датчиками будут? Ну, чтобы всю действительно сеть получить, тогда да.
2: Не знаю, мне почему-то кажется, что за всем за этим стоят военные. Ну, или будут стоять, потому что американцы просто так ничего не делают. И вот эти способы погружения в мировой океан, и самое главное, стирание границ. Ведь таким образом официально ты стираешь границы. Ну, акула переплыла куда-то в другие воды. И можно таким образом отслеживать, следить, получать информацию на будущее. Ведь сейчас эти технологии, вы сами сказали, датчики все меньше и меньше становятся, и все более-более эффективно. И камеры уже размером с ноготь, и все остальное. Поэтому мне кажется, что здесь хитрые американцы просто так ничего не делают. Скажите, пожалуйста, занимаемся ли мы чем-то подобным? Вот в России есть какое-то изучение, назовем так, мирового океана с помощью животных?
4: Ну, мне трудно сказать. Думаю, что все-таки у нас не столь далеко мы зашли. В силу многих обстоятельств, необходимость этого, конечно, очевидна. У нас, конечно, идут ихтиологические исследования, у нас есть научно-промысловые суда, которые делают акцент, конечно, в первую очередь на промысловых объектах. С акулами там сложнее, все-таки акулы – это не совсем наш вид. Ну, по крайней мере, вот работы с датчиками, они в таком, пусть в ограниченном масштабе, но идут. Там совершенно узкий спектр задач, изучение миграции, допустим, рыб, когда эти датчики изучают не параметры среды, а просто, так сказать, дают сигнал о положении, где находится данная рыба. Это на крупных рыбах, ну, какие-нибудь крупные лососи, например, и ряд других. Но надо сказать, что и в мире подобного рода исследований я видел немного. Скорее всего, это какие-то такие, знаете, ну, пилотные, что ли, наблюдения. Хотя, в принципе, это, конечно, имеет большие перспективы.
3: Ну, тут, правда, было бы действительно интересно, потому что значительное число ураганов, они вот, ну, допустим, в районе Мексики на западе происходят, или в как это правильно сказать, Азиатско-Тихоокеанском регионе, наверняка в Китае что-то такое есть, возможно, не раскрывают именно по причине каких-то таких двойного назначения.
2: А вообще, скажите, пожалуйста, полюс в плане урагана смещается потихоньку или нет? Ну, вот мы часто говорим об изменении климата, о глобальном потеплении, и время от времени у нас тоже ураганы появляются, что не свойственно для нашего континента, но появляются. Появляются. Вот можно ли сказать, что в обозримом каком-то будущем и у нас ураганы начнут создавать серьезные проблемы?
4: Ну, наверное, это вопрос к климатологам, а не к ихтиологам. Но что касается изменений в составе ихтиофауны, да, а это индикатор, в общем-то, изменения глобальной ситуации, то да. Ну, например, прогрев Северной Пацифики, вот северная часть Тихого океана, он идет очень быстро. И вот наши вот дальневосточные регионы, они как раз испытывают. Ну, например, на Сахалине обычное дело в последние годы стало ловить огромных тунцов. Там 200-300 килограмм ловят тунцов. Вообще-то это тропическая и субтропическая рыба, и появление ее у наших берегов – это действительно, ну, очень сильный показатель. Кстати говоря, в районе Владивостока уже несколько раз видели явно тропических акул. Ну, якобы это большая белая людоед, там непонятно, потому что в воде акул очень трудно определить, что это за вид. Ее легко спутать с обычной бореальной сельдевой акулой. Тем не менее, элементы тропической фауны у нас в Охотском море уже стали обычными. У Сахалина, у Южных Курил. Так что да. А как правило, когда идет такого рода активное смещение в экосистемах, это является показателем того, что и погодные явления тоже могут быть какими угодно. Так что, наверное, да, стоит ожидать и ураганов.
2: Спасибо большое.
3: Спасибо огромное.
2: Доктор наук, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Васильевич Кузишин был на связи. Дорогие друзья, мы продолжаем. Борьба с тараканами. Она
3: в человеческом масштабе.
2: Она извечна, да?
3: Да.
2: Да, извечна. Почему? Потому что всегда мы наблюдаем этих животных. Это показатель... ну, наверное, загрязненности, там, отсутствие какого-то правильного образа жизни. Ну, мне кажется, в умах
3: развились. Если про города говорить, да.
2: Да, если завелись тараканы, значит, это не очень хорошо. Но время от времени, вот я по своему советскому, так сказать, детству вспоминаю, ну, наши советские тараканы, привычные, так сказать, классические, и вдруг какой-то один здоровый, вдруг откуда-то не возьмись, пробежался, и мы все так с удивлением, ух ты, кто такой, откуда он взялся. И это явление становится все больше и больше, так сказать, известно. Все чаще и чаще мы наблюдаем каких-то нестандартных, что ли, тараканов, правильно?
3: Если честно, я не очень тараканов наблюдаю. Все-таки вот там, где я есть, ну, нет, безусловно, какие-то знакомые есть, вот где, правда, тараканы, типа. Но я вот так вот в домашних условиях не видел, поэтому вот такие новости читаю вот с точки зрения, вот и такое бывает.
2: Ну, понятно, что в студии радио «Спутник» тараканов у нас, слава богу, нету, но, да, простите, пожалуйста, может быть, я привел такой пример своей повседневной жизни, потому что там, где животные, там насекомых всегда много. И вот в цирках, хочешь не хочешь, мы на регулярной основе проводим травлю тараканов. И они есть. Там, где есть кормовая база, зоопарки, цирки, сельхозугодия, все равно тараканы были, есть и будут. И я их наблюдаю, уж простите меня, всю жизнь. Никуда от этого не деться. И вот новость, которая пришла, что самые быстрые в мире тараканы и чем они опасны для россиян, потому что они у нас появились. И, между прочим, это возвращаемся опять на тот континент, это американские тараканы. Mm-hmm. Американские тараканы, которые пришли к нам, закрепились и уже чувствуют себя более-менее хорошо. Очень сложное название у этих тараканов. Они хотят потеснить привычных нам рыжих прусаков в России. Наши, конечно, не сдаются. Ученые говорят, что наши не дадут полностью себя изжить. Но живучесть американских тараканов обусловлена способностью передвигаться с очень высокой скоростью и обходиться без пищи более месяца. Кроме того, в отличие от прусаков, американские тараканы при высоких температурах способны к активному полету.
3: Но у наших есть вот этот аргумент, который там можно тоже вычитать, который прям исторический, что генерал Мороз в любом случае наших-то тараканов сохранит, а вот американских не пощадит.
2: Ну,
3: а вот пока подключается к нам гость, не было ли каких-нибудь экспериментов, самый быстрый, это же тараканьи бега, это же тоже известная история. Вот каким-то образом, не знаю, каким-нибудь шоу с участием тараканов устраивать?
2: Я ведь не знаю, к счастью или не к несчастью, не было пока ничего подобного.
3: То есть
2: в цирке.
3: Гигантский и маленький, прям Гулливер или Лилипуты.
2: Да, друзья мои, если вы сейчас подсоединитесь к нашей видеотрансляции, пересмотрите программу, то вы увидите, как Алексей руки развел и показал таракана размером с антилопу. Ну, нету таких еще, и, наверное, слава богу, потому что иначе мы бы на них передвигались бы уже.
3: Это справедливо, но, знаете, под какой-нибудь... Ну, нет, мне интересно именно с точки зрения того, что какой-нибудь социально-сетевой вирусный контент или демонстрирует на экране что-то подобное. Потому что, ну, на самом деле, вот когда животные, вроде бы, которых мы зачисляем в одно и то же, а они при этом настолько разные. Ну вот на прошлой неделе в передаче был пример с этими самыми с тиграми, где амурский, опять же, с ту же антилопу, с четыре антилопы, и бенгальский такой скромненький, аккуратный. А мы вроде их тиграми называем. Так и здесь. Бывает таракан вот маленький, привычный, да, ну, условно говоря, привычный. Я просто по 90-м, по своему детству тоже прилично этого всего помню, как борьбу с тараканами в масштабах всего дома целиком. Когда одна загрязненная квартира тараканами в итоге портит усилия всех остальных
2: это
3: квартир.
2: Правда. Это
3: а
2: правда.
3: Тут, оказывается, какие-то большие и 5-сантиметровые. Ну, это, конечно, не антилопа, но это внушить может. Опять же, а представляете, как это может изменить, допустим, пищевые какие-нибудь привычки.
2: А вот мы сейчас об этом и поговорим. У нас зоолог, энтомолог Владимир Петрович Ефременко на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, борьба между тараканами, она вообще существует? И кто побеждает на территории Российской Федерации?
5: Ну, на территории... Хорошо, что не о тараканах в голове говорим. Побеждают, конечно же, пусаки. То есть они выделяют феромон, которые подавляют другие виды тараканов. То есть, ну, это как бы общеизвестный факт.
2: Ну, это вы говорите прусаки, я поясняю, это наши, советские, российские, русские тараканы.
5: Когда была война с Германией, с Пруссией, то они завезли как раз к нам в Россию этих прусаков. А вообще это, этих прусаков, это считается либо Южная Азия, либо Африка.
2: Американские тараканы, ну, понятно, что попадают к нам, скорее всего, через кормовую базу, обмен товарами и всеми остальными. На сегодняшний момент чего хотят-то? Хотят закрепиться в нашей стране? Им климат здесь нравится? Какие преимущества нашего континента для американских тараканов?
5: Все тараканы, все до единого тараканы, ну, я имею в виду завозные, это ну, тропические виды. То есть они живут только в теплом климате. Вы говорите сейчас о таракане, который называется перепланета американо. Это самый быстрый таракан в мире. Ну, естественно, как бы он выживаемый, но наш климат, я имею в виду, кроме Крыма и ну, Приморья, может быть, им не подходит. Они живут только в домах или в помещениях. Ну, естественно, в загрязненных помещениях и загрязненных домах, как правило. Ну, а, собственно говоря, если соблюдать гигиену, если как бы травить их вовремя, то проблем не будет.
3: Владимир Петрович, у тараканов между собой есть, условно говоря, какая-то конкуренция? Грубо говоря, кто сильнее? Или вот, условно говоря, ну можно представить, что той самой кормовой базы на все хватит. Условно говоря, кто-то кого-нибудь вот самостоятельно вытеснит без участия сторонних факторов, например, той же самой погоды, про которую не раз говорили?
5: Вы знаете, я делал эксперимент. Я прусаков подсадил к туркменским тараканам. Так вот, туркменские тараканы исчезли ровно через 3 месяца. То есть они просто их выдавили. Угу. Они не разрезают вот эти, они убивают потомство. Естественно, конечно же, конкуренция у них мощная. Это еда, как и у нас, у людей. То есть как бы все как положено, все как во всем мире.
2: Угу. Ну, то есть таракан таракану не друг, да? Нельзя сказать, что тараканы там между собой взяли и поделили, так сказать, территорию. Выживают, убивают друг друга, да?
5: Конечно, конечно. Ну, как любой организм в природе, они как бы борются за свое существование, это нормально.
3: А помимо того, что этот таракан большой, при каких-то высоких температурах еще и летает, какой-то, может быть, дополнительный, особенный вред для человека может быть, ну, кроме того, что пугает сильнее, по сравнению, опять же, вот с теми привычными, как вот вы рассказали, относительно недавно пришедшими в Россию прусаками?
5: Ну, давайте начнем с того, что тараканы кусаются. У них очень высокотоксичная слюна, которая вызывает отек клинки, от которого человек умирает. Характеризуется это заглубинными болями, одышкой. То есть человек просто задыхается и умирает, если вовремя не поставят преднизолон. Два укола преднизолона спасают.
2: Это вы сейчас про американских тараканов или про наших?
5: Это про любых тараканов.
3: Угу. Ну, больших и такой и укус больше, и слюны впрыснуть можно. Но новый страх разблокирован, как говорится.
5: Потом дальше. Еще ряд заболеваний. То есть они, кстати говоря, переносят и гельминтов, то есть глисты, и кишечные инфекции, и массу заболеваний.
2: Скажите, пожалуйста, а плюсы у тараканов вообще, их существование есть? А то мы сейчас вот нашу аудиторию натравили всех убивать. Вообще, ведь каким-то образом обосновано их существование на планете?
5: Ну, вообще, это кормовая база для насекомоядных птиц, для животных. То есть обезьяны с удовольствием поедают, там, те же самые грунки этих американских тараканов. Ну, как бы, это пищевая цепочка. Но здесь они, в домашних условиях, они, конечно же, лишние, их только убивать.
2: Понятно. Спасибо вам большое. Зоолог, энтомолог Владимир Ефременко у нас был на связи. Ну вот получилось, что не так много и плюсов, да,
3: А можно ли предположить, что вслед за американскими тараканами и вот обезьяны мигрируют в Россию? Ну, вслед за кормовой базой.
2: А у меня другой был вопрос. А вот то, что они к нам сюда пришли. Ну, я все равно считаю их нашими советскими тараканами, потому что они у нас уже давно, вот эти прусаки. А прусаки-то туда, на тот континент улетели? Вот там они есть? Вот как
3: Хороший
2: у них там?
3: Если это через обмен, если это через какие-то торговые и прочие суда, что-то такое
2: Почему
3: должно быть.
2: Почему бы и нет, да? Дорогие друзья, мы сделаем паузу, обязательно вернемся. Сейчас будут новости на радио «Спутник». Впереди еще очень интересные темы. Это «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: атаку начинаем.
1: Зарядка с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Предприятие в Киеве, выпускающее комплектующие боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», поражено в результате группового удара вооруженных сил России. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны. Утром в воскресенье вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал лицемерием инициативу Киева о прекращении ударов по гражданским целям в Черном море. Украина предложила это через посредников, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на неназванные собственные источники. По мнению Константинова, киевские власти должны быть лишены возможности морского сообщения в Черном море, так как используют торговые маршруты для поставок вооружения, в том числе комплектующих для беспилотников. Сотрудничество России и Индонезии в вопросах военно-технического сотрудничества не направлено против третьих стран. Об этом заявил посол России в стране Сергей Толчонов. Дипломат напомнил, что недавно Австралию, цитата, «всполошила бредовая информация о том, что Россия якобы хочет создать свою военно-воздушную базу на острове Биак в восточной части Индонезии». Конец цитаты. Канберре, по его словам, устроили истерику в связи с тем, что проморгали укрепление российских позиций в регионе, однако все это основывалось на фейковых данных. Российский боец смешанных единоборств из Дагестана Ислам Махачев заявил, что его оппонент, ирландец Иэн Мачадо Гэри, проявлял излишнее уважение во время поединка, отметив, что октагон не является местом для объятий и игр. В воскресенье Махачев в Филадельфии единогласным решением судей взял верх над Гэри и установил рекорд абсолютного бойцовского чемпионата по количеству побед подряд – 17. После каждого раунда ирландец, проявляя уважение, приобнимал россиянина. До начала поединка он систематически высказывал восхищение российским бойцом и его командой. Также известно, что трехлетний сын ирландца Лео – фанат Махачева. Накануне он расплакался из-за того, что не смог увидеть своего кумира после битвы взглядов с отцом. Позднее встреча все же состоялась. На ней, помимо теплого приветствия, Ислам пожелал здоровья отцу Лео. Десерт Павлова получил имя русской балерины Анны Павловой из-за ассоциации с ее легкостью, рассказала историю гастрономии Барбара Сантич. Павлова гастролировала по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году. Именно с этими гастролями традиционно связывают появление названия пирожного. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
0: Дорогие друзья, мы продолжаем. Спасибо, что вы с нами. Это «Радио Спутник», в студии Эдгард Запашный и Алексей Красильников.
11: Приветствую всех.
0: Не знаю, друзья, как реагировать на эту новость. С одной стороны, она меня немножко расстраивает, потому что здесь есть ключевое слово «создали».
11: Угу.
0: «Создали». А с другой стороны, я понимаю, что те люди, которые испытывают проблемы по здоровью, но очень любят животных, все-таки должны быть счастливы. Смотрите, как это звучит. Ученые впервые создали гипоаллергенных собак. Они редактировали геном. Попытки были раньше, но сейчас это все уже произошло. Биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences, я не знаю, как правильно прочитать, с помощью
11: с помощью
0: технологии редактировали геном и вывели двух биглей, слюна и шерсть которых абсолютно гипоаллергенны. Щенков зовут Альфи и Бейли. Они родились в сентябре 2024 года в США. Один из создателей проекта, генетик Уокер, из-за своей аллергии раньше не мог погладить собаку. Теперь он спокойно кормит и гладит Бейли. Аллергия у него никуда не пропала, но в слюне и шерсти Бейли больше нет белка, который ее вызывает.
11: То есть это они... Вот тут два вопроса. Это они прям реально... изменяли и каким-то образом вот влияли на гены, или это был какой-то процесс выведения? Ну, потому что вот буквально тоже и на прошлой неделе в некоторых других передачах заходит разговор о том, как происходит, как сложным происходит вопрос выведения тех или иных пород, и это очень сильно влияет на здоровье самих собак.
0: Ну, вот для солидности этой новости стоит добавить, что для создания щенков команда применила технологию, за разработку которой в 2020 году получили Нобелевскую премию целых два ученых.
11: Но если это все правда идет к тому, что можно изменять геном, ну, значит, все уже завтра-послезавтра это начнут менять и в человеке. Я прям не сомневаюсь.
0: Да,
11: пока запрет есть еще.
0: Но это запрет тоже, он существует, назовем так, в некоторых странах и не на весь мир распространяется. В общем, прав Алексей в том, что я тоже убежден, что это следующий шаг, это опыты на человеке и создание другого, наверное, уже можно сказать, вида, правильно, более сильного, более мощного, более умного.
11: Тут много всяких вопросов и этических тоже, потому что одно дело избавление от генетических заболеваний, а другое дело, это вмешательство в природу человека.
0: Да. У нас на связи заведующий геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук Павел Юрьевич Волчков. Здравствуйте.
12: Доброе утро.
0: Добрый день. Доброе. Скажите, пожалуйста, ну вот такая новость. Ученые создали собак. Это норма? Вот что касается этики?
12: По отношению собак, так каковой этики нет, есть биоэтика, и, соответственно, то, что мы, можно сказать, даже сотворили с породами собак, в общем-то, если вы посмотрите на все разнообразие, и, видимо, вы в предыдущей передаче рассуждали, собственно говоря, какие есть породы, как трудно их выводить.
11: У нас, извините, пожалуйста, у нас была тема, связанная с тем, что в Британии запретили вот были разводить две, по-моему, породы или вообще, потому что вот у них слишком малое биоразнообразие было.
0: Короткомордых.
11: Да-да-да.
0: Угу. Простите, да, мы вас перебили.
12: Собственно говоря, основная проблема именно пород, то, что их действительно выкрещивают за счет близкородственного скрещивания. И там в результате такого выкрещивания получается огромное количество генетически дефектных особей. Собственно говоря, большинство пород, там я не знаю исключений, имеют так или иначе ассоциированные генетические заболевания, которые, собственно говоря, наследуются в результате такого выкрещивания. В чем проблема? Проблема в том, что очень инбредны получаются, то есть близкородственные геномы, и из-за этого большое количество мутаций, которые в норме содержатся у каждого у нас и у собак тоже, они выходят в так называемую гомозиготу, то есть они проявляются в виде болезни. Mm-hmm. Вот. А здесь же, здесь, наверное, как таковой человеческой этики нет, как я сказал, есть биоэтика, насколько мы считаем это, скажем так, возможным или невозможным, то есть по отношению к самому животному. Действительно, есть тенденция людей, скажем так, и желание иметь собак. Соответственно, многие люди действительно не могут этого, потому что у них уже развилась аллергия к собачьим антигенам, коих на данный момент как минимум 6. В данной породе нокаутировали, то есть фактически сломали один из 6 генов, который является наиболее, скажем так, доминирующим тем самым антигеном, то есть белком, который вызывает аллергию у людей. Причем не у всех людей, у которых есть определенная предрасположенность. В чем эта предрасположенность? То есть у нас есть у всех так называемые комплексы гистосовместимости, которые важны для нашей иммунной системы. В частности, они также важны для пересадки органов и тканей. Если по ним есть совместимость, вот такой орган или ткань могут быть пересажены. Угу. Вот. Так вот, эти органы также, собственно говоря, у нас их великое, извините, эти комплексы, у нас их большое разнообразие, и у тех людей, вот, у которых есть определенный вариант этого комплекса гистосовместимости, они как раз-таки и будут развивать с большой вероятностью аллергическую реакцию к собачьему белку. Происходит это не просто так, происходит это, скажем так, из-за того, что на коже, в слюне собаки содержатся бактерии. Бактерии, скажем так, буквально налипают на такие микрочастицы. В частности, они могут налипать на шерсть. Сама шерсть, она не является аллергеном, и белки шерсти не являются аллергенами для человека. Но вот эти вот микрочастицы, содержащие, собственно говоря, белки кожи или белки слюны, иногда мочи, соответственно, содержащие бактерии, особенно во время инфекции, допустим, вирусной инфекции, которая провоцирует проблемы с респираторным трактом, буквально эпителий, поверхностный эпителий дыхательных путей повреждается, и тогда ассоциированные с бактериями антигены, они действительно могут проникать через барьер человеческого эпителия и тем самым вызывать иммунный ответ. Тем самым развивается иммунный ответ не только там, к вирусам и бактериям, которые вызывают, собственно говоря, инфекцию, но и, скажем так, коллатерально развивается и к белкам собаки, которые соседствуют с вами, и, соответственно, в виде ну, дебриса буквально в квартире огромное количество содержится вот этого продуктов кожи, буквально слущивания кожи собаки в квартире. И если особенно там не производить регулярную гигиену квартиры, собаки, соответственно, действительно это резко повышается риск развития аллергии, особенно после перенесенных респираторных инфекций. Угу.
11: Угу. Павел Юрьевич, а расскажите, пожалуйста, с точки зрения ученого, с точки зрения представителя, мы вас представили как заведующего геномной инженерии МФТИ, отношение к, в принципе, геномной инженерии, в принципе, к вмешательству в геном со стороны, ну вот, обычных людей, как меняется? Потому что есть плюсы, есть минусы в отношении к этому.
0: Есть страхи.
11: Да-да-да, есть страхи, есть при этом, наоборот, и надежды. Вот за последнее время, если говорить о собаках, ну, просто сейчас мы говорим непосредственно о собаках, потому что, ну, в том, что это перейдет на человека, рано или поздно сомнений-то никаких нет. Потихонечку.
12: Уже перешло, да. было относительно недавно, буквально там 5 или 6 лет назад, китайские ученые.
11: От СПИДа без... когда лечили, что-то такое, да?
12: Да.
11: И он это было подпольно.
12: Он отредактировал двух близнецов. Фактически они стали... Ну, опять же, мы до конца не знаем, потому что данные засекретили. Они должны были стать резистентными к вирусу иммунодефицита человека, вот, а их состояние мы не знаем. Но почему это все-таки не стоит делать с человеком? И, наверное, с собаками тоже не стоит. Сейчас я постараюсь максимально коротко объяснить. Дело в том, что тот самый инструмент CRISPR-Cas, который использовался для редактирования, он все-таки еще не совершенен. Вот мы в своей лаборатории получаем нокаутных мышей таким образом. Они, собственно говоря, нокаутного бигля получили, даже двух.
0: Что такое просто... нокаутный?
12: Когда вы ломаете ген, нокаут, то есть ломаете ген, ага, соответственно, и он больше не функционирует, ага, выключаете его. То есть фактически делаете, ну, такой аналог человеческого человеческой генетической заболевания, когда вы поломали ген. Соответственно, у мышек вы можете сломать, у бигля вы, кстати, сломали, и непонятно, как он после этого себя чувствует. Ну вот говорят, что в частности тот ген CAN-F1, который поломали, канис от собака, соответственно, он в частности может отвечать за вкусовые, ну то есть он нужен для того, чтобы собака чувствовала вкус. Скорее всего, вероятно, что данные бигли больше не будут чувствовать вкус. Но нюанс даже не в этом, если мы стараемся перенести эту историю к человеку. Суть заключается в том, что вот когда мы делаем нокаут мышки, мы помимо необходимой поломки, к сожалению, получаем еще ряд поломок в других местах. То есть все-таки инструмент недостаточно точный. И для того, чтобы получить нам нужную, собственно говоря, только поломку и отсечь все ненужные, мы должны, скажем так, несколько поколений отбэкросить, то есть отскрещивать мышей, вытаскивая только необходимую поломку. Как вы понимаете, с людьми это, в общем-то, недопустимо, если мы как бы для того, чтобы произвести одного человека, должны его несколько раз отбэкросить. И мне кажется, с точки зрения именно близкородственных, как раз-таки высокоинбредных пород, такие как бигли в частности, это тоже не очень хороший вариант. Скорее всего, данные бигли, помимо целевой мутации, содержит еще кучу нецелевых мутаций, что там еще поломалось. Ну, мы, конечно, можем определить с помощью секвенирования, но, в общем-то, в данном пресс-релизе об этом не говорить.
0: А обозначает ли, что вот такая работа по поводу нокаутных мышей приведет к тому, что скоро в нью-йоркском метро мы увидим гигантскую мышь в кимоно, которая несет пиццу для 4 черепах, как в этом знаменитом мультике? То есть придем ли мы когда-то к каким-то невероятным изменениям в жизни животных, да и человека в том числе? Вот прогнозы на ближайшие 50 лет, как вы думаете?
12: Ну, в этом комиксе они еще и говорить умели, да. Поэтому здесь все-таки маловероятно. Мы пока что плохо понимаем, как, собственно говоря, вернуть или дать, скажем так, животным речь, подобную человеку, хотя этот предмет достаточно плотно изучается. Вот как сделать из маленькой мышки большую, мы, наверное, уже умеем. Как, собственно говоря, ей какие-то такие вот функции дать по поводу очеловечивания ее поведения, но это на самом деле вот достаточно интересная, собственно говоря, прежде всего для нас, для человека, интересно, почему мы такие, почему мы так себя ведем, почему мы так себя поступаем, как у нас разумная речь, там, мышление формируется. Все это, конечно, предмет для изучения, ответов мы пока не знаем. Как только узнаем, чисто теоретически, наверное, можно ожидать и таких мышей. Но сейчас только больших.
11: Вопрос времени, в общем.
0: Да. Спасибо громадное. Спасибо большое, заведующий геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук Павел Волчков у нас был на связи. Друзья, мы продолжаем. А в Германии все попроще.
11: Так.
0: В Германии попроще. В Германии активно строят подземные переходы для жаб.
11: Именно вот для амфибий. Потому что для животных покрупнее и млекопитающих, ну, наверное, все-таки достаточно давно. И у нас достаточно много, кстати, есть в стране таких вот, да, и переходов, и туннелей.
0: Ну, Германия, наверное, в Европе, а может быть и в мире, страна, которая имеет больше всего транспортных развязок в плане скоростных шоссе. И бывав там не однажды, конечно, я вижу вот это большое количество зоодуки, да, такие специальные мостики или, наоборот, туннели под трассой, которые позволяют животным мигрировать и не попадать на шоссе. Но вот именно сейчас в Германии активно начали строить именно подземные переходы для жаб, потому что, ну, во-первых, люди любят животных, раз, во-вторых, проблема все-таки существует. Мы говорили в нашей программе о том, что время от времени в Ленинградской области, значит, устраивается целый такой флешмоб «Помоги жабе перейти дорогу». Там миграция, есть в определенном месте, где они размножаются и дальше переходят. И большая волонтерская работа в этом парке происходит. Но вот власти немецкого города Биелефельд решили на 4 месяца закрыть дорогу для строительства подземных переходов для жаб, тритонов и лягушек. Вот сообщает немецкое издание. Каждую весну волонтеры переносят на сегодняшний момент животных на этом участке на руках. Теперь для них построят аж 12 подземных туннелей.
11: Но ключ, вот все-таки я бы не упускал тот момент, что для подстроительства этой конструкции закрывали трассу надолго, то есть люди страдали, делали какие-то серьезные крюки, объезжали для того, чтобы вот амфибиям было во время сезона миграции было попроще. Но так в целом я бы хотел, конечно, посмотреть. Я сейчас пойду, наверное, поищу потом видео, фото, где так берут, значит, тритона, жабку или там лягушечку. Переходим.
0: Да, жаба такая машет, мне вообще не надо в ту сторону.
11: Да. Это, кстати, тоже очень важный момент. Если мы говорим про белок или про крупных, допустим, млекопитающих, ну там вроде понятно, ну им нужно, ну они, их можно погладить. А вот жабы, кто их будет переносить? Совершенно другой, опять же, антураж какой-то создается.
0: Поговорим с профессионалом, ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным, герпетолог Ян Ермолов. Здравствуйте, у нас на связи.
13: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот это действительно такая важная и нужное решение проблемы. Давайте начнем с Германии, а потом перенесемся в Россию. Жабы должны мигрировать, и жабы должны передвигаться с места на место. Нельзя им как-то объяснить, что, ребят, не надо никуда ходить, это очень дорого строить для вас туннели, живите, пожалуйста, здесь.
13: Ну, отчасти верно, но, к сожалению, жабам не объяснишь. Так или иначе, прокладка любых магистралей, автобанов, да, если брать Германию, вот, она так или иначе связана с сегментированием естественной экосистемы. И вот жабам не объяснишь, что вот тут вот теперь ездит маршрутка Махачкала-Хазавюрт, и вот поэтому тут переходить нельзя. Вот. И в связи с этим, да, пришла в голову идея в связи с сокращением популяции, так или иначе, не только жаб, но и, как верно было раньше сказано, и лягушек, и саламандр, и некоторых видов змей, было принято решение организации естественных миграционных коридоров. Вот. Это, на самом деле, не только для земноводных делается, но в том числе и там, вот, если брать нашу страну, то те же миграционные коридоры оленей, лосей и так далее, кабанов те же имеют место быть. Вот. Суть проекта, да, вот то, что было озвучено, действительно масштабное, и стоило оно дорого, там порядка 1,7 миллиона евро было потрачено, на 4 месяца трассу закрывали, чтобы эти коридоры организовать. Ну вот, на самом деле, это имеет место быть, потому что было замечено и в ряде других стран, то есть это ранее такие проекты делались в Швейцарии, Нидерландах, да и в Штатах, в Массачусетсе. Вот, там, кстати, первые они пришли к выводу, что чтобы сохранить численность популяции так или иначе от вымирания, от давления ее колес машин на автостраде, ну, как бы, да, имеет смысл немножко вложиться,

0: внимание именно подобному проекту, учитывая, что схожее делалось, делается достаточно повсеместно. Вот, к сожалению, статья вот на этом самом сайте немецкого издания об этой новости закрыта, она платная, но из того, что вынесено в общее доступное поле, там указано в основном, что это вызывает огромные, вот правда, какие-то социальные вопросы. Кого-то даже пришлось уволить из-за строительства этих самых туннелей. А так люди меняют свои привычки, люди отменяют свои записи, у них доставки там нарушаются. То есть возмущается тем, что 2 миллиона евро потратили на 12 туннелей для жаб, тритонов, лягушек. Если вот с точки зрения биологии подойти, что-нибудь в этом такое специфическое есть? Про влажность, которую там нужно обеспечить, вы уже упомянули. А что-нибудь вот такое, может быть, прорывное, действительно новое?
1: Тут не будет новости, если я скажу, что, собственно, в данном случае земноводные являются частью глобальной экосистемы. И, соответственно, сокращение популяции тех же жаб, оно идет к тому, что те животные, которые ими питаются, ну, допустим, там хищные птицы, да, возьмем, или там те же там некоторые виды змей и так далее, они будут испытывать голод. То есть их популяция тоже будет сокращаться. А дальше по цепочке те, кто питается теми, кто питается жабами, тоже начнут вымирать. И дальше это все как снежный ком. То есть, да, проще несколько недель, может быть, там вот подождать отгрузку там с любимого маркетплейса. Ну вот, но по итогу это как бы действительно на годы вперед продуманная система, которая позволяет поддерживать экосистему, не нанося ей вред, несмотря на прогрессирующую урбанизацию, допустим, в той же Европе.
2: Я правильно понимаю, что этот вопрос стоит и у нас на повестке, что активное строительство развязок, дорог тоже, ну, мы стараемся для животных сделать также более-менее комфортно, и вот появление вот этих зоодуков, зоопереходов в нашей стране все больше и больше становится популярным.
1: Безусловно, да, но у нас сейчас проблема не стоит, скажем так, настолько остро, чтобы рыть тоннель для жабушек. То есть даже несмотря на то, что, ну, взять Московскую область, которая развивается просто стремительными темпами, семимильными шагами, вот это все, то есть, ну, как бы лет через 5-10, не только по моей оценке, то есть такие, в принципе, прогнозы строятся экологами, да, действительно назрит необходимость тоже, да, как раз Москва-Дон, условно говоря, перекрывать на какое-то время, чтобы организовать эти самые миграционные коридоры.
0: Я так понимаю, это, кстати, не только непосредственно в Германии вопрос. Можно было перейти по ссылочке, которая на статье с этой публикацией расположена. В Великобритании перекрывали дороги, правда, это было около года назад, как раз-таки в этот самый брачный период жаб. На 6 недель закрывали улицу. А в этой самой Германии, опять же, этот самый социальный момент, создавали даже петицию, называлась очень красиво «Жабы вместо детей». Угу. Потому что, ну как, мы детей не можем отвезти в школу, а вы тут для амфибий туннели строить за 2 миллиона евро. Какая-то прям социальная, надо ее поднять в других эфирах тоже.
1: Ну, здесь, собственно, это самое. Как бы детей-то в школу могут родители отвезти. Вот. А жабушку никто через дорогу не переведет. Хотя были волонтерские организации, но они как бы и есть, которые в период миграции, как совершенно верно замечено, когда они отправляют, ну, жабы отправляются на нерест. Вот. Да, находились волонтеры, которые вручную переносили вот этих вот жабушек через автобан, вот это вот все. Но это оказалось очень малоэффективно, то есть, и, опять же, даже более затратно, нежели чем на 4 месяца этот самый автобан закрыть, прожить раз и навсегда вот эти вот тоннели и, в общем, ну, не то, что забыть, как страшный сон, но жабушки в этом плане довольны.
2: А это вот у животных, если коротко ответить, это у животных такая привычка, что надо пойти в другое место и вот там вот размножаться или что-то. Нельзя им создать условия прямо там на месте, знаете, как свой парк построить, сказать, ребят, вот мы вам тут дополнительные площади выделили, не ходите, пожалуйста, никуда.
1: Тут хороший вопрос. На самом деле, нет, так сделать нельзя, потому что тут уже, ну не то что годами, тут тысячелетиями сложные экосистемы. Вот. И вот эти коридоры миграции и, собственно, вот эти вот тоннели, где их прокладывают, вот, при их прокладке учитывается, собственно, где вот эти миграционные коридоры находятся изначально. Ну, как бы это цинично ни звучало, где больше передавленных жабушек, там, наверное, вот этот вот коридор миграции. Значит, там надо этот туннель заложить.
2: Спасибо вам громадное. Спасибо огромное. Ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным, герпетолог Ян Ермолов был у нас на связи. Ну что, интересно получилось, да, у нас?
0: Это, вот действительно идет освоение территорий. Сколько всего нужно учесть? Не просто проложить дорогу.

0: Ну и предусмотреть интересы, да, животных, как вот абсолютно верно было подмечено, тысячами лет мигрируют вот в этом направлении.
1: Дорогие друзья, любите, пожалуйста, животных. Понимайте, что мы с вами далеко не одиноки, а самое главное, что мы ответственны за то, что происходит на нашей планете, и жизнь наша стремительно меняется, но человек должен за всем следить. Мы провели для вас этот час, это Грозопашный, Алексей Красильников. Просим
0: спасибо
1: вас оставаться
0: огромное
1: на радио «Спутник». День начался. Всего-всего вам хорошего.
2: Живая природа с Эдгардом Запашным.

0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10:00, в Уфе, Челябинске, Перми, полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Ростовской области увеличилось число жертв от атаки ВСУ. В России отмечают День воздушного флота. В Симферополе открыли выставку античности. Об этих и других темах подробнее далее. Число жертв ночной атаки беспилотников в Ростовской области возросло до 5, так как обнаружены погибшими еще 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Ранее он информировал, что 3 человека погибли, еще один получил ранение в результате воздушной атаки ночью на Ростовскую область. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота России. Он отметил, что воздушный флот способствует развитию экономического потенциала и укреплению связей между регионами страны. Володин подчеркнул, что летчики, инженеры, диспетчеры и другие специалисты наземных служб с высокой ответственностью подходят к выполнению поставленных задач, уделяют особое внимание безопасности полетов и повышению комфорта людей. Европейские лидеры утратили моральную и интеллектуальную ответственность, которую необходимо восстановить. Об этом заявил в беседе с РИА Новости внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль. Известный американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас и назвал ее, цитата, «тупой». Аферисты рассылают россиянам сообщения о возможности получения компенсации за инфляцию и прикрепляют к ним фишинговую ссылку якобы на госуслуги. Об этом рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он отметил, что злоумышленники прикрепляют к сообщению ссылку, которая ведет на страницу, замаскированную под госуслуги. Но это фейковый сайт. Он крадет личные данные россиян, в том числе информацию из банковских и финансовых приложений, добавил он. Эксперт порекомендовал проверять адрес электронной почты, с которого приходят письма, а также не переходить по неизвестным ссылкам. Выставка из 137 предметов керамики, посуды и сосудов, обнаруженных за несколько столетий в ходе раскопок античных городищ Боспорского царства на Керченском полуострове, открылась в Симферополе. Изюминкой коллекции являются античные пилики с росписью, рассказал РИА Новости заместитель директора музея-заповедника Неаполь-Скифский Ирина Шкребляк. Выставка продлится до 7 ноября. Она проходит ежедневно со среды по воскресенье и расположена в усадьбе академика Паласа в Ботаническом саду Крымского федерального университета. Россияне в августе стали чаще покупать специализированные грибные туры. Спрос на них вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловным лидером рынка стал Санкт-Петербург и Ленинградская область. Регион приходится 20% всех объявлений организаторов туров. Спрос здесь подскочил сразу на 56%, а средняя цена поездки составила примерно 5 500 рублей. На втором месте оказалась Карелия. Край лесов и озер привлек 17% всех организаторов. Рост интереса составил 26%. Прогулка по карельским лесам в среднем обойдется в 4 000 рублей. Замыкает тройку лидеров столичный регион. Москва и Московская область занимают 13% рынка. Спрос вырос на четверть, а стоимость услуги оказалась самой высокой в стране – примерно 6 000 рублей за тур. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Естественно, Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». На программе «Зарядка с шейхом Тамиром». Собственно, шейх Тамир, приветствую.
3: Приветствую, Алексей. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Как обычно, огромное количество всего, что произошло, и вот только что, и за всю неделю в подробном разборе, в подробном анализе в ближайший час на «Радио Спутник». И начать предлагаю с сообщения, которое было не просто прошло, а которое было еще дополнительно расширено и уточнено российскими Минобороны относительно тех ударов, которые русские вооруженные силы нанесли по объектам, расположенным на территории Украины. По Киеву, Полтавская область, Днепропетровская область, Одесса. Что-то по этому поводу. Можно ли, нужно ли отдельно сказать? Потому что многие, естественно, поспешили вывести в заголовки пораженный объект вот этой самой конторы Firepoint, которая с понятно кем уже все выучили, с кем она связана, и которая очень сильно трендила в последние месяцы, потому что беспилотники, потому что эффективно, потому что мы, смотрите, стильные, модные, молодежные. Вот по поводу этого удара, что скажете, как прокомментируете?
3: Ну, в украинских СМИ, конечно, говорят, что сгорел книжный рынок, поэтому вот смотрите, книги сжигают и тому подобное. Ну, в реальности, конечно же, прилетело по объектам, связанным с Firepoint, и не только. В районе метро Петровка, в районе Оболонского района, попадание было в том числе по объекту, как сообщают украинские журналисты, который был замаскирован и заглублен. То есть это весьма важно. А уже книжный рынок рядом, это уже сопутствующее. Вот действий, попыток еще Зеленского ПВО, которого в принципе по факту нет, и об этом украинские группы прямо пишут, что ни одна ракета не была сбита касаемо гиперзвука и баллистики. При этом стоит отметить, что в прошлый раз вот было поражено Запорожсталь, да, а сегодня сообщение уже ArcelorMittal, это тоже крупнейшее стальное производство Украины. И также отмечает его руководство, что там были прилеты, а там производились определенные, опять же, военные, естественно, металлические комплектующие. И основные два экспорта Украины – это агро и металлопродукция. И как мы видим, фактически этот экспорт сводится к нулю. Плюс еще Европа блокирует зерновой экспорт Украины и стальной экспорт тоже. В общем, удар сегодня российской армии был очень точечный. Как отмечают, я напомню, западные издания типа Bloomberg, что процент попаданий российских средств поражения, это не только баллистики, это реактивные герани, на которые Россия перешла, около 90%. Ну и поэтому соответствующие удары у Зеленского сейчас не комментируют, дабы не подрывать моральную потужность общества.
2: Ну, собственно, об этом действительно сообщают, о подобных ударах сообщают достаточно много, достаточно регулярно, вот те, которые здесь и сейчас. Вот да, а вот как считаете, кстати, когда подробно, обстоятельно Минобороны рассказывают, какие цели конкретно поражались? Это правильно, это нужно ли? Потому что в течение некоторого времени вот будто бы даже критиковали. Почему не расскажете, по каким объектам бьете? Начали бить, а почему вы рассказываете там чуть не про каждую заправку? Понятное дело, что вроде бы и можно, и нужно, а с другой стороны нет тут какого-то раскрытия карт, потому что вот по-разному как-то воспринимается в обществе, в соцсетях, в интернете подобные сообщения.
3: Ну, смотрите, имеет большое значение выход информации правдивой, в том числе в украинское информационное поле, которое полностью блокировано, запрещено снимать видео и фото, и людей жестко преследуют. И Зеленский пытается дальше поддерживать этот мыльный пузырь телемарафона. Ну, как мы видим, сообщения Минобороны, ну и, конечно же, не, так скажем, независимых журналистов и различных других источников, ну, прорывают этот мыльный пузырь, и люди, естественно, видят, как это происходит. Потому что, к примеру, киевляне и так все знают, где куда попадает, как правило. Да, а вот, допустим, жители Днепропетровска или Львова, они не знают об этом. И поэтому, конечно же, читая сообщения Минобороны, они прекрасно понимают, что нанесены удары по определенным объектам. И каждый раз, когда Зеленский будет совершать дальше свои вот эти террористические попытки, будет прилетать в ответ. И, соответственно, это закончится, ну, выносом полностью военной логистики, насколько это возможно, потому что много, к сожалению, советских подземных укреплений было построено Советским Союзом, и они их используют. То есть они почему-то, как говорится, здесь не включают свое, что прочь от всего советского. То есть они по полной программе, сам Зеленский использует, опять же, советский бункер.
2: В ответ, не в ответ, но тем не менее в Подмосковье отмечают, губернатор Подмосковья отмечает, что в Московской области, что в ночь на воскресенье, вот на это, была одна из самых массированных атак беспилотников. За последнее время были сбиты и подавлены 187 этих объектов. К сожалению, есть пострадавшие, к сожалению, есть, как сказать, пораженные цели. Вот это тоже какая-то, не знаю, тактика, какая-то стратегия, что-то здесь есть, к чему-то здесь стремятся или просто до чего могут достать? Чтобы террористический вот свой характер подчеркнуть, повторить, вот так и будет, и бить по тем целям, по которым, ну вот, получается.
3: Загнанная крыса в угол Зеленский продолжает просто вот эту свою 40-дневную операцию, 40-дневный план принуждения России к миру. Атакуя, конечно же, те объекты, по которым они могут дотянуться, и которые можно в соцсетях, опять же, у себя прежде всего и на Западе, продемонстрировать как некую эффективность, смотрите, как там все горит, и сделать определенную картинку. Британская, в принципе, тактика, она изначально была такой, чтобы правильно преподносить это в медиа. Неважно, какой оно несет урон, а как оно преподносится в медиа, и самое главное, раскачивать российское общество. Они же этого и не скрывают. При этом их надежда на вот эту опцию беспилотной войны, на которую они поставили практически все в Европе, но она терпит крах, потому что и 40-дневная операция по факту провалилась, в том числе изоляция Крыма, о которой они говорили. Правда, естественно, у Зеленского обвиняют, что это Запад во всем виноват. Он вовремя не поставил ракеты. Значит, террорист-экстремист Мадьяр говорит, что его подразделения были укомплектованы всего лишь на 14%, иначе бы он нанес урон Крыму в 7 раз больше. Но вот западные эксперты говорят об обратном, что, во-первых, Россия сбивает больше 95% средств, которые вот эти летят. Плюс Россия перешла уже на реактивные герани и применяет высокотехнологичные ракеты, которые не сбиваются, да, и новые изделия типа бандероль. А у Зеленского работают еще вот этими старыми мопедами, как их называют, то есть, которые клепают, да, в Европе, опять же. И Россия очень быстро адаптируется к этим угрозам. Об этом заявляет тот же экс-главком Украины Залужный, который говорил, что ну, только F-35 авианосцы ядерное оружие не применялось. Так Россия ко всему, в принципе, адаптировалась и нашла средства противодействия. Вообще Залужный считает, что НАТО понадобится 12 лет, чтобы достигнуть уровня оснащенности России 50%. И тут еще стоит отметить, что вот, несмотря на то, что вот есть у них эта надежда на беспилотники, ну, все больше и больше она тает. То есть они план написали, да, а не пытаются его реализовать, огромное количество денег используют. Россия при этом, еще раз говорю, что так же, как и утверждает Залужный и утверждают другие эксперты, ну, нашла, во-первых, противодействие этому всему, то есть масштабируются системы ПВО все больше и больше, ну и масштабируются, конечно же, ударные средства, которые сейчас применяются, и мы это видим точечными результативными ударами по всей Украине.
2: Я здесь еще тоже добавлю, безусловно, не только Москва, не только Московская область страдают от налетов беспилотников, есть удары по... Про Крым вы упомянули, безусловно, ситуация очень тяжелая, с которой весь полуостров борется. Есть удары по Ростовской и по Краснодарскому краю. Это просто к тому, что некоторые слушатели, читатели, зрители иногда, мол, вот почему вы рассказали только про один регион, ну, когда страдают все. Безусловно, просто здесь было непосредственно сообщение губернатора, одна из самых массированных атак, потому что схожее количество, например, беспилотных аппаратов в Ростовской области сбили доблестные военные, которые трудятся, не покладая рук, во все... Ну, вне зависимости от того, какое время дня есть. А вот частично, перебрасывая, делая такое сравнение или мостик, и в один из тезисов, который вы упомянули, про то, как хотели Крым изолировать, и про удары непосредственно по Одесской области, тоже отдельно здесь про это, поэтому можно пройтись. Не просто российские медиа рассказывают о том, что, по сути, Одесская область, Одесса, отрезается от снабжения. Не только украинские медиа об этом пишут. Достаточно резонансный ютуб-блогер с Кипра Алекс Христофору, вот его имя относительно недавно стали часто упоминать, ну, много просмотров, смотрят по всему миру, вроде с Кипра, но говорит при этом на международную аудиторию. О том, что потеря, возможная потеря Одесской области, если будут приостановлены боевые действия в Черном море, это уже проблема, и это уже вопрос вопрос не только для киевского режима, а и для Европы. Вот с этим, для Евросоюза, вот для Еврокомиссии, вот для этих всех международных ребят, вот с этим как иметь в виду? Понятное дело, что это частное мнение вот этого самого журналиста и блогера, но вместе с тем, опять же, это позиция, которую он ретранслировал на огромное количество своих слушателей.
3: Конечно же, Одесса очень символическая, символический регион как и для России, так и для Европы, поэтому они бьются фактически за выход к Черному морю для Украины. Но фактически он потерян на сегодняшний день. Плюс Дунайские порты, тут еще климат сыграл свою роль в обмелении того же Дуная и удары российской, соответственно, авиации, российских ВКС, сделали Одессу островом, то, что мы с вами уже обсуждали. Да, там, скажем, если мосты еще не повреждены полностью, но уже серьезно возникли логистические проблемы, но портовая исполинская инфраструктура, она в большей степени уничтожена и разными степенью, значит, применения ракет и других средств поражения. Естественно, это касается и судов, но и экспорт, к которому мы возвращаемся, Украина, опять же, цена для Запада, прежде всего вот этим черноморским регионом, с одной стороны, в военных целях, с другой стороны, это экспорт-импорт. И здесь возникли серьезнейшие проблемы. И благодаря, опять же, ударам, и благодаря климату, все вместе сложилось то, что есть проблемы с украинским экспортом по всем направлениям, ну и, конечно же, с завозом вооружений. И, конечно, Европа сейчас, ну, рассматривает различные варианты, как выйти из этой ситуации, потому что есть и такие разговоры, что как бы выйти на переговоры с Россией, потому что действительно это серьезная будет потеря, она уже есть, просто через время она ощутится все больше и больше. А если удары продолжатся, то говорить об Одесском регионе как неком крупном промышленном и логистическом оплоте уже не приходится, потому что Киев, да, там, потому что были сконцентрированы деньги, Донбасс, понятно, уже Россия. И вот Одесский регион, и при условии, что Одесский регион ляжет, а он уже фактически лег, ну, можно сказать, что экономики Украины больше не будет существовать, потому что сухопутные коридоры не могут обеспечить, соответственно, возможности для того же экспорта украинской продукции, а значит, Европе нужно будет вкладывать в бюджет Украины. И вообще конфликт действительно настолько изменился, что в Европе уже говорят о том, что вот они раньше пугали Сувалдским коридором, да, чтобы Калининградскую область, якобы Россия будет его пробивать. Сейчас это не нужно, потому что фактически он находится под полным огневым контролем российской армии. Современные средства поражения могут уничтожить любые потуги НАТО в этом регионе.
2: А вот вы знаете, относительно российского вооружения, российских технологий, вот в том же самом видео того самого Христофору, начинается оно как раз с того, прям под заголовок у него очень забавный, объясняю, что такое российская сеть «Рассвет». Вот этот русский Starlink вообще вынесен в заголовок. Это действительно становится, ну вот, значимым фактором? Или это просто, вот условно говоря, для зарубежных слушателей, зрителей, читателей, блогеров, вдруг внезапно вот они новую какую-то забаву для себя увидели, сейчас мы там расскажем, сейчас мы привлечем клики, привлечем просмотры. Или это натурально вот тот фактор, который начинает играть все больше и больше серьезную роль?
3: Ну, тут уже можно сказать без ложной, как говорится, скромности, что это действительно очень ключевой пункт спутники «Рассвет», потому что об этом говорят украинские военные, и тот же террорист-экстремист Мадьяр рисовал определенные сроки, что как только Россия выйдет, но он рисовал год, да, но это уже было 2 месяца назад, и типа Украине будет опа. А тот же Скибицкий, замглавы ГУР Украины, тоже говорил о том, что идет запуск спутников с опережением графика, но и украинские военные говорят, что уже эти спутники действуют, что они уже покрывают территорию Украины, и фактически Starlink перестает быть той системой, которая, ну так скажем, определяла, как они считают, некие преимущества для Украины на территории полигона Украина. То есть по мере, так скажем, высокоскоростного интернета, высокоскоростной связи и ее масштабирования России, то есть, соответственно, эффективность различных средств поражения но также скоординирована с действиями России, ну то есть она будет выше на порядок, чем старлинковская, как считают украинские военные.
2: Относительно того, как украинские военные ведут свои боевые действия, ну, тоже много разного сказано за последние недели. Теперь вот и британские медиа повторяют, по сути, то, что вы говорили на прошлой неделе, по-моему, даже на позапрошлой тоже, о том, что вояки стреляют патриотами вот этими самыми ракетами, ну, мягко говоря, слишком неэффективно, и используют их, я прям запомнил, как системы залпового огня, когда это, ну, каждая ракета, это, по сути, ну, какое-то точечное, что ли, вооружение должно быть. Почему на Западе этим начинают беспокоиться, об этом беспокоиться, почему об этом волнуются? Это просто тоже реакция на то, что говорят российские медиа, или западную аудиторию это начинает интересовать?
3: Ну, западную аудиторию, наверное, начинает интересовать, куда мы тратим деньги. Раз. То есть, и что там на украинском фронте? Их же тоже на их евромарафоне или британском марафоне рассказывали, что Украина там перемагает и так далее. А в реальности получается, что вообще протокол использования этих систем мы видели на примере, опять же, войны против Ирана. Там запускались и по 8 ракет, и по 6 на одну цель. Поэтому, вероятно, те специалисты, которые обучены натовцами или же натовцы сами, запускают по тому же протоколу. Хотя в Украине уже существует конспирологическая версия, что Зеленский специально запрещает стрелять из патриотов для того, чтобы выпрашивать потом опять же те самые патриоты, которых нет ни в Европе, ни в США в достаточном количестве, их самим, как говорится, не хватает, как они заявляют. Ну а издание Welt и вообще говорит о том, что Зеленский в отчаянии, потому что патриоты не дают. Но при этом он продолжает террористические атаки, надеясь на что? Вот все задают этот вопрос. На то, что еще больше прилетит сегодня ракет. Вот прямо сейчас Киев атакован в очередной раз ракетами и реактивными гранями, в том числе окрестностями. Вероятно, речь идет о попадании по логистическим складам, но мы видим, что план британцами написан, и Зеленский пытается ему следовать. А использование патриотов, ну, очень сильно преувеличено. Мне кажется, что это просто, опять же, такой спасительный круг, спасательный для Зеленского, чтобы оправдать, что почему не получилось, потому что Запад во всем виноват. Не передал большого количества беспилотников и не передал патриоты.
2: В этом смысле из Польши было сообщение, ну тоже относительно забавное, где одно из изданий, ссылаясь на анонимные источники, естественно, как все нужно в правительстве, рассказал о том, что Зеленский к моральному шантажу прибегает для того, чтобы получить эти самые патриоты. Что интересно, под этим имеется в виду, что там в детали в польского языка я не влез, но там действительно все, что угодно для того, чтобы эти патриоты получить, при том, что стреляют ими, вот опять же, другое заграничное медиа пишет, ну, мягко говоря, нерационально.
3: Нет, это какой-то уже фетиш, что ли, по-другому никак нельзя назвать. Тем более эффективность этих патриотов слишком преувеличена. Это, видимо, такая медиакомпания, которая должна объяснить населению, что Запад вот, не помог в нужный момент, поэтому мы проигрываем. То, что он, конечно же, шантажирует, об этом украинские СМИ не скрывают. Зеленский дал задачу всем дипломатам, где только возможно искать эти патриоты, использовать любые методы для их получения. Но я думаю, что это больше имеет, с одной стороны, медиаэффект, потому что, еще раз говорю, ему нужно чем-то оправдаться, что почему вот происходят такие события, в частности, в том же Киеве прямо сейчас. Вот что Запад виноват, он не передает. Но при этом действительно он шантажирует европейские страны через своих всех представителей.
2: Ну вот, судя по всему, через Турцию Америка передаст Украине значительное. Ну вот выглядит список внушительным вооружений, там и системы залпового огня, там и непосредственно снаряды, и кассетные тоже есть. Список выглядит внушительно. Российский МИД и Турции, и Соединенным Штатам направил требование разъяснить вообще, что к чему и как. Турция пока говорит, ну, разводит руками, а мы ничего не знаем, а мы ничего не видели. Правда, это сообщение из администрации президента. Очередной пакет вот такой вот помощи, это что-то ожидаемое или вот внезапно нарисовалось как-то?
3: Очень сложный вопрос. Как вы видите, такая информация неоднозначная. С одной стороны, ну, Турция не раз была замечена, так скажем, в двоестульчивости, и в частности Эрдоган. Да, поэтому можно это предположить. Тем более на фоне их предложения о том, что давайте вот, значит, устроим некий мораторий на удары в Черном море. Но это выглядит, мягко говоря, странно. То есть они сами как будто провоцируют, чтобы эти удары дальше продолжались по украинской территории. Но стоит отметить, что, может быть, Турция пытается заработать, как говорится, под шумок, под конец. А вот этой компании, раз никто там ничего не передает, они быстренько передадут какие-то устаревшие виды вооружений и попытаются на этом заработать. Не забываем, что да, Эрдоган славится такой торговой, опять же, двоестульчивостью. Сложно сказать, потому что, видите, они сами, как говорится, турецкие источники пытаются это опровергать, что они передают что-то.
4: Но, тем не менее, тут, наверное, больше доверия будет российскому МИД, который говорит о том, что это происходит.
3: Конечно. И поэтому, естественно, Россия жестко поставила вопрос о том, что почему США, то есть которые являются собственниками или управителями этого вооружения, и Турция, которая вот пытается его передать, то есть что это происходит.
4: А какой-то ответ действительно будет, или это в данном случае просто поднять этот вопрос, чтобы тема эта была озвучена, и информация дошла до слушателей, может быть, до зрителей в третьих, в четвертых, в третьих странах? О, прошу прощения, у нас уже время что-то заканчивается, я обязательно этот вопрос повторю в начале второй половины, обязательно продолжим, но после выпуска новостей.
0: Зарядка с шейхом Тамиром.

знать за 90 секунд. Их лозунг: «Если слышишь зов, ты уже спасатель». Сплоченная команда этих мужественных людей сделала страшное землетрясение в Мехико. Оно случилось в ночь на 19 сентября 1985 года. Здания рушились, как карточные домики. Связь отсутствовала. Автомобили превращались в груды железа. Погибшие исчислялись тысячами. Профессиональные спасатели были парализованы, но нашлись те, кто рискнул жизнью ради помощи ближнему. Простые горожане, врачи, водители, студенты. Они прислушивались к стукам и стонам, лезли в завалы, превратившиеся в смертельные ловушки. У них не было ничего, ни специальных приспособлений, ни аккредитации, ни шлемов, ни навыков. Работали днем и ночью. Использовали подручные материалы – молотки, зубила, бытовые фонарики. Некоторые погибли, но спасли сотни жизней. Последствия жуткого землетрясения Мексика преодолела, а бесстрашные спасатели организовались в первую в стране добровольческую поисково-спасательную группу. Ее назвали «Кроты Тлателолько» по названию древнего города, существовавшего на месте Мехико. Группа работала в Турции, Индии, США, Чили, на Гаити и Филиппинах. На ее счету тысячи людей, родившихся заново.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские вооруженные силы в результате группового удара поразили кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который производил горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что уцелевший резервуарный парк предприятия все еще задействуется для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа. Помимо этого, вооруженные силы России поразили авиабомбами ФАП-500 пункт управления дронами бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Возгорание на логистическом объекте в Подольске возникло из-за атаки. Была проведена заблаговременная эвакуация. На месте работают пожарные, сообщила пресс-служба. Отмечается, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Число пропавших без вести, разыскиваемых Международным комитетом Красного Креста в связи с конфликтом на Украине, достигло 266 тысяч. Об этом сообщили РИА Новости в организации. Международный комитет Красного Креста открыл бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, которые пропали без вести или разлучены с семьями. Спасатели эвакуировали еще 8 человек из-за паводков в Забайкалье. В поселке Зудыра потопило жилой дом и участки, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, в забайкальском поселке река Белый Урюм подтопила один из жилой дом и 5 приусадебных участков. Ранее ночью спасатели эвакуировали в пункты временного размещения 11 человек из села Алиур, где паводок подтопил 30 приусадебных участков. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии превысило 50 человек. Около 5000 человек были эвакуированы, передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти. Ночь на субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении неподалеку от индонезийского острова Флорес. Его магнитуда составляла 7,7. Лето на следующей неделе в Москве вернет свои позиции после осеннего похолодания. Воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов, но это будет лебединая песня лета, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ночью и в первой половине дня в Москве пройдут дожди. После полудня, как в середине лета, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
5: Давайте продолжать. Алексей Красильников меня зовут. Это «Заряд к шейхам Тамиром» на радио «Спутник». Собственно, вынужденно прервал практически вас на полуусловие в конце первой получасовки, когда речь зашла о том, что российский МИД предъявил претензии Турции и дипломатические, естественно, претензии. На дипломатическом уровне наши по-другому не умеют. Турции и Соединенным Штатам за передачу киевскому режиму очередного набора вооружений, список там и ракеты, включает в себя и системы огня. Из администрации турецкого президента последовал комментарий, мол, никаких претензий, никаких требований разъясниться мы не получали. И, собственно, вопрос я задал такой, а вот какой ответ можно, нужно здесь получить, кроме того, что сама проблема озвучена, учитывая, что, ну вот тут правда, это моя любимая вот эта смысловая словесная конструкция. Они понимают, и мы понимаем, и они понимают, что мы понимаем, и мы, опять же, прекрасно понимаем, что они понимают, что и все все понимают. Что здесь должно быть и какой ответ?
6: Ну, публичная часть, которая была озвучена МИД, естественно, направлена ну, на весь мир, прежде всего, чтобы показать двойных стандартов, с одной стороны. А с другой стороны, что Россия, конечно же, развязывает себе руки в определенных действиях в случае такой передачи. Ну и не публично, соответственно, ответ со стороны России будет, если это будет передача, я имею в виду, в том числе в военном смысле, конечно же, эти средства будут уничтожены. При том, что понятно, что Зеленский попытается это все дело применить против России, но об этом заявлять все равно необходимо, потому что мы имеем дело с международным сообществом, и здесь есть определенный протокол.
5: Справедливо. Все именно так, все так и должно быть. Вот именно последнее слово, мне кажется, многое должно объяснять. Все должно быть по протоколу, по правилам, по нормам, а не по понятиям, к которым очень часто что-то пытаются, хотят или подвести, или вообще выдать это за нормально. Немножечко в продолжение темы по поводу ударов, которые российская армия нанесла по инфраструктурным, логистическим и военным объектам, расположенным на территории Украины. Одно из украинских изданий взяло интервью, причем представил своего собеседника достаточно любопытно, офицер ВСУ и предприниматель. То есть и то, и другое. Чего больше я не знаю, надеюсь, сейчас вы разъясните. Но среди прочего, вот этот самый офицер и предприниматель предупредил, напомнил, призвал уже к октябрю украинцев как минимум на 2 месяца запастись едой. Про энергию, про воду тут даже, наверное, говорить уже тоже. Нет, и можно, и нужно, но уже во вторую степень. А так вот едой на 2 месяца, ну, звучит достаточно пугающе. И это достаточно ведущее издание интервью распространило. Вот кто такой этот самый офицер и предприниматель, может быть, расскажете.
6: Анистрат, его фамилия, это не ругательство, а фамилия. Да, в Украине много интересных фамилий, прозвище, как говорится, прозвище. Очень нередко действительно они связаны с каким-то качественным человеком. Но здесь дело не в этом. Дело в том, что он не единственный, кто заявляет. Он, в частности, Решала, как это в Украине говорят. И вообще в Украине очень много таких вот с аферистическим складом бизнеса. Да, с
5: Ну, на постсоветском пространстве такого везде хватает. Я уж, простите, пожалуйста, здесь добавлю.
6: Да, ну, такие активные люди в нестандартных ситуациях решений. Но здесь, в данном случае, он выступает одним из голосов вообще в хоре как раз-таки различных экспертов, которые заявляют о том, что нужно переезжать в село, нужно готовить запасы дров. Это и депутаты заявляют украинские, и различные главы обществ потребителей. Сейчас вот Кулеба заявил, бывший министр иностранных дел Украины, о том, что у киевлян будет всего 30 секунд после объявления тревоги добежать до, соответственно, бомбоубежища, и что нужно готовиться к худшему. И здесь есть почва под этим всем, потому что после последних атак России на различные логистические объекты начались проблемы у ключевых супермаркетов, которые поставляют продукты. Об этом сами супермаркеты писали. Это и Фози Групп, это и Сельпо, и АТБ, и Новус, которые, в принципе, на полках так и писали. Из-за того, что были атаки на наши складские помещения, значит, продуктов на полках нет. Правда, они заявляют о том, что 24-му типа августа, ну, в незалежности они появятся. Но, в общем, все практически эксперты украинские говорят о том, что в случае продолжения Зеленским вот этих террористических атак, естественно, ответные удары могут привести к тому, что возникнут серьезные нарушения в цепочках поставок, в принципе, что может привести, ну, уже привело к подорожанию продуктов. К примеру, те же замороженные продукты, значит, могут подорожать или уже подорожали на 30-50%, ну а другие там в меньшей степени, но они и начинают пропадать. И дальше будет больше, потому что понятно, что никто компенсировать украинским ни производителям, ни фермерам, ни, скажем, ритейлерам, сетям никто не собирается. В правительстве Зеленского так и говорят, что спасайте сами, мы ничем вам помогать не будем. Поэтому, конечно, мы можем ожидать и серьезные проблемы, перебои не только с электроэнергией, водой, отоплением, но и с продуктами, о чем впрямую заявляют уже вот эти торговые сети.
5: Вот, знаете, если с информационной точки зрения еще рассмотреть, ну, у любой публикации будет вот еще этот какой-то посыл, какой-то месседж, извините за это слово, какой-то сигнал, который направляется аудитории. И здесь прямым текстом сказано, запасайтесь на 2 месяца продуктами, будет ну вот так вот. Я здесь 2, наверное, вопроса хотел бы задать. Что-то подобное, похожее в предыдущие годы бывало? Или в этом году это происходит впервые? И второе, ну вот не опасается ли это достаточно крупное издание, по украинским меркам, наверное, одно из самых крупных, ну что это какие-то панические настроения, что это как-то в обществе посеет нужную, ненужную, может, объяснимую, необъяснимую панику. Они что считают, ну это же чуть не официальная позиция любых украинских медиа о том, что ну они все, они побеждают, они ведут там направление, атаки на 7 направлениях, и вот-вот уже все. Ну Трамп убежден после выступление Зеленского после встречи с Зеленским о том, что ну, Украина сейчас чуть-чуть прям поднажать нужно, и все. И до Россию, до Урала откинут.
6: Раздвоение на телемарафоне — это нормальная ситуация, как вот психическое заболевание, когда вам рассказывают о том, что перемога, и при этом тут же объявляют эвакуацию там, где перемога происходит на тех направлениях фронта. То есть как-то не вяжется никак. И объявляют о том, что прекращено там железнодорожное, автобусное сообщение, и вообще эвакуация может быть уже и невозможна. А при этом раньше таких сообщений о пропадании продуктов не было. Это объективно.
5: Все-таки не было.
6: Не было. Я же активно отсматриваю, так скажем, киевские, прежде всего, реалии. А вот действительно попытки выдавить киевское население с городов, это... Ну, с города, так же, как и другие города-миллионники, прослеживаются в этих заявлениях. При этом, почему звучит цифра 2 месяца, тоже непонятно. Почему не на 2 месяца, не на 3, не на полгода или там на 2 недели. Это сложно понять. Но, видимо, то есть берется курс на эскалацию. Также своему населению нужно объяснить, почему нужно буссифицировать людей массово, да, и ловить на улицах. При том, что тех, которые находятся на фронте, никак не снабжают. Недавний скандал уже в адрес Дропатова, к которому обращались одни из ВСУшников-ТРОшников, что они пьют уже свою мочу, потому что фактически нет доставки, их не ротируют. А им взяли и отключили вообще всю связь, как сообщают опять же журналисты, их родственники, и отключили Starlink. И остались ли они вообще в живых, тоже большой уже вопрос. То есть у Зеленского просто... ведут боевые действия какими-то нечеловеческими методами, да, то есть пытаясь вот на улицах ловить людей. И поэтому вот эти сообщения о том, что готовьте к самому худшему, носят 2 фактора. Первое, чтобы объяснить любые проблемы, что это Россия атакует, ну и чтобы объяснить вот эту тотальную буссификацию, потому что сейчас немножко еще поднажмем, и перемога наступит.
5: А вот тогда двойная, можно сказать, тема, точнее, 2 темы, связанные между собой, ну, как сказать, взаимностью, что ли. С одной стороны, есть сообщение о том, что за ВСУ мобилизованные венгры будут воевать на том самом Сумском направлении. Про него вот на самом деле несколько недель шли разговоры о том, что повышенные потери, о том, что и Россия там активизировалась, и с снабжением большие вопросы. А вот вторую часть, ответочку этой темы я чуть позже тогда задам. Вот про эту самую мобилизованную венгерскую военную силу. Что известно, как... Хотя тут прям очень сложно удержаться от того, что венгры на своем собственном языке это мадьяры, а мадьяр для украинских нынешних вооруженных сил это такое знаковое слово.
6: Ну, террористы в Мадьярах, которые вы имеете в виду, но это, опять же, пиар-личность.
5: Да, ну да, вы упомянули в первой части передачи, да.
6: Да, натовские, как говорится, силы, а он просто лицо. Касаемо Сумской области и венгров, которые мобилизовали, это, опять же, шантаж Зеленского, потому что Венгрия сегодня заявила, что она, наверное, одна из единственных стран, которая продолжает давать временное убежище украинским гражданам призывного возраста, тем более и женского, и мужского пола. То есть Европа сейчас не дает временное убежище, если у вас нет официальной отсрочки или брони от мобилизации, причем и для женщин тоже. То есть Венгрия идет в противовес. Плюс Венгрия высказывает некие свои позиции о том, что не пустим Украину в ЕС, а также другие претензии предъявляют украинским властям, в том числе связанные вот действительно с мобилизацией венгров. И такое впечатление, что Зеленский мстит Венгрии на данном этапе. Я бы еще обратил внимание на сообщение одного из украинских командиров ВСУ, который в своем интервью заявил, что наемники из той же Колумбии, ну, 60% сразу сливается, 40% остается, и большинство, конечно же, из них погибает. А касаемо венгров, опять мы вернемся, и других, кто не поддерживает Зеленского, поэтому он будет, естественно, эти страны шантажировать, ну и подставлять граждан венгерской национальности под, соответственно, опасность.
5: Это как-то, я вот даже не знаю, какое слово подобрать, зарегулировано, это как-то нормализовано, ну потому что это очень странно звучит, если есть какие-то наемники, а с наемниками у вас по умолчанию какие-то отношения противоречивые создаются, и вы еще, условно говоря, для них создаете, ну как, более такие жесткие условия, учитывая, что внутренней силы, внутреннего ресурса нет, значит, на наемников из других стран гипотетически можно было бы положиться. В общем, в этих попытках что-то логическое выстроить, я сам сейчас могу говорить себе на статью какую-нибудь.
6: Тотальное кидалово и заработок денег у Зеленского самое главное. То есть офис Зеленского зарабатывает ведь на наемниках. А когда вы их бросаете куда-то в бой, им же потом не надо ничего выплачивать. Это самое главное. А так им, кстати, обещают больше зарплаты, чем ВСУшникам, что тоже вызывает определенные конфликты между ВСУшниками и наемниками. Ну и Зеленского все для денег. Вообще террорист всегда кусает своего хозяина. Посмотрите ситуацию с теми же колл-центрами. 60 тысяч работников, в кавычках, работников, аферистов, которые прозванивают там все страны. Причем Европа дала команду Зеленскому, значит, вести борьбу с этими колл-центрами, потому что 80% звонков приходится не на Россию. На Россию приходится около 20%, по их данным, процентов. А 80 как раз-таки на Европу и другие страны. И некоторые владельцы этих колл-центров заявили, что они будут атаковать Европу в 10 раз больше звонками. Соответственно, мы можем сделать вывод, что рано или поздно вот эти террористические банды Зеленского, возможно, начнут уже ставить ультиматумы той же Урсулы фон дер Ляйен, Кайлы Каллас. И я не удивлюсь, что в их сторону полетят беспилотники с определенными требованиями.
5: Ну да. А вот в этом смысле, я уж не знаю, можно ли это связать, потому что прям несколько новостей цепляются, но американские СМИ, значит, пишут о том, что внутри европейского сообщества есть разногласия относительно будущих возможных переговоров по Украине, потому что вот лидирующие роли там пытаются занимать Великобритания, Франция и Германия, пытаясь обойти усилия Трампа сделать что бы то ни было. И вот это усиление позиций Франции и Германии, в первую очередь, беспокоит ряд других стран, среди которых упоминаются прибалтийские, ну, без них никуда, и все та же Венгрия. То есть вот какое-то, что там, кто делит, потому что я вот пытаюсь понять, кто, ну, как сказать, понятное дело, все это дело с той стороны, но вот кто за что и почему, ну, вот начинаешь уже не понимать. Казалось бы, это Франция, Германия с Великобританией-то больше всего, ну, как это сказать, усилий положили на то, чтобы что-то кому-то доказать руками украинцев. Но, с другой стороны, и прибалты тоже там прыгали, скакали достаточно много и активно. И Венгрия после смены правительства прям, ну, и, как вы абсолютно верно подметили, не переставала и не перестает снабжать Украину, чем нужно.
6: Но здесь опять стоит обратить внимание, что в большей степени они определяют Соединенные Штаты Америки как решающую страну, которая должна вести переговоры. Но при этом они, конечно же, хотят быть за столом переговоров, и чтобы США их не обошло и без них, соответственно, не решало этот вопрос. При этом у них внутри, так скажем, наблюдается классическая ситуация лебедь, рак и щука. То есть каждый имеет некие свои какие-то интересы. Я напомню, что Италия тоже обиделась, что ее не пригласили, собственно говоря, на определенный переговорный процесс или не приглашают. А другие более мелкие страны, как прибалтийские, тоже имеют некую свою позицию. Потому что раньше ведь они как хотели? Типа поделить Россию, как им казалось, так они получали ресурсы дешево, а они хотели бесплатно. Ну, тут уже как-то репарациями не пахнет, а пахнет немножко другими вещами, жесткими для Европы. Поэтому нужно как-то договариваться, потому что потеря денег идет, плюс еще климатические вот эти удары по Европе, которые произошли в последнее время, вынуждают их на какие-то попытки поиска, значит, решений. Потому что, допустим, Британию интересует Черноморское побережье, Францию интересует, значит, там тоже Черноморское побережье и Киев. А, значит, Венгрию интересуют свои вопросы, у Польши свои задачи. И, соответственно, опять все равно басня Крылова вспоминается насчет лебеди, рака и щуки. И музыканты, как вы не садитесь, музыканты не годитесь. Вот как они там не меняют эти переговорные группы и тасуют каких-то там людей, которых они номинируют якобы на переговорах. Но без России, согласия России, эти переговоры невозможны в принципе. Соединенные Штаты Америки как-то выступают и посредником, и участником одновременно в данном контексте. Но во всяком случае это еще какой-то мостик. Но европейцы уже ищут активно какие-то решения, потому что приближается зима. И они понимают, что для Украины и для Европы эта зима может быть очень тяжелой.
5: Ну, вот слова о том, что зима будет тяжелой, достаточно часто слышны. Другое дело, когда это принимает какие-то уже практические очертания, это, наверное, все-таки немножечко другое, немножечко более требующее внимания. Еще одна история, которая подвязывается к вот этим ко всяким взаимоотношениям Украины с другими странами. От себя отмечу, очень часто стал наблюдать по заграничным соцсетям, по заграничным комьюнити кадры, видео, где вот, и которые очень просто заглавлены, что в Польше, условно говоря, наваляли украинцам. А тут, оказывается, статистику посчитали-то, что это не поляки такие все злобные, негостеприимные. Чисто статистически число преступлений, которые выходцы, граждане Украины, может, бывшие граждане Украины совершают на территории Польши, растет, увеличивается. К чему-то это может привести? У меня-то никаких сомнений нет, что ни к чему это не приведет. Польша от своих позиций не откажется, слишком русофобия там уплотнена и вообще находится в каком-то в менталитете. Но вместе с тем, какие-то подвижки здесь есть? Что тут любопытного?
6: Ну, будет больше депортации украинцев, естественно, ограничение временной защиты. А польская экономика не в малой степени обязана украинским заробичанам еще до конфликта, еще даже до Майдана. А этот поток украинских гастарбайтеров, он просто рос, реально. А касаемо после начала конфликта, конечно же, большое количество криминальных элементов, конечно же, ринулось в Европу. Сразу же пересекли границу и, соответственно, там организовывают какие-то преступления, поэтому мы видим криминальную вот эту статистику. А с другой стороны, Польша всегда, ведь так, наверное, уже чуть ли не генетически заложено, да, считала, что они выше. Да, украинцы — это холопы, которые должны работать, а они, значит, паны. Это ж недаром даже у Гоголя отображено, ну что, помогли тебе твои ляхи? Здесь все понятно. То есть отношения между Польшей и Украиной всегда были, мягко говоря, неоднозначными.

0: противостояния украинской миграции, что оппозиция, что власть используют в своих целях раздувать в определенном смысле и говорить о том, что мы сейчас накажем Зеленского, мы сейчас вот, ну и несправедливо поднимают вопрос о террористах, фашистах, УПА, да, о волынской резне, а у Зеленского этого не слышат абсолютно. То есть продолжается своз вот этих трупов со всей Европы, да, которые противоречат и отторгаются украинской землей. Ну и даже Польша уже на это, естественно, обратила внимание. Но, к сожалению, еще раз говорю, что мы действительно не увидим, наверное, снижение потока вооруженной помощи, вооружениями, в смысле помощи Украины, потому что Польша на этом зарабатывает.
1: Я здесь еще только эти цифры добавлю, которые Польша, ну не цифры уж, ладно, не буду в них лезть глубоко, которые польские медиа сообщают. Это рост преступлений начался еще до коронавируса, и в сравнении, вот там в качестве такого небольшого, ну как это сказать, такого отступления, что ли, говорится, да, в этом году за первые полгода на счету украинцев 11 тысяч преступлений, к концу года, скорее всего, пробьют 20 тысяч, но всего-то их 440 тысяч, то есть это получается сколько, одна 22-я, примерно 5%, может быть меньше, 5%, но при этом вот до коронавируса, 20-й год, 19-й год, ну, в 2,5 раза меньше, 8 тысяч преступлений украинцев было, это вот 20-й год. 26-й только за первые полгода 11 тысяч уже. Минутка остается, прошу прощения.
0: Ну и тем не менее, Польша что делает? Проводит масштабный парад.
1: Парад, да, на который чего? Украину не привезли, да, извините.
0: Да, для чего это делается, непонятно. Потому что при современных способах ведения войны, ну я думаю, то, что демонстрировала Польша, ну мягко говоря, неэффективно. И, кстати, были недавно вот сообщения о том, что они пытаются МиГи советские поменять Украине на новые беспилотники и беспилотные технологии. И что-то этот вопрос тоже как-то стал на паузу, я вот слышу.
1: Ну да, громко протрендить оно прошло, оно получилось, оно для этого пригодилось, а вот дальше что-то полезное из этого выкрутить. Уже другое. Опять же, и завод, который Польша хочет у себя построить, если лицензии на патриота Украины дадут, это тоже Польша. В этом смысле они впереди планеты всей. Шейх Тамир, к сожалению, время заканчивается. Всегда слишком быстро в этой передаче. Зарядка с шейхом Тамиром. Меня зовут Алексей Красильников. И всем хорошего дня.

Страна героев. Рашид Алиев. Командиру взвода заграждений инженерно-саперной роты старшему лейтенанту Рашиду Алиеву приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса, прежде всего противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс –

0: Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, столько же в Казани и Волгограде. В Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Власти зарубежного государства обеспечат россиянам голосование на выборах в Госдуму на территории страны. Сергей Собянин поздравил работников авиации с Днем воздушного флота. Об этом и не только. Подробнее далее. Киевский режим нанес удар по гражданскому автобусу с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он уточнил, что одна женщина погибла, 9 человек пострадали. Индонезийские власти пресекут попытки помешать россиянам голосовать на Бали, заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Сергей Толчонов. Ранее дипломат отметил, что наиболее вероятным местом для возможных провокаций в ходе проведения выборов в Госдуму в стране является остров. Там, по его словам, проживает несколько десятков тысяч россиян. При этом посол подчеркнул, что для всех, кто попытается сорвать выборы, последуют санкции от индонезийской стороны. Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников авиации с Днем воздушного флота России. Он отметил, что в столице работает уникальная авиация экстренного реагирования – Московский авиационный центр. Его экипажи доставляют пострадавших в больницы, тушат пожары, ищут потерявшихся в лесах и ликвидируют последствия аварий. По словам столичного градоначальника, экипажи санитарных вертолетов Московского авиацентра регулярно участвуют в транспортировке пациентов из других регионов в медицинские учреждения столицы. Для работы за пределами Москвы в центре создали кран-манипулятор, передвижную авиаремонтную мастерскую и подвижный пункт управления. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны левых оппозиционных партий после появления в СМИ его фотографий на гидроцикле из отпуска, когда в стране продолжают бушевать лесные пожары. Макрону также высмеяла баллотирующаяся в президенты Марин Тондалье, которая возглавляет партию «Зеленых экологи». Она отметила, что президент устраивает фоторепортаж о своем отпуске, цитата, «в разгар апокалиптического лета», конец цитаты, в то время как французские пожарные не могут получить необходимые им ресурсы. Сенатор от коммунистической партии Пьер Узулья отметил, что место Макрона в пожарной машине рядом с пожарными, чтобы помогать им в борьбе с огнем. В ответ в окружении президента заявили, что сделавшему снимки фотографу не был предоставлен никакой санкционированный доступ для написания материала. Там также посетовали, что снимки Макрона крадут каждый год на протяжении 9 лет. Россиянам при получении денежного перевода на карту от незнакомцев не следует вступать с ним в переписку и самостоятельно возвращать средства, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны. Правоохранители добавили, что также нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить личные данные и данные банковской карты на сторонних сайтах. После получения перевода от незнакомца нужно сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся, указав сумму, дату перевода, а также данные отправителя и последние цифры карты. Банк сам свяжется с отправителем и инициирует возврат денег. Кроме того, необходимо заблокировать контакт незнакомца и сохранить всю переписку и с ним, и с банком. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Воскресенье, 16 августа, 11 часов 4 минуты. Лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента живьем». Анатолий Кузичев, Петр Лидов, Трофим Татаренков к вашим услугам. Здравствуйте.
3: Все так.
4: Доброе утро.
3: Угадал, да? Угадал мне вопрос. Все угадал. Угадал мне вопрос, и вопрос очень непростой. Вопрос, на самом деле,
4: как бы поступил ты, Анатолий?
3: Ну, если позволишь, чтобы я, так сказать, зрителям-то, нашим слушателям, уважаемым, объясню, в чем интрига вопроса Петра Алексеевича. А, значит, Петр Алексеевич, человек огромного сердца, подобрал котенка крохотного, с палец величиной, Он лежал как-то там, ну, неважно, в общем, подобрал. Они стали его все любить, выкармливать.
4: Он одиноко лежал.
3: Одиноко лежал, распластанный и, в общем, готовясь к незавидной участи, да, бездомных котов и кошечек. Ну вот, и подобрали, выкормили, купили манеж даже, вот Петр Алексеевич рассказывает. И тут вдруг обнаружили с большой долей, так сказать, вероятности, точно, что его мать. Мать за забором. Мать была за забором.
4: Вот. Да, то есть думает, мать не у нас на территории, а где-то она там еще.
3: Это вот, важно, где-то там. Брат. И Петя думает, вот то ли отдать котенка в семью к матери, чтобы он получил, так сказать, весь комплекс, не знаю, весь объем материнской любви, но скитался бы по улицам до конца жизни, как, значит, бездомный кот. Или оставить в семье, но без материнской любви. В семье
4: у себя. С любовью человеческой.
3: Я думаю, Петя, уже понимаешь, что дело. Эти вопросы ты задаешь постфактум. Ты уже его приручил и в ответе за него. Я бы, конечно, на том месте принес бы его к маме. Как-то, так сказать, и объяснил бы ей на понятном ей языке жестами, что теперь он с нами, не волнуйся, он будет счастлив. И все, и унес бы в дом. Но не отдавал бы, ты знаешь, все, уже, мне кажется, вы перешли эту грань.
4: Коту месяц исполнился, вот буквально 2 дня назад. У него день рождения, мы записали, пришла ветеринар и определила его дату, приложила 13 июля. Я сказал, сделайте 14-е, чтобы он был в один день со мной рожден. Вот, то есть вот еще есть такой аспект. У нас день рождения.
2: Обалдеть.
4: У него теперь документ есть еще. У него теперь документ, все у него там, да. Ему градусник засовывали, температуру мерить.
3: Как можно было. Без подробностей.
4: Цивилизованный кот вообще уже, можно сказать, либерал практически.
3: Да. Сделаю вид, что я забыл эту историю про градусник, но бог с ним. Ну, говорю, ну все, ты уже на себя взвалил.
4: Я почему-то вспомнил твоего гостя Амнуэля в этот момент.
3: Был такой, да, ой, что ты, это был... А почему ты вспомнил, почему такая странная,
4: не знаю,
3: витиеватая связь, так сказать, градусник и вам, не знаю.
4: Слово «либерал» я еще произнес, и Амнуэль, может быть, это... Чисто какое-то фонетическое совпадение.
3: Подожди, у него есть документ, у него есть, так сказать, день рождения, все у него есть.
4: Манеж, имя, да. Есть у него.
3: Вот, манеж имя, есть. Какое имя?
4: Его назвали Смоки, в честь, видимо, ну, дочь называла, не знала, наверное, про группу Смоки, но мне понравилось, название хорошее, Роки Смоки, у меня Ржоки еще есть.
3: И он к тому же серенький, Смоки, да.
4: Ну, в честь этого, да, он дымчатый.
3: Смоки. Знаменитая песня «Смоки» «What can I do» в русской интерпретации «Водку, водку найду» или «Водки найду». Да, в общем, водки. Куча аллюзий. Водки, конечно, «Водки найду». Куча аллюзий. Поздравляем тебя опять.
4: Но, с другой стороны, я еще знаю, что думаю, что у кота, ведь я нахожусь за городом, да, у него будет возможность, собственно, самому выбрать свою судьбу. Когда он подрастет и начнет ходить, ты уже не удержишь в доме. То есть он будет по участку там тусить. И если он вдруг захочет перейти в разряд дворовых котов, то что ж ему, пожалуйста, тут их прикармливают при храме, например. Там, и... В общем, у него есть варианты в целом.
3: Ух ты, слушай, ты дашь ему прям возможность выбора? Обалдеть.
4: Ну, а как? А как ты ему не дашь возможность выбора, когда он сам возьмет эту возможность, мне кажется?
3: Ну, от тебя зависит. Ты можешь его просто
4: выпускать. Ну, как, он выйдет из дома, и все. Ну, как ты его не выпустишь? Это что же, он через дверь выйдет открыто.
2: Привязывать это... можно.
4: Привязывать можно и током
3: бить. Лапы свяжешь, бывало, че, так сказать, и все, да, и лежит себе.
4: Или учить танцевать на сковородке, как рассказывал этот Саша Барон Коэн. Когда представлял гостя из Казахстана Барата, да, он говорит, Dancing Cats and Dogs, у нас есть шоу такое, там
3: смешно.
2: Это смешно, да.
3: Ну вот люди справедливо пишут, знаешь, друзья, нам пишут люди вот в Рутюбе, скажем, в комментариях, что за англицизмы? Тем более у Петра, который с ними борется. Почему Смоки? Назовите его Дымок.
4: А это не я назвал. Я бы назвал иначе, конечно. Но дочь назвала, и чего же там, не буду же я ее переубеждать. Ну, она все-таки...
3: Вот Аллаша будет, пишет. Да. Я не знаю, это он или она, Аллаша. Но я чувствую, это какой-то опыт за этим сообщением. И опыт какой-то, мне кажется, трагический. А может, наоборот, надо кастрировать, и тогда он будет долго и счастливо жить.
4: Вот люди пишут. Стерилизовать-то нам придется, да, чтобы он...
3: Ну, наверное, да.
4: Все подряд. Вот, да. Ну, это да. Уже... Это уже будет не его решение, наверное, я боюсь.
2: То есть ты не дашь ему свободы выбора, да, в этом плане?
4: Я дал бы, но я не знаю, как понять его выбор, как он должен обозначить это свое решение. Если с уходом
3: территории
4: понятно, то с кастрацией не очень.
3: Ну да, нет, а что касается с уходом за территорию, кстати, смотрите, сколько аллюзий, опять же, с политической ситуацией. Вот там на Украине, например, часто какие-то социологические опросы проводят, кто за мир, кто за войну, продолжать или сдаться там и так далее. Но самая же точная социология – это открытые границы. Точнее, социология еще не придумана. Вот границы открываются, люди бегом бегут. Вот это и есть социология. Да. То же самое с котом, с Петиным. Откроет он дверь,
4: 100%.
3: Вот социология, так сказать, решит у нас оцеливать. Так, к слову.
2: Да.
4: Я, кстати, вот мы и перешли к нашей главной теме, мне кажется.
2: Да? К нашей главной теме, да. Поблагодарить хотел Петра тоже за великолепную идею шашлыка из печени, которую я вчера осуществил, но я модифицировал чуть-чуть рецепт, да, я добавил туда соленый курдюк между кусочками, и получилось вообще...
4: Так и надо. С курдюком.
3: Я так всегда делаю, между прочим.
4: Кубики и курдючные этот самый.
2: Да, да, салон, да, да. Очень.
4: Там главное, конечно, это все. Я уже достиг, вчера тоже жарил это. Я достиг просто, ну, мне кажется, идеального мастерства. Там главное его, конечно, не передержать, чтобы, потому что печень становится резиновой. Ну и не задержать, то есть, чтобы она была нежная-нежная, она как суфле такое получается. Вот как бы я даже не знаю, как воздушное какое-то мясо.
3: Очень нежная. Я пробовал, я, кстати, до сих пор называю Петра Алексеевича только маэстро печени. И никак иначе. Это маэстро, чего говорить.
4: Ну, многие вспомнят доктора Шурова в этот момент сразу.
3: На самом деле, к нашим встречам и то, и другое, в общем, довольно точно будет, так сказать, описывать... И ситуацию, и перспективу.
4: Но все-таки вот это вот на шкале, вот это как-то там у нас арифмометра печени, так. Все-таки мы склоняемся в печень гастрономическую, мне кажется.
3: Конечно, годами. Конечно. Годами однозначно, все больше в гастрономическую, да.
2: Однозначно, да. Однозначно. Да, сегодня еще день матча «Зенит-Динамо», как вы видите по нашей одежде с Петром. Сегодня легендарный матч, можно сказать, будет, да. Где «Зенит» проиграет, скорее всего, «Динамо».
3: Легендарный матч.
2: И... Да, да, да. Это главный вообще, главный не матч знаю, сезона.
4: С чего «Зениту» проигрывать? Ты всегда так говоришь, знаешь, когда же «Зенит» там всех выносит.
3: А это такая примета, ты чего, ты не знаешь?
4: Приятно так сказать. Ну, скорее всего, мы проиграем, потому что мы сейчас не в форме. Там у «Динамо» просто ни одного приобретения, если пока вообще нету, только ушли люди. А так все хорошо.
2: Но лучше играть без приобретений, чем без тренера. Чем без тренера, это, понимаешь?
4: Это все-таки объективный показатель, а тут довольно субъективный. Тренер, он кому-то может нравиться, кому-то нет. Но...
2: Да. Так, ладно, посмотрим. Время покажет, как говорит Анатолий, спасибо. 5 раз в неделю. Вопрос Анатолию от Григория. Можно ли назвать погоду союзником нашей страны, глядя на то, что в очередной раз в нашей истории погодные явления помогают нам на войне? А что случилось? Непонятно.
4: Это каким же образом? Что, зима наступила внезапно?
2: Внезапно.
3: Не, наверное, это в целом общее. Вы знаете, но что касается, если серьезно отвечать, и простите, что мы так от веселых тем перейдем к реалистичным, так сказать, к довольно драматическим. Но посмотрите, как сколько прилетов у нас на нашей территории, сколько пожаров, взрывов и так далее. Посмотрите, и на самом деле военные, по крайней мере, говорят, что не в последнюю очередь благодаря чистой и ясной погоде. Но это, я не знаю, это, наверное, не ответ насчет того, что союзник нам погода или нет. Но вот в данный момент, в течение последних пары недель, судя по количеству, повторяю, взрывов и пожаров на территории Российской Федерации, нет. А что там будет зимой? Ну, мы, так сказать, и Министерство обороны такие многозначительные выпускают посты насчет того, что будет вам заморозка. Ну, отвечая таким образом иронично на все эти разговоры о заморозке по линии боевого соприкосновения, но намекая, имею в виду, конечно, зиму. Вот, но до зимы дожить надо, пока-то на дворе август, и пока у нас, и у них, конечно же, это обмен ударами, но невозможно, не заметьте, невозможно не сказать, сколько у нас всего горит, пылает и взрывается, они очень успешно, так сказать, тоже бьют. вот так скажем. Ну, угу. Насчет погоды, говорят, что это, что это из-за ясной погоды. Потому что они сейчас, так сказать, научились, ну, якобы, как я вот слышал, читал и обсуждал с, так сказать, с людьми компетентными, что вот наши мобильные огневые группы, которые, так сказать, которых сейчас мы стали делать регулярно, особенно в приграничных регионах и так далее, вот, они к ним приспособились, и приспособились очень просто. Ну, во-первых, понятно, это не новость, что там очень много летит пустышек, дронов, обманок, вот, а во-вторых, они летят на такой высоте, там, типа 2 километра, условно, что где, ну, какой-то период, по крайней мере, где до них мобильные огневые группы не достают. Поэтому насчет погоды, ну, в общем, такое.
4: Григорий написал, что он имел в виду другое. Я, кстати, тоже на эту тему подумал. Он имел в виду аномальную жару в Европе. Вот это вот как раз, что у них есть, а у нас нету. И она, Европа и так загнивает, видимо, а тут совсем ей кирдык. Вот. А у нас как бы такой аномальной жары нет.
3: У нас аномальной жары нет. Более того, на этой неделе, по-моему, был аномальный холод на уходящий. Вот, ну, слушайте, Европа загибается, конечно. Но мы же, так сказать, понятно, что мы люди... Я как-то, знаете, сейчас чуть в сторону брал интервью одного футуролога, и я, конечно, в предвкушении, там, потираю руки, сейчас он мне такие... Я спрашиваю его, ой-ой-ой-ой. Я его спрашиваю, а он как-то все отвечает уклончиво. А потом говорит, вы знаете, говорит, мы, говорит, футурологи профессиональные, не даем прогнозы на ближайшие там 5, 10, 15 лет. Я вам могу рассказать, что будет через 600. Я говорю, очень интересно, но немножко обидно все-таки. Ну вот, потому что нет, говорит, а если вам кто-то более близкий прогноз, то это не футурологи, а, так сказать, какие-то эти самые. Вот. Так вот, что...
2: Шарлатаны, да?
3: Шарлатаны, точно, да. Вот. Поэтому мы же мыслим в масштабах, так сказать, жизни человеческой. И мы понимаем общие процессы, но хотелось, чтобы на наших глазах Европа уже, наконец, загнулась. Чтобы это каким-то образом отразилось на ходе там, боевых действий, чтобы они там возопили, взвизгнули, нам нечего больше, так сказать, дать, передать, заплатить и так далее. Но это уже пока, по крайней мере, не происходит, поэтому на длинном горизонте профессионального футуролога, конечно, это важно и на руку. А на коротком горизонте обычной человеческой жизни это пока никак.
4: Ну, кстати, по поводу загибания, просто я рекомендовал бы тоже глянуть на историю. В истории Европы были периоды упадка. Ну, например, послевоенный период. Можно посмотреть на страны, которые действительно были там частично разрушены. Та же Германия или Великобритания. Там, на секундочку, до 50-х годов талоны на питание были. Вот. Угу. И вся Европа, в общем, была в тяжелом положении, но, тем не менее, видите, это совершенно ничего не значит. Это не значит, что она так останется навсегда. Поэтому даже если аномальная жара ее как-то там куда-то прикует там, к какой-нибудь смертному одру, это не значит, что там не будет возможности восстановиться и развиваться дальше.
2: Да. Хорошо, едем дальше.
3: Едем дальше.
2: Из того, что я тропчаюсь с теми, кто живет в той же Германии, никаких признаков загнивания и такого резкого упадка нет. То есть социал как был, так и есть. Студентов как за счет германского бюджета отправляют учиться во всякие Гарварды и Оксфорды, так и отправляют. Бесплатное образование как было, так и есть. Медицина на высшем уровне, ничего такого, вот резких таких признаков. А вот мы пошли к врачу, а с нас денег взяли в 5 раз больше. Конечно, такого нет. Или там, не знаю, стало платное высшее образование. Нет, вот у нас образование высшее платное, а в Германии бесплатное. Это надо помнить об этом, что кто там загнивает из нас, это вопрос большой в данной ситуации.
3: Нет, а там, слушай, все экономисты говорят, они, правда, ну, понятно, что они, так сказать, оперируют там какими-то данными, статистикой и все прочее, они все говорят и в один голос, что понятно, что, так сказать, Германия деиндустриализируется, этот процесс не может не отразиться на жизни граждан, в том числе твоих знакомых, просто не может, ну, это закон, не знаю, физики, если ты подбросишь камень вверх, он упадет вниз, если только ты не на... какой-нибудь планете с минимальным, так сказать, этим самым, с минимальной гравитацией. Вот, произойдет обязательно и отразится просто через какое время. Вот что вам просто помешает ли это? Потому что нас же не просто, мы же не ради злорадства, ну, я, по крайней мере, вот смотрю и фиксирую, так сказать, и прочее. Вот для меня важно, чтобы это отразилось на, так сказать, на нашем кризисе российско-украинском. Пока это, понятное дело, нет, кстати, каким-то образом отражается, вот, но чтобы, наконец, чтобы это все обрушило, до этого, конечно, десятилетия, если пойдет все в том же самом, так сказать, режиме. К сожалению, это так. Поэтому нам уповать на то, что они сейчас повалятся, и мы заживем, то есть как бы сидеть на берегу и ждать, когда мимо тебя проплывет труп твоего врага, труп еще в 8 километрах. Вы знаете, сидеть придется долго. За течение в другую сторону. Ну да. Поэтому нет, на это рассчитывать, конечно же, наивно и, так сказать, ну и вообще неправильно. Послушайте, вот сегодня новость с утра такая тоже многозначительная, все там пишут про это, что впервые, значит, территория России была атакована британскими дронами. Причем никто этого не просто не скрывает, очень гордятся, британцы пишут об этом и прочее. А вы говорите, ну, может, они и загибаются, но это не мешает гадить. Вот такой вот парадокс, понимаете?
2: Да, да, да, не просто гадить, а осуществлять военные операции на территории нашей страны, я бы это так назвал. Гадить — это когда в лифте на это самое, вот, а когда, извините меня, склад 650 там, тысяч квадратных метров у нас с товаром взрывают, это называется теракт во всем мире на самом деле. Вот.
3: Ну да. Знаю.
2: Вот. Вопрос Анатолию задает еще один Григорий Л. С чем связаны победы русских спортсменов в международных соревнованиях? Нашим стало полезно внутри страны соревноваться или мировой спорт деградировал? Сейчас, кстати, какая-то феерия творится. Ну, кстати, там
3: да, феерия. Вот столько медалей у нас везде. Да, ну да, но медалей у нас много. И, не знаю, может, голод просто. Истосковались по, так сказать, не знаю. Но ну, успехами, конечно, мы, так сказать, чуть довольно аплодируем и всем нашим спортсменам от ММА до пловцов. Там, конечно, наши горячие поздравления и аплодисменты искренние. Это правда. С чем связано, ну, я не
2: знаю. А ты знаешь, вот у меня что в голову приходит? Помнишь, когда 52-й год, ну, ты, конечно, помнишь, естественно, 52-й помню, год, помню. Олимпиада.
3: Мы с Наташкой только познакомились, 7-й класс.
2: Во-во-во, да, да. А я из детского сада вышел как раз тогда. Я помню первая Олимпиада наша советская, когда на международном уровне наших спортсменов никто не знал, никто всерьез не воспринимал, но у нас был настолько сильный внутренний спортивный контур, что мы же тогда феерически порвали практически всех и во всем. И весь мир был так удивлен, что у нас настолько сильный спорт, что никто какое-то время даже серьезно не мог прийти в себя и думали, а что дальше делать. Им приходилось перестраивать свои методики, и они брали очень много из наших методик, начали брать, чтобы как-то нас догонять. Хотя мы на международной арене на тот момент практически не выступали. И вот мне кажется, что для нашего футбола, который я без какой-либо иронии говорю, сейчас вот после чемпионата мира я смотрю чемпионат России, и я не вижу большого диссонанса, а уж если говорить про Суперкубок Европы, ПСЖ Астон Вилла, то многие наши матчи красивее, чем этот матч, и быстрее, чем этот матч. Понятно, они там устали, они там играли все на чемпионате мира без отпуска, без ничего, но тем не менее. И мне кажется, что эта изоляция наша, она идет нам на пользу. У нас растет внутренняя конкуренция. Знаешь, вот как мой папа, который был, ну, спортсменом, был большое время, ну, долгое время, он говорил, что настоящий чемпионат мира по классической борьбе происходил на отборочных на чемпионат мира по классической борьбе у нас. То есть это был настоящий чемпионат мира. А тот мира, на который мы троих отправляли, это уже не чемпионат мира, это уже так.
3: Типа, не, ну это понятно. Это, к сожалению, касается не всех видов спорта. Он действительно были и есть, наверное, те виды, где мы просто абсолютно доминируем над всеми. К сожалению, это не везде, и в частности, футбола тоже это не очень касается. Вот, а что касается качества футбола, ты знаешь, ну, помните, был финал Лиги Чемпионов, и в эти же дни там плюс-минус был финал Суперкубка России. Ну, по общему мнению, не то чтобы я такой, так сказать, дилетант, или потому что я за «Спартак» болею, но по общему мнению просто, что финал Суперкубок России, можно сказать, был гораздо интереснее, насыщеннее, зрелищнее, чем тот самый финал Лиги Чемпионов. Ну, вот так говорят.
2: Не Лиги Чемпионов, наверное, чемпионата мира, наверное, все же.
3: Нет, это был май, как раз, надо посмотреть, когда у нас был вот финал Лиги Чемпионов, в мае, да, обычно?
2: Да вот, не-не-не, у нас вот суперкубок «Зенит-Спартак» был буквально 3 недели назад.
4: Не, да она имела финал Кубка, не Суперкубка.
2: А, Кубка России, все.
3: Да, финал Кубка, слушай, я сказал Суперкубка, да. И... Но да, мне кажется, извините.
2: Ну, хотя финал Суперкубка «Зенит-Спартак» был абсолютно феерический, очень интересный, быстрый, бодрый и скандальный, да. Что самое интересное. То есть, это прям там все, что можно, все присутствовало. Все атрибуты
3: итогом.
2: Чемпионата мира по футболу. Со справедливым итогом абсолютно. Вот, тем не менее, ладно. Хорошо, едем дальше. Про футбол тоже поговорили. Давай. Вопрос Анатолию, как эксперту в пропаганде. Ну да, это, кстати, один из главных наших экспертов. Да. Как получается, что довольно неглупые люди продолжают верить небылицам из перестроечного огонька? Настолько легче поверить в ужасы, чем узнать, как было на самом деле? Спасибо за ответ. Я так понимаю, это намек на вчерашний монолог Александра Евгеньевича Цыпкина про Колыму.
3: Так получилось, уж простите меня великодушно, я не слышал монолога Саши Цыпкина. А как так получилось, что люди верят во всякую ерунду? Это на самом деле вопрос по любому поводу, в любую эпоху, и он всегда будет справедлив и очень уместен. Люди вообще верят во всякую ерунду, конечно же. Тоже мне открытие.
2: Ну, ты мне сейчас Владика Галыгина напомнил интонации своей.
3: Владику привет, вдруг он нас смотрит, да. Ну, слушай, ну людям потому что хочется верить во что-то, так сказать, более прикольное, чем эта скучная, рутинная реальность. Вот, слушай, я помню, как я читал, нам на корабль стали привозить журнал года с 88-89-го. Я помню, что внутреннее ощущение, что привозит журнал какой-то «Смена» или «Огонек» даже. И там, ну, это 87-88. Я читаю, думаю, да, блин, сколько же мы не знаем, господи. Потом, значит, в 89-м году я говорю, думаю про себя, все, надо делать отсечку. Все, что было до этого написано, это все туфта. Вот теперь поперла правда. Обжигающее. Вот, там столько было всего, ну, вы помните, наверное. Ну, и так далее, и так далее. В общем, обжигающей правды было много, и хотелось очень, ну, типа, было интересно. Вот, а потом, ну, а потом, сами знаете, вслед за обжигающей правдой...
2: Потом знаю.
4: Стало как-то, да? Я бы добавил, если можно.
2: Да, конечно, нужно.
4: Да, я считаю, что хотя я не специалист по пропаганде, но я считаю, что главная ошибка Советского Союза была в том, что огромный пласт информации просто замалчивался, что от людей было скрыто просто, ну, я не знаю, там, может быть, 80% того, что скрывать не надо было. Возьмите даже имя Сталина, например. Его не было в фильмах, его не было нигде, были все переименованы.
3: Только в кабинах дальнобойщиков.
4: Ну да, и ни в школе не изучали. Вот у меня есть большая советская энциклопедия, кто знает, там иногда вручную вымарывали там имена. Это повелось с ранних там дней советской власти, и вот это была фундаментальная ошибка, на мой взгляд, попытка подогнать информацию под то, что тебе удобно. А людей не надо обвинять, потому что они верят в ерунду. Там много не ерунды было в том, что там скрыто было.
2: Мы уйдем на рекламу, на новости, сейчас секундочку, и продолжим в интернете.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Киевский режим ударил по гражданскому автобусу с работниками предприятия в Ракитянском округе Белгородской области. Одна женщина погибла, 9 человек пострадали. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Он добавил, что состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое. Депутат Государственной Думы и член Комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости карту НАСА с Крымом, как с российской территории, заявил, что на Западе наконец-то созрели признать очевидный факт и действующую реальность. НАСА ранее на этой неделе в ходе трансляции по случаю солнечного затмения показала Крым российским на своей карте. По мнению Шеремета, западным странам стоит взять пример с агентства и признать очевидный факт, что Крым является законной и неотъемлемой частью России. Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, что мигранты массово приезжают, цитата, «чтобы лично поблагодарить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бюрократов ЕС за их миграционную политику». Конец цитаты. Так Дмитриев прокомментировал пост другого пользователя с видео, на котором можно увидеть огромные толпы людей. Согласно подписи пользователя, видео показывает, как десятки тысяч африканских мигрантов снова прорвали границу в Сеуте. Финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мима призвал власти своей страны выйти из НАТО ради восстановления диалога с Россией. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России-1» и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов. У финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Дамаском откроет новые возможности для контактов между российскими и сирийскими деловыми кругами, сообщили РИА Новости в посольстве России в Дамаске. Прямое авиасообщение между городами возобновили 16 августа. Поставки рыбы из России в Евросоюз за июнь этого года выросли более чем в полтора раза. Они достигли максимальных с ноября 2024 года 75 миллионов евро, свидетельствуют данные Евростата, которые изучила РИА Новости. Стоимость поставок в годовом выражении также выросла на 22%. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
4: За что Стрелкову дали 20 лет, пишут наши зрители. Мы не знаем этого, друзья. Здравствуйте еще раз. Петр Лидов, Трофим Татаренков находятся как бы в тени мудрости и кругозора Анатолия Кузичева, телеведущего, журналиста, заместителя, кстати, главы Союза журналистов России.
3: Не знаю, там, я был, кстати, секретарь Союза журналистов России.
4: Секретарь. А, я думал, что заместитель, секретарь.
3: Все мы секретари, мы тут... в одном статусе почти что.
4: Ну, бывает генеральный секретарь.
2: А генеральный секретарь?
4: Структуру.
2: Извините,
3: знаете, хором сказали мы. Давненько не было у нас генеральных секретарей. Вот. Многие...
4: А я, кстати...
3: Ну, наверное, да. Извини, ты... Да.
4: Не-не, я, кстати, вспомнил, что, по-моему, Сталин в начале своего пути не был генеральным секретарем, а был просто секретарем. И это был как бы главный.
3: Я твою аналогию понял, спасибо. Вот.
2: Я подарю тебе трубку, Анатолий.
3: Набитую герцеговиной флор, пожалуйста.
2: Естественно, да, и макет усов. Вопрос Анатолию. Смотрели макет ли усов? Call of Bog. Макет такое? Усов. Да, да.
4: Макет усов. Сделай сам. Знаешь, это набор, знаешь, макеты кораблей, там макеты самолетов. А сейчас продается для детей на намекал, макет усов макет Сталина.
2: Да, макет можно. Усов.
4: Да. Там по волоску надо склеивать. Да.
3: Макет усов.
2: Отлично.
3: Красиво, молодец.
2: Так, смотрели ли вы, Анатолий, фильм «Call of Bog»? Какое у вас мнение о фильме? Почему, на ваш взгляд, такой сильный хейт? И насколько настолько низкие оценки? Если дело не в качестве самого фильма, то в чем причина?
4: Вы знаете, у нас каждый раз один и тот же вопрос. Он качует, по-моему, из эфира в эфир.
2: Кэптен Шип.
3: Знаете, друзья, сначала, так сказать, эпиграф к моему ответу. В пятницу я включил телевизор, а там шла программа «Поле чудес». И я так просто, уже... Да, очень интересная передача. Я уже приготовился переключить, и вдруг смотрю, там большое количество букв было написано. Ну, там какие-то были уже открыты. И я так скользнул взглядом, думаю, сейчас я быстренько. И застопорился. Потому что я, в общем, досмотрел этот раунд, или как это называется, до конца, и узнал, что это за слово. Слово это было «поскребенько». Оказывается, да, есть такое слово русское, оказывается, когда вот как раз, да, по сусекам поскребешь, там все прочее. Короче говоря, такое, такое изделие, короче говоря, мучное изделие из остатков теста и муки, какие есть, то есть прям буквально колобок. По сусекам поскреби, по амбарам пойти, помните, вот поскреби. Ну, это так, к слову.
2: Да.
3: Вот. А теперь, что касается самого колобка. Историю я знаю. В целом, общий сюжет. Фильма не смотрел. Хейт. Я не знаю, поэтому я не могу оценить качество фильма. Если я правильно понимаю, так сказать, общую эту интригу, там подвинули какое-то, значит, американское кино. То ли человек там с магнитофоном. Типа человек-муравей, человек с магнитофоном в носу, человек... Там какой-то кожаный ремень, там целая, как это называется, вселенная. Вот этого идиотизма, там целая вселенная. Значит, и вот подвинули кого-то, значит, человека с магнитофоном в носу, подвинули премьеру ради, значит, колобка. Поэтому все дичайше напряглись и, значит, ужасно ругают этого колобка и ненавидят его. Потому что им всем хочется смотреть человека с магнитофоном в носу. Ну, я как-то... что на то, я, честно говоря, не пойду. Как-то не планирую, вы уж извините. Вот как-то так.
4: Нет, там хорошо. Больше, там, значит, вот некоторые вот эти вот сторонники человека, там кого он там, паука, они как раз вот эту ситуацию с Колобком, они делают выводы о состоянии дел в России на сегодняшний день, то есть вот лица там не те, и вообще, да, то есть это вот так вот у нас все, понимаете, вот, значит, вот письмо разослали и прочее. Ну, в общем, да. А низкие рейтинги ставят, конечно же, ну, очевидно, дети, которые как-то там, вот, они хотели пойти на паука и не смогли. Ну,
3: а им Колобка подсунули.
4: Да, все забавно. На мой взгляд, мы не раз обсуждали, слушайте, вот эти фильмы по сказкам, они настолько там уже отработана эта история, что они гарантированно кассово успешные, они гарантированно там, значит, на шутки на любого члена семьи рассчитанные, поэтому я думаю, я тоже не смотрел и вряд ли пойду, но качество там, очевидно, не хуже уж точно того, что выходило до этого, а там есть, кстати, очень неплохие фильмы. Вот, поэтому, а что касается подвинуть, ну, так а почему не подвинуть-то? На секунду все Дисней давно присоединились к санкциям против нашей страны. Что мы их должны здесь катать вообще? На мой взгляд, правильно, надо поддерживать общественных отечественных производителей, в том числе и в кино. И если большая премьера, там какие-то кинокомпании их делают, то это развитие нашей экономики, на секундочку. Сегодня фильм, может быть, кто-то там ищет какие-то там вот истины, значит, что в оригинальном Колобке, в сказке, там, значит, вот очень много добра, и там вот это все, вот я от бабушки ушел, а здесь какой-то там мордобой и прочее. Но это развлекательный продукт, это отрасль развлечений, это сфера услуг, это крупнейшая отрасль вообще-то экономики, вот, это большой бизнес, это люди, занятые в производстве, это и актеры, и режиссеры, и компании, и прочие зрители, кинотеатры и так далее и тому подобное. Это как, знаете, сейчас закрыть все рестораны и требовать вернуть там какой-нибудь Макдональдс, потому что вот он там вкуснее, у него бренд лучше. Ну, нет, так не будет, и мне кажется, совершенно правильно.
3: Да и вообще пора уже как-то, да, ну, что это за Человек-паук? Да. Ну, что такое? Хотя, с другой стороны, я от бабушки ушел. Я от дедушки ушел.
4: Да, слушай, да, сам Колобок-то вот этот вот, он тоже персонаж-то тот еще спорный. Но он, кстати, в фильме, в оригинальной сказке, он, по-моему, кончает так себе. Его же съедают, по-моему, лиса-то в конце.
3: Лиса. Вот
4: мы упускаем. Стресс. Очень еще.
3: Да. Да, он же сел ей на нос, он говорит, слушай, ничего не слышу, прости, пожалуйста. Говорит, можешь чуть поближе? А он довольный собой, потому что я от бабушки ушел, от дедушки. От волка ушел, понимаешь, от медведя. Ну и, конечно, лиса. Ой, это, наверное, спойлер. Все, молчим.
4: Да спойлер, кто не читал. Да,
2: ну, молодое поколение.
4: Что-то крыловское здесь есть. Вот ворона и лисица тоже с сыром. Да. Как бы, вот.
2: Да.
3: Да.
2: Вопрос есть Анатолию. Существует мнение, что Украина может потерпеть поражение уже в этом году, и что 26-й последний год, когда она способна продолжать сопротивление. Не слишком ли это оптимистичный прогноз? А чей это прогноз? Интересно.
3: Есть мнение, знаешь, когда вот в советские как раз времена была такая формула универсальная, она просто открывала все двери и закрывала тоже. В основном закрывала, конечно. Да. Есть мнение. Вы знаете, ну, мне кажется, я предполагаю и представляю, это наверняка, так сказать, экономического характера там соображения, потому что понятно, что, ну, давайте уж прямо говорить, мы-то с вами друг другу можем себе позволить. Ни одной из сторон, так сказать, вот происходящее не приносит, так сказать, большой экономической пользы. Там какую-то приносит, наверное, ну, даже не наверное, а точно, пользу, там, я не знаю, в смысле воодушевленности, сплоченности, идеологии, там еще чего-то. А вот экономическую нет, это плохо. И понятно, что это можно на самом деле посчитать. Понятно, что там надо какие-то допуски делать и все прочее. Ну, знаете, как ускорение свободного падения. Вот, скажем, оно же, это падение, оно же неравномерное, поэтому и величина у него 9,8, кажется, или там 10 метров на секунду в квадрате. То есть, постоянно удваивается, все быстрее и быстрее летит. Я к тому, что вот с военными, с боевыми действиями, с происходящим в экономике, там тут такая же штука, тут надо сделать какой-то, говорю, коэффициент, какой-то допуск. Но посчитать, наверное, можно, что если так же будет продолжаться, как сейчас, то там для одной, а может и для обеих сторон, ведение боевых действий станет просто, ну, просто как бы экономически, ну, как бы парадоксальным, невозможным, невыносимым. Наверное, экономисты делают это, такого рода, так сказать, подсчеты и все прочее, и дают там такого рода прогнозы. Но понятно, что очень много приходящих и новых, и неожиданных обстоятельств, поэтому, ну, не знаю, мне кажется, это посчитать невозможно. Однако не зря же все говорят про зиму, однако не зря же все говорят про прошлую зиму, когда Россия просто пощадила Украину, открыто, ну, это прямо факт, по личной просьбе, если я правильно понимаю, Дональда Трампа, не добивать России и не добила. Я не считаю, что это было правильно. И не потому, что я там это самое кровожадный, мне нравится смотреть на страдания людей, как раз нет. Как раз строго наоборот. И к страданию людей на Украине я тоже отношусь с большой, так сказать, с большой горечью. Вот, и для меня это тоже большая боль. Но, повторяю, мне кажется, если бы мы тогда не пошли бы навстречу, если это правда, вот, то, может быть, сейчас уже, так сказать, гораздо больше народу было бы живо и счастливо. Я так предполагаю, могу ошибаться.
2: Знаешь, я тут прочитал одну замечательную фразу интересную, от которой стоит задуматься, что за последние два столетия не было ни одной войны и ни одной страны, кроме США, которая бы из большой войны вышла в плюсе. И если задуматься, да, кажется, такая легкомысленная фраза, а если задуматься серьезно, да, то во всех крупных конфликтах выигрывали Соединенные Штаты экономически, а остальные участники войны, если посмотреть расклады, включая Великобританию, Францию, Россию, выходили в глубочайшем экономическом кризисе всегда.
3: Ну, вы видишь, и
2: приходилось потом очень долго восстанавливаться.
3: Да, это правда. Ну, как бы не то, что во всех, но, по крайней мере, в двух мировых войнах Штаты действительно получали, ну, получается, они были экономическими, ну, не то, что победителями, но бенефициарами. Вот. А что касается Советского Союза и Второй мировой войны, все-таки, конечно, мы заплатили страшную цену, абсолютно чудовищную.
2: Да.
3: Страшную. Но мы получили немало. То есть понятно, за что мы эту цену, может, она неадекватная, может, она очень высокая, слишком высокая, но понятно, за что мы ее заплатили. На самом деле, и это все, посмотрите, сколько это держалось. Мы заплатили за Европу, за целый пояс восточноевропейский, так сказать, союзников Советского Союза. Мы получили за эту, опять же, высочайшую цену, мы получили огромный международный авторитет. Это просто была мода на Советский Союз. Интеллектуалы Европы там и Штатов восторгались. Там, почему потом пошла вот эта вся эта весь маккартизм в Штатах и так далее, когда они просто, просто люди... Ну, буквально 1937 год только по-американски, да, по подозрению в симпатиях там коммунистам. Чарли Чаплин, люблю этот пример. Знаете, где он умер? Не на родине, в Британии, и не в Соединенных Штатах, где он, так сказать, работал и прославился, а в Швейцарии. Потому что он тоже попал под этот каток, так сказать, и его просто не пускали в Соединенные Штаты, потому что подозревали, что он симпатизирует, значит, коммунистам. Вот, я к тому, что мы за это кое-что все-таки получили, за эту страшную цену. Вот, ну, это так, просто к слову, оговорка, что мы не только получили разруху там и смерти, еще кое-что. Да, мы заплатили очень высоко за это, но, тем не менее, получили.
2: Угу. Так, еще вопрос. Ну, все вокруг одного крутится. Не складывается ли впечатление, что наши удары в первую очередь отражаются на жизни обычных людей на Украине, тогда как по высшему руководству мы не создаем сопоставимого давления? Почему так и насколько это эффективно?
3: Ну, мы про это раз 100 примерно говорили. Говорю, я не знаю. На мой, так сказать, бытовой взгляд, я не, там, не офицер генштаба и не разведчик и все прочее. На мой бытовой взгляд, вообще, конечно же, так сказать, уничтожение и ликвидация, так сказать, верхушки вражеского государства, это, ну, как бы, это необходимость. Это просто, это ну, принцип ведения один из там, боевых действий эффективных. Мне кажется так. Другое дело, что, ну, мало ли чем мне кажется, а вот, скажем, а как физически это воплотить? Это, я вам скажу, наверное, это довольно непросто, так мягко говоря. И, наверное, нужно или можно произнести эти слова, что мы просто этого не можем. Хотя, наверное, хотели бы. Не можем. Так тоже бывает в жизни, вы знаете. Я бы так сказал.
2: Угу. Хорошо.
4: Да, тут если говорить об ударах, то все-таки я бы тоже подкорректировал комментарии слушателя, потому что наши удары, они, конечно, в первую очередь наносятся по военной инфраструктуре, и это первое, и второе, они, безусловно, дозированы, ну, как бы они являются в определенном смысле эскалацией, не мы ее начинаем. Вот как с портовой инфраструктурой и так далее, тоже может быть мнение, что надо было бы раньше и так далее, но лишение Украины доступа к морю, может быть, это надо было начать раньше, но тут очень вот столь, я согласен, много вопросов, а вполне возможно, у нас не было ресурсов, достаточного количества ракет, чтобы знать, что мы можем это продолжать, например, в течение там, полугода, например, чтобы добиться результатов. Не было там определенных технологий, ну и так далее и тому подобное. Что касается ударов по центру принятия решений, то это довольно сложная задача, потому что там, ну, во-первых, понятно, что разведки и спутниковые системы западных стран их предупредят о там, пуске ракет и так далее. Они успеют спуститься куда-нибудь там, в какое-нибудь убежище и прочее. Ну, да. То есть это не так все просто, да. Вот, как кажется. Вот, что касается каких-то методов условно там Судоплатова, агентурных или террористических, с одной стороны, не наш метод, с другой стороны, тоже вопрос к разведкам, а есть ли у нас на сегодняшний день такие ресурсы, и там есть контрразведка, ну и так далее. То есть это все, в общем, и мы знаем, что попытки-то были у нас, и там Буданова помним, да, и еще что-то. Ну,
3: и Залужного.
4: Мне кажется, это... Да, это, в общем, да, и Залужного, кстати. Это,
3: можно
4: общем,
3: сказать, что Буданов – это экстремист и террорист.
4: Да, обязательно. А вот, поэтому... Тут, не, опять же, вот я бы всех предостерег от идеи, знаете, играть в компьютерную игру, где ты сидишь и нажимаешь кнопки, и куда-то там все летит. Это немножко не так работает, и все это искусство возможного, как политика, искусство возможного, война, в общем, это продолжение политики тоже.
3: Ну, да.
2: Угу. Хорошо. На ваш взгляд, если судить по динамике, если судить по динамике ударов Украины по нам, они ослабевают или усиливаются, если теоретически Украина получит баллистические ракеты уровня нашего Искандера и начнет бить по нашей энергетике зимой, насколько критичной может быть такая ситуация? То, знаете, извините, ремарку вставлю, простите, да, ракет уровня нашего Искандера нет ни у одной страны мира, ни у Китая, ни у США. То есть то, что они появятся уровни, именно уровни Искандера, то, что они появятся уровни Искандера у Украины, вероятность 0,0.
3: Нет, да, ну ты понимаешь, в чем дело? Да, но есть другая плохая новость. У них они без ракет уровня Искандера. Обрати внимание, так сказать, как по нам бьют в последнее время. И, кстати, вот там упоминалось, не знаю, правда, неправда, что там прилетела ракета «Фламинго», и не одна, и на самом деле в Самару. И знаете, не просто в Самару, а на, вообще-то на какое-то предприятие нашей космической отрасли. И вы знаете,
2: прогресс, что, да, говорят, что...
3: И говорят, что она не просто прилетела, она его поразила. А, поэтому, знаете, вот «Искандер» у нас самое лучшее, а у них ха-ха-ха-ха нет ПВО, у нас есть ПВО. У нас есть мобильные огневые группы, ПВО, все у нас есть, да. Но ракета «Нептун» или как там ее там прилетает и поражает предприятие в Самаре. Прикольно, да? Поэтому, отвечая на вопрос... Нет, это была ирония, не прикольно. Отвечая на вопрос, да, они удары свои, так сказать, во-первых, наращивают мощь их, интенсифицируют. Они выбирают все более и более болезненные, так сказать, цели. И они все более и более, так сказать, все чаще и чаще, так сказать, долетают. Это факт, это надо признать. Просто закрыть глаза или там башкой закопаться в песок. Это спокойнее будет некоторое время, но не навсегда. Поэтому лучше не закапывать, я считаю. Лучше смотреть, понимать, что происходит, трезво, без всякого там, знаете, без там алармизма, без паники, без истерики. Господи, господи, что будет? Будет то, что мы с вами давным-давно, так сказать, предсказывали. Будет то, что мы, то, чего мы добьемся. А просто цена победы грядущей, она, да, она не бывает бесплатной, знаете. Она будет дорогой, она будет высокой. Да. Я никак не сомневаюсь, что она будет, но цена, надо понимать, нам придется заплатить. Вот так.
2: Да, и надо, ну, до конца, чтобы быть справедливым, надо сказать, что сегодня ночью наши вооруженные силы поразили завод Firepoint в Киеве, который как раз эти «Фламинги» и производит. О чем отчиталось Министерство обороны? Я так понимаю, что там есть и объективный контроль, который нам покажут. То есть сейчас Министерство обороны, я не знаю, они сменили девочку-пиарщицу на какого-то монстра. У меня есть такое ощущение, потому что по сравнению с тем, что было раньше, стало настолько круто, что я даже...
3: И они очень хорошо работают, да.
2: Да, почему раньше было так плохо, а сейчас вдруг резко стало хорошо, можно же было сразу так сделать. Но вот сейчас прямо одни восторги у меня, и очень четко все показывают, расписывают, отошли от этой рутины перечислений, там, сбито 35 БПЛА, 45 там этих, тут это. Нет, сразу большими категориями, серьезными, поразили то-то, вот, пожалуйста, пруфы, извините, вот картинка, вот доказательства, это очень круто. Ну и ирония, конечно, которая появилась у них, и такая даже постерония, я бы сказал, это дорого

0: это мы не будем перечислять, в том числе монополию на насилие, но в том числе вот такого рода. Так я, собственно, и делегировал право это государству, чтобы оно меня защищало. Насчет того, почему Wildberries не защищает свои склады. Нет, наверняка там можно как-то, можно было бы, наверное, с учетом оборотов и возможностей, каким-то образом там на коммерческой основе что-то как-то усилить, еще что-то, я не знаю. Наверное. Но вообще, мне кажется, что касается обязанностей, то это обязанность государства защищать своих граждан, будь то граждане, работающие в Wildberries, будь то граждане, бизнесмены, владеющие Wildberries, будь то мы с вами и так далее. Это обязанность государства нас защитить. Нет?
1: Ну, в общем, да. В общем, да. Так, дальше что? Как думаете, а так называемый казус Белли все еще существует? И есть ли грань допустимого, или это все устарело? Главное, для чего еще вопрос, да? Для чего этот казус Белли сейчас вообще, этот термин, вообще для чего он нужен?
0: Казус Белли – это повод, так сказать, ну, такой стопроцентный повод для начала войны. Конечно же, он есть. Другое дело, что ее невозможно, так сказать, невозможно их перечислить в учебнике по там, не знаю, по казусам Белли, значит, списочек. Вот. Но понятно, мы можем себе представить. И, кстати, я и могу процитировать, скажем, наших экспертов, что сколько угодно можно ржать над красными линиями, которые все отодвигаются, все сдвигаются, все как-то и так далее. Ну, неприятно, но да. Но тем не менее. Но вот, скажем, повторяю, все наши эксперты, это не мое мнение, а их. Я процитирую, в программе они не раз его высказывали, что, скажем, попытка блокировать, там, изолировать, или, тем более уж, не дай бог, какое-то что-то там делать еще другое с Калининградом, это будет тот самый казус Белли. Ну, вот повторяю, вот есть такое мнение. Для всяких там красных линий, красных и так далее. Вот,
1: но, видишь, на это логично тебе, на это логично оппонент тебе задаст вопрос, а Курская область не была казусом Белли?
0: Ну, Как показала практика, история наша, нет.
1: Нет, так может, и Калининградская область не будет?
0: А Калининградская область будет.
2: Ну, мне кажется, вы немножко в понятиях запутались, потому что, что как казус Белли, да, это повод, который признается прежде всего всеми, вот, который является таким вот... То есть все скажут, да, вот здесь вот, пожалуй, а уж применять, там, воевать с той стороной или нет, это уже остается на усмотрение.
0: Ну, конечно, нет, это не то, что обязанность, это повод.
2: Это не обязан, просто мы воспринимаем, что это обязанность такая, что, значит, если вот по Калининграду, безусловно, если, например, у нас нечем будет защищать Калининград, то, наверное, ввязываться в конфликт, наверное, будет бессмысленно, понимая, что это плохо кончится. Вот, ну, например, ну, казус Белли, но с другой стороны, если, например, страны, ну, к примеру, я условно говорю, кто-то атакует там судно торгового флота России в нейтральных водах, то мировая общественность, вот как сейчас происходит с Одессой там, и прочими портами на Украине, она скажет, ну да, а что вы хотите там. Вот это как раз хороший пример того, что сейчас Россия делает то, чего раньше как бы не могла. Да, потому что тогда были бы сложности с нашими друзьями из глобального юга, которые там зависят от, в некоторой степени от судоходства.
0: Нет, так я и говорю, что такого стандартного списка и обязанностей его нет просто. Просто надо понимать, какая...
2: А так, конечно.
0: В нынешних обстоятельствах какая и так далее.
2: Поэтому все стараются как бы сами не лезть, как бы чужими руками, чтобы формально сказать, это не мы, там, это украинцы. Там,
0: и так далее. Ну да. Ну и вообще, знаете что, мне кажется, что вообще очень многое изменилось. И вот мы ну, привычно, так сказать, оперируем какими-то там понятиями, терминами и принципами прежними. А все на самом деле изменилось, правда? И то, что действительно казалось там, немыслимым там, сколько-то там лет назад или десятилетий назад, а сейчас, видите, это стало элементом, так сказать, жизни. И понятно, что все эти учебники, на самом деле, и дипломатические, и прочее, они сейчас переписываются. Потому что оказывается
1: просто... Прощаюсь с радиослушателями.
0: Корабль...
1: Да, мы...
0: Ой, да, это еще не война, извините.
3: Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО

0: больше не будут. Ранее штрафам подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ снаряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень российской столицы, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Собянин рассказал о самой массовой попытке атаки беспилотников за два года. Украина начала использовать дроны британского производства. Страны Персидского залива испытывают недовольство Вашингтоном. Об этом и не только. Подробнее далее. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера субботы до утра воскресенья стала самой массовой за последние два года. В период со вчерашнего вечера по 6:30 утра в сторону московского региона летели 600 беспилотников. Из них 201 уничтожен в московском регионе. Об этом написал Сергей Собянин в канале на платформе «Макс». Украина начала использовать дроны британского производства для нанесения ударов вглубь территории России, сообщает газета «Таймс» со ссылкой на источники в ВСУ. По словам собеседников издания из ВСУ, британские дроны использовались в атаках вглубь территории России последние полгода, в частности, для атак на нефтеперерабатывающие заводы. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ответные удары нашей страны вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб. Страны Персидского залива испытывают недовольство Вашингтоном из опасений, что Белый дом не может урегулировать конфликт с Ираном, сообщает газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на арабских и западных чиновников. Как заявляли СМИ, три чиновника и бывший американский дипломат, правительства Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна чувствуют раздражение в отношении администрации США. Некоторые из них уже начали обсуждать, насколько целесообразно размещение крупных американских военных объектов на их территории. Чиновник страны Персидского залива отметил изданию, что недовольство США достигло пика с начала атак штатов и Израиля, Ирана в феврале. Поставки рыбы из России в Евросоюз за июнь этого года выросли более чем в полтора раза и достигли максимальных с ноября 2024 года 75 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые изучил РИА Новости. Стоимость поставок в годовом выражении также выросла на 22%. Лидерами по покупкам внутри ЕС были Германия, Франция, Нидерланды, Польша и Дания. Более 2000 роботов примут участие во всемирных играх гуманоидных роботов в китайской столице, передает Центральное телевидение Китая. С 22 по 26 августа в Пекине пройдут вторые всемирные игры гуманоидных роботов. В этом году в программу вошли 30 соревновательных дисциплин, включая футбол и другие состязания с мячом, а также противоборческие дисциплины. Помимо спортивных состязаний, роботы также посоревнуются в 21 прикладной дисциплине, в частности, в промышленной сборке и бытовом обслуживании. Жители России смогут в сентябре увидеть урожайную Луну и Венеру на пике яркости, а также наблюдать сближение Луны с Марсом, Юпитером и звездным скоплением Плеяды. Об этом рассказали РИА Новости в обсерватории. С 6 по 14 сентября ранним утром и в вечерних сумерках спутник пройдет рядом с несколькими планетами. Утром 6 сентября тонкий серп Луны появится рядом с Марсом. Затем 8 сентября спутник переместится к Юпитеру. 12-го чрезвычайно узкий лунный серп пройдет рядом с Меркурием в закатных сумерках, а 14 сентября встретится с Венерой. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи, литературоведы и критики. Я подчеркиваю это слово, литературные критики, потому что Нынче у нас речь пойдет про литературную критику. Какая скукота, скажет иной из наших слушателей. Что такое за разговор про критиков? Давайте говорить про поэтов, про их женщин, про Сталина, репрессии, про детективы и сюжеты фантастические. А критика, казалось бы, что может быть скучнее. Но это не так, друзья мои. И вообще разговор о литературной критике, как я периодически подчеркиваю, это разговор о самом важном и сущем. Потому что, оглядываясь на историю России, последних 300 лет как минимум, мы понимаем, что в первую очередь наш взгляд падает на военные победы, на огромные войны и сражения и на наши культурные, в первую очередь, литературные достижения. Да, и музыкальные, может быть, и живописные, но литературные в первую очередь. И критика, литературная критика во все времена так или иначе осмысляла и то, и другое, потому что литература имеет прямое отношение с переработкой текущей общественной и политической позиции, и в этом смысле недооценивать влияние на общественные и политические дела в России и Пушкина, и Достоевского, и Толстого, и Чехова, и Горького, и Маяковского, и Шолохова, и кого угодно, сложно недооценивать. А вот литературная критика осмысляет вот это взаимодействие огромной кипящей русской национальной истории и литературы, причем в прямом приближении. Критики — это те люди, которые в момент существования Пушкина говорят: «Пушкин — гений! Посмотрите, люди добрые, вот этот человек — гений!» И когда существует иной, другой классик, критики — это те люди, которые первые понимают масштаб происходящего, масштаб того, что мы наблюдаем и что мы можем пропустить в силу своей из века в век огромной убежденности, что классики — это те, которые были когда-то позавчера, что они давно умерли, и что вот настоящих-то классиков нынче нет. Если сегодня вы читаете блоги, вы наверняка встречаете такое высказывание, что ну где теперь у нас там, условно говоря, Бондаревы и Шукшины, или там Пушкины и Достоевские, все перевелись. Вот, и человек напишет это, и он чувствует как бы необычайную возвышенность как бы над всем происходящим, как бы все, я перевелись, вот остался один он, вот, и он это констатирует. Но я вас уверяю, что такие, прям говоря, кретины, они во все времена существовали. И в начале 20 века про это писали, когда с одной стороны был Маяковский, Горький, Есенин, а с другой стороны Гумилев, Ахматова, Цветаева и так далее. Говорили то же самое, что, конечно, времена не те, где вот он, и во времена Тютчева так говорили, и Фета, и во времена Пушкина говорили, что да, вот Ломоносов, Тредяковский, Сумароков, Херасков, а что сейчас? А там сейчас, там вот как раз вся эта огромная пушкинская плеяда. Это дурацкая вот эта манера быть убежденным в том, что все закончилось, она обычно для вот как бы самодовольных сограждан, а критики, литературоведы, они эти вещи выправляют, потому что у них есть для этого инструментарий, они понимают так или иначе происходящее. Кроме всего прочего, критика в России во все времена отвечала вот за большие общественно-политические и социальные обобщения. Я напоминаю, что такие персонажи, как Добролюбов, как Белинский, как Писарев, отчасти даже как Чернышевский, они все занимались литературной критикой. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то просто напрямую только ей занимался, но они все при этом являлись и огромными мыслителями, огромными социальными публицистами и даже философами. Там внеоценочно, я напомню, что, допустим, Ленин, когда его отправляли в ссылку, взял с собой фотографию Писарева. Писарева, литературного критика, кстати, очень серьезного, очень глубокого. Там, да, и значение Белинского в XIX веке, оно сопоставимо с русскими гениями, с Пушкиным и с Лермонтовым, и так далее. А мы все это будем подробно рассматривать, или в той или иной мере подробно рассматривать. Вот, но просто имейте это в виду, что это огромная составляющая нашей национальной мысли, которая в итоге повлияла на все политические изменения в нашей стране, на все революции и на любые иные события, от отмены крепостного права до распада Советского Союза. В постперестроечные времена было объявлено, что как бы уставшие от пригляда критики литераторы сказали, что, я цитирую еще в данном случае Виктора Ерофеева, писателя, что место критики в Лакейской, он написал тогда. Ну, Виктора Ерофеева, видимо, не в полной мере возлюбили, оценили, расцеловали, и поэтому он решил его в Лакейскую переселить. И как раз вот в этом эссе он рассказывал, что вот это все началось с Белинского, что вот эти вот разночинцы пришли в литературу и стали вот истинных аристократов духа, стали оценивать, как бы, и стали им оценки расставлять. А кто они такие вообще, чтобы нам? Вот, естественно, Ерофеев себя мыслил по линии Пушкин, Достоевский, Толстой, там, Чехов, и вот пришли какие-то непонятно кто и стали их оценивать. И отменяли эту критику, в итоге ее совсем отменили, и вдруг мы оказались в некой такой, знаете, пустоте. Я почему-то неожиданно сейчас сравнение пришло в голову, как в Китае однажды решили бороться с воробьями, потому что они там какие-то зернышки склевывали, они посчитали, сколько зернышек они спасут в каком огромном количестве будет зерно у китайцев, если уничтожить всех воробьев. Там, да? А воробьи, они не могут больше 5 минут или 3 минут там в воздухе находиться, у них сердце разрывается. Вот они всем Китаем вышли с трещотками, и все воробьи как бы падали вниз, и все передохли. И тут же расплодилось такое количество червячков, там, всяких букашек, которые сажали в 10 тысяч раз больше зерна, и все поняли. И пришлось воробьев там чуть ли обратно не завозить в Китай, чтобы они были.
3: Золотом там платили, да?
2: Да-да-да. Вот это примерно то же самое. Всем кажется, что критика нам мешает, что они подъедают наше литературное зерно, а потом вместо плеяды критиков возникает черт знает что. Ну, возникает пиар как таковой, когда просто продвигаются тупо методами шоу-бизнеса те или иные тексты, или возникает сетевое хамство просто там, когда группы малообразованных завистников просто топят там те или иные тексты, используя совершенно нищенский литературоведческий словарь, а вместо него используя просто набор каких-то там хамских мемов. И последний человек в мире большой критики, который вот вызывал мое восхищение, это Виктор, как его по отчеству?
3: Леонидович.
2: Леонидович Топоров, да? Правильно ставлю ударение? Виктор Леонидович Топоров. Человек, который в нулевые годы оказывал колоссальное влияние на весь литературный процесс, чьи литературные суждения по-прежнему, я какие-то тексты его перечитываю, поражаюсь их глубине и точности. У него юбилей, у него 80 лет со дня рождения, верно?
3: Да.
2: Он родился 9 августа 1946 года, и в августе же 2011 года, да?
4: 13-го года,
2: вот накануне, да, 13-го года, накануне как раз всех этих событий русской весны, 13-го года он скоропостижно ушел, очень мужественно, очень смело, зная все свои диагнозы, спокойно сообщил, что ничего удивительного в человеческой смерти нет, и я до последнего там писал ему, пытался как-то поддержать, очень любил этого человека, очень уважал этого человека. И сейчас, в годы войны, в годы СВО, я понимаю, как мне сильно его не хватает, потому что, во-первых, позиция его была уже ясна и тогда, еще до всех этих событий, касательно распада Советского Союза, касательно бывших метрополий, бывших республик Советского Союза и так далее и тому подобное. Он человек там из, можно сказать, из либеральной среды, из еврейской среды, там, из петербургской вот этой среды специфической. Он в каком-то смысле с ней разорвал, и мало кто на ней так издевался, так беспощадно, нагло и жестоко, как, собственно, Виктор Леонидович. И мало кто, как он, поддерживал самую радикальную патриотику в России, которая тогда, конечно, в нулевые десятые, ну, десятые его мало застал, но в нулевые девяностые была загнана совершенно за плинтус. То есть человек был дерзкий, смелый. Это, думаю, у них было и семейное, потому что, по-моему, мать его, да, была юристом на...
3: Адвокатом.
2: Адвокатом, да, на суде Бродского там, да, и вот это... родовая такая черта. В общем, в этом смысле, и как автор текста, как человек, обладающий широчайшим инструментарием литературоведческим, и, с другой стороны, как просто модель человеческого поведения, Топоров – образец для вот нынешнего рассуждения. И с этого места я передаю слово своим товарищам, в частности, Алексею Колобрадову.
3: Да, тут как бы добавлю умыш Виктору Леонидовичу, который, помимо всего прочего, в общем, объяснил нам, молодым тогдашним, насколько как бы за понятие критикой, насколько оно оздоравливает, выравнивает и, собственно, как бы запускает литературный процесс. Потому что, ну, мы часто в своем кругу обсуждаем главное, может быть, его жизненное достижение. Это он сумел запустить более чем, ну, примерно на 20 лет одну из главных премий российских. А тогда в нулевых прежде всего, в меньшей степени в десятых, но в нулевых все-таки русскую литературу во многом как бы удержали на плаву именно Институт литературных премий. Мы как-то о них говорили, относились к ним по-разному. Вот. Но их роль в том, что как бы русская литература выжила, уцелела и продолжает доносить действительно значительно и огромно. Вот Топоров придумал, пожалуй, главную на тот момент из них, премию «Национальный бестселлер». И дело в том, что помимо серьезных каких-то достижений чисто творческого плана, в премии был замечательный момент, когда обсуждение номинированных текстов, собственно, выносилось на всеобщее публичное обсуждение. Критики писали рецензии, вокруг этих рецензий тоже возникали какие-то малые, а иногда и довольно большие, серьезные споры. Вот это было совершенно неотъемлемой частью премиального и, шире того, вообще литературного процесса. Если как бы кто-нибудь возьмет за труд сделать как бы полную такую стенограмму, она как бы на сайте присутствует, да, нацбеста архивном уже, Ну, если сделать ее вот в каком-то книжном виде, да, там это действительно мощное, совершенно яркое и свидетельство, и высказывание. И тогда мы себя чужими, благодаря Виктору Леонидовичу, чужими на празднике жизни, мы себя не ощущали на этом празднике литературной жизни. После него, вот да, совершенно замечательно, перед тем, как нам начать этот разговор, Захар сказал, незаменимых есть, говорят, что незаменимых нет, и все, кто-то когда-то кого-то сменяет, нет. Вот прошло больше 10 лет, да, без Топорова, и некому его заменить. Никто не заменил Топорова, никто, не появилось даже близко такой фигуры. Напротив, как бы силы, персонажи, которых ему удавалось, в общем, гнобить и как-то держать на каком-то пониженном градусе. Наоборот, в общем-то, как бы они приобрели...
2: Распоясались,
3: что называется, да, приобрели возможность заявить о себе вот со всей этой, так сказать, глупостью, снобизмом, пошлостью. Заявить совершенно полный голос. Ну, и я как бы тут о собственном опыте скажу, потому что он меня и восхищал, и радовал. Иногда я с ним не соглашался, иногда на него досадовал. Но вот это его как бы... Он меня очень поддержал в свое время, потому что вот я как бы... У меня такие были приходы и уходы в критику, да, по разным там причинам, иногда личным, иногда профессиональным. И вот как бы, наверное, самый мой значительный заход как раз в нулевые годы, это было, случилось благодаря Топорову, потому что мы с ним очень подробно побеседовали, он меня очень поддержал. Этот как бы наш с ним вот этот вот разговор, он, слава богу, на много лет затянулся. Я считаю этот разговор до сих пор продолжающимся, да. Потому что когда во главе процесса стоит вот такой человек, в этом процессе приятно, интересно и достаточно как бы энергетически важно участвовать. Когда такого человека нет, сразу все начинает, в общем, сыпаться, вот, начинает подвергаться какой-то эрозии, начинаешь задумываться, не бессмысленно ли все это. Но тут, слава богу, вышли несколько знаковых таких вещей. Прежде всего, я имею в виду книгу Захара Прилепина, буквально она вышла вот в начале этого года. Книга называется «Чё ты нечит?» с апелляцией к прежним его, критической его такой книжной работе, которая называлась «Книгочёт», где была дана такая панорама русской литературы, ну, условно говоря, там, за нулевые годы, да? «Чё ты нечит?» книга, как мне кажется, вот тоже отчет такой получился. Ну, получается, за 16 лет, да, с 10-го года. Книга получилась более жесткая, более выдержанная в концептуальном смысле, более полемичная и много добавляющая вот к тому самому образу критики, о котором Захар тот же самый сказал сейчас, критика как осмысление социальной реальности. То есть, когда литература у нас начинает отвечать и за философию, и за политологию, и за социологию, и за всю, по сути, гуманитарную сферу, да, потому что вот что-то нечет, там констатируется важнейший такой элемент сегодняшней реальности. Это такой сугубый раскол вот, русской литературы на два жестко оппонирующих друг другу лагеря. Если в нулевые это, ну, такое было десятилетие достаточно вегетарианское, достаточно травоядное, без внешних катаклизмов, и, в общем-то, как бы оставляло возможность, если не примириться, то договориться. Где-то вместе посидеть за одним столом, пообщаться, съездить на фестиваль, за границу вместе, да, вот, как-то, в общем, поддерживать какие-то отношения между литераторами разных мировоззренческих направлений, то в книге Захара сегодняшней говорится, что все, ребята, все случилось, все произошло, и договориться уже невозможно, или давайте как бы рассматривать возможность этой какой-то попытки наладить диалог в будущем, но исключительно с тех позиций, которые мы сегодня занимаем. Поэтому я считаю, это выдающееся на самом деле событие в литературной критике, которое оставляет нам надежду на ее возрождение. О механизмах этого возрождения и о возможностях, которые нам для этого, дай бог, предоставятся, я скажу немножко позже.
4: Я начну с Топорова, да, и подключу для этого замечательного писателя Андрея Аствацатурова. Вы-то застали Топорова и представляете себе, кто это человек, как он говорил. А тут Аствацатуров в своем романе «Осень в карманах» дает портрет и какие-то характеристики Топорова. Наши слушатели, читатели должны приобщиться к этому. В литературном мире и среди филологов критик Топоров считался грубияном. Наверное, потому что, в отличие от всех других, он никогда не стеснялся собственного мнения и говорил то, что думает. Если Топоров считал человека говнюком, то так и говорил вслух, чтобы все кругом знали об этом. Многим это, конечно, не нравилось, тем более, что он часто ошибался, но ему было наплевать. Друзья его любили, и это казалось достаточным. Даже враги Топорова нехотя признавали, что без него мир сделался бы намного скучнее. Полноватый, небольшого роста, немного взвинченный, седой, всклокоченной бородой и умными глазами, он словно гном-волшебник, возвращал окружающих в беззаботное детство, где можно было обзываться, дразниться, капризничать, валять дурака, словом, делать все, что захочется, и без особых последствий. Скажу вот еще какую мысль. Мы привыкли к тому, что критика есть аналитический текст. И в первую очередь это так. Но сегодня, в 21 веке, со всеми нашими технологиями, со всеми возможностями, критика развивается. Критика — это еще в том числе культуртрегерство, например. Да? Mm-hmm. Это продвижение других. Это же можно делать не только анализируя тексты, но и рассказывая, возвращая какие-то забытые имена, критика, в том числе эпиграммы. И вот у Топорова, который был еще и поэт, и переводчик, есть десятка два эпиграмм на наших известных писателей. Вот речь шла о Ерофееве Викторе, да? Вот у Топорова такая эпиграмма. «Плевелы, правеев, мы впадаем в сплин, все же Ерофеев был и есть один. Кто же сей, однако, шмык из кадиллака с грудою трофеев? Весь адреналин, знатный сукин сын, жаль, не из евреев». Один Ерофеев – это, понятно, Венедикт Ерофеев, а никак не Виктор. Да? Или вот на Василия Павловича Аксенова. «Это кто же плясал нон-стопом по Америкам, Европам? То с притопом, то с прихлопом, то с беззвучным шептуном. Кто бессмертием обутый возвратился к нам, а тут и знать не знают о таком». Вот. По поводу его переводческих дел, он много переводил. Меня в первую очередь радуют переводы такого немецкого экспрессиониста, немецкого классика Готфрида Бена. Да? И тут вспоминается такой эпизод, Алексей Юрьевич его рассказывал много раз, но я еще раз перескажу своими словами. Да? У Топорова есть дочка Аглая, тоже критик. У него есть замечательная книжка «Украина трех революций», да, которая вышла тоже лет 10-15 назад.
3: Нет, не 10-15.
4: И она в свое время встречалась с
3: Андреем
4: Гребневым.
3: Да. Вождь питерских нацбовов, хулиган, поэт. Вот такая знаковая для Питера и для тех времен личность.
4: И он как-то признался Аглае, что очень любит стихи Готфрида Бена как раз-таки. Да? И как будто еще из зарубежных поэтов. Топорова уточнила, что читал, попросил процитировать. Гребнев процитировал, и Аглая говорит: «Так значит, тебе нравится не Готфрид Бен, а мой отец, потому что мой отец его переводил, и он совершенно по-особенному».
3: Нет, там поясни был, извини, я это самое. Андрей, ты читаешь по-немецки? Нет, только по-русски. Тогда твой любимый мой поэт – мой отец.
4: Да, да. Еще одну важную мысль проговорю. Сегодняшняя критика должна быть какой-то провокацией, провокацией интеллектуальной. И тут, опять-таки, номер один в этом деле – это Алексей Юрьевич Колобродов. И вот можем презентовать его книгу «55. Новое и лучшее». Интеллектуальная провокация – это попытка так проанализировать текст, вчитать такие смыслы, которых там может и нет, а может они глубоко спрятаны. Можно сравнить один текст с другим, такая вот литературоведческая компартивистика, и найти неожиданные сходства, неожиданные схождения и разные параллельные ситуации. Да, вот это всегда интересно. Критика должна быть самостоятельным жанром. Но когда вот все скатывается в самый убогий вид литературной критики — фельетон, тем более фельетон, который становится таким гопническим, таким сетевым хамством, вот это вот уже не критика, как это не кажется.
5: Я скажу, вы Топорова хвалите, а он тоже занимался сетевым хамством. Я помню, у него была склока с Дмитрием Быковым. Он обзывал его самыми последними словами просто, Топоров. Он выходил за все пределы разумного. Но теперь-то вот оглядываясь на... Я даже тогда несколько был ошарашен, как бы изумлен происходящим. А теперь, оглядываясь, я понимаю, что он натурально ненавидел либеральную среду, знал очень хорошо и ее ценности, ее принципы, и предполагал, видимо, ее возможность ее предательства в самый неожиданный момент. Ну, то есть он вот про него точно не скажут, что он там какой-то там просоветский, что он там патриот невероятный, там имперец, там все что угодно. Но у него...
3: Нет, закваска-то абсолютно диссидентская, вот 70-е годы.
5: Но при этом у него человеческие представления о подлости и предательстве были совершенно неукоснительные. И он не уважал этих людей именно за способность к национальному предательству. И этого, собственно, не скрывал, а использовал любые средства для того, чтобы об этом сообщить.
4: Захар, но он был один в поле воин, он один шел на всех, да? А тут в наши дни мы имеем немного другую историю, когда это сетевое хамство становится...
5: Толпы хамов, да.
4: Да, многочисленным.
5: Да нет, в отличие, тут надо что отметить. Нет, все-таки понятно, что у Топорова были такие заскоки, и там с Быковым, и там...
3: Были, конечно.
5: Рядом персонажей, но У него был огромный багаж, собственно говоря, литературных, литературоведческих и переводческих достижений. То есть он с определенной высоты позволял себе эту точку зрения. А с чего позволяют там точку зрения разнообразные персонажи, которые нигде никак не проявились, они не писатели, не поэты, не переводчики, они просто хамы, потому что они хамы. Как бы. Вот надо это отметить.
3: Кто, собственно, с нами разговаривает? Даже самые жесткие люди, тот же вот про гномью бороду, вернее, про гнома написал Стасатуров, а Лимонов в «Некрологах» пишет про гномью бороду, и вообще по-доброму о Топорове пишет. Вот, при том, что имел основание на него, в общем-то, как бы достаточно жестко затаить хамство. А дело в том, что когда Лимонов сидит в тюрьме, его издавал «Лимбус», его книги, причем вот сразу, как они выходили, как горячие, как он их писал, как горячие пирожки.
5: «Лимбус» — это питерское издательство.
3: Да-да-да. И главным редактором в «Лимбусе» тогда служил как раз Топоров. Топоров завернул две, вот сейчас кажется это довольно, в общем, странным, потому что мы эти книги знаем, знаем их успех, знаем количество переизданий. Это «Священные монстры», тюремная книжка тюремных портретов Лимонова. И «Книга воды», совершенно прозрачная, акварельная, мемуарная, очень яркая, лирическая. Вот, Топоров их завернул. И Лимонов из тюрьмы пишет издателю Тублину. Вот, дайте мне другого редактора, не нужен мне этот Топоров, он ничего не понимает в литературе. Вот, то есть имел основание на него обижаться. Ну, когда уже все страсти, собственно, улеглись, вот, они познакомились на одном из нацбестов, и, в общем, Лимонов говорит, я мог бы ему что-то сказать. Но, говорит, он настолько сам по себе, настолько, в общем, по-своему ярок, по-своему... А мне было тогда хорошо. И, в общем-то, как бы я его тоже понимал и ценил. Вот, я очень по-доброму про него написал вот как раз в «Некрологах». Да, хотя от Лимонова такого ожидать было бы... Он обиды помнил практически всю жизнь.
5: Да. Да.
3: Вот Топоров, такое у него было обаяние. И это правда, что, конечно, были люди, которые его просто смертно ненавидели. Но на самом деле люди, по которым он и не раз, и не два, и не три проходился, в общем, все это как бы... В общем-то, ему легко это все прощали вот за этот вот какой-то действительно багаж огромный, еще вот эту артистичность натуры, которая как бы... Вот это вот как бы некоторая такая чрезмерная манера полива такого, да, в этот артистизм как бы тоже входило. Вот я лично, он мне достаточно жесткие тоже иногда вещи говорил, я даже... Мне даже мысли не возникало как-то на него обижаться и реагировать.
5: Да, тот самый случай, когда... Ну уж как минимум здесь присутствующие, но я уверяю вас, не только здесь присутствующие, благодарны Виктору Леонидовичу Топорову за большую науку, за большую школу. И Олег, по-моему, очень верно отметил, что известное мужество, известная смелость, Олег, цитирую Сатурова, это отметил, известная безоглядность, небоязнь собственной репутации, она и составляет феномен Топорова. Потому что все слишком много думают либо о себе, либо о том, как возвыситься за счет унижения там кого-то другого. Да? Топоров думал о куда более важных вещах. Там, да? Вот их сформулировать как родина, как интерес литературы можно, но это слишком пафосно. Он бы этого не очень понял. В общем, он думал о серьезном, о большом и о главном. И сегодня тоже у нас разговор о главном в литературной критике. Это программа «Ключи Захара». Не покидайте нас, мы скоро к вам вернемся.

0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области. А подразделения российской группировки войск «Юг» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Першамариевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Около 580 тысяч единиц оружия, принадлежащего гражданам и племенам из числа вооруженных формирований, зарегистрированы в Ираке в рамках кампании по установлению государственного контроля над вооружениями. Об этом заявил глава Управления информационного обеспечения безопасности страны Саад Маан. Он подчеркнул, что решение о войне и мире находится исключительно в руках официальных властей, а существование сил вне государственных структур недопустимо. Кроме того, по словам Маана, в парламенте существует широкая поддержка законопроекта о сосредоточении оружия исключительно в руках государства. Работа над документом продолжается между Генеральным секретариатом Совета министров и парламентом. Участники большой арктической экспедиции из Москвы преодолели 107 километров по мысу Челюскин в рамках забега «Арктический вызов». Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки. Большая арктическая экспедиция – это ежегодный молодежный образовательный проект, который проходит в первой половине августа. В этом году 10 московских школьников и 4 студентов колледжей, разделенных на 2 отряда, отправились в экспедицию на мыс Челюскин. Места на специальные мероприятия с белой медведицей Хотян с сибирскими корнями в японском зоопарке распределяют по жребию из-за большого числа желающих. Причем конкурс каждый раз остается высоким, рассказали РИА Новости представители зоопарка. Причину такой популярности сотрудники связывают прежде всего с необычной манерой Хотян играть. Даже если взять один только прыжок, у нее есть разные варианты. Она может подпрыгнуть вертикально или совершить длинный прыжок с большого расстояния. Поэтому наблюдать за ней не надоедает. Хотян родилась в зоопарке в 2020 году. Ее мать, белая медведица Шилка, известная в Японии под кличкой Итян, прибыла из Новосибирского зоопарка в 2015 году. Россияне Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Василий Кукушкин стали финалистами комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсмены выступили в третьем заплыве и пробились в финал с лучшим результатом – 3:30.81. А прямо сейчас заключительные соревнования наших художественных гимнасток на чемпионате мира. Они уже взяли золото в команде, сегодня поборются в группе и в личных состязаниях. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
3: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, и мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
3: И Алексей Глобродов.
5: Еще раз здравствуйте.
3: Филологи, литературоведы, литературные критики. Это очень важно отметить, потому что сегодня мы говорим о литературной критике. И действительно, Алексей Глобродов, на мой взгляд, является не просто одним из ведущих критиков, а центральным критиком в нашей литературной жизни современной. Был у нее один, так сказать, конкурент, не знаю, воспринимал ли он ее конкурентом или нет, Галина Юзуфович. Она тут в силу некоторых причин недавно была признана иноагентом на вполне понятных мне основаниях. Она, конечно, выехала из страны, занимала позицию антивоенную и точно болела не за Россию, но я не слишком помню, там, на каких именно точных основаниях выявили ее позицию как иноагентскую. Вот. Она была любопытным, как минимум, не глупым критиком, но теперь вот произошло то, что произошло. Там, да, какие-то я моральные оценки этому давать не буду, потому что, ну, как бы человек выбирает свою сторону. Идет война, друзья мои. Это все не шутки, да? Война идет, когда счет погибших людей идет на сотни тысяч. Надо как-то соотносить себя и свою страну. Но, тем не менее, тут речь в целом о другом. Речь о том, что в целом на этом поле давно уже не пасутся многие-многие персонажи. А оно заметно поредело. Я это, ну, там, прошу прощения, что там о себе, потому что я не о себе. Я помню еще на собственной литературной карьере, когда там я писал, выпустил там второй свой роман, роман «Санька» в 2006 году. Рецензии на роман «Санька» исчислялись не в десятках, а в сотнях. То есть их там больше двух сотен. Потому что все глянцевые журнальчики в России, там, ну, или большинство из них имели такую рубрику, страничку, новые фильмы, новые там выставки, допустим, и новые книги. Потом там появились новые игры, потом появились там новые рестораны, и они потихоньку все книги вытеснили. И теперь ни в одном глянцевом журнале нет никаких книг, как будто люди вообще перестали читать. Вообще это как-то западло в глянце про каких там писателей писать. А тогда, в конце 90-х, начале нулевых, это было совершенно нормально. Тем более, конечно же, все толстые журналы, газеты, огромное количество газет в России совершенно спокойно писали литературную критику, которая оттуда тоже ушла. Теперь только сад, огород, сканворды, кроссворды, анекдоты и криминальные новости. Тоже литература исчезла, и ну, разве что там «Российская газета» время от времени пишет, и то только за счет того, что там Павел Басинский работает там, да? А тогда сотни людей реально работали в литературной критике, читали тексты, обменивались этими текстами, кого-то ругали, кого-то хвалили. Огромные драки происходили по этому поводу, в том числе там и с моей книжкой, но не только, далеко не только с моей книжкой там, да? Допустим, с каждым новым текстом Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. И те тоже в те времена, они сердились на критику. Я напоминаю, что в числе главных критиков того периода это конец 90-х, начало нулевых, был не только Виктор Леонидович Топоров, но, допустим, такие люди, как Павел Басинский, мной упомянутый, который сейчас ушел в прозу литературоведения, пишет о Толстом, пишет о Горьком, пишет о Леониде Андрееве, пишет собственную прозу. И Андрей Семенович Немзер, «Царствие небесное». Вот, и они много писали о Сорокине, о Пелевине, и далеко не с позиций патриотических, но хлестали от души и того, и другого. И за что и Пелевин, и Сорокин отвечали им взаимностью, вводя в том числе в своих текстах критику в совершенно издевательских там формах, под издевательскими именами. Я вспоминаю Пабло Басини, по-моему, в «Дни опричника», там, да, и «Недотыкомзер».
5: В «Священной книге оборотня».
3: Да, у Сорокина.
5: Это, у Пелевина.
3: У Пелевина, да, прошу прощения. Мстили им как бы, да. Но вот теперь Басинский перестал писать, реагировать на Пелевина и Сорокина. Немзера с нами уже нет. И выходят вот книги того же самого Пелевина, и никто их уже не осмысляет. То есть они выходят, ну, там, какой-то процент людей покупает их по инерции, там, да, но уже куда меньшее число, чем в 90-е годы. Там, да и разговора, как правило, не возникает. Ну, там 10-15 постов, какая-нибудь там статейка очередная. Но тогда-то эти были десятки, а то и сотни статей, драки, огромные мечи наголо рубились просто по-страшному. Это была важная история. Важно, а что в конце концов обсуждать? Ну что, действительно надо обсуждать, друзья мои, новые рестораны и видеоигры. Правда считаете, что ничего важнее этого нет? Нет, конечно, это не так. И вот эта традиция, которая действительно сотни лет, несколько сотен лет она у нас на глазах утеряна. Когда вредный, не всем приятный, а раздражительный человек вдруг берет и отмечает, еще раз повторяю, отмечает основное и главное, что сегодня происходит в литературе, иногда задевает даже весьма важных и нужных, и достойных персонажей. Я, допустим, вспоминаю, если открутить время туда назад, пушкинские, в постпушкинские годы, как критик Белинский написал по поводу тогда сверхпопулярного Бестужева-Марлинского, декабриста, который из ссылки, из каторги попросился на фронт, его вернули, начал на Кавказе воевать, был героический совершенно боец и начал писать свои романтические кавказские повести. Он стал невероятно популярен. Его читали все барышни, все дамы, все высшее общество. Он зарабатывал огромные деньги, 1000 рублей. Он содержал там всю свою семью, слал во все стороны подарки всем своим братьям, выкупал там из долгов там своих товарищей, сам жил на широкую ногу, был любвеобилен, как бы все барышни там, которые были в округе, все были ему так или иначе верны, ну и так далее. Там, да, и вдруг Белинский пишет, что ну, от этого ничего не останется, это никто не будет читать, потому что это все... Но мне до сих пор, спустя столетия, мне обидно за Бестужева-Марлинского, потому что у него уникальнейшая биография, он был редкого мужества человек, настоящий боец, и для того времени это были поразительные повести, но действительно читать их сегодня невозможно. Это... То есть он констатировал, что в тот момент, когда существует Пушкин, там, я не помню, был ли уже в это время Лермонтов или нет, в любом случае, когда уже создан прецедент русского реалистического текста, реалистической повести, реалистического рассказа, вот весь этот романтизм, о котором уже 100 лет там в обед, он уже не пригоден уже для осмысления того, что реально видел и знал Бестужев-Марлинский. Он же знал русского человека, он же знал русского солдата, он знал горца, он знал всю эту фактуру, но вместо того, чтобы вот ее зачерпывать ее щедрым черпаком, всему этому придавал какой-то романтический флер. И Белинский был беспощаден, но в целом он был, конечно, прав. И в итоге он, так или иначе, осадив вот эту славу Бестужева-Марлинского, он дал возможность писателям нового поколения осознать, как надо, в каком направлении надо двигаться. То есть он сделал, в сущности, обидев хорошего Бестужева-Марлинского, сделал очень важную вещь, потому что благодаря этому и появилась русская классика постпушкинского периода, которая поняла, в каком направлении надо работать. И вот эти вещи, их периодически надо совершать в литературе, как бы отметая то, что уже отжило, и показывая путь, по которому надо идти.
4: Я вернусь в нашу довольно печальную современность и, в принципе, продолжая эту линию XIX века, ну и XX, соответственно, объясню, почему в нынешней ситуации, в общем, почти пациент скорее мертв, чем жив, почему в ней есть еще политическое измерение и довольно для России, современной России, довольно драматическое. Вот, я периодически почитываю тексты, смотрю подкасты писателей, оказавшихся за рубежом, часто прям прямых врагов, часто таких, как бы, что называется, хохмящих, да, вот над тем, что у нас происходит. И вы знаете, тем, что у нас отсутствует вменяемая, четкая литературная экспертиза, мы даем им козырь, потому что они непомерно себя надувают. Вот это было, потому что они же помнят, что когда вот они просто так случилось, они оказались в нужное время в нужном месте. Но они помнят эти, то, о чем Захар говорил, эти сотни статей, десятки рецензий, вот эти вот споры сначала газетно-журнальные, потом сетевые. И их это преисполняет чувством вот этого вот, как бы, собственно, огромной значимости.
3: Можно на секунду прерву? Действительно, я не так давно прочитал очередной пост по этому поводу, что о чем вообще говорить в России, если главные писатели России Люси Улицкая, Борис Акунин и, там, и Дмитрий Глуховский находятся за пределами страны. И он говорит, и там не буду называть этого человека, там 10 тысяч лайков сразу. И, ну, я пишу, ну, это очевидная, как бы, дурь и блажь. Акунин пока здесь находился, и Глуховский пока здесь находился, и на агенты, видимо, оба не претендовали на звание главных писателей современности. И понятно, что из дня сегодняшнего, из дня послезавтрашнего истории русской литературы будут Алексей Варламов, здесь находящийся Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров, и там целый ряд замечательных писателей. Но так как в России действительно не существует института репутации, а существует только вот это вот... оглядка на вот этих корифеев нулевых и 90-х годов либеральных, люди всерьез думают, что да, она уехала. Но это не так. Друзья мои, вам просто никто не может объяснить, что Глуховский — это просто плохой писатель. И Акунин — это средний билетрист. И Люси Улицкая никакой не Лев Толстой. Это было понятно. При Топорове было понятно.
6: понятно. И вообще всем меняемым людям было всегда понятно. Но тем не менее нет разговора, и поэтому вот это мнение существует как бы в безвоздушном пространстве. Да, и мы о нем как бы умалчиваем, потому что ответить-то некому, по большому счету, кроме вот Колобродова, которому я слово возвращаю.
4: Да, ну и, собственно, я понимаю, что у них это, конечно, во многом, процентов там на 70-80 происходит от комплекса неполноценности, все они про себя понимают и про ситуацию. Они думают, понимают, им надо о себе напоминать. Но им, мы им даем, мы им сами сдаем эти козырные карты. Мы им сами сдаем, да, вот это вот, потому что ситуация абсолютно абсурдная. Людей, в общем-то, как бы помнят по каким-то былым заслугам, помнят по вот этим вот, как Некрасов писал, шумят Вити и кипит журнальная война. Ну, все это тоже в прошлом совершенно осталось, да? Но они вот на этих прошлых заслугах, они же там выстраивают целые там концепции. Да, с одной стороны, проклятая Рашка, никогда не вернемся. С другой стороны, они сидят и на полном серьезе гадают, да? Кого из них первым позовут, как Горького, Куприна и это самое, и Бунина хотели зазвать, да? Кого из них будут возвращать посулами, что им будут обещать, как это они это обсуждают, да? А мы им сдаем для этого все козыри. Тогда как, вот смотрите, в 20-х годах ситуация была примерно в политическом смысле похожа. Часть литературы уехала, часть осталась, часть подросла, вернулась с фронтов. Горький в том числе ее как бы выращивали, и вся тогдашняя ситуация. Но поскольку большевики этим институтом экспертизы занимались или во всяком случае как-то его регулировали, потому что литература имела огромное значение. Перехлёсты были, да, перехлёсты. Была партийная критика, была групповая критика. Все это иногда до очень жестких вещей доходило. Ярлыки, приклеивания. Но, тем не менее, вся эта ситуация кипела, и западные вот эти корифеи, уехавшие, никак не могли сказать, ну, не получалось у них, да. Может, сами про себя так они думали, но не получалось у них, что вот на самом-то деле вся русская литература, вот она теперь вместе с нами уехала, а там это все так, это что-то какие-то болотные пузыри там всплывают и лопаются. И самые честные, самые порядочные люди в эмиграции говорили, как Георгий Адамович, лучший критик первой волны эмиграции, говорил, что ребята, все главное происходит там. Смотрите, там Булгаков появился, какой интересный. Да. Смотрите, что такое Тихий Дон.
6: Первый. Бабель.
4: Зощенко. Да, да, да. Что да. Там появляется? И если как бы вот эту ситуацию перенести на нынешние дни, нам, увы, похвастаться просто-напросто совершенно нечем. Да? Мы, как государство, во-первых, сами сдали козырей вот этой вот публике, да, которая рассуждает, кого из них первыми позовут, потому что, а как же, не могут не позвать-то, ну, там же ничего нет. Ну, где? Ну, а где об этом говорят, где об этом пишут? Там ничего нет. И, соответственно, как бы мы ничего еще и не пытаемся ничем заменить, ничего не пытаемся вырастить. Это со стороны государства. А клеить ярлык иноагентов, как вот я тоже согласен, что Галине Юзефович, да? Ну, ребята, ну давайте как бы уж как бы критиков как-то чаша сия пусть минует. Ничего такого уж Галина Леонидовна, в общем-то, не сделала.
6: Мне такое ощущение, что она, мы как бы не способны в этом смысле дискутировать. Никакой проблемы дискутировать,
4: да,
6: с Галиной.
4: Да, все это
6: нет,
4: вот в эту
6: вообще
4: сторону поворачивается. Оказывается, мы с ней поговорить не можем, да, поспорить, и поэтому давайте ярлык на нее наклеим, да? То есть смотрите, вот что происходит. С одной стороны, там тоже деградация жуткая. Они разучились говорить, они разучились оценивать тексты, даже те, которые вроде как они сами там производят, да? У них все упирается в Гарри Поттер, больше Гарри Поттера. Нет, я всегда вспоминаю фильм «Доживем до понедельника», мне всегда хочется голосом Тихонова, который играет там учителя Мельникова, сказать, слушай, ну в твоем возрасте люди читают и другие книжки, да? Вот, причем там речь шла о диалоге все-таки Ильфа и Петрова, и то как бы, да, тут и Гарри Поттер, и опять Гарри Поттер, и Гарри Поттер как оценка мерила политической ситуации, и Гарри Поттер как метафизическая совершенно. Ну, то есть все, Гарри Поттер, Гарри Поттер. Это с одной стороны. Но с другой стороны, они имеют основание сказать, что а вот в России тоже ничего не происходит. Мы ни о чем не знаем, ничего никак не это самое. Питаются они сплетнями. Я недавно прочитал статью о Z-литературе, так называемой, да? Какая это, извиняюсь, вот какая это работа? Все построено на каких-то сплетнях, которые в этой же голове, которая это пишет, он сам эти сплетни придумал. Потому что я вот, ну, как человек более-менее вовлеченный в ситуацию, я понимаю, что таких сплетен даже никто не может рассказать. Их не бывает, таких сплетен, да? Ну, условно говоря, там, что редакцию КПД обходят когда за 3 километра, а что обходить, если нас там нет? Мы работаем главным образом на удаленке.
6: Нет, там те, кто сидит на месте, они вовлечены во все другие процессы и сидят в общем зале и пьют чай прекрасно вместе.
4: Вот, и так далее, да? Поэтому Я призываю всех людей литературной доброй воли каким-то образом вместе поработать вот над следующим набором каких-то серьезных проектов. Я предлагаю сделать критику снова народной, да? Я предлагаю вынести ее, что называется, на улицу. Ну, не на улицу, но хотя бы в те помещения, где собираются любители литературы, где собираются люди, которым интересно живое слово, которые сами хотят подискутировать. Интересно бы было устроить цикл каких-то критических батлов, да? Вокруг тех или иных актуальных текстов. Опять же, с привлечением, что называется, публики, дискуссии, площадки. Фиг с ними. Вспомните эту вот историю 20-х годов литературные суды над персонажами. Да, это тоже все как бы будет... В общем, есть модное слово, иммерсивное такое. Я предлагаю вот вернуть в какое-то такое театральное, интерактивное измерение литературную критику. И уже на базе этого попробовать переучредить критическую премию. Да хотя бы имени Топорова, ради бога. Но у нас есть премия для критиков, она называется «Неистовый Виссарион». И я даже финалистом становился, по-моему. Но она настолько... Я ничего дурного о ней не скажу, там достойные люди. Но она настолько архаична по своей природе, она настолько, что называется, толсто-журнальна по генезису своему и методологии, что как бы оценить какую-то стремительно меняющую действительность, она явно не в состоянии. Поэтому я предлагаю... Вот мы с поэтом Игорем Карауловым много на эту тему говорили и готовы этим, в общем, заняться, что называется, руками. Финансирование там нужно, ну, если и нужно, то самое-самое меняемое и небольшое, да? И таким образом, если эта вся история, вот как мы ее видим, на базе какого-то народного читательского участия, на базе вот этой вот как бы публичной активности критиков, мы вам гарантируем, что через несколько лет эту институцию мы совершенно спокойно можем возродить и привлечь в нее молодежь. Я просто вижу это. Вот у меня сердце тоже кровью обливается, извините за эмоцию. Я вижу, сколько приходит молодых, талантливых людей, способных быть литературными экспертами на очень хорошем, качественном уровне. Но все исключительно разбивается. А тот факт, что им предлагают работать на чистом энтузиазме. Это молодые люди. Им надо себя кормить. Может быть, уже и семью кормить. Ну, то есть им как-то надо в этом мире достаточно неласковым существовать. А им предлагают каждый раз строить, как Корчагину, узкоколейку. Узкоколейку 10 лет, даже 5 лет ты строить не будешь, да? Люди перегорают просто. Или просто сюда не заходят, потому что, ну, совершенно четко видно, что никаких ни перспектив, никакой репутации. Все это как бы вот ты хочешь принять участие в деле, которое как бы не существует. По сути, не для страны, вот, по сути, не для наличной реальности и, по сути, даже для литературы. Вот как мы, что называется, зачморили сам институт литературной экспертизы. Давайте что-то делать.
7: Вот ты говоришь, что необходима какая-то новая институция, даже придумал одну, рассказываешь о ней и говоришь при этом, что ну, нужно какое-то минимальное финансирование. А с другой стороны, говоришь, что молодые перегорают, им нужны деньги. Любому критику нужны деньги, а тут минимальное финансирование. По-моему, это не состыкуется. Надо искать нормальное финансирование, большое финансирование.
4: Я говорю, исходя из пока, вот на текущий момент, возможного. Да? Естественно, я пытаюсь как-то привлечь людей, которые прежде всего начинают считать, а сколько там типа вам надо. Поэтому я как бы так осторожно, аккуратно.
7: Не знаю, я сужу по себе и уже несколько лет перестал писать литературную критику. Вот.
8: А зря. Олег очень хороший критик был в былые времена.
7: Посмотрел.
4: Да вернется. Это такая профессия.
7: Поэзию, написал целую книжку, толку от этого никакого нет, и денег от этого тоже никаких нет, поэтому для меня это пока замороженная какая-то история. Но я оглядываюсь по странам и вижу большое количество и молодых имен, и каких-то вот уже состоявшихся писателей, которые уходят от своей прямой профессии, от прозы, от поэзии, от драматургии и переходят на критику. Я сейчас занимаюсь полузабытым поэтом-фронтовиком Юрием Семеновичем Белашом, и он вот у себя в дневнике как-то прописал. Я не понимаю, как, условно говоря, поэт может всю жизнь писать только стихи и не попробовать себя в прозе, не попробовать себя в литературной критике. Но если у тебя дан дар к слову, ты его должен использовать вовсю. Да? И он сам упражнялся и в литературной критике, и при жизни был во многом известен именно как литературный критик, который печатался в «Молодой гвардии», в Москве, в «Смене», во множестве газет и так далее.
4: Журнал «Москва», ты имеешь в виду.
7: Да, да. И только на старости лет, перед смертью, выпустил 2 сборничка стихов. И мы сегодня знаем его преимущественно как поэта, а литературную критику его подзабыли. Но сегодня, опять-таки, про молодые имена и про имена какие-то важные писательские, да? Игорь Караулов долгое время писал критику где-то постами в Телеграме, в других социальных сетях и пытался выйти на YouTube, пока это было возможно. Вот пока платили деньги, он писал. Сейчас вот переключился на культуртрегерские проекты, скажем так, да. Первое поколение молодых людей, плюс-минус моего возраста, которых разбудили, вдохновили новые реалисты во главе с Захаром, да. Платон Беседин, у него своя передача на крымском телевидении, где он часто говорит о книгах, это тоже такая своеобразная критика. Роман Богословский сейчас начал писать критику для литературной газеты. Андрей Тимофеев занимался организационной деятельностью в Союзе писателей, с молодыми писателями много работал, в толстых журналах печатался, пока его не выгнали отовсюду. Вадим Левенталь – отличный критик, зоркий критик, очень смешной критик, но жизненные обстоятельства сложились так, ушел с головой в семью, и, опять-таки, если бы за критику платили деньги, Левенталь писал бы и писал бы и писал бы, да? Точно так же, как, допустим, Матвей Раздельный, Андрей Рудалев, Михаил Хлебников, который заведует «Сибирскими огнями», да? Тоже безумно интересный критик. Он уходит в литературоведение, пишет книжки, потому что за это хоть копеечку, но платят. Но, опять-таки, необходимо понимать, что у нас слишком большая литература, очень и очень богатая. Мы не представляем ее границы. И каждый раз, каждые 5 лет, каждые 10 лет приходят новые поколения, появляются какие-то новые эксперименты со словом и в поэзии, и в прозе. И литературных критиков на самом деле очень и очень много. Но они пишут, может быть,

0: опросов, культуролог. Он тоже сейчас описывает критику и очень точечную, аналитическую, с неожиданными переходами то в философию, то в литературоведение. Это всегда интересно. Выделяется сейчас Антон Асанов, о котором точно необходимо сказать в нашей передаче. Но мне он чем-то не нравится. Я не могу сказать, чем. В нем больше, как мне кажется, наверное, самолюбование и желание задеть автора разбираемого текста, чем самовыражение и анализа как такового. Наверное, поэтому.
1: Это критик у него. Я, во-первых, боюсь, что он перегорит.
2: По тем же самым причинам.
1: А во-вторых, у него, да, отмеченное тобой, я думаю, оно не от желания кого-то задеть, а от желания...
0: Выделиться.
1: Выделиться по-своему, но от нежелания, чтобы его обвинили в работе на какую-то группу. Он очень четко заявляет свою индивидуальность, и в этом тоже как бы есть и достоинство, и проблем.
0: Вот он год назад сделал небольшую программку, где поставил фотографии современных критиков, да, и устроил типа батл на лучшего критика. Пользователь ПК заходил в эту программку и выбирал между двумя критиками, и так по сотни раз, пока не оставался один, да. Любопытный метод исследования, и там на первых местах шли, опять-таки, Басинский, Колобродов, Юзефович, Хлебников, что тоже, опять-таки, говорит о том, что старая гвардия, извиняюсь, работает, и любопытно, и читается, и молодым есть куда расти.
1: Ну, понимаешь, ты все свернул, опять же, все нормально, все хорошо, прекрасная маркиза, давайте дальше как бы в этом вот...
0: Все сложно.
1: Все сложно, хорошо.
3: Я последний, у нас осталось совсем немножко, хочу сказать, что одним из средств развития литературной критики во все времена было участие, что верно было отмечено Олегом ранее, участие самих литераторов в этом. Находили время для критики крупнейшие наши поэты. И Николай Гумилев, и даже у Есенина можно найти критику, невзирая на всю его жизнь, да, расхристанную, и у Маяковского, и, конечно же, все крупнейшие прозаики, и Горький, и Толстой, и кто угодно, в советские времена, и в досоветские времена писали все литературную критику. У нас огромное количество литераторов, на самом деле, которые друг друга не читают, не рецензируют, знать не хотят, друг от друга ничего не сообщают. То есть поэт, прозаиков не читают, прозаики поэтов, литературоведы, искусствоведов, ну и так далее. У нас такая сегментированная жизнь, это тоже огромная проблема. Там, да, все хотят, чтобы писали про него, а сам литератор ни про кого писать не хочет. Он хочет, чтобы про него шла речь. Не понимают, исчезло ощущение, что литература – жизнь коллективная. И один еще небольшой вопрос я все-таки задам нашему литературному истеблишменту управленческому, потому что нас воссоздали Союз писателей. Я понимаю, по каким причинам у нас на открытие нового взвода Союза писателей объединенного в первые ряды литераторов попали и Никита Сергеевич Михалков, и Карен Георгиевич Назаров, и часть литературы начальства, и центральный деятель Богомолов, ну, как бы, чтобы и начальство высокое политическое, и люди вообще познали, о ком идет речь. Все-таки у нас Михалков сценарист, а Шахназаров автор повестей, тоже сценарист, и все понятно, что это люди имеют отношение к литературе, но все-таки имейте в виду, что это примерно то же самое, как если бы на первом съезде советских писателей посадили бы в первый ряд Станиславского, Довженко, Зигувертова, Эйзенштейна, Немировича Данченко, там, да, и Луначарского, там, да, а все-таки надо понимать, что литература – это литература, и не подменять одно другим. Для первого раза это было объяснимо, а впоследствии нужно будет с этим работать и растить и своих писателей, и своих поэтов, и, главное, своих литературных критиков. Это дело в прямом смысле как дело ботаников каких-нибудь. Этим надо заниматься, это надо прививать, это надо кормить, это надо развивать, потому что без литературной критики не существует ни литературы, ни, как мы уже поясняли, общественно-социального осмысления дня текущего. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Всем до встречи.
0: Всем пока.
1: Всего доброго, до встречи.

Узнать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов

0: из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16.00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. В Италии из музея похитили несколько картин эпохи Возрождения. Еще одно золото чемпионата мира у России. Об этих и других темах подробнее далее. ВСУ за сутки потеряли более 330 военных в зоне действий сил российской группировки войск «Восток», продолжавших продвижение в глубину обороны противника, сообщило в воскресенье Министерство обороны нашей страны. Ранее там заявили об освобождении российскими военными двух территорий – Худеевки в Харьковской области и Першамариевки в Донецкой Народной Республике. Повышение минимального размера оплаты труда в будущем может привести к увеличению ряда выплат, в том числе отпускных, командировочных и некоторых социальных пособий. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт пояснил, что отпускные и командировочные могут увеличиться, если средний дневной заработок работника за расчетный период оказался ниже установленного минимума. Несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло де Мессины были похищены из регионального музея Мессины на Сицилии, сообщила директор учреждения Мариза Меркурио. По ее словам, кража произошла поздним вечером в субботу. Злоумышленники проникли в выставочные залы, обошли систему сигнализации и другие средства защиты и вынесли 3 из 5 деревянных панелей знаменитого полиптиха Святого Георгия, а также небольшую двустороннюю картину с изображениями Мадонны и Христа в терновом венце. Последняя была извлечена из защищенной бронированной витрины. Похищенные произведения относятся к двум из наиболее важных и известных работ де Мессины. Директор выразил надежду, что правоохранительным органам удастся задержать виновных. Стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, которое защищает и дарителя, и педагога. Об этом сообщил РИА Новости депутат Государственной Думы Дмитрий Свящев. Парламентарий также рассказал, что эксперты Министерства просвещения и Общероссийского профсоюза образования рекомендуют сохранять чеки на подарки и по возможности передавать их вместе с презентом, что поможет подтвердить стоимость в случае проверки. Россиянка Екатерина Штатнова завоевала золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Второе место заняла испанка Наэль Альварес Висенте, третья – китаянка Джоу Кунь И. Юниорский чемпионат мира завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с национальным флагом и гимном. А прямо сейчас за пьедестал поборются наши художественные гимнастки в заключительный день чемпионата мира. Жители России смогут в сентябре увидеть урожайную Луну и Венеру на пике яркости, а также наблюдать сближение Луны с Марсом, Юпитером и звездным скоплением Плеяды, рассказали РИА Новости в обсерватории. С 6 по 14 сентября ранним утром и в вечерних сумерках спутник пройдет рядом с несколькими планетами. Утром 6 сентября тонкий серп Луны появится рядом с Марсом. Затем 8 сентября спутник переместится к Юпитеру. Вечером 12 сентября чрезвычайно узкий лунный серп пройдет рядом с Меркурием в закатных сумерках, а 14 сентября встретится с Венерой. 17 сентября Луну можно будет заметить рядом с яркой красной звездой Антарес. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую тех, кто нас слушает, кто нас смотрит. Естественно, напоминаю, что нужно и можно на нас подписаться ВКонтакте, например, и в Максе, например, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Можно также побыть в нашей телеге, там тоже много всего любопытного. В ближайший час разберем подробно несколько любопытных историй, которые подобрали вместе с коллегами. И прямо сейчас с нами на связи политолог и военный эксперт Евгений Михайлов. Евгений Александрович, здравствуйте.
5: Добрый день, Алексей.
4: Евгений Александрович, прошла информация по британским СМИ о том, что на протяжении последних 6 месяцев по объектам в глубине России, то есть не вблизи линии боевого соприкосновения, а вот уже, что называется, в тылу, наносились удары силами террористических ВСУ, и били они дронами, которые были произведены, спроектированы и завезены из Великобритании. Более того, даже называются конкретно эти самые беспилотники «Ньян». Да, это... А, и Т-150, что-то я подумал, что это его какая-то другая модель. В любом случае, британские беспилотники, которые бьют по российским объектам, в том числе есть намеки, есть попытки связать это с ударами по энергетической инфраструктуре. Как прокомментируете, не напрямую ли это объявление британцами, ну чего там, войны?
5: Я думаю, что это никакое не объявление войны. Британцы уже давно воюют с нами руками украинцев. И когда вот стали говорить о том, что чем мы ответим, да, я думаю, что ответим пока, наверное, очередным предупреждением, потому что нужно вспомнить, что и Storm Shadows — это британские ракеты, которые наносили колоссальный ущерб российской инфраструктуре. Большой, да, признаем, и гибель населения. И пока мы не били по Британии. Сейчас многие говорят, что чем мы ответим, красные линии и так далее. Я думаю, что мы просто продолжим собирать вот подобную информацию и потом, надеюсь, предъявим Британии все, что у нас накопилось. Если говорить о ударе подобными дронами вглубь России, характеристики этого дрона уже известны. Написано там, что состоит из углеродного там волокна, малозаметный, РЭБом сложно заглушить, запускается с катапульты там, ну и так далее. И сами британцы заявляли, что он реактивный, и дальность у него всего 150 километров. Единственное, что там вроде бы добавили дополнительный движок, и дальность как бы 250-300 километров. И тогда вопрос, он как бы назревает, вглубь России. Ну, на что, от Киева или там от Черниговской области до Москвы по прямой 300 километров? Нет. Значит, давайте прямо рассуждать, значит, как-то перебрасываться, ну, может быть, диверсионные группы, может, кто-то, ну, а как иначе представить удар именно вглубь по НПЗ? Скорее всего, как-то производится доставка подобная. Либо же характеристики дронов, тех, о которых заявляются, до конца не заявлены. Может, они действительно бьют уже и дальше. В любом случае, киевский режим как бы не стесняется. И о применении британских дронов было известно еще полгода назад. Громко об этом не говорили. А вот после того, когда Россия начала озвучивать наш МИД, что мы знаем все заводы, которые производят оборудование и поддержку и беспилотники для киевского режима, и, дескать, мы, если что, имеем право нанести удар. Вот после этого только сейчас британские газеты начали писать, а вдруг на информацию о применении британских дронов Россия ответит ударом по Британии. Вот поэтому и пошла такая шумиха. Так что мы будем наблюдать. В любом случае, нужно быть готовыми к любому течению событий.
4: Ну вот, к сожалению, да, статья непосредственно на сайте британского издания, она находится в платной части, то, что вынесено в свободную зону, там, да, вот главным образом, главное, на что акцентируется внимание, это впервые, и видео там еще обещали опубликовать, и так-то, да, получается, вся информация вот о таких ударах и об использовании при атаках по нефтерабатывающим объектам, это вот основано как раз-таки на той стороне. Что-то, в принципе, вы как-то очень лаконично и оперативно всю эту тему закрыли. В этом смысле, если чуть-чуть расширить, какие-то другие новые опасности, новые вызовы возникают ли в последнее время? Потому что вот вы даже дальность сказали, а Storm Shadow, по-моему, даже чуть более дальнобойный-то получается, нежели те беспилотники, про которые вот сейчас рассказали впервые вот эти самые британские медиа.
5: Вы знаете, действительно, Storm Shadow дальнобойнее, и у них разные модификации. И поэтому мне, в принципе, удивительно, что заговорили об этих беспилотниках как таковых. Может быть, и заговорили, а опасаясь, что мы уже и так все давно знаем, и, дескать, как определенное предупреждение самим себе, что русские все знают, надо вот рассказать, а вдруг, может быть, прекратить. А может быть, и характеристики дронов действительно специально говорят, что они такие там относительно маленькие. Это, вы знаете, нужно быть готовыми ко всему. Я уверен, что сюрпризы для нас есть. Если эти дроны практически не гасятся РЭБами, но успешно отрабатываются нашими панцирями. То есть практически, ну, то есть наши панцири поражают любые типы дронов. И это хорошо. Ну, мы приспосабливаемся к ведению боевых действий, к полномасштабным ведениям и ударам, да, то есть удары ведь в нашу сторону тоже усиливаются, то есть каждый, мы там по отчетам и 1000, и 1500 в сутки на территорию России прилетает, но при этом мы как бы спокойно на это реагируем, мы отрабатываем их, да, есть попадания, да, есть это, но мы усиливаем уничтожение всей, если инфраструктуры. У нас-то ведь гораздо больше всего, мы больше, мы мощнее, а Запад как ни старается поддерживать Киев, мы выносим в Киеве практически все, ну, всю инфраструктуру, да, то есть каждый день мы видим уничтожение заводов, производящих там детали для «Фламинго», для беспилотников и так далее. И поэтому появляется все чаще информация о применении уже там британских беспилотников. Турки туда же лезут, несмотря на то, что они с нами торгуют и так далее. Вот, то есть у Киева уже, это прежде всего, кстати, говорит эта информация о том, что мы успешно, настолько успешно наносим удары, что, видимо, у них уже своих дронов не хватает в производстве, что применяются дроны, производящиеся за рубежом.
4: То есть, если дальше а вот будет... разрешите уточнить, а вот действительно британские дроны, вы сейчас навели на мысль, они насколько котируются? Я понимаю, что никакой недооценки быть не должно, но все-таки одно время просто считалось, что вот, ну, турецкие, это прям вот, да, это голова, как было у русского классика, или израильские там вот тоже, это да, серьезно. Про китайские простенькие, дешевенькие тоже много говорили. А вот эти британские, это насколько передовая, насколько... Вы перечислили очень здорово, попали прямо в самую точку, вот в чем самая опасность. Небольшой, плохо РЭБами контролируется, но вот в целом по какому-то, я не знаю, сказать, рейтингу условному, что ли?
5: Они еще нигде себя не зарекомендовали. Это, я думаю, что новые разработки, которые, учитывая опыт ведения боевых действий на Украине, эти разработки ведутся во всех странах, противостоящих России, то есть и тех, кто поддерживает Киева. Если говорить о турецких дронах, то они прежде всего зарекомендовали и дали себе рекламу только исключительно в Карабахском конфликте, и не более того, потом оказалось, что они не такие сильные. Израильские дроны тоже оказались не такими сильными. Сейчас, по большому счету, те дроны, которые производит Украина, они сильные. Те, кто, как бы там ни было, они уже доказали свою эффективность. И наши дроны еще сильнее. Иранские дроны, то есть американские, иранские, российские дроны и китайские, которые у нас не применяются, скажем так, мы там используем, мы производим сами дроны, то вот это рейтинг. А британские только-только начали появляться. Поэтому я думаю, что дальше будет хуже.
4: В завершении совсем быстрый вопрос. По средствам противостояния беспилотников, по средствам их нейтрализации, вот буквально днем ранее были сообщения о том, что Белоусов заслушал отчеты от группы «Восток», группировки «Восток», и там как раз значительная часть доклада была посвящена именно как раз борьбе, сбору данных, аналитике именно по борьбе с беспилотниками. Насколько здесь есть серьезные продвижения и прорывы, потому что про угрозы говорим много, про то, как им противостоят, чуть меньше.
5: Ну, я думаю, что нам нужно уменьшить забюрократизированность. Желающих разработок у нас очень много. Мне поступает информация о блестящих разработках, которые уходят намного вперед западных образцов. И, соответственно, если это будет приниматься ускоренно, и не случайно, видимо, Белоусов проводит подобные совещания, то есть надо напрямую в форме ручного управления говорить, да, это дрон хороший, противодрона, скажем так, дроны-перехватчики сейчас предлагаются в разных вариантах, очень эффективны нашими же разработчиками. И поэтому, я думаю, сейчас будут приниматься все меры для ускорения противодроновой борьбы, потому что, конечно, где-то у нас есть провалы, и они очевидны.
4: Ну вот это действительно очень важный момент про чиновничью, про бюрократизированность этой работы говорится много, посмотрим, как оно будет нейтрализовываться. Евгений Александрович, вам спасибо огромное. Политолог, военный эксперт Евгений Михайлов в эфире «Радио Спутник». Давайте продолжим. И в студии ко мне присоединился политолог и востоковед Александр Каргин. Александр Ильич, здравствуйте.
6: Да, приветствую.
4: Спасибо огромное, что пришли к нам в студию прокомментировать те события, которые, собственно, происходят. На самом деле, вот тут даже никаких деталей толком-то и в вопрос не поместить. Просто по факту первый за примерно полтора года пассажирский рейс из Сирии в Россию прилетел. Как к этому относиться? Потому что тут с каких сторон ни посмотри, все выглядит по-разному.
6: Нет, относиться можно позитивно, потому что это говорит о том, что, ну, как минимум, позиции России в Сирии не откатились назад, да, то есть, как оно было, да, до прекращения вот этого авиасообщения.
4: Декабрь 24-го.
6: Совершенно верно. Так оно теперь как бы восстановилось. Теперь, в связи с чем бы я рассматривал вот эти события, да, то, что произошло? Ну, во-первых, то, что вроде как договорились по базам. По российским базам в Сирии. И мне кажется, что вот эта договоренность, она очень такая для нас позитивная. С одной стороны, мы остаемся в Сирии, мы сохраняем там влияние. С другой стороны, поскольку вот эти базы будут приобретать сейчас такой совместный характер с сирийцами, то получается, мы как бы не очень интегрируемся в ситуацию внутри Сирии. Она, ну, если честно, не очень. Ситуация внутри Сирии плохая. Тяжелое. И с одной стороны, нам выгодно сохранять вот, да, вот какие-то контакты, сохранять вот этот тот курс, который сейчас наше Министерство иностранных дел избрало в отношении Сирии. С другой стороны, сильно как-то интегрироваться во внутрисирийскую повестку. А зачем? Ну, там конфликты, там были очень неприятные ситуации с алавитами, чуть не началась война с друзами, там к этому присоединяется периодически Израиль. Вообще, мой прогноз, что в ближайшее время на территории Сирии начнутся боевые действия между Израилем и Турцией.
4: Это ближе к северной границе или к западной, или где-то вообще посередине?
6: Это
4: могут быть
6: посередине, то есть это там. Где угодно. Вы поймите, что на Сирию огромное влияние сейчас оказывает Турция. То есть, ну, в принципе, довольно всем очевидно, что за событиями, которые произошли в Сирии в 24-м году, во многом стоит Турция. Поэтому Турция, она сейчас параллельно с этим, надо же все вкупе рассматривать, она заключила оборонный договор с Пакистаном, с Саудовской Аравией. Вопрос, против кого этот оборонный договор? Там очень интересные формулировки, что нападение на одну страну, как нападение на все три. Хотя конкретный вот механизм, что они будут делать...
4: Мини-НАТО прям.
6: Да, да, ну, они это так неформально некоторые называют. Но при этом, как бы, кстати, вот здесь сравнение с НАТО, то можно сравнивать и с пятой статьей договора.
4: Вот
6: да.
4: Я про пятый пункт.
6: Да, но сразу вспомнил. Вот пятая статья, она у нас очень у многих в головах преувеличена, потому что в реальности там же не сказано, что конкретно будут делать
4: в реальности,
6: НАТО,
4: когда Индия
6: если
4: напала
6: что-то.
4: И решила тогда отжать себе португальские территории, НАТО сказал...
6: До свидания, да, до свидания, сами. Да. А, там, условно, Дональд Трамп, если напишет пост в соцсети, это это он может сказать, что это исполнение 5-й статьи НАТО. Потому что там не прописан порядок действий на самом деле. Так тут то же самое. Написано, что как бы нападение на одну, как нападение на три. А что будут в этом случае делать, непонятно. И при чем здесь, собственно говоря, Сирия? Вот этот новый альянс, он создан одновременно и против Израиля, и против Ирана. Потому что для Саудовской Аравии проблема это Иран. Ну, они это и не скрывают. Кстати, я вот убежден тоже, вот Иран будет дальше, будут прилеты по Саудовской Аравии, никто ничего не сделает. Никакие пакистанцы ничего не сделают. Уже это все было. Там, да, пакистанцы отправили свои войска в момент, когда наступило перемирие. То есть, вы думаете, как это, ну, это забавно. То есть, когда были боевые действия, пакистанцы не направляли свои войска в Саудовскую Аравию. Как наступило перемирие, направили. Это при том, что между Пакистаном и Саудитами уже был оборонный договор и до этого. А второе острие, оно против Израиля, потому что что Пакистан, что Турция выступает против Израиля. И для Турции ситуация понятная. Турция и Израиль конкурируют за Сирию. Это вот, прямая конкуренция.
4: Здесь куда-нибудь вот все-таки еще и российские интересы, российскую позицию тоже интегрируем, потому что слушатель, зритель, вот знаете, хочется какого-то престола, порог, все пропало, или наоборот, ну видите, справились. Вот я понимаю, что правда где-то посередине, естественно, но вот в этой всей ситуации вы достаточно хорошо и понятно раскрыли, что излишне влезать в ситуацию, наверное, не стоило бы, хотя МИДу, естественно, лучше знать, но все-таки вот во всех этих перипетиях, что и где, тем более, кстати, к разговору о положительных каких чертах. Так, всего 37-я страна, Сирия, вернулась в этот список с прямым авиасообщением с Россией. То есть, понятное дело, что времена такие, но уже неплохо хотя бы само по себе.
6: Ну, конечно, это для нас просто такая, ну, небольшая, но статусная галочка. Почему нет? Смотрите, я понимаю, что хочется простого однозначного ответа. Проблема мира в том, что он непростой. Что нет тут однозначного ничего. Как бы, ну, не, бывает, что есть, да, но очень часто происходит какое-то событие, у него есть и плюсы, и минусы. Интерес России в Сирии сохраняться в Сирии, потому что Сирия часть Ближнего Востока, а Ближний Восток для нас очень важный регион. Одновременно с этим нам не особо выгодно втягиваться в те конфликты, которые будут в Сирии, потому что они там точно будут, потому что новые власти не выстроили какую-то полную, скажем так, полно работающую систему, которая интегрировала бы все меньшинства и создала бы вот единое такое поле, в рамках которого все были бы удовлетворены. Такого не, ну, не произошло. Плюс есть внешние игроки, которые до Сирии давят. Я уже говорил про Турцию. У Израиля там простая история. Во-первых, Израиль не будет отдавать голландские высоты. Это уже понятно, да?
4: Но это было и 50 лет назад.
6: Да, это было, ну, там они сейчас расширили ту территорию, да, которую контролируют. Плюс, что еще важно для Израиля, Израиль будет поддерживать сирийских друзов. Вообще друзы станут, скорее всего, израильскими прокси в регионе. Это друзы, это такая этноконфессиональная группа. Их немного, но это очень гордые боевые ребята. Часть из них живет в Израиле, но самая малая часть в Израиле, они служат в армии, что характерно. Считается, что по национальной принадлежности они арабы, то есть они часть арабского этноса, но у них особая своя религия, это она такая синкретическая, там есть элементы ислама, есть элементы других вероисповеданий, и у них есть своя провинция Сувейда, и Сувейда, по сути, сейчас это, ну, такое квази-государство. Хотя это часть Сирии, никто не отрицает, что это часть Сирии, но у них там полное самоуправление при поддержке Израиля. И там, скорее всего, тоже возникнет конфликт. Столкновение между Турцией и Израилем, я думаю, произойдет вот прямо где-то в районе Дамаска. То есть, потому что что Эс-Сувейда, что голландские высоты и прилегающие сейчас территории, которые контролирует Израиль, они, по сути, там в десятках километрах от Дамаска. То есть там все очень плотно. То есть Сирия большая страна, но вот она на север как бы такая большая, а весь как бы вот такой, скажем так, центр административный, связанный с Дамаском, он очень близок к Израилю. Он очень близко, на самом деле, прилегает к Израилю. Это всегда для Сирии была большая проблема, потому что почему там израильтяне так быстро доходили до Дамаска в ходе войн? Да? Именно потому, что, в принципе, Дамаск-то недалеко от израильской границы.
4: Алексей Ильич, а вот такой еще вопрос, может быть, он технический, но вместе с тем. Вот прошли на неделе сообщения о том, о будущей судьбе баз. Детали обещали не раскрывать, точнее, обещали раскрыть чуть позже. Даже не обещали, просто что они будут, если раскрыть. Вот про авиасообщение. А ведь об этом можно было сделать анонс заранее. Вот тот факт, что некоторые моменты, ну, очевидно же, тоже будут как-то в будущем всплывать и не заявлены заранее. Это каких-то, о каком-то характере взаимоотношений говорит. То есть о чем-то точно договорились, но сразу не сказали. Потому что любой успех, мельчайший успех, условные Соединенные Штаты растрезвонили бы моментально сразу. Авиасообщение возобновлено. Я не сомневаюсь, что по американским медиа это прошло бы в секунду, как только там бы завершилось мероприятие. У нас предпочитают тишину. Это по традиции, это дипломатия так работает. Вот что-то подобное. Здесь можно какие-то выводы делать заранее? Или как? Опять же, с точки зрения того, ну не то, что кто кого переиграл, а насколько, ну вот действительно удастся сохранить не только присутствие Сирии, но и те возможности, которые это открывало. Все-таки военная база, порт, это было немаловажно, мягко говоря.
6: Да не, ну тут все довольно, мне кажется, понятно. Просто у нас в МИДе не работает Дональд Трамп. И это хорошо, и слава Богу. Да, и это хорошо, что он у нас не работает. Поскольку, понимаете, если что-то происходит позитивное, но за этим позитивным должно последовать еще что-то позитивное, обычно так и есть, ну, есть же некий план, стратегия, то зачем сразу что-то говорить? Зачем это вбрасывать? У нас очень правильное информационное сопровождение вот таких внешнеполитических шагов. У нас МИД действует очень верно. То, как действует Трамп, вот вы поймите, я вот уверен, например, что многие посты Трампа, которые там люди, над которыми люди ржут и думают, что ну просто дичь несет, там, не знаю, проснулся ночью, с Мелани поссорился, пошел строчить.
4: Бывало да. и такое, или да. яичные картинки
6: так
4: делать.
6: Так вот, я убежден, что у него какие-то основания для этих постов может и есть. То есть может, это же, ну, как бы, там, переговорный процесс, это всегда игра, это всегда борьба, кто-то что-то вкидывает и так далее. То есть ему кто-то что-то сказал, он это услышал, он сразу запостил. Это так просто у него работает.
4: Блогерство, ну, да.
6: Блогер, да, для блогера это норм.
4: Или инсайдерство журналистское, но это и не
6: для журналиста, как да, и, но, не для, но не для президента, вот. И поэтому то, что мы не вкидываем инсайды, то, что у нас, вот, да, очень такая спокойная информационная повестка, это говорит просто о зрелости нашей дипломатии, я считаю, так и надо продолжать.
4: Александр Ильич, вам спасибо огромное. А, у нас еще небольшой вопросик есть. Немножечко времени есть, полминутки еще задать вопрос. Какое-то вот есть предположение, может быть, прогноз, я уж не знаю, о том, вот что может быть следующим шагом в взаимоотношениях России и Сирии. Полминутки у нас, прошу прощения. Хоть приблизительно.
6: Хоть смотрите, ну, я думаю, что будет просто такое спокойное улучшение взаимоотношений между странами. Вот что будет происходить. Но при этом, я то, что мы видим, что Россия будет стараться не вовлекаться слишком сильно во внутрисирийские дела.
4: Да, Александр Ильич, вот теперь точно вам спасибо огромное. Александр Каргин, политолог-востоковед в студии «Радио Спутник». Мы продолжим через пару минут.

0: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. ВСУ потеряли до 250 военных, боевую бронированную машину за сутки в зоне ответственности южной группировки, сообщило Министерство обороны России. Там добавили, что до 35 военных и 17 автомобилей противник утратил в зоне действия группировки войск «Днепр». Сотрудники военкомата вместе с полицейскими во Львове на западе Украины похитили мужчину, силой затолкав его в свой микроавтобус, сообщает одно из украинских изданий. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Президент Финляндии Александр Стуб заговорил о восстановлении диалога с Россией, чтобы успокоить растущее недовольство населения страны. Но его позиция осталась прежней. Об этом рассказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Ранее Стуб неоднократно заявлял о необходимости возобновления диалога Европы с Россией и говорил, что его стране нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. В Ливии фиксируется рост интереса к изучению русского языка. Также увеличивается число студентов, которые желают получать образование в российских вузах, рассказал председатель Ассоциации русскоговорящих Ливии Фарадж Барут. По его словам, если раньше ливийцы стремились уехать на учебу исключительно в англоязычные страны, то теперь многие выбирают и российские вузы. Он пояснил, что ранее для ливийцев предоставлялось около 20 российских стипендий, но с прошлого года было одобрено уже 100 стипендий. Менее половины подданных Великобритании гордятся тем, что являются гражданами этой страны, показали результаты исследования британской аналитической компании. По данным исследователей, в 2026 году только 47 респондентов гордятся своим британским гражданством. Примечательно, что за 15 лет показатель заметно упал. В 2011 году о гордости говорили 74% опрошенных. Гордость за британскую историю за 15 лет упала с 65 до 39%. За роль Великобритании на мировой арене и вовсе с 35 до 13%. Пожарным удалось стабилизировать лесной пожар в провинции Уэльва испанского автономного сообщества Андалусия, заявил глава местного правительства Хуан Морено. Он назвал пожар одним из самых сложных в регионе за последние десятилетия. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Давайте продолжать. Есть еще пара тем, которые подробно разберем в ближайшие полчаса. Прямо сейчас с нами на связи тревел-блогер и организатор путешествий Александр Тишков. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Александр, что хочется предложить вам для обсуждения? Достаточно широко расходится новость, которая, правда, основана на сообщении природоохранной прокуратуры Камчатки еще в вторничном сообщении, о том, что будет проведена проверка по итогам сообщений о массовом преследовании на катерах и вертолетах касаток в Авачинском заливе. Это все диагностировали, это все отметили в начале августа. Вот, соответственно, 11 числа было это сообщение прокуратуры. Сегодня это расходится очень широко и по соцсетям, и по медиа. И хочется побеседовать даже не обязательно и не столько про касаток в Авачинском заливе, сколько вообще в целом про то, насколько туризм, насколько организация путешествий, поездок и прочего может ориентироваться при принципом «все, что не запрещено законом, то разрешено». Но сначала, вот правда, вот по той ситуации есть несколько фотографий, на которых действительно видно, плывут касатки, и за ними, ну, вроде как-то кажется, что много этих яхт, катеров, прочего, на каждой из них видны люди. Но вот как здесь соотнести это с нормальным туризмом или с каким-то перебором? Вот где тут будет эта грань, как считаете?
4: Ну, смотрите, я сам, помимо всего прочего, являюсь генеральным директором туроператора Adventure Guide Chukotka, и мы, собственно, организуем whale watching, то есть так это называется в международной практике. Но когда мы организуем это, мы это организуем совместно с Национальным парком Берингея. У нас всегда на борту присутствует инспектор от национального парка. Соответственно, уже инспектор определяет, как близко подходить к киту или другому морскому млекопитающему, вот, и как долго за ним наблюдать. Но обычно это не очень долгие сессии, и, как правило, за один раз у нас выходит там 2-3 лодки максимум, вот, так, чтобы действительно не беспокоить китов. И с одной стороны, тут два момента сталкиваются. С одной стороны, нам нужно действительно популяризировать, знакомить людей с китами, чтобы они понимали, о ком мы заботимся, кого мы защищаем. А с другой стороны, вот когда это принимает какой-то, знаете, масштаб преследования, когда на одного кита там по 10 лодок, ну, это, конечно, не совсем здорово с точки зрения именно китов, и тут должны быть какие-то общие правила выработаны. Вот если у нас есть достаточно времени, я мог бы немножко рассказать про
3: общие
4: мировые правила.
3: Да, времени не очень много, но о тех принципах, на которых эти правила могли бы основываться, было бы очень интересно послушать. Это мнение кого? Местных жителей, это мнение зоозащитников, это мнение ученых, это мнение муниципальных федеральных властей, потому что тут очень много сторон, которые, каждая из которых будет иметь право, собственно, на то, чтобы быть услышанной.
4: Ну, во-первых, есть международная организация по наблюдению за китами, есть международная китобойная комиссия, есть, собственно, наше природоохранное законодательство, и в среднем все сходятся на том, что нужно ограничивать дальность подхода к китам, время наблюдательной сессии, ну и, собственно, скорость хода лодки. То есть не должно возникать ситуации, когда, ну, кита, грубо говоря, загоняют, как на охоте, да? То есть он должен чувствовать себя спокойно, уверенно и не беспокоиться от того, что ему, ну, грубо говоря, мешают. Давайте просто сравним даже вот с обычными вот с людьми. Вот приезжаем мы, например, там, в какой-то город посмотреть там, на какие-то туристические достопримечательности, и если мы начнем там, бегать за местными жителями с фотоаппаратами, заглядывать к ним в рот, ну, вряд ли им это понравится. Вот. То же самое в данном случае мы приезжаем, когда наблюдаем за морскими животными, к ним в среду. У них есть цикл питания, есть цикл размножения, у них есть там другие их дела, которые необходимы для того, чтобы они нормально воспроизводились в природе и, собственно, не было падения популяции, да, падения численности популяции. Соответственно, все, что угрожает популяции, должно быть исключено. То, что не угрожает, тут как бы есть возможность сделать как бы рекреационные вещи. У нас же, ну, помимо всего прочего, есть еще национальный проект по туризму и гостеприимству, который нашим президентом был номинирован и активно продвигается, и у нас там достаточно большие жесткие цифры, поэтому мы, наверное, не можем совсем исключить наблюдение за китами как один из крупнейших, ну, активности, которые привлекают туристов в той же Мурманской области, на Камчатке, на Чукотке. Вот. Но при этом это нужно делать просто ответственно, наверное, в каком-то согласии там, и департамента туризма, и департамента охраны природы, и национальных парков. Вот. Но, конечно, нужно меру знать, я согласен абсолютно.
3: Ну вот вопрос как раз-таки именно в этой мере, потому что, учитывая, что к Камчатке огромное внимание с точки зрения продвижения ее, как правильнее сказать, туристического потенциала, не только, кстати, Камчатки, Дальнего Востока в целом. Вот в подобных заявлениях, в подобных призывах, в подобных обвинениях можно увидеть какую-то правду, еще и сознательную, что ли, попытку подорвать что-то, не знаю, там, подложить как минимум сомнения, как максимум бомбу вообще под это все, если что-то где-то как-то выяснится. Прокуратура пусть, безусловно, проводит эту самую проверку по поводу этих сообщений, но по факту, да, ведь это, ну как это сказать, на заборе, грубо говоря, тоже написано, и хочется понимать, как оно все правильно происходит. А вот в других областях что-то подобное есть, потому что вы действительно упомянули очень хороший пример. Ну, действительно, никто с фотоаппаратом за людьми не бегает и в окна в рот не заглядывает. Я просто вспомнил, как сам, если ходил когда, и, ну, хочешь не хочешь, а прям в окошко хочется заглянуть, посмотреть, как люди живут, вот с этой точки зрения. Какие-то местные такие штуки, истории. Вот как оно складывается в других областях? Ну, потому что не слушать же действительно каждого, кто скажет, ребята, вот так нельзя.
4: Ну, естественно, должно быть. Во-первых, у нас есть научное сообщество, есть ОПТ, да, национальные парки, там, заповедники и прочее, которые регулируют, собственно, наблюдение за животными и рекреацию на своих территориях. То есть, если мы говорим, например, вот я на Чукотке конкретно с китами работаю, то есть у нас это национальный парк Берингия. У них есть там свои там правила наблюдения за китами. То есть китов нельзя, чтобы они там нервничали, уезжали, там, убегали от лодки. То есть если вы подходите к киту, он ведет себя спокойно, сам от вас не уходит, вы его не преследуете, просто движетесь параллельным курсом при полузаглушенном моторе, то, соответственно, это наблюдение, поскольку оно никому не вредит, оно вполне обосновано. Да? Как только там начинается животное стресс, как только у него начинается там потеря аппетита, как только он начинает там убегать и показывать свое недовольство, его нужно оставить в покое. Вот. То есть, грубо говоря, если проводить параллели с людьми, то есть если мы хотим, например, там, в каком-то там, этнической деревне там, или в каком-то таком интересном месте сфотографироваться с местными жителями, мы подходим и спрашиваем, можно с вами сфотографироваться? Они говорят, можно, мы фотографируемся. Безусловно, ни киты, ни касатки не могут сказать нам ни да, ни нет словами, но они могут это показать действиями. Да? То есть если кит активно уходит от контакта и не хочет близко подходить к лодкам, его нельзя преследовать. Ну, то есть это его право, его спокойствие. Если кит не проявляет там агрессивности, не убегает, никуда не прячется, то вполне, значит, он вполне самому интересно ему повзаимодействовать с людьми. Другой вопрос, что на Камчатке действительно большой поток. Вот. И в данной ситуации, например, ну, мировая практика, что китам разрешается подходить не ближе там 100-150, где-то 200 метров. То есть за 200 метров кит может спокойно себя чувствовать в безопасности, при этом люди его смогут увидеть. Но, опять же, повторюсь, это если какая-то общая акватория, где много судов ходит, вот, тогда, скорее всего, вот так вот можно ограничить по дистанции, не ближе чем. Вот, например, насколько я знаю, в Мурманской области именно такие правила действуют. По-моему, 200 метров они ограничивают. Вот. На Чукотке у нас, поскольку у нас обычно китов больше, чем лодок, которые за ними наблюдают, таких жестких правил по дистанции нету.
3: Секундочку, прости,
4: но китов... зато есть вот это правило, что кит должен, ну, как бы, по сути, добровольно изъявить желание взаимодействия. Если он уходит, значит, он уходит.
3: Китов больше, то есть лодок меньше. Вот что важно, потому что да. В том сообщении, на тех фотографиях заметно, даже визуально. Может быть, конечно, какие-то касатки погрузились, но там катеров вот этих самых лодок больше. А можно ли, ну как это сказать, однозначно трактовать вот это поведение китов? Благо касатки, кстати, киты необычные. Они вроде хищники, но это чуть не единственный морской водный хищник, который на человека в дикой природе, ну вот при общих условиях, никогда не нападал, задокументированных поводов нет. Зоопсихология штука, ну, такая, которую трактовать можно по-разному. Более того, даже если вот эти истории с человеческими случаями приводить, ну, всем известен пример, вот если подойти к болгарину и спросить, можно я вас сфотографирую, и он кивнет головой, это совершенно не значит, что он с вами согласен. Но это как пример абсолютно такой издалека.
4: Согласен, трактовка сложна, но, с другой стороны, если, например, всегда можно понять, что вот, например, киты же, они как ведут себя. То есть если ему что-то не нравится, у него самая привычная форма поведения, он заныривает, и он может до 15 минут проводить под водой и вынырнуть достаточно далеко. То есть если он там ушел под воду, вынырнул там через 1.5 километра, через 15 минут далеко от лодок, ну, это, наверное, говорит о том, что он не очень хочет с ними общаться. Это можно с достаточно большой долей вероятности.
3: Или красуется, гляди, как умею.
4: Да, при том, что некоторые киты, например, вот горбатые киты, которых мы наблюдаем, они частенько, когда настроены на общение, они могут прямо сами крутиться вокруг лодки, заглядывать в лодку, да, и делать очень короткие заныривания, выныривать прямо рядом с лодкой и даже иногда там выпрыгивать из воды. Вот это вот второй момент, понимаете? То есть это не только опасно, может быть, для китов, но если, например, кит разыграется, то он размером с лодку, он может ее опрокинуть, повредить, и действительно нету случаев именно, ну, неизвестно, скажем так, случаев, когда бы касатки, например, там убивали людей, но известны случаи, когда касатки повреждали винты, прокусывали моторные лодки надувные. То есть такие случаи как раз известны, они задокументированы. И вот тут вот как раз уже возникает опасность для человека. То есть если животное достать, грубо говоря, да, вот простым языком, то оно может проявить агрессию по отношению к человеку, да, там повредить лодку, там создать угрозу жизни. Это тоже нужно учитывать. Поэтому общие правила наблюдения как раз за то, чтобы, ну, если много народу смотрит, то держать дистанцию. Если там прям мало народу, то, соответственно, ну, как
3: на свой страх и риск. А вот вы сказали, общие правила в завершении, прям минутка остается. Как вы считаете, ваша какая позиция? Должны быть некие федеральные общие правила, которые установлены центром? Или в каждом регионе, в каждом парке можно делать вот какие-то свои такие условности? Потому что, естественно, Россия страна огромная, и везде специфика всего разная.
4: Конечно, должны быть правила, которые соответствуют местной популяции, местной природной ситуации и местным условиям, потому что действительно везде разное. Одно дело, когда, например, это Мурманская область, где там 2-3 кита, другое дело, например, Шантарские острова, где киты совершенно спокойно взаимодействуют с людьми на саббордах. Да? Угу. Ну, это достаточно известная локация, Шантарские острова. Вот недавно буквально мы общались на эту тему. И есть, например, Чукотка, где вообще, строго говоря, разрешен китобойный промысел для малочисленных коренных малых народов. Да. Вот, где они вообще охотятся на китов, да, то есть это совершенно другая ситуация. Невозможно выработать общие правила, но они должны быть, и они должны быть вот локализованы под местной реальностью.
3: Александр, вам спасибо огромное за такой обстоятельный, такой, ну, как пространный, но при этом точечные ответы на вопросы, что там дальше с касатками, что там дальше на Камчатке, и как в целом, насколько в целом этичными может или должен быть организатор туристических поездок. Александр Тишков на радио «Спутник».

0: Давайте продолжим. Всегда приятно порадоваться спортивным победам. В последнее время еще и вдвойне, втройне приятно, если эти спортивные победы сопровождаются таки присутствием символики российской. Собственно, Ислам Махачев победил на прошедшем ночью по московскому времени турнире UFC, защитил чемпионство UFC в полусреднем весе, получал, собственно говоря, награды в присутствии, имея при себе российский флаг. И помимо всего этого прочего, помимо, собственно, успешного боя, он еще и установил рекорд этого самого UFC по числу побед подряд. 17 подряд у него есть, всего 29, и побеседуем об этом успехе, обо всем, что здесь можно также добавить, вместе с редактором портала «Blood & Sweat» Игорь Сидоров с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Игорь, ну, для начала, наверное, про бой пару вопросов спрошу. Насколько ожидаемо все прошло, как расцениваете, потому что победа единогласным решением судей, ну, то есть без нокаута, без всего прочего, хотя в не самых высоких весах, может быть, это не так часто происходит.
1: Ну, бой это, безусловно, был новый вызов, потому что новая весовая категория, полусредний вес, соперник достаточно сильный, хороший, иначе бы его не поставили в этом бою. Но, к сожалению, я вот не увидел у него какого-то желания, стремления победить. И, в принципе, бой шел под диктовку нашего соотечественника. И, в принципе, бой, к сожалению, получился очень незрелищный, не было драмы. Во втором раунде Махачев сумел потрясти, а вот его соперник, ну, даже никакой-то фантазии не показал, какого-то желания. То есть его прижимали к сетке, он стоял, там, наносил какие-то удары, но удары были, да, там, они чуть-чуть, какие-то ссадины были, но они не наносили урон, то есть чтобы они изменили выступление, наше не было, то есть... Уверенно, как в нашей традиции, по очкам переиграл, выиграл, и все, как бы. То есть, к сожалению, мы не увидели какого-то зрелища, которое захочется пересматривать, как бы, или добавлять себе в коллекцию.
0: Ну, далеко не все решающие матчи, бои, поединки становятся зрелищными, тем не менее, значимость это их не уменьшает. Игорь, а вот решите такой момент уточнить, еще у вас достаточно много и обозревателей, и промоутеров, и организаторов обращали внимание, что вот нельзя быть в октагоне, нельзя быть на шоу UFC таким вежливым. Вот, собственно, ирландцу Иану Гелли, Игоря, это чуть не обвиняли в этом. Рассказали, что он слишком уважительный, там чуть не после каждого раунда приобнимал, мал так по плечу, хлопал Махачев. Выяснилось, что у него сын фанат Нурмагомедова, если я правильно понимаю. И в этом смысле, ну, как бы, это какой-то, ну, дружеский, товарищеский поединок. В UFC все-таки нужно, в смешных единоборствах все-таки нужно какого-то больше конфликта, даже если для него поводов нет.
1: Все-таки это хоть и коммерческий, но это спорт. И даже среди американцев, хотя есть, мы привыкли там, там их видеть эпатажными, агрессивными, есть те, которые выросли с хорошим пониманием там, чести, уважения, которых вот именно дух единоборств, он тоже, что к сопернику нужно относиться достойно. И тут, к сожалению, мы это увидели, что тут было слишком много уважения. То есть Гэри пытался как-то его зацепить, но это делалось издалека. То есть как-то даже, да, там он... Попал в пах, сразу извинился. Но это правильно с спортивной точки зрения. Но хотелось бы, чтобы было моментов как бы агрессии больше. Тем более явно было, что Махачев, он очень известный боец, очень популярный в UFC, особенно в арабских странах. Там у него для него и отдельный прием, и почет, и вообще он пользуется там очень большой популярностью. Поэтому ждать, что тебе, пусть даже на американской земле, отдадут победу из-за того, что ты что там родился, но такого здесь не будет. Поэтому, да, мы увидели много уважения, к сожалению, а не какой-то хороший зрелищный бой.
0: Такой еще тоже вопрос. Вы упомянули, что он в полусреднем весе в новой весовой категории выступает. Это действительно только второй, если я правильно понимаю, бой в полусреднем весе. До того выступал в легком. Разница между ними, опять же, если верить открытым источникам, ну, порядка 7 килограмм. Вот этот переход, да, в более тяжелую весовую категорию далеко не у всех получается. При этом у звездных бойцов в разных, опять же, видах единоборств, ну, периодически бывает разное, опять же. Вот для Махачева, насколько он, грубо говоря, освоился в новой для себя весовой категории за прошедшие, вот, получается, ну, чуть больше, чем полгода. Насколько можно его перспективах именно здесь судить?
1: Ну, опять же, по бою было видно, что соперник был выше. И если бы бой был более интенсивный, было больше ударов, мы могли сделать больше выводов и что-то сказать. Тут видно было, что в третьем раунде уже было достаточно тяжеловато Исламу. Вот. Но в целом в данный момент тенденция такая, что спортсмены, переходя в более тяжелый вес, начинают показывать лучший результат. В первую очередь сказывается весогонка. И тот момент, что очень много сил оставляет. Потому что, насколько мы знаем, что вес и Махачева, и Хабиба был за 90 килограмм в межсезонье. Поэтому согнать вес – это хорошо и получить преимущество. Но сохранить силы – это тоже очень важно. И здесь, возможно, те силы, которые он сохраняет, они ему и дадут преимущество. Но будем смотреть дальше, как бы бывают более молодые ребята, которые лучше восстанавливаются и лучше используют это преимущество.
0: А вот тот факт, что буквально перешел в новую весовую категорию, сразу в ней победил и следующим же боем титул защитил. Это вот с точки зрения дальнейших каких-то перспектив не расслабляет, не расхолаживает? Есть, грубо говоря, вызов-то вот в этом самом полусреднем весе для Махачева?
1: Ну, зачастую да, потому что он очень хорошо, он не просто один раз выиграл, он фактически в легком весе уже и конкурентов не осталось, что его перевели в следующую категорию. И в этом как бы и было то, что, опять же говорю, очень большая популярность, стиль его, опять же, из известной команды, опять же, рекорд. Это все дало плоды, и поэтому его и поставили сразу на титульный бой. На самом деле, это частая практика, когда доминирующего чемпиона через один бой, иногда и следующим, делают объединение титулов.
0: А объединение вы имеете в виду из разных категорий или как?
1: Ну, бывает, да, бывает такое, что сейчас, правда, UFC уже эту практику прекратила, но раньше, да, бывало, что легкий вес чемпион переходит в полусредний и удерживает два титула. И там можно защищать потом либо в полутяжелом, либо в тяжелом. Но, к сожалению, сейчас эту практику остановили.
0: Естественно, я так говорю, соблюдая как-то весовые требования.
1: Да. То есть, если у него вызов претендент в легком весе, он дерется в легком весе. В полусреднем.
0: Если я правильно понимаю, 34 года для Махачева 34, сколько, 35 уже в этом году.
1: 34, да.
0: Да. Ну, я имел в виду в этом году. Для смешанных единоборств не то чтобы не возраст, но вполне себе рассвет. Сколько долго еще можем наслаждаться?

0: Здесь более тяжелые весовые категории. Конечно, это приходит чуть позже, но тут зависит от кондиции ислама, как он будет восстанавливаться. Но я думаю, в 35 мы еще его увидим, как бы спада он не показывает. Поэтому, может быть, и в 36-37 он будет выступать.
1: Ну, а вот
0: все зависит от его организма, как он будет восстанавливаться.
1: Следующий вызов кто может быть? Будут просто смотреть в рейтинг, потому что, ну, что прошлого чемпиона он победил, забрал пояс, а лучшего претендента он победил. Кто дальше? Дальше, ну, по умолчанию получается кто-то хуже. Есть какие-то сейчас предположения вот о перспективах Махачева? Именно в этом дивизионе. Может быть, кстати, а в более высокую, кстати, не задумается, что там дальше?
0: Ну, более тяжелый средний там вес. Уже будет, мне кажется, сложнее, хотя Махачев обладает большими габаритами и, в принципе, может попробовать, потому что, допустим, они дружат с Даниилом Кормье, и на многих фотографиях в межсезонье не сказать, что он его был бы меньше, поэтому, может быть, и 84. Тут зависит от того, как он почувствовал вот эту разницу габаритов полусреднего.
1: Подождите, небольшой момент. Вот небольшой момент буквально тиснуть. Вы упомянули про разницу в росте, что действительно это, ну, это визуально заметно. Так вот, Гэри, которого победил Махачев, не выше, причем на существенно выше, чем чемпион вот следующей категории Шон Стрикленд. Ну, я, по крайней мере, вот подсмотрел на сайте UFC.
0: Ну, бывает и такое.
1: То есть он более высокий, более худой, я так понимаю. И чемпион следующей весовой категории пониже. То есть это, получается, и руки покороче, да. И что-то такое дальше.
0: А тут, на самом деле, бывает, природа играет разные шутки. Не всегда рост и длина рук как бы имеет корреляцию. Бывает, что человек пониже, но руки-то у него и конечности подлиннее. Тут тоже как бы бывает такое. То есть тут пропорции нету. Если говорить о следующих вызовах Махачева, то я слышал, что есть переговоры о бое с бывшим чемпионом в полусреднем весе, с Камару Усманом. Опять же, я думаю, ну хотя сейчас Ковингтон уже не на пике, но учитывая его политику и поддержку Трампа, какой-то конфликт с Россией, может быть, это тоже попробует раскрутить. Но главное, были разговоры про Илья Тупурия, если бы он не проиграл бой в бое за легкий вес, это мог бы быть потенциальный бой. Ну а так, ну вот из того, что было, как бы Камар Усман, но не знаю, я думаю, что где-то через пару месяцев мы точно узнаем, кто будет дальше.
1: Спасибо вам огромное, Игорь, за ваши ответы. Действительно, не так часто в эфире «Радио Спутник» спортивные темы, но когда есть, прям отдельно радостно на них попасть. А в последнее время таких тем становится, к счастью, больше, потому что успехи следуют, успехи приходят. Вот, опять же, Ислам Махачев, напомню, установил рекорд UFC по победам подряд. 17 побед подряд одержал, защитил пояс в полусреднем весе. Да, единогласным решением судей и праздновал вместе. Праздновал с российским флагом в руках. Игорь Сидоров поделился своими мыслями и о самом бое, и о ситуации в дивизионе, и о перспективах ислама. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос

Сила России. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Самаре и Ереване 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные рассказали подробности штурма села Кудиевка в Харьковской области. 3 человека были задержаны в Хорватии по подозрению в поджогах лесов. Несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения похищены на Сицилии. Подробности далее. Украинские националисты из мотопехотной бригады и штурмового полка выбиты при зачистке Кудиевки в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны России. Ранее военные рассказали, что село взято под контроль. Отмечается, что подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Наша армия продвигается вперед, оттесняя противника от госграницы для обеспечения безопасности мирных жителей. 3 человека задержаны в Хорватии в ночь на воскресенье по подозрению в поджогах лесов. Об этом сообщило местное управление внутренних дел. Минобороны ранее рассказало, что 6 пожарных самолетов и вертолет ВВС участвуют в тушении природных пожаров в разных районах страны на побережье Адриатического моря. В субботу впервые в этом году к борьбе с огнем подключились сухопутные войска. По данным клиника больничного центра города Сплит, за медпомощью обратились 36 человек, 14 из них госпитализированы, 7 пациентов в тяжелом состоянии. Пожарным удалось стабилизировать природный пожар в провинции Уэльва испанского автономного общества Андалусия. Об этом заявил глава местного правительства Хуанма Морено. Он назвал пожар одним из самых сложных в регионе за последние десятилетия. В результате сгорели 38 тысяч гектаров. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия, а также Греция. Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется, что до закрытия Российского дома науки и культуры в Берлине не дойдет. Однако, если это случится, то Москва может ответить закрытием института Гёте в российской столице. Посол также отметил, что Российский дом науки и культуры в Берлине открыт для всех, его посещает в том числе большое количество немцев. Посольство России в Германии ранее заявило об очередных нападках на Российский дом науки и культуры в Берлине. Несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло де Мессины похищены из регионального музея Мессины на Сицилии. Об этом сообщила директор музея Мариза Меркурио. Кража произошла поздним вечером в субботу. Злоумышленники проникли в выставочные залы, обойдя систему сигнализации, другие средства защиты и вынесли 3 из 5 деревянных панелей знаменитого полиптиха святого Григория, а также небольшую двустороннюю картину с изображением Мадонны и Христа в терновом венце. Похищенные произведения относятся к 2 из наиболее важных и известных работ до Мессины. В Ливии растет интерес к изучению русского языка, а также увеличивается число студентов, желающих получать образование в российских вузах. Об этом рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации русскоговорящих Ливии Фарадж Барут. По его словам, если раньше ливийцы стремились уехать на учебу исключительно в англоязычные страны, то теперь многие выбирают и российские вузы. Ранее для ливийцев предоставлялось около 20 российских стипендий, но с прошлого года одобрено уже 100 стипендий. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Всех приветствую, дорогие друзья. Это Политклиника Шурова. Меня зовут Александр Букарев, а со мной ее постоянный ведущий, великолепный Василий Шуров, Екатерина Шурова, нарколог, психолог, сексолог. Все вообще вот все собрали и все готовы рассказать про наших интересных личностей. И сегодня у нас на очереди...
3: Как-то мы разбирали человека, который ассоциируется с матрасом. Вот сегодня будем разбирать человека, который ассоциируется с галстуком и гастрономией политически.
2: По предметам
3: Бендер.
2: Пошли.
3: Такой фокусник, иллюзионист, человек многих талантов, классическое олицетворение лидера бархатной революции, начиная с этапа подготовки. Сегодня мы поговорим о Михаиле Саакашвили.
2: Великолепно. Ну что ж, как всегда, начинаем с детства, с истоков. Посмотрим, кто откуда, зачем и почему.
3: Все, как ты любишь. Семья дисфункциональная.
2: Класс.
3: Папа от мамы ушел в период беременности.
4: Вот интересно тут сразу становится, что такого происходило между мамой и папой, что папа даже не посмотрел на положение своей супруги, развернулся и ушел к другой женщине.
3: Может, у папы большая любовь случилась в процессе беременности, кто знает.
2: Но или он ушел за хлебом. Стандартная
3: история.
2: Это
3: классика, да. Ушел за хлебом, вернулся через 20 лет.
2: Ну да, но это как зайти в магазин, в отдел хлеба, и там можно найти всех отцов, ушедших в один момент.
4: Или, как вариант, он не выдержал характера собственной жены.
2: Вот, кстати, вот есть какие-то упоминания о том, какие у них были взаимоотношения? Был ли там как-то доверительно все? И сколько вообще они были? Были в браке?
4: В официальном браке они состояли, но о характере отношений, к сожалению, информации нет.
3: Но принадлежат к интеллигенции. Папа врач, причем у него, его папа руководитель «Медвуза» в Тбилиси. Да? Понятно, что там врачебная династия. Мама достаточно серьезный историк. Изучала средневековую историю Грузии, у нее много научных работ, ну и, соответственно, сейчас она ректор или какой-то крупный преподаватель в турецкой школе, которая изучает тоже историю.
2: Ну, а вот, кстати, вот как так получается, что врач, вроде бы понимая...
3: С историком не сошлись.
2: Во-первых, с историком не сошлись. А во-вторых, как так получилось, что он, понимая, насколько это ответственный момент, насколько важно в этот момент, наоборот, поддерживать, находиться рядом, помогать, и какие могут быть негативные последствия, в том числе, я так полагаю, вот, кстати, психика сильно влияет в процессе беременности, если там девушка, например, сильно переживает, у нее много стресса, это может как-то отразиться?
3: Когда уходит мужчина, это часто вызывает послеродовую депрессию. Если мама сильно пострадала, она может этот негатив передать ребенку, когда видит в нем черты отца. Но я так понимаю, она достаточно быстро устроила личную жизнь. Там тоже очень крупный ученый, физиолог, 100 различных научных работ, руководит обществом физиологов Грузии. То есть отчима она нашла достаточно быстро.
2: Ну,
3: то есть
2: хотя
3: такой
2: бы...
3: проблемы не было, что он без отцовщины или что-то. Более того, там очень могущественный дядя, который работал при ООН, был полковником КГБ, который очень сильно повлиял на его карьеру, пристроил его в нужные круги.
2: Ну, а как без этого, если такая возможность имеется? Ну, нет, на самом деле, мне кажется, просто я к чему? Вот по поводу отца и по поводу того, что он, будучи медиком, вот так вот к этому отнесся. Нет ли в этом уже проявления какой-то жестокости и намеренного, ну, причинения вреда? Потому что, да, понятное дело, что может любовь случиться, еще что-то. Но ты же должен понимать ответственность.
4: Я ни в коем случае не оправдываю поступок биологического отца Михаила Саакашвили. Когда мы разговариваем с нашими пациентами, мы всегда спрашиваем у них, а какая мама по характеру была? Какой папа по характеру был? Потому что ребенок воплощает определенные черты характера каждого родителя. И спрашиваем, а как вы считаете, на кого вы больше по характеру похожи? На маму или на папу? И учитывая, какой Михаил Саакашвили по своей структурной личности сформировался, вот тут интересный
3: там
4: момент.
3: Там мужского что-то, да.
4: Ну, мужского маловато, да, учитывая его активную сексуальную жизнь. Но и такой выраженной истероидности тоже очень много. Тогда вопрос, а эта истероидность, она откуда? Она от мамы или от папы?
2: Ну, получается, возможно, от папы, раз он готов
3: сбежал,
2: пойти.
3: Да?
2: Да, раз он сбежал.
4: А может быть, да, опять же, я предполагаю, я не оправдываю.
2: Задушила стерва, да? То есть что-то такое.
4: Возможно, он не выдержал общения с женщиной вот с такими личностными чертами, которые усугубились на фоне беременности. Опять же, не оправдываю, просто думаю вслух.
3: И заметь, он все время золотая медаль в школе, красный диплом.
4: Да,
3: это часто очень авторитарные родители с высокими требованиями, 2 языка, баскетбол, еще
4: там,
3: что-то.
4: Там, по-моему, больше. Английский, французский, грузинский.
3: Ну, грузинский он должен был знать в силу того, что в Грузии жил.
2: 2 иностранных языка, получается. Ну да. Ну, а так получается сколько? 4?
4: В источниках пишут, что 4. Худо-бедно даже украинский выучил.
3: Ну, не помню. Ну, знаем мы это украинский.
2: Да-да-да. Не до конца его еще придумали, чтобы его еще выучить. Да, вот когда думают, как стрекоза будет по-украински, тогда и начнем говорить. Но вот на самом-то деле, если мы еще говорим о вот таких историях в семье, ну вот по поводу того, что передается там от отца или от матери характер, а он передается в какой момент? В момент рождения? Вот тоже ведь очень часто у многих возникает вопрос, что вот там характер, это в том числе наследственное. Или нет? Или все-таки перенимает?
3: Социогенетически, смотри, первое, это, конечно, наследственность, особенно когда мы говорим о личностных расстройствах, об акцентуации характера. Это очень четко можно проследить по родословной. И странных родственников, и истеричных, и с различными
2: акцентуация
3: другими.
2: Это...
3: Акцентуация – это заострение определенных черт характера. Угу. И, конечно же, воспитание. Воспитание имеет огромное значение, потому что ребенок перенимает модели поведения в семье. И очень часто свою жизнь формирует по примеру родителей.
2: Ну вот это на самом деле тогда получается, вот мама в большей степени сыграла на его вот формирование вот этой истероидной. Истероидный ведь, правильно?
4: Принято считать, что истероидное слово уже не
3: сигмированное,
4: используется.
3: Да. Нельзя человека назвать истеричкой, поэтому...
4: Это его может обидеть.
2: О, ну да, у нас...
4: Истеричка все обиделась.
2: Толерантная программа. Мы никого не обижаем. Мы очень аккуратно подходим к, ну, не самым приятным. Да, обходим стороной. Вот так, не подходим.
4: Да, будем называть красиво, грамотно гистрационное расстройство.
3: Да, это вроде звучит более научно и менее позорно.
2: Ну да, и там понять не получится.
4: Так, чем болеешь? У меня гистрационное расстройство.
2: Я расстройство вот тогда убрать, у меня гистрационное.
4: У меня гистрация.
2: Это вообще уже куда-то в другую степь как будто бы уходит. Ну ладно, хорошо. Отвлеклись немного. Давайте вот по хронологии опять пойдем. Там я услышал уже и золотая медаль.
3: Да, золотая медаль. Следом он в киевский аналог МГИМО, Академия или Институт международных отношений имени Шевченко, поступает на факультет, по-моему, права международного. И со второго или с третьего курса там опять истории разнятся. То ли какая-то диссидентская деятельность, то ли отсрочки перестали предоставлять, то ли он какие-то эротические материалы неудачно распространял. В общем, его отчислили, и он загремел в армию. Погранвойска КГБ, там в аэропорту служил. Ну, в общем, пользовались его знанием языков. Сходил, послужил в армию. Я думаю, что все-таки это не диссидентская деятельность, потому что он вернулся и закончил с красным дипломом.
4: Конечно.
3: Нелогично.
4: Диссиденту...
3: При Советском Союзе, если бы он был диссидентом, никто бы его в престижном вузе не восстановил, и тем более бы
2: как тогда? Просто
3: ему ушел. Красный диплом бы не вручил.
4: Поэтому и можно подумать о версии, связанной с распространением порнографических материалов.
2: Звучит, а может, конечно, здесь просто помогли вот те самые влиятельные родственники? То есть, возможно, там совершено было что-то такое сильно
3: за
2: нехорошее.
3: Что пришлось, да, пострадать.
2: Да, потому что если до этого-то смотреть, интеллигентная семья, золотая медаль, в итоге красный диплом. И при этом отчисление в середине как будто не вписывается совсем.
3: Но, тем не менее, это очень большую пользу принесло. Он там с твоим другом Порошенко познакомился, экстремистом.
2: Экстремистом-террористом.
3: Не мой друг. И
2: других людей.
3: Не мой друг.
4: Что
3: ему очень помогло.
4: Мы упустили один такой момент, который тоже сказался на формировании его личности. А его одиночество, когда он был школьником. Он был отличником. Его одноклассники особо-то не любили. Друзей у него как таковых не было, чтобы он мог в футбол погонять. Хотя он спорт очень любил. Он был разносторонним человеком. Но, тем не менее, он был одиноким.
2: А вот это, кстати, мы часто наблюдаем, когда обсуждаем наших вот таких персонажей. Там вот если отличник, то он всегда в каких-то или терках, назовем вот действительно вот таким словом, потому что, мне кажется, вот это подходит, или вот он отстраненный, он один, это какая-то все равно общая черта у отличников все-таки прослеживается. Вот это...
3: Но отличников не очень любят, они часто в любимцах учителей ходят.
2: Это правда.
3: Ты же понимаешь.
2: Ну да.
3: Там в основном паразитические отношения, чтобы дал списать, но это дружескими не назовешь.
2: Но все-таки из вроде бы такой семьи, как будто бы должна быть школа, соответственно.
3: В семье мама занимается наукой, отчим занимается наукой. Как правило, дети немножечко безнадзорные. Я так понимаю, что очень высокие были требования, что-то помогали, завязки были в педагогической среде. Но вот тоже, не знаю, байка, не байка, но вот когда он стал президентом, он приказал спилить дерево во дворе школы, с которого он упал и очень сильно расшибся. Вот я в нескольких источниках нашел эту информацию. Может быть, это байка, что он отомстил дереву. Может быть, реальность. Но вообще мстительность характера там прослеживается. Если мы дальше посмотрим, он заказывал избиения, очень много странных убийств и прочих действий, которые связаны с определенными тоже чертами характера, такими как злопамятность.
2: Не, ну если не байка, это действительно сильно. Но хотя байки тоже на ровном месте не рождаются. Получается, были прецеденты.
3: Да, вот если кто из Грузии, подтвердите там внизу, напишите.
2: Да, стоит ли это дерево? Да. Если не стоит, мы знаем, где оно. Его явно распилили на много кусочков и сожгли особо изощренным способом.
3: Извращенным способом.
2: Да, извращенным способом. А вот пока далеко не ушли от семьи и от дисфункциональной семьи. Мне нравится. Вот сама вот эта история с тем, что отец уходит, и потом вот вроде ребенок растет, у него отчим уже есть, но маме вот надо говорить о том, что отец ушел, или в принципе как-то это, ну я не знаю, обойти стороной эту тему, не затрагивать, не будет ли такого, что ребенок будет ощущать, что его предали фактически еще до рождения?
4: Знаешь, это очень сложный этический вопрос. Потому что нет понимания, действительно, нужно ли ребенку об этом говорить, если отношения с отчимом складываются очень хорошо. И правда, не очень понятно, когда ребенку это говорить. Когда он маленький, когда он подрастает, когда он подросток. И здесь, наверное,
3: смотри,
4: каждый...
3: опять нюансы. Отчим усыновил или еще что-то.
4: Да.
3: Тут действительно очень много вопросов возникает.
4: И здесь уже женщина совместно с мужчиной, за которого она вышла замуж, принимает решение сама, оставлять ли это в неведении от ребенка или рассказать.
2: Ну вот с точки зрения этики, это вот правильно или неправильно утаить? Вроде бы правду не сказали.
4: Ты знаешь, а очень сложно ответить. Если, грубо говоря, отец был не очень хорошим человеком,
3: возникает то большой соблазн утаить.
4: То большой соблазн утаить, чтобы не было идентификации, да, что я сын там отца, который там убил 20 человек, да, или я дочь отца, которая принимала участие в военных действиях, еще что-то не очень хорошее делала по отношению к мирному населению. Если отец отличался наоборот чем-то очень хорошим в своей жизни, да, то можно сказать о том, что да, действительно, вот твой отец был таким-то человеком, что был примером для гордости. Тут другой момент встает. А как объяснить, куда отец делся? Почему они расстались?
2: Да, и если ему вот так не рассказать, а он потом узнает. Вот это же, наверное, еще страшнее будут последствия из разряда «Вот у меня был такой отец, а ты мне об этом не рассказывала, а почему ты меня обманула, и доверие как будто бы к матери
4: да,
2: будет подорвано».
4: Да, поэтому очень сложный момент, и однозначного ответа на этот вопрос просто нет.
3: Никогда экологично расходится. Отец принимает участие в жизни ребенка, это одна история.
4: Да.
3: А у родителей закончилась любовь, но он сын. Если там он совсем отстранился, сбежал во время беременности, его воспитывал другой отец, ну... Очевидно, чем меньше упоминают, тем меньше травмируют. У меня такая логика.
4: В принципе, в этой логике есть определенная доля истины. Потому что отец, который уходит от женщины в положении, который не берет ответственность ни за нее, ни за своего будущего ребенка, наверное, не очень высоких моральных качеств.
2: Но это определенно.
4: И идентифицироваться с таким отцом, наверное, не очень приятно.
2: Но зато хотя бы знать правду и видеть пример. Ну, понятно, это такой вопрос действительно сложный. Ну, просто интересно было, как раз немного отвлеклись. Вернемся к хронологии, к тому, как у него дела складывались. Помимо того, что вот мы узнали, он был такой одиночка, но золотую медаль получил, красный диплом получил путем некоторых перипетий.
3: Ну, да, в 82-м он, получается, там вместе со службой, в 94-м он получает свой красный диплом, выясняет, что у него огромные таланты в области международного права. Он на короткое время едет в Грузию заниматься правами человека и получает массу грантов на образование. Едет в Страсбург, потом Колумбийский университет. Ну, в Страсбурге, понятно, знакомится с женой голландкой, мы потом этого коснемся. Такого куратора к нему представляют. Потом едет уже в рамках Госдепа США учиться в Колумбийский университет, в Вашингтонский. Ну, очень талантливый человек. Потом во Флоренцию.
4: И
3: изучать
4: вот,
3: право.
4: И вот заметь, эти образовательные истории не за счет Михаила Саакашвили.
3: Да, да, это грантовая система. Его сразу взяли на карандаш, увидели, что это очень перспективный. Ну, как если мы коснемся методички Шарпа или еще чего-то, надо вначале подготовить базу. Да, понятно, что будет молодежное движение КМАРа, мы потом обсудим открытым сообществом, да, спонсируемое. Ну и лидеры в том числе подращивались с большим запасом, хотя и Шеварнадзе вел достаточно прозападную политику, но, очевидно, не слишком активную. Поэтому вот такой запасной вариант
2: Ну вот тоже просто по поводу грантов меня немного смутило. Может же быть, что эти самые гранты, они не просто так выдавались?
3: Ну,
2: да?
3: Госдеп США исключительно просто так выдает по доброте души.
2: В том-то и дело. Я имею в виду даже не больше относящиеся к его достоинствам, талантам и всему остальному. Может быть, и здесь...
3: Ну, там большой плюс, он английский знал хорошо. То
2: есть, но это все равно относится к его способностям.
3: Мы понимаем, что уже там... После 90-х Украина очень плотно курировалась, и там как раз на уровне институтов уже отбирали перспективные фигуры для дальнейшего революционного движения. Молодых специалистов, еще с незатуманенными мозгами.
4: Ну, потому что проще взять молодого, дорастить его, сформировать его, чем договариваться с тем, у кого уже мировоззрение сформировано.
3: Да, Шеварнадзе уже очень туго понимал,
4: вот
3: чего от него
4: хотят. Не получилось договориться.
2: Воспитали своего.
4: Воспитали.
3: Да, просто вот... Есть такие эталонные руководители этих оранжевых революций. Вот это просто классика, когда прям после института берут и очень быстренько еще и жену куратора, голландку, представляют, чтобы за ним также наблюдала.
2: Ну, а тогда вопрос встает, если это настолько логично, если это настолько привычно выглядит, что ж внимание это не обратили на родине?
3: Ну, родина в достаточном разброде существовала,
2: это
3: потому
2: правда.
3: Что мы можем вспомнить, там и гражданская война проистекала, и очень противоречивая фигура Шеварнадзе, которая много лет там присутствовала в том или ином виде. Люди устали, плюс там же какие лозунги? Все в НАТО пойдем, в Евросоюз, нам денег дадут, вот мы заживем наконец-то. Хотя одна из самых богатейших республик при Советском Союзе, огромные инвестиции, промышленность
2: отстроили. Мы уже знаем одну из богатейших.
3: Но никто, к сожалению, об этом не вспоминает.
2: Конечно. Это вспоминают только в тот момент,
3: как
2: когда надо памятники
3: сесть. Как говорил Остап Бендер, за граница нам поможет.
2: Вот, вот, да. Не, ну правда, вот эта тема отдельная. Когда вот памятники снести, это мы Бога ради, а вот снести все здания, которые построены СССР.
3: Извини, вспомнил, людей очень воодушевляло, что он родился в один день с Иосифом Виссарионовичем, 21 декабря. То есть все еще прослеживали, что вот такой, возможно, сильный лидер, который наведет нужную степень порядка.
2: Ему бы еще фамилию на Джугашвили поменять, и все. И, считай, не было и вариантов пройти мимо верхнего поста. Ну, хорошо. Так, и это он так, получается, путешествует. Долго это продолжается?
3: Несколько лет, и потом его приглашает опять друг Зураб Жвания, человек, у которого есть своя партия, приглашает присоединиться. Он моментально получает место в парламенте, потому что там есть места, опять продвигает эту правозащитную повестку, и на свою голову Шеварнадзе его делает министром юстиции. Очень юное создание. В 2000-м, 30 лет, он становится министром юстиции, носится с коррупцией, пробивает закон, чтобы всех чиновников проверяли на наркотики, постоянно приходит со списками имущества.
2: Есть? То есть
3: требует
2: отдай.
3: Объяснений.
4: Есть наркотики, отдай. Нам нужнее.
3: Да, вот и на волне скандалов уже в 2001-м он приобретает огромную популярность, что он против коррупции, против зажравшихся чиновников, всего остального. Он с большим скандалом. Опять бросив очередные коррупционные списки, на камеру уходит. Вот мне не дают работать.
2: Злые люди.
3: Да, не дают бедняге работать. Понятно, что присоединяется это молодежное движение КМАРа, уже сильно проспонсированное Соросом, по аналогии
2: нежелательная организация.
3: С отпором в Сербии. Ну, в общем, механизм мы можем проследить практически идентичный. Начинаются различные митинги, протесты. В 2003 году возникают парламентские выборы. Вот тут стопроцентный повод, потому что побеждает партия про Шеварнадзе, и тут же начинаются вбросы, уже медиа подконтрольные, что это все поддельно, что это выборы у нас украдены. Добро пожаловать на улицы. Мы помним эту очень странную революцию Рос, когда все двери перед ним открылись, он там с Розой зашел в парламент. Шеварнадзе унесли с трибуны, он допил его чай и начал рассказывать, что все.
2: Начал
3: хватит.
2: Рассказывать, как коррупцию победили.
3: Да.
4: Кстати, очень символично. В некоторых племенах был обряд, когда поедали сердце побежденного врага. Вот он решил допить чай
3: чаек
4: побежденного врага.
2: Да. Потом себе, оп, герпес. Неожиданно. Но нет, на самом-то деле это вот правда звучит идеально вот по картинке, вот да, по книжечке, да, как оно должно быть. Mm-hmm. Максимально такие пропагандистские, не пропагандистские.
3: С розами. Вот, ну как же красиво.
2: Ну вот да, вот
3: мирно.
2: Как вот слово вылетело из головы, вот именно популистские, вот да, вот именно популистские заявления, коррупция, это что? Это вот самое, что цепляет всегда народ. Mm-hmm. Надо вот в коррупцию бить. А как другие
3: человек,
2: вопросы решают?
3: Человек, который ботокс и эпиляции пиджаков надел на 3 миллиона долларов потом за год счет.
2: Это зарплата. Это просто зарплата.
3: Зарплату он себе скромную нарисовал.
4: А это премия.
2: А это премия за отличную работу.
3: Ну и тем не менее, уже контролируя улицу, контролируя СМИ, понятно, что в 2004 году выборы он 100% не набрал, но 96,7% стал президентом.
2: Самая главная проблема коррупции у вот таких кандидатов – это то, что коррупция на них не распространяется. Вот в этом-то и суть. Вот как только распространяется – все отлично, все нормально. Кусок пирога дали – класс.
3: Ну это классика жанра, вот это китайская легенда, когда все боятся дракона, потом герой приходит, его убивают, спускается в сокровищницу и превращается в еще более злобного дракона.
2: Конечно, он теперь эту сокровищницу не отдаст никому, не будет на ней сидеть. А, ну и вот, собственно, хорошо. Я единственное, вот чего не понимаю, каким образом не отследили, не остановили. Но понимали же, что идет сминать всех. Понимали же, что вот таким образом действует, чтобы прям вот весь народ под себя подогреть. Почему не стопорнули?
3: Это же вот время обкатки этих технологий. Очень
2: еще
3: все
2: не
3: было
2: понимали?
3: Сделано, да, красиво. Еще не знали, как с этим бороться. Он уже в 2004 году помчался на Украину, на первый Майдан, советы раздавать, поддерживать. Тем более, понятно, все руководится из Госдепа, СМИ контролируются, наиболее агрессивная молодежь тоже под контролем выводится. Там же это структура ячеек, свои каналы связи. Там ребята действовали очень профессионально, очень красиво.
2: Но вот эта система, она странно, что на самом-то деле остается неизменной пока что. Потому что вот можно проследить, я не буду сейчас называть вот все государства, где это видно.
3: Беларусь им рога обломали.
2: Беларусь им рога обломали.
3: Притихли уже с этой схемой, выяснили, что не очень она работает.
2: Ну, тогда вот, получается, менять будут, что-то новое придумывать, надо быть готовым. Я так сказал, как будто он сейчас сам пойду готовиться. Это не пройдете. Да, ты не пройдешь. Но на самом-то деле вот эта история, она, конечно, показательная такая. Вот если прямо сейчас, например, подумать о том, если бы Грузия вот в нынешнем состоянии смотрела, и мы в том числе в нынешнем состоянии смотрели на вот эту ситуацию, мы бы допустили приход его к власти?
3: Ну, сослагательного наклонения в истории нет.
2: Понятно. Но
3: поэтому
2: вот
3: понятно, что и Россия потихонечку восстанавливалась, очень много проблем и вызовов стояло. И он не производил впечатления настолько упоротого человека поначалу. Да, не вызвал серьезных опасений в сторону своей фигуры. Поэтому, конечно, он дальше развернулся. Мы будем эту пятидневную войну обсуждать. И как он там громил экономику, бизнес под себя поджимал. И убийства все эти бесконечные. Та же очень странная смерть Жвани, который вдруг от печки угорел с другим человеком вместе. Хотя люди, которые сдавали квартиру, сказали, что это оборудование миллион раз проверено, не рассказывайте нам, все безопасно. Но там, извини меня, умер кто-то из аппарата, который обеспечивал эту встречу. Следом, чудесным образом, медэксперт, который проводил экспертизу, был застрелен одноклассником, который тоже закончил жизнь самоубийством. Там такое заметание следов вокруг этой истории до сих пор. Грузия бурлит.
2: Ну вот как раз по поводу этой истории и по поводу всех вот этих темных сторон мы поговорим. Сейчас общую такую хронологию описали, общую суть нашли,
3: только
2: а дальше
3: начали,
2: будем копаться, разбираться. Пауза.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. ВСУ нанесли террористический удар по мирным жителям нескольких регионов России. В Курской области в результате атаки вражеского дрона на автомобиль погибла женщина. Водитель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Один человек погиб, четыре пострадали в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, в нескольких населенных пунктах частично разрушены жилые дома. Силы ПВО Украины сегодня вновь не сбили ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA». Ранее стало известно, что утром российская армия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в городе Кременчуг Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного воздушного базирования и дронами большой дальности. Финляндии следует выйти из НАТО и принять нейтральный статус, чтобы восстановить отношения с российской стороной. Об этом заявил член финской партии «Альянс Свободы» Армандо Мема. Политик отметил, что расширение военного присутствия Альянса на территории страны лишь усиливает напряженность между Москвой и Хельсинки. Ранее Мема отреагировал на высказывание президента Финляндии по поводу возобновления диалога с Россией. Политик считает, что финский лидер лишь имитирует такое стремление, прикрывая им свои неизменные. Сменные истребиные взгляды. Премьер-министр Польши Дональд Туск направляет в Венгрию самолет с дипломатами и медиками для помощи полякам, пострадавшим в ДТП. Ранее сообщалось, что на северо-востоке Венгрии в результате аварии с автобусом погибли 12 граждан Польши, а минимум 10 пострадали. Автобус ехал в кювет и перевернулся. Предварительно водитель мог уснуть за рулем, говорится в сообщении венгерской полиции. В салоне находились 59 человек, 57 пассажиров и 2 водителя. Туск сообщил, что обсудил трагедию с премьер-министром Венгрии Петром Мадьяром. Туск поблагодарил за помощь и участие венгерских служб, спасателей и врачей. Очередное землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщает геологическая служба США. Землетрясение зафиксировано к северу от города Рутенг. Очаг залегал на глубине в 10 километров. Несколько землетрясений с высокой магнитудой были зафиксированы в Индонезии на этих выходных. Число погибших в результате землетрясения с магнитудой 7,7 неподалеку от индонезийского острова Флорес превысило 50 человек. Около 5000 человек были эвакуированы. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Александр Букрев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Ну что ж, Саакашвили. А как тогда вот давайте разбираться, началась его вот эта темная история? Вот какие моменты можно вот в самом начале выделить, что уже показывать начнет, что что-то-то не так?
3: Ему надо было дискредитировать полностью предыдущие структуры власти, поэтому разгонялась тема коррупции. Очень много людей были уволены. Вот просто там директора школ, чиновники, большая часть полиции, вот вы все взяточники, все плохие. Понятно, что денег ему подбросили на эти реформы. Он действительно мог, сокращая 5, оставляя 1, давать там более-менее адекватную зарплату и, соответственно, требовать. Тут же пошел передел собственности, разгром криминальных группировок. Да, он один из первых, вот этот 123 прим, принадлежность к воровскому сообществу, когда этих воров в законе избивали там на камеру и требовали от них, или скажи, тогда 10 лет. Если смолчишь, тогда ты по понятиям нарушишь. Поэтому часть людей посадили, часть сбежали. Но очень быстро под видом различных налоговых претензий отняли портовую структуру, отняли различные серьезные производства. Одним днем там регистрировались предприятия, заходили свои люди, и создавался очень достойный денежный поток.
6: Ну, подминали под себя аккуратно.
3: Да, и он такой демонстративный, он все время выезжал на какие-то разборки, кого-то там критиковал, наказывал, открывал эти новые отделения полиции с прозрачного стекла, где якобы видно, что там происходит. В общем, такой супер-мега-реформатор. И параллельно понятно, что все эти рейтинговые агентства, контролируемые соответствующими структурами, рисовали какие-то феноменальные рейтинги, что они чуть ли не в десятку по экономике стали входить за год.
6: Это великолепие цифр.
3: Да, это великолепие цифр, это выглядело очень... Потом, правда, это торговый баланс, и все остальное посчитали, очень сильно начали грустить, но поначалу это преподносилось как гениальный реформатор, хотя уже в 2007-м на фоне вот этого беспредела были огромные митинги, которые разгонялись жестко. Более 500 человек были ранены, огромное количество людей попало в тюрьму, то есть количество сидящих удвоилось или утроилось при нем.
6: Ну, вот такую легкую порцию начальную уже вкинули, хотя я бы не сказал, что она легкая, уже описывающая ситуацию.
3: Поэтому, когда говорят, что реформатор, надо смотреть по итогу, потому да. что кризис все равно возник, и экономически, и все остальное, и большинство затей, они не очень удались.
6: Ну, так и стандартные действия, вроде бы, прийти и все поменять, сказать, я вот такой молодец, я сейчас страну спас. Оказывается, не так-то все просто. А сейчас, вот думаю, самое время поговорить немного о личной жизни. А то мы ее упустили. Хотя не упустили, отсрочили. Оставили на сладкое. Вот надо...
4: Ну, вот семейная жизнь у нашего бывшего
3: Батона
4: президента...
3: Батона Михаила, говорит.
4: Она очень скучная и незаурядная. Супруга из Голландии, Сандра Руловс, которая родила ему 3 детей, 2 сыновей.
6: Нет?
4: Возможно, 2 сыновей и 1 дочь. Ничего интересного. А вот личная жизнь Михаила Саакашвили очень даже полна сюрпризов.
6: То есть это не касалось до этого личной жизни? Это была семейная жизнь?
3: Картинка для публики.
6: Да. А, понятно.
4: Есть семейная жизнь, где он женатый человек, отец 3 детей. И есть совершенно другая его жизнь, где он ухаживает за огромным количеством женщин, где он вступает в огромное количество сексуальных связей. Когда его супруга была на 3 месяце беременности, она узнала о том, что не одна она такая беременная, что, оказывается, от Михаила Саакашвили беременна его 20-летняя секретарша. Был большой скандал. Супруга улетела в Голландию, и для того, чтобы вымолить у нее прощение, не просто он поехал за ней в Голландию, а он потребовал...
6: Привез Голландию.
4: Потребовал от своей секретарши сделать аборт, и по некоторым источникам она делала аборт, но скорее это уже были преждевременные роды на сроке 7 месяцев, для того, чтобы избавиться от ребенка.
6: А жуть какая?
4: Жуть жуткая. И когда я смотрела информацию по Михаилу Саакашвили, у меня вообще сложилось ощущение, что речь идет о человеке гиперсексуальном. Есть патология в сексологии, да, называется она гиперсексуальность или сексоголизм.
3: Гиперсексуальное компульсивное расстройство, когда да. человек себя не контролирует абсолютно.
4: Не контролирует, он сексуально активен, имеет большое количество сексуальных связей.
6: А это именно про большое количество сексуальных связей, а не
3: когда
6: с
3: не
6: одним
3: человеком.
4: Не может, не с одним человеком, с разными.
6: Если с одним, то нормально.
4: Если с одним человеком, он не против,
6: ну да,
4: да понятно, это условная да. норма пары считается.
6: Ну, да.
4: А вот если с разными людьми, с бесконечным количеством, без создания эмоциональной привязанности, то здесь уже вряд ли можно это назвать нормой. К тому же мы можем наблюдать такое явление, которое называется донжуазм. Кто такой донжуан? Человек, который встречался с большим количеством красивых женщин. Что да. делает Михаил Саакашвили? Он тоже встречается с большим количеством красивых женщин.
3: Еще и правительство их тащит на разные посты.
4: И не просто встречается, он коллекционирует их.
6: А, он собирает себе вот такую, ну, фигурки на полке.
4: Да, все верно.
3: Трофеи, я бы сказал.
6: Трофеи, да.
4: Грузинская певица.
6: А это от чего? Вот тут это как-то последствие, ну, соответственно, вот эта болезнь, это последствие чего-то, или наоборот, это вот просто она отдельным вот таким, что ли, в рядочке с другими стоит. Ну, например, может быть, я просто предположу, от большой какой-то неуверенности. И вот пытаясь доказать то, что он хорош, то, что он молодец,
3: кстати,
6: он вот себе вот эту
3: версия коллекцию
6: и создает.
4: Это не просто версия, это действительно бывает так, когда у мужчин с заниженной самооценкой и с представлениями о себе в свете никчемности проявляется эта гиперсексуальность для того, чтобы компенсировать вот внутреннее свое самоощущение, что я ничего из себя не представляю, что я как мужчина, ну, так себе, поэтому мне нужно большое количество женщин, чтобы постоянно поддерживать свою самооценку на неком завышенном уровне. Ведь если мы рассмотрим его поближе, он же достаточно ранимый, он очень обидчивый.
6: Дерево не факт, что стоит.
3: Никто так не говорил, бе-бе-бе.
6: Дерево не факт, что стоит.
4: А вот бе-бе-бе, как и жевание галстука, говорит о том, что он не может выдерживать напряжение. И, соответственно, когда он попадает в тупиковую ситуацию для себя, ему нужно что-то делать для того, чтобы уровень напряжения снизить. Тогда он начинает действовать хаотично, импульсивно. Галстук пожевать, ну, слава богу, стол не начал грызть, да, Авакова передразнивать.
6: Тогда был бы бобер.
4: Тогда был бы не галстук, а это бобер.
6: Да.
4: И, соответственно, большое количество женщин тоже необходимо для того, чтобы ощущать себя альфа-самцом.
6: Ну, тогда вот хочется еще спросить, если, получается, у него жена есть, дети есть, на что указывает вот совмещение вот одного, вроде бы такого классического, красивого, воплощения семьи, ну и семьянина, соответственно, и вот абсолютно другая жизнь. Они как совмещаются в голове? Вот это что говорит о человеке? Он кто? У него, может, какое-то психологическое расстройство помимо этого? Там, не знаю, вот просто он разделяет, у него один мир – это вот этот, второй – другой.
4: Ну, понимаешь, один мир, семейный мир – это фасад. Все-таки если открыто говорить о том, что президент страны баба-люб и баба-ходок, ну, это не очень хорошо для имиджа. А когда
3: ты
4: он...
3: не той терминологией пользуешься. Ты компульсивное гиперсексуальное расстройство. Просто умные люди для этого... чем-то типа острова Эпштейна пользуются, а он не очень умный, не считающий нужным заботиться о репутации, потому что там огромные счета за проституток, всякие различные новые года в Арабских Эмиратах, все, что потом еще и государству предъявлялось. Оплатите, пожалуйста, 10 тысяч фунтов за продажных женщин. То есть, на мой взгляд, это не признак большого ума так себя вести.
4: И в этом случае мы тоже можем предположить о психологическом расстройстве. Когда у мальчика не формируется эмоциональная связь с матерью, он пытается это компенсировать через других женщин. Возвращаемся к началу нашего разговора сегодня, когда я стала говорить о том, что, возможно, у мамы были определенные личностные особенности, которые как раз и не позволили ей эмоционально приблизиться к своему сыну. А когда вот эта вот потребность, а это базовая потребность человека в принятии, в безусловной любви и безопасности не удовлетворяется, неосознанно эта потребность пытается удовлетвориться в других проявлениях.
6: А это разве не значило бы, что тогда он должен был найти одну девушку, скажем, похожую на мать, и больше ему никто не нужен был бы быть, потому что как будто матери странно изменять? Вообще сама эта история странновато звучит, но если вот перекладывать тогда, зачем много женщин? Они же, ну, не заменят все одного человека.
4: Они не заменят, но здесь сказывается невозможность формировать привязанность, потому что вся эта история с безусловной любовью, с потребностью безопасности, это все необходимо для того, чтобы выстроить привязанность, здоровую привязанность.
6: А у нас тут той самой триады, нет? Вот чуть-чуть кусочка просто вот с когнитивной, отсутствием когнитивной эмпатии, а к тому, что... Может быть, он всех как функцию использует? Надо, вот и надо. А вот в семье, да и к детям, может быть, отношения, ну, постольку поскольку. Я президент, мне надо хорошую картинку иметь. Или все-таки здесь он человек эмоциональный, с реальными эмоциями, но чуть-чуть поехавший.
3: Ну, чуть-чуть это очень деликатно выразился.
6: Да.
3: Вот смотри, в 2007 году начинаются эти все митинги, протесты. Что он придумывает? Правильно, маленькую победоносную войну. Мы эту пятидневную войну помним. Они ее как-то назвали «бросок тигра» или что-то там. Долго готовились, выжидали Олимпиаду, чтобы удачно нанести...
6: Израиль у них название забрал.
3: Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. 15 наших миротворцев погибло, куча народа. Причем, как он цинично потом рассказывает, да там одни старики, половина русские паспорта, там несколько глухих деревень, мы их к цивилизации хотели присоединить. Ну, мы прекрасно знаем все эти утренние удары по спящему городу. И также мы знаем, как там люди бежали, не останавливаясь обратно. И вот это пожирание галстука очень наглядно, когда воздушная тревога сработала, как он начал метаться, спасать свою жизнь, и охранники там его... накрывались. То есть человек, ну, трус. И как он рассказывает, меня там Путин обещал за одно место повесить. Даже Владимир Владимировича спросили, зачем вы обещали повесить за одно место. Он говорит, почему за одно?
6: У меня много крюков, повешу за все.
3: Да, то есть, ну, абсолютно лживый человек, что якобы это пытавшийся перевернуть, хотя уже давно доказано, что и подготовка шла, и все, и рассчитывали на внезапность удара там. Ущелье заблокировать, все остальное. Ну, не вышел номер.
6: А вот нет такого, что есть, скажем, установка, которую мы изначально поставили, сказали, вот такие-то...
3: Да, конечно, все
6: провести.
3: Время зажигать в НАТО, да. Евросоюз.
6: А вот это действие как будто было личной инициативой, которая не выгорела.
3: Слабо себе представляю вот эту секретную личную инициативу стянуть войска, ракетные системы.
6: Ну, понятно, но все равно это же...
3: Вспомни, какая обеспечивалась поддержка во всех СМИ. Россия напала, даже там детей перебивали, всех свидетелей. Зачем вы нам рассказываете, что это Грузия напала? То есть они же до последнего пытались его выгородить. Просто он моментально проиграл, а проигравших никто не любит. Если ты вспомнишь, как там Саркози метался, чтобы как-то минимизировать потери для него.
6: Ну, а получается тогда, если мы говорим о человеке, который не обладает как таковой собственной политической волей, он очередная функция, которую мы уже
3: очень
6: описывали.
3: Очень удобная, контролируемая.
6: Очень удобная, контролируемая функция. Тогда, если мы здесь говорим о дальнейших каких-то его, ну, я не знаю, психических проявлениях и всем остальном, звучит странно то самое пожевывание галстука. Что это он так эмоции-то показал? Зачем?
3: Он себя не контролировал. Там такое возбуждение, и просто надо было на что-то переключиться.
4: Люди, которые страдают личностными расстройствами, у них одна из проблем – это контроль импульсов, невозможность эмоционально себя регулировать. И если бы в свое время Михаил Саакашвили прошел тренинги той же самой диалектико-поведенческой психотерапии, где этому учат, я думаю, он бы не стал галстук жевать. Но, к сожалению...
6: Он бы галстук съел сразу.
4: Он бы сидел бы просто вот с каменным лицом и пытался дышать.
6: А, ну, или просто ножичком разрезал так аккуратно, внимательно. С чувством столкнулся с расстановкой. Но, хорошо, понятно, у нас картина более-менее складывается вот этого человека, и мы понимаем, кто он. Если дальше посмотрим, что еще вот можно отметить из такого вот прям яркого, вызывающего...
3: Ну, если смотреть дальше по ситуации в стране, она начинает ухудшаться. Всем очевидно, что реформы не привели к тому, что люди стали более богатыми. Все вот эти обещания про Евросоюз и все остальное. Более того, некоторые санкции уже начала предпринимать Россия ответные, ну, на такие недружественные шаги. В 2012 году, соответственно, происходит слив пленок. Выясняется, что в тюрьмах очень жестко пытают, насилуют, причем если как-то пытались это погасить, взаимодействовать с каналами, потом все каналы начинают показывать его. Партия проигрывает парламентские выборы. Ну и, соответственно, в 2013 году, когда второй срок истекло, он даже не стал дожидаться, кто там станет президентом, он сбежал в свой любимый Страсбург, там стал читать лекции. То есть, ну, понимал, что по совокупности того, что он наворотил с политическими убийствами, вот, с ботоксом, пиджаками, роскошным образом жизни, с переделом экономики, с избиениями депутатов. Там очень много статей нарисовывалось.
6: Но, а вот он правда сам понимал, что делал что-то неправильное, или просто считал, что... Да вот вы...
3: Возможно,
6: меня,
3: это была уже операция по выводу его из-под удара, потому что, ну, понятно, что скандал был бы грандиозный, он бы сел лет на 20 сразу. И как мы увидим дальше, буквально через год его... Навыки очень потребовались в Украине, потому что он начал там метаться, поддерживать Майдан. Комитет реформ вначале возглавлять при Порошенко. Он же великий реформатор, европеец и все прочее. Потом тоже помним, что надо было взять под контроль Одессу, самый крупный порт, его делают губернатором. Он притаскивает всех своих подручных из Грузии, кто успел сбежать от законного наказания. Ну, там, к сожалению или к счастью, местные где-то за год разобрались, что это за персона. И со скандалом он уже начал подрывать репутацию Порошенко. Тоже мы помним все эти заседания комитета по экономике, когда он и Яценюка обвинил, что тот коррупционер, и Саваковым вот это бе-бе-бе. Когда армянин с грузином мериться, кто больше украинец.
6: Рабочая схема. У него же получилось первый раз. Коррупционер. Я стал президентом. Вот опять коррупционер. Не стал президентом. А не получилось.
3: Там просто выяснилось, что коррупция – это основа государства.
6: Да-да-да. Не получилось. Там все наоборот такие. А, коррупция? А что не так-то? Все так и было. Ну нет, на самом-то деле, вот это действительно меня немного подкашивает в теории его исключительно функции. Он как будто все равно импульсивен, он свои решения принимает. То есть у него есть установка, которая вот была изначально, которой он придерживался, но он из-под нее вылазил. Вот,
3: самодеятельность допускал.
6: Самодеятельность. Вот, ну, неправильно. Нехорошо себя вел. Вот есть такое или все-таки?
3: Да, есть такое. Мы видим, что, несмотря на такое прикрытие, его быстро лишают гражданства, депортируют. Он там пытается вернуться, причем пересекает границу совершенно незаконно. Какое-то время судится, его даже арестовывают. Потом уже опять высылают. К его счастью, приходит президентом наш любимчик, он его опять возвращает на развитие экономики, и тут Саакашвили делает очередной авантюристический шаг, объявляет, что он будет возвращаться в Грузию, поднимать там восстание.
6: Бунт.
3: Да. Ему аннулируют все возможные вещи. Он приезжает на корабле с названием «Вильнюс», втихаря потом в трейлере с бидонами, с молоком куда-то едет, снимает несколько тиктоков на коленке, и тут его, собственно, берут и уже присаживают конкретно.
6: Тиктоки не понравились, наверное. А зачем? Вот самый простой, наверное, но важный вопрос. Зачем?
3: Я так понимаю, что в Украине он сообразил, что вообще никаких для него перспектив, как для политика, нет, что он будет чисто ширмой. Ну, мы понимаем, что Миндичи и все прочие, ну, какая борьба с коррупцией?
6: Да, действительно.
3: Там люди к власти приходили для другого.
6: Попробуй поборись, как говорится.
3: И по старой памяти он решает, что у него достаточно возможностей, чтобы в Грузии опять вернуться к власти.
6: Но он же вроде бы понимал, что опасность-то присутствует. Почему не поехать в Страсбург, не вести лекции?
4: Потому что мыслительные процессы несколько снижены, критика несколько снижена.
6: Глуп человек.
4: Я бы так не сказала. Я думаю, что он самоуверен, да, и вот его безудержная фантазия, к которой он очень склонен, говорила ему о том, что он сейчас в Грузию вернется, снова с розами войдет в парламент, снова станет президентом и снова будет на коне.
3: Нет, там были какие-то волнения. Плюс, смотри, был запасной вариант, как с Тимошенко. Его же, когда посадили, тут же туда поперлись врачи, правозащитники, вы его мучаете. Он действительно стал отказываться от пищи, значительно похудел, выглядел плохо. Вот последнее его заявление, что его держат буквально на прошлой неделе в камере с тараканами напротив цементного завода. Ему тяжело дышать. Поэтому, возможно, рассматривался вариант, что даже если схватят, то все правозащитники поднимутся и куда-нибудь на лечение в западную страну заберут. И я так, ну, не получилось и не получилось. Не будет таких последствий, потому что по факту он уже 5 лет сидит конкретно.
6: Думал, есть шаги отхода.
4: И плюс это, наверное, еще такой некий эпатажный ход, что он мученик за Грузию,
3: да,
4: мученик,
3: да, да,
4: за свою страну, и его как мученика обязательно нужно снова делать президентом.
6: Ну, как вариант. Правда, не выгорело, но вариант был рабочий, возможно. Единственное, что как будто бы все равно надо было продумать пути отхода. Ну, он слишком уж тогда понадеялся. Это, получается, даже не какая-то там, не знаю,
3: авантюрист.
6: Не авантюрист.
3: Вот
6: да, даже, авантюрист. Вот даже не авантюризм как будто. Это именно импульсивность. То есть вот я поеду. Вот
4: импульсивность, просто поверхностность.
6: Ну вот да. Вот просто не погрузился даже как будто в тему. Меня примут? Да примут. Да что там будет? Да я поеду. А вот, кстати, раз такой человек, ну, все равно склонен принимать импульсивное решение, может быть, даже азартный в какой-то степени. У него с азартом как? Нет информации о том, что заигрывался, может быть?
4: Он был азартен в отношении женщин.
6: Это мы, да.
4: Этого было вполне достаточно.
3: Ну, и вел роскошный образ жизни. Самолеты, массажистку из Германии, личный повар из Испании. Человек себе ни в чем. Он гедонист. Он любит еду, это по нему видно. Любит женщин, любит дорогие костюмы и красиво выглядит. Человек, который ботокс постоянно оплачивает, все эти процедуры. Или там такие счета. А любит, вот, кстати, ухаживать за собой.
6: Это добавляет вот в ту историю про неуверенность еще баллов из разряда того, что ботокс колет, вот все вот эти... Ну, потому что вроде бы это у нас сейчас в современном мире нормально. Там и мужчины это делают, и все, и заботятся, и все хорошо. Но с другой стороны...
3: Метросексуал.
4: А вот это уже в рамках его личностного расстройства. Потому что, как правило, даже если мы откроем МКБ-10, МКБ-11, там,
3: да,
4: в критериях
3: очень важно,
4: написано...
3: Как они выглядят.
4: Люди с

0: сильно же не всегда.
1: Тогда просто быть красивым.
0: Тогда, вот это больше подходит. Ну, и с харизмой, наверное. Ну, кстати, харизма из чего формируется по большей части?
2: Ну, он очень громкий, он действительно всегда завладевает вниманием, он фонтанирует идеями. То есть тут
0: энергия.
2: С этим закатить истерику, привлечь внимание, с этим все нормально.
0: Ну, хорошо.
1: Я сейчас подумала о выражении нашего известного сатирика Михаила Задорнова, который говорил о том, что есть такие люди, как обезьяны с гранатой. Никогда не знаешь, куда она ее бросит. Ну, вот Михаил Саакашвили почему-то напоминает такую обезьяну с гранатой.
0: Да.
2: В итоге он эту гранату бросил сам в себя. То есть он показал, чего стоит эта бархатная революция, чего стоит эта поддержка кураторов, которые тебя вот так вот используют, как марионетку. Никто его не торопится вытаскивать. Он там барагозит по полной, конфликтует с медсестрами, даже на медсестру напал. Чего только не делает, все. Про тебя забыли, ты прошлый этап. До свидания.
0: Честно говоря, мы как будто описали сейчас не руководителя государства, а ну, какую-то такую, я не знаю, медийную личность, причем с золотой ложкой.
2: Золотые слова. Вот медийные личности с истерическим расстройством — это просто классика жанра, которые должны все время чем-то отличаться. Не можешь хорошим, отличись плохим.
0: Да, действительно. Ну, на этом и работает. Если вот подводить итог будем, какими словами его опишем?
2: Авантюрист, истерик, человек, способный на все ради власти, ради славы, организатор убийств, войны, сейчас который несет совершенно заслуженное наказание.
0: Есть что добавить?
1: Конечно, я бы говорила о том, что подписываюсь под каждым твоим словом, но я бы говорила еще о том, что мы сегодня говорили о нашем классическом пациенте.
0: Вот так вот. Ну и, соответственно, если найдется время, ну или если отпустят, заходите в клинику, может, полечит. Ну и, собственно говоря, на этом будем сегодня завершать программу. Как всегда, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Всем пока.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Саратове и Баку 4. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В СССР нанесли террористический удар по мирным жителям нескольких регионов России. Силы ПВО Украины сегодня вновь не сбили ни одной ракеты. Жилые дома затоплены в Забайкальском крае из-за паводка. Подробности далее. ВСУ нанесли террористический удар по мирным жителям нескольких регионов России. В Курской области в результате атаки вражеского дрона на автомобиль погибла женщина. Водитель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Один человек погиб, 4 пострадали в ЛНР, рассказал глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, в нескольких населенных пунктах частично разрушены жилые дома. Силы ПВО Украины сегодня вновь не сбили ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA». Ранее стало известно, что утром российская армия нанесла групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, НПЗ в городе Кременчуг Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного воздушного базирования и дронами большой дальности. Более 40 жилых домов и 200 приусадебных участков затоплены в 12 населенных пунктах Забайкальского края из-за паводка. Об этом сообщил региональный главк МЧС России. К ликвидации последствий стихии привлечены спасатели и беспилотники. Дополнительно выехали силы поисково-спасательного отряда. Из нескольких сел эвакуированы жители. Сотрудники военкомата на Украине похитили митрополита Тульчинского и Братславского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви протоиерея Анатолия Вишневого. Они проходят в Киеве военно-врачебную комиссию. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ. По его словам, обстоятельства задержания выясняются. Россиянка София Ильтерякова завоевала серебряную награду в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Еще одна россиянка Мария Борисова стала третьей. Победу одержала немецкая спортсменка Дарья Варфоломеев. Чемпионат мира проходит с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступают на турнире без национальной символики. Эксперимент по внедрению беспилотного общественного транспорта расширит еще на 5-6 регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. В рамках эксперимента будет наработана достаточная база для внедрения такого вида транспорта, после чего беспилотные машины начнут распространять уже по всей стране. В Москве и Санкт-Петербурге сейчас тестируются беспилотные трамваи и поезда метро, а на ряде российских трасс запущены беспилотные грузовики. Объединенные Арабские Эмираты доставили в сектор Газа 5 конвоев с 683 тоннами гуманитарной помощи за неделю. Об этом сообщает Эмиратское информационное агентство ВАМ. Согласно СМИ, в состав партии гуманитарной помощи входило продовольствие и материалы для строительства временных убежищ. Помощь в сектор Газа была отправлена из Эмиратского логистического центра в египетском порту Эль-Ариш. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую в эфире радио «Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия». Сегодня традиционно восточный час у нас, и начнем мы его с Ближнего... Нет, не начнем мы его с Ближнего Востока. Ближний Восток будет во второй части. Начнем мы его с Дальнего Востока, с Азии. Два блока, как обычно. В первом у нас сегодня в гостях Владимир Нежданов, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель Ранхикс. Владимир, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Спасибо, что нашли время. Давно мы не обсуждали дела азиатские. На этой неделе поводов было много. Это не только визит президента нашей страны на Курилы и вообще на Дальний Восток, но и вся та повестка, которая связана с соседней Японией. Япония, кстати, очень нервно отреагировала, как и обычно, на то, что российский руководитель так или иначе обратил внимание на российские же территории, я имею в виду острова Курильской гряды. С конца, наверное, да, Второй мировой войны и после окончания Холодной войны, в общем-то, японцы не хотят так или иначе признавать тот статус-кво, который сложился по итогам того кровавого мирового конфликта. Это, кстати, касается вот этот вот реваншизм, касается не только вопросов, связанных с Курильскими островами, которые являются неотъемлемой территорией Российской Федерации, и любая попытка как-то пересмотреть суверенитет России приведет к страшным последствиям. Об этом, кстати, сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Это тоже сегодня обсудим. Но меня интересует другое. Японцы активно идут в такую открытую конфронтацию, я так понимаю, с двумя своими крупнейшими соседями, с Россией и с Китайской Народной Республикой. Более того, против России они ввели санкции, это уже несколько лет. История продолжается. А Китай в японской концепции национальной безопасности, да, в доктрине военной, теперь называется основной угрозой. И в этом смысле, конечно, есть нам о чем поговорить сегодня. Наверное, начнем все-таки с Курил. Почему никак не приходит осознание в Токио, если вот отбросить все эти электоральные моменты и прочее, того, что, ну, в общем-то, этот статус-кво больше не поменяется. И это российская территория. И нет смысла и далее портить отношения не только с Россией, а вообще атмосферу в регионе какими-то своими необоснованными претензиями и незаконными требованиями. Какое-то обоснование логическое, если отбросить все эти эмоции и прочее, есть или нет?
3: Вообще, в целом, курильская проблема, она довольно комплексна и сложна. Я бы, наверное, даже так сказал, если мы говорим о разного рода территориальных спорах в Восточной Азии, и это не только Курилы, это и аспекты территориальных споров между Кореей и Японией, между Китаем и Японией, проблематика тайваньская и так далее – здесь редко можно использовать схожие с Европой кальки, которые позволяют как-то более-менее однозначно определить аспект территориальной проблемы. Если мы говорим конкретно о Курилах в этом случае, то надо заметить, что курильская проблема действительно, как вы правильно обозначили, уходит своими корнями в период окончания Второй мировой войны, в период территориального обустройства по итогам Второй мировой войны. И вот здесь вот как раз открывается та самая неоднозначность. Поскольку, с одной стороны, Курильская гряда и Южный Сахалин были по итогам войны включены в состав Советского Союза и в дальнейшем Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, унаследовала эти территории. Но вместе с этим на протяжении довольно долгого периода времени происходили попытки нормализации отношений с Японией. Напомню, что между Советским Союзом и между Российской Федерацией и Японией до сих пор нет мирного договора по итогам войны. Так вот, как раз эти острова выступали своего рода аспектом, который позволил бы Советскому Союзу и в дальнейшем России выйти на новый уровень взаимоотношений. Это были и попытки в 50-е годы. Как раз в 50-е годы был подготовлен первый вариант того, как документально можно разграничить существующие претензии и, соответственно, разменяться территориями, что не было реализовано. Произошла и другая попытка уже в перестройку и в 90-е годы, что тоже не имело за собой успеха. И здесь надо обратить внимание, что действительно российский президент, он впервые приезжал на Курилы, и это было неспроста, поскольку замечу, что вот та самая история, о которой я обозначил в начале, о том, что постоянно присутствовали попытки и надежды как-либо уравновесить ситуацию, найти международно-правовые механизмы ее разрешения, они постоянно присутствовали. И по сути, поскольку эта проблема являлась достаточно чувствительной, ее старались обходить стороной. Тем не менее, надо понимать, что Курильские острова, Южные Курильские острова – это неотъемлемая часть Российской Федерации, закрепленная в Конституции Российской Федерации. И, конечно же, с точки зрения визита президента России на эти территории, это исключительно внутренние события в России. Но почему же на сегодняшний день эти события вызвали такой острый отклик Японии? Здесь же надо обратить внимание, что вообще визит президента, он не подразумевал никакого международного резонанса в принципе.
2: Совершенно.
3: То есть Россия, да, то есть Россия не вкладывала в саму по себе поездку какие-то политические послания, мессенджеры и так далее. И тут надо обратить внимание, что сегодня в самой по себе Японии происходит довольно сложный политический процесс. По сути, в элите мы видим две противоборствующие группы. Одна группа – это представители японского бизнеса, это представители крупного японского капитала, которые действительно хотят установить нормальные отношения с Россией.
2: Насколько они сильны? Насколько их слышно вообще?
3: Их слышно. Существует, в общем-то, дискуссия внутри японская, публикуются разные материалы. И вот здесь вот важно, что их акцент идет на то, что они хотят сотрудничать, они хотят торговать. Есть интерес в создании совместных предприятий, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. И здесь можно, в общем-то, вспомнить, что до пандемии, до событий 20-х годов всех, вообще на Восточном экономическом форуме во Владивостоке довольно широко была представлена японская делегация. Эти интересы, в общем-то, коммерчески они сохраняются.
2: Но это логично, группа. Владимир, мы-то с вами понимаем, что мы открыты к сотрудничеству с соседними государствами. Да, Японии там конечно рукой подать, с Южных Курил там от 2 до 10 километров, по-моему, по прямой, значит, конечно, через пролив до Японии. И Япония одна из крупнейших экономик мира. Для нас развитие Дальнего Востока – национальный приоритет. И мы, собственно говоря, не считаем это чем-то необычным или же экстраординарным. Но не понимаем, почему такая неадекватная, извините за столь резкие субъективные оценки, все-таки ситуация у нас складывается с японской стороны.
3: Так вот, я и подхожу, что есть вторая группа, и это вторая группа элиты, можно назвать ее условно ультраправым крылом, которая, в общем-то, считает, что нужно ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя бескомпромиссно по отношению к четырем островам Курильской гряды. И сегодня мы можем условно обозначить, что это ультраправое крыло, оно набирает все больше и больше политических очков, не с точки зрения даже какого-то изменения настроений среди граждан, но с точки зрения получения все большего укрепления своей власти. В частности, можно даже к этому ультраправому крылу отнести нынешнего премьера Японии, госпожу Такаити, которая, в общем-то, до своего премьерства достаточно резко высказывалась и по поводу территориальных аспектов Японии с сопредельными государствами, и, в общем-то, относительно исторической памяти и, в общем-то, даже аспектов дальнейшей милитаризации Японии. Поэтому, если подвести этому какой-то промежуточный итог, то можно сказать следующее. Российский президент, совершая визит на Курилы, международных целей, можно сказать, не преследовал. Это не было отмечено ни в высказываниях, ни в действиях. Но что мы видели с точки зрения реакции Японии, это продолжающуюся внутриполитическую борьбу в стране. И, в общем-то, здесь можно это подытожить тем, что Япония, она находится действительно в непростой ситуации. Это и нехватка энергоресурсов, и вообще общеполитическая ситуация в стране, трудность с политической преемственностью. И здесь надо понимать, что Россия, как и прошлые годы, она готова развивать экономические, торговые и технологические отношения. Но самое главное, России нужна взвешенная, нормальная позиция Японии по политическим вопросам. Ну и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
2: Владимир, вот тут подходим к основному, как мне кажется. Мы знаем, что с момента окончания Второй мировой войны, по сути дела, Япония находится под американским геополитическим зонтиком. Не только ядерный военный компонент я сейчас имею в виду, а в целом Япония воспринималась практически сразу как некая такая часть западного мира, хоть и находилась она в Азии, не имеющей к Западу никакого отношения, по крайней мере географически. И вот по поводу последних событий, скажем так, высказался, позволил себе какое-то мнение публично заявить посол США в Японии Джордж Гласс, который написал в одной из социальных сетей, в своем аккаунте, то, что Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в поддержке своего самого важного союзника и в признании суверенитета Японии над северными территориями. Курильские острова имеются в виду. Я, если честно, у меня вот, могу ошибаться, но у меня никогда не было сомнения о том, что за этой японской позицией, пусть не открыто, но где-то за ширмой все-таки тень Соединенных Штатов просматривается. И вот теперь, после этих, значит, слов Гласса, посла США в Токио, ну, у меня, по крайней мере, более таких сомнений нет. Потому что, ну, у меня просто нет никакого логического объяснения тому, почему Япония не могла бы сотрудничать с соседней Россией. Для этого нет никаких объективных причин. И вот даже то обоснование, которое они приводят, и которое вы озвучили, о том, что у них большие проблемы, в том числе энергетического характера, и экономика пробуксовывает, да и вообще все не очень радужно. Но так, если они и дальше будут себя так вести, то становиться-то будет только хуже. Как оценивать вот этот вот новый статус-кво с Соединенными Штатами в регионе? Особенно, кстати, на фоне разговоров в Японии, которые подогреваются властями, насколько я могу судить из открытых источников, о возможном отказе от ядерного нейтралитета, не ядерного статуса. Да и вообще вот этот вот реваншизм, если честно, прям вот проступать начинает.
3: Ну, здесь относительно американских заявлений я бы, наверное, сделал такую ремарку, обозначив, что мы находимся в довольно специфическом процессе эволюции американо-японских отношений с той точки зрения, что если вспомнить первый год второго срока Трампа, возникла масса своего рода противоречий, и надо вспомнить, что та самая не начавшаяся торговая война между США и Японией, сокращение кратное тарифов, которые изначально объявил Трамп, оно завершилось таким перемирием, когда Япония согласилась значительно сделать инвестиции в американскую экономику, а США открыть свой рынок в итоге. И здесь я полагаю, что многие подобные заявления сегодня – это своего рода, ну, так скажем, демонстрация того, что мы до сих пор на одной волне. По большому счету, данные заявления, они, наоборот, демонстрируют скорее такую точечную солидарность, что японцы высказались, ну и мы выскажемся вместе с Японией. Относительно того самого процесса, когда власть набирает и силу набирает ультраправое крыло японской элиты, здесь надо обратить внимание, что в Японии имеется очень специфическая, коренная, я бы так сказал, традиция национализма. Это не тот же самый национализм, который мы привыкли видеть в европейских странах, который вообще в отдельных аспектах европейской политической философии может восприниматься как и того более государственничество. В Японии его разделяют на несколько аспектов. Бывает один национализм, когда это любовь к стране, к родине, и это тип политического национализма. Бывает другой — любовь к народным традициям, национальной культуре. И бывает третий – любовь к власти, любовь к государству, к императору. Это уже тип государственного национализма. И здесь надо обратить внимание, что после окончания войны эта традиция в Японии осталась. И по большому счету мы видим эту традицию, ее возрождение уже в 60-е и 70-е годы, когда начали появляться многочисленные публикации, которые были посвящены национальной идентичности. А на радио и телевидении японском начались дискуссии по этой теме. И вот национализм японский в 21 веке, он стал своего рода комплексом идеологических воззрений и политических практик, где центральное место уже отводится манипуляции массовым сознанием от имени нации и ради ее блага. И по большому счету это нередко не идет в противоречие с какой-то преемственностью предыдущим этапом развития страны. Что же касается такой щепетильной темы, как изменение конституционных основ Японии и переход ее к состоянию, когда она может официально иметь вооруженные силы, армию, то надо понимать, что те самые силы самообороны, по большому счету, да, якобы такая японская полиция, но это уже на сегодняшний день вполне себе крепкая армия. Вполне себе крепкая армия, которая расширяет пространство возможностей применения этих вооруженных сил. И что важно, на протяжении долгого времени, с точки зрения возможности обладания ядерным оружием, Япония является так называемой пороговой страной. Да, что это означает? Это означает, что Япония обладает технологиями, Япония обладает знаниями, что в случае интереса и политической воли позволит ей создать собственное ядерное оружие. Но я полагаю, что Япония вряд ли пойдет по такому пути. Объясню почему. Дело в том, что несмотря на размытие общего состояния международного права в сфере стратегической стабильности, присутствует определенный консенсус, который в общем-то говорит о том, что Дняо, договор о нераспространении ядерного оружия, он пока что непоколебим. Пока что. И это подтверждается в том числе теми действиями, теми шагами, которые мы видим в мировой политике. Ну вот в частности, та же самая Республика Корея, она долгое время тоже считается пороговым государством, имеются и технологии, и знания, но собственно ядерное оружие Республика Корея не производит. Однако в 2024 году между Республикой Кореей и США были одобрены, были имплементированы так называемые основы ядерного сдерживания и ядерных операций на Корейском полуострове. Что это, по сути, означает? Что это за такой документ? Он определяет совокупность военно-политических подходов США и Кореи к реализации совместной политики ядерного сдерживания на полуострове, а также совместного планирования и возможного проведения военных операций с использованием ядерного оружия. То есть оружие американское, но планирование совместное. И с точки зрения какой-то эволюции японской политики, скорее можно рассматривать корейский опыт как кальку, который может применяться. Поскольку, опять же, повторюсь, несмотря на размывание системы стратегической стабильности, договор о нераспространении ядерного оружия, все-таки он пока выглядит как некий документ, ну, скажем так, сохраняющий уважение со стороны крупнейших игроков, которым Япония бесспорно является.
2: Владимир, ну тут я хотел бы привести и обратный, да, процесс в пример. Да, далеко ходить не будем, раз про Корейский полуостров речь зашла. Ну, Северная Корея, пожалуйста, вот пример, где Дняо, как бы, ну, в принципе, скажем так, вообще на повестке дня не стоит. И я думаю, что после ближневосточных событий, в принципе-то, никогда стоять не будет. Ну, или там тоже в Азии как раз эти все примеры. У нас сейчас есть актуальные Индия и Пакистан, да, ну, это дело давно минувших дней, как уже говорится. Да, но в любом случае эти примеры у нас есть. И, кстати, об этой опасности какого-то изменения статус-кво, да даже изменения японских, скажем так, трат или военного бюджета, трат на оборону, но это все равно значительные события и прецеденты поствоенной эпохи, которые, кстати, вызывают большое опасение в Пекине. Да, и в этом смысле хотелось бы и об этом тоже поговорить, о том, как реакция Китая на новую японскую белую книгу сейчас правильно оценивается в Токио, правильно ли в Токио читают эти сигналы из Китайской Народной Республики, потому что, ну, Китай все равно рассматривает Японию как потенциальную реальную угрозу, если США это все-таки такой геополитический актор, да, и там вопросы иного характера, то Япония в какой-то группе находится, возможно, даже гибридных угроз для Китая. И вот в этом смысле, опять же, не совсем я понимаю, зачем повышать ставки и ссориться с соседями, которые из региона никуда не уйдут. Уйдут ли американцы с Дальнего Востока и из Азии? Я думаю, что в какой-то момент, да, действительно, это произойдет. Может, не скажем так, полностью, но присутствие США все равно там будет в какой-то момент начнет уменьшаться. Хотя сейчас мы наблюдаем процесс, когда якобы интересы Соединенных Штатов больше начинают концентрироваться в Азии, даже в ущерб их присутствию на Ближнем Востоке. И, мол, даже вся эта эпопея с Ираном была в том числе рассчитана на то, что вот сейчас с ним разберемся, лишим Китай тыла, возьмем под контроль энергоресурсы Ближнего Востока, ну и потом уже, засучив рукава, всеми своими возможностями будем играть на азиатской доске. Так вот, зачем японцам выступать пушечным мясом?
3: Здесь, я полагаю, японцы все-таки пушечным мясом выступать не хотят. Они преследуют собственные интересы. И обращу внимание, что та же самая политика, связанная с ремилитаризацией страны, она не нова, это даже не тематика последней белой книги, это тематика нескольких белых книг по обороне 20-х годов, это известно уже с начала 20-х, она подразумевает, что они повышают уровень боевой готовности, делают достаточное количество боеприпасов. Короче говоря, известная история про пушки и масло. Но сегодня эту историю про пушки и масло пытаются переиграть таким образом, что производство пушек будет с точки зрения экономики своеобразно подталкивать производство масла, сталкиваясь с определенными ограничениями в экономическом дальнейшем развитии, сталкиваясь с определенными ограничениями в экономическом и, в общем-то, фондовом развитии страны, появляется мысль. А что если подтолкнуть это развитие путем запуска военно-промышленного комплекса ВПК? И вот тут-то как раз, да, мы открываем ящик Пандоры. Потому что, с одной стороны, да, ВВП
2: Владимир,
3: это позволяет запустить, но с другой стороны, непонятно, чем это кончится.
2: На самом интересном месте, как обычно, заканчивается время на открытии ящика Пандоры. Но я думаю, в следующих эфирах мы все-таки заглянем туда внутрь, чисто теоретически, не дай бог, на практике, чтобы это когда-либо осуществилось. Владимир Нежданов был с нами в гостях в первом нашем блоке, эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, старший преподаватель РАНХИКС. Говорили о Японии, японской белой книге и о всех тех новостях, которые на этой неделе были в топах. После выпуска, собственно, новостей вернемся в эту студию с «Разворотом на Восток». Оставайтесь с нами.
0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Память погибших 2 года назад в Курской области волонтеров Давида Соколова и Николая Ковалева, которые оказывали помощь в эвакуации мирных жителей, почтили в Донецке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Памятная акция возложения цветов прошли на месте, где захоронены погибшие. Рядом с военно-мемориальным комплексом на аллее героев кладбище «Донецкое море». Медик Николай Ковалев с позывным «Чапай» и координатор СМИ Давид Соколов с позывным «Тюр» погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины «ArcelorMittal Кривой Рог», производящий стальной прокат для производства вооружений и военнотехники для ВСУ, заявил о частичной остановке производства. По некоторым данным, решение принято из-за текущего экономического положения. Ключевым фактором стало решение Еврокомиссии повысить стоимость доступа на рынок, из-за чего предприятие потеряло значительную часть покупателей. Дополнительным фактором остается еще очень высокая стоимость электроэнергии на Украине. Площадь территории, затронутая одним из крупнейших природных пожаров в истории Бельгии, приблизилась к 3000 гектаров. Несколько очагов продолжают гореть, сообщили власти Валлонии. Более 100 бельгийских и немецких пожарных продолжают борьбу с огнем в районе природного заповедника на востоке страны. С рассветом к тушению подключились вертолеты федеральной полиции Бельгии и Нидерландов. В результате землетрясения в Индонезии, по последним данным, погибли 53 человека. Тысячи были вынуждены эвакуироваться. Об этом пишет агентство Рейтер. По сведениям журналистов, около 5000 человек были эвакуированы после землетрясения магнитудой 7,7. Кроме того, по данным властей, пострадали более 130 жителей. Многие из них получили переломы. Некоторые оказались заблокированы под упавшими домами. Утром 15 августа в индонезийской провинции Восточная Нуса Тенгара зарегистрировали подземные толчки. Очки магнитудой 7,7. 5 российских команд вышли в плей-офф International главного турнира года по Dota 2. Групповой этап проводился по швейцарской системе при участии 16 команд. По его итогам 8 команд вышли в плей-офф. В субботу в плей-офф пробилась российская команда Team Vision, единственная команда, которая выиграла все 4 матча. В воскресенье состоялись стыковые матчи за выход в плей-офф, по итогам которых в финальную часть турнира пробились еще несколько российских команд. International во второй раз проходит в Шанхае. Призовой фонд 15-го розыгрыша турнира превышает 3 миллиона долларов. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Разворот на восток.
2: Друзья, переносимся из востока дальнего на восток ближний. Продолжаем разворот на восток. С вами в студии по-прежнему Турал Керимов. Говорили мы о Японии вместе с Владимиром Неждановым, тем более, что вчера была 81-я годовщина капитуляции страны. И в этой связи нужно сказать о том, что все эти события, так или иначе, которые сейчас разворачиваются на просторах Евразии и Большой Азии, они все равно друг с другом связаны. Ведь и те экономические, энергетические проблемы, о которых мы говорили касательно Японии, они не только Японии касаются, соседние Филиппины переживают непростые времена, государства АСЕАН также готовы пересмотреть свои традиционные подходы к этой истории и готовят новые концепции. И множество других государств сейчас страдают из-за той политики, которую Запад, собственно говоря, долгие годы проповедовал, а потом начал просто реализовывать в невиданных за последние десятилетия масштабах. Я говорю и про гибридную войну, и санкционную войну. но против нашей страны введение санкций, которые сильно ударили по тем государствам, которые с нами активно сотрудничали, соседним с нами государством, та же Япония, не является исключением. Ну и после развязывания большой горячей войны против Ирана на Ближнем Востоке, дважды Иран подвергался агрессии со стороны Израиля и США в прошлом году и в начале этого года. Ну и теперь мы наблюдаем ту ситуацию, которая просто повергла в шок, ну и, как мне кажется, на ближайшие годы полностью пересмотрела те подходы и те традиционные связи, которые имелись между крупными регионами в вопросах, в том числе, поставок энергоресурсов. Азия является одним из крупнейших потребителей по-прежнему и далее будет являться одним из крупнейших, если не крупнейшим потребителем энергоресурсов в планетарном масштабе, и эта прогрессия будет только увеличиваться. Ну и в этой связи, конечно, надо бы, наверное, рассмотреть, что происходит на Ближнем Востоке. Изменений там, на самом деле, немного, но начнем с каких-то курьезных, на мой взгляд, по-другому назвать это не могу, заявлений американского президента, который сейчас стал одним из главных ньюсмейкеров касательно этого региона. Так вот, Дональд Трамп пару дней назад позволил себе договориться до того, что, мол, якобы в скором времени он объявит Ормузский пролив, а это одна из важнейших мировых морских артерий, представляющая из себя и вход, и выход из Персидского залива в мировой океан. Персидский залив генерирует от 1/5 до 1/4 мировых поставок нефти и сырой нефти из сжиженного газа. Так вот, он заявил, что объявит в скором времени Ормузский пролив территории США. Ормузский пролив находится на Ближнем Востоке, прилегает плотно к побережью Ирана и Омана, арабских государств, Персидского залива, Аравийского полуострова. И тут Соединенные Штаты устами своего президента говорят о том, что они в скором времени объявят Ормузский пролив собственной территорией. Но тут что-то комментировать только портить. Говорить серьезно в этом контексте, ну, разве что приведя в пример целый ряд других, да, подобного рода эксцессов, связанных с Дональдом Фредовичем и с его картами, которые он у себя в трусошел в своей собственной социальной сети публиковал, связанные и с Гренландией, и с Канадой, и с Венесуэлой, и какие-то другие, как ему казалось, забавные иллюстрации, картинки там тоже появлялись. Ну, теперь это не визуал в социальных сетях, а его непосредственные заявления во время публичного выступления. Кстати, ну, много всего Дональд Трамп говорит. Тут президент Эрдоган, президент Турции, в интервью Аль-Джазире заявил о том, что американцы, оказывается, пообещали, лично Трамп пообещал Турции поставки F-35. И, мол, Анкара ждет, что Вашингтон сдержит слово. То есть Трамп дал слово, и что Анкара надеется на то, что в скором времени Соединенные Штаты исполнят обещание. Но тут, на самом деле, сейчас вот можно целую серию мемов открывать на этот счет, наверное, начиная с обещаний Вашингтона о нерасширении НАТО на восток в начале 90-х, да, и так далее. Очень-очень много таких примеров можно привести. Другое дело, что, конечно, президент Турции не тот человек, который может в эту пустую болтовню просто так поверить. И, видимо, все-таки не совсем эти обещания реализовываются, раз о них публично заявили и требуют, по сути дела, посредственно, соблюдая, скажем так, нормы приличия, все-таки за слова-то отвечать. Но это ладно, тут история непростая. Кстати, есть сейчас версия о том, что, может, американцы вообще в целом откажутся от того давления, которое на Турцию оказывали в связи с этими F-35 и российскими системами С-400. Месяц-полтора назад активно обсуждалась, значит, история о том, что ее, кстати, подтвердили на официальном уровне, о том, что Турция продаст С-400 при, значит, согласовании Москвы третьей стороне, возможно, одной из как раз-таки арабских стран, Аравийского полуострова. Ну так вот, теперь есть мнение в Турции о том, что пора бы, наверное, американцам отказываться от этих своих требований по С-400. Они не в той ситуации, чтобы что-то требовать. Иран, собственно говоря, очень сильно подмочил репутацию и Трампа лично, и нынешней администрации в Белом доме. Ну и весь тот удельный вес американского авторитета в регионе в целом. В этом смысле не только, кстати, да, Трампу прилетает, тут можно и обо всем так называемом коллективном Западе вспомнить, о его европейской части, о Евросоюзе тоже президент Турции вспомнил. И впервые на моей памяти, а я практически 3 десятилетия слежу за тем, что происходит в Турции, и что там говорят по каким-то ключевым вопросам внутренней политики, внешней политики, мировой политики. Так вот, все эти годы неизменно был, собственно говоря, озвучиваем один из постулатов о том, что Турция стремится стать членом Европейского Союза. И вот теперь турецкий президент заявил о том, что да, вообще-то это уже больше не приоритет. Да, мы кандидаты, но для нас это больше приоритетом не является, потому что Европа нас видеть в составе, значит, стран-членов Евросоюза не хочет. Ну, и они сами от этого потеряют больше. Наше вступление сейчас им нужно больше, чем нам. Здесь действительно, не то чтобы есть доля правды, а действительно к таким выводам вполне себе обоснованно прийти можно. И вот эта вот турецкая позиция многовекторности, да, как ее в Турции называют, есть и другие примеры, значит, наименования, она в этом смысле действительно бесспорна. И в данном контексте, конечно, на Ближнем Востоке, а там далеко не только Турция, да, находится, и не только Турция является одним из ключевых игроков этого региона, роль Европы очень сильно подверглась эрозии, причем руками самой же Европы, даже не сколько действиями США, но руками самой же Европы. Пока, значит, заканчиваем тему с Турцией, напомню, номер нашего прямого эфира 495-95-95-912. Звоните, задавайте свои вопросы в эфирный чат. Также можно их присылать, буду пытаться на них ответить. И раз, да, уже переходим далее. Тут готовился я к эфиру и увидел очень странное, как мне кажется, интервью министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, где он заявил о том, что, оказывается, в Газе каждый день нужно убивать по 30-40 человек. И не обязательно они должны быть членами Хамас, вооруженными, оказывающими сопротивление израильской оккупации с оружием в руках. Это могут быть любые люди, которые могут попасть под подозрение о том, что они когда-то могут стать потенциальной угрозой для Израиля. Ну, просто чудовищные. Это просто чудовищные заявления от чиновника страны, которая постоянно утверждает, что все, что она делает, делается ради самосохранения, ради борьбы с терроризмом, ради борьбы добра со злом. Естественно, в этом ключе никто никогда на мир на Ближнем Востоке не пойдет. И в этом смысле возвращаемся мы к той, значит, ситуации, когда тектонические изменения сейчас в регионе происходят, и в этом смысле очень подробно, наверное, надо бы сказать про складывающийся новый баланс сил в регионе. У нас образуется, ну, действительно такая четкая картина, впервые, наверное, за последние 15 лет о том, как, возможно, в ближайшее время диспозиции ключевых игроков этого региона будут реализованы. И в этом смысле я могу сделать только один вывод. На Ближнем Востоке все еще нет никакого единства, да единство там далеко. Не все осознают, что многие проблемы региона, которые уже не раз приводили к трагедиям и катастрофам, были созданы, подпитываемы, поддерживаемы извне. И в первую очередь, собственно, всем известными игроками. Это первое. А второе, что регион никогда не сможет решить свои проблемы, если не будет предлагать региональных решений. И вот сейчас эти решения начали активно искать. Насколько эти решения действительно будут полезными и будут отвечать тем требованиям, которые на Ближнем Востоке сейчас, как никогда, наверное, актуальны за последние 35 лет, мы узнаем очень скоро. Там динамика активная, и в этом смысле долго ждать не придется. Но есть и обстоятельства, так называемые обстоятельства непреодолимой силы, да, геополитические, потому что все-таки ключевые международные игроки тоже пока еще никуда не делись. И в первую очередь речь идет про Соединенные Штаты. А Соединенные Штаты, как я понимаю, из американской прессы, из утечек, из Белого дома, Пентагона, Госдепа, все-таки теперь переходят в долгую, в осаду Ирана. И здесь уже даже какие-то контуры просматриваются. Естественно, никакие санкции с Ирана никто снимать добровольно не будет. С другой стороны, а как это может произойти? Это может произойти, собственно говоря, как и да, с Израилем, как когда Израиль откажется от своей агрессивной экспансионистской политики, и израильские правительства, самые разные, пересмотрят эти подходы. Ну, только если Израиль потерпит военное поражение. Да, здесь с Соединенными Штатами то же самое, только если, ну, немножко по-другому, Соединенные Штаты потерпят геополитическое поражение. Кстати, говорить о том, что вот весь мир прямо будет, скажем так, сразу же перенесен в эпоху тотального благоденствия, счастья и радости, конечно, мы сказать не можем. Все-таки это глобальный процесс, и, к сожалению, в Вашингтоне не осознают, что никто и не заинтересован в нанесении какого-то непоправимого ущерба США. США борются за то, чтобы этот ущерб нанесен не был, и вот этой своей борьбой они, собственно говоря, вспоминается здесь русская пословица, с чем боролись, на то и напоролись. Да, они, собственно говоря, и приближают именно этот конец. В фольклоре многих народов этот сюжет очень красочно описывался тысячелетиями, и вот теперь он на наших глазах свои геополитические формы современности приобретает. Так вот, Иран это тоже понимает. Иран понимает, что да, есть требования совершенно справедливые и правильные с его стороны, но никто в Вашингтоне к ним прислушиваться не будет и будут пытаться добить, будут пытаться так или иначе взорвать ситуацию изнутри, будут пытаться дожать экономически, будут, естественно, продолжать попытки ведения гибридных войн, провоцирование ситуации, провоцирование конфликтов, кризисов в иранском приграничье по периметру иранских границ, создание каких-то проблем с соседними государствами. Это, кстати, получается у американцев. Ну и вот таким образом просто привести к тотальному хаосу, коллапсу и параличу Исламскую Республику. Другое дело, что Иран много раз уже показывал и доказывал, что взять и свалить его просто так не получится, да и даже наскоком, и даже если это будут США и Израиль вместе взятые, сделать они что-то из того, что ранее заявлялось, и ставились какие-то тоже фантастические дедлайны, 3 дня, неделя, 3 недели, месяц, не получилось у них. И если бы они могли, да, вот сейчас они подготовятся и вернутся. Да, действительно, они готовятся к тому, чтобы вернуться. Но если бы они могли что-то сделать подобного рода, они бы, естественно, это уже сделали. Это видят и в регионе в целом. Да, и в этом смысле очень, кстати, активно обсуждали ситуацию с Мекканскими соглашениями или Мекканским пактом. Я на той неделе объяснял, почему это не НАТО. Напомню, что это договор о совместной обороне, который подписали представители, да, собственно говоря, правительства, руководители Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, и сразу же активнейшим образом стали обсуждать и рассуждать на эту тему и в регионе, и в мире, что это такое, что это значит, насколько эти договоренности в принципе жизнеспособны, и почему именно сейчас, почему эти страны, опять же, говорил я об этом на той неделе, можно у нас на сайте найти этот выпуск и послушать, кому интересно. Так вот, сейчас стало понятно, что это не является каким-то окончанием какого-то процесса, да, результатом какой-то долгой игры, которую пытались довести вот до такого счета. Да, естественно, конечно, это готовили, и обсуждения на этот счет велись. С учетом того, что ну, еще совсем недавно по историческим меркам, 6-8 лет тому назад Турция и Саудовская Аравия находились в очень плохих, мягко говоря, очень плохих отношениях, друг с другом. И теперь мы наблюдаем такой прогресс, что страны стали военными союзниками. Эта работа велась. Она велась активно. Но все эти страны теперь говорят о том, что на самом деле это только начало пути, и что процесс продолжается, что есть огромное количество, по мнению, опять же, турецких властей и в соответствии с их заявлениями, есть большое количество стран, которые также рассматривают возможность присоединения к этим договоренностям или же открыто проявляют желание это сделать. Пока еще, кроме Египта, кстати, да, в Турции не называли никакие другие страны, кто мог бы, собственно говоря, присоединиться к этим Мекканским соглашениям. В Египте, даже несмотря на визит министра иностранных дел Хакана Фидана, министра иностранных дел Турции, двухдневный был визит, и вообще турне такое было, и в Ливию, и в Египет он ездил, и Фидан во время пресс-конференции об этом говорил, относится к этому ко всему осторожно. И там действительно есть, конечно, моменты, которые нужно учитывать. Египтяне долгое время строили свою собственную концепцию внешнеполитическую. У них имеются достаточно плотные связи и с Турцией, и с Грецией, которыми у Турции отношения оставляют желать лучшего. Да? И многие все-таки склоняются к мнению, что в какой-то момент между странами может снова разгореться военный конфликт. Я, кстати, тоже склоняюсь к этому мнению. Не завтра, но те проблемы, которые между ними имеются, размежевание в Эгейском море, шельф, территориальные воды и прочее, это все те вопросы, которые 50 лет, как минимум, страны не могут найти на них ответы взаимоприемлемые, и нет у нас никаких сейчас оснований говорить о том, что в ближайшее время они их каким-то образом найдут. Нет. Далее. Египет имеет мирный договор с Израилем, который был подписан при посредничестве Соединенных Штатов. Египет имеет стабильные отношения с находящейся далеко, но крупной глобальной державой, я бы даже сказал, с Индией. И самое главное, с Объединенными Арабскими Эмиратами. Все эти государства с большой опаской отнеслись к данному соглашению. И есть вероятность, которую я не исключаю, что Египет действительно может остаться нейтральным. Хотя он и правда напрашивается в первую очередь в потенциальные кандидаты с точки зрения такой некой региональной логики, потому что это крупнейшая по населению и арабская страна, и арабская страна, имеющая самые боеспособные вооруженные силы, да, в арабском мире, да и вообще одни из самых боеспособных на Ближнем Востоке и в Северной Африке совершенно точно. Такой значительный игрок. И в данном контексте, насколько Каир будет готов в ближайшее время пересмотреть свою концепцию и каким-то образом поставить, возможно, под удар имеющиеся связи и с Грецией, и посредством Греции, Кипра, с Евросоюзом, и с Эмиратами, и Индией. Тут нужно все-таки это все взвесить еще раз. При этом надо понимать, что в Каире не могут отсиживаться, не обращать внимания на то, что происходит все-таки на границе с Израилем в Газе и вообще вокруг Израиля, да. И здесь не просто так Фидан заявил о том, что если американцы не подтолкнут Израиль к выполнению второго этапа мирного плана Трампа в Газе, то Египет, Турция и Катар будут вынуждены перейти к радикальным мерам. Это прямая цитата. Каким радикальным мерам? Не совсем понятно. С учетом того, что граничит с Израилем только Египет, что тут имеется в виду? Меры военного характера? Египет, кстати, граничит и с Израилем, и с сектором Газа, да, как мы знаем. Или же что? То есть вот не совсем понятно. Но то, что в Египте не опровергли эти сообщения, говорит о том, что терпение Каира действительно на пределе находится. И в этом смысле то же самое можно сказать не только о Каире, можно это же, да, таким же образом описать и ситуацию относительно Иордании, соседней, опять же, с Израилем и с Палестиной, стране, где большая часть населения является потомками беженцев палестинских, да. И в Ираке ситуация сейчас складывается таким образом, что Багдад, ну, очень-очень старается, конечно, нивелировать те последствия происходящего, которые накапливаются с каждым днем все больше и больше, и каким-то образом сохранить вот это свое балансирование между Тегераном и Вашингтоном, но удается с каждым днем это все сложнее и сложнее. В общем, динамика наблюдается, и осенний сезон на Ближнем Востоке будет по-прежнему горячим. Собственно говоря, как и обычно, вижу я, что заканчивается наше сегодняшнее время. Говорили про Ближний Восток в этом блоке, в первом блоке говорили про Дальний Восток. Ну и традиционно через неделю увидимся и услышимся снова в эфире радио «Спутник» с разворотом на Восток. Для вас работал ваш покорный слуга Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну и в субботу, как обычно...

0: Заграждение инженерно-саперной роты старшему лейтенанту Рашиду Алиеву приходилось действовать в тяжелых условиях. В непосредственной близости находилась полоса огневого контакта. Противник вел обстрелы вглубь территории. Рашид с боевыми товарищами выполнял задачу по минированию опасных направлений, по которым могла двигаться техника и живая сила радикалов. Российские военные также обеспечивали фортификационное оборудование позиций наших войск. Над жизнью бойцов нависала постоянная угроза. По приказу из штаба старший лейтенант Алиев со своим взводом оперативно выдвинулся в указанный район и оценил пути вероятного наступления противника, оборудованные им объекты. Размещение минных заграждений было грамотно и своевременно скорректировано. Рашид Алиев и его подчиненные установили более 300 зарядов различного класса. Прежде всего, противотанковых. При попытке прорыва противник на этом тактическом направлении понес существенный урон в боевой технике. Его пространство для маневра резко сократилось, а оборонительные рубежи нашей армии были удержаны в полном объеме. В дальнейшем это способствовало организации наступательных действий. Страна героев. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Луганске, Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Память погибших 2 года назад в Курской области волонтеров почтили в Донецке. Черногория задействовала всю пожарную авиацию на тушение возгораний на западе и юге страны.

0: Члены рыболовного клуба на юго-западе Германии спасают рыбу из пересохшего канала. Подробности далее. Память погибших 2 года назад в Курской области волонтеров Давида Соколова и Николая Ковалева, которые оказывали помощь в эвакуации мирных жителей, почтили в Донецке. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Памятная акция возложения цветов прошли на месте, где захоронены погибшие. Рядом с военно-мемориальным комплексом на аллее героев кладбища «Донецкое море». Медик Николай Ковалев с позывным ЧИПА и координатор СМИ Давид Соколов с позывным ТЮР погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Крупнейший горно-металлургический комбинат Украины «ArcelorMittal Кривой Рог», производящий стальной прокат для производства вооружений и военной техники для ВСУ, заявил о частичной остановке производства. По некоторым данным, решение принято из-за текущего экономического положения. Ключевым фактором стало решение Еврокомиссии повысить стоимость доступа на рынок, из-за чего предприятие потеряло значительную часть покупателей. Дополнительным фактором остается очень высокая стоимость электроэнергии на Украине. Черногория задействовала всю пожарную авиацию на тушение возгораний на западе и юго-западе страны. Об этом сообщили власти. Отмечается, что пожар на открытой местности в муниципалитете Герцог-Нови поставил под угрозу несколько десятков домов, но пламя остановили. Из-за возгорания на горных склонах над Бока-Каторским заливом отключили линию электропередачи и электроснабжения. Жители нескольких домов были эвакуированы. Член рыболовного клуба на юго-западе Германии спасают рыбу из пересохшего промышленного канала, где местами осталось всего 5-6 сантиметров воды. Об этом пишет «Шпигель». Оставшуюся рыбу выпускают в ручей Диттенбах, где еще сохраняется некоторое количество воды. Ранее участники клуба уже переселяли туда рыбу из промышленного канала. Отмечается, что на уже пересохших участках канала вся рыба погибла. В последние недели Германия и другие страны Европы сталкиваются с жарой и засухой, из-за которой снижается уровень воды в реках. Из регионального музея Мессины на Сицилии похищены несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины. Об этом сообщила директор музея Мариза Меркурио. Кража произошла поздним вечером в субботу. Злоумышленники проникли в выставочные залы, обойдя систему сигнализации и другие средства защиты. Они вынесли 3 из 5 деревянных панелей знаменитого полиптиха святого Григория. Также пропала небольшая двусторонняя картина с изображениями Мадонны и Христа в Терновом. Ее достали из защищенной витрины. Это одна из самых ценных работ мастера. Объединенные Арабские Эмираты доставили в сектор Газа почти 700 тонн гуманитарной помощи за неделю. Об этом сообщает Эмиратское информационное агентство ВАМ. Согласно СМИ, в состав партии гуманитарной помощи входило продовольствие и материалы для строительства временных убежищ. Помощь в сектор Газа была отправлена из Эмиратского логистического центра в египетском порту Аль-Ариш. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Друзья, всем привет. Меня зовут Илья. Я на данный момент нахожусь на передовой. Для своих соратников, друзей, коллег, братьев по оружию прошу поставить песню Олега Газманова «Офицеры». Россия, победа будет за нами.
4: Господа!

0: Это был «Привет для Ильи» и песня Олега Газманова «Офицеры», с которой приятно начинать каждый эфир. А сегодня у нас не просто программа. Сегодня у нас программа, приуроченная к праздничному событию, большому. Мастерской новых медиа 5 лет, и сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Канавцев, проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководитель мастерской новых медиа. Миша, привет, наконец-то ты пришел в гости.
1: Саша, привет, я тоже очень рад тебя видеть.
0: Ура, ура. МНМ 5 лет. Как оно тут, как оно там, как изменилось? Что такое мастерская новых медиа на моменте, когда вы только проектировали проект? И что это такое сегодня?
1: Ну, во-первых, я очень рад, что ты меня пригласила. И это, правда, уже сам пример того, что такое мастерская новых медиа, потому что порядка 3 лет назад мы прошли совместно этот небольшой полугодовой путь и продолжаем после этого каждый год многократно встречаться, вырабатывать общий путь, идти по этому общему пути. И это как раз про то, что вот эти вот полгода совместного пути, они позволяют друг друга достаточно понять, достаточно начать уважать, чтобы дальше вместе что-то делать. А это поле точно таких же боевых действий, где достаточно все агрессивно и направлено на все слои населения. И точно так же это поле для развития, потому что там же есть и все необходимое для того, чтобы понимать, что происходит, куда идет. И вот очень здорово, что поэтому на этом поле мы работаем вместе.
0: Мы все бойцы, знаешь, в этом смысле, конечно, ты нас вдохновил на какие-то... Меня лично, например, очень сильно вдохновило, собственно. И когда эта программа появилась, это как раз стало одним из выходов вот, да, после мастерской новых медиа. Прошло буквально пару месяцев, и я вот сюда пришла, чтобы делать то, о чем мы тогда так долго говорили, чему вы нас учили. Итак, мастерская.
1: В первую очередь, это место такой организационной идеологической спайки. Да, это место, где приходят совершенно разные люди из совершенно разных сфер, которые занимаются своим делом на месте. В основном все, кто приходит, это таланты, то есть это уже люди, которые занимаются качественно своей работой, то есть мы не сильно-то прям работаем в сфере того, чтобы увеличить качество работы, скорее именно показать общий вектор, сделать так, чтобы люди получили опыт совместного действия, опыт в том, чтобы вот эти представители, достаточно высоко себя оценивающие на рынке, да, потому что конкурс в проход в мастерскую, там 40-60 человек на место, и, понятно, его пройти нужно уже быть тем, кто, у кого большой багаж за спиной, либо кто еще молодой, но супер талантливый для того, чтобы быть полезным родине. А дальше понять еще раз чуть больше, чуть глубже, а быть полезным родине — это как сегодня? По сути, это вот и есть такая организационная идеологическая спайка. После этого люди, проходя этот курс, чуть ближе видят, чуть понятнее видят, не через экран телевизора, а что это за люди строят это государство, а что это за люди строят эту индустрию. С чем-то они согласны, с чем-то нет, но это, правда, уже вызывает уважение, потому что есть понимание, потому что есть не со слов, а с реальной картинки.
0: А скажи, пожалуйста, Миш, а вот ты говоришь, как сегодня помогать родине? Не студенты, а как правильно назвать-то нас?
1: Участники.
0: Участники проекта, участники, да, проекта «Мастерская новых медиа». Все ли приходят с таким запросом, ну, на берегу? Хочу помогать родине. Вот есть ли, так сформулирую вопрос, есть ли в системе отбора вот эта такая патриотическая этика?
1: Конечно, есть. Конечно, есть, потому что цель начать работать в большей степени именно с теми людьми, которые уже не просто выполняют свою функциональную нагрузку, а описывают окружающее пространство, то есть такие как-то с потенциалом Суворова и Кутузова на постоянную рекогносцировку местности. А второе, у них есть запал на то, чтобы что-то менять, и менять это не реакционно, а конструктивно. И вот эти два параметра, два качества, они проверяются и в собеседованиях, то есть все, кто заходит, они проходят обязательный этап собеседования, в котором сегодня уже в том числе помогают выпускники. Тем, кому мы доверяем, точно так же смотрят, похожи ли вот эти вот заходящие на них, комфортно ли и даже некомфортно, а правильно ли будет нам идти вместе. И вот этот этап собеседования, он очень сильно направлен на то, чтобы вот увидеть, ты готов делать мир лучше вот здесь, сейчас, завтра, послезавтра, не один, а коллективно, командно. Вот поэтому, да, этот этап есть.
0: Когда происходит вот этот набор людей, набор новых ребят, как вы фиксируете, есть ли какое-то качественное изменение? Вот человек зашел в одном, ну, состоянии и понимании процессов, и вышел радикально в другом. То есть есть форма обратной связи. Я просто как человек, который проходил программу, знаю, но для наших слушателей не очевидно. Как метрика? Это же такой продукт изменения, проект по изменению среды, медиа-среды в стране. Да, долгосрочная инвестиция.
1: Это вообще очень сложная история для России в целом, как замерять деятельность политрука как ее измерять, да? Вот.
0: Какие маркеры?
1: Да, то есть вот он какую роль выполнил? Увеличилась уверенность в своей деятельности, да, допустим? Uh-huh. Вот то, о чем ты сразу сказала, да, что как бы появилось желание делать что-то еще, помимо той основной работы, что я делал.
0: Помимо мысли, что надо что-то делать, знаешь?
1: Да.
0: Почему же этого нет? Надо же что-то делать.
1: А важная история, которая была, вот у нас был один уникальный эксперт, я считаю, по сообществам, он сказал очень интересную вещь, что в либеральной конструкции сообщества это больше профессиональные технократические конструкции. А государственной конструкции, да, скажем так, сообщество — это те, кого сплочает идея, и те, у кого есть вот этот метауровень общей философии и желание идти рядом. И это не только профессиональный, в первую очередь, не профессиональный принцип, а это принцип как раз вот общего вектора. Основное, что должно появляться, и я считаю, процентов 30-70, в зависимости от эффективности потока, с которым мы работаем, появляется, это вот этот общий вектор. Это не нужно объяснять потом в моменте, ради чего и зачем мы это делаем. Потому что вот эти полгода мы это как раз и объясняем. Это готовность в случае трудности не убежать, а остаться рядом в строю. Да? И вот это вот в том числе большой очень акцент делается на системное мышление. А это про что? Это про то, чтобы когда что-то происходит, человек не сразу, а в медиа это очень важно, постил, вырывал из контекста, давал какой-то там нарратив, ну типа вот как сегодня, допустим, сериалы. Вчера, позавчера сериалы снимались в основном, что основной враг в арке героя — это государство. И вот противостояние какому-то кривому, неправильному государству — это вот ключевая арка героя, несмотря на все сопротивление, он смог. Вот этот тупизм мы пытаемся убрать, да, из...
0: продуктов массовой культуры.
1: Да. И вот в разных элементах, к примеру, есть очень такой яркий, понятный кадр начала второго сезона «Спящих», если не ошибаюсь, сериала с Петренко, да, где, который был, я так помню, по-моему, у вас
0: был
1: в программе.
0: Да. Нас, да.
1: Там начинается с того, что показывается, как из Европы ведутся психологические операции на территорию России, где деструктивно описываются через моменты каких-то малых событий, что вот во всем виновата власть. И вот эта вот обычная простая механика очень часто делается по наитию, не специально. То есть это стандарт индустриальный, да?
0: Угу.
1: Хайпануть, увеличить, там-та-та-та. Но ведь этот стандарт индустриальный потом распаковывается, если это делают многие, в реально деструктивный настрой общества, потому что их так научили трактовать.
0: Общество противодействия государству. В целом.
1: И вот именно для того, чтобы таких вот элементов на местах не было, да, потому что понимание, как работают медиа, вот эти вот, как работает комплексное воздействие. Не я просто сделал яркий проект, который набрал много просмотров, а мы создаем новую систему стандартов мышления, образов происходящего.
0: Как изменился проект за 5 лет? Как ты оцениваешь итоги 5-летки?
1: Значительно выросла зона ответственности. То есть если сначала основная ключевая ответственность была это объединить достаточно разные мастерские, то есть мы работаем по принципу театральных мастерских, это у каждого потока, а потоков 5, медиакоммуникации, связи с общественностью, стратегические коммуникации, управление событиями и высшая школа, да, для руководителей холдингов и главных редакторов. И если вначале была базовая ответственность это соединить вот эти мастерские, соединить разных мастеров в единой программе и сделать программу, то сейчас, чем дальше, тем больше она выходит в ответственность за самих людей и за их деятельность. За тех людей, кто прошли, за тех людей, кто надеется, что дальше правда будем идти вместе. И сейчас большой акцент делается на постсопровождение, на клубы, которые должны объединить людей, на совместные дела, которые должны показать обществу и самим ребятам, самим людям, а что вообще у нас получается и получается ли, и насколько правда. Ну, вот сегодня это в капиталистически ориентированном мире понятно, когда люди делают за деньги.
0: Угу.
1: Притом понятно, когда они не просто делают за деньги, а по принципу один курирует 8, угу, чтобы это не перегрузка была. И получается, если мы берем 1000 человек, то понятно, сколько там кураторов и сколько уровней, да, должно быть, чтобы вот эта штука работала. А мы пытаемся сейчас выстроить систему, когда, да, вы все работаете на своих местах, но есть вот такая распределенная редакция, когда есть общий нарратив, общий смысл, общая задача, и давайте самоорганизуемся. И это бешено, как бы неописанный феномен. Мы его и описывать стараемся, и делать стараемся. Вот в прошлом году по этому принципу сделана как раз та самая акция, на которую мы получали премию ИРИ, да, вот эта
0: пирог
1: на четвертая, да, которая в этом году задача увеличить и масштаб, и качество, и глубину проникновения. Но и не только об этом речь, не акциями едиными.
0: Вообще недавно, интересно, пригласили в Татарстан на встречу педагогов-наставников. Там около 100 лучших педагогов-наставников со всей страны съехались на такой идеологии. идеологический слет. И попросили там выступить. Я как раз рассказывала про проект «Пирог на четвертое», который сделало сообщество мастерской новых медиа, как сообщество в этом смысле самоорганизовалось. Мне очень интересная обратная связь. Угу. Как учителя уже в своих социальных сетях говорят про механику, как через призму «Пирог на четвертое» можно вообще на все там свои школьные инициативы смотреть. Это такой, знаешь, как бы механизм дали, и он работает. И в этом смысле классно, когда он работает там много-много лет вперед.
1: В этом плане я с тобой точно согласен. Мастерская — это такая экспериментальная группа по отработке механизмов. И если они правда работают, они могут расходиться и шире, потому что медиа — это же инструмент мультипликации знаний.
0: Да, это правда. Что за 5 лет было самое сложное?
1: Самое сложное — это постоянно сохранять способность понимать тех, кто к тебе приходит, способность удерживать всех их в контуре внимания, способность удержать команду, потому что команда достаточно небольшая, а вот эти все 1000+, почти 2000 людей, они же все в эту маленькую команду начинают все писать.
0: Вообще, конечно, невероятно, сколько люди, которые работают, там и Сергей Ливаненков был в гостях у нас, и другие ребята тоже из команды. И для меня удивительно, как вообще в этом смысле, в мире, где ротация — естественный процесс, а в медиа ротация — очень естественный процесс. Там постоянно люди переходят, ну, это творческие, им нужны разные задачи и так далее, а вот здесь такая, короче, скала встала и стоит. Вот на уровне управления вы управляете сообществом или вы даете ему самому плыть?
1: Это отдельный сложный вопрос про управление сообществом. Вот сейчас вот как раз заканчиваем статью. Сейчас в журнале «Государство» выйдет статья про самоуправляемое сообщество, про принцип рассола.
0: Да, точно, мы же все помидорки в одной бочке.
1: Вот, и здесь важная история. Мы тоже вот вместе с Юлией Блиц долго обсуждали эту статью, внутренне прорабатывали. Ведь сложность и особенность в чем? Что такое самоуправляемое сообщество или сообщество с высоким уровнем самоуправляемости? Ведь нам нужно сделать высокоинтеллектуальных людей, не сделать, а собрать. Мы собираем высокоинтеллектуальных людей, у которых есть воля, разум, свои цели. И во многом вот эта среда, она останется развивающей за счет огромного количества критериев. И если по-простому, один из ключевых критериев — это правильно выстроенные внутренние правила. Правила, табу и возможности, которые обеспечиваются. Другой критерий — это у всех из нас бывают в жизни кризисы, и в эти кризисы мы часто себя проявляем не с лучших сторон. И внутри там почти 2000 людей точно у кого-то эти кризисы возникают.
0: Более или менее каждый день, наверное.
1: Да, и как этих людей остановить в моменте, потому что очень легко эту ложку дегтя в бочку меда набросить. Как их вывести из этого состояния, как их притормозить, ну, а в случае, если этот кризис повторяется, убрать. То есть как обеспечить эту вот среду, где взаимопомощь, как фактор эволюции, да, он доминирует над принципом отстаивания своего мнения и конкуренции, как дурацкий, описанный и принятый на вооружение капиталистическим миром фактор эволюции по Дарвину. Да? То есть вот как создать сообщество по Кропоткину, а не по Дарвину. Вот это вот сложная конструкция, и ну, в ней, правда, вот хотелось, хочется этого или нет, но многое зависит, жиждется на уважение. На уважение, на правилах, на готовности эти правила соблюдать и понимание, что соблюдение правил позволяет всем развиваться.
0: Ничего себе.
1: А дальше мы видим... Да, дальше мы видим огромное количество эмерджентных качеств. Ну, то есть это же вообще уникальная штука, когда... Давайте так, помните про бревно историю, что никогда его один не унесешь, а трое-четверо становятся под него, и даже не тяжело. И вот здесь вот, вот это вот слово не всегда понятно, эмерджентность. Это про то, что появляются такие штуки крутые,
0: которые даже... только на стыке взаимодействия.
1: Да, и ты их даже иногда предсказать не сможешь. Ну вот просто ты их не предсказать, потому что они появляются и начинают работать как будто бы сами по себе. На самом деле это вот увеличение количества дает такой эффект.
0: Такое качество. Давай послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции.
2: Всем привет, меня зовут Геннадий. Заставляя гуманитарную помощь нашим бойцам, поставьте песню «Король и шут», «Кукла колдуна». Всем мир!

это был «Король и Шут» с песней «Кукла-колдуна» для Геннадия. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты и ее ведущая Александра Бокова. Мы говорим с Михаилом Канавцевым, руководителем мастерской новых медиа, о том, как важно формировать новую медиа-среду в период проведения специальной военной операции. Прервемся.

0: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Судебное разбирательство в отношении задержанного в египетском Шарм-эш-Шейхе россиянина продолжается. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Египте. Ранее стало известно, что мужчину задержали в гостинице по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Сотрудники консульского отдела посольства пристально следят за ситуацией, находятся в тесном контакте с египетскими ведомствами и родными задержанного. Почти 2000 военных привлечены во Франции в поддержку пожарным для борьбы с огнем в лесных массивах. Об этом заявила министр-делегат при Минобороны страны Алис Рюфо. В частности, на месте помощь пожарным оказывают инженерные войска, а в небе работают военно-транспортный самолет, дроны и вертолеты, добавила Рюфо. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Черногория задействовала всю пожарную авиацию на тушении возгораний на западе и юге страны. Об этом сообщили власти. Отмечается, что пожар на открытой местности в муниципалитете Герцог-Нови поставил под угрозу несколько десятков домов, но пламя остановили. Из-за возгорания на горных склонах над Бока-Каторским заливом отключили линию электропередачи и электроснабжения. Жители нескольких домов были эвакуированы. Премьер-министр Польши Дональд Туск направляет в Венгрию самолет с дипломатами и медиками для помощи полякам, пострадавшим в ДТП. Ранее сообщалось, что на северо-востоке Венгрии в результате аварии с автобусом погибли 12 граждан Польши, минимум 10 пострадали. Автобус ехал в кювет и перевернулся. Предварительно водитель мог уснуть за рулем, говорится в сообщении венгерской полиции. В салоне находились 59 человек, 57 пассажиров и 2 водителя. Туск сообщил, что обсудил трагедию с премьер-министром Венгрии Петром Мадьяром. Премьер-министр Польши поблагодарил за помощь и участие венгерских служб, спасателей и врачей. Власти Германии все чаще аннулируют защитный статус сирийских беженцев. За первое полугодие федеральное ведомство по делам миграции беженцев отозвало четверть из более 8 тысяч дел. Об этом сообщает издание «Шпигель». Кроме того, по данным издания, падает и число заявок на убежище. Примечательно, что если ранее немецкие власти принимали практически все заявки, то сейчас отклоняют около 70%. Как отмечает издание, сирийцы массово заняты в дефицитных отраслях Германии. Торговли, общепите, здравоохранении и курьерских службах. Еще больше новостей, а также фото и видео подробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
4: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с Михаилом Владимировичем Канавцевым, первым проректором по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководителем мастерской новых медиа, о том, какие герои сегодня нужны нам и нашим детям. Миш, очень важный для меня вопрос, для нашей аудитории, нашей программы, для ребят, которые сейчас находятся в госпиталях, которые находятся на поле боя. Почему именно в период проведения специальной военной операции такие проекты, как мастерская новых медиа, нужны и важны особенно? Вообще, какие вызовы нам и возможности нам дает вот такое турбулентное время больших перемен и вызовов, в том числе и военных?
5: Блин, очень сложный вопрос, прям сложный вопрос, потому что говорить на него можно долго, а как это все в 2-3 минуты всунуть? Война же идет, правда, давно уже в информационном пространстве тоже, и война идет за то, чтобы мозг, чтобы там взрыв произошел, дезориентировать человека.
4: Вот да, это то вот есть когнитивный диссонанс, да?
5: Да,
4: вот это?
5: Ну просто дезориентировать. Притом вот во время Второй мировой там листовки разбрасывали, они же тоже дезориентировали. Когда ты отстаиваешь родину, а тебе пишут, да все не так, ты что отстаиваешь? И человек, как бы он вроде на поле боя, ему нужно метиться, а он в голове у него раздрай. И сейчас эти инструменты стали настолько более совершенные, более мощные, более непредсказуемые, которые заходят через игры, через сериалы, через аниме, через количество входов. Ну, понятно, что все эти каналы, в которых вдруг появляются какие-то проплаченные посты или вдруг появляется канал, который сначала формирует доверие, а потом начинает бомбить. И вот это все очень непростая среда. И держать линию фронта и держать тех, кто у нас находится в тылу, в единой такой тоже спайке, в понимании, кто ради чего и что делает, кто что должен делать, почему никто не должен сдаваться, почему нужно как бы вот детей вот так воспитывать, а не вот так. Вот это вот все те вопросы, на которые, по сути, сегодня задача очень большая — отвечать в медиапространстве. То есть даже чтобы ребенок пошел в школу учиться, ему нужно из медиа эти ответы дать. Потому что если в медиа он не найдет этих ответов, он будет делать вид, что он ходит учиться. Он будет делать вид, что он сидит на уроках. И очень часто и с учителями такая же история. Ведь
4: они тоже делают вид, что они учат?
5: Они могут внутри, если они сидят в социальных группах, которые, скажем так, деструктивно описывают происходящее, они могут внутри делать вид, что они пришли на урок там рассказать про историю, а будут рассказывать негативные аспекты истории, потому что верят в это. Разные были истории, особенно с учителями истории.
4: Да,
5: или, допустим, учитель информатики. Мы знаем, что айтишников активно хантят сегодня наши иностранные государства.
4: За рубежом, да.
5: И учитель информатики может бессознательно передавать детям. Но, конечно, если вы хотите быть успешными, то едьте за рубеж.
4: То вам надо там, в Google.
5: Да. И вот почему он этого не должен делать? Почему он должен понимать, что потенциал нужно накапливать, из потенциала рождается новое качество? Вот это вот все задача объяснять сегодня медиа через сериалы, через тексты, через видео, сюжеты. И это большой вызов, потому что до этого здесь хорошо очень поработал Интерньюз.
4: Вчера так получилось, что в режиме, как это сказать-то, блиц поработал с группой студентов в близкой нам мастерской управления «Сенеж», которые задают достаточно, ну, такой понятный вопрос, а почему только сейчас? Почему 10 лет назад этого не было? Почему так сильно отстаем? Вот как ты считаешь, почему мы так сильно отстаем на медиаполе? Почему все равно кино есть, но его мало? Вот такой вопрос.
5: Ну, он тоже глобальный. Но я считаю, что первое, где мы споткнулись, и правда, всегда об этом говорю, это был недоведенный до конца проект Глушкова «ОГАЗ». А это 60-е годы. 1960-е годы, когда мы уже могли сделать свой интернет. А это был проект, направленный именно на это, да, то есть к 70-м годам у нас должен был быть свой интернет. Не то, что потом в 90-х стало нашим интернетом, а это канал связи спецслужб, а свой интернет. И очень много тогда сопротивления было в этих 60-х годах, потому что этот новый интернет должен был забрать часть власти, да, то есть у людей, которые имели право подписи, он обюрократизировал систему. и было сопротивление. И вот там был первое спотыкание. Второе спотыкание было серьезное, когда мы все-таки выстроили достаточно качественную работу с точки зрения обмена ресурсами, взаимодополнения. У нас была разнесена система управления по огромному количеству, то, что сейчас уже разные страны, а тогда по разных республик. А потом вся эта конструкция разрушилась. То есть рушились же не только логистические пути. Рушилось все, экономика, рушились способы передачи данных, способы передачи товаров, производство товаров. И мы просто из страны первого эшелона, ну, правда, в 90-х скатились. А нужно было пересобраться. 10-15 лет — это только пересборка. А в это время все остальные на том, что мы разрушили, сделали как-то огромное хеджирование, очень много всего заработали и успели прорваться. Вот, а дальше мы просто сейчас наверстываем. Мы наверстываем, я считаю, 10-мильными шагами, но...
4: То есть темп хороший? Ты считаешь, что темп хороший?
5: Я считаю, что он будет хороший, если мы больше будем взаимодействовать с нашими стратегическими партнерами, с Индией, с Китаем. Они... наши стратегические партнеры. Если мы выстроим с ними, если Китай начнет нам помогать делать фильмы, а он это делает качественно, Индия начнет помогать нам делать игры, а они это делают качественно, с нашей культурной, с нашим культурным кодом, с нашим смысловым запросом.
4: White label, да?
5: Да, с нашими продюсерами, которые это все будут сопровождать, то тогда мы будем, а пока мы 2-3-мильными шагами, но тоже наверстываем, у нас появляются институты создания вот этих информационных продуктов, институты координации информационного сообщества. У нас вообще появляется медиа-сообщество, в том числе в лице мастерской новых медиа. И, вот, и тут мы сами надорвемся. Ну, то есть мы можем взять вес, который не потянем. Никогда нельзя создать за 2-3-5 лет...
4: Это как раз про эмерджентность.
5: Да, невозможно создать за 3-5 лет 10-тысячное сообщество. Это абсурд. Чтобы оно проходило спайку, даже вот то, что мы делаем, 400 человек в год, это очень много, надо меньше. Но тоже таких феноменов нету, вот чтобы так много. Угу. Мы как бы тоже надрываемся, надо медленнее. Но при этом вокруг есть ресурсные центры, и их нужно вовлекать.
4: А сейчас мы послушаем музыкальный привет от Дмитрия.
6: Всех приветствую, меня зовут Дмитрий, я являюсь участником СВО. Прошу поставить песню Николая Емельяна «Русь» для всех наших ребят на передовой. Спасибо.
7: Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. За мной. Мы живем на отцовской земле. Внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне. Русь далекая, тысячелетия, и летит на крылатом коне. Русь далекая, тысячелетия. Это поле пахали селянина сыны, землю потом мешали от войны до войны. Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне. Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле.

0: Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет!
1: Вставайте, люди русские!
0: Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Русь!
2: Это был музыкальный привет. Николай Еремин, песня «Русь» направляется Дмитрию. Дмитрий, спасибо большое за ваш музыкальный привет. Скажи, пожалуйста, когда говорим про тему специальной военной операции информационных войн, есть же специальные программы в мастерской новых медиа, которые связаны именно с проработкой нарративов, да, вот такой вот, ну, с работой с ребятами, да, этой кузницы новых медиа, и вот как бы есть такое, там, например, выпускники ездят в Сталине, вот приезжали тоже к нам, да, в эфир рассказывать.
3: Захару Прилепину.
2: Как ты считаешь, вот это внутреннее, мы много говорим про то, что в современном обществе мы такие немножко эскаписты, ходим смотреть мультики, и вообще такой средний портрет, например, жителя города, да, его, в общем-то, война, ну, не очень касается. Есть ли такая задача взращивать в человеке взгляд на текущие ситуации, ну, такой, с открытым забралом, без розовых очков, которые уже давно разбились стеклами внутрь? Вот эта история. Есть ли задача выращивания взрослого?
3: Да еще проще попробуй спросить.
2: Ну, вот смотри, мы живем, многие живем, опять же, по итогам вот вчерашнего разговора, в детской позиции. Там где-то что-то происходит, там где-то война, там где-то гибнут люди. Ну, это тяжело, это больно, но это где-то там происходит. Когда люди, которые с такой позиции попадают, например, условно, в мастерскую новых медиа и сталкиваются с ребятами из Донецка, которые рассказывают живые истории, которые рассказывают то, что они проходили. Или, например, еще жестче в кузнице новых медиа, которая направлена на то, чтобы работать с вызовами специальной военной операции. Вы, когда это делаете, вы какую задачу ставите, как МНМ? Вы хотите, как тыл помогает фронту? Это в этом суть? Те же самые пироги, они же у нас уехали сначала на фронт, а потом уже, да, была вот эта большая движуха. Какая роль поддержки внутри тебя? Вот?
3: Ну, ты, на самом деле, в вопросе, как ты, как умелый политтехнолог или технолог.
2: Сформулировано.
3: Да, ты уже сформулировал ответ в вопросе. Это правильно и хорошо, повторяться не буду. Но по сути, да, конечно, когда мы с ребятами делаем в рамках одного из производственных заданий фильм о том, как человек, вернувшийся с фронта, видя в себе потенциал здорового, способного воспитывать детей, а детям сегодня жизненно необходимо чувствовать рядом сильного и особенно военного человека, у них это вызывает чувство безопасности, и им оно очень необходимо, да, они, условно говоря, под мышку хотят ему уткнуться, ну, чтобы просто почувствовать рядом, ну, там, папу 2.0, или, как бы, может, у кого-то и нету этого папы. И мы делаем фильм о том, как он возвращается и становится тренером. И этот тренер, его любят дети, и он декларирует правила, выработанные временем, что вот хочешь быть честным, ну, будь им всегда везде, хочешь быть примером, неси в себе то, что ты даешь другим. И в этот момент, когда участники видят этот ролик там до слез, да, они понимают, что это надо делать. Вот те, кто возвращаются и видят потенциал тренерства, нужно им просто показать этот путь и показать, что ты можешь быть в этом счастлив. Да, а кто-то, кто сейчас там находится на фронте, и он обеспечивает безопасность неба, но как бы нужно показать, как он работает. И мы делаем поэтому ролик, где ассоциативно, его можно будет, кстати, показать, и первый, и второй ролик, если в рамках это возможно, мы делаем ассоциацию, что щит над небом — это как щит, который прикрывает, ну вот, во времена меча и щита, маму, ребенка там, в тылу, да, когда сверху летит другой меч, да. И вот через эту ассоциацию люди также сидят, и они понимают, да вот она, жизнь же. Ну вот, ну как бы это нужно показать так, чтобы это не было в лоб. Это нужно показать так, чтобы это тронуло душу и сформировало понятие, кто такие наши защитники, да. И вот, и какое у них будущее. И вот, конечно, это производственная задача, Эти производственные задачи показывают, как надо делать, как надо делать с душой, как надо делать так, чтобы это откликалось и у тыла, и у фронта.
2: Это очень непростая задача. К тебе крайний вопрос, потому что понимаю, что время заканчивается стремительно. Вопрос героя. Скажи, пожалуйста, как ты видишь, какой герой или какие герои нашего времени сегодня у нас есть, и какие герои или, опять же, герой нам нужны для наших детей, для воспитания вот этого нашего поколения, ребят, которым сейчас, ну, которые совсем маленькие еще, там, до 10 лет?
3: А надо вместе всем обществом отвечать на этот вопрос. А в первую очередь теми, кто той частью общества, кто способен прогнозировать. А в том числе нужно привлекать, как бы это ни казалось странным, но Китай благодаря этому и выживает. Научное сообщество. И важно понимать следующее. Герой — это транслятор идеологии. Самое простое понятие идеология — это человек, за которым хочется идти. И вот сегодня большой вопрос, за кем нам хочется идти? И вот эти качества, которые мы должны внутренне сформулировать, за кем, их и нужно искать в тех людях, которые являются примером этих качеств. А потом этих людей, вот за которыми хочется идти. Ну, я неправильно, конечно, скажу, романтизировать.
2: Героизировать, описывать в творческой форме, да?
3: Да. Угу. И сегодня это люди совершенно из разных сфер. Потому что мы идем не в туннеле, да, мы идем по нескольким направлениям. И мало того, что значит сделать привлекательной идеологию страны для других стран? Это сделать таких людей на фронт, чтобы и в других странах людям хотелось идти за этими людьми, да, так как когда-то за Львом Николаевичем Толстым хотел идти Ганди. Угу. И рядом хотел идти, да. И вот это необходимо сегодня. Вот понимать, куда мы хотим идти, какие качества в тех людях, за которыми мы хотим идти, или рядом с которыми мы хотим идти, а дальше героизировать их, и героизировать их во всех форматах.
2: Это все-таки пантеон героев, или это... Как ты это видишь?
3: Ну, я считаю, что это народные герои. Они даже региональные могут быть. Тут не 10, 12, 20. Тут для там, условной Якутии должно быть свои 2-3. Из соседних регионов 2-3. Общефедеральных 20, 30, 40. Притом для разных возрастов разные. Потому что для Тимура его команда, для детей, может быть, конкретно в Якутии не подойдет. Но угу. Свой пример, да? И, понятно, вес федеральных должен быть чуть выше, чем вес региональных. А еще должны быть общемировые, которые тоже, как у нас Гагарин был, да? То есть и это народные герои, это люди из народа. И этих людей, конечно, должно быть много, потому что как только их становится мало, эти мало становятся сразу целью. А задача распределенного героя — это всех их не убьешь, всех их не задавишь информационно. Они проявляются в народе, их нужно проявлять.
2: Такое большой один народ-герой. Народ-победитель, народ-герой. И в завершении программы звучит музыкальный привет от Сергея. «Шаман», песня «Встанем».
4: Всем привет, меня зовут Сергей, я являюсь волонтером Донбасса и прошу включить песню «Шамана «Встанем» для поднятия боевого духа.
5: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы и

0: Это была композиция «Встанем» в исполнении шамана для Сергея. Миш, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел. Еще раз поздравляю мастерскую новых медиа с 5-летием.
1: Нас, получается, с тобой.
0: Нас всех, да. Я искренне верю, что в рамках ДСД каждый из выпускников сделает, внесет свою лепту в то, чтобы еще раз вспомнить и напомнить себе и окружающим, почему важно говорить о смыслах, почему важно менять среду. Не хотеть ее менять, а каждый день по чуть-чуть это делать ручками. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Михаил Канавцев, проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководитель мастерской новых медиа. На связи.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд.
1: Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 5 часов вечера, в Донецке и Сухуми столько же, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. В ВСУ применили дроны иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке. Почти 2000 военных привлечены во Франции для тушения пожаров. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике. Подробности далее. ВСУ применили дроны иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник следственных органов Следственного комитета. Он добавил, что обнаруженные фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе города сгорел из-за атаки украинских дронов. Судебное разбирательство в отношении задержанного в египетском Шарм-эш-Шейхе россиянина продолжается. Об этом сообщили РИА.

0: о новости в посольстве России в Египте. Ранее стало известно, что мужчину задержали в гостинице по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Сотрудники консульского отдела посольства пристально следят за ситуацией, находятся в тесном контакте с египетскими ведомствами и родными задержанного. Эксперимент по внедрению беспилотного общественного транспорта расширит еще на 5-6 регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. В рамках эксперимента будет наработана достаточная база для внедрения такого вида транспорта, после чего беспилотные машины начнут распространять уже по всей стране. В Москве и Санкт-Петербурге сейчас тестируются беспилотные трамваи и поезда метро, а на ряде российских трасс запущены беспилотные грузовики. Почти 2000 военных привлечены во Франции в поддержку пожарным для борьбы с огнем в лесных массивах. Об этом заявила министр-делегат при Минобороны страны Алис Рюфо. В частности, на земле помощь пожарным оказывают инженерные войска, а в небе работают военно-транспортный самолет, дроны и вертолеты, добавила Рюфо. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудили развитие торгово-экономической сферы в рамках двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в Минэнерго Таджикистана. Отмечается, что главы провели встречу в Тегеране в рамках рабочего визита делегации Таджикистана. Главы ведомств также рассмотрели вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание уделили организации поставок нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан. Министры обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Иран входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую награду в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Победу одержала Стеляна Николова из Болгарии. Серебро завоевала украинка Таисия Анафрийчук, которая обошла Борисову по частоте исполнения. Россиянка София Ильтерякова заняла только 6-е место. Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит во Франкфурте на Майне. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Семнадцать часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Со мной на связи блогер Денис Шалюта. Денис, вас приветствую.
3: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
2: Вам, конечно же, спасибо, что согласились. Давайте начнем с украинской тематики. Есть несколько новостей, которые можно обсудить. Одно из такой достаточно серьезно обсуждаемых – это продолжающаяся мобилизация со стороны ТЦК. На этот раз она коснулась и двух священнослужителей канонической Украинской Православной Церкви в Киеве. Как сообщил адвокат, который представляет интересы УПЦ, сотрудники ТЦК задержали митрополита Сергия и клирика протоиерея Анатолия Вишневого. Насколько я понимаю, с точки зрения законодательства, сотрудники, точнее, сотрудники, представители церкви не являются военнообязанными. На каком основании их задерживают в таком случае?
3: На самом деле ситуация довольно интересная. И тут, на самом деле, целых два важных вопроса, на которые стоит обратить внимание. То есть, во-первых, мы помним то, что у правительство нынешнего Украины есть определенный конфликт с православной церковью. И он продолжается, продолжает угнетать церковь, продолжает угнетать священнослужителей. Это первый важный момент. И второй момент, на который стоит прямо обратить внимание, насколько же все на сегодняшний день плохо с мобилизационным резервом, ресурсом на Украине, да, то, что они вынуждены обращаться в сторону священнослужителей и их призывать в армию, да, то есть как бы на мобилизацию, то есть отправлять их, собственно, похищать, отправлять их в ТЦК, чтобы потом отправить на фронт. То есть, ну, это Это с двух сторон полностью безысходность. Во-первых, страх перед церковью, потому что она имеет определенную силу и ресурс. А во-вторых, то есть, ну, как бы это просто, опять же, бессилие, потому что людей надо брать, где их взять непонятно, что с этим делать непонятно, поэтому берут вообще абсолютно всех. Но при этом, что важно, да, как бы чиновники и их дети, как бы от этого, естественно, на Украине защищены. И как бы близкие Зеленского, они как бы находятся под железобетонной бронью, в отличие от служителей церкви.
2: Ну, может быть, это с нашей точки зрения там так все плохо. Они выполняют для себя две задачи. Это, да, действительно, пополнение мобилизационного резерва. А с другой стороны, это именно как фактор давления на каноническую церковь на фоне раскола происходящего.
3: Не, конечно, мы судим со своей стороны, но как бы у медали же две стороны, да? То есть как бы есть одна, есть другая. То есть и одно, другое не отрицает вполне себе.
2: При этом на фоне, опять же, проблем текущих, возможно, еще и проблемы в будущем, о чем говорят многие эксперты, в том числе и в Киеве, раздаются заявления наподобие того, которые мы сейчас будем обсуждать, одного из местных врачей, который представляет перинатальный центр, для того, чтобы Украина восполнила хотя бы численность населения на фоне всего с ней происходящего, вот с 2022 года, каждой жительнице Украины необходимо родить по 8 детей. При этом эксперт называет такой уровень рождаемости нереалистичным. То есть, с его же слов, получается, что на текущий момент у Киева нет возможности в хотя бы отдаленной перспективе решить демографическую проблему.
3: Ну, тут тоже довольно интересная ситуация, которую можно обсудить с нескольких сторон. Ну, во-первых, да, то есть мы помним позицию украинских властей из разряда «а бабы еще нарожают», да, собственно. Ну, вот дошли до ситуации, когда бабам, собственно, простите за бедность речи, да, в отношении девушек, женщин, но все-таки им нужно, получается, рожать и рожать, аж сразу по 8 детей. Как бы есть еще другой очень важный момент. Понятное дело, что это нереалистично, это довольно сложно. Так у нас же еще другой вопрос возникает, да. А где мужчин-то каждой женщине взять, да? Где каждой женщине взять себе мужчину? То есть у нас же как бы с мужчинами голод. У нас даже служители церкви отправляют на войну, отправляют на фронт, пытаются их как бы мобилизовать. Собственно, в мужчинах у нас колоссальный дефицит. Собственно, а от кого этим женщинам рожать на сегодняшний день? Тоже вопрос, знаете, довольно-таки важный. И еще один тоже немаловажный момент, который тоже стоит запомнить. То, что мы же знаем с вами, то, что сейчас Украина очень активно пытается привлекать своих, ну, не граждан, да, к себе мигрантов. Мигрантов из разных стран, там и негры, там и индусы, да, то есть ни в коем случае не хочу быть каким-то расистом, да, но просто называем вещи своими именами. И как бы, ну, получается, вот эти вот приезжие мигранты, которые, в отличие от служителей церкви, полностью защищены от мобилизации, и в отличие от мужчин украинских, да, то есть, получается, ну, женщинам Украины, получается, нужно рожать по 8 детей вот от этих самых мигрантов, чтобы хоть как-то восполнить потенциал страны, восполнить население. Конечно, это нереально, конечно, во многом это отвратительно, кто-то посчитает это, ну, аморальной точки зрения, да, но, по всей видимости, это политика партии Зеленского.
2: Я, по-моему, даже видел одну рекламу, нашумевшую вот с той стороны, как раз, которую тоже в интернете обсуждали, и там действительно вот условная женщина по имени Оксана, и там представитель мигрантов, то ли из как раз-таки Индии, то ли из Пакистана, и вот, да, действительно, там такое даже на официальном уровне продвигают.
3: Ну, рожайте, рожайте, рожайте от мигрантов, как говорится, ну, коренные украинцы нам не нужны.
2: Что особенно любопытно наблюдать, учитывая, на какой основе строится сейчас основная идеологическая база Украины. Вот тот пантеон национальных героев, как будто бы непонятно, за что те герои, о которых, ну, я сейчас имею в виду герои в кавычках, которых вспоминают, за что они в таком случае с их точки зрения сражались.
3: Ну, а тут, по сути, идет, ну, самое, не знаю, ну, может быть, они этого не осознают, но внешне это выглядит как просто-напросто издевательство над теми самыми героями Украины, которые как бы положили себя на будущее Украины ради каких-то эфемерных целей, которые ставило перед ними правительство, да, то есть одно, второе, третье. Собственно, ради чего все это было? Ну, ради того, чтобы их женщины, ради того, чтобы их там дочери, ну, рожали от мигрантов новых украинцев.
2: Когда мы обсуждаем такие новости, мы должны понимать, что с каждым днем все больше украинских территорий становится частью территорий нашей. И эти проблемы автоматически трансформируются и в наши проблемы. А учитывая, что у нас у самих с демографией не очень, встает большой вопрос, как это решать.
3: Ну, не знаю, знаете, как бы Я не хочу говорить, то есть там по две жены разрешать, да, то есть как бы такое себе на самом деле. Но это вопрос на самом деле тоже очень сильно фундаментальный, очень сложный. Но в отличие от Украины, да, в России с этим вопросом работаю системно. Системно, планомерно, шаг за шагом, и как бы данный вопрос будет решен в любом случае.
2: Помимо демографических вопросов, те вопросы, которые надо решать, в том числе на Украине, связаны они с выстроенной системой управления. И на это обращают внимание уже не только наши коллеги в Российской Федерации, не только там отдельные расследования на Украине мы наблюдаем, об этом пишут и иностранные СМИ, в том числе в Польше. Вот, например, издание «Мысль Польская» обращает внимание на персону Зеленского и на то, как он выстроил вертикаль управления. И напрямую практически называет ее диктатурой.
3: Ну, как бы пришло время называть вещи своими именами тоже. Знаете, как бы мы как-то раз уже, по-моему, обсуждали даже в эфире. И, в принципе, я часто поднимаю эту тему у себя в блоге. То, что, ну, как бы очень часто выстраивается такая политика и такая история, то, что все, что Украина говорит в адрес России, потом оказывается реальностью Украины. Да, в том числе и, как они нас критиковали, что у нас тут в России тотальная диктатура и тотальные вообще гонения и единовластие. Да, но казалось, у нас... тотальная диктатура и единовластие сейчас происходит на Украине. Нет выборов, людей ставят непосредственно нужные люди на нужные места, и, собственно, всех крышуют, всех защищают, и все они являются неприкосновенными во всех смыслах. И все решения на Украине на сегодняшний день принимает только один человек, и это Владимир Зеленский.
2: Зеленский говорит своему окружению, видимо, не прекращаем воровать, потому что в том числе обращает внимание на низкий уровень борьбы с коррупцией, точнее, реальную борьбу с коррупцией в стране никто не ведет. И вот в момент коррупционный автоматически, если, во всяком случае, мы будем обращать внимание на декларативную сторону вопроса, говорит нам о том, что Украина в Европейский Союз, который настаивает на том, что нужно с коррупцией бороться, в ближайшее время не пойдет.
3: Еще разок, прошу прощения, не расслышал, потому что какая-то проблема с этим была.
2: Вопрос евроинтеграции здесь тоже встает, потому что одним из условий – борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией не ведется, соответственно, евроинтеграция тоже отодвигается на неопределенный срок. Или это только с точки зрения, прошу прощения, именно декларативной?
3: У них как бы коррупция, она на государственном уровне, это государствообразующая история, то есть как бы это государствообразующее предприятие своего рода, да, то есть завязанное на коррупции, завязанное на хищении денег, то есть сколько денег им не дай, оно все будет разворовано, то есть это скандал за скандалом, и то есть естественно, как бы и НАБУ, и САП, они там пытались как-то с этим бороться, но в итоге и НАБУ, и САП задавили, и как бы Зеленский всем дал понять, что нет, ребята, вы нам деньги даете, мы их тратим, деньги мы вам возвращать ни в коем случае не будем, вы просто нас финансируете, а потом еще возьмите нас в Евросоюз, и весь Евросоюз нас будет спонсировать просто огромной лопатой деньгами закидывать, чтобы мы просто жили припеваючи, жили замечательно, приобретали себе разные виллы, машины, яхты и же с ними все такое, и потихонечку распродавали Украину налево и направо. То есть во многом Европу это устраивает, да, но чтобы купить Украину, вовсе не обязательно принимать ее в Евросоюз, то есть как бы бизнес можно делать и без этого. А взять ее в Евросоюз, это автоматически обозначает просто-напросто без остановок открыть просто кран с деньгами и просто без остановок вливать в эту бездонную бочку, огромные ресурсы, но как бы это все будет разворовано. И, конечно, как бы Евросоюз, он маловероятно тот, кто пойдет на то, что примет Украину в свои ряды. Плюс ко всему, нужно же понимать, да, многие страны стоят в очереди наступления в Евросоюз, стоят там просто годами, десятилетиями, да, и являются потенциальными там когда-то там членами, да, то есть имеют статус потенциального там члена Евросоюза, да, но это дальше вот этого потенциального членства, оно никуда и не ходит. То есть как бы вы член, ну и как бы Бог бы с вами, да, то есть как бы на этом и остановимся. То же самое ждет Украину. То есть да, вы потенциально, возможно, когда-нибудь вступите в Евросоюз, мы вам пообещаем кружевные трусики, но реально-реально это никуда не пойдет, и опять же фундаментально у нас на Украине этого мешает в том числе и коррупция.
2: И завершая с украинской тематикой, есть еще намного что обсудить. Вот такая новость. Я все думал, к какому результату приведет вот эта эскапада украинской певицы Ольги Поляковой. Так вот, она извинилась и решила в дальнейшем эту тему не муссировать, заявила, что просто хочет заниматься своим делом. Напомню, слушателям, в том числе, если не слышали эту историю. Певица сравнила Украину с концлагерем, поскольку в любой момент там на улице может кто-то прийти и мобилизовать там твоего родственника, знакомого, а ты сделать ничего не сможешь. И после этого она словила такую громкую волну негодования со стороны, что официального Киева, что мейнстримных СМИ оттуда. И вот на этом фоне она извинилась, да, и решила как-то эту историю замять. О чем нам эта история говорит?
3: Это нам говорит о том, что на Украине присутствует невероятная всеобъемлющая свобода слова и свобода изречения своих мыслей. То есть как бы у нас абсолютно там все имеют, в кавычках, конечно, право высказывать свое мнение. Но мнение это должно быть исключительно правильным и направлено в один вектор. Радовать и всячески восхвалять Владимира Зеленского. Все, что другое, это от лукавого и как бы... И УПЦ, который это может опровергнуть либо подтвердить, на текущий момент отсутствует. То есть, как бы, волю ему на это не дают.
2: Да, и при этом еще и священников мобилизуют, к сожалению. С чего мы начали свой разговор. Затронули мы тему, связанную с мигрантами, и еще одна миграционная история на неделе очень сильно поднялась. Это многострадальная Сеута. Вслед за первой волной марокканских мигрантов последовала и вторая. И вот Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президент по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, отметил, точнее не отметил, выдвинул предположение, почему они так активно эту Сеуту штурмуют. Считают, что мигранты массово приезжают, чтобы лично поблагодарить госпожу фон дер Ляйен и бюрократов из Европы за их миграционную политику. Это, конечно, мнение остроумное, вполне себе соответствующее, да, повестке. А вот настоящая причина, почему Сеута, что там сейчас происходит, с вашей точки зрения?
3: С моей точки зрения, честно, я не углублен в данный вопрос, но то, что всему виной просто-напросто реально политика Евросоюза, политика отдельных стран, то есть как бы они сами идут этим путем, они сами это провоцируют, они сами туда заходят. При этом, что интересно, да, не интересует абсолютно мнение рядовых граждан. То есть людей, которые там живут. Нужно им это, не нужно. Но тем не менее, планомерно политики в Евросоюзе, они создают именно такую ситуацию, то, что ну, мигранты туда валят и валят в огромном количестве. Но при этом тоже, как бы, если мы углубимся немножко в вопрос, то понятно, почему они это делают. Да? То есть, ну, как бы, опять же, немножко аналогии с Украиной проведем. Да? Потому что ну, не рожают там. Им нужны люди. Нужно, чтобы кто-то там находился, кто-то работал, кто-то что-то делал, и в конце концов, чтобы кто-то рожал детей. Ну, как бы это планомерная политика на уничтожение своего населения, замену его на другое население, которое, ну, может быть, будет более сговорчивым, но, к сожалению, данная стратегия, как показала практика, весьма упадническая.
2: Но при этом такие массовые, как будто бы десантные операции, это все-таки вещь не рядовая, потому что они, вот те мигранты, которые прибывают в Европу, они как бы вот так фоном, они всегда есть. С ними кто-то борется, кто-то не особо борется. В последнее время отдельные политики начали больше внимания этому уделять на фоне запроса от общества. А вот такие действительно практически штурмовые операции, когда там тысячи человек единовременно начинают границу штурмовать, это что-то новенькое и не рядовое.
3: Ну, может быть, все-таки это какая-то спецслужбистская операция, да, то есть как бы целенаправленно направили этих людей на то, чтобы штурмовать границы. Ну, как бы тут только догадки можно строить, почему это так и зачем это нужно. Но все-таки люди, возможно, они едут за лучшей жизнью, потому что все равно они едут из стран, которые, ну, на порядок хуже живут, и само собой, то есть как бы это страны третьего мира во многом хуже во всех своих проявлениях. Как бы не хотят заниматься своими странами, хотят приехать туда, где будет легко, где будут спонсировать местные налогоплательщики. Как бы, а причин очень много, разговаривать о них можно очень долго.
2: При этом, опять же, в тех случаях, когда мы вот такие истории фиксируем, очень любопытно наблюдать за тем, как государства любят друг на друга ответственность перекладывать. Это мы вот по недавней истории, опять же, да, с Сеутой. Там и Шенген начал как будто бы несколько быть не столь монолитным. Многие граждане, вот мои знакомые в том числе, интересуются, послужат ли вот такие факторы, в том числе теме, связанной с окончанием пресловутого европейского единства. Или же это все так где-то на фоне тоже пройдет, и мы за этим просто будем так со стороны наблюдать.
3: Так пресловутое, так называемое, европейское единство, оно уже трещит по швам, и трещит по швам не первый год, да, даже если мы возьмем, опять же, не будем далеко уходить, да, то есть возьмем политику России, да, то есть российскую действительность, в адрес санкций в сторону России нет однозначного единства. в адрес политики в сторону Украины нет однозначного единства, в адрес той же самой миграционной политики нет однозначного единства. Каждая страна, то есть да, как бы идея, она прекрасная, мы там страны Запада, мы одной ячейкой, мы там друг друга поддерживаем, нет, ну елки-палки, все-таки у каждой страны должна быть в приоритете не единство своих соседей, да, не благополучие своих соседей, а все-таки должна же быть идея национальная. Идея развития своего государства, своей независимости, своего суверенитета. Эти вопросы, они наболевшие, они стоят очень остро, и об этом люди хотят говорить, они хотят, чтобы к ним прислушивались, да, и само собой это влияет на то, что единства на Западе на сегодняшний день нету. Но даже вот возьмем того же самого гегемона, да, Соединенные Штаты Америки, ну разве он един с целым Западом, да? Да нет, конечно, политика выстраивается на сегодняшний день так, что они прямым текстом говорят, да, ребят, да вы нас задолбали уже, мы задолбали вас спонсировать, мы задолбали вас обеспечивать, то есть как бы, вы давайте, может быть, как-нибудь сами, да, а сами они не хотят, они хотят за чужие деньги, за чужой счет. И как бы между собой тоже. А кто возьмет на себя расходы? Да? Ну, немцы, получается, скорее всего, как локомотив всей этой европейской истории. Ну, как бы, насколько хватит их, я не знаю, но то, что экономика трещит по швам. То есть, да, возможности Евросоюза, они безграничны, ну, не безграничны, а довольно обширны. Да? То есть, это богатая, сильная экономика. Но у любой богатой, сильной экономики в любом случае, рано или поздно, есть какие-то пределы, и те, кто там находится, они это прекрасно понимают.
2: Упомянули вы США, давайте с политическими темами вот как раз на этом замечательном опросе мы закончим, дальше пойдем уже по нашей внутрянке актуальной. Есть любопытный опрос, как раз-таки Трамп приходил в Белый дом на том, что он будет решать проблемы рядовых граждан США, о том, что вот эти международные дела демократов его уже утомили, ровно как и американцев. И вот теперь выясняется, что поддержка Трампа-то падает, потому что он начал заниматься ровно тем, что критиковал. Вот. 55% опрошенных не одобряют работу президента, а 64% негативно оценивают его политику в сфере инфляции и стоимости жизни. Перспективы Трампа и республиканцев на грядущих промежуточных выборах на фоне этого опроса, я сейчас назову его источник, Financial Times со ссылкой на опрос Focal Data.
3: Ну, на самом деле, да, то есть как бы именно социальными вопросами, так или иначе, в большей степени, наверное, все-таки занимались демократы когда-то в Соединенных Штатах Америки, да, а Дональд Трамп, когда пришел, он начал отстаивать интересы элит, и на сегодняшний день первоочередное, да, то есть как бы это то, что нужно заниматься и обогащать, опять же, тех, кто находится рядом, да, играть на бирже, зарабатывать деньги, то есть на каждых этих колебаниях, на каждой новости, на каждом заявлении они зарабатывают огромные деньги, да чего уж далеко ходить, да, то есть как бы он уже в открытую говорит, ребят, ну вы подпишитесь на мой там, его там социальную сеть, я за 100 тысяч долларов буду вам инсайды в первую очередь скидывать, да, то есть они там будут приходить буквально там на миллисекунды, на доли секунды раньше, да, но для электронных вот этих брокеров, которые играют на биржах, это колоссальное преимущество, то есть платите мне деньги, и вы будете еще больше денег зарабатывать, да, то есть как бы его цель не то, чтобы Соединенные Штаты Америки были сильными, великими, и чтобы граждане жили достойно, хотя он на этих идеях шел, но в первую очередь он все-таки, наверное, отстаивает интересы элит, которые спонсируют его деятельность, спонсируют его политику, поддерживает его, потому что все-таки Соединенные Штаты Америки в большей степени именно финансы решают вопросы, и ему нужна эта поддержка, нужна эта коалиция, которая вокруг него сформирована. И, естественно, он работает в их интересах, потому что, да, хорошо, выборы скоро будут, да, ну, как бы общественное мнение нужно будет менять, а чтобы общественное мнение изменить, нам нужны будут колоссальные бабки на это влить. А то, что инфляция, да, то есть как бы рядовой гражданин Соединенных Штатов Америки, он как судит? То есть, ну, как бы люди же простые. То есть мне, пожалуйста, вот это самое дешевое пиво, БАД, которое у них есть, да, то есть базовое, да, машину заправить, да, и курочку вечером пожарить. Вот, собственно, база, да. И когда человек идет в магазин и видит, что, ага, бензин дороже, все остальное дороже, естественно, настроение у них меняется. То есть как бы потому что зарплаты же так не растут быстро, как цены.
2: Да, и в таком случае не исключены и перестановки в Конгрессе. Но это уже тема, опять же, которая всплывет ближе к выборам в Америке. У нас 3 минутки остается до перерыва. Денис, знаю, что вы посетили не так давно наше производство самолетов, новых импортозамещенных, о которых мы много в эфире говорили, о которых очень ждем и очень любите, я так понимаю, дискутировать с теми, кто в наш авиапром не верит. Вот по личным своим впечатлениям поделитесь, пожалуйста, как там все сейчас у нас работает,
3: да,
2: устроено.
3: Это Отдельная тема, которая меня очень сильно триггерит. Дело в том, что я посетил производство, посетил авиазаводы, увидел, как собирается Суперджета 100, увидел, как собирается АМС. Уже идет реально конвейерное большое производство, самолеты вот-вот уже все, уже встают на крыло, двигателя готовы, то есть все готово, уже все, они летают. Вот недавно была новость, что МС-21 прошел полет, 4000 километров пролетел. То есть это уже серьезный показатель, то есть все, он уже встал на крыло, он уже готов вылетать. И в этот момент мне где-то в комментариях, либо в предложении, либо еще куда-нибудь пишут, но опять же наши доброжелатели либо Запада, либо и соседней страны Украины, то что это все фейк, это все провокация. Ребят, камон. И ссылается на то, что вот там, якобы там еще 10 лет назад говорили, что вот-вот-вот-вот начнется серийное производство. Мы на сегодняшний день единственная страна, которая в состоянии самостоятельно с нуля произвести данные, ну, просто самолеты. То есть самолет, это идите его налево. То есть не каждый, вообще ни одна страна в мире не может произвести самолет просто от нуля, от самого первого болтика до самого конца, когда он уже летит в небе. То есть как бы это фундаментальная вещь. И это делается у нас на Дальнем Востоке, это делается у нас в России, и это уже сегодня готово. То есть как бы самолеты, они уже поднимаются в небо, они уже летают, серийное производство уже налажено. Буквально остались считанные дни до того, как у нас просто пойдет колоссальная замена авиапарков, да, когда самолеты пойдут уже непосредственно в авиакомпании. И это вот, мы с вами свидетели на самом деле сегодня, ну, реально исторического момента во многом, да, когда в России возрождается авиастроение, потому что, ну, оно было раньше, ну, оно было захерено, к сожалению, да, с чьей подачи это вопрос другой, кого за это расстрелять, да, то есть это тоже вопрос другой, то есть как бы это мы не касаемся, но сейчас мы с вами на пороге, ну, действительно великих вещей, то есть как бы, в принципе, Дальний Восток на сегодняшний день, он такую базу дает России, которая будет заложена, то есть на ближайшие лет 100 спокойно обеспечит нас всем необходимым. То есть там и университеты работают, и людей готовят, и привлекают людей, и специалисты зарабатывают просто колоссальные деньги на этих производствах. И как бы оно растет, оно развивается. Чтобы вы понимали, да, до смешного доходит. То есть насколько масштабное производство самолетов МС-21, вижу, что осталось порядка минуты, там есть отдельный цех по производству дверей и люков для МС-21. То есть, понимаете, отдельный цех, отдельное здание, где производят только двери и люки. Ну, представляете масштаб, если для этого нужен отдельный цех, отдельное производство. Ну, то есть, как бы это глобально.
2: Да, и там же еще отдельные двигатели, которые у нас сертифицируют, отдельная отечественная авионика, которую мы заменяли о испытаниях, которые отчитывались. Поэтому, да, в ближайшее время мы будем ждать уже, когда на рейс выйдет первый наш импортозамещенный полностью самолет. Я думаю, чуть-чуть еще поговорим на эту тему после перерыва. Блогер Денис Шалютов, эфир «Радио Спутник». Не переключайтесь, рубрика «Выпуск новостей». Вернемся в прямой эфир.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. 7 мирных жителей, включая ребенка, ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в следующем выпуске. 2 человека погибли во время природного пожара на греческом острове Саламин. Об этом сообщают СМИ. Около 5 человек были доставлены в больницу с ожогами. На данный момент у пожара 2 активных участка. В тушении задействованы 4 самолета и 6 вертолетов. Уже горят жилые дома. Власти готовятся эвакуировать население по воде. ВСУ применили дроны иностранного производства во время атаки на гипермаркет в Донецке. Об этом рассказал РИА Новости сотрудник следственных органов Следственного комитета. Он добавил, что обнаруженные фрагменты и осколки будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что торговый центр «Галактика» в Куйбышевском районе города сгорел из-за атаки украинских дронов. Владимир Зеленский до сих пор не согласовал ни одно кадровое решение, предложенное новым главкомом ВСУ Михаилом Дропатым. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она уверена, что общественности продают фотогеничного актера, играющего роль министра обороны. В начале августа стало известно, что Дропатый отстранил от должностей 6 генералов и полковника. В частности, своего поста лишился заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко. Почти 6 тысяч мигрантов, которые прибыли в испанский анклав Сеуту из Марокко, получили медицинскую помощь за последние 2 недели. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Министр подчеркнула, что система здравоохранения Сеуты не переживает коллапс, несмотря на ситуацию с мигрантами. Как напоминает испанская газета «Паис», в воскресенье министр приехала в Сеуту, где произошел массовый наплыв мигрантов. Политик также провела встречу с мэром-президентом Сеуты. Ранее газета «Испаньол» писала, что среди мигрантов в Сеуте массово распространяется чесотка, высок риск вспышек других болезней, включая сальмонеллез, туберкулез, корь и холеру. Почти 1500 пользователей фитнес-приложения публиковали тренировки с военных баз США на Ближнем Востоке. Это позволило Ирану отслеживать маршруты американских военных. Об этом сообщает Sky News. По информации издания, данные из приложения давали возможность вычислять точное местоположение военных объектов, включая те, которые не отмечены на открытых картах. Кроме того, пользователи часто указывали свои настоящие имена и делились точными маршрутами пробежек. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: 17.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов. А с нами на связи все так же блогер Денис Шалюта. Денис, еще раз приветствую.
6: Еще раз здравствуйте.
5: Закончили мы предыдущие полчаса на теме, связанной с российским самолетостроением. Вы побывали у нас на заводе, где производят уже серийное производство, вот-вот на готове. Есть пока данные, когда уже мы увидим на линии первые борты? Когда, может быть, заказы есть от наших российских компаний на эти самолеты?
6: Заказы и спрос, безусловно, он присутствует, но говорить прям о точных сроках, то есть там, ну, мы очень сильно пытались получить ответ, когда же точные сроки, но точных сроков не называют по одной простой причине, потому что, вот знаете, вот это же бюрократия, это же формальность, это же безопасность, это же человеческие жизни, то есть, ну, довольно серьезные вопросы, как бы, это стратегическое направление, в котором не может быть ошибок, и все должно быть максимально надежно и максимально правильно сделано. В связи с этим, то есть, конечно, то есть где-то, возможно, там условно я говорю, какая-то где-то запятая, где-то какой-то недочет, где-то какая-то буковка неправильно указана, либо где-то какая-то маленькая деталька, ну, соответственно, будет вызывать вопросы. Соответственно, это может задержать выпуск. Но я был в самолете, который находится в высокой степени готовности, и вот он уже стоит, все, то есть авионика на месте, инженеры там последние настройки делают, то есть осталось только поставить кресло и запустить этот самолет в воздух. И как бы оно готово. И при этом оно готово, и оно собрано в России, повторюсь, да, то есть, как вы уже говорили, да, то есть, только вдумайтесь, да, то есть, сборка 99,99% это то, что полностью собрано в России, и на это работает буквально вся Россия, запчасти и комплектующие поставляются буквально со всей Российской Федерации из каждого уголка нашей необъятной страны. И как бы говорить о том, что когда конкретно, грубо говоря, завтра, ну, так нельзя говорить, а хотя может быть уже завтра, потому что нас не предупреждали, что МС-21, как мы оттуда уедем, да, то есть буквально через два дня мы видим новость, что ага, а он уже прошел летные испытания, пролетел 4000 километров, да, и как бы уже все, сертифицирован, подтвердил свою пригодность к тому, чтобы выходить в небо и выходить в полет. То есть нас об этом не предупреждали, потому что, опять же, если бы сказали точные сроки, что вот он сейчас полетит, ну, а вдруг, не дай бог, что-то произойдет, то есть вдруг какой-то кто-то сглазит, не дай бог, что все равно как бы эти моменты, опять же, суеверия, они присутствуют как в кораблестроении, так и в авиастроении, потому что то корабль, и это все очень сложно, очень важно. Но оно уже готово. Я лично видел своими глазами самолеты, которые стоят и которые уже готовы к тому, чтобы окончательно быть дособранными и подняться в воздух.
5: А еще я очень сильно верю в наших инженеров, потому что я, как человек почти двухметровый, очень люблю, когда там все внутри продумано. И вот в этом году я 8 часов летел на Боинге в город Магадан из Москвы, и ощущения были незабываемыми, мягко говоря. Поэтому, опять же, надеюсь, что в наших самолетах это все будет по продумании. Говоря о перелетах, есть тоже такая интересная новость. В Шереметьеве сел первый после более чем полуторагодового перерыва рейс из Сирии. И таким образом, это государство 37-я страна, в которой Россия имеет прямое авиасообщение. Вот 37 стран в таком общемировом понимании, с которой мы связаны напрямую, много или мало, учитывая, что сейчас на фоне всех сложностей с авиакеросином, который отдельные государства испытывают. Вот наши перспективы в плане туризма, как оцениваете сейчас?
6: Наши перспективы в плане туризма, они колоссальны. В первую очередь, все-таки я радею за то, чтобы развивался наш внутренний туризм, потому что страна Россия очень огромная, прям невероятно огромная. Ну, давайте вот уже просто вот возьмем Якутию и Дальний Восток, да, на этой территории разместиться может 3 Индии. То есть, вы понимаете, насколько это огромная территория. И как бы нам есть куда летать внутри страны и есть что смотреть. Что же касается зарубежных направлений на сегодняшний день, давайте вот тоже будем объективны и честны. Как только более-менее на международной вот этой арене все устаканится, у России будут открыты границы, и россияне полетят, что называется, прямыми рейсами, да, по всему миру, и потом полетим на своих собственных самолетах. И это тоже очень важно, это, ну, довольно фундаментальный момент. А много или мало 37 стран? Сказать сложно. Вопрос запроса. То есть, а что нам нужно? Потому что тогда хорошо, может, куда-то мы не можем полететь напрямую, да, но мы можем делать пересадочку где-нибудь в Белоруссии, да, и спокойно долететь. Ну, да, хоть в Нью-Йорк мы сегодня можем прилететь. То есть, как бы, мы же все в интернет выходим, там, и блогеры, и политики, и разные прочие деятели, да и просто рядовые граждане, они спокойно летают, передвигаются по миру. То есть, для граждан России нет проблемы покинуть территорию Российской Федерации. У нас в этом плане ограничений нету. И направления абсолютно все открыты, и при этом русских везде встречаются с расцветными объятиями, и не никаких проблем в этом абсолютно нет. Так что много или мало 37 стран – это вопрос дискуссионный, все-таки это речь именно о прямых направлениях. Да? Сегодня их 37, завтра их 100. То есть, говорить об этом, я не знаю, с точки зрения именно числа, довольно сложно.
5: Да, было бы желание и возможности для того, чтобы там в том числе и хабами воспользоваться, тот же Стамбул, который многие наши граждане уже прекрасно знают, изучили вдоль и поперек, как место, откуда можно вылететь практически там в любую точку мира, хотя, опять же, с этим сейчас могут быть сложности с нашей страной не связаны, это такие, скажем так, обстоятельства объективные. Давайте по внутрироссийской тогда истории пройдемся, есть тоже не совсем, как мне кажется, позитивная статистика. Может быть, я ошибаюсь, вы меня разубедите. Исследователи из РАНХИКС проанализировали число десятиклассников в России. Например, в 2019 году свыше половины, 51,2%, продолжили учебу в школе, а в 2024 их число сократилось до 43,5%. Что это значит в перспективе? В перспективе это меньшее число людей с высшим образованием.
6: Давайте начнем с того, вернемся к теме Дальнего Востока, производства, в том числе и самолетов. А есть огромный, колоссальный голод, в том числе и на Дальнем Востоке, на тот момент, когда мы были, обсуждали там, был запрос на начало 2025-2026 года, был запрос в 100 тысячах рабочих рук, рабочих специальностей. То есть 100 тысяч рабочих людей необходимо было, чтобы прийти и восполнить дефицит на производство, которое там находится. 100 тысяч, только вдумайтесь. Это огромное число. И при этом люди, которые работают руками, которые работают на производствах, у них зарплаты колоссально выше, чем у каких-нибудь рядовых менеджеров, юристов. И при этом эти менеджеры и юристы, они зачастую не могут найти работу. Они идут также работают руками, просто идут на рабочие специальности, потому что менеджеров, экономистов, юристов, их слишком много. Это было колоссально, очень сильно популярно в свое время. Да, все хотели быть экономистами, менеджерами, юристами. Нужны были в стране в колоссальном объеме управленцы. Этих управленцев подготовили, и сейчас в стране нужны рабочие специальности. Рабочие люди, которые получают зарплаты в 2, а то и в 3 раза выше, чем те же самые юристы, экономисты и же с ними. Люди с высшим образованием. Нужны рабочие специальности. Плохо это или хорошо? Как сказать, хорошо это или плохо то, что вот эти молодые люди, которые ушли учиться на рабочие специальности, хорошо это или плохо, то, что их уже по итогам первого курса забирают на производство и платят колоссальная зарплата? Хорошо это или плохо, то, что за ними стоят очередь из предприятий? То, что люди с высшим образованием выходят и встают в очередь, чтобы устроиться куда-то на предприятие, и вот у них вопрос, а устроюсь я, не устроюсь, найду я работу, не найду работу. А с людьми, с рабочими профессиями, выстраивается очередь обратная, очередь из предприятий, которые хотят их забрать на ранних этапах, уже на первых, на вторых курсах, и привлекают их к себе, и готовы платить за них, готовы предоставлять им все возможности, практики, стажировки, зарплаты, то есть жилье готовы предоставить. Просто, пожалуйста, приходите к нам, нам нужны рабочие руки. И мы готовы вам платить огромные суммы денег. Хорошо это или плохо? С этой точки зрения давайте рассудим. Да? То есть, высшее образование – это прекрасно, но от высшего образования высшее образование тебе масло на хлеб не намажет. То есть, что-то нужно кушать. И с высшим образованием ты на сегодняшний день, то есть деньги, конечно, заработаешь, но это будут не те деньги и не то качество жизни, если ты рабочая специальность, рабочий человек, который умеет что-то делать реально своими руками и приносить реальную пользу. И на самом деле это фундаментальная сторона вопроса, на которую нужно обращать внимание.
5: Я понял, просто с точки зрения даже государства. Вот у нас одно время был перекос, было больше человек, которые шли в вузы, поступали как раз на юристов, экономистов. Сейчас ситуация обратная, но не возникнет ли ситуации там спустя определенное количество времени, когда уже благодаря этому перекосу в сторону рабочих специальностей нам будет не хватать тех самых управленцев. То есть нет ли здесь баланса? Можно ли найти какой-нибудь баланс в этом направлении?
6: Дело в том, что сейчас баланс выстраивается государством в этом направлении, и тоже важно акцентировать внимание. То есть управленец, который условно экономист, он не может взять в руки инструмент и пойти что-то произвести. Но при этом человек, который с производством связан непосредственно, который прошел поэтапно снизу наверх, то есть все этапы производства, он спокойно может этим производством управлять. И то есть это немножко разные вещи, то есть рост от рабочей специальности до управляющего, он намного более простой, наиболее логичный, и поэтому дефицита управленцев у нас точно не будет. То есть люди, которые реально знают всю суть производства, они просто будут занимать эти самые управленческие места и спокойно этим управлять. То есть в этом нет никакой проблемы.
5: А в принципе, тема с высшим образованием у нас для конкретного человека, который, может быть, даже и на рабочей специальности находится, в целях какого-то, не знаю, личного развития, там, дальнейших перспектив, оно сейчас, в принципе, нужно?
6: Честно, я в принципе, как бы, вот у меня, если мой блог почитать, да, у меня красные линии с самого начала, еще 16-го года, то есть, как бы, идет такая черточка о том, что я, в принципе, не вижу принципиального значения высшего образования, да, в том, чтобы жить, зарабатывать денежку, да, и, то есть, как бы, спокойно обеспечить себе достойную жизнь. Оно не играет какой-то фундаментальной роли. Но при этом никто не запрещает человеку, который освоил рабочую специальность, повышать квалификацию, идти получать дополнительное образование и получать, в том числе, высшее образование. Но при этом он будет востребован как реально специалист высокого класса.
5: Вот. Да, в принципе, такая позиция тоже имеется вполне себе, ее кто-то разделяет. Мне все-таки кажется, что как будто бы высшее образование все равно, если есть возможность, его следует получить хотя бы ради, там, не знаю, расширения кругозора, собственно. Хотя это можно сделать и самостоятельно, я этого не отрицаю, но все-таки под руководством там опытных людей это все-таки постигается несколько проще. Ну, опять же, тема дискуссионная. Продолжая тему, относящуюся к образованию, в Государственной Думе у нас рассказали, на какую сумму можно приобрести подарок педагогу к 1 сентября. И тут есть отсылка не просто на там, какие-то отдельные мнения из министерства, а непосредственно на Гражданский кодекс. Стоимость подарка учителю не должна превышать 3000 рублей. Вот, Денис, с вашей точки зрения, что можно подарить такого интересного педагогу вот в рамках этих 3000? И насколько оправдан этот лимит?
6: Я считаю, что это как раз-таки один из тех вопросов, который требует пересмотрения в нашем российском законодательстве, в нашем отношении к жизни и отношении, в том числе, и к педагогам. То есть, как бы, ну что такое подарок на 3000 рублей? Да, как бы сумма не маленькая в любом случае, то есть, как бы, она значительная, то есть, это какая-то продуктовая корзина в любом случае, но, как бы, ну, это неправильно. Ну, хочу я подарить педагогу, там, подарок там за 10, за 15 тысяч рублей. В чем проблема? Это как-то повлияет на его оценку мою, как его студента? Ну, как бы, все-таки как-то это искажено и немножко меняет понятие, да? То есть, как бы, я с этим категорически не согласен, и все-таки я считаю, что это надо пересматривать. То есть, как бы, есть у нас установленный лимит, да? То есть, как бы, ну, там, коррупционная составляющая, взятки, вот эта вся история, особо крупный размер идет от 50 тысяч рублей. Ну, вот и, пожалуйста, до 50 тысяч рублей дарите, пожалуйста, своим преподавателям любые подарки, какие хотите дарить, то есть, если это нужно, если у вас есть такое желание, есть такая возможность. Ну, как бы, ну, 3 тысячи рублей, ну, ребят, на сегодняшний день, ну, как бы, это несерьезно, я считаю.
5: Я так понимаю, что здесь идет этот процесс именно с точки зрения того, что вот есть один гипотетический класс. Есть одна гипотетическая семья, которая захотела подарить учителю подарок достаточно дорогой, при этом ребенок может быть, да, умным, все сдавать как нужно, а на него может пожаловаться другая семья, которая либо не хочет, либо не может подарить такой подарок с целью, что, мол, у нашего ребенка хуже оценки, потому что другая семья дарит учителю дорогие подарки. Вот исходя из этого расчет идет, как будто.
6: Ну, мне кажется, опять же, о таких вещах должен судить и рассуждать учитель. То есть авторитет учителя должен быть неоспорим. То есть, в принципе, учителя, врачи, они должны быть просто вот как каста людей, которые, ну, во многом должны быть неприкасаемы. Они воспитывают наше будущее, они спасают наших детей, людей, граждан России. То есть они реально обеспечивают то, какая наша страна будет в будущем. И, как бы, знаете, по жалобе со стороны какого-то родителя, со стороны, то, что вот моему ребенку относится предвзято, ну, все-таки давайте, наверное, это будет решать все-таки преподаватель, да? Как бы преподаватели во многом должны быть неприкасаемы. Подобных жалоб, ну, их нельзя воспринимать всерьез. То есть, как бы, да, возможно, оно где-то имеет место быть, но это категорически неправильная позиция. Я, как бы, ее, мягко говоря, не придерживаюсь.
5: Вот только очень бы хотелось, чтобы в таком случае все педагоги соответствовали этому гордому статусу, что тоже пока, к сожалению, не везде происходит. Потому что, да, сколько бы мы ни идеализировали там определенную профессию, везде всегда есть исключения.
6: Это где такой... мы люди живем в обществе, да.
5: Это такой момент тоже достаточно дискуссионный. Ряд приложений компании Озон пропали из Google Play. Вот у нас тут в последнее время инфополе будоражили сообщения от Apple, что пропадают российские приложения. Теперь вот и Google Play подключился. И как будто бы тенденция такова, что если процессы не поменяются, мы потихоньку лишимся львиной доли приложений в официальных западных маркетплейсах.
6: Ну, начнем с того, что Android — это открытая система, и вы можете установить это приложение, да, хоть бы из сайта самого Озона, грубо говоря, да, он там может вбить нужный файл, вы можете его скачать и установить, то есть в этом нет никакой большой сложности, при этом есть другие альтернативные магазины приложения, да, где тоже можно скачать, то есть они там доступны, и оттуда никто не удаляет. Но мы с вами на сегодняшний день, опять же, приходим к ситуации, когда какие-то большие гиганты рынка, да, то есть фундаментальные компании, что Apple, что Google, да, они пытаются диктовать нам о том, чем пользоваться, чем не пользоваться, куда смотреть, как жить, как думать. Ну, как бы это монополии, которые превращаются в реально большую такую политическую силу. И это, конечно, ну, опять же, свидетельствует о высокой морали западных стран, да, о свободе слова, о свободе мнения, о свободе передвижения, о свободе волеизъявления, да. То есть, ну, как бы с их стороны оно так работает. Да, с нашей стороны, конечно, так категорически нельзя. Если бы Россия сделала что-то подобное, то, конечно, нас бы категорически осудили и сказали, что мы не правы, да, потому что что это вы отстаиваете интересы страны? Вам нельзя. Можно, да, то есть, ну, как бы, это категорически печальная тенденция, но мы от нее никуда не уйдем, и чем дальше, тем будет становиться только хуже, но, слава богу, та же самая система Android, она открыта, и установить можно все приложения, которые нужны, спокойно на любой телефон. С Apple чуть-чуть посложнее, во многом сложнее, во многом это недоступно, либо нужны специальное оборудование, специальный софт, специальные специалисты, которые это сделают. Это уже, конечно, тоже очень сильно печально.
5: Вот по аналогии с нашим самолетостроением, Россия единственная в мире страна, которая может сделать самолет. Станет ли со временем Россия, ну, не единственной в мире страной, но страной, которая способна сделать собственный телефон для массового потребителя собственной осью, и чтобы мы не испытывали вот таких вот проблем, связанных с санкциями, внешним давлением и прочим-прочим?
6: На сегодняшний день Россия, помимо авиастроения, входит в то ограниченное число стран, которые способны и начали производить свои чипы. В том числе, то есть чипсы, сейчас идет речь о чипах 350 нанометров, которые нужны, в первую очередь, для вооружения, для каких-то сложных архитектурных решений с точки зрения государственных целей и задач. Да, конечно, их нельзя вставить пока что в телефон, но мы в этом направлении будем двигаться, и мы воссоздали то направление, которое, опять же, в мире стран, которые это могут делать, даже 350 нанометров, извините, пожалуйста, да, ну, как бы этих стран, ну, по пальцам одной руки можно пересчитать, я к этому вопросу, конечно, не был готов, но их очень мало. Там Нидерланды, по-моему, являются абсолютным лидером в этом направлении. А Россия, то есть, как бы, да, 350 нанометров, то есть, как бы, это не то чтобы прям какое-то вау-достижение, но не все страны это, в принципе, могут делать. И мы не то чтобы, как бы, да, конечно, мы не лидеры в данном вопросе, да, но мы раньше в этом соревновании, в принципе, не принимали никакого участия. И как бы вполне логично, что это производство, оно сейчас будет развиваться, специалисты будут набирать материальную базу, они будут учиться, они будут обучаться, технологическая база будет расти, потихонечку процессоры будут уменьшаться. И да, в свое время мы придем к тому, что мы сможем спокойно собирать те же самые чипы, которые можно будет встраивать в свои уже телефоны и самостоятельно разрабатывать свою какую-то сложную технику. Но на сегодняшний день, то есть мы только начали данный процесс. До этого мы в этом процессе в принципе не участвовали и полностью зависели от зарубежных стран.
5: Но только вспоминая, какие потребовались тем же странам инвестиции для того, чтобы этот процесс запустить, сколько времени прошло, процесс этот будет не быстрым и не дешевым.
6: Само собой, да, то есть как бы это не быстро, это не дешево, но факт то, что Россия в этой гонке приняла участие, мы все-таки вышли, мы смогли, ну, я серьезно, я сейчас посмотрел, какие страны участвуют. Что-то, по-моему, до пяти стран, в принципе, производят чипы. Вообще в любом формате. То есть, как бы, а тут Россия стала одной из этих стран. Ну, как бы, это очень высокое достижение. И, конечно, в будущем мы сможем производить, собственные, такие сложные процессы, осуществлять для производства собственной техники. То есть, всему свое время.
5: Пока я тут тоже решил поискать, сколько стран, пару комментариев от слушателей по предыдущей теме, связанной с подарками. Вот слушатель с никнеймом Торнадо спрашивает, почему дарят подарки учителям, почему их не дарят токарям, но учителям дарят, кто такой учитель? Вот есть такой вопрос от слушателя.
6: Ну, учитель — это тот, кто воспитывает токаря, и токаря не будет без учителя, как бы начнем с этого, и как бы токарь должен быть по гроб жизни обязан своему учителю, который его научил, поставил на путь истины и просто научил делать то, что он делает, то есть как бы это маленько, опять же, дискуссионный вопрос, но опять же токарям, ну а что значит не дарят подарки? Ну, как не дарят подарки? Дарят, как минимум, признание, да, то есть уважение, зарплаты те же самые, да, это, конечно, не подарки, это заслуженные вещи, но вопрос дискуссионный, но интересный.
5: Вот как раз по чипам, как гласит один из сайтов, производят 15-20 стран, ключевую роль играют 4-5 государств. Тайвань, Южная Корея, США, Китай, Япония.
6: Вот, ну, это... То есть это, по сути, по пальцам одной руки пересчитать можно, да, то есть 20 uh-huh. стран, они там что-то делают, что-то корячатся, да, то есть Россия вошла в список вот этих стран, и стран-то в мире очень много, да, 5 у нас лидеров на сегодняшний день, то есть Россия потихонечку стремится к участию в данной гонке.
5: Есть в нашей стране тоже такая, не, может быть, не всем заметная, но проблема, сам лично своими глазами наблюдал, это подростки на питбайках. Подмосковная госавтоинспекция в Королеве провела рейд, и одной из причин, почему, в принципе, подростки считают, что они могут на дорогах общего пользования пользоваться, простите за тавтологию, этим видом транспорта, папа разрешил. И вот здесь как будто бы то ли... не хватает каких-то просветительских мероприятий, то ли родителей безопасность детей вообще не волнует. Вот ваше отношение к этой ситуации, сами ли встречали таких товарищей?
6: Честно, сам не сталкивался, но это подростки, это дети. Они хулиганят, они стараются быть взрослее, они стараются показать себя с лучшей стороны, как им кажется, показать, что они взрослые, они могут все. Ну, как бы тут, конечно, вопрос воспитания, вопрос донесения информации в первую очередь до родителей, то есть, чтобы родители понимали, то есть, что они несут ответственность за своего ребенка. Ну, не дай бог, ребенку что-то случится, кто отвечать будет? Будет отвечать родитель. И мало того, что бог бы с ним с потенциально там сроком, либо ответственностью. Нет, ну тут же на кону стоит жизнь ребенка во многом, да, то есть, как бы, ну, здоровье ребенка. Все-таки эти фундаментальные вещи надо доносить, что это не игрушки. Опять же, это очень сложная работа с населением, с родителями. Ну, эту работу надо проводить, и в этом направлении надо работать.
5: Правил не знают, фар нет, в темноте сбоку выскочил откуда-то, и все, и потом всю жизнь себя корить за это будут родители. У нас 2,5 минутки остается, есть такие две замечательные, с моей точки зрения, новости. Пенсионерка построила деревню только для женщин в Соединенных Штатах, а на стамбульских пляжах начали дискриминировать тоже по половому признаку, не пускают одиноких мужчин. И вот в последние годы как будто бы есть такая тенденция, по крайней мере, в отдельных государствах, что почему кому-то наиболее уязвимым в каких-то областях частью населения становятся мужчины.
6: Знаете, тоже вот, ну, во-первых, нужно тоже сакцентировать внимание, то есть все-таки, я понимаю, это туристические зоны отдыха и направления, где люди отдыхают, то есть все-таки комфорт приезжих гостей, он в приоритете, их там не пускают, насколько я знаю, без сопровождения своих каких-то женщин, то есть не просто больших компаний, чтобы они не составляли какого-то дискомфорта. И да, конечно, то есть как бы с одной стороны это правильно, да, но с другой стороны, давайте представим ситуацию, где женщин без мужчин не пускают на пляж, да, то есть я думаю, тут у нас бы поднялась такая волна
5: это социального
6: негодования.
5: Есть уже определенные этнические группы, которые так делают, скажем так.
6: Ну да, есть, они присутствуют, но это как будто бы осуждается, да, а в другую сторону как будто бы это норма. И с одной стороны, да, может быть это и правильно, с одной стороны, да, но с другой стороны вызывает вопросы. То есть как бы, да, возможно, то есть, ну, восточные мужчины, да, эти, которые собираются большими компаниями, они вызовут какой-то дискомфорт, вызовут чувство небезопасности, вызовут какое-то переживания у гостей, да, либо отпугивания.

0: Да, там можно и пообщаться, и поиграть, и прочее. То есть это вот такой, как будто бы, достаточно позитивный пример, несмотря вот на наш контекст разговора.
1: Всегда все зависит исключительно от контекста.
0: Да, надеемся, опять же, что такой тренд массовым не станет, но отдельные какие-то поселения или там отдельные точки, это почему бы и нет, тем более, что конкурс там большой, возможно, они еще и расширятся. Благодарю вас за беседу, Денис. Блогер Денис Шалюта был в эфире «Радио Спутник», поговорили о многом. Я Михаил Алимов, не переключайтесь, сейчас выпуск новостей, продолжится прямой эфир.

0: Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафам подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ снаряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, в Якутске полночь, в Бишкеке 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Семь мирных жителей, включая ребенка, ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ. Российская армия в порту Одессы поразила 3 сухогруза. Мария Борисова завоевала бронзовую награду в упражнениях с лентой на чемпионате мира. Подробности далее. Семь мирных жителей, включая ребенка, ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В Курской области в результате атаки вражеского дрона на автомобиль погибла женщина. Водитель получил ранение. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Один человек погиб, 4 пострадали в ЛНР, рассказал глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, частично разрушены жилые дома. Российская армия в порту Одессы поразила 3 сухогруза и 2 морских танкера, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. Восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу, доставлявшему западное вооружение. Целью также стала стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины в населенном пункте Вилково. В населенном пункте Белгород-Днестровский в 40 километрах от Одессы разрушен цех производства безэкипажных катеров, применявшихся для атак на морские суда и объекты энергоинфраструктуры в Черном море, а также российские города на Черноморском побережье. Почти 1500 пользователей фитнес-приложения опубликовали тренировки с военных баз США на Ближнем Востоке. Это позволило Ирану

0: отслеживать маршруты американских военных. Об этом сообщает Sky News. По информации издания, данные с приложения давали возможность вычислять точное местоположение военных объектов, включая те, которые не отмечены на открытых картах. Кроме того, пользователи часто указывали свои настоящие имена, делились точными маршрутами пробежек. В Бахрейне подрядчик ВМС США после эвакуации с базы начал отмечать пробежки возле отеля. Через 6 дней по этому месту был нанесен удар, пострадали 2 сотрудника Пентагона. В Иордании данные приложения указали на место размещения американских военных, которое позже атаковал Иран. Почти 6 тысяч мигрантов, которые прибыли в испанский анклав Сеуту из Марокко, получили медицинскую помощь за последние 15 дней. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Министр подчеркнула, что система здравоохранения Сеута не переживает коллапс, несмотря на ситуацию с мигрантами. Как напоминает испанская газета «Паис», в воскресенье министр приехала в Сеуту, где произошел массовый наплыв мигрантов. Политик также провела встречу с мэром-президентом Сеуты. Ранее газета «Испаньол» писала, что среди мигрантов в Сеуте массово распространяется чесотка, высок риск вспышек других болезней, включая сальмонеллез, туберкулез, корь и холеру. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую награду в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Чемпионкой мира стала представительница сборной Германии Дарья Варфоломеев. Серебро завоевала Стеляна Николова из Болгарии. Россиянки стали вторыми по числу медалей на чемпионате мира. Сборная России завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». Студия Михаил Алимов. Всем добрый вечер. В ближайший час будем обсуждать самые актуальные и интересные новости вместе с экспертами из нашей студии. На прямой связи политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Александр Васильевич, вас приветствуем.
3: Да, добрый вечер.
2: Сегодня утром наше Министерство обороны нанесло удар по ряду предприятий на территории Украины. В том числе под удар попал крупнейший горно-металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог». Частично приостановлена там работа. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, насколько важен для экономики Украины вот конкретно это предприятие, насколько важно, какой ущерб в дальнейшем, если мы там продолжим по нему удар наносить?
3: Ну, знаете, если бы мы говорили об государстве, которое свои планы и думало о будущем, о поколениях, которые там будут жить на территории, ну, тогда можно было бы сказать, что, ну, в общем-то, серьезный ущерб. А поскольку эта территория под внешним управлением, и местная колониальная администрация, в общем-то, не думает о том, что там будет завтра, ну, как бы в режиме таком. Кому-то действительно нанесли очень мощный ущерб. Да, в принципе-то, конечно. Предприятие платило налоги, там оставались какие-то рабочие места, достаточно, ну, заметные по нынешним временам. Хотя тех 52 тысяч сотрудников, которые были на момент его реприватизации, осталось гораздо меньше. Уже к началу СВО там было порядком 26 тысяч. А сейчас они, ну, испытывали сложности не только с экспортом своей продукции, но и с тем, что людей забирали на СВО. Так, конечно, предприятие было мощное, что там говорить. И, знаете, его приватизировал, отобрав у Ахметова, благодаря Юлии Тимошенко, индийский предприниматель с индийским происхождением за 4,7 миллиарда. А на самом-то деле, мне это в личной беседе еще, когда ее убили, это глава Госмайна Украины Самсоненко была такая, в 2014 году ее в августе месяце убили, назвали самоубийством. Она говорила, что после того, как индусы получили контроль над предприятием, активы их возросли на 20 миллиардов фунтов, не на 4,7 миллиарда долларов. То есть предприятие было очень мощным. Ну и 80-90% продукции шло на экспорт. В последнее время были проблемы с энергетикой и с тем, где брать уголь необходимый для металлургического производства и как экспортировать. эту продукцию, потому что с портами известная проблема, очень так серьезная эта проблема. Поэтому у предприятия были серьезные проблемы, и как им работать дальше, вот они сами себе такие вопросы задавали. Потому что и квоты сократили, их партнеры европейские очень серьезно, на 58,5% сократили квоты на беспошлинный ввоз для Украины продукции в Европейский Союз. И сами квоты увеличили, то есть там немногим более миллиона тонн оставалось в год. Но, тем не менее, конечно, если бы это было нормальное государство, то потеря такого предприятия, пусть даже принадлежит иностранному капиталу и работает на экспорт. Тем не менее, это налоги, выручка, рабочие места, загрузка множества предприятий смежных, это был бы серьезный удар. Ну, как говорится, потеряв голову по волосам, не плачут. Так что в этом, в общем, процессе очередная проблема не только у колониальной администрации украинской, но и у всех тех, кто пытается содержать и поддерживать киевский режим. Потому что им все это будет теперь обходиться гораздо дороже. Надо где-то все равно брать основную денежную эту массу на поддержание существования и поддержание видимости жизнеспособности киевского режима.
2: Мы, получается, наносим неким образом двойной удар. С одной стороны, да, по карману, в том числе и те, кто Украину спонсирует, а с другой стороны, это же предприятие в Кривом Роге, оно вполне напрямую изготавливало стальной прокат для сборки вооружений и техники, которое затем шло в ВСУ. То есть, помимо непосредственно экономического, мы еще и военный потенциал таким образом.
3: Конечно, и то, что было до того с запорожским предприятием, это все мощные удары и по обороноспособности, потому что экономика Украины в принципе сейчас ориентирована на войну. И они, все, кто там работает, тем более те, кто связаны с металлургией, с предприятием сборки, которое собирает какую-то, технику. Раньше собирали автомобили, теперь собирают бронетехнику, и так дальше. Они, конечно, все ориентированы на участие в оборонных заказах, и металл идет и на такие нужды, естественно. Но вот и запорожский удар по запорожскому предприятию был достаточно мощным, и последствия будут ощутимы. Потому что, а что теперь делать? Откуда завозить арматуру, металл, листы, бронь и так дальше. С этим все будет сложнее и сложнее.
2: Сколько еще у Украины осталось таких столь мощных предприятий? Потому что вот есть запорожское, есть вот этот в Кривом Роге, именно металлургических.
3: В общем-то, основной-то удар был нанесен раньше, когда Украина потеряла 40% своей металлургической промышленности. Это удары были по Мариуполю. Вот те два предприятия заставили, завод Ильича, они были, по сути, отдавали 40% металлургии Украины. Когда-то это вообще было 20% выручки для Украины, металлургия давала 20% валютной выручки. Но это все остается в прошлом. Сейчас остается все меньше таких предприятий. Но есть еще, насколько известно, у Ахметова кое-чего там остается в Днепропетровской области, в Днепродзержинске. Они там переименовали его в Каменное. Я даже не пытаюсь запоминать, как эти названия. Не хочется портить мозг этой дурью, которая там сочиняется сейчас на Украине. Там есть Камедсталь, есть еще горнобогатительные комбинаты, Полтавские, Эрисовские, Белановские, ГОКи. А с этим тоже проблема. А как они будут работать, если руду в основном вывозили-то по воде? Но по железной дороге будут большие пробки, да такие объемы не перевезешь. В общем-то, ситуация крайне сложная. И будем надеяться, что работа по портам Украины дойдет до логического завершения, что там будет экологически чистая зона в этом плане. Никто не будет ходить по морю и выходить оттуда из украинских портов.
2: Да, а те предприятия, о которых вы сказали, в том числе учитывая те проблемы, которые у Украины сейчас есть с системами ПВО, в дальнейшем могут стать и также целями для нанесения ударов, потому что, опять же, работают в том числе для удовлетворения оборонных нужд ВСУ, что делает их законной для нас военной целью. Благодарю вас, Александр Васильевич, за беседу.
3: Хорошо.
2: Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак был в эфире «Радио Спутник». А сейчас мы перейдем уже к следующей теме. Министр транспорта Андрей Никитин сообщил коллегам из «Вестей», что эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на 5-6 российских регионов. Обсуждаем эту тему с основателем учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академиком Российской инженерной академии Максимом Кондратьевым. Максим Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, если эксперимент расширяют, значит, он уже признан в какой-то степени удачным?
4: Однозначно можно говорить, что эксперимент, который проводит Минтранс, можно назвать удачным в силу того, что вот эти вот беспилотные средства, это вот простым языком общественный транспорт, электрички, поезда метро без машинистов и, конечно же, дальнобойные вот эти фуры, большегрузные автомобили, которые начинают ездить по нашим дорогам, это, конечно же, очень необходимая нам вещь. И, соответственно, она должна расширяться. Как, впрочем, и во всем мире эта технология должна более широко применяться.
2: Чего нам сейчас не хватает? Может быть, даже не в модели эксперимента, а для того, чтобы это в дальнейшем масштабировать. Производство, технологии, пока обкатка их идет, или как в этом направлении мы двигаемся?
4: Здесь задача именно импортозамещения. Не покупать зарубежные технологии, нейросети, искусственный интеллект. Начинать потихонечку замещать элементную базу, микрочипы. Все это нужно делать свое потихонечку. Понятное дело, что это эволюционный путь, и он будет не без проблем, не без сложностей. И, конечно же, все первые вот эти в будущем высококлассные чипы, они будут размером гораздо больше, по производительности гораздо меньше, и, соответственно, по стоимости тоже будут больше. Но к этому нужно относиться с пониманием, потому что это нормальный путь эволюционного развития технологий. И вот не хватает как раз-таки вот этих всех импортозамещенных компонентов, потому что на импортных компонентах достаточно можно все это быстро собрать. В России с программистами все в порядке, у нас как бы программное обеспечение разрабатывается великолепно, не хватает конкретно своей микроэлектроники, своих микрочипов, производительных, мощных и очень маленьких.
2: Максим Анатольевич, тут от слушателя есть комментарии как раз по поводу темы. Мы привыкли, да, говорить, что развитие беспилотных систем искусственного интеллекта в вопросе именно транспорта, это, во-первых, экономия бюджета, во-вторых, там можно дольше, там, я не знаю, грузы везти, экономия в времени, но есть же еще и обратная сторона, вот минус рабочие места, минус безопасность, как считает наш слушатель, потому что у нас сейчас и хакерские атаки множатся, потому что недоброжелатели не дремлют. Вот как с этой точки зрения вопрос решается и решается ли?
4: Ну, первое, давайте разбираться. Минус рабочие места, как бы. Смотрите, вот возьмем яркий пример. Это большегрузные автомобили, фуры, фактически, которые возят грузы из одного города в другой. Водителей вот этих большегрузных автомобилей, их очень острый дефицит. Мы когда едем по дороге или стоим и смотрим постоянно на каждом проезжающем большегрузном автомобиле, требуются водители. Водителей не хватает. Соответственно, на существующих водителей нагрузка увеличена. Что это значит? Что, соответственно, возможны человеческие ошибки, которые могут привести к тяжким последствиям. И вот как раз-таки во всем мире все четко понимают, что большегрузные автомобили, если будут допущены вот к выполнению вот этих вот переездов между городами по каким-то четко понятным стабильным маршрутам, будут эти фуры беспилотные, то, соответственно, количество происшествий на дорогах с большегрузными автомобилями резко, соответственно, снизится. И нужно понимать, что себестоимость доставки, она станет ниже. Насколько, покажет практика. Ну, как бы в теории это станет дешевле, потому что затрат будет меньше.
2: Ну, это и на первых порах в том числе, потому что это все-таки большие инвестиции в эти моменты, или это все на дистанции будет понятно?
4: Ну, смотрите, в чем заключаются большие инвестиции? Перестроить заново беспилотный грузовик не требуется. Как показала практика внедрения систем автопилотов в сельском хозяйстве, вот это уже такая уже реализованная практика. Есть российские автопилоты, которые по полям управляют тракторами. Она показала, что нам не нужно строить заново беспилотный импортный трактор. Просто есть комплекты до оборудования существующей техники, когда специальные сервоприводы устанавливаются на руль, когда системы автопилотирования интегрируются в гидравлику рулевого управления. То есть это система, которая не нужно строить заново грузовик, а просто доукомплектовать этот грузовик. И, конечно же, это гораздо дешевле, нежели строить полностью беспилотный грузовик, без кабины, без всего. То есть огромный парк, его можно просто модернизировать.
2: А момент, связанный с безопасностью, потому что, ну, мы привыкли, да, что есть водитель, он там отвечает за то, что происходит, а вот ездит беспилотный какая-нибудь фура. И некий злоумышленник, это я сейчас просто размышляю, некий злоумышленник там каким-то образом удаленно взломал эту систему, задал о том, что ей вместо того, чтобы ехать сейчас прямо, ехать сейчас налево, мы получаем какую-нибудь страшную историю. Вот от таких вещей мы застрахованы?
4: Конечно же, очень важный вопрос – это вопрос информационной безопасности. Точнее, безопасности информационных систем от внешнего вмешательства, которые могут внести, соответственно, ради своих каких-то там преступных планов, внести какие-то корректировки. Вот для этого как раз-таки необходимо создавать вот эти требования к информационной безопасности этих систем и, соответственно, не только систем, но и сетей, которые будут передавать данные при взаимодействии с этой беспилотной техникой. И здесь потихонечку, у нас же есть законодательство в области критических объектов информационной инфраструктуры. Есть определенные требования, есть определенное сертифицированное оборудование, технологии, программное обеспечение. Здесь ничего нового, все будет то же самое. Просто требование этого закона, оно расширится и сюда. И, соответственно, будет при разработке этих систем как раз-таки будут выполняться все эти требования обязательным образом.
2: Говоря о транспорте, это же не только у нас больше груз, это в том числе, как вы сказали, и трамваи, и там, электрички. Они же, в свою очередь, требуют как будто бы принципиально новых составов для себя.
4: Ну, смотрите, вероятнее всего сценарий будет следующий, что никто не будет брать и выбрасывать все существующие, весь существующий подвижный состав, он будет постепенно модернизироваться. И когда он устареет, конечно, уже новые поезда, они будут оснащены всей этой технологией. Давайте посмотрим в сторону Азии. Очень много городов в азиатском регионе, в азиатском, так, тихоокеанском назовем, где уже достаточно много беспилотных поездов. То есть они говорят о том, что это возможно, и это будет работать, и это уже работает. Поэтому точно так же существующие поезда будут модернизироваться, весь подвижный состав, и со временем, как он будет устаревать, его будут списывать, будут вводиться уже новые поезда с использованием уже новых технологий. Ну, например, без кабины для машинистов, как мы это видим там за границей.
2: А у нас действующие машинисты, которые в результате этих преобразований могут каким-то образом, я не знаю, не работу потерять, должны будут переучиться для того, чтобы быть контролерами тех самых новых составов?
4: Ну, не исключено, что произойдет модернизация внутри профессий, модернизация внутри профессиональной подготовки кадров по этим профессиям. То есть учебные заведения останутся, просто они также пройдут эволюцию и постепенно начнут готовить специалистов в области обслуживания этих систем, в области контроля за этими системами. То есть как бы существенно внедрение этих систем повысит безопасность прежде всего, потому что пропадет вот этот злополучный человеческий фактор. А все профессии, они органично перестроятся под новую конъюнктуру. Как это происходит во всем мире? От научно-технического прогресса никуда не деться. И, конечно же, появятся профессии, которые, назовем так, умирающие профессии.
2: Максим Анатольевич, еще один аспект хотел бы рассмотреть, так тоже не очень долго. В Москве, Санкт-Петербурге сейчас такие технологии тестируются. Андрей Никитин упомянул 5-6 регионов. Какие регионы это могут быть? Где есть подходящая инфраструктура для подобных вещей, с вашей точки зрения?
4: Ну, вообще, когда мы говорим про тестирование технологий, да, сама как бы по себе общественный транспорт, он похож в разных городах. Ну, что отличает? Это топология местности, это, соответственно, климатические условия различные. Ведь мы понимаем, что для обучения нейросетей искусственного интеллекта, для беспилотного транспорта в том числе, нужно набрать достаточно большое количество датасетов, ну, или, собственно говоря, данных для того, чтобы эти нейросети обучать. Поэтому, собственно говоря, эксперимент, он начинает расширяться в разные регионы для того, чтобы в разных, скажем так, климатических, географических, топологических и различных условиях начинать применять эти системы для того, чтобы получать совершенно новые сценарии, которым обучивать нейросети, с чем они не сталкивались до этого.
2: Благодарю вас, Максим Анатольевич. Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, академик Российской инженерной академии, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Поставки рыбы из России в Европу за июнь выросли в 1,7 раза и достигли максимальных с ноября 2024 года показателей. Почти на 75 миллионов евро мы поставили рыбы в Европу, говорят нам данные Евростата. Почему, кто покупает, почему продаем, мы разберемся вместе с руководителем информационного агентства по рыболовству Александром Савельевым. Александр Анатольевич, добрый вечер.
1: Приветствую, приветствую. Михаил, вот о чем говорит нам это сообщение Евростат?
0: О том, что начали больше покупать у нас рыбы европейцы.
1: Да. Не кажется ли вам это, так сказать, любопытным, да? То есть
0: да.
1: Вот. Не в силах они, не все, при всей, так сказать, к нам ненависти, не в силах они отказаться от лучшей в мире русской рыбы, понимаете?
0: Угу.
1: И ситуация выглядит, ну, как-то двусмысленно, да? Они по нам, так сказать, дронами, ракетами из абрамсов стреляют, а мы им лучшую в мире, это не для красного словца говорю, лучшую в мире рыбу. Понимаете? И европейцев можно понять, потому что, так сказать, это действительно лучшая в мире рыба. Отказаться от нее даже при ненависти к русским, так сказать, сложно. Понимаете, вот в этой новости вызывает недоумение другое. Вызывает недоумение то, почему мы не можем отказаться от аквакультурной импортной дряни, которую к нам завозят почти миллион тонн. Вы знаете, на этой неделе вышли данные Росстата, и рыбы в России стали есть меньше. Всего лишь 22 килограмма в среднестатистическом выражении, так сказать, на человека в год. Так вот, одна треть из этой цифры, из этих 22 килограммов, ну, среднестатистически, так сказать, да, это аквакультурная рыба из-за границы. Вот что вызывает, так сказать, недоумение. Знаете, одна треть, а при этом мы, так сказать, в два раза увеличили поставки, так сказать, в Европу.
0: Может быть, тут, Александр Анатольевич, вопрос как раз в стоимости. Там могут больше предложить за рыбу, а мы не можем столько вот для внутреннего рынка такую цену держать.
1: Что касается стоимости. Понимаете, во всем мире, от Лондона до Уганды, и уж тем более в Европе, везде, во всем мире, аквакультурная рыба стоит в разы дешевле, чем дикая рыба. И только в России, за исключением России, в России ровно наоборот. Вы посмотрите, почем стоит вот этот вот аквакультурный импорт в российской рознице. Я вам скажу, в 2-3 раза дороже, чем качественная дикая рыба. Вот что вызывает, так сказать, недоумение, если сказать не возмущение. Понимаете?
0: Uh-huh.
1: Вот, ну, у меня слов не хватает просто выразить эти эмоции, которые я испытываю при вот этой при этой новости Евростата. Я не знаю, так сказать, к чему они вообще это вот выпускают. Да ну уж молчали бы, ели бы, так сказать, по-тихому.
0: Ну, нужно же все отчитаться, все рассказать. Это же европейский бюрократизм во всей красе, как он есть.
1: Да, да. Особенно немецкие, которые, кстати сказать, больше всего русской рыбы едят. Больше всего. Потому что, знаете, европейцы давно уже раскусили вот эту вот аквакультурную рыбу, которая токсична в силу, сказать, искусственного своего происхождения. И нашу лучшую в мире рыбу они называют последний белок дикого происхождения. Рыба северных морей. Вот так они ее называют. И, естественно, сказать, для здорового питания это гораздо лучше, чем есть пангасиус, там, я не знаю, тилапию, радужную форель там из Турции, или, я не знаю, дорадо, сибас, семгу эту, и так далее, понимаете?
0: Mm-hmm. Александр Анатольевич, у нас полторы минутки остается. А как аквакультурную рыбу отличить от вот дикой? Только местом, где ее выловили, которое на этикетке написано?
1: На этикетке, согласно российскому законодательству, продавцы обязаны упоминать, что это за рыба, ее точное зоологическое название, где она выращена или извлечена из объекта аквакультуры и когда, точная дата. Вот это положение российского законодательства, кстати сказать, и ЕАЭС тоже, оно не соблюдается вообще, несмотря на то, что есть уголовная ответственность за отсутствие этой информации. Статья 171, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 6 лет, между прочим, можно получить за это. Угу. Вот так вот можно отличить. Только, понимаете, сказать, я уж не говорю, так сказать, про старшее поколение, а молодые уж точно не отличат, так, скажем, я не знаю, ту же радужную форель. Из Турции она или из Карелии. Понимаете? Вот в чем парадокс. Понимаете?
0: Да, в магазинах все сложнее, особенно молодому поколению. Ну, я так понимаю, что нужно все-таки отдавать предпочтение нашей дикой рыбе. Другой вопрос, как ее вот как раз на полке магазина отличить. Благодарю вас, Александр Анатольевич, за комментарий. У нас время эфирное к концу подходит. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был в эфире «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Не переключайтесь. После выпуска новостей продолжим эфир.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Количество раненых в результате удара киевского режима по гражданскому автобусу в Белгородской области увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Уточняется, что атаки, в результате которых пострадали люди, были в поселках Ракитное, Пролетарский, а также на трассе Ракитное-Белгород. Российская армия в порту Одессы поразила 3 сухогруза и 2 морских танкера, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны нашей страны. Восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу, доставлявшему западное вооружение. Целью также стала стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины в населенном пункте Вилково. В Белгород-Днестровском в 40 километрах от Одессы разрушен цех производства безэкипажных катеров, применявшихся для атак на морские суда и объекты энергоинфраструктуры в Черном море, а также российские города на Черноморском побережье. США не имеют права прохода через Ормузский пролив, а также в Персидском и Оманском заливах. Ормуз является необходимым условием для завершения военного конфликта с Вашингтоном. Об этом заявил командующий армией Ирана Амир Хатами. Он также подчеркнул, что Ормузский пролив для Ирана – геополитическая возможность, и ситуация в этом водном маршруте никогда не вернется в прежние условия. Ранее саудовский телеканал Аль-Хадаф отмечал, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. Ее должен одобрить Верховный Совет нацбезопасности Ирана. По данным телеканала, официально соглашение объявят в ближайшие дни. Памятник адмиралу Федору Ушакову установили и готовят к открытию в Саратове на спуске к набережной от Триумфальной арки, которую восстановили спустя 100 лет. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба губернатора Саратовской области сообщала, что новый спуск планируется открыть 25 августа. Установка памятника российскому адмиралу Федору Ушакову в Саратове обсуждалась с января 2024 года. В качестве возможных мест установки рассматривалась набережная Космонавтов. Федор Ушаков – великий русский адмирал, командующий Черноморским флотом и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море, не потерял в боях ни одного корабля и не потерпел ни одного поражения, одержав победы в 43 битвах. Россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую награду в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Чемпионкой мира стала представляющая сборную Германии Дарья Варфоломеев. Серебро завоевала Стеляна Николова из Болгарии. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: 18.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый вечер. В выпуске новостей могли услышать новости спорта. Мы про их продолжим, но несколько других дисциплинах подходит к концу чемпионат Европы по водным видам спорта, который в Париже проходит. Обсуждаем его итоги для россиян. Что там, в принципе, произошло, какие новости оттуда были. С нами на прямой связи спортивный журналист, автор, ведущий программы «Дубль В» Анатолий Горсков. Анатолий Александрович, добрый вечер.
4: Да, Михаил, приветствую.
3: Скажите, пожалуйста, чем вам вот лично запомнились эти больше, чем две недели, которые проходили вот в рамках этих соревнований?
4: Ну, вы знаете, ну, самое главное, что наша сборная выступила на чемпионате Европы и показала всем европейцам, что у нас еще порох в пороховницах, и мы очень хорошей форме. И как бы нас не списывали со счетов, ребята молодцы, можно сказать, по моему мнению, это победа, да, то есть, там, как всегда, в медальном зачете по подсчету, наверное, мы будем вторые, вот, а так, ну, отличный результат. Если говорить о неприятных неожиданностях, то, конечно, вот сегодня последняя надежда на очередную медаль Юлии Ефимовой от нас уплыла. Вот. И Юль даже на эмоциях говорила, что, наверное, посмотрит внимательно на себя, подумает, что, может быть, и уже по параве прекратить выступление, но что-то мне подсказывает, что все-таки она пересмотрит свое отношение к окончанию карьеры и все-таки выступит на Олимпийских играх, которые будут в ближайшем будущем. Вот. Ну и очень рад за нашу вовчиху Клепикову, которая, по-моему, у нас там собрала не то 6 наград всего в общей сложности. Вот. Очень-очень за нее рад. Большая молодец.
3: Я так для себя как будто понял, что конкретно этот турнир прошел без особых внешних провокаций, что ли, потому что мы вот в последнее время там и в Хорватии были сложности, где мы тоже всем показали, чего российские атлеты стоят, так вот в других странах, в Париже такого не было, или я, может, как-то пропустил?
4: Вы знаете, да, вот, ну, Париж, вот, ну, хорваты, это понятно, да, наши старые друзья. Вот, то, что, давайте вот так, что со сборной Хорватии там историческое противостояние еще со времен Советского Союза, именно в водных видах спорта, то есть у меня есть были близкие друзья-спортсмены, которые были в водном поло и выступали еще за последнюю советскую сборную, да, вот переход с СССР на СНГ. И они прямо вспоминают, в матче с хорватами вспоминают просто, что это одна сплошная кровь, давайте так, в водных видах спорта. Вот, поэтому относительно Хорватии, это как бы то, что нас там провоцировали, ничего удивительного. А Париж, это, ну, вот, давайте так, это город, который живет по своим разным, как бы, правилам, да, и там одновременно, может быть, и там случится какие-то массовые беспорядки, и параллельно также там какой-нибудь фестиваль дружбы народов, да, вот, поэтому вот именно вот эта аура, наверное, города миллиарда революций сыграла, что до нас там особо дела было некому, чтобы провоцировать и всякие какие-нибудь там акции политические против сборной России устраивать. Поэтому, на удивление, все было тихо.
3: Да, все было тихо, и при этом, опять же, в рамках других таких околоспортивных событий, да, я действительно был удивлен. Первое место, с вашей точки зрения, заслуженно забирает команда? В общем медальном зачете, не наша, которая, я имею в виду.
4: Ну, давайте так. Ну, у нас был шанс и в тройку не попасть, да, и все нам прогнозировали провал. Вот. Но мы выступили отлично, а то, что британцы, ну, они всегда сильные, да, то есть И если нету, если это не чемпионат мира, где там против нас выйдут куча спортсменов, которые на порядок сильнее не только нас, но и тех же британцев, то ну, именно по водным видам спорта Британия, наверное, главный всегда конкурент нашей страны. И я рад, что мы вернулись именно на позиции, что мы можем, по крайней мере, пока в рамках чемпионата Европы, надеюсь, на чемпионате мира мы им в ближайшем тоже покажем себя, вот, можем с ними конкурировать именно в Европе очень даже хорошо.
5: Вопрос от слушателя нашего Александра. Сколько раз звучал гимн России на чемпионате Европы? Такой достаточно интересный вопрос. Соскучились, видимо,
4: граждане.
5: У нас было
4: 4 золотых медали, поэтому мы можем, Александр может посчитать.
5: В принципе, да. Хотел бы еще такую тему затронуть в рамках нашего диалога. Касается оно, в принципе, того вопроса, о котором мы сейчас говорили. Это допуск наших сборных к крупным международным турнирам. Не так давно это была стрельба из лука. Я вот буквально вчера утром эту новость видел. Не так давно там и в других дисциплинах. Когда мы полностью вернемся на мировую арену, удастся ли побороть нам вот те спортивные ассоциации, которые этому противятся?
4: Вы знаете, я думаю, тут как раз опять будет тот лозунг, который всегда вызывает смех: спорт вне политики, как раз сыграет свою роль именно по Олимпийским играм, которые пройдут в США, если я не ошибаюсь, они пройдут у нас, сколько у нас сейчас, до 26, в 28-м году, по-моему, будут Олимпийские игры. Вот. И вот именно вот этот вечный пиар United States of America, который умеют делать деньги шоу, да, и, вот я думаю, что именно вот к Олимпиаде они продавят, им нужно будет показать, что вот мы типа миротворцы, мы голубь мира очередной, а не ястреб военщины, да, и вот как раз допустить и попытаться вот нас разными способами, как вот вспомним тоже этот, господи, не к ночи будет упомянутый Солт-Лейк-Сити, показать, как они могут, скажем так, околоспортивными разными махинациями выбивать нас из колеи спортсменов. Поэтому я думаю, что в лучшем случае, скорее всего, это будут Олимпийские игры, которые пройдут в 28-м году.
5: Благодарю вас за беседу, Анатолий Александрович. Анатолий Горсков был в эфире «Радио Спутник», спортивный журналист, автор ведущей программы «Дубль В» по поводу действительно допуска наших спортсменов. Все мы этого ждем, и, в принципе, я понимаю, почему отдельные федерации, даже несмотря на какую-то, может быть, предвзятость к нашей стране, допускают, потому что наши спортсмены всегда показывают красивое шоу, дают конкуренцию и приносят результат, зрелищность, а это напрямую влияет, в том числе и на доходы. Давайте к следующей теме двигаться.
0: Радио «Спутник».
5: Значит, коллеги из отечественных СМИ сообщают, что граждане России начали массово жаловаться на последнее обновление системы iOS 26.6. Якобы после этого, после установки этого обновления, смартфон превращается в кирпич. Смартфон, я имею в виду iPhone. Обсуждаем тему с директором Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимиром Зыковым. Владимир Владимирович, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, насколько можно доверять таким сообщениям? Действительно, нам граждане из Apple такими последними обновлениями владельцам айфонов могут здорово жизнь усложнить?
6: Надо разделять, да, о том, что вы говорите. Давайте по порядку. Новость, по которой вы говорите, сообщило издание «Шот». Угу. И там приводится всего лишь один случай со слов одной девушки. И, ну, в общем-то, массовости мы здесь не видим. Дальше я пошел искать на форум Apple Support, и, в общем-то, там ничего подобного массового я не нашел. Жалобы на 26.6 там действительно есть, это версия такая iOS. Но они касаются там камеры, фонарика, производительности, то есть, ну, в целом ничего особенного. Но на самом деле найти один идентичный случай мне удалось, он датируется началом лета, но касался версии 26.5, то есть не 26.6, а 26.5. И там действительно владелец iPhone 15 Pro написал о такой же проблеме, при которой телефон не выходит из загрузки. То есть, когда ты вводишь код, код не вводится. Вот. И 53 пользователя сообщили о том, что у них есть аналогичные проблемы. В общем-то, и все. Можно сказать, что проблема не массовая, и никакой массовости здесь нет. Дальше можно порассуждать на тему, а как же так получилось, что тестировщики могли пропустить эту ситуацию, да, то есть мы знаем, что в Apple много тестеров, плюс они предварительно выпускают iOS бета-версию, и там очень много энтузиастов физически это отсматривают, и никто не отловил подобный баг. Ну, здесь все банально, поскольку здесь, скорее всего, сработало сочетание определенных факторов, уже когда они выпустили вот свою версию iOS 26.6, то оказались единицы пользователей, которым данная проблема прилетела. Ну, то есть довольно маленькая выборка, поэтому ее ни тестеры, ни бета-тестеры не зафиксировали. Вот, собственно, и все.
5: А если с другой точки зрения проблему рассмотреть, что это за факторы такие? Как не получить сброс к заводским настройкам айфона, как указано в публикации? Можно ли каким-то образом именно пользовательскими действиями предвосхитить проблему?
6: Ну, вообще нет. Никак нельзя, потому что до сих пор мы не знаем, что это за факторы, но это какие-то состояния хранилища могут быть, конкретные модели, конфигурации безопасности или неудачное состояние телефона во время миграции данных. То есть тут факторов просто миллион, которые могли сложиться вот в этот баг. Поэтому ее, в общем-то, другие миллионы пользователей не отловили во время тестов, и оно выкатилось в прод. Это нормально, у Apple это было и раньше, то есть это не первый такой случай. Что делать? Совершенно понятно. Надо делать резервирование данных, то есть чтобы все данные резервировались, и если придется все-таки обновлять телефон, то чтобы можно было все данные выкачать из облака. Конечно, там есть определенные проблемы. Если у кого-то были подсанкционные приложения, то эти приложения уже не вернутся, и придется ставить себе веб-версии этих приложений. Но так или иначе, до этого лучше не доводить. В целом, почему код-пароль — это такая важная штука, и не удается телефон разблокировать. Дело в том, что это не просто там 4 или 6 цифр, которыми закрывается экран. Он участвует в так называемой криптографической защите пользователей, и поэтому все данные там шифруются. И, в общем-то, нету каких-то стандартных средств, которые позволили бы сбросить этот код-пароль. Но все-таки мне известны случаи, и это и в Китае, и на российских радиорынках, когда этот код-пароль сбрасывали. Как они это делают, они мне не говорили. Но то, что есть малое количество специалистов, которые каким-то чудесным образом это умеют делать, это совершенно точно. Например, опять же, в Европе мы с этим сталкивались, когда у россиян воруют телефоны, то эти смартфоны разблокируются. И это факт. То есть какие-то способы разблокировки все-таки найдены, но они не публичные и не массовые. То есть в массовом рынке об этом рецепте ничего не известно.
5: И там явно очень высокий прейскурант, учитывая, что таким промышляют люди, которые телефоны воруют.
6: Да. Ну, они это делают сами. То есть это не высокий прейскурант, это они делают для своих собственных целей. Именно, как вы правильно сказали, своровали, разблокировали и пошли продавать или возвращать владельцу там за вознаграждение. Ну, там разные у них есть истории, не будем в это отдельно углубляться.
5: Да, Владимир Владимирович, учитывая, понимаю, что это не первый случай такой, который СМИ подняли, связанный конкретно с Apple. Но в контексте тех новостей, которые мы периодически наблюдаем, там и санкционная блокировка приложений, насколько сейчас, в принципе, гражданам, которые привыкли к этой экосистеме, уместно на ней оставаться, учитывая вот эту новость там с удалением приложений, эту новость там связанную с невозможностью оплатить облако и так далее, и так далее. Насколько эта экосистема, которая раньше была у доброй половины наших граждан там любимой и единственной, сейчас актуальна?
6: Ну, она начала шататься очень серьезно. Начала шататься сразу после того, как Министерство цифрового развития, значит, велело операторам связи отключить возможность принимать платежи. Это ударило как по российским разработчикам, так по пользователям, так и по Apple. Для чего они это сделали, никто до сих пор не понимает. Но, тем не менее, после этого у Apple, для Apple России стало, ну, неинтересно, поскольку платежи тут не особо принимаются. Плюс все больше приложений крупных, востребованных, влетают под санкции и уходят из магазинов приложений, из App Store. Поэтому, конечно, многие начинают, ну, пересадить людей с Apple на какие-то другие операционные системы, ну, Android, например, которая самая популярная, не так просто, потому что очень много фанатов яблочников, фанаты экосистемы Apple очень плотно подсели на вот это яблочное сектантство, назовем это так, и оттуда их выдернуть очень сложно. Но мы находимся в очень интересной парадигме, потому что сейчас пользователи либо будут ставить себе ПВА-приложение, то есть веб-версию популярных сервисов, либо они начнут заводить себе второй Android-телефон. И таким образом, потихоньку, по чуть-чуть, они будут окунаться в мир Android. И они будут все больше чувствовать в нем комфорта для пользования в России. И будут понимать, а зачем нам вообще Apple, если мы там ничего не можем сделать, а иностранной карточки у нас нету. И, в общем, ну, здесь сплошные негативные факторы. Есть, конечно, там определенные имиджевые, радостные, хвастливые.
5: Но это те люди, которые с каждым выходом нового айфона его обновляют.
6: Да, покупают новые. Но у этих людей чаще всего есть иностранные карточки. А вот обычные пользователи, конечно, они потихоньку начнут уже по чуть-чуть привыкать к андроидам, и это для них будет такой повод потихоньку, возможно, приучиться к андроиду, а дальше, возможно, и полностью перейти. Это не быстрый этап, но тем не менее. Здесь есть и вторая особенность. Вторая особенность – это для государства. Государство должно внимательно посмотреть на российский рынок и увидеть, что здесь есть российские смартфоны, есть российские операционные системы, и было бы неплохо поддержать российских производителей и электроники, и причем на потреб рынок, и производителей операционных систем. Что это означает? Дело в том, что сегодня, если какой-нибудь разработчик российской операционной системы приходит к крупному разработчику и говорит, а сделай-ка нам свое приложение на нашу экосистему, то его логичным образом спросят, а сколько у вас пользователей? Мы же должны понимать.
5: На какой рынок работаем, да?
6: Да. Когда говорят, что еще мало, мы же только заходим, они говорят, нам интересно попозже. Вот здесь как раз должно помочь государство. Государство должно начать стимулировать разработчиков переходить на отечественные платформы. Иначе у нас замыкается такой круг порочный, получается, значит, выходить на потреб рынок нет смысла, потому что экосистема не наполнена. А экосистема не наполнена, потому что нет приложений. А приложений нет, потому что нет пользователей. А пользователи идут, потому что нет приложений. И вот это, значит, замкнутая система получается. И здесь без помощи государства, конечно, никак не обойтись. И, ну, государство, например, может поддержать российские разработки. Например, там, не знаю, у нас есть российский AirPhone, работающий на Rasta Mobile. Есть у нас Aurora. Есть другие разработки. Ну, почему бы здесь не пойти навстречу и не сделать какую-нибудь программу, как это делает Китай, и, не знаю, там, компенсировать часть затрат пользователей на эти смартфоны. Ну, сделать как с российскими автомобилями, да, то есть у нас же государство там немного доплачивает.
5: Отечественный автомобиль, первые автомобили, так можно со смартфонами.
6: Да, и так далее. И здесь то же самое со смартфонами. Помочь стимулировать спрос на российские решения, на российские операционные системы, где будет доступны все подсанкционные приложения, сервисы и так далее.
5: Да, тем более, что сейчас такое окно возможностей, когда один из глобальнейших конкурентов становится все менее релевантным. Благодарю
6: вас,
5: Владимир Владимирович.
6: Я вам больше скажу, прям влезу буквально секундой. Да. Android идет по тому же пути, и в ближайшее там время, мы можем столкнуться с тем, что и на Android уже не поставят любое приложение. Поэтому уже надо думать об этом сегодня.
5: Тем более, это очень важная отрасль. Благодарю вас. Владимир Зыков был в эфире «Радио Спутник», директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
0: В эфире «Радио Спутник».
5: Из регионального музея Мессины, что на острове Сицилия, похитили ценные произведения живописи эпохи Возрождения. Сразу же вспоминаем кражу из Лувра. Вот, видимо, не последнее за ближайшее время такое похищение. Выясняем, зачем, кто, каким образом произошло. В этом нам поможет искусствовед, журналист, автор книги «Воры, вандалы, идиоты. Криминальная история русского искусства» Софья Богдасарова. Софья, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
5: Скажите, пожалуйста, вот эти похищения предметов искусства, это насколько частая история? Потому что вот действительно за ближайшие годы это уже второй такой громкий случай, который в прессу попал.
7: Это разные случаи, потому что кражи из Лувра – это французская история, это часть французской истории кражи драгоценностей, которая в последние 2-3 года прямо волной охватила Францию, там регулярно крадут исторические драгоценности из музеев, но обычно из региональных, поэтому в мировые новости это не очень попадает. Что касается кражи на Сицилии, это кража картины, это совсем другая история, в том числе потому, что картины, в отличие от драгоценностей, гораздо труднее реализовать как краденое.
5: Угу. То есть это нужен какой-то специализированный аукцион на черном рынке, где, по фильму, по крайней мере, сужу, где все участники знают, каким образом это получено, но картину в коллекцию хотят.
7: Подпольные аукционы — это миф, все обычно происходит по-другому. И данная кража на Сицилии, как я успела понять, это очень странная кража, вот вы сравнили с фильмом, она больше похожа на фильм старый итальянский «Операция Святой Януари», когда, прикрываясь праздником народным, итальянцы грабят в тот момент церковь, вот здесь вот тот под праздник опять-таки ограбили музей. И когда я услышала, что украли картину Антонелло де Мессина, у меня ёкнуло сердце, потому что это художник, это такой прото-Леонардо да Винчи, и на Сицилии находится прото-Мона Лиза, так называемая Аннунциата. Но она в другом музее, ее не украли. А то, что украли из этого музея, оно плохого качества, в плохой сохранности. Такие вещи под заказ не крадут. Я думаю, что это случайная кража каких-то местных деятелей.
5: В таком случае, какова цель? Или нет понимания у людей, которые этим занимаются, что трудно сбыть? Вот потом, для чего такие преступления совершаются?
7: Понимания у людей нет. Причем, смотрите, там был полиптих, который состоит из 5 досок, и они забрали 3 доски и оставили 2. Почему, зачем, что за идиотизм? Это идиотский поступок. Если красть, то, в общем, вещь надо красить целиком. Продать такое неимоверно сложно. И кроме вот этих 3 частей полиптиха, украли картину на Мадонну, которую правительство Италии выкупило 20 лет назад. Это Мессина, это город в Италии, а Антонелло де Мессина – самый известный его уроженец. То есть для итальянцев это прям вопрос чести был – купить его картину. И 20 лет назад вот эту Мадонну государство купило на Христе за 300 тысяч евро. И я думаю, что они в своей голове, как обычно бывает, думают, что если легально на аукционе картина куплена за 300 тысяч евро, ее подпольно можно за столько же и продать. А потом они сталкиваются с реальностью, прячут на чердаке,

0: в работе с местными кадрами. Не знаем, как будет поступать итальянская полиция, она сложная, своеобразная.
1: Да, благодарю вас за беседу. Софья Богдасарова, искусствовед, журналист, была в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.
2: Узнать за 90 секунд. Искусственный интеллект шагает по планете, находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, в Улан-Удэ полночь, в Астане 9 вечера. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Россиянки стали чемпионками Европы по спортивной гимнастике в командном многоборье. США не имеют права прохода через Ормузский пролив. Лесной пожар в заповеднике на востоке Бельгии стал самым масштабным за всю историю страны. Подробности далее. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина выиграли командное многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Женский чемпионат Европы проходил с 13 по 16 августа. Мужской состоится с 19 по 23 число. Турниры являются отборочными к чемпионату мира по спортивной гимнастике. Сборная России одержала победу в групповой произвольной программе в заключительный соревновательный день на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Второе место заняла команда Китая, третьими стали испанцы. Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет, завоевав 9 золотых и 1 бронзовую медали. На втором месте завершили турнир испанцы, на третьем месте команда Китая. Автобус поврежден в Горловке в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько. 7 мирных жителей, включая ребенка, ранены в Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. В Курске в результате атаки вражеского дрона на автомобиль погибла женщина. Водитель получил ранение. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн. 1 человек погиб, 4 пострадали в ЛНР, рассказал глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, частично разрушены жилые дома. США не имеют права прохода через Ормузский пролив, а также в Персидском и Оманском заливах. Ормуз является необходимым условием для завершения военного конфликта с Вашингтоном. Об этом заявил командующий армией Ирана Амир Хатами. Он также подчеркнул, что Ормузский пролив для Ирана – геополитическая возможность, и ситуация в этом водном маршруте никогда не вернется в прежнее состояние. Ранее саудовский телеканал «Аль-Хадаф» отмечал, что Иран и Оман

0: достигли договоренности о полном открытии Армузского пролива для судоходства, ее должен одобрить Верховный Совет нацбезопасности Исламской Республики. По данным телеканала, официально соглашение объявят в ближайшие дни. Лесной пожар в заповеднике от Фань на востоке Бельгии охватил уже 3000 гектаров, став самым масштабным за всю историю страны. Об этом сообщают СМИ. Огонь распространяется на невысоком лесистом плато, куда ведут лишь две крупные автодороги, что затрудняет работу пожарных. Подъезды к зоне бедствия перекрыты. Из-за сильного ветра и засухи пламя быстро движется по высохшему лесу и траве. Из региона уже эвакуированы около 600 человек. Памятник адмиралу Федору Ушакову установили и готовят к открытию в Саратове на спуске к набережной от Триумфальной арки, которую восстановили спустя 100 лет. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба губернатора Саратовской области рассказала, что новый спуск планируется открыть 25 августа. Установка памятника российскому адмиралу в Саратове обсуждалась с января 2024 года. Федор Ушаков, великий русский адмирал, командующий Черноморским флотом и русско-турецким эскадры в Средиземном море, не потеряв в боях ни одного корабля и не потерпел ни одного поражения, одержав победы в 43 битвах. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, рассматриваем новости и стараемся глядеть на них с православной точки зрения. Здравствуйте, отец Павел, как ваши дела?
3: Друзья, всех приветствую. Дела у меня хорошо. Спасибо. Спасибо, что спросила.
2: Ну, это работа у меня так. Не могу начать без этого.
3: Я чувствую, да,
2: что это фальшиво. Ладно, друзья, мы приступаем к рассмотру новостей, но во второй половине можно нам будет звонить, сделайте это, воспользуйтесь возможностью. Вчера была годовщина смерти Виктора Цоя. 15 августа 1990 года Виктор Цой возвращался с рыбалки во время отпуска в Латвии и попал... Говорят, что уснул за рулем и попал под автобус. Его машину снесло, и она попала под автобус. Но его смерть, как и вся его жизнь, стала достаточно легендарной, потому что сразу же возникло много самых разных гипотез, теорий и так далее о том, почему он на самом деле погиб. Но в любом случае, я Цоя с детства обожаю и люблю.
3: Да, вечная память Виктора Робертовича. Но это как бы величайшая легенда. Вот так вот для нас 20 века в плане вот музыки. Не знаю, есть ли хотя бы еще один певец, который бы был любим разными поколениями, и чтобы его песни знали и пели, потому что мои дети, ну, в первую очередь, старшая дочь знает песни Цоя и любит. Угу. Мы когда там с молодежью встречаемся, ребята там 18, 20, 22, то есть спокойно подпевают песни, причем видно, что они слушают в целом его творчество. Это, конечно... Ну, по-настоящему классик, по большому счету, как бы, если так можно сказать. Я не знаю, кто-то может вообще сравниться вот из наших творческих деятелей 20-го, ну и 21 века по популярности с Виктором Цоем.
2: Ну, меня Виктор Цой избаловал в какой-то мере, потому что я сразу оговорю, что я понимаю, что музыка у кино достаточно простая, но наполнение текстов всегда было таким, что теперь я многую музыку просто слушать не могу, особенно с учетом того, что я, ну, иностранный язык знаю, и иногда я включаю вроде бы красивые мелодии, а потом я вслушиваюсь в текст и выключаю просто потому, что мне портит это все впечатление.
3: Ну вот есть комментарий от некого Гена, что не любил песни Цоя в дурные времена. Смысл там анархия, иду куда иду, пинаю по земле, что попало, и все ерунда сферическая вокруг. Но мне кажется, зависит от настроения, от возраста. Потому что, ну и от песен, потому что песни, конечно, разные, собственно, как бы...
2: Наш любимый «Апрель» надо вспомнить,
3: да, обязательно. Да, но есть песни, конечно, по-своему, очень имеющие глубокий смысл, есть песни, которые большинство, как бы, любителей Виктора Цоя считают, что имеющие христианский смысл, учитывая, что Виктор Цой вырос именно в христианской культуре, если кто не знает, что корейцы, да, это там достаточно активное такое протестантское просвещение есть. Вспомните песню «Белый снег, серый лед», да, и там городу 2000 лет, да, у нас, то есть намек на Иерусалим и на события, которые происходили в Иерусалиме, вот, значит, красная-красная кровь, через час она уже просто земля, через два на ней цветы трава, через три она снова жива. Да. Ну, я просто к тому, что разные песни, поэтому не думаю, конечно, как это часто бывает, что есть люди, которым вообще не нравится. Ну, в данном случае мы сейчас не про это. Вечная память Виктору Робертовичу и пожелаем нашей творческой братии в нашей стране соответствовать.
2: Да. Давайте поговорим как раз о культуре еще. Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза на тему сохранения традиционных ценностей в креативных индустриях. На совещании присутствовали, в частности, министр культуры Ольга Любимова, ну, еще и глава Минобороны Андрей Белоусов. Подробности и расширенная стенограмма закрытой части оперативного совещания в сообщении пресс-службы официальной не приводилась в полном объеме, однако основные аспекты выступления можно восстановить. Основные темы доклада Ольги Любимовой, который был озвучен, это защита ориентиров, творческие, ну, то, что происходит в творческих индустриях, и противодействие угрозам, которые есть, ну, сейчас.
3: В плане противодействия угрозов. Да, и рыбов. Вот. Тут в этом смысле мы, конечно, превзошли всю планету, у нас уже запретили все, что только можно, уже как бы боюсь, что сама, скажем, как это... ветер этих запретов, мне кажется, уже сам по себе является угрозой вообще для всего, да, так может скоро вообще ничего не останется. Но если говорить про не запретительную часть, а про созидательную, то мне кажется, что пока это все равно больше как слова, больше все какие-то идеи, там, концепции и тому подобное. В реальности лично я никаких перемен в лучшую сторону не заметил. Угу. Вот у нас уже как 3 года прошло, как с момента официального законодательного провозглашения традиционно-нравственных ценностей, я не заметил именно в плане созидания ничего. И мне кажется, это связано с тем, что просветительский контент, который вот будет обучать, популяризировать и так далее, он всегда будет проигрывать пошлятине, матершине, ужастикам, там, спорту, юмору и так далее. И по этой причине крупные корпорации, да, медиахолдинги, которые, собственно, подмяли под себя весь информационный и цифровой рынок в нашей стране, они по этой причине, ну, так как на этом заработать невозможно, они ничего, собственно, и не делают. Угу. По крайней мере, если кто-то считает, что что-то у нас созидательное есть, пожалуйста, списочек в студию, хотя бы 3 пункта, дайте мне, пожалуйста, 3 пункта вот именно созидательного контента, который стал популярным в нашей стране, вот, ну, конечно, с битвой экстрасенсов и натальной картой не посоревнуешься, если не спортивным мероприятием, но которое прям, вот, знаете, в прайм-тайм и так далее. Мне кажется, пока не будет волевого решения сверху, где обяжут все эти медиахолдинги в нашей стране, что они, например, 20% времени
2: должны посвящать чему-то доброму, разумному,
3: вечному. Прайм-таймовскому, да, ничего не будет происходить. По крайней мере, мы с тобой, Полин, занимаемся просветительской деятельностью все это время. И, сама знаешь, нам приходилось сталкиваться с некоторыми крупными, в том числе, медиахолдингами.
2: Да.
3: И вроде мы не последние люди на просвещении. Даже, помнится, получили премию ИРИ как особую, да, спецпремию искусства просвещать. Вроде как бы даже признаны мы уже как просветители. Но пробиться мы пока не можем. Пока натальная карта и битва экстрасенсов — наше все.
2: Ну, я не думаю, что вот эти два шоу именно нас отодвигают куда-то, но действительно кажется, что есть у медиахолдингов представление о том, что нету запроса на что-то более духовное, там, на какие-нибудь более семейные шоу, более добрые, спасающие, может быть, семьи шоу и так далее. Поэтому, да, мы, конечно, об этом бьемся
3: больно. Я думаю, что нет интереса у самих этих людей. Они не вовлечены в эту историю. Надо просто быть ближе к народу. Например, вот Ольга Соколова пишет, что чисто воды эти совещания все. Ну, я, конечно, не знаю, я на совещании этом не был, но все познается сегодня по результатам. У нас вообще, в принципе, говорить сегодня научились все очень хорошо. Угу. У нас даже, знаешь, еще некоторое время назад я вот по запрещенным инстаграмам видел, какую популярность имели эти люди, которые вот, обучают ораторству, риторике, искусству речи и так далее. Это прям, ну, по всей стране ездили, потому что вот сейчас прям людей обучают, чтобы ты вот умел продавать какие-то идеи и вообще говорить, сидеть на совещаниях и так далее. Поэтому, друзья, я исхожу из простого. Уши заткните и посмотрите на реальный результат. Угу. Вот именно на реальный. Вот если вы не видите реальных результатов, а вы только слышите о них, значит, реальных результатов нет. Потому угу. что это должно, ну, как-то вот мы должны это видеть. На мой взгляд, мое личное субъективное мнение, что как бы в плане пропаганды вот, наших традиционных нравственных ценностей ничего не происходит. Может быть, еще по той причине, что люди, которые за это ответственны, просто сами вообще, может быть, даже не понимают, что надо делать или как надо делать. Или как-то у них помощники, которые, в общем, как-то там на уши им лапшу вешают, в общем, да, что что-то делается, они им верят, а на самом деле не делается. И такое тоже, кстати, бывает.
2: Ну, потому что вместе с искусством продаж у нас хорошее появилось обучение искусству презентации. В презентациях все делают прекрасно.
3: Вот.
2: Это правда.
3: Прекрасно. Юрий Шапаренко пишет: когда просыпаешься, включаешь музыку на радио, и можешь звучать полдня. Вот так появляются популярные песни. Просто крутить нормально хотя бы немного. Правильно?
2: Угу.
3: Правильно. Достаточно просто начать крутить нормально, и все будет хорошо. Вот, пишут: на телеканале «Россия», госканал, была программа «Все вместе хором». Там выступала То Лока, который является самым популярным коллективом народников России. Их там прокатили с позором. Но зато победил хор народников из музучилища Екатеринбурга. Но я хочу заметить, что, конечно, да, у нас есть вот эти шоу певческие, которые имеют популярность в целом по всему миру. Но это, с одной стороны, это, безусловно, хорошая программа. Mm-hmm. Вот, в принципе, я хочу сказать, что программа там даже и «Голос», и вот «Все вместе хором» — это, безусловно, это хорошая культурная просветительская программа. Но если мы говорим про проблему традиционных нравственных ценностей, это в первую очередь нам нужно, ну, это поднимать семью. Это все равно контент, который должен касаться нормально именно семейных ценностей. Ну, не знаю, я такого не вижу.
2: Ну, я думаю, что темы семьи мы еще много будем касаться во всех наших эфирах. Вообще это, ну, после православия и веры, мне кажется, это вторая тема, которая нас... Вторая из волнующих нас тем. Ну, а давайте к следующей новости. В России в 2027 году создадут закрытый реестр педофилов. Вы уже частично на эту тему высказывались в одном из эфиров на этой неделе, но давайте чуть попредметнее, поподробнее. То есть МВД разрабатывает единую электронную базу лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Закрытый ведомственный сервис планируют запустить в 2027 году.
3: Я за то, что был реестр педофилов, безусловно. Почему закрытый, я не могу понять. На мой взгляд, он должен быть открытый. Как бы люди должны знать, кто рядом живет,
2: да.
3: Что есть за человека. Более того, если мы посмотрим на людей, которые были осуждены за преступления касаемо педофилии, именно когда там это было изнасилование или еще что-либо там, или потом еще и с убийством, надо заметить, что многие из этих людей, когда они отсидят, они же не получают пожизненные сроки. Они, бывает, отсидят, выходят
2: да.
3: и повторяют это. А я хочу заметить, что, ну, я тут пришлось мне столкнуться с этим законодательством, потому что некоторых людей мы там, нужно было их упечь за решетку, потому что они были педофилы. Да? Оказалось то, что у нас если до 12 лет это педофилия, а вот с 12 лет это уже не педофилия. Уже статья, это растление несовершеннолетнее.
2: Mm.
3: И там уже другие сроки совсем. То
2: меньше,
3: есть,
2: меньше. Более щадящие.
3: Более щадящие. То есть если какой-то взрослый мужик растлил девочку, которой уже есть 12 лет, то он там может получить там, 6-7 лет. А вот если было, предположим, 11,5, он получит там, 12-14. И, ну, сроки явно больше. Mm-hmm. Я просто к тому, что вот человек что-то там, какой-то девочка надругался, ей там было 12-13 лет, получил свои 6-7 лет. Вышел, да, я бы хотел бы знать, где он будет жить.
2: Да.
3: Мне не хотелось бы, чтобы эти люди имели право приближаться к детским садикам, к школам, к детским площадкам. То есть это не просто должен быть реестр. Должны быть конкретные жесткие ограничения, если которые человек нарушает, он автоматически получает следующий срок.
2: Да, и более тяжелый. Но есть еще один момент, наверное, о котором стоит сказать. Это то, что эти люди потом, бывает, женятся и выходят замуж. И часто, как в нашей стране часто случается, что когда женится и выходит замуж, в семье уже есть дети. То есть, например, когда женится на женщине с ребенком. И эти дети тоже в опасности. Поэтому сделать его открытым, мне кажется, очень важно, просто чтобы ты могла проверить. Вот встретила ты замечательного мужчину, а нет ли его там?
3: Да,
2: это
3: конечно.
2: Важно.
3: Да,
2: это
3: да,
2: важно.
3: Да, да.
2: Евгений Коновалец, лидер украинских националистов, был перезахоронен 14 августа на Украине. Он был одним из лидеров экстремистов из ОУН. Соответственно,
3: он был создателем.
2: Да, похоронили его с почестями, как и сам, в общем-то, реабилитировали, как и многих нацистов на Украине.
3: Но надо сказать следующее. Во-первых, что это Коновалец. Он не скрывал, да, что они с помощью террора действуют, то есть да, он является террористом. Да. Он не скрывал того, что нужно сотрудничать с Гитлером, и дважды с ним встречался. Да, и поэтому можно вполне назвать, что он был нацистом по своим убеждениям. И люди, которые захотели его перезахоронить, они выбрали для этого, во-первых, не случайные числа. Они захоронили его спустя 88 лет и 14 августа. Ну, как бы, я думаю, что большинству радиослушателей это ничего не говорит. Но я, как человек с бывшим таким футбольным прошлым, и футбольные фанаты, они так или иначе всегда, или не всегда, но все равно часто пересекались в 90-е годы с так называемыми скинхедами. Uh-huh. Скинхеды, многие из которых, безусловно, тоже исповедуют или исповедовали нацистскую идеологию, да, не случайно можно было увидеть у них цифры там, или наколки 1488. Это не случайные цифры. Цифра 14 – это от 14 слов. Это известная цитата одного нациста, по-моему, английского. Я не буду ее озвучивать. Ну, в общем, там, за белую расу. А 88 – это 8, это восьмая цифра немецкого алфавита, буква H. Соответственно, если вы возьмете любое, точнее, единственное известное нацистское приветствие «Хайль Гитлер», то там HH получается, отсюда 88. Соответственно, 1488 – это такой известный код всех нацистов. Угу. И поэтому, когда Коновальца хоронят на Украине, и спустя 88 лет, да, 14 августа, ну, в принципе, может, случайно так совпало, да, но, ребят, с учетом, что они до этого неоднократно уже что-то под эти цифры подгадывали и делали, да, я не думаю, что это случайность. Я даже пост на эту тему написал, некоторые стали возмущаться, зачем я там провоцирую и все остальное. Я ничего не провоцирую, друзья мои. Я не считаю, что украинский народ в целом исповедует нацистскую идеологию. Большая часть украинцев, они, конечно, они максимально далеки от этого. Просто та небольшая группа нацистов, которые есть, они у власти. Они или влияют на власть, или пришли во власть. Вот в чем проблема. Это просто нужно учитывать, как некую данность. Понятно, что большая часть украинского народа, так же, как и русские, в общем, да, это люди, которые живут и любят мирную жизнь, у них вообще все хорошо. Но просто в России, чтобы вы понимали, для сравнения, когда у нас эта чума, по-моему, как называется, коричневая, по-моему, чума, да, когда у нас разрослась, а она у нас разрослась, просто, опять же, не все в теме, да,
2: в 90-е годы,
3: 90-е
2: да,
3: годы у нас, по-моему, в Москве, надо перепроверить статистику, по-моему, было несколько десятков тысяч скинхедов, большая часть которых, безусловно, исповедовали нацистскую идеологию. Но у нас жесточайше с ними стали бороться.
2: А как, кстати?
3: Ну, кого-то убили, кого-то посадили.
2: Но это именно вы, когда говорите о том, что их устранили как-то физически, это не в разборках каких-то было?
3: Нет, не в разборках. Это буквально где-то уничтожали, где-то, ну, то есть они оказывали сопротивление. Поэтому, ну, как вот террористов уничтожают, так же и здесь. Но в итоге у нас сегодня люди живут и думают, что у нас никогда этого не было. У нас тоже это было. В 90-е годы, как обычно это бывает, когда перемены и идет радикализация, в том числе общества, у нас такое было.
2: Ну вот пишут, что до 2000 человек в Москве в 90-е годы, собственно, пик и массовый рост движения пришлись уже на нулевые даже годы. То есть потом их стало чуть больше, а потом уже, да, действительно, их с ними начали активно
3: борьбу. Что, в Москве было только 2000 человек?
2: Ну, к концу 90-х годов, да.
3: Ну, не может быть, что 2000 человек.
2: За что купила, за то и продаю.
3: Их было гораздо больше. Это было 2000 человек, у нас скорее человек 500 только был в одном Красногорске, я помню, когда их там собиралось, это всего лишь один из подмосковных городов.
2: Но нам нужно, знаете, что добавить, что нацистское приветствие и 1488 внесено в список экстремистских материалов и запрещено к распространению.
3: Слава богу.
2: Слава богу, да, это важно сказать.
3: Это вообще, надо заметить, что в большинстве стран нормальных это запрещено, да? И любая нормальная страна, ну, кстати, вот, пожалуйста, пример, когда в Канаде чествовали, помню, там, какого-то...
2: Это когда вот его пригласили в парламент, да, и все ему аплодировали.
3: Аплодировали, да. Но потом все-таки, когда это вскрылось, то там был скандал, да. И канадцы всячески от этого открещивались, да? Это просто, ну, чтобы вы понимали, что вот в этом конкретном вопросе Канада тоже нормальная страна.
2: Ну, знаете, нормально, ненормально, это сейчас, конечно, нет времени этим заниматься, но вообще-то Канада укрыла... По официальным каналам очень много нацистов, поэтому...
3: Все, Полин, ты меня победила. Вот.
2: Я даже не пыталась, понимаете, да. Но это просто нужно знать. На госуслугах к 1 декабря 2026 года в 21 регионе появятся новые сервисы по поиску и покупке мест на кладбищах, отец Павел. Я знаю, что вы слышали про эту
3: новость. Мне про эту новость уже рассказывали. Значит, я у себя в Инстаграме, который запрещен в России... выложил небольшой ролик, где эту новость прокомментировал словами, что спасибо, что делаете комфортную нашу смерть. Вот. Вообще, ну, чтобы вы понимали, мы вообще ждем от власти, чтобы наша жизнь стала как-то комфортнее, да? Но тут комфортнее делают похороны. Вот. И поэтому я просто потрачу, ваши друзья, эфирное время, просто прочитая комментарии. Знаете, вот иногда ты, когда что-нибудь такое напишешь, то комментарии лучше, чем то, что ты вообще что-то придумываешь.
2: Так.
3: И, значит, люди пишут, знаешь, комментарии. Остались еще окошки? Или в живую очередь? Знаешь, вот намек, что живая очередь, да? На госуслугах трудно записаться к врачу. Постоянно зависает. Поэтому решили путь сократить до минимума. Спасибо им за это. Вот. А бронь не слетает, если не уложился в срок. Знаешь, это вот прекрасно. Приведи друга, получи скидку. Вот. Люди молодцы. Да. Там еще очень не шатайте мой атеизм, умоляю.
2: Но вы знаете,
3: я... Атеизм семья, интересно, предусмотрен?
2: Ужас, тихий, ужасный.
3: Кто последний в очереди за могилкой?
2: В общем, отец Павел, я что хотела сказать, что на самом деле, может быть, это не так уж плохо, потому что, ну, вы наверняка сталкивались с темой похорон больше, чем я, и вообще похоронить сейчас человека, это очень сложно. Это и дорого, и постоянно... Я, честно говоря, не очень понимаю, как с этим справляются малоимущие люди, потому что и место на кладбище, и все сопутствующие там товары для родственников, это иногда просто неподъемный груз, на самом деле.
3: А поэтому... почему он неподъемный?
2: Ну, потому что есть определенный бизнес с этим
3: именно,
2: связанный.
3: Именно.
2: Наверное.
3: А для того, чтобы все это регулировать, существует государство. А точнее власть, которая должна этот вопрос регулировать. В принципе, конечно, госуслуги частично решают этот вопрос. Вот забронировать себе могилку, это, в принципе, это решение вопроса. Если говорить серьезно, я не вижу в этом ничего плохого.
2: Угу.
3: То есть это вполне отвечает нашим традиционным нравственным ценностям русским. Да? Если кто как бы не знает, то раньше люди просто заранее готовились к похоронам своим, уже гроб лежал на чердаке, там в гробу лежала одежда, которую человек хотел, чтобы похоронили, лежали гробовые, они так назывались гробовые, это чтобы похоронить, было место на кладбище, оплатить работу могильщиков и поминки. Это деньги назывались гробовые. Поэтому, в принципе, здесь, конечно, ну, если без сарказма,
2: да?
3: Ничего плохого в этом нету. Но то, что в целом это все стало максимально дорого, и людям, правда, это накладно, потому что вот у нас есть благотворительная организация при храме. Мы неоднократно собирали людям на похороны.
2: Угу.
3: Просто потому что это реально, ну, как бы, очень непросто сделать.
2: Ну, я еще думаю, что одним из направлений того, как можно было бы это все усовершенствовать, было бы передача тех земельных участков, которые есть уже внутри семьи, легкую следующему поколению. Потому что сейчас очень сложно доказать, что те люди, которые там иногда поколениями были захоронены в одном и том же месте, это вообще твои родственники. То есть там нужно просто кучу всего собрать, чтобы что-то доказать.
3: В общем, я небольшой специалист по похоронным делам, честно говоря, но все-таки комментарий Анфиса прочитаю. «Как тесно жить в твоих просторах, Русь, Одна вот тех умирать вольготно. Это иеромонах Роман, покойный, кстати, да, на эту тему писал. А еще есть вопрос, а есть в православии прямые запреты на терромацию? Что такое терромация? Это не когда знаю. Тебя в Кавказ... Терр — это земля.
2: Может, ну, земля, да, может быть.
3: Может, в качестве кустика там, чтобы у тебя дерево проросло там?
2: Не знаю, давайте я просто посмотрю, что такое терромация. Вообще, можно ли это в эфире слово произносить? Но нам, пока я ищу, мы можем следующую новость начать обсуждать. Я думаю, успеем. 61% россиян считает, что цифровое участие в обрядах не может заменить личного присутствия и дать такого же ощущения причастности. Вот то есть 39% считает, что может.
3: Ну, на самом деле, правда, с учетом, что люди живут достаточно далеко от церковной жизни, то как бы для них это все, ну, как бы, так, религиозные услуги. Поэтому им кажется, что, возможно, это все онлайн. Но понятно, что те люди, которые знают, как устроена церковная жизнь, она, ну, по сущности, по существу своему, по определению, да, она просто не может быть, как бы, в онлайн-режиме. Узнать об этих, кажется, услугах, в кавычках, ты можешь, но нужно реально.
2: Ну, а про терромацию и все остальное мы поговорим после рекламы и новостей. Не переключайтесь.
1: Песочный интерес.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Анна Калмыкова, Ангелина Мельникова и Людмила Рощина выиграли командное многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Серебряные медали завоевала сборная Италии, тройку замкнула команда Франции. Кроме того, женская сборная России стала победителем медального зачета. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей. У нас 6 наград и по количеству золотых 3 медали. Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также Мельникова взяла 2 бронзы на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. Сборная России одержала победу в групповой произвольной программе в заключительный соревновательный день на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Второе место заняла команда Китая, третьими стали испанцы. Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет, завоевав 9 золотых и 1 бронзовую медали. На втором месте завершили турнир команда Испании, на третьем месте команда Китая. Представитель американского президента Джаред Кушнер провел в Египте переговоры с руководством палестинского движения «Хамас». Об этом сообщил портал «Аксиос». Отмечается, что зять президента США призывал палестинских представителей придерживаться обещания по разоружению. Кроме того, в понедельник Кушнер встретится в Израиле с премьер-министром страны Бениамином Нетаньяху. Соглашение о прекращении войны в секторе Газа было достигнуто 9 октября прошлого года при посредничестве Египта, США, Катара и Турции и закреплено на саммите в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Лесной пожар в заповеднике Отфань на востоке Бельгии охватил уже 3000 гектаров, став самым масштабным за всю историю страны. Об этом сообщают СМИ. Огонь распространяется на невысоком лесистом плато, куда ведут лишь 2 крупные автодороги, что затрудняет работу пожарных. Подъезды к зоне бедствия перекрыты из-за сильного ветра и засухи. Пламя быстро движется по высохшему лесу и траве. Из региона уже эвакуированы около 600 человек. Более 2000 роботов примут участие во всемирных играх в китайской столице. Об этом сообщает центральное телевидение страны. С 22 по 26 августа в Пекине пройдут 2-е всемирные игры гуманоидных роботов. В этом году в программу вошли 30 соревновательных дисциплин, включая футбол и другие состязания с мячом, а также противоборческие дисциплины. Помимо спортивных состязаний, роботы также будут соревноваться в прикладных дисциплинах, в частности, в промышленной сборке и бытовом обслуживании. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Песочный интерес в студии Радио Спутник. Полина Уварова, священник Павел Островский. Это вторая половина часа, где вы уже можете звонить в студию. Ну и ваши комментарии мы уже активно читаем. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Тот, кто позвонит, ему плюс 2 балла к ЕГЭ. Вот, если он его, конечно, сдаст.
4: Как, вот. Когда-нибудь. Я, кстати, хотел сказать, что такое терамация. Терамация — это экологичный метод погребения, при котором тело умершего превращается в питательную почву, компост. Мы до перерыва обсуждали. Вопрос был задан, как к этому относится церковь. Можно ли из нас делать, не знаю, вишню?
5: Ну, я думаю, что мы не найдем, конечно, никаких церковных правил по поводу терамации, потому что это дело такое новое. Но это новое дело появляется именно вследствие такого безбожного в целом подхода, когда люди совершенно не думают ни про вечную жизнь, ничего. Потому что что такое могила? Ну, это как бы икона. Икона, напоминание о человеке. Мы можем прийти, помолиться. Вот. Вот я не знаю, мне бы не хотелось, да, чтобы вот так вот память человека исчезала, ну, просто о нем.
4: Так а если у вас, ну, как бы могила, а просто из нее дуб растет, условно?
5: Нет, я как понял, это вот там, это вот правильно пишешь, что потом из этого прям парки делают. То есть это не будет выглядеть так, что прям вот это кладбище, стоящее из деревьев.
4: Понятно.
5: Кстати, так и не получится, потому что кладбище, то есть могила стоит близко друг к другу, да,
4: ну,
5: у тебя
4: да,
5: там
4: да,
5: будет
4: да,
5: там
4: да.
5: чаще целое.
4: Это правда.
5: Это именно так, чтобы у тебя вот, даже куда-нибудь там в парке выросло дерево и так далее. Поэтому мне, в принципе, эта идея не нравится. Мне вот это хорошо, когда вот ты можешь взять ребенка, сходить на кладбище, сказать, вот здесь бабушка похоронена, да, там фотографии есть, можно там помолиться, цветочки принести и так далее. А то получается просто вообще, когда память стирается, выглядит красиво, но, мне кажется, вот обесценивание нашей памяти.
4: Ну да, как будто бы за красивые идеи, как обычно, немножко смысл теряется.
5: Ну вот со мной там человек спорит, который за эту идею, а куда память исчезнет? У вас также именные только деревья с памятником. Ну вот это странно, да, ну хорошо, вот у вас дерево с памятником, ну не знаю, а если подхоранивать, вот муж умер, жену решили раньше рядом похоронить, как вот прям в дерево, что ли, его хоронить, в дупло?
4: Ну под корень, да. Я так понимаю.
5: Под корень, что второй дуб вырос, дуб и береза.
4: Ну, не знаю.
5: Мне кажется, это...
4: Может питать один дуб.
5: Я думаю, что это все следствие, говорю, вот на такого вот, что вот мы... как бы не туда смотрим. Какой-то в этом... Я в этом вижу какое-то извращение. Не думаю, что это грех. Не думаю, что это... Тут можно говорить, что церковь там что-то запрещает. Я здесь говорю на уровне каких-то ощущений. Мне это кажется как-то странным.
4: Угу. Я хотела бы нашим слушателям напомнить, что какой у нас телефон вообще. +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Звоните, во-первых, комментируйте то, что мы здесь обсуждаем, предлагайте свои темы для обсуждения. Будем рады вас слышать.
5: Юрий Шапаренко пишет, возвращаясь к положительному контенту, все сильнее развивается тема про кружки и робототехники. Учит детей собирать конструкторы, программировать простые действия. Началась как частная инициатива. Но положительно то, что занимаются детьми. А конкретно это все-таки, я не думаю, что это больше относится вот к какой-то просветительской истории, это больше все-таки техническая история, а не просветительская, поэтому...
4: А, ну это, вы имеете в виду, что это комментарий к тому, что у нас делается для, собственно, в сфере культуры, да?
5: Да, поэтому я думаю, что все-таки
4: ну,
5: робототехника...
4: Ну да, это разные вещи
5: стороны,
4: немножко.
5: Это хорошо, то, что у нас появляется, если эти кружки еще бесплатные будут, вообще цены не будет.
4: Робототехники действительно много, но тут вопрос в том, что мы слышим извне, какая культура, условно, нами может быть наблюдаема. То есть, например, как у нас дела с матом, как у нас дела с чтением литературы и так далее, и так далее. Но у нас звонок. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я немножко хотела предложить, вернее, узнать ваше мнение. Здравствуйте, извините, Полина
4: здравствуйте.
6: И отец
4: здравствуйте,
6: Павел.
4: Здравствуйте.
6: Вот, эта новость не этой недели, но она очень такая животрепещущая, на мой взгляд, и в преддверии, тем более, 1 сентября. Был указ президента о повышении статуса учителей. Я все песочные интересы с вниманием и благодарностью слушаю, но вот мне кажется, эту новость вы не обсуждали и тогда, когда она, ну, только этот указ был принят. Вот, я надеюсь, вы о нем знаете. Вот мне хотелось бы знать ваше мнение о повышении статуса педагогов. И там, что раз в месяц, например, там предоставление бесплатных посещений музеев и так далее. Вот хочется узнать ваше мнение насчет этого указа.
5: Спасибо большое. Я скажу просто, это даже вот сегодня же про это говорил, что уши хочется заткнуть и посмотреть. Потому что различных, знаете, приятных на вот так вот, знаете, взгляд, на уши инициатив у нас было принято в разное время очень много. То, что повышать статус учителей нужно, это понятно. То, что, в принципе, у нас учитель это сегодня выглядит как менеджер по оказанию образовательных услуг, а не как все-таки некий даже, может, воспитатель, да, и человек, который, ну, по большому счету, ну, правда, не просто образовывает, а очень большое количество времени находится с нашими детьми, и как бы они должны с уважением к нему относиться, и родители детей должны с уважением относиться к учителям. Безусловно, все это должно быть. Потому что про ответственность учителей говорим много. Угу. Есть там где-нибудь какая-нибудь учительница, не в очень, может быть, приличном виде, где-нибудь фотографию там ее нашли, потом там шум, гам поднимается и так далее.
7: Увольняют, да, да, даже многие.
5: Но как это будет в реальности, вот давайте посмотрим. Я отношусь к этому скептично. Скептично не к инициативе, инициативу я поддерживаю категорически. Я скептично отношусь к тому, что что-то изменится. Потому что вот это некий такой эгоизм, да, и разобщенность, которую мы наблюдаем в народе, да, она как раз и приводит к тому, что все вот моя хата с краю, да, вы обязаны, вы должны и все остальное. И учитель, который сегодня оказался, ну, не просто в сложнейших условиях, потому что там есть и отчетность большая, там бумажная работа, а ведь сейчас появились и родительские чаты, то есть учитель чуть не 24/7 должен там отвечать родителям, да. Угу. То есть, ну, когда такое было, что родители могли просто спросить, а что там задано на дом? Что вот Ванька пришел из школы, забыл записать. Да?
7: Ну, это не каждый учитель, это в основном там задача классных руководителей и всего такого прочего. То есть это не то, что прям каждый учитель должен вот на такие вопросы отвечать. Но, ну, да,
5: это все равно касается почти всех учителей, так или иначе. Ну, у меня же дети учатся в школе, я же вижу, как это происходит. Все равно почти всех учителей это касается. Тебя, если даже классный руководитель, он тебя потом, если ты учитель химии, классный руководитель может потом переспросить у тебя.
7: Ну, это правда,
5: ну,
7: да.
5: Ну, то есть у тебя как бы, ну, и при всем при этом люди не понимают, да, что вот этого подвига учителя, да, что это настоящее служение, что есть выгорание учителей, и что люди, правда, по-настоящему страдают. А еще заработная плата очень низкая, да, потому что в некоторых местах заработная плата более-менее высокая, если берем там богатый там, город, там, Москва, например, да, mm-hmm. А в некоторых местах она ужасная, ужасно низкая заработная плата. Да, то есть за такие деньги человек, понимаете, с нашими детьми ведь он общается, да. То есть мы же должны были бы наоборот все, ну, как бы, вот, знаете, вот мы считаем, что врачи должны получать много, ну, потому что они занимаются нашим здоровьем, да. Угу. Не хотелось бы, чтобы, знаешь, голодный врач оперировал меня, да, хочется, чтобы он был сытый, да, и довольный, ну, да, отдохнувший. Правда, да. Но ведь то же самое касается учителей.
7: Угу. Давайте в другую сторону немножко перейдем. По данным исследования ВЦИОМ, 52% владельцев iPhone считают, что пользоваться смартфоном стало менее удобно после удаления российских приложений из иностранных магазинов. Здесь же добавим новость про то, что один из операторов связи, не будем называть какой, вернул возможность оплачивать, собственно, сервисы Apple через себя, но, я так понимаю, что с двойной наценкой.
5: Да, это, ну, странно. Ну, начнем вот именно вот с последнего. То, что 1 апреля, если кто помнит, Минцифры без какого-либо там предупреждения, ну, по сути, не 1 апреля, это было за 2 дня до 1 апреля, они приняли инициативу о том, что лишили возможности операторов сотовой связи, их было 3, через которых можно было оплачивать подписки в Apple ID и тому подобное, лишили всех этой возможности.
7: Угу.
5: Людям пришлось буквально там страдать, через там другие страны заходить. Собственно, я, кстати, сам это сделал. В итоге теперь у меня Apple ID просто иностранный, обхожу все санкции, да, у меня все программы стоят и тому подобное. Но спустя вдруг несколько месяцев один из операторов, не будем называть его, он возвращает возможность, но только, ну, с помощью там так называемых подарочных карт, но только теперь, если раньше ты через этот оператор хотел положить на счет 1000 рублей, платил 1000 рублей, даже особо комиссии не было, то теперь, если ты хочешь положить на счет, чтобы оплачивать подписки 1000 рублей, ты платишь 2000.
7: Так он именно через подарочные карты вернул, да, эту, да, возможность? Да. Но... А какой смысл? А, ну, именно русский,
5: да, Apple ID. Я просто к тому, что по большому счету этот запрет привел только, во-первых, раз, к обогащению, значит,
7: определенных лиц,
5: угу, да, и к еще большей финансовой нагрузке на российские пользователи. Что касаемо того, что люди переходят с Apple на Android. Я знаю о вечной вот этой войне яблочников, да, с андроидом и тому подобное. Но на самом деле, чем больше людей перейдет с Apple на Android, да, тем проще потом всех будет и жахнуть, и бахнуть. Как раз наличие все-таки каких-то, ну, хоть какой-то конкуренции, хоть как, ну, какого-то разнообразия, это вообще всегда хорошо. Если кто-то думает, что вдруг Google не сможет вдруг нас чего-то там лишить...
7: Ну, это да, как-то...
5: Ребят, ну это, ну, это какой-то детский сад. Мало того, что Google уже поудалял из магазинов все также русские приложения, но пока их, за счет того, что Android открытая система, их можно еще ставить извне.
7: Ну, и там есть еще Рустор, из которого ничего не удаляется. То есть да. Там есть же Google,
5: но если Google захочет, он нагнет производителей телефонов, чтобы на них нельзя было то или иное какое-нибудь приложение ставить. Вот и все.
7: Ну, потому что, да, большой и сильный.
5: Да, возьмут и нагнут, вот и все. И вот эти рассказы про то, что мы все равно как-то поставим, захотят, закроют. Было бы желание. А желание вполне может появиться. Поэтому, ну, уже не хочется по 150 раз говорить. Просто я до сих пор просто недоумеваю, зачем мы просто провоцировали Apple. Потому что вообще-то Apple ничего не планировал удалять и всегда шел вроде как-то у нас... вполне себе конструктивно себя вел с нашей страной.
7: Ну, если нет, то да, как-то надо, наверное, коммуникацию было иначе, может быть, выстроить, чтобы понять вообще, зачем это все нужно
5: было
7: делать.
5: По поводу инициативы, что люди переходят с Apple на другие эти, ну, посмотрим, потому что сам Apple давно уже пошел навстречу пользователям, значит, айфонов, да, дал возможность совершенно бесплатно, совершенно бесплатно менять регион, сделал преференции, которые нет у других пользователей Apple, да, айфонов по всему миру, так что это...
7: Там вопрос не в том, что платно-бесплатно менять регион, там это и раньше можно было бесплатно сделать. Самое же, как бы, почему люди вообще за это держатся? Потому что есть так называемое облако, в котором хранится очень много информации. Детские фото, какие-то, не знаю, свадебные фото, очень-очень много воспоминаний. Раньше нельзя было менять регион, не потеряв доступ, соответственно, к облаку, на котором лежит вся твоя информация. А сейчас можно. И люди меняют, делают это.
5: Кстати, рассказ о том, что люди будут менять телефон для того, чтобы поставить российские приложения, скорее люди просто перестанут пользоваться этими приложениями, чем будут ради этого переходить с одной экосистемы на другую. Ну, просто те, у которых просто только телефон, это одна история, но те люди, которые пользуются не только айфоном, но еще айпадом и аймаком, то есть целая экосистема, там есть разные приложения, которые просто не работают вне или работают плохо. Ну, ну ладно, не будем,
7: ну,
5: сейчас,
7: да,
5: про цифровой.
7: Ну да, при этом, я, знаете, я бы, наверное, тут сказала, что никто же не против вообще русских приложений. Если что-то получится сделать классное, конкурентоспособное и функциональное, все только так побросают все эти иностранные штуки и перейдут на это. Общем,
5: пока прежде чем перейти на другую новость, я еще раз скажу, что я считаю, что вот наш подход в информационной политике, он категорически ошибочен. Вместо того, чтобы как раз... зная, что страна находится под огромным количеством санкций, вместо того, чтобы сделать из нашей страны тортугу, да, цифровой... нет, сейчас как...
7: Тортуга – это пиратский остров,
5: да, центр,
7: напомню я
5: центр
7: нашим слушателям.
5: Пиратства, центр пиратства во всем мире. Чтобы у нас, наоборот, у нас огромное количество людей, которые хорошо шарят в информационке, хорошо шарят во всяких обходах и так далее, не то, что в Роскомнадзоре, да, отлично бы нашли бы возможность обойти все эти запреты. Но это, ну, государство должно было бы этому способствовать. И тогда бы все эти иностранные компании, видя на то, как мы плюем на них, да, они понимали бы тщетность всех этих запретов. Угу. Как это произошло с уходом всех этих фирм? Вот ушли все эти фирмы, там, магазины, автомобильные компании и так далее. А мы, помимо параллельного импорта, еще запустили кучу других, и в целом народ не обломался. Угу. И даже как-то и хорошо стало. А тут получилось так, что мы мало того, что имеем цифровые различные санкции, мы еще и со своей стороны. И теперь мы как бы наоборот только помогли западным ребятам, потому что они хотели заставить народ, ну так скажем, чувствовать себя ущемленными. И российская власть в этом смысле показала, как бы добавила огоньку. Поэтому мне кажется, это прям, ну это какая-то ошибка. Какая-то вот где-то вот фундаментальная. То есть она вот прям вот совсем неправильно.
7: Поехали дальше. В 2025 году среди мировой молодежи увеличился уровень безработицы. Ухудшение показателей связано с замедлением экономического роста, геополитической напряженностью, низким темпом создания рабочих мест и внедрением искусственного интеллекта. Уровень безработицы среди молодежи от 15 до 24 лет, которая работает или ищет работу, в прошлом году вырос до 12,4%, что равно 67 миллионам человек по всему миру. следует...
5: Я думаю, что это в первую очередь связано с ИИ. По той причине, что какую работу или подработку берут обычно старшеклассники, студенты и так далее. Это та работа, там, документооборот, где-то там какие-нибудь таблички составить. Ну, то есть это такая где-то секретарская работа. Очень много из этого сейчас полностью закрывает ИИ.
7: Угу.
5: И как бы, ну, просто не нуждаются в услугах, потому что ребятам уже хочется зарабатывать хоть какую-то копеечку. А сейчас и правда зачастую, если человек, ну, или какая-нибудь большая компания, где обычно как раз тоже могли брать там студентиков на подработку. Но я просто это по себе знаю. Вот я настоятель храма и понимаю, что многие вещи, которые мне раньше... нужно было делать с помощью других людей, мне сейчас это делать не нужно.
7: Ну да, это правда. Но я бы тут еще сказал, что для меня это все разговор про ценность фундаментального образования в будущем, наверное, потому что вот те ребята, которые сейчас учатся, которые еще, кстати, имеют возможность переучиться, возможно, если есть такая опция, возможно, все-таки получить что-то более фундаментальное, я не знаю, если это высшее образование, то в науке, там, в медицине и так далее, просто потому что это куда легче потом каким-то образом гибко менять под свои нужды.
5: Ну, я с этим не спорю, Полин, но тут речь все-таки совсем про другое. Это речь про самостоятельность. Правда, многие ребята, ну, разные условия жизни, разные семейные ситуации, многие ребята зачастую уже там на старших, на таких больших курсах там, вуза уже ищут какую-то возможность самостоятельно жить, где-то квартирку
7: это
5: снять,
7: правда,
5: работать,
7: да,
5: и так далее.
7: Тоже, да.
5: И вот именно вот по таким подработкам, да, угу, бьет появление ИИ. Конечно, наоборот, мы можем и обратную сторону видеть, что люди, используя современные технологии, многие молодые ребята, наоборот, получают подработку. У меня очень много сейчас знакомых таких вот хорошистов и отличников занимаются репетиторством. Наличие современных средств вот, коммуникации позволяет, правда, сегодня и много заниматься репетиторством, потому что все происходит онлайн. Поэтому, конечно, есть свои плюсы и минусы. Но я думаю, что в любом случае вот эта тенденция к безработице, и не только это будет касаться там, молодежи, а вообще всех, с появлением ИИ, это, ну, как бы, ну, здесь это не мое мнение, в принципе, об этом уже кто-то из каждой форточки, мне кажется, говорят.
7: Ну, да. Дальше идем. Суд в Казахстане признал незаконную работу телеграм-сервиса «Знаком с DaVinci», запретил его в стране. Причиной стало отсутствие проверки возраста пользователей. В сервисе свободно размещались анкеты несовершеннолетних. Собственно, до этого к этому сервису были вопросы и у нас. У нас же тоже его запретили, если я не ошибаюсь.
5: Да.
7: Вообще, это такой проблемный чат был уже давно. Я так понимаю, что Лига безопасного интернета у нас очень долго с ним боролась и долго им занималась.
5: Скажите, пожалуйста, как вы будете возраст проверять реальный? По паспорту, что ли? Но знаете, что такое проверка возраста в интернете?
7: Галочка.
5: Это когда всплывает галочка, вам есть уже 18 лет, вы ставите «да», вот и вся проверка. Это реально так. Вы по-другому не проверите. То, что там на DaVinci работали педофилы,
7: вербовщики
5: и так далее. Конечно, ну хорошо, заблокировали DaVinci. Люди-то все равно где-то будут все равно где-то общаться. Во-первых, они будут общаться в этом DaVinci через VPN все равно дальше. Да? Но будут какой-нибудь новый чат найдут, другое место. Все равно там будут те же самые педофилы, те же самые вербовщики. То есть сама попытка запретить именно площадку, если она, может быть, как вам кажется, не соответствует критериям, не решает проблемы, по которой вы ее запрещаете.
7: Угу.
5: Вы запрещаете по той причине, что, дескать, там были какие-то нарушения закона. Так вы боретесь с нарушениями закона. Тогда можно вообще любую соцсеть заблокировать. Потому что, ну вот, сейчас, предположим, введут у нас запрет на то, чтобы до 15 лет люди могли пользоваться соцсетями. Потом мы установим, предположим, три факта, как мессенджером Макс или ВК пользовалось там несколько 9-летних мальцов. И
7: так.
5: Что? ВК блокируем?
7: Не
5: Но
7: знаю.
5: Раз они не смогли,
7: не мне принимать
5: раз
7: решение.
5: Они не смогли это, значит, остановить. Ну, это же как-то правда странно выглядит. Самое главное, что человек, который, если вот он педофил, преступник, он же все равно найдет способ, поэтому нужно бороться именно превентивно с педофилами, страхом в том числе, чтобы они знали, ну, как бы, вот опять же, вот появление реестра, если он появится, это как раз вот, это вот хорошая работа.
7: А если речь не о педофилии, а о вербовщиках?
5: Ну, ищите вербовщиков, провоцируйте их, чтобы они себя проявляли, выявляйте каким-то образом. Не знаю.
7: Ну, погодите, вот я, знаете, здесь все-таки задам дополнительный вопрос. Вот есть же всякие запрещенные совершенно места, где там, например, продают всякие запрещенные препараты, да, и такие вещи находят, выявляют там, кто там какой-нибудь, кто занимается этим всем, и потом блокируют. Вот блокируют именно сами места, куда можно зайти и там что-нибудь натворить. Вот это разве не действенная история?
5: Но когда, если ты нашел какой-то сайт по продаже каких-то запрещенных веществ, конечно, ты блокируешь сайт. Но когда есть какая-то платформа для общения, ну, возьми любую платформу для общения. Хорошо, возьми какой-нибудь там YouTube.
7: Так.
5: Но сидит вербовщик, отслеживает там людей по комментариям. Наверняка сейчас это вообще ИИ делает. Находит потенциально, значит... так скажем, незащищенного человека, ну, который как себя проявляет, и, возможно, он как бы...
7: подает сигналы.
5: Да, подает сигналы, что он его может завербовать. Угу. Но заходит к нему в личку, и в личку пишут. Но вот есть возможность у большинства соцсетей написать в личку. Ну и все, и пишут тебе в личку. Вот тебя и вербуют. То же самое касается там педофилов.
7: Так и как тогда быть? Ну, то есть...
5: Бороться нужно именно с самим, как бы, самим
7: людьми. То есть вот то, что вы говорили, то есть сидеть прям и постоянно...
5: Ну, это работа, конечно, угу. Создавать какие-то алгоритмы, которые будут их выявлять, да, как бы нанять какую-нибудь там армию ботов, пусть это и делает, которые будут, не знаю, каким-то образом провоцировать этих вербовщиков, чтобы они на тебя выходили. Но вербовщика тоже, конечно, через интернет так не поймаешь, да? Но пытаться, правда, там, пусть хакеры какие-то образы, пытаться взломать, но, найти еще как-то.
7: То есть я правильно вас слышу, что, в принципе, любые запреты, это как-то не очень действенно?
5: Да не любые запреты. А если мы говорим про интернет, про запрет именно площадок для общения, вы как бы их все не запретите. Это первое. Второе, есть средства обхода, которым уже в нашей стране более половины населения пользуется. В итоге люди все равно, ну, вот берем Инстаграм, который запрещен в России, признан экстремистским. У меня аудитория просто растет не по дням, а по часам, потому что люди в итоге, то есть еще, представьте себе, такой год назад было просто невозможно, потому что люди установили средства обхода. И так в целом по всему миру. Поэтому, ну, а как раньше существовали правоохранительные органы, честь им и хвала нашим спецслужбам, которые выявляли преступников, шпионов? Иногда не сразу это получалось. Также и маньяков не сразу могли поймать. Но был у нас такой маньяк, там, вот, Бицевский, да, Бицевский маньяк, да. Ну, так надо было парк закрыть просто. Ну, а как еще? В Бицевском парке орудует маньяк. Закрываем парк, пока не поймаем маньяка. Ну, это вот примерно такая же история. Ну, а если он орудует в троллейбусах, то снимаем все троллейбусы с маршрута, пока не поймаем. Поэтому, конечно, есть проблемы, кто же отрицает. Вот как здесь проблема вот этих мошенников, да, телефонных. Но ведь начали вести просветительскую работу. И сейчас, правда, мне кажется, уже вот сегодня просто так вот развести в таком количестве, как это было раньше, людей... на какие-то вот такие действия, чтобы там квартиру продали, деньги. Мне кажется, сейчас это уже сложнее все стало. Потому что все уже как бы, ну так и...
7: Слышали что-то,
5: слышали,
7: да.
5: Слышали об этом, говорят об этом и все остальное.
7: Давайте еще одну новость успеем. Для матерей, воспитывающих детей до 3 лет, не будут устанавливать испытательный срок. С 1 сентября такая история.
5: Еще раз, что там будет?
7: Не будут вводить испытательный срок для матерей, воспитывающих многих детей до 3 лет.
5: Да, не приведет ли это к тому, что просто работодатели не будут брать?
7: Вот я тоже опасаюсь этого. Мне кажется, что так примерно и будет.
5: То есть раньше у тебя хотя бы был шанс показать, что ты реально работоспособный, все хорошо. А теперь, когда ты будешь говорить, что у тебя есть ребенок маленький, они такие, ну ладно, понятно.
7: Ты, да, ты будешь слишком рискованным сотрудником,
5: да,
7: скорее
5: всего. Да, всегда можно найти повод, чтобы тебе отказать.
7: В общем, друзья, заканчивается наш эфир. Берегите себя до следующей недели.
5: Друзья, говорите как можно больше добрых слов. Несмотря на то, что мы много чего, бывает, критикуем, мы, конечно, за добро. И за жизнь. Не забывайте об этом. Всех обнимаем.
7: Пока-пока. Да, пока-пока. Берегите себя.

0: Продолжительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов вечера, в Петербурге Цхинвали. Столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Автобус поврежден в Горловке в результате атаки украинского дрона. Израиль ожидает с визитом в ближайшие дни спецпосланника президента США. Подробности далее. Женская сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Россиянки стали лидерами по общему числу медалей 6 и по количеству золотых наград 3. Сборная России выиграла командное многоборье, а Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и опорном прыжке. Также Мельникова взяла 2 бронзы на бревне и в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова стала второй в личном многоборье. Турнир является отборочным к чемпионату мира. Посольство России в Египте пристально следит за ситуацией с задержанным в египетском отеле россиянином, контактирует с его семьей и египетскими властями. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Египте. Мужчину задержали в гостинице в египетском Шарм-эш-Шейхе по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. В посольстве добавили, что судебное разбирательство в отношении задержанного продолжается. Дипломаты рассчитывают, что по итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Автобус поврежден в Горловке в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько. 7 мирных жителей, включая ребенка, ранены в Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. В Курской в результате атаки вражеского дрона на автомобиль погибла женщина. Водитель получил ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн. 1 человек погиб, 4 пострадали в ЛНР, рассказал глава региона Леонид Пасечник. Кроме того, частично разрушены жилые дома. Российская армия в порту Одессы поразила 3 сухогруза и 2 морских танкера, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила наша Минобороны. Восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу, доставлявшему западное вооружение. Целью также стала стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины в населенном пункте Вилково. В Белгород-Днестровском, в 40 километрах от Одессы, разрушен цех производства безэкипажных катеров, применявшихся для атак на морские суда и объекты энергоинфраструктуры в Черном море, а также российские города на Черноморском побережье. Израиль ожидает с визитом в ближайшие дни спецпосланника президента Джареда Кушнера. Об этом сообщил РИА Новости израильский правительственный источник. Ранее Кушнер обсуждал

0: обсудил реализацию плана американского лидера по сектору газа с президентом Египта Абделем Фатах Ассиси на встрече в Эль-Аламейне. Телеканал Аль-Арабия сообщил, что американский посланник также встретился с представителями палестинского движения «Хамас». Соглашение о прекращении войны в секторе газа было достигнуто 9 октября прошлого года при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. Более 2000 роботов примут участие во всемирных играх в китайской столице. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. В этом году в программу вошли 30 соревновательных дисциплин, включая футбол и другие состязания с мячом, а также противоборческие дисциплины. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии, и у меня в гостях Александр Анатольевич Лутавинов, российский ученый-астрофизик, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института космических исследований, опять же, РАН. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Про космос сегодня будем разговаривать, про то, как люди его изучают, зачем они это делают. Но начать, наверное, придется с базы, с основ, потому что... Не знаю, я не очень верю в социологию, в нашей окружающей реальности, вот такой очень противоречивый. Но социологи нам регулярно из ЦОМ докладывают, что от четверти до трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Вот. Поэтому придется начать с основ. Давайте про космос, вот там вот большой взрыв. Когда, зачем, почему...
3: Ну, давайте попробуем, действительно. Ну, честно говоря, меня такие цифры удивляют. Я видел неоднократно, что вот такие вот есть результаты опросов. Ну, мне кажется, это быть не может. Я, конечно, верю социологам, безусловно.
2: Честно, я тоже таких людей никогда не видел.
3: Я, кстати, не встречал. У нас же у всех в Советском Союзе было дано полное школьное образование, у всех 100%. Там было там, физика, астрономия, там было природоведение, в конце концов, там,
2: окружающий мир.
3: Окружающий мир, сейчас он называется так, но мы раньше там заполняли какие-то там дневник
2: наблюдения,
3: да. Ну, не может быть такого. То есть, в общем, мне кажется, вообще-то у меня есть замечательные друзья, там, психологи, социологи, которые занимаются такими вопросами. Я так понимаю, как вопрос составить, так можно и ответ получить.
2: Ну да.
3: Это все еще с этим связано. Ладно, шут с этими запросами. Короче, не верю я в это все. Я считаю, что все-таки наши люди более образованные и понимают, как устроена природа.
2: Очень хочется в это верить. Но, тем не менее, сколько? 13,8? Примерно миллиардов лет назад большой взрыв произошел.
3: Да.
2: И с этого момента все началось. Мы не будем говорить, что было до. Это, как мы с вами перед эфиром правильно сказали, это КРПЦ. Вот более-менее уверенно мы можем говорить про вот эту дату. Что начало происходить?
3: Ну, там достаточно сложные процессы вообще на первых стадиях шли. Они шли на там, совсем малых масштабах времени. То есть после Большого взрыва у вас начался так называемый, там, будем так говорить, период инфляции. Как можно Вселенную очень быстро надуть до какого-то размера.
2: Она начала расширяться во все стороны.
3: Расширяться во все стороны со страшной скоростью. Это называется, есть понятие, такая теория инфляционной космологии. Она, кстати, была разработана в нашей стране нашим великим ученым Алексеем Александровичем Старобинским. То есть вот он был автором этой инфляционной космологии, которая позволяла объяснить достаточно быстрый рост размеров Вселенной. Вот. То есть дальше там различные процессы происходили, рождение вещества, там барионы вещества, антивещество, как это все происходило. Есть такое понятие еще барионной асимметрии Вселенной. То есть вы когда, грубо говоря, из вакуума, из ничего что-то можете родить, есть квантовые такие вещи, то у вас нужно получить вещество и антивещество, одновременно. Но есть некий процесс нестационарный, который позволяет в какие-то моменты чуть-чуть симметрию нарушить. Тогда у вас вещества может становиться больше.
2: Это расширение, оно одновременно означало и появление пространства, и материи, и энергии.
3: И материи, энергии, метрики самой, собственно говоря. Мы же как, ну, живем, ну, как мы считаем, трехмерное, на самом деле, четырехмерное пространство. Некоторые считают, что на самом деле наше пространство там может быть и пятимерным. И у нас, по-моему, самое популярное сейчас 11-мерное пространство. Просто мы только три чувствуем, ну, плюс время четвертое, а остальные свернуты пространством. Очень много людей, там, огромные книги теоретически на эту тему есть, которые позволяют, ну, по крайней мере, там, попытаться объяснить те или иные вещи. Но важный самый, наверное, такой момент в развитии Вселенной, это произошел примерно через 380 тысяч лет. То есть, если до этого у вас Вселенная, она была заполнена излучением и веществом, которые находились в равновесии. То есть у вас фотон, который, там, например, вот рождался, там, он тут же поглощался, потому что настолько была большая плотность, температура очень высокая, что у вас никакое... Ну, грубо говоря, сейчас мы видим, это, она называется поверхность последнего растения, сейчас я к ней четвертую немножко вперед забегаю. Так вот, все, что до этого ну, происходило во Вселенной, мы видеть не можем в нашем электромагнитном диапазоне длин волн, который мы в основном изучаем Вселенную. Вот, потому что оно немедленно там же поглощалось. То есть у вас такой была вот замкнутая какая штука, ну, некий объем такой, внутри которого все эти процессы происходили. А через 380 тысяч лет температура упала там настолько, прошла рекомендация, что у вас Вселенная стала прозрачной. И фотоны, которые в ней рождаются, ну, свет, собственно, он стал выходить. Да. Это вот так, да. И это вот частицы, да, света. И это так называемое, это называется поверхность последнего рассеяния. То, что вот, я думаю, многие там интересующиеся астрономией или там современными космическими исследованиями видели как карту микроволнового излучения, так называемая. Это карта космическое микроволновое излучение, это то, что самое далекое, что к нам пришло там из глубин Вселенной. Вот такое. Если там температура 2,7 Кельвина всего, вот так измеряется. Ну вот это все как бы вот... После этого мы стали видеть информацию. После этого там все процессы, которые идут во Вселенной, там рождение, звезды, там черные дыры, ну это мы там можем дальше, наверное, поговорить. Это мы стали видеть. А все, что до этого, мы... Ну, это как за стенкой, мы видеть не можем. Никакой информации оттуда нет, кроме единственной, так называемые, есть понятие, ну, гравитационные волны, наверное, многие тоже слышали. Не так давно они были обнаружены, наконец-то, Нобелевскую премию дали. В 15-м году обнаружили, в 17-м дали премию, Нобелевскую премию за это. Так вот, есть такое понятие первичной гравитационной волны, которые были в той Вселенной, вот когда она там расширялась, инфляционно вот эти процессы шли, все остальное. Вот если их измерить, тогда мы сможем за эту стенку заглянуть. Вот что было за вот это. А так вот все. То есть вся информация, она замылась, стерлась, которая была раньше.
2: Здесь очень важно подчеркнуть, что когда мы сегодня наблюдаем космос, видимую Вселенную, мы видим одновременно... И настоящее, и прошлое, по большому счету. То есть до нас долетает информация, которая, пока свет шел, получается, да, прошли те самые, ну, не 13, конечно, и 8, но там 13,2, по-моему, что-то такое, да?
3: Ну, вот, по-моему, один из самых далеких объектов, который увидела наша российская обсерватория спектр рентгенгамма, ну, она в рентгеновских лучах, вот, у нее так называемое космологическое красное смещение примерно 6,2, что соответствует где-то, ну, примерно там 700, около 800 миллионов лет возрасту. Это, ну, то есть не 13,2, а 13 миллиардов.
2: Да.
3: А вот обсерватория Джеймс Уэбб, например, она открывает объект, которые еще на более далеких расстояниях находятся.
2: То есть, еще раз, да, то есть то, что мы видим, это то, что происходило тогда, то есть, там, как бы странно как не звучало. Да,
3: да это, то есть как бы тот фотон там или тот сигнал, который оттуда испущен, вот расстояние до него 13 там, миллиардов лет.
2: Да, световых. Важно сказать, что это то световой год, это и расстояние, и время в определенном смысле.
3: Ну, не совсем здесь не так. Здесь вот так впрямую нельзя. То есть на небольших расстояниях так можно переводить впрямую. А когда космологически там уже начинают играть другие поправки. То есть вот можно так сказать, что он был испущен 13 миллиардов лет назад. А сколько там световых лет расстояние оно прошло?
2: Да, это уже другой вопрос, да.
3: Потому что все-таки кривизна.
2: Значит, когда появляется то, что мы сегодня знаем, имеется в виду галактики, системы, звезды, вот это все?
3: Это хороший очень вопрос, потому что, ну, там, скажем, до последних, там, ну, может, там, лет там, 10, наверное, ну, может, чуть поменьше, в принципе, была достаточно такая, ну, относительно стройная теория, как все рождалось, как, ну, что должны были родиться некие первые звезды там через там, сколько сотен миллионов лет. Потом должны были там, через какое-то время появиться первые галактики, там тоже несколько, там еще плюс несколько сотен миллионов лет и так далее и тому подобное. Вот. Но вот сейчас, опять же, вот открытие обсерватории Джеймс Уэбб показали, что ну, там, примерно 700-800 миллионов лет уже галактики ну, стали появляться. Ну, так считалось, там, ну, может быть, чуть раньше. Вот. А сейчас вот есть объекты открытые, которые вроде бы тоже похожи как на очень далекие, может быть, это такие полумассивные черные дыры или даже галактики. Они ну, не в том виде, в котором мы сейчас представляем такие. Они находятся на расстояниях примерно где-нибудь там 300, может быть, миллионов лет. Что-то такое, вот, ну, там, плюс-минус, если говорить. От начала Вселенной. И это определенный вызов ставит, потому что вот ну, сейчас люди как раз пытаются теоретические вещи, как, ну, там, как это сказать, простым языком, немножко подстроить теории где-то там для того, чтобы постараться объяснить еще более раннее рождение вот этих объектов. Потому что вот, ну, это не просто сделать. Это один из таких современных больших вызовов, который стоит и перед космологией, и перед теоретической астрофизикой.
2: Мы, назовут словом, механику знаем того, как условно вещество, которое никак не было структурировано, а просто разлеталось в разные стороны, начало собираться в кластеры в такие, да?
3: В целом, да. Да. То есть, вот, ну, даже если говорить вот, давайте про простую такую вещь, например, если вам нужно образовать там звезду какую-нибудь там или... Ну, неважно, там даже точно Солнечную систему. Там ведь для чего для этого нужно? Для этого нужно вам как-то вещество ну, компактизировать. Вот оно так просто вот распространено ну, в каком-то участке Вселенной, да? А вам нужно сделать некое место, где бы стала потом повышенная гравитация, которая бы целым центром кластеризации, куда вещество потом стало бы набираться. Так, некое такое протозвездное, такую прародительницу протозвезды сделать. И если у вас есть просто вот так вот вещество обычно, это сделать там, ну, там, скажем, проблематично, потому что оно достаточно горячее, так будем говорить, и довольно быстро движется. И тут нам на помощь приходит темная материя. То есть, на самом деле, то есть, грубо говоря, ну, так если физическим языком говорить, вам нужно сделать некую потенциальную яму. То есть, представьте себе, что вот у вас есть потенциал гравитационный. Вот он такой весь ровный, да, идет. Вам в каком-то месте нужно его увеличить так, чтобы у вас получилась потенциальная яма. Тогда вещество начнет туда падать.
2: Обычно это представляю, знаете, как на заправленную кровать кидаешь, например, шарик какой-нибудь.
3: Ну, и потом туда... Все, да, и туда, если бросить гирю, то все да. остальное туда свалится.
2: Начнет сваливаться, да.
3: Да. Ну, аналогия, ну, такая грубая, но хорошая такая, достойная, да. Вот, то есть, да, если сделать дырку, то туда начнет сваливаться. Так вот, считается, что именно вот неоднородность темной материи, которая существовала из начальных времен, она и создавала вот эти, так, ну, будем говорить, потенциальные ямы или там дырки в кровати, как вы сказали, куда вещество барионное уже, из которого там состоят, например, звезды, начинало сваливаться. Вот. А ввиду того, что оно свалилось, концентрировалось, ну, появлялась локальная достаточно большая гравитация относительно... Ну, то есть, и остальное вещество этого тоже начинало стекаться. И там начали формироваться первые звезды, потом они загорались там, они стали из одного чистого водорода, они были огромные, считается, несколько сотен масс Солнца, они достаточно быстро были гореть, потому что ничего во Вселенной больше не было.
2: Ведь во Вселенной... выражение «звездные ясли» очень смешно.
3: Ну да, так они называются. Вот «звездные ясли» — это как раз те самые вот области, в которых начинаются вот эти процессы звездообразования. Потому что, вот я, как я сказал, вот эти ранние звезды, они из чистого водорода, будем так говорить, получается. Ну, потому что во Вселенной водород родился, гелий там, чуть-чуть совсем лития, все. Дальше уже Вселенная по-другому создавала химические элементы. Вот. А современное вот считается, что, вот, например, наше Солнце, оно же тоже не на ровном месте образовалось. То есть иной Солнечная система, что считается, что там много-много миллиардов лет назад здесь была большая звезда, ну, здесь, условно, во Вселенной, которая потом взорвалась в качестве сверхновой. Вот это вещество было выброшено, которое, собственно, и стали звездными яслями, из которых потом снова стало собираться Солнечная система. Появилось протозвездное облако, вот опять появились вот эти потенциальные ямы там с гирями в кровати, куда стало вещество стекать. И это уже можно было сделать звезду более компактной, по той причине, что есть еще и более тяжелые элементы. Все-таки они родились в больших звездах, а первые звезды были огромными, и все. Вот. Но если дальше идти, то есть, значит, эти звезды достаточно быстро эволюционировали, взрывались как сверхновые, обогащали Вселенную там, химическими элементами. Это позволяло уже создавать звезды ну, более, таких, будем говорить, компактных масс. Ну, потом уже это большие области, когда Вселенная расширялась, соответственно, большие области, где были, опять же, вот эти, будем говорить, потенциальные ямы, вот, где было много темной материи. То есть мы ее не видим, но она
2: гравитацию создает.
3: Создает очень большую гравитацию, да. То есть, вот, и, собственно говоря, у вас как бы оно не видно, оно не светится, ничего, но у вас в этом гравитация, в месте очень большая гравитация. Соответственно, там начинает притягиваться обычное вещество, и у вас таким образом формируются, там, как я сказал, звезды вначале, а дальше могут формироваться и галактики, когда у вас большие потенциальные ямы. Ну и дальше вот уже пошло такие процессы там, и рождение черных дыр там, и так далее и тому подобное. Потом стали появляться скопления галактик, ну и, в общем...
2: Все усложнение пошло.
3: Усложнение такое пошло. Ну, до какого-то момента. Потом Вселенная стала расширяться с ускорением, и как бы вот...
2: Вот, это интересно. Вселенная расширяется с ускорением, мы почему так считаем?
3: Ну, это наблюдательные данные. То есть то, что Вселенная расширяется, это было достаточно давно понято, а то, что она расширяется с ускорением, это вот примерно там последние там, пару десятилетий. Люди просто измерили, что вот, ну,
2: как бы все быстрее
3: идет, да. Отсюда появилась, собственно, темная энергия. Никто не знает, что это такое. Но для того, чтобы вот это объяснить, собственно, почему она последние несколько миллиардов лет расширяется с ускорением, то есть это как можно представить себе? Представьте, у вас сначала так вот, если рисовать картинку, у вас будет такое безумное быстрое расширение, это инфляция такое прямо начинает. Потом вот она расширяется, идет, а потом как колокольчик расширяется еще дальше. То есть вот так вот можно, ну, схематически ну,
2: да,
3: нарисовать.
2: Колокольчик вверх, да.
3: Да, да, который так вот идет вверх. Вот оно в какой-то момент начало тут расширяться с ускорением, это там несколько миллиардов лет назад там. И тут вот, пришлось вести вот это, ну, уравнение Эйнштейна, которое все-таки многие критикуют, говорят, там, вот, там, не работает, работает. Пока все, что мы наблюдаем, уравнение Эйнштейна нормально описывает. Почему пока и такое. Так вот, ну, туда вот был как раз введено это понятие, ну, некий там термин, который, ну, там, сейчас называется так темная энергия. Это некое отрицательное давление, которое позволяет объяснить расширение. Из чего оно состоит, как, не скажу. Это одна из загадок.
2: Здесь тоже надо, видимо, пояснить, что темная энергия и темная материя не имеют ничего общего с злым, плохим, значит, вот это...
3: Абсолютно.
2: Темная сторона силы, нет, это вообще не про это.
3: Вообще не про это. Вообще темная материя, она как бы изначально это вот, по-моему, с немецкого, это как Dunkelmatter, я, правда, не помню, как по-немецки, но точно...
2: Dunkel. Как-то так, да?
3: Да, Dunkel точно, а вот насчет материи, что-то я уже давно немецким не общался. То есть это по большому счету, это просто скрытая материя. Угу. Откуда это все взялось? Потому что люди стали наблюдать звезды в других галактиках. Когда стали появляться телескопы, ну, такие уже хорошие достаточно. Ну, люди, космос — это, наверное, самое притягательное, что есть для человека.
2: Да.
3: Ну, как-то еще из первобытных времен, да и сначала. А стали наблюдать другие галактики, изучать, как там движутся звезды. Нам внутри своей галактики это сложно сделать. Мы сидим просто внутри. На соседних можно смотреть. И обнаружилось, что скорости, с которыми звезды двигаются, они соответствуют той массе, которую эти звезды составляют. Вот, понимаете, вот там же мы примерно понимаем, как звезды устроены, понимаем примерно, какие у них массы есть там, для тех или иных классов звезд. Поэтому, наблюдая все звезды, вы можете посчитать общую массу, которая будет ну, там, в какой-то соседней галактике. Угу. Так вот, оказывается, вот этой массы, ее сильно не хватало для того, чтобы объяснить, что вот мы видим вот эти красивые галактики, которые как спиральные, как твердотельные как будто вращаются с такими скоростями. И это нельзя было объяснить той массой. И тогда было вынуждено введено понятие скрытой материи, темной материи, собственно, темной массы, которая помогала вот именно удержать, во-первых, структуру, чтобы она не развалилась, и, во-вторых, объяснить наблюдаемое распределение скоростей. И тогда казалось, что ее должно быть примерно где-то в 4-5 раз больше, чем наблюдаемая масса. То есть вот оно ниоткуда не взялось, ничего темного, это просто наблюдательный факт, который люди вот просто... Ну,
2: мы пока это зафиксировать приборами никак не можем. Это ну, только такой логический, математический конструкт.
3: То, что существует темная материя, это факт. Это как бы есть масса наблюдательных, как сказать, доказательств этого.
2: Понятно.
3: Вот, как я сказал, эти движения звезд, потом, например, есть там потрясающие по своей красоте результаты наблюдений Хаббла и обсерватории Чандра американской, когда просто люди видят столкновение не то, что двух звезд, а столкновение даже не двух галактик, а двух скоплений галактик, в которых там по 1000 звезд. И видно, как это вещество барионное, оно вот здесь.
2: Барион — это наше обычное
3: вещество. А основная масса этих скоплений, она находится здесь, она уже пролетела двух сквозь друга, потому что оно не взаимодействует. И просто видно по линзированию там далеких галактик, как это распределено. Из чего состоит, пока люди не знают. Это одна из проблем. Ну, кто откроет, наверное, Нобелевскую премию получит.
2: 100%, возможно, даже 2. Последний космологический, наверное, эпизод, который нам надо обсудить, это объекты, которые есть, основные объекты, которые во Вселенной мы можем наблюдать перед тем, как мы начнем рассказывать о том, как это наблюдается.
3: Ну, самое понятное — это звезды. Звезды разные бывают. Там наше Солнце самое простое, маленькая звездочка. Есть звезды, которые... Десятки масс Солнца, которые очень яркие. И там это вот. Есть дальше, соответственно, все звезды, они как-то рождаются, как мы обсудили, если живут и умирают на разных масштабах времени. Кто-то мало живет, как яркие звезды, там несколько десятков миллионов лет, либо миллиарды лет, как Солнце. А в результате их эволюции получается, ну, либо она может совсем развалиться, звезда, либо может получиться у вас там три варианта. Белый карлик для маленьких звезд, а нейтронная звезда для, так скажем, говорить, средних масс звезд, там 8-20 масс Солнца, ну и черные дыры для более массивных звезд. Вот все, чем закончится их жизнь. Ну, вещество будет выброшено, новые ясли получатся, новые звезды, и дальше процесс пойдет.
2: А для Солнца это что?
3: Белый карлик.
2: Белый карлик получится, да.
3: Вот. Ну, есть там красные карлики, там коричневые карлики, вообще много разных там объектов. Ну, просто от массы зависит. А вот, соответственно, из звезд получаются галактики. Вот наша галактика Млечный Путь, ну, или там Андромеду можно посмотреть, очень красиво. Или вот там, у кого есть телескопы, там ближние галактики, там типа Вертушки, там вот М101 галактика, очень красивая, и очень любят фотографировать. Вот. Ну, а, соответственно, дальше уже после галактик идут скопления галактик. Это самые массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной. То есть вот представьте нашу галактику, ну, представляете, наверное, сейчас.
2: Да, да, как выглядит.
3: Ну, как примерно представляем, там рисуем, да, ее. В ней где-то там, ну, не знаю, пара сотен миллиардов звезд. То есть 2 или там 3 на 10 в 11 звезд. Весит она примерно столько же, где-то, ну, сколько-то там, там разные оценки есть. Так вот, если вы возьмете 1000 таких галактик и примерно в каком-то одном объеме поместите, которые между собой будут как-то взаимодействовать, это будет скопление галактик. Такие объекты есть во Вселенной, их там не более сотни тысяч, как сейчас оценивается, таких массивных, но такие есть. Ну, наверное, все. Больше уже, уже скопление галактик самое большое.
2: Ну, и у нас осталось две мегазвезды. Это черные дыры и квазары, про которые все слышали. Но,
3: да. Вот, ну, что это? Да? Ну, черные дыры, да, я сказал про черные дыры звездных масс. Есть еще черные дыры, которые находятся в центре галактик, то, что вы сказали. Квазары или все. Ну, это там сверхмассивные черные дыры. Там они могут миллионы масс Солнца весить, как в центре нашей галактики. Или миллиарды масс Солнца есть такие. Мы их тоже наблюдаем, изучаем, да, есть. Но они, тем не менее, не такие массивные, как скопление галактик. Скопление галактик просто я шел по масштабу от маленького к большому.
2: Да? Если очень коротко, черная дыра – это что? Что мы знаем сегодня? Ну, там, Стивен Хокинг что-то писал про это, я помню.
3: Ну, на эту тему очень много чего написано, на самом деле. Ну, это, ну, могу сказать, банальная вещь. Это некий объект очень с высокой гравитацией, покинуть который не может даже свет. То есть это некая, так будем говорить, сингулярность в пространстве времени, которая находится.
2: То есть мы на самом деле понимаем только то, что оно создает огромную гравитацию, а что там у нее внутри, как оно работает, это...
3: Ну, есть разная там, физика, да. Ну, там теоретическая физика, знаете, ну, как... То есть все, что не запрещено законом, вы можете делать. Я помню, несколько лет назад даже был доклад одного ученого, который мысль его, которая этого доклада была в том, что внутри черной дыры в принципе не запрещено организовать какие-то орбиты. И вот, грубо говоря, мысль называлась такая, что если засунуть планету внутрь черной дыры, она там будет летать. Это, конечно, ну как бредово звучит, но математически чисто, понимаете, вот теоретики, они могут что же угодно объяснить или написать. Поэтому чисто математически, если аппарат не, ну, как бы позволяет, это некие, ну, упражнения для ума. Но по сути своей, как бы, вот, потрогать ее вот так вот, черную дыру, вот из чего он состоит, ну, пока не представляется, наверное, возможным. Мы знаем горизонт событий, можем долго рассказывать, как мы подлетаем, ну, интерстеллар все видели.
2: Интерстеллар, да.
3: Все.
2: Очень красиво.
3: Очень красиво. Ну, и главное, правдиво. Ну, с точки зрения современной теории, все-таки Кип Торн, Нобелевский лауреат, был как консультантом этого фильма, поэтому там более-менее правильно показано.
2: Да, плачущий МакКонахи, там все.
3: Не, ну это уже другое. Я про физику здесь
2: говорю. Вообще очень естественно, да, все хорошо.
3: Да, вот, поэтому вот про чего он дружит. Ну, а вот нейтронные звезды, например, их можно потрогать, ну, условно, рукой. Этим мы занимаемся, можем потом поговорить.
2: Вот. Ну вот здесь мы как раз сделаем небольшую паузу, потому что у нас радио, новости, реклама, погода, там все, что нужно и важно. И потом как раз перейдем ко второй части разговора, где мы попробуем понять, как мы это все изучаем и откуда вот этот набор знаний, который мы очень коротко пробежались, у нас появился. Друзья, не переключайтесь.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Сотрудники военкомата на Украине отпустили похищенного ранее митрополита Турчинского и Братславского Сергия Канонической Украинской Православной Церкви, но изъяли его паспорт. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман. Ранее он рассказал, что военкомы мобилизовали митрополита Сергия и клирика Турчинской епархии протоиерея Анатолия Вишневого. Оба уже проходили в Киеве военно-врачебную комиссию. В то же время, по данным адвоката, клирика Анатолия Вишневого пытаются отправить на фронт. Посольство России в Египте пристально следит за ситуацией с задержанным в египетском отеле россиянином, контактирует с его семьей и египетскими властями. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Египте. Мужчину задержали в гостинице в египетском Шарм-эш-Шейхе по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. В посольстве добавили, что судебное разбирательство в отношении задержанного продолжается. Дипломаты рассчитывают, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину. Израиль ожидает с визитом в ближайшие дни спецпосланника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщил РИА Новости израильский правительственный источник. Ранее Кушнер обсудил реализацию плана американского президента по сектору Газа с президентом Египта Абделем Фатах Ассиси на встрече в Эль-Аламейне. Телеканал Аль-Арабия сообщил, что американский посланник также встретился с представителями палестинского движения «Хамас». Соглашение о прекращении войны в секторе Газа было достигнуто 9 октября прошлого года при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. День арбуза отметили в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Праздник прошел на набережной Волги. Глава региона отметил, что Астраханскую область по праву можно назвать арбузной столицей России. Именно астраханский арбуз с детства остается символом настоящего лета, щедрой южной земли и особого вкуса. Во время праздника особый интерес у гостей вызвали самые разные сорта. От классических полосатых до необычных желтых арбузов. Всего аграрии региона планируют собрать почти 300 тысяч тонн бахчевых, больше, чем в прошлом году. Махачкалинская «Динамо» одержала гостевую победу над самарскими крыльями «Совета» в матче четвертого тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В итоге после четырех туров «Динамо» с 9 баллами располагается на третьей строчке. Впереди только «Краснодар» и «Зенит». На четвертом и пятом местах «ЦСКА» и «Спартак». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
5: И здравствуйте снова, друзья. Культурная симпатия на радио «Спутник». Дмитрий Егорченков, Александр Лутавинов у меня сегодня в студии, астрофизик. Мы очень коротко, буквально мазками, рассказали о том, в каком прекрасном мире Вселенной мы живем. Теперь давайте поговорим о том, откуда мы это все знаем. Люди начали... Давайте, наверное, с Галилеи не будем, а вот с космической эпохи, уже вот серьезной космической эпохи, когда мы можем это все не только положить на серьезную теоретическую физику, но у нас есть еще и инструменты разнообразные, очень мощные. С чего начнем?
6: Все-таки с Галилеи, да. Достаточно долго будем идти. Я все-таки два слова скажу про наземные, прежде чем перейти космоса, ага. Чем вот конкретно занимается институт, потому что без наземных обсерваторий, новых инструментов, тот громадный прогресс, который, конечно, есть в космических исследованиях, он был бы невозможен. Понимаете, вот строительство больших телескопов, оно Наполеону приписывает сразу, что побеждают большие батальоны.
5: Да, да.
6: Вот. Поэтому...
5: Мух на стороне большого батальона.
6: Да, да, да. Вот. Поэтому чем крупнее инструмент, ну, по факту, тем больше как бы, информации вы можете получить и по чувствительности, и по разрешению, и так далее, и тому подобное. Просто краткий пример приведу. В 1975 году был введен в строй самый большой на тот момент в мире телескоп, 6-метровый в Советском Союзе был построен. Он до сих пор и функционирует, и является нашим основным инструментом таким для исследований. Но в мире уже сейчас есть и 8, и 10-метровые телескопы, которые уже по другому принципу построены. А строится, не поверите, сейчас телескоп размером 39 метров.
5: Ого!
6: Вот, он строится в Чили там.
5: Наверху. 39 — это линза?
6: Нет.
5: Да-да-да, чтобы все поняли.
6: Да-да-да. Нет, 39 метров, конечно, не линза. Это просто, чтобы люди понимали масштабы, как это развивается. Вот 6-метровый телескоп, да, это действительно одна линза, очень большое зеркало, сложная технология, но все современные телескопы построены по сегментированному принципу. Размеры там порядка метра, будем говорить, пуски, так, ну, как правило, шестиугольник, просто удобнее так складывать бывает. Вот, из них сегментированно делается зеркало, и дальше это зеркало с помощью очень высокоточных аттенюаторов подстраивает свою форму. То есть технологии шагнули очень далеко, и поэтому позволяют такие делать вещи. Есть еще второй аспект, который с Земли мы тоже очень наблюдаем часто, ну, и много работаем, это радио. Вот, потому что, ну, обычному человеку представить, до Земли доходит очень мало информации. Это приходит вот оптическое, ну, то, что мы как бы видим, да, вот это видимый свет. Приходит радио частично, немножко инфракрасно, все остальное заблокировано атмосферой.
5: Uh-huh.
6: То есть атмосфера как полметра свинца, поэтому мы с вами тут и живем, собственно, сидим. Но, с другой стороны, она не пропускает ни рентген, ни гамма, там, ни многие там другие. А это полезная информация, поэтому нужно летать в космос. Так вот, в радиодиапазоне сейчас самый большой телескоп, это 500-метровый телескоп, который построен в Китае. Ну, опять же, он не поворачивающийся. Так, огромное зеркало, но оно лежит вот просто в такой вот, ну, я не знаю, вулканическое это там.
5: Впадина какая-то.
6: Вот. Ладно, это значит про Землю. Возвращаясь в космос. На самом деле информация, как я сказал, которая приходит на Землю, она достаточно ограничена. Если мы хотим изучать самые энергичные процессы во Вселенной, нужно лететь в космос и смотреть, естественно, в гамму и в рентгеновском диапазоне. Поэтому за последние вот несколько десятилетий, собственно, основной прорыв такой огромнейший, он был сделан в том числе космическими обсерваториями. Без них, ну, невозможно понять. Это, знаете, как вот вы пытаетесь угадать слово, открывая несколько букв. Вот если вы открыли 2 буквы из 10, ну, проблематично угадать. А открыли 8 букв, ну, наверное, уже вы почти 100% угадаете, что написано. Так и здесь. Если вы хотите узнать природу чего-то, то есть вам нужно как можно больше окошек открыть во Вселенную в разных диапазонах, там, для того, чтобы посмотреть. Там гравитационные волны, сейчас поляризация появилась, вот нейтрино. То есть это все это на разные окошки во Вселенную, которые позволяют вам один и тот же объект, ну, если вам сильно повезет, в разных окошках посмотреть.
7: Можно накладывать эти все картинки одна на другую. Да,
6: вот именно так и делается. Накладывать все картинки одна на другую, ну, или как-то совмещает, там, смотря спектральные особенности, временные, можно ответить на вопросы о природе объекта, о его свойствах, там, вообще, чего во Вселенной происходит. Поэтому нужно летать в космос. Без этого никак.
7: А кто сегодня на планете Земля способен такие вещи делать? Потому что эта технология, я так понимаю, прям самая топовая-топовая, которая возможна в принципе.
6: Ну, если мы говорить про космические, да, аппараты, то, безусловно, это, конечно, Соединенные Штаты. Китай очень активно сейчас. Ну, Европейское космическое агентство. Ну, и мы тоже стараемся как бы держаться в этой группе, будем говорить, лидеров. Ну, это просто чисто технологически непросто, потому что каждая следующая обсерватория — это следующий шаг какой-то, который в научных исследованиях делается. Это новые технологии, это просто того, чего до этого не было. Зачастую просто делается впервые, который потом каким-то образом может применяться в других вещах. И это просто дорого. Просто реально дорого. И зачастую обсерватории, вот эти, которые последних лет там летали, они, как правило, все имеют международный статус. Потому что одной стране, даже такой могучей, как там Соединенные Штаты там, или Китай, достаточно сложно их потянуть. Дальше можно поговорить про те обсерватории, которые сейчас летают, и в том числе у нас, наверное.
7: А перед тем, как мы к этому перейдем, закроем важный вопрос, который мучает, я уверен, всех, кто нас слушает. А зачем все это?
6: Ну, хороший вопрос. Ну, на самом деле, ответ на него понятный. Ну, во-первых, это все-таки, ну, человек, для чего он там рождается, там вообще живет все это? Это вопрос философский такой, да? Но познание — это один из, наверное, таких столпов стремлений человечества с самых там первых времен. Ну, это познать там, что происходит. Наверное, познание — это первое. Познание Вселенной, познание законов. Дальше уже идут такие более приземленные вещи. Ну, это, во-первых, как я сказал, технологии какие-то, которые развиваются там для космических вещей, многие, они потом на Земле там могут быть применены. Ну вот, например, там технологии, там рентгеновская такая есть понятие, металлооптика. Это когда вы ставите рентгеновские зеркала, это очень высокоточные, высокотехнологичные вещи, они потом могут находить применение на Земле, ну там в том числе там, рентгеновские лазеры там, и так далее и тому подобное. И вам необходим высокочувствительный детектор, например, излучения в космосе. Потому что мы там иногда работаем, не то, что вот у нас сейчас свет там горит, у нас потоки идут огромные, не знаю, там, ну, любую вещь поставь, она будет регистрировать ее там, любой китайский сенсор, да, условно говоря. А там мы работаем с единичными фотонами, то есть там прилетело там 3 или 5 фотонов, уже бывает счастье, это уже, значит, в этом месте источник на небе находится. 3-5 фотонов пришли. Их отсюда сейчас, не знаю, миллионы летят. Понимаете, да? Поэтому нам нужны очень высокочувствительные детекторы, и потом это тоже можно находить применение в наземных условиях.
7: Ну, условная конверсия такая, это, назовем, ну, условно, в хорошем, да, смысле. Международное хозяйство, оно присутствует все равно.
6: Да. Даже или даже вот те же самые нейтронные звезды, которые, казалось бы, одни из самых, ну, с моей точки зрения, загадочных объектов во Вселенной, даже не черные дыры, их тоже можно применять в народном хозяйстве. Ну, серьезно.
7: Так.
6: Ну, вы хотите про это или можем пока про это?
7: Не-не, давайте закроем тему, как нейтронные звезды в народном хозяйстве применить, а потом уже про...
6: Ну, просто мы сейчас этим конкретно занимаемся.
7: Да.
6: Нейтронная звезда — это очень компактный объект размером примерно 10-15 километров. Угу. И масса где-то 1,5 массы Солнца. Он получается после взрыва сверхновой звезды, вот массивная звезда, как я говорил, революционировал там, выбросилась, все схлопнулось, у вас получился компактный объект очень. У него есть несколько там очень интересных свойств. Ну, во-первых, внутри него плотности больше, чем ядер. То есть там нет вещества в том понимании, в котором мы с вами вот его здесь чувствуем. Там нет ни протонов, ни нейтронов. Там, ну, то есть они где-то снаружи есть, там, во внешних слоях. А внутри там никто не знает, из чего состоит, потому что плотность больше, чем ядерная.
7: Там что-то кварк, что-то как-то...
6: Кварк, глионная плазма, да, там вот, может быть, вот, да. Так, там вот, там разные теории, там, да, несколько теорий есть. Да. И это одна из загадок, кстати, вообще для теоретиков и вообще фундаментальной физики, как это создать такое вещество. Эти нейтронные звезды, мало того, что это, они говорят, такие компактные, их большая гравитация, у них очень сильные магнитные поля, ну, так получается просто. И, как правило, они очень быстро вращаются. Это пример такой же, вот, опять же, для, не знаю, нас многие любят фигурное катание, там, или, ну, там, когда фигурист вот так руки расставляет и крутится, а потом сжимает, начинает быстрее вращаться, понимаете, да?
7: Да, да, да.
6: Ну, это гимнаст, ну, это закон сохранения.
7: Мы бы еще динамо-машину к ноге, да, и был бы...
6: Ну, это немножко про другое, но тем не менее. То есть он начинает быстрее вращаться, вот вы руки расставите, когда это... Так и тут, если вы большую звезду резко сожмете до размера, ну, у вас просто ее скорость скорость вращения за сохранение углового момента должна будет просто увеличиться. И есть вот эти нейтронные звезды, которые вращаются с периода миллисекунды. То есть у вас стиральная машинка, она вращается 600 оборотов в минуту. А у вас вот есть, я знаю, объект, который мы изучаем, смотрим его, он вращается 600 оборотов в секунду. Но только весит он полторы массы Солнца и размером 15 километров. Так вот, вот этот сигнал, который от него идет, он еще и пульсирует. То есть он вращается из-за того, что у него там есть некие особенности магнитного поля, он не просто во все стороны светит, а светит в две стороны.
7: Это тот самый пульсар, который мы упоминали уже сегодня.
6: Да, вот он и есть пульсар. И фактически он как маяк на небе. Он очень стабилен на масштабах нескольких лет, со стабильностью атомных часов сравнивается вот его период. Ага. И мы это очень здорово можем мерить. Ну а теперь один шаг вперед, все. На что это похоже? На маяк. А если таких маяков много, это природный ГЛОНАСС. У вас фактически есть такая штука. То есть, по большому счету, в принципе, вы можете построить систему навигации для космических кораблей, базируясь только на сигналах этих пульсаров. Вы народное хозяйство для полетов в дальний космос, в первую очередь, для того, чтобы там траекторные измерения, это очень сложные вещи с Земли делать. В принципе, в идеале аппарат может лететь и сам себя позиционировать там с необходимой точностью.
7: Да, ориентироваться на эту сетку, по сути.
6: Если... Да, да. То есть там сложная математика, то есть, ну, это можно решать. Мы сейчас как раз этим занимаемся, собираемся делать на эту тему там следующий наш там космический аппарат.
7: Ну, и тут мы подошли к тому, чем занимается Россия сейчас в глубоком космосе, какие инструменты у нас есть, чем мы можем гордиться, что у нас впереди.
6: Гордиться нам есть чем, но, к сожалению, у нас в настоящий момент фактически летает только один научный аппарат. Это обсерватория спектра рентген-гамма. Это был короткий полет, но очень замечательный. Биона в прошлом году, в 25-м году был полет, но он там 30 дней шел, там исследовали мышек. Но это просто биологический эксперимент, они по определению короткие, поэтому
7: да.
6: Летают еще такие, так будем говорить, полуприкладные инструменты, которые связаны с космической погодой, с исследованиями. Но вот так, если говорить про фундаментальную науку глобально, у нас летает только одна обсерватория спектра рентген-гамма. Она была запущена в 2019 году. Скоро у нас будет 7 лет, как мы летаем. Чуть-чуть.
7: Срок годности есть у нее?
6: Хороший вопрос. Прям вот задали. Я пытался избежать этой фразы. Срок годности. Не-не, все отлично. Есть так называемое понятие срок активного существования. Ну, то есть это некий, за границей называется guaranteed time там или как угодно, но некое. Вот у нас он был 6,5 лет. В принципе, это очень много для космических обсерваторий. Ну, не делают никогда, потому что это делается в единичном экземпляре. Это продукция, ну, не постоянная, которая там, ну, повторяется много раз. Как правило, это там 2-3 года. Ну, что у нас, что за границей. Ну, тут так получилось, что было 6,5 лет. Мы, кстати, сильно переживали вообще дотянется. Ну, вот как раз в январе месяце 6,5 лет прошло. Но обсерватория в прекрасном там постучал по дереву состоянии, какая инструменты. И буквально 2 недели назад был заседание Совета по космосу в Академии наук под председательством академика Геннадия Яковлевича Красникова, президента Академии наук, на котором было принято решение продлить программу научных исследований еще на 5 лет. То есть, базируясь на том, что системы хоть как бы гарантированный срок ушел, но они все вроде бы в хорошем состоянии, как бы отказов нет, то мы планируем еще 5 лет работать.
7: Что делает эта система?
6: Вот, обсерватория спектра рентген-гамма, она на самом деле достаточно уникальная вообще, ну, не только по нашим меркам, но и по мировым, потому что вот ее как раз задачей было построить самую подробную карту Вселенной в рентгеновских лучах.
7: Круто.
6: Задача простая такая, но страшно амбициозная. И вот научный руководитель обсерватории, академик Рашид Алиевич Сюняев, он как-то говорил, что вот если мы сделаем такую карту, то принимая внимание, что Вселенная, она все-таки развивается не так быстро, то, может быть, следующие 5 миллиардов лет нам не понадобится обсерватория. Ну, конечно, это шутка, безусловно.
7: А почему в рентгене?
6: Есть обзорные миссии, конечно, в оптике, которые там Земли телескопами сейчас пытаются делать, там огромные объемы данных тоже сейчас. Вот новые телескопы вводятся в строй. Но рентген — это самые энергичные кванты во Вселенной, которые мы можем ловить в относительно большом количестве. Сейчас постараюсь пояснить. Та же черная дыра или нейтронная звезда, если взять ее, черная дыра же не светит.
7: Ну да, да.
6: А светится только то вещество, которое на нее падает. Вот если рядом с ней окажется обычная звезда, то вещество начнет падать на эту черную дыру или нейтронную звезду. И пока оно падает, оно начинает страшно разогреваться. Там, ну, как оно считает, Солнце там 6 там, тысяч градусов, да, вот температура у нее такая визуальная. То вот пока оно падает, оно трется там и разогревает за температуру десятки миллионов, сотни миллионов градусов. А это, собственно, рентгенский диапазон. То есть, если перевести температуры в диапазон, это рентген. То есть мы видим рентгенское излучение из самых близких к черным дырам, там, нейтронным звездам областей. И измеряя его характеристики, там, временные, спектральные и так далее и тому подобное. Понятно, что картинки-то красиво, но есть такая еще просто техническая информация, очень важная, спектральная, временная. Откуда, собственно, все вытаскиваются, все вот эти... Можно измерить там массу нейтронной звезды, там, или черной дыры оценить. Можно точнее, размеры, там, как она наклонена, там, ну, в общем, все-все-все.
7: Куча информации.
6: Куча информации получить, как она есть. И плюс, опять же, вот те самые скопления галактик, которые мы там куда-то вначале говорили. Так вот, газ между ними, он имеет температуру тоже несколько десятков миллионов градусов, это тоже рентгеновский диапазон. Черные дыры, вот, которые сверхмассивные миллиарды масс Солнца, они тоже в рентгене светят самые яркие. То есть это наиболее вот такой, как бы, маркер, что ли, таких высокоэнергичных событий во Вселенной. Есть еще гамма лучи, но с ними еще сложнее. Там их, во-первых, мало совсем гамма-квантов, во-вторых, там, ну, по-другому все это устроено, там, обсерватории и так далее. Поэтому вот спектр-рентген-гамма — это уникальная обсерватория, которая действительно сейчас она уже создала самую лучшую карту Вселенной. То есть на ней объектов больше, чем за всю предыдущую историю наблюдений в рентгеновском диапазоне.
7: Это чисто российский проект и объект?
6: Проект российский с участием Германии. Uh-huh. То есть это российская платформа, замечательная платформа-навигатор, ну, спутник, будем говорить, который сделан по Минлавочкину. На ней стоят два телескопа. Немецкий телескоп Еразита, он в мягком диапазоне как раз работает. И наш российский телескоп Артексе, который носит имя Михаила Павлинского, который создавался вот в ИКИРАН и Федеральном ядерном центре в городе Саров. Это вот как раз именно вот здесь и в Сарове, и у нас были продвинуты и развиты технологии той самой металлооптики в Сарове. У нас высокочувствительные детекторы и так далее и тому подобное. То есть это, ну, такой, будем говорить, совместный проект был с Германией.
7: Нескромно будет спросить, как он сейчас в совместном режиме существует с учетом политической ситуации?
6: Нескромно, я честно отвечу. В конце февраля 22 года, 26 февраля, по-моему, наши немецкие коллеги неожиданно перевели его, ну, как бы попросили нас подать команду, мы перевели его в сейф-моду.
7: Угу. Интересное решение.
6: Да.
7: Тупо отключить, на самом деле, да?
6: То есть, ну, не то, что он в сейф-моде находится, на самом деле, мы за ним следим. То есть, ну, с тех пор он в сейф-моде находится. Мы успели 4 сделать полноценных обзоров всего неба, провести еще ряд наблюдений двумя инструментами. Но вот они перевели его, так сказать, в спящий режим. Это не ученые принимали решение. Это было решение каких-то людей, там, ну, мы этих людей, естественно, знаем все, которые к науке там, ну, имеют такое посредственное отношение. Ну, это было глупое решение, абсолютно все признают. А дальше откатить назад они уже никак не могли, потому что в прессе там пошел шум и так далее. Ну, сделали, так сделали. На самом деле, это позволило нам в какой-то мере внести больше разнообразия в программу наблюдения обсерватории, потому что, ну, например, те же самые миллисекундные пульсары, о которых мы говорили, которые как раз для возможных, ну, помимо научных задач, для навигации. Например, немецкий телескоп, на них не очень интересно было посмотреть, у него не хватало временного разрешения. Ну, не для этих целей создавался обсерватория, он создавался для построения больших карт. А наш телескоп, ну, оказался очень-очень-очень даже для таких объектов хорошим. И мы даже сейчас вот в рамках вот обсерватории «Спектр-РГ» уже провели серии наблюдений вот этих как раз пульсаров с точки зрения попыток отработки алгоритмов навигации. Если бы мы продолжали работать с немецкими коллегами, ну, наверное, было бы сложнее как нам объяснить, для чего мы эту программу делаем, потому что все-таки это некие совместные. Это очень жалко, конечно. Для науки это большая потеря. Но, с другой стороны, мы как-то живем с этим, вот, ну, сменили свою программу. Мы сделали сейчас огромный обзор, например, нашей галактики, потому что в ней куча пыли и газа, сквозь которую мягкий рентген не проходит. А для нас она прозрачная. Мы сейчас пытаемся сделать карту до дальних окраин нашей галактики, посмотреть в рентгене, сделать некую перепись источников. Вот мы там полтора года делали, сейчас идет анализ. Если все будет нормально, в продолжении программы мы будем смотреть еще более глубоко центральной области нашей галактики, чтобы еще больше объектов слабых дотянуться, увидеть. То есть у нас программа очень большая, разнообразная, и, в принципе, конечно, то, что немцы попросили перевести их телескоп в спящий режим, но они не просили его отключить.
7: А ничего не взорвали?
6: Нет, ну, не взорвать. Ну,
7: все равно я шучу, естественно, да.
6: Мы управляем.
7: Северный поток.
6: А вот, да. Ну, там, да. Есть такие, да, примеры. Вот. Мы управляем же аппаратом и всем делом. Но, тем не менее, он не полностью отключен. То есть он находится в спящем режиме. То есть там поддерживается, нужен температурный режим. То есть там каждый день мы следим за состоянием здоровья телескопа, собственно говоря. Если что-то там происходит, мы перегружаем. И, в принципе, если ситуация как-то политически изменится и будет принято такое решение, то мы можем потестировать телескоп, и если он работает, то просто включить его, ну и дальше проводить наблюдение.
7: Президент говорил одной кнопкой, да?
6: Да, может быть, одной кнопкой, может быть, несколькими кнопками. Вот, поэтому там ситуация такая, она тривиальная. А с другой стороны, у нас, вот если говорить про международное, опять же, что происходит, у нас же вот телескоп Артексе, который создавался, в нем вот зеркальные системы, они частично делались в городе Саров, а частично они делались в центре полетов имени Маршалла в Америке. У них просто гораздо больше опыта было. У нас у Сарова не было, они с нуля начали там за 5 лет пробежали ту дистанцию, которую люди там десятилетиями проходили. И, ну, в какой-то момент у нас улетели американские зеркала, и мы с американцами продолжаем работать.
7: Хо.
6: Вообще не вопрос. У нас с ними регулярно телеконы происходят, у нас идет общение. У нас со многими коллегами продолжается общение, работа. Там мы с Южной Африкой работаем, ну, с Китаем. У нас наблюдения на оптических телескопах идут на 10-метровых, на Гавайях там и так далее. Поэтому как бы обсерватория, она у нас замечательная, и весь мир собирается к ее данным хорошо бы иметь доступ.
7: То есть данными мы обмениваемся, по сути?
6: Нет, данные у нас. То есть как бы мы пишем совместные статьи, ну, например, у нас есть рентгеновские данные, а наши коллеги из Южной Африки отнаблюдали, например, опять же, в той же оптике, я вот говорил, что это нужно разные окна.
7: Да-да.
6: Возвращаясь, опять же, мы так вокруг ходим, но вот нас как бы все равно это возвращается к тому, что нужны многие данные. И вот у них есть данные, например, по нашей просьбе они в оптике сделали потрясающе, там, с 11-метрового телескопа спектры сняли. У нас есть рентгеновские, мы пишем совместную статью. Ну, то есть это идет непрерывно такая. Вот сейчас с китайскими коллегами пишем статью. У них же свои обсерватории есть, тоже, которые наблюдают. Да. Мы сейчас в параллель один и тот же объект.
7: У них тоже космическая, да?
6: У них есть, да, у китайского... Ну, вот я у американцев очень много, у них Чандр летает, Джеймс Уэбб, который много знают, ну, Хаббл. Потом там еще есть ряд там рентгеновских миссий, типа, ну, Стара там, или вот полириметрическая потрясающая миссия Икспи. Это впервые в космосе в рентгеновском диапазоне была сделана полириметрия. Это еще отдельное окно вообще во Вселенной. И у нас много совместных работ были по совместным наблюдениям. Мы телескопом РТКС смотрели, а они смотрели в параллель там вот своей обсерватории, и потом совмещали эти данные для того, чтобы, собственно говоря, с разных окон посмотреть и понять природу объекта.
7: Ну, это так, в общем, на какой-то позитивный лад настраивает.
6: Ну, настраивает. Да.
7: Ну, отсюда естественным образом надо сходить в будущее. Какие планы у российского исследования дальнего космоса?
6: Ну, сейчас принят нацпроект, подписан в прошлом году, национальный проект по космосу. Внутри него есть федеральный проект, который называется «Космическая наука», который, собственно говоря, курирует, является квалифицированным заказчиком, сейчас по-разному это можно говорить, Российской академии наук. То есть вот Геннадий Яковлевич Красников, он лично, собственно говоря, к президенту в том числе ходил, в котором убедил его, что все-таки деньги на науку, на космос надо все-таки выделять, даже в наших непростых условиях. И президент его поддержал. И у нас сейчас достаточно амбициозная программа по космосу, в которой предусмотрено там вообще 16 запусков до 36 года.
7: Угу.
6: Там 6 лунных миссий и 10 миссий по исследованию космоса. Околоземные есть миссии, которые вот там, ну, солнечно-земные связи. Есть астрофизические миссии. Это вот следующим должен полететь обсерватория ультрафиолетового диапазона. Сейчас мы в рентгене. Она достаточно давно должна была полететь. Ну, вот, к сожалению, тоже все не быстро идет. Дальше, надеемся, после нее полетим мы снова в рентгеновском. Но как раз такая очень небольшая специфическая миссия для исследования этих быстропеременных процессов и нейтронных звезд, и вот навигации рентгеновской, о которой я говорил. И к 35-му году еще уже в миллиметровом диапазоне обсерватория должна полететь.
7: Миллиметровый диапазон — это что, это радио, получается?
6: Ну, это не совсем радио, это миллиметр.
7: Просто чтобы нам не
6: мешать. Да, да, да. Ну, как...
7: То есть это не телескоп-телескоп оптический?
6: Это сложная штука, очень сложная. Это 10-метровый телескоп, в котором должно быть охлаждаемое зеркало для того, чтобы шум уменьшить. То есть там очень много технологических таких задач, которые стоят перед коллегами, которые они вот пытаются решить для того, чтобы... Ну, не менее сложная задача в ультрафиолетовом диапазоне технологически стоят. И мы дальше хотим выйти еще, ну, тоже за пределами этого периода, там, на запуск уже такой крупной обсерватории, в которой бы уже стояли телескоп рентгеновский совсем нового поколения с очень высоким углом разрешения. Еще и гамма-телескоп, который работал бы там, изучал как раз процессы ядерных вот распадов вещества во Вселенной. Там. То есть, вот когда у вас вещество во время взрыва сверхновых образуется или что-то еще, там много радиоактивных изотопов, которые распадаются. И вот эти гамма-линии, они идут, их можно измерять, поэтому понимать химический состав Вселенной, галактик, что там происходит.
7: Совсем забыли, может быть, в концовочке это будет интересно. Международная космическая станция, там какие-то астрофизические проводятся, эксперименты, наблюдения, опыты?
6: Есть, да. Сейчас у нас с 24 года проводится эксперимент, так называемый монитор всего неба, стоит как раз на МКС. Долго мы к этому шли, тоже все непросто, к сожалению, там бюрократия есть, и технические всякие вопросы. Наконец-то мы его поставили. Он изначально задумывался как некий технологический эксперимент, посмотреть, как детекторы кадмий-теллуровые себя будут в космосе вести. Но потом была придумана научная задача попробовать измерить космический рентгеновский фон. Вот сейчас он, собственно, стоит на обсерватории, вот он сколько уже, года полтора, да, работает, исследования проводит. Недавно полетел туда же, вот космонавты выходили, а Солнце терагерц. Это вот прибор, который для исследования Солнца в терагерцовом диапазоне. Есть астрофизические эксперименты, а есть там эксперименты по там, регистрации нейтронов. То есть, в общем, проводятся эксперименты, наверное, меньше, чем нам хотелось бы. Потому что всегда считалось, что МКС там, или РОС в будущем так планируется. Это для того, чтобы проводить небольшие эксперименты, такие, которые быстро, все. Но, к сожалению, все затягивается. растягивается безумно. И эксперименты не так часто, не так много их проходит, как хотелось бы. Но я имею в виду такие астрофизические, будем говорить. То, что там космонавты, наверное, внутри проводят медико-биологические исследования, это очень важно. Наверное, там много таких экспериментов проводится, но вот такого плана не так много. Надеюсь, на Россе это будет как-то по-другому решено. Это будет как-то быстрее.
7: Да, ну, понятно, что ученым всегда хочется большего. Естественно. Но, с другой стороны, хотя бы вас не сожгут. А случаи бывали в истории человечества.
6: А, в этом смысле. Я, честно говоря, подумал про МКС, который будет сгорать. И думаю...
7: Нет, я про Джордана был. Тоже изучал. Был у меня один. Космос изучал.
6: Да, я на бочку с порохом с одним пущей полетает. Ну, там не так тоже с Джорданом Бруно все просто.
7: Я понимаю. В детали это мы как-нибудь потом с вами соберемся. Спасибо большое. Очень интересный, мне кажется, получился разговор. Мы, в общем, какие-то глубоко научные знания в голову друг другу в основном вы нам посеяли. Ну и как-то в сегодняшней ситуации разобрались. Мне очень увлекательно, как международнику было про международную составляющую вашей работы послушать. Это, в общем, такая небанальная история.
6: Ну, спасибо, если как-то что-то удалось, потому что действительно Вселенная бесконечна, и говорить про нее можно бесконечно. Ну, может, за это небольшое время, которое мы провели, что-то там я интересное смог рассказать. Ну, а международное важно. Считаю, что в настоящий момент научное сотрудничество — это такое, может быть, действительно важно, очень мостом взаимодействия между людьми и странами, когда происходят вот, ну, такие... непростые события в мировом сообществе.
7: Да, друзья, спасибо, что были с нами сегодня в «Культурной симпатии». Александр Лутавинов был у меня сегодня в студии, Дмитрий Егорченков, как обычно, был в «Культурной симпатии». Ну и на следующей неделе вернемся. А пока сходите, подпишитесь на ресурсы «Спутника», на «Метаметрику» подпишитесь. Ну, меня подпишитесь. Если у Александра есть, найдете в Телеграме, тоже подпишитесь обязательно. Пока-пока, до новых встреч.
0: Знать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях. Скульптура.

0: и отход с территории всей Славянско-Краматорской городской агломерации. Останки 10 колумбийских наемников из бригады Нацгвардии Украины «Хартия» найдены и опознаны на Купинском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В апреле силовые структуры рассказали, что иностранные наемники бегут из бригады «Хартия» из-за больших потерь под Купинском. Латиноамериканцев вербуют под видом выгодных контрактов с высокими зарплатами и легкими условиями. Однако на деле иностранцев бросают на самые смертоносные участки фронта, где командование относится к ним как к расходному материалу. Пакистан разрешил проезд более 700 грузовиков с гуманитарной помощью в Афганистан через пограничный контрольно-пропускной пункт Тархам. Об этом сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Пакистане Мухаммед Яхья. Пакистан закрыл все КПП на границе с Афганистаном в октябре прошлого года после серии вооруженных столкновений вдоль так называемой линии Дюранда, непризнанной Кабулом границы между двумя государствами. Это решение, помимо прочего, привело к перебоям в транзите афганских грузов через пакистанский порт Карачи. День арбуза отметили в Астраханской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Праздник прошел на набережной Волги. Глава региона отметил, что Астраханскую область по праву можно назвать арбузной столицей России. И именно астраханский арбуз детства остается символом настоящего лета, щедрой южной земли и особого вкуса. Во время праздника особый интерес у гостей вызвали самые разные сорта. От классических полосатых до необычных желтых арбузов. Всего аграрии региона планируют собрать почти 300 тысяч тонн бахчевых. Это больше, чем в прошлом году. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. С вами «Код преступления» на «Радио Спутник». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева. Это наша авторская программа, где мы разбираем историю криминала, историю судебной российской системы, истории, связанные с тем, как люди попадают в какие-то оказии юридические, где они бывают невиновны. И мы объясняем основы законодательства, как вы можете оказаться в этих условиях, не зная нашего законодательства, но это не оправдание того, что вы не знали об этом. И также мы занимаемся самым важным, на мой взгляд, и мы с Евой этим все согласны, что мы делаем ОБЖ. Мы объясняем, как существовать гармонично в этом мире, безопасно, чтобы ничего вам не вредило. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. У нас сегодня очень интересная тема, и она не случайно родилась. Просто...
2: Она родилась из одного эфира, который, потому что комментарии под историей с Лерчик вызвали у людей непринятие наших с тобой взглядов.
3: Да, ну и в целом мы поняли, что люди не понимают, что такое домашний арест. Кто-то романтизирует эту меру пресечения, а это именно мера пресечения. Кто-то вообще не знает, что происходит с человеком, который сидит под домашним арестом. Угу. Кто-то считает это слишком гуманно, кто-то слишком жестоко. И, в общем, мы сегодня хотели разобрать домашний арест как меру пресечения, не наказания. Я почему делаю такую ремарку? Потому что во многих странах домашний арест является мерой наказания. То есть человеку, совершившего преступление, не тяжкое, раскаявшемуся на суде, могут назначить наказание в виде домашнего ареста. И он не будет помещен в тюрьму, но будет дома с соблюдением определенных условий, и в частности, не покидать территорию, на которой он проживает. Это, собственно, определяет название этой меры наказания – домашний арест. А мы же возвращаемся к мере пресечения. На сегодняшний день человек, в отношении которого ведется уголовное дело или уже оно передано в суд, происходит судебное разбирательство, может находиться под одной из нескольких мер пресечения. Первое – это СИЗО, самое жесткое и самое страшное. Это камеры, это ограничения в свиданиях, ну и много всего того, что есть только в СИЗО. А вторая мера пресечения, уже мы, так сказать, идем на снижение, да, на смягчение, это как раз домашний арест. А уже такие меры пресечения, которые считаются самыми мягкими, это подписка о невыезде, когда нельзя покидать предел какого-то региона, населенного пункта,

0: и ограничение определенных действий, как относительно новая мера пресечения, когда человеку просто говорят, вот, вам нельзя общаться с прессой, там, или вам нельзя вот,
1: пользоваться интернетом, да, публиковаться что-то делать, и так далее.
0: То есть домашний арест – это мера пресечения, которая мягче, чем СИЗО, но жестче, чем подписка не выйти и ограничение свободы. Поэтому, когда градацию люди у себя в голове выстроят, им будет легче понимать, что это такое домашний арест. Несколько лет назад у нас количество домашних арестованных исчислялось единицами.
1: У меня вопрос вот еще один. Я всегда хочу проводить параллели, хоть и мы не наследие Советского Союза, но при СССР было что-то подобное?
0: Ты знаешь,
1: в юридической системе?
0: Практически не было. Мы можем считать, что не было. Была подписка о невыезде, а вот домашнего ареста как такового не было. И заговорили о нем уже в современной России. Такой разговор стал возможен после того, как появились технические средства фиксации того, что человек именно дома, что он не нарушает эту меру пресечения. Появились браслеты. Те самые легендарные злополучные браслеты. Почему злополучные? Потому что один из глав СИН, Александр Реймер, получил срок как раз за махинации с электронными браслетами. Следствие усмотрело в этом нарушение законодательства, масса всяких составляющих, и в итоге он сам попал за решетку. То есть представьте себе, глава всего ФСИН сам в статусе заключенного. Насколько я знаю, недавно он освободился. Но если мы говорим про эти самые электронные браслеты, для России это был такой первый опыт. Почему? Потому что в других странах уже существовали какие-то средства слежения, которые помещались на тело человека. Но чаще всего это была рука или нога. А для России это было что-то незнакомое. Поэтому пытались посмотреть, как делают это другие страны. Мы пришли к выводу, что все-таки самое удобное – это браслет на ногу, не на руку. Почему? Потому что на руке его заметнее, да, его чаще можно подвергать каким-то воздействиям, ну, потому что человек все время рукой что-то делает. Ну и, в общем, как будто бы все-таки на ноге это было такое идеальное, по мнению системы, решение. И вот появились те самые браслеты. Основное, наверное, количество электронных браслетов у нас на заключенных стали использовать, начиная с 2011 года. Ну и потом их число росло и росло, потому что все чаще и чаще суды избирали именно эту меру пресечения. Угу. До этого, когда мы спрашивали, а почему, собственно, у нас вот домашний арест был избран в течение года по всей стране, там всего, там, грубо говоря, там 500 раз. А нам говорили, а как мы изберем, если на местах нам отвечают, что браслетов электронных нет, и, соответственно, никто не будет знать, как эта мера пресечения исполняется. Вот. А сейчас такая проблема не стоит, но есть другие сложности с этими браслетами.
1: Одна из основных сложностей, на которую жалуются, и мне попадалось несколько историй журналистов, которые общались с подобными семьями, что проблема геолокации.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Потому что этот браслет, он не просто браслет, он замеряет температуру кожи. Он фиксируется на теле, и если там меняется температура кожи, то есть снимается он, и у него возникает ощущение, что кто-то его сорвал и так далее. Главная проблема – это GPRS, потому что очень часто, и там одна из родственниц женщин, простите, при чем тут Украина, но Украина здесь как раз при чем, люди оказывались в геолокации где-то под Ростовом или где-то в Украине.
0: Хотя они были в Подмосковье.
1: Да, они сидели в Подмосковье и спали. То есть благо у этих людей были очевидцы, там жена,
0: и они там, мама. В некоторых случаях они просто сами садились в такси или на машину, ехали
1: сразу
0: в уголовную исполнительную инспекцию, говорили, вот он, я тут, смотрите, я же не
1: мог. Я не сбежал.
0: Да, за полчаса добраться откуда-то
1: из-за границы. Я нахожусь здесь. И то есть вот эта проблема, что люди, например,
0: Запоит,
1: в 3 часа ночи спят, и он начинает вот эту орать, визжать, что,
0: да,
1: что ты куда-то ушел.
0: Несовершенство техники.
1: Несовершенство техники. Дальше еще претензия от работников органов к тому, чтобы был домашний арест, то, что некоторые люди живут и прописаны по тому адресу, не там, где их судят.
0: Угу.
1: И то есть приходится проделывать по... То есть вот я посмотрел, 400-500 километров от одной. То есть некоторый вот человек здесь прописан, у него домашний арест здесь, и они его везут вот в этот регион.
0: Ну, условно, осудят, в Новосибирске, да.
1: Осудят его совершенно в противоположном регионе.
0: Василий, дети скажут, что все-таки такие случаи редкие.
1: Это редкие случаи, но это я подбираю именно все истории, на которые вот мы можем встретить публично в СМИ какие-либо упоминания.
0: Претензии к домашнему аресту.
1: Да, претензии к домашнему аресту. Но у большинства, конечно, обывателей, наших зрителей и слушателей, когда там мы разбирали Лерчик, когда мы разбирали все подобные случаи, но мы разбирали все-таки это с точки зрения болезни. И случай Лерчик доказан и подтвержден. он, там нет никакой аферы. Пожалуйста, прекратите это писать, я вас читаю. Но там, правда, люди всерьез мне...
0: Продолжают писать,
1: продолжают, что это все фальсифицированная история, хотя этот диагноз официально подтвержден. Там нету истории, вот. Но суть, когда мы говорим про домашний арест, для большинства это типа, ну что это? Он же с интернетом, он же с телевизором, он же с едой, он даже может в некоторых случаях выйти из дома, дойти до продуктового магазина, если радиус какой-то там. Какое же в этом наказание?
0: Так и домашний арест, повторюсь, это не мера наказания, вот. Это мера пресечения. Соответственно, человек, который находится под домашним арестом, он не признан виновным, и он еще не ограничен в правах. Он даже может голосовать, между прочим. То есть уже осужденные в Российской Федерации голосовать не могут, в колониях голосования не проходят. А вот к домашнему арестованному принесут урну, вот скоро у нас будет день выборов, должны принести, и либо же он может обратиться в уголовную исполнительную инспекцию и сказать, что вот хочу реализовать свое право гражданина и поучаствовать в выборах, и они должны позаботиться о том, чтобы он проголосовал. Ну, то есть разрешить ему, допустим, идти на участок, да, они отфиксируют, что вот было уклонение, да, от места нахождения на домашнем аресте. Надо нам еще объяснить нашим зрителям и слушателям, что домашний арест, когда избирается, обычно сопровождают дополнительные ограничения. Человеку запрещают пользоваться интернетом, пользоваться мобильным телефоном, запрещают ему вообще выходить из дома, покидать эту территорию. И все это под угрозой того, что если он нарушит эти запреты, то он тут же окажется в СИЗО. Браслет в данном случае является просто как средством контроля. И если человек начинает нарушать что-то, вот в частности, покидая территорию дома, браслет об этом говорит. Потому что есть такая коробочка к браслету, прилагающаяся. Вот, он должен, кстати, носить ее всегда.
1: Он должен ее носить, потому что она может тоже заорать.
0: Да, может заорать. Но это средство контроля. А дополнительно к этому, повторюсь, вот отсутствие возможности звонить, пользоваться интернетом и так далее, и так далее. И здесь со стороны общества, по большому счету, как мне кажется, никаких претензий к домашнему аресту быть не может. Самое главное, что человек невиновен, да? Ну, а то, что он ест и пьет, то, что он может находиться с близкими людьми, это же здорово, да? То, что он может посещать медучреждения, предупредив об этом уголовную исполнительную инспекцию, следователя, это же отлично. То, что он может как-то быть на самообеспечении, это же, опять же, не повод для того, чтобы сетовать, а только радоваться. На мой взгляд, для общества и для государства это самая такая хорошая история, потому что не нужно тратить деньги на то, чтобы его в СИЗО содержать, чтобы его там охранять, не нужно нести ответственность за его жизнь и здоровье, пока он находится в заключении. При этом он всегда с близкими, и не нарушаются права близких, потому что когда у него есть маленькие дети и помещают в СИЗО, ведь права детей по факту нарушаются, дети ни в чем не виновны, но они папу или маму видеть не могут. А здесь они маму, папу видят, они с ними общаются, они могут проверять их уроки, да, они могут с ними, там, не знаю, играть и все что угодно делать. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошая мера пресечения.
1: Я просто проблему, и это, наверное, связано со всем, о чем мы с тобой тут говорим, обозначу так. У нас мало фиксируют публично СМИ истории таких людей. Почему и как они получили домашний арест? Массово, публично у нас выставляется на амбразуру именно истории типа Лерчика, типа Блиновской, потому что вызывают...
0: И нагнетают, что вот, да, домашний арест — это плохо.
1: Вот она,
0: да, вот смотрите.
1: Ну, там, если у нас, мы когда говорим про Блиновскую, это уже понятно, это четкая аферистка. Со всеми изыскателями, дробящей ИП и прочее, ищущие всех.
0: У нее есть приговор суда, она
1: отбывает. Да, у нее есть приговор, она отбывает. Но она просила же домашний себе арест, когда там все это происходило.
0: Когда в СИЗО была,
1: да,
0: еще.
1: Когда была в СИЗО, и тогда вот вылилось, я просто помню, поток вот этой агрессии в интернет, потому что, ну, это была именно игра и СМИ, и, к сожалению, фактор ненависти людей к вот таким, как она.
0: Вот и, собственно, задача, как мне кажется, нашей сегодняшней передачи, вот развеять все иллюзии по поводу домашнего ареста и объяснить людям, что это благо для всех. И не нужно злопыхать и говорить, что вот там какой-то, не знаю, страшный преступник находится под домашним арестом, а должен быть за решеткой. Повторюсь снова и снова. Человек находится под домашним арестом, будучи непризнанным виновным. Как только его вина будет установлена судом, никакие домашние аресты для него не полагаются. У нас нет вида наказания в виде домашнего ареста. У нас есть принудительная работа, есть обязательная работа, есть судебный штраф, там колония поселения, колония разного режима и тюрьма, как таковая, но у нас нет домашнего ареста. Поэтому, дорогие, не путайтесь, и очень не хотелось бы, чтобы вот этих криков, что давайте там отменим домашний арест, и как это можно, и почему такие привилегии в виде домашнего ареста. Это никакая не привилегия, это очень цивилизованная мера пресечения. Это мера пресечения, которая позволяет сбалансировать отношения со всех сторон. Да? Самое главное, она позволяет человеку быть в семье, а семье быть с человеком.
1: Ну и статистика достаточно мала. То есть людей, которым выносят подобный приговор, их очень мало по всей нашей стране. Оно градируется в районе 24 тысяч, 25 тысяч людей, которым выносят...
0: И это стало уже много. Василий, вот поверь, потому что еще несколько лет назад мы считали их сотнями. Не тысячами даже, а сотнями. Поэтому шаг вперед сделан, но это еще не прыжок. А точно не прыжок. И у нас количество людей, которые находятся под домашним арестом, в 4-5 раз меньше, чем тех, которые в СИЗО. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. В СИЗО нужно помещать, на мой взгляд, только тех, кто представляет реальную угрозу обществу, кто подозревается в насильственных преступлениях, в убийствах, грабежах, разбоях, изнасилованиях как таковых, и кто с большей вероятностью, оставшись на свободе, не станет дожидаться следствия и суда, а то он сбежит, да, или вдруг он там будет действительно как-то мешать расследованию, судопроизводству. Во всех остальных случаях люди должны быть, на мой взгляд, под другими мерами пресечения.
1: Да, мы всегда же слышим, когда прокурор предъявляет какие-то заявления, он всегда говорит, что в силу того, что человек может сбежать, мы не можем дать...
0: Или продолжить заниматься преступной деятельностью.
1: Расскажу одну
0: историю. У нас есть еще время для перерыва. История, которая меня потрясла, когда я нашла в СИЗО человека, он обвинялся в таком преступлении, такое своеобразное. В общем, он откусил часть уха своему другу во время ссоры. То есть они ссорились, и, в общем, стали ругаться, и, в общем, каким-то образом он откусил. Небольшую, сразу скажу, это вообще прям совсем маленькая часть.
1: Немножко Майкла Тайсона, я понял.
0: Да, немножко Майкла Тайсона. Он откусил. И, значит, и когда стали избирать меру пресечения, следователь, который выступал с ходатайством, значит, написал, что если оставить его на свободе, например, под домашним арестом, то велика вероятность, что он продолжит заниматься преступной деятельностью. Прокурор выступил на суде и сказал, да, вероятность, что он продолжит заниматься преступной деятельностью, велика. И судья решила, велика. Значит, в итоге ему избрали не домашний арест, а СИЗО. Его привезли накануне, он сидит и говорит, а скажите мне, пожалуйста, как они себе представляли, я продолжу заниматься преступной деятельностью? Я что, буду откусывать уши прохожим, если будет подписка, а если будет домашний арест, я дома всем откушу уши. Как вот? И он все время представил, он ходил с этой бумажкой, с постановлением об избрании меры пресечения.
1: Он рационально пытался решить эту проблему.
0: Он нам эту бумажку все время совал, говорил, как я продолжу заниматься преступной деятельностью? Говорит, я не знаю. Но звучало это абсурдно. Конечно же, в его случае никакой преступной деятельностью заниматься он не мог, потому что он не серийный откусыватель ушей. Да, это случилось в моменте. Но иногда...
1: Я надеюсь, таких людей нет. Мне не попадались такие, к счастью.
0: Но, к сожалению, подходя именно из формальных признаков, очень много людей не отпускают под домашний арест. Вот ссылаются на то самое, продолжат заниматься преступной деятельностью.
1: Понимаешь, вот, домашний арест для меня логичен, когда есть проблемы либо в семье, то есть нужно заботиться о родственниках, когда там нужно заботиться о себе из-за здоровья, и когда действительно нет отягощающих обстоятельств, которые показывают. Человек должен быть вот тут. Все, на Мальдивы никакие больше ни капельки, никогда не съедешь. Но когда ты вот про все вот это читаешь, потому что, я же пытался скроллить перед нашим эфиром, СМИ мне выдает только вот именно публичные истории.
0: Негативные истории с домашним арестом. Какой-то известный человек,
1: добавляю негативную коннотацию. Историю про ухо мне, например, не попадалось ни разу. Это бы я запомнил на всю жизнь. А вот истории таких, как о ком я говорил, они попадаются. Это потому что СМИ так удобно.
0: Ты знаешь, потому что следствию так удобно. Следствие категорически против того, чтобы люди, которых они обвиняют и которые в чем-то не признаются, были на домашнем аресте. А следствие у нас зачастую является первоисточником информации для многих СМИ. Что уж тут скрывать? Такую информацию получают от пресс-службы, да, она верифицирована, там, или на сайте, там, не знаю, Следственного комитета, МВД, других органов. Звучит, вот сегодня задержан человек, которого подозревают там, в преступлении и так далее, и так далее. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражем. Следствию, повторюсь, невыгодно, когда он на домашнем аресте. Поэтому были совершенно удивительные, юмористические даже случаи, когда следствие в случаях, когда, простите за тавтологию, случаи, когда суд все-таки не удовлетворял ходатайство следователя помещения в СИЗО, а избирал домашний арест, когда следствие старалась всеми силами потом человека из домашнего ареста перевести в СИЗО. Угу. Происходили какие-то просто удивительные истории. Ну, например, одному ученому, который был под домашним арестом, вменили, что он покидал территорию своей квартиры, якобы. И когда начинали изучать, насколько мог он это сделать или нет, там по сигналам еще связано с локацией, все остальное, получалось, что он должен был за 2 секунды спуститься с 9-го этажа, добежать до того места, где якобы он был, а место это было на отдалении 5 километров, и вернуться обратно. И все это было за несколько секунд. Но следствие настаивало, когда просило переизбрать меру пресечения, что он это совершил. Вот прям на голубом глазу. Мы говорили, вот, он сбегал. Вот, и ему доказывали, что это было невозможно, что, скорее всего, это просто сбой техники. Нет, ничего не знаем, говорили следователи. Вот зафиксирован вот такой вот факт, что вот геолокация была там-то. А геолокация, с чего мы с тобой начинали, может показать вообще все что угодно. Угу. И для меня это тоже показатель того, что следователям важно человека поместить в СИЗО. По какой причине? Потому что, когда в СИЗО, он под присмотром полностью, да, он под контролем, потому что следователи, не надо его вызывать там повесткой, он сам придет к нему или привезут к нему на следственные действия в изолятор под конвоем. То есть никаких предпринимать усилий для того, чтобы он явился, не надо.
1: Что имеется в виду предпринимать, что человек может не выйти из квартиры, из домашнего ареста и сказать, сегодня я не поеду, я работаю на дому?
0: Ну, знаешь, как говорят следователи, он может скрыться. Вот он где-то, я ему прислала повестку, он по повестке не явился. А человек тут говорит, а повестка не пришла, я ее не видел.
1: Это
0: да.
1: Вопросы да. к Почте России.
0: Ну, вот будут какие-то вопросы к кому-то, а тут вопросов нет. Тут человек четко в СИЗО, его искать не надо следователю. И думать, дошла повестка, не дошла, получил он ее, не получил, скрывается, он не скрывается, все, он в СИЗО. То есть следователю это точно удобно. Ну и плюс, как я уже сказала, сговорчивость совсем другая. Человек в СИЗО, лишенный звонков, свиданий, общения привычного, лишенный лекарств ему, которые были для дома нормальными, да, в СИЗО их достаточно сложно получить, а медицинского обеспечения, он гораздо быстрее идет на какие-то соглашения, на какую-то сделку. Иногда, в том числе, оговорить себя и кого-то другого. В этой системе есть порочный такой момент, вот, который заключается в том, что люди, желая поскорей покинуть СИЗО, готовы на многое. И поэтому следствие всегда будет пытаться выставить домашний арест как, ну, как, не знаю, как некий атавизм, как некое ненужное такое для современного общества. И все время будут вбрасывать информацию про то, что вот смотрите, какая несправедливость, вот человек сидит под домашним арестом, а это неправильно, он должен быть за решеткой. Ведь он
1: просто
0: такой
1: просто это так странно, учитывая, что, ну вот я тебе зачитал, что 24-25 тысяч, мне показалось, что это мало. Ты же мне говоришь, что там, я так понимаю, еще в 10-х годах цифры совсем были единичные, совсем. Страшные, грустные. Да. То есть у нас стало меняться по отношению. И выставлять это как атавизм, учитывая, что это только что появилось у нас, как, ну, какая-то глупость несусветная.
0: Ну, это не все, конечно, делают. Вообще мудрые, я считаю, работники органов следствия понимают, что не нужно выбивать показания, и нужно максимально качественно собирать доказательную базу и убеждать человека просто, если он действительно виновен, рассказать все, как было, потому что это ему выгодно. А рассказывая, он сам себе смягчает участь. Но это вот про качественную работу следствия, про мудрых руководителей следственных органов. А те, которые не мудрые, которые поощряют непрофессионализм, когда не нужно собирать доказательства, а просто человека поместил в СИЗО, напугал его там, и он уже готов признаться в чем угодно, абсолютно в чем угодно. Это уже получается у нас совершенно другая иная система. Поэтому будем говорить, что есть и такие, да, представители следствия, и другие. Хочется, чтобы профессионалов было больше, и они бы ратовали за домашний арест, а не за СИЗО.
1: Ну, я просто размышляю, эти такие странные выгоды, которых описываешь как ты, но потом ты понимаешь, что действительно человеку может не прийти повестка, но только из-за этого болеть за то, чтобы засунуть человека в СИЗО. Учитывая, что я знаю, большинство из нас знает, что нахождение в СИЗО – это очень тяжелые обстоятельства.
0: Это стресс жуткий.
1: Это стресс, а СИЗО переполненное. У нас нет истории, что это вы будете сидеть в комфортных условиях на четверых в камере. Это очень жарко, душно, потому что я до сих пор помню, когда хоть и кресты – это тюрьма, но в крестах были разные отделы, и они описывали что даже в СИЗО не было так плохо, хотя и в СИЗО отвратительно, когда им было нечего дышать. И им открывали вот это маленькое оконце, чтобы воздух хоть как-то двигался по камере.
0: Кресты, здесь сделаем пометку, что все последние годы функционировали не как изолятор. То есть это СИЗО. И условия там были действительно тяжелейшие. По рассказам старожилов, а я была как раз, когда еще кресты только-только закрывали и стали оттуда вывозить людей, и оставались сотрудники, которые охраняли оставшихся, вот они помнили те дни, когда человека привозили, а камера уже была настолько заполнена, что невозможно было его туда даже впихнуть. И как они открывали двери и буквально его вот заталкивали туда. Масса, общая масса пыталась его вытолкнуть обратно, поскольку, ну, нет места, невозможно не то что лежать и сидеть, даже стоять нельзя. Но, тем не менее, конечно, сотрудники побеждали в этой схватке и закрывали на ключик. Вот, это про тяжелейшие условия, которые были раньше. Слава богу, сейчас у нас такого нет. И у нас, даже когда мы говорим про перелимит, о перелимите в СИЗО, мы не говорим, что это вот так, когда на одно спальное место, там по три человека. Слава богу, такой ситуации нет на сегодняшний день, но в московских изоляторах, в изоляторах еще некоторых регионов у нас наблюдается переполненность, поэтому домашний арест был бы спасением. И вот, собственно, мы постоянно ратуем за это и надеемся, что после нашей передачи, по крайней мере, у тех людей, которые были настроены против домашнего ареста...
1: У них выработается другой ответ. Я думаю, мы с тобой как раз поговорим об этом после перерыва, потому что есть что обсудить, и обсудить именно с точки зрения, как можно еще сделать лучшие условия для того, чтобы людей переводили, и какую группу лиц нужно как раз точно переводить на эту систему.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
12: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 28,67 секунды. Эстафета стала последним соревнованием на чемпионате Европы, который стартовал 31 июля. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе. В СУ разместили минометы посреди жилых домов в Краматорске, где еще остаются мирные жители. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В июне киевский режим анонсировал начало принудительной эвакуации семей с детьми с территории Славянска и Краматорска, которые остаются под контролем ВСУ. Наши Минобороны заявляли, что киевский режим фактически готовится к близкой потере Дружковки и Краматорска, а вслед за их падением последует и отход с территории всей Славянско-Краматорской городской агломерации. Около 200 мигрантов, которые попали из Марокко в испанский анклав Сеуту, организовали протест, передает агентство ЭФИ. Участники размахивали флагами Испании, держали плакаты с призывами предоставить им убежище в стране. На месте дежурила полиция. В конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Министр внутренних дел Испании сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Власти Сеуты 11 августа привели данные, согласно которым в городе остаются около 10 тысяч мигрантов. Главы МИД 8 государств возложили на Израиль ответственность за срыв усилий по установлению мира в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости. Поводом послужил отказ израильского премьера Бениамина Нетаньяху от дальнейшего вывода войск из анклава до полного разоружения Хамас, а также исключения возможности создания палестинского государства. Подписи под заявлением поставили министры иностранных дел Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара и Египта. Они осудили непринятие Израилем плана американского лидера, поддержанного резолюцией Совета Безопасности ООН. Пакистан разрешил проезд более 700 грузовиков с гуманитарной помощью в Афганистан через пограничный контрольно-пропускной пункт Тархам. Об этом сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Пакистане Мухаммед Яхья. Пакистан закрыл все КПП на границе с Афганистаном в октябре прошлого года после серии вооруженных столкновений вдоль так называемой линии Дюранда, непризнанной Кабулом границы между двумя странами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Код преступления.
13: Друзья, с вами «Код преступления». Вы слушаете или смотрите его на радио «Спутник». С вами Ева Меркачева и Василий Бенарович. Сегодня мы обсуждаем такое явление, важнейшее для нашей системы. Это домашний арест.
14: Для системы правоохранительной и судебной.
13: Это и для нас просто тоже. Понимаешь, осознание, что это есть, и понимание дает осознание, что к людям относятся по-человечески.
14: Да.
13: Когда смотрят на их дело или их преступление. Потому что, ну, есть действительно эта история, потому что чем больше я с тобой общаюсь и сколько мы уже с тобой работаем, я все время прихожу к выводу, что каждая история все-таки индивидуальна.
14: Абсолютно.
13: И подход к ней нужен не только из-за того, что произошло, но и еще кем это было произведено и какие последствия это вызвало. Вот. Мы с тобой остановились на мысли и размышлениях, какие сейчас группы лиц у нас идут под домашний арест?
14: Люди, совершившие не тяжкие преступления или преступления средней тяжести, незначительные преступления. Много у нас, в том числе, есть по статье о краже, 158-я. Есть часть людей по мошенничеству привлекающимся, хотя мошенничество считается серьезной статьей, но если это первая часть, то могут человека отправить под домашний арест, если, например, он предприниматель. Да? В принципе, я считаю, что если видно, что человек не криминальный по самой своей сути, а преступление совершил впервые, это основание для того, чтобы избрать домашний арест, а не СИЗО. Кажется, что больше стали сейчас на домашний арест отправлять людей, у которых есть дети. Не могу сказать, что произошел какой-то грандиозный сдвиг, но все-таки.
13: Дети — это какая градация? То есть с 16 до или с 18, кого под юными?
14: У нас в законодательстве, кстати, есть такое право на отсрочку исполнения наказания. Даже когда человека признали виновным, он может просить дать ему отсрочку, если ребенок не достиг 14-летнего возраста. Вот он, пока ему не станет столько, мама, это именно мама, либо же отец-одиночка, может суд просить об отсрочке. Это очень гуманная мера, и очень замечательно она вообще. И благодаря этой мере много удалось спасти семей. Единственная какая проблема у нас на сегодняшний день, то, что суд часто отказывает в отсрочке без объяснения причин. Мама прекрасная, мама ребенка любила. Да, мама совершила преступление, но суд
13: говорит... А так было всегда? Суд имеет такое право?
14: Не всегда. Это уже явление в новой России. Это достижение как раз нашего, я считаю, цивилизованного общества. Но в разные периоды суды предоставляли то больше отсрочек, то меньше. Сейчас я считаю, что немного. И были случаи, когда они предоставляли отсрочку даже многодетной матери, которая обвинялась совершенно в незначительном преступлении. Вот мелкое преступление, за которое наказание ей было год, суд отсрочку не дал. Я просто про эту женщину рассказывала много. Женщина была хозяйкой небольшого ресторана, у нее произошел конфликт с конкуренткой на дне города. Та выставила свою продукцию, и эта выставила свою продукцию. В общем, они между собой подцапались. А прибежал полицейский, вот, и вмешался в конфликт двух разъяренных женщин. И,
13: что, как известно, делать?
14: Не надо. И наша героиня с него сбила фуражку. И вот за эту фуражку ее стали судить. Это было удивительно, потому что столько сил было брошено на то, чтобы определить, как фуражка пострадала. Было несколько экспертиз фуражки. Сколько раз по ней потоптались. Один раз или несколько. Конечно, потрясает, что как будто бы заняться больше нечем. Но как бы то ни было, ей назначили год колонии поселения. Это немного.
13: Это неадекватно.
14: Да, но у нее трое детей. Трое.
13: Я просто понимаю, грубо говоря, когда был действительно нанесен, там, дали в морду Стасу Руднику правоохранительных органов, но это действительно нападение.
14: Слушай, я ошиблась, у нее шестеро детей. Я думаю, что-то мало я детей сказала. Это у нее, оказалось, детей как раз слишком много. И тем не менее судья вынесла
13: год
14: решение.
13: Год за фуражку.
14: Да, вынесла решение, что отсрочки она не принадлежит. Но недавно, вот опять же говорим, что у нас все-таки есть гуманизм, уже другой суд, другая судья, ее отпустили. Но перед этим ее помучили, она была и в розыске, и в СИЗО, и оказалась в колонии поселения за эту фуражку, за этот год. Но сейчас она с детьми. Периодически она мне присылает фотографии, как она со своими там и старшими, и младшими. Это очень здорово.
13: Конечно, я просто все время вспоминаю протоколы, которые я читал у корейцев южные и у японцев, факторы задержания, что даже если у кого-то там есть оружие, полицейские стараются не подходить до самого последнего момента, даже если видят, что нанесено увечье какое-то ножом, потому что, типа, опасность того, что ты можешь причинить вред задержанному.
14: Слушай, ну, американцы все наоборот. Да. Они стреляют сразу.
13: Американцы... Да. Мне недавно попалась история, но это наш достаточно в странах СНГ известный тренер фитнес. Его тормознуло правоохранительные органы. И он, типа, в шоке, он не понимает, и он сразу просто вцепился в руль. Это оказался пранк. Это был розыгрыш. Угу. Полицейский оказался выходец из Казахстана. И он большой тоже поклонник, но он, типа, говорил жестко с ним на английском. Типа, покажите свои документы. И он прям, ну, напрягся. И то есть это вот, понимаешь, с одной стороны, это был пранк, шутка, потому что он такой, о, брат, типа, дальше они обнимаются. А с другой стороны, ну, вы шутите над действительно проблемой, которая есть. С одной стороны, есть алгоритмы действий, что ты не должен лишних движений делать во время задержания. Но с другой стороны, за этим следует, вот почему большинство всех этих случаев происходило, то, что мне удавалось видеть, это все-таки то, что люди начинали бороться за свои права, что вы не имеете права или что-то, и просто нарушали этот алгоритм. Хотя если бы они позволили их просто задержать, да, это было бы неприятно, никаких бы летальных исходов не случилось.
14: Ну, такие качели, да, это в одну сторону, от гуманизма к
13: жестокости. И на этих весах у нас, да. Вот на этих американских весах у нас сбилась фуражка. Да, Южная Корея.
14: А сбилась фуражка посередине.
13: И где-то фуражка, и ты такой, какой это интересный мир.
14: Мир очень интересный, отношение и к задержанию, и к мерам пресечения у разных стран тоже интересно, и меняется оно со временем. Но...
13: В рамках домашнего ареста могут ли отключить связь, интернет, телевидение, то есть снизить какой-то уровень возможности коммуникации человека с обществом?
14: Вот смотри, здесь мы сталкиваемся с таким интересным нюансом, потому что если человек, находящийся под домашним арестом, имеет семью, семья-то не арестована, да. Семья может пользоваться и телефонами, и компьютером, вот и интернетом, да. И поэтому противники домашнего ареста говорят, вы думаете, это он не пользуется интернетом? Пользуется. Да он заходит под аккаунтом жены, там, и соцсетями он пользуется. И вот СМС, это вы думаете, вот он отправляет с телефона матери, а на самом деле это он писал, не мама, ну и так далее. И действительно есть вот такая угроза, что он не выполняет до конца те условия домашнего ареста, которые были предусмотрены по решению суда. Да, это есть, нужно это признать. Но значит ли это, что мы должны семью тоже посадить под домашний арест и ограничить ее в пользовании интернетом, телефонами?
13: Ни в коей мере. Если это единственный кормилец.
14: Конечно, ни в коей мере. Но если человека вы ловите на таком, вот и вы доказываете, что это, действительно это он был за компьютером, это он там воспользовался телефоном, зафиксировали его голос, и что звонок совершил с телефона матери, но звонил именно он. Вот тогда выходите тогда уже в суд с заменой меры пресечения в виде домашнего ареста на СИЗО.
13: Ты помнишь в своей практике какой-то вот именно случай, когда вот ты участвовала в процессе защиты или пыталась помочь такому человеку, который тебя прям поразил?
14: Слушай, но я же не юрист, во-первых.
13: Я знаю, но ты...
14: А жаловались, очень часто жаловались. Было много таких странных примеров, когда мы добивались, чтобы человека явно не опасного для общества перевели из СИЗО под домашний арест, а через какое-то время его возвращали. Опять в СИЗО, якобы на основании того, что он нарушил условия домашнего ареста, хотя он не нарушал.
13: Угу.
14: Пытались фактически сфабриковать факты, да, которые бы доказывали, что он нарушитель. А он точно был там с женой, да, точно не мог никуда уйти. А говорилось, что вот он якобы там на дискотеку на какую-то пошел, что смешно, да. Не нашли никаких свидетелей, кроме там какого-то человека странного, который был в странном статусе, и адвокаты заявляли, да это же оперативный сотрудник. Как он мог видеть его там ночью где-то? Да,
13: скорее... Только вопрос, что оперативный сотрудник делал на дискотеке.
14: Абсолютно, да. Ну и много того.
13: Хочется спросить, Ева, тебя, когда ты была последний раз на дискотеке?
14: Ну, то есть, ты знаешь, очень давно, много лет назад.
13: Я и не помню, когда я был.
14: Вот, но если мы говорим про домашний арест, я могу сказать, что у меня был интересный опыт, любопытный, журналистский, правозащитный. В какой-то момент я обратилась во ФСИН и сказала им, у нас есть жалобы на работу электронных браслетов. Люди говорят, что все-таки с ними не очень удобно. Они натирают, да. Кто-то говорит, что вот они показывают что-то не то, что нужно. Вот. Ну и вообще в целом есть вопросы общества. То есть одни жалуются, а другие говорят, что не надо им такой вид пресечения в виде домашнего ареста. Это слишком мягко, да, слишком для них. Это, в общем, шикарно даже. И я предложила руководству ФСИН провести эксперимент и надеть на себя электронный браслет. Они действительно приехали. На меня надели браслет на ногу. Я какое-то время, не буду говорить, что прям очень много, но какое-то время с ним походила. И я в том числе провела эксперимент. Я ходила по городу. В некоторых условиях домашнего ареста разрешаются выходы. Где-то эта прогулка может быть час.
13: Прогулка вокруг дома или дойти до дома родителей,
14: я
13: знаю.
14: А где-то это может быть до работы, где-то это может быть такая большая зона. Да? Я подходила к некоторым гражданам вот, и говорила, могли бы помочь мне снять браслет. Мне было интересно, как они отреагируют. Насколько наши люди вообще вот понимают, что это такое. Что такое электронный браслет? Захотят ли они помочь? Ты знаешь, хотели помочь, предлагали. Кто-то там говорил, что у него отвертка есть, надо поискать в рюкзаке. Кто-то говорил, тут без хороших ножниц не обойтись. Это такой был, знаешь, такой эксперимент журналистский все-таки, не правозащитный. Было интересно посмотреть на реакцию наших граждан.
13: Кто-то прям узнал, что это за штука?
14: Ты знаешь, многие поняли, что это такое. Угу. Это для меня был сигнал к тому, что люди знают про домашний арест. Да, они информированы. Кроме того, мне было важно еще самой написать ощущение человека, который носит этот браслет, насколько это неудобно. В принципе, это удобно. Это точно гораздо лучше, чем СИЗО. И если какое-то время ходить с таким браслетом, не обращаешь на него внимания. Он, кстати, может поддаваться воздействию воды, поэтому...
13: Ну, там, как можно... мне известно, главное его все-таки периодически, чтобы давали снять, чтобы протереть область кожи. Ну, потому что это опасно для эпителия, что нету контакта, и может быть, ну, не пролежень, но могут быть определенные гипертрофии.
14: Ну, в общем, с ним есть определенная морока, сложности, связанные в основном с этой коробочкой, да, которую нужно носить с собой, у которой могут там садиться батарейки, да, и может выходить из строя какая-то система. Но в целом это удобно.
13: В интернете же есть эти смешные видео, когда люди решают принять ванну и просто на миллиметр сдвигаются куда-то не туда, и она начинает орать. И сразу же голос: «Что вы делаете?» Я такой: «Я принимаю ванну. Я просто на миллиметр. Нам вызвать полицию? Нет, я могу вылезти из ванны». Нет, оставайтесь.
14: Точно. Ну, для меня этот эксперимент еще просто был таким показателем. Почему? Потому что после того, как я написала статью большую в «Московском комсомольце» о домашнем аресте, об этих электронных браслетах, люди как будто успокоились немножко. И для них стало понятно, как это все работает, как это устроено, как сигнал попадает в диспетчерский центр, как реакция происходит. А, кстати, это миф, когда сотрудники получают сигнал, что человек покинул территорию, где должен быть в этот момент, что якобы там вся служба экстренно срывают.
13: Вертолеты.
14: И несутся вертолеты.
13: Цитирую знаменитую игру GTA. Все 5 звездочек, ребята.
14: Нет, ничего такого не происходит. Более того, относятся к этому достаточно спокойно, потому что считается, раз ты нарушил, и ты это не можешь объяснить какими-то техническими причинами, какими-то объяснениями.
13: У тебя нету свидетелей, которые членов семьи.
14: Тебя сейчас задержат, вообще не вопрос. Ну, не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Будешь в СИЗО.
13: Это же так просто доказать, что есть камеры в подъезде.
14: Да.
13: Ну вот я же не выходил из этого подъезда.
14: Ты предлагаешь вообще без браслета, только исключительно с камерами?
13: Нет, я имею в виду случаи, когда не могут доказать.
14: Согласна.
13: Я не про то, что давайте по веб-камере в квартире. Нет, я историю про то, что у человека заработал этот GPRS. Он там показал, пусть Папуа-Новая Гвинея. Во-первых, это физический человек не смог бы преодолеть такое расстояние за столь краткий срок. Это раз. Два, вы же можете запросить камеру с подъезда, с окружающих линий. Если он передвигался, он предъявлял свой гражданский паспорт, чтобы переехать куда-то. То есть ему же надо было... здравый смысл должен быть.
14: В большинстве случаев здравый смысл всегда возобладает, и в итоге человек остается под домашним арестом. Но если... следствию прям очень-очень надо.
13: Очень хочется,
14: то появляются какие-то свидетели, и камера не работает в этот момент, и все-таки человека потом помещают в СИЗО.
13: Мне почему-то всегда так грустно, когда очень хочется следователю, очень хочется прокурору.
14: Очень нужно,
13: и я такой, как? Это не та вещь, которую очень хочется. Это же так мрачно.
14: Это мрачно, но они, знаете, как говорят, понимаешь, все следователи... когда занимаются серьезными преступлениями, действительно тяжкими, особо тяжкими, они иногда воспринимают правозащитников, адвокатов и журналистов как тех, кто им мешает бороться с преступностью. У них же есть задача разоблачить преступный синдикат, остановить что-то. Но проблема-то в том, что если мы говорим про домашний арест, это в основном же не тяжкие преступления, не какие там ОПГ. В этом случае сразу помещают не под домашний арест, а в СИЗО. А это раз. А вторая проблема, ведь исследователи не безгрешные. Всегда нужен контроль со стороны общества, юридического сообщества за тем, как ведется такое расследование, чтобы права человека не нарушались. Потому что если контроля не будет, если будет полная вседозволенность, следователь всегда найдется такой, который просто будет фабриковать дела и получать на этом свои палки, показатели, награды и все.
13: Например, вот во Франции очень у них интересно, у них такая, ну, как бы, домашний арест очень лайтовый.
14: Как
13: кроме, ну, то есть, можно ходить на работу, можно встречаться с друзьями, можно посещать кинотеатры, но вечером и выходные ты обязан находиться дома. В Испании примерно такое же уголовное
14: ответственность. Как мама, знаешь, как детям запрещает.
13: Да-да-да, но по выходным не развлекайся.
14: Да.
13: Вот, в Испании примерно такая же вещь, но существует временное ограничение, когда лицо не может выходить в праздничные дни, то есть какие-то фестивали, мероприятия.
14: Много людей, толпа народа,
13: да.
14: Вдруг там он что-то сделает.
13: И тогда к лицу мера применяется. То есть вот такие настолько есть интересные взгляды. То есть, ну, если мы объективно говорим, ну, всю систему подобного домашнего ареста с этим браслетиком мы взяли из англосаксонской, то есть это Британия и Соединенные Штаты Америки. Это не наша придумка.
14: Да, у нас такого никогда не было. На Руси никто ни с каким хмуком не ходил.
13: С 2018 года, то есть мы это полномасштабно, удобно примеряем именно уже в том виде, до того скандала, который случился действительно с фальсификацией, из-за чего очень много дефективных. Потому что действительно в нашей стране проблема есть, что аппаратов не хватает, и они зачастую сталкиваются с тем, что там очень много дефектов, не работают аккумуляторы, превращается это в пытку. Постоянно все время это семафорит хрень. Она все время орет, все время пищит.
14: Да, одна женщина, которая ко мне обращалась, и ты, наверное, читала как раз про этот случай, это мама одного такого домашне арестованного, говорила, что вообще в жизни всей их семьи превратилась в ад, потому что все время эта коробочка подавала какие-то сигналы.
13: Обычно как раз эту историю я читал.
14: Обычно это случалось среди ночи, что, собственно, повлекло такие серьезные последствия. По ее словам, даже ребенок, который был в семье, начал по ночам писаться. Там жена со стрессом всегда была, и он тоже был не совсем адекватен, сам домашний арестованный.
13: Подожди, ты тоже пишешь, что у семьи начались панические атаки и ПТСР.
14: Да.
13: Посттравматическое расстройство на фоне этого пиликания. То есть, ну, просто вы, видимо, не понимаете, там пиликание, погуглите какой-то звук, вы очень удивитесь, это не вот это милое извинение, это прям неприятный такой звук.
14: Из мелодии, да.
13: Да, который сводит с ума. То есть из-за этого там семья прям...
14: Да, но и несмотря на все это, несмотря на сбои, все равно домашний арест
13: —
14: это лучше, чем СИЗО. Дорогие, именно поэтому и был придуман домашний арест как мера пресечения, а потом как мера наказания, потому что это и разгружает наши тюрьмы, и способствует тому, что человек не теряет социальные связи, и не страдает семья. Вот вообще, получается, вот смотри, каждый раз, когда мы наказываем преступника, хотим мы этого или не хотим, но мы наказываем его семью, которая не причастна к тому, что совершил лично он. Мы наказываем его детей, потому что дети не могут видеть маму, папу. Они могут с ними там куда-то пойти, да. А вот представь ситуацию. Ребенок, у которого там мама, только одна мама, мать-одиночка. Вот маму сажают в тюрьму. Мама не ходит на родительские собрания, мама не утешает, мама не проверяет уроки, мамы нет. Да? Мама исключена из всего процесса воспитания. У ребенка происходит восприятие того, что мир жесток и несправедлив.
13: Ну, он недополучает того необходимого психологического механизма воспитания, который ему был нужен именно в этом возрасте. Его никогда уже не компенсируешь или его никогда не заменишь чем-то.
14: А при этом, если мама еще не признана виновной, да, если мама в СИЗО, ну, а ребенок же все равно с какого-то возраста уже начинает отдавать отчет, суд был, признали маму виновной или нет. А в его представлении мама невиновная, но она уже от него далеко, и ему уже нельзя до нее прикасаться, он не может ее обнять элементарно. Потому что, когда находится человек в СИЗО, краткосрочные свидания, они, во-первых, должны быть разрешены следователем, что бывает нечасто, но даже в этом случае, когда они разрешены, они проходят через стекло. Соответственно, человек не может за руку взять близкого, не может его обнять, поцеловать. А когда это происходит между родителями и детьми, это такая трагедия, это прям беда. Сколько было случаев, когда и дети письма писали, обращения и матери писали, сидящие в СИЗО, и в Думу нашу, и в Совет Федерации, когда говорили, что они хотят просто обнять своего ребенка. Вот они еще не признаны виновными, а обнять его не могут. Домашний арест эту проблему вообще решает. И мы сохраняем детей, сохраняем их психику, потому что мама рядом, но на маме висит какая-то штука. Но она же рядом, понимаешь? И это такое благо, потому что в долгосрочной перспективе мы не формируем детей, которым нужна будет психиатрическая, психологическая, там, социальная и прочая помощь. Есть исследования, интересно, правда, зарубежное, которые доказывают, что дети, чьи родители прошли через тюрьмы, имеют больше рисков попасть в итоге тоже сами в тюрьму. То есть у них формируется вот это криминальное поведение, исходя из того, что протест против общества и государства. Маму оторвали, маму забрали, и я тогда буду протестовать, думает ребенок, я как бы буду совершать какие-то противоправные
13: действия. Если мы рассматриваем половину серийных убийц, о которых мы с тобой говорим, там зачастую всегда это было семьи с криминальным каким-то прошлым.
14: Вот. И наоборот, смотри, если ребенок все равно понимает, он потом поймет, что маму до приговора суда держали под домашним арестом, а когда уже случился приговор, ну, мы, конечно, не говорим про тяжкие преступления.
13: Конечно.
14: Маме дали отсрочку, маму оставили дома ради него, ради того, чтобы он с ней был, чтобы он не страдал в разлуке, чтобы он мог маму обнимать, чтобы мама могла с ним заниматься, уроки решать. Он потом, когда вырастет, будет благодарен этому обществу и государству. Мы с большей вероятностью сформируем личность, которая будет все делать для вот такого общества, в котором дали шанс ему и его маме.
13: Больше я скажу, мы также сохраняем этого человека для нашего общества. Он же работать будет продолжать.
14: Конечно.
13: Он же будет продолжать осуществлять. То есть,
14: даже мама, да, она потому что будет, знает, что
13: отслужит. Даже если у нас есть ситуация, что работа на дому, но это все равно.
14: Это все равно работа, абсолютно точно. Плюс у нас есть домашний арест, когда разрешается посещать место своей непосредственной работы. Это вообще замечательно. То есть человек ходит, если работа в том же районе, возвращается обратно. Ну, разные истории есть. Конечно, это все-таки не правило. То есть самый частый случай, когда все-таки ограничивают передвижение домом и дают только прогулку на час. Либо же разрешают, там, не знаю, отвезти ребенка в садик, то есть до садика и обратно, или в школу. Но тоже это здорово. Все равно человек передвигается, и он может как-то выполнять свою функцию родителя, например. Пусть не работает, но он родителем остается.
13: Да.
14: И это очень здорово.
13: Поэтому это несет за собой еще не только именно историю с тем, что мы помогаем человеку не оказаться в психологическом состоянии тяжелом.
14: Мы формируем его потомство.
13: Мы формируем среду, мы формируем условия, мы формируем перспективы, мы формируем возможности коммуникации, потому что одна из самых основных главных проблем, то есть что тюрьма, она очень сильно, СИЗО очень сильно влияет на ментальную способность человека к коммуникации, пониманию и отдаванию себе ориентиров,
14: да,
13: как вообще жить в этом мире. Потому что человек как бы остается внутри. Но важно понимать, что домашний арест — это за нетяжкие преступления. То есть убийца никогда не
14: и
13: будет.
14: И это мера пресечения.
13: Да, да.
14: Человек еще не признан виновным.
13: Да, да, убийца не будет сидеть под домашним арестом. Насильник не будет сидеть под домашним арестом. Поэтому давайте запоминать эту историю. Как только, если вина этого человека была полностью доказана, он отправляется в тюрьму.
14: В колонию. Но
13: да,
14: в случае с женщинами с детьми мы говорим, что есть еще возможность отсрочки.
13: Да, есть возможность отсрочки. Ну, либо если отец-кормилец единственный в семье.
14: Тоже, он тоже может получить такую отсрочку. Это очень здорово. Кстати, возможность отцов получать отсрочку появилась относительно недавно. И это произошло в том числе благодаря тому, что на встрече с членами СПЧ президенту рассказали как раз про гуманизацию, про необходимость давать отсрочку. Вот я была тем человеком, который все время за гуманизм. Я благодарна вот этой возможности, что можно говорить, можно призывать. И предлагаю нам всем вообще думать именно с этих позиций. Не осуждать, без отвращения, опять же.
13: Но все равно мы должны сохранять долю скепсиса.
14: Абсолютно.
13: Потому что верить всем на 100% нельзя. Как говорится...
14: Это точно. Здравый смысл должен быть. И поэтому, когда человека один раз отправили под домашний арест или один раз дали отсрочку, а он не оценил это. Да,
13: и повел себя.
14: И повел себя второй раз, тут уже, тут уж называется, все только можем развести руками и сказать, ну, извини, вот...
13: Поэтому, как говорится, мы верим, но проверяем. Поэтому,
14: да,
13: я думаю, на этой хорошей мысли мы можем,
14: да,
13: с тобой закончить этот эфир, потому что мы обсудили очень важную тему домашнего ареста. Мы постарались, и мне кажется, ты в полной мере отразила перед всеми, что такое
14: то
13: домашнее,
14: что такое...
13: с чем его едят, и что это вообще другое. Потому что большинство людей думает о чем-то другом. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. На радио «Спутник» вы смотрели или слушали «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

0: Новый формат основ безопасности и защиты Родины в школах. Контекст. Безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка в качестве двух отдельных курсов в рамках одного предмета Минпросвещение предложило ввести с 1 сентября. Глава ведомства Сергей Кравцов считает, что это, с одной стороны, будет способствовать развитию у учащихся навыков защиты себя в быту, городе, природе и цифровом пространстве. С другой, школьники узнают, на чем построены принципы национальной безопасности, как действовать в чрезвычайных ситуациях и как формируется система гражданской обороны. По мнению представителей системы образования, помимо военной компоненты, НВП должно органично встроиться в процесс патриотического воспитания. Главное – правильно распределить нагрузку на учащихся. В Общественной палате ранее заявляли, что введение начальной военной подготовки поможет трудоустроиться возвратившимся домой участникам СВО. Кроме того, грамотные и обученные школьники – гарантия государственной безопасности в нестабильных геополитических реалиях. Есть опасения, что прошедшие курс боевой подготовки подростки могут применить усвоенные навыки в противозаконных целях. Однако в каждом правиле бывают исключения, которые не влияют на общую картину.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 22 часа, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Предмет «История нашего края» будет изучаться только по госучебникам. 8 стран обвинили Израиль в препятствовании мирному плану по Газе. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. Подробности далее. Обязательный предмет «История нашего края» со следующего учебного года будет изучаться в школах только по государственным учебникам. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Оставшиеся учебники, по его словам, готовятся. Их пишут местные авторские коллективы. Оформление и экспертиза учебников будут федеральными. Очередное масштабное протестное шествие в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова проходит в Киеве. Митингующие просят вернуть его на пост, сообщает украинский портал. Как уточняется, несколько тысяч участников идут с флагами и плакатами, призывая власти услышать общество. В сообщении говорится, что колонна растянулась по центру Киева на сотни метров. В свою очередь, другой украинский канал уточняет, что это 32-й день протестов в поддержку Федорова. По сообщениям местных СМИ, во вторник в Верховной Раде начинается пленарная неделя, во время которой предполагалось обсудить новую кандидатуру министра обороны. По данным издания, Зеленский пока не внес ее в парламент. Главы МИД 8 государств

0: передает испанское агентство. Участники размахивали флагами Испании и держали плакаты с призывами предоставить им убежище в стране. На месте дежурила полиция. В конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. США могут столкнуться с кризисом в обслуживании авианосцев. Так считает оборонный аналитик Брайан Кларк. Он подчеркнул, что у ВМС США 11 авианосцев. Одновременно размещены обычно 2 или 3, но вскоре может понадобиться 4. Как отметил Кларк, авианосцам нужно обслуживание, а проводят его только 2 верфи. Все закончится такими долговыми обязательствами в обслуживании, которые придется оплачивать следующие несколько лет, заключил эксперт. Сборная России расположилась на третьей строчке медального зачета чемпионата Европы по водным видам спорта, который прошел в Париже. Всего на счету россиян 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Лучшей стала сборная Великобритании. Второе место заняла команда Италии. По общему числу медалей россияне разделили второе место с немцами, уступив только команде Италии. Российские спортсмены выступали на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи, литературоведы и критики. Я подчеркиваю это слово «литературные критики», потому что нынче у нас речь пойдет про литературную критику. «Какая скукота!» — скажет иной из наших слушателей. «Что такое за разговор про критиков? Давайте говорить про поэтов, про их женщин, про Сталина, репрессии, про детективы и сюжеты фантастические. А критика, казалось бы, что может быть скучнее». Но это не так, друзья мои. И вообще разговор о литературной критике, как я периодически подчеркиваю, это разговор о самом важном и сущем. Потому что, оглядываясь на историю России, последних 300 лет как минимум, мы понимаем, что в первую очередь наш взгляд падает на военные победы, на огромные войны и сражения и на наши культурные, в первую очередь, литературные достижения. Да, и музыкальные, может быть, и живописные, но литературные в первую очередь. И критика, литературная критика во все времена так или иначе осмысляла и то, и другое, потому что литература имеет прямое отношение с переработкой текущей общественной и политической позиции, и в этом смысле недооценивать влияние на общественные и политические дела в России и Пушкина, и Достоевского, и Толстого, и Чехова, и Горького, и Маяковского, и Шолохова, и кого угодно, сложно недооценивать. А вот литературная критика осмысляет вот это взаимодействие огромной кипящей русской национальной истории и литературы, причем в прямом приближении. Критики — это те люди, которые в момент существования Пушкина говорят: «Пушкин — гений! Посмотрите, люди добрые, вот этот человек — гений!» И когда существует иной, другой классик, критики — это те люди, которые первые понимают масштаб происходящего, масштаб того, что мы наблюдаем и что мы можем пропустить в силу своей из века в век огромной убежденности, что классики — это те, которые были когда-то позавчера, что они давно умерли, и что вот настоящих-то классиков нынче нет. Если сегодня вы читаете блоги, вы наверняка встречаете такое высказывание, что ну где теперь у нас там, условно говоря, Бондаревы и Шукшины, или там Пушкины и Достоевские, все перевелись. Вот, и человек напишет это, и он чувствует как бы необычайную возвышенность как бы над всем происходящим, как бы все, я перевелись, вот остался один он, вот, и он это констатирует. Но я вас уверяю, что такие, прямо говоря, кретины, они во все времена существовали. И в начале 20 века про это писали, когда с одной стороны был Маяковский, Горький, Есенин, а с другой стороны Гумилев, Ахматова, Цветаева и так далее. Говорили то же самое, что, конечно, времена не те, где вот и во времена Тютчева так говорили, и Фета, и во времена Пушкина говорили, что да, вот Ломоносов, Тредяковский, Сумароков, Херасков, а что сейчас? А там сейчас, там вот как раз вся эта огромная пушкинская плеяда. Эта дурацкая вот эта манера быть убежденным в том, что все закончилось, она обычно для вот как бы самодовольных сограждан, а критики, литературоведы, они эти вещи выправляют, потому что у них есть для этого инструмент.

0: комментарии. Они понимают так или иначе происходящее. Кроме всего прочего, критика в России во все времена отвечала вот за большие общественно-политические и социальные обобщения. Я напоминаю, что такие персонажи, как Добролюбов, как Белинский, как Писарев, отчасти даже как Чернышевский, они все занимались литературной критикой. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то просто напрямую только ей занимался, но они все при этом являлись и огромными мыслителями, огромными социальными публицистами и даже философами. Там внеоценочно, я напомню, что, допустим, Ленин, когда его отправляли в ссылку, взял с собой фотографию Писарева. Писарева, литературного критика, кстати, очень серьезного, очень глубокого. Там, да, и значение Белинского в XIX веке, оно сопоставимо с русскими гениями, с Пушкиным и с Лермонтовым, и так далее. Мы все это будем подробно рассматривать, или в той или иной мере подробно рассматривать. Вот, но просто имейте это в виду, что это огромная составляющая нашей национальной мысли, которая в итоге повлияла на все политические изменения в нашей стране, на все революции и на любые иные события, от отмены крепостного права до распада Советского Союза. В постперестроечные времена было объявлено, что уставшие от пригляда критики литераторы сказали, что, я цитирую еще в данном случае Виктора Ерофеева, писателя, что место критики в Лакейской, он написал тогда. Ну, Виктора Ерофеева, видимо, не в полной мере возлюбили, оценили, расцеловали, и поэтому он решил его в Лакейскую переселить. И как раз вот в этом эссе он рассказывал, что вот это все началось с Белинского, что вот эти вот разночинцы пришли в литературу и стали вот истинных аристократов духа, стали оценивать, и стали им оценки расставлять. А кто они такие вообще, чтобы нам, Ерофеев себя мыслил по линии Пушкин, Достоевский, Толстой, там, Чехов, и вот пришли какие-то непонятно кто и стали их оценивать. И отменяли эту критику, в итоге ее совсем отменили, и вдруг мы оказались в некой такой, пустоте. Я почему-то неожиданно сейчас сравнение пришло в голову, как в Китае однажды решили бороться с воробьями, потому что они там какие-то зернышки склевывали, они посчитали, сколько зернышек они спасут, в каком огромном количестве будет зерно у китайцев, если уничтожить всех воробьев. А воробьи, они не могут больше 5 минут или 3 минут там в воздухе находиться, у них сердце разрывается. Вот они всем Китаем вышли с трещотками, и все воробьи падали вниз, и все передохли. И тут же расплодилось такое количество червячков, там всяких букашек, которые сажали в 10 тысяч раз больше зерна, и все поняли. И пришлось воробьев там чуть ли обратно не завозить в Китай, чтобы они были.
1: Золотом платили, да.
0: Да-да-да. Вот это примерно то же самое. Всем кажется, что критика на мешает, что они подъедают наше литературное зерно, а потом вместо плеяды критиков возникает черт знает что. Возникает пиар как таковой, когда просто продвигаются тупо методами шоу-бизнеса те или иные тексты, или возникает сетевое хамство просто там, когда группы малообразованных завистников просто топят там те или иные тексты, используя совершенно нищенский литературоведческий словарь, а вместо него используя просто набор каких-то там хамских мемов. И последний человек в мире большой критики, который вот вызывал мое восхищение, это Виктор, как его по отчеству?
1: Леонидович.
0: Леонидович Топоров, да? Правильно ставлю ударение? Виктор Леонидович Топоров, человек, который в нулевые годы оказывал колоссальное влияние на весь литературный процесс, чьи литературные суждения по-прежнему, я какие-то тексты его перечитываю, поражаюсь их глубине и точности. У него юбилей, у него 80 лет со дня рождения, верно?
1: Да.
0: Он родился 9 августа 1946 года, и в августе же 2011 года, да?
2: 13-го
0: года, вот накануне, да, 13-го года, накануне как раз всех этих событий русской весны, 13-го года он скоропостижно ушел, очень мужественно, очень смело, зная все свои диагнозы, спокойно сообщил, что ничего удивительного в человеческой смерти нет, и я до последнего писал ему, пытался как-то поддержать, очень любил этого человека, очень уважал этого человека. И сейчас, в годы войны, в годы СВО, я понимаю, как мне сильно его не хватает, потому что, во-первых, позиция его была уже ясна и тогда, еще до всех этих событий, касательно распада Советского Союза, касательно бывших метрополий, бывших республик Советского Союза и так далее и тому подобное. Он человек из либеральной среды, из еврейской среды, из петербургской вот этой среды специфической. Он в каком-то смысле с ней разорвал, и мало кто на день так издевался, так беспощадно, нагло и жестоко, как, собственно, Виктор Леонидович. И мало кто, как он, поддерживал самую радикальную патриотику в России, которая тогда, конечно, в нулевые десятые, десятые мало застал, но в нулевые 90-е была загнана совершенно за плинтус. То есть человек был дерзкий, смелый. Это, думаю, у них было и семейное, потому что, по-моему, мать его, была юристом на...
1: Адвокатом,
0: да, на суде Бродского, и вот это родовая такая черта. В общем, в этом смысле, и как... автор текста, как человек, обладающий широчайшим инструментарием литературическим, и, с другой стороны, как просто модель человеческого поведения, Топоров – образец для вот нынешнего рассуждения. И с этого места я передаю слово своим товарищам, в частности, Алексею Колобродову.
2: Да, тут как бы добавлю умыш Виктору Леонидовичу, который, помимо всего прочего, в общем, объяснил нам, молодым тогдашним, насколько как бы занятие критикой, насколько оно оздоравливает, выравнивает и, собственно, как бы запускает литературный процесс. Потому что мы часто в своем кругу обсуждаем главное, может быть, его жизненное достижение. Это он сумел запустить более чем, примерно на 20 лет одну из главных премий российских, а тогда в нулевых прежде всего, в меньшей степени в десятых, но в нулевых все-таки русскую литературу во многом как бы удержали на плаву именно Институт литературных премий. Мы как-то о них говорили, относились к ним по-разному. Но их роль в том, что как бы русская литература выжила, уцелела, продолжает доносить, действительно значительно и огромно. Вот Топоров придумал, пожалуй, главную на тот момент из них, премию «Национальный бестселлер». И дело в том, что помимо серьезных каких-то достижений чисто творческого плана, в премии был замечательный момент, когда обсуждение номинированных текстов, собственно, выносилось на всеобщее публичное обсуждение. Критики писали рецензии, вокруг этих рецензий тоже возникали какие-то малые, а иногда и довольно большие, серьезные споры. Вот это было совершенно неотъемлемой частью премиального и, шире того, вообще литературного процесса. Если как бы кто-нибудь возьмет за труд сделать как бы полную такую стенограмму, она как бы на сайте присутствует, да, Нацбеста архивном уже. Но если сделать ее вот в каком-то книжном виде, да, там это действительно мощное, совершенно яркое и свидетельство, и высказывание. И тогда мы себя чужими, благодаря Виктору Леонидовичу, чужими на празднике жизни, мы себя не ощущали на этом празднике литературной жизни. После него, совершенно замечательно, перед тем, как нам начать этот разговор, Захар сказал, незаменимых есть, говорят, что незаменимых нет, и все, кто-то когда-то кого-то сменяет, нет. Вот прошло больше 10 лет, да, без Топорова, и некому его заменить. Никто не заменил Топорова, никто не появилось даже близко такой фигуры. Напротив, как бы силы, персонажи, которых ему удавалось, в общем, гнобить и как-то держать на каком-то пониженном градусе. Наоборот, в общем-то, как бы они приобрели...
0: Распоясались,
2: что называется, да, приобрели возможность заявить о себе вот со всей этой, так сказать, глупостью, снобизмом, пошлостью. Заявить совершенно полный голос. И я как бы тут о собственном опыте скажу, потому что он меня и восхищал, и радовал. Иногда я с ним не соглашался, иногда на него досадовал. Но вот это его как бы... Он меня очень поддержал в свое время, потому что вот я как бы... У меня такие были приходы и уходы в критику, да, по разным там причинам. Иногда личным, иногда профессиональным. И вот как бы, наверное, самый мой значительный заход как раз в нулевые годы, это было, случилось благодаря Топорову, потому что мы с ним очень подробно побеседовали, он меня очень поддержал. Этот как бы наш с ним вот этот вот разговор, он, слава богу, на много лет затянулся. Я считаю этот разговор до сих пор продолжающимся, да? Потому что когда во главе процесса стоит вот такой человек, в этом процессе приятно, интересно и достаточно как бы энергетически важно участвовать. Когда такого человека нет, сразу все начинает, в общем, сыпаться, начинает подвергаться какой-то эрозии, начинаешь задумываться, не бессмысленно ли все это. Но тут, слава богу, вышли несколько знаковых таких вещей. Прежде всего, я имею в виду книгу Захара Прилепина, буквально она вышла в начале этого года. Книга называется «Чё ты нечит?» с апелляцией к прежним его критической его такой книжной работе, которая называлась «Книгочёт», где была дана такая панорама русской литературы, условно говоря, там, за нулевые годы, да? «Чё ты нечит?» книга, как мне кажется, тоже отчет такой получился. Получается, за 16 лет, да, с 10-го года. Книга получилась более жесткая, более выдержанная в концептуальном смысле, более полемичная и много добавляющая к тому самому образу критики, о котором Захар тот же самый сказал сейчас, критика как осмысление социальной реальности. То есть, когда литература у нас начинает отвечать и за философию, и за политологию, и за социологию, и за всю, по сути, гуманитарную сферу, да, потому что там констатируется важнейший такой элемент сегодняшней реальности. Это такой сугубый раскол русской литературы на два жестко оппонирующих друг другу лагеря. Если в нулевые это, такое было десятилетие достаточно вегетарианское, достаточно травоядное, без внешних катаклизмов, и, в общем-то, как бы оставляло возможность, если не примириться, то договориться. Где-то вместе посидеть за одним столом, пообщаться, съездить на фестиваль, за границу вместе, да? Как-то, в общем, поддерживать какие-то отношения между литераторами разных мировоззренческих направлений, то в книге Захара сегодняшней говорится, что все, ребята, все случилось, все произошло, и договориться уже невозможно, или давайте как бы рассматривать возможность этой какой-то попытки наладить диалог в будущем, но исключительно с тех позиций, которые мы сегодня занимаем. Поэтому я считаю, это выдающееся на самом деле событие в литературной критике, которое оставляет нам надежду на ее возрождение. О механизмах этого возрождения и о возможностях, которые нам для этого, дай бог, предоставятся, я скажу немножко позже.
3: Я начну с Топорова, да, и подключу для этого замечательного писателя Андрея Аствацатурова. Вы-то застали Топорова и представляете себе, кто это человек, как он говорил. А тут Аствацатуров в своем романе «Осень в карманах» дает портрет и какие-то характеристики Топорова. Наши слушатели, читатели должны приобщиться к этому. В литературном мире и среди филологов критик Топоров считался грубияном. Наверное, потому что, в отличие от всех других, он никогда не стеснялся собственного мнения и говорил то, что думает. Если Топоров считал человека говнюком, то так и говорил вслух, чтобы все кругом знали об этом. Многим это, конечно, не нравилось, тем более, что он часто ошибался, но ему было наплевать. Друзья его любили, и это казалось достаточным. Даже враги Топорова нехотя признавали, что без него мир сделался бы намного скучнее. Полноватый, небольшого роста, немного взвинченный, седой, всклокоченной бородой и умными глазами, он словно гном-волшебник возвращал окружающих в беззаботное детство, где можно было обзываться, дразниться, капризничать, валять дурака, словом, делать все, что захочется, и без особых последствий. Скажу вот еще какую мысль. Мы привыкли к тому, что критика есть аналитический текст. И в первую очередь это так. Но сегодня, в 21 веке, со всеми нашими технологиями, со всеми возможностями, критика развивается. Критика — это еще в том числе культуртрегерство, например. Да? Это продвижение других. Это же можно делать не только анализируя тексты, но и рассказывая, возвращая какие-то забытые имена, критика, в том числе эпиграммы. И вот у Топорова, который был еще и поэт, и переводчик, есть десятка два эпиграмм на наших известных писателей. Вот речь шла о Ерофееве Викторе, да? Вот у Топорова такая эпиграмма. «Плевелы, правеев, мы впадаем в сплин, все же Ерофеев был и есть один. Кто же сей, однако, шмык из Кадиллака с грудою трофеев? Весь адреналин, знатный сукин сын, жаль, не из евреев». Один Ерофеев – это, понятно, Венедикт Ерофеев, а никак не Виктор. Да? Или вот на Василия Павловича Аксенова. «Это кто же плясал нон-стопом по Америкам, Европам, то с притопом, то с прихлопом, то с беззвучным шептуном? Кто бессмертием обутый возвратился к нам, а тут и знать не знают о таком». Вот. По поводу его переводческих дел, он много переводил. Меня в первую очередь радуют переводы такого немецкого экспрессиониста, немецкого классика Готфрида Бена, да? И тут вспоминается такой эпизод, Алексей Юрьевич его рассказывал много раз, но я еще раз перескажу своими словами. Да? У Топорова есть дочка Аглая, тоже критик. У него есть замечательная книжка «Украина трех революций», да, которая вышла тоже лет 10-15 назад.
2: Нет, не 10-15.
3: И она в свое время встречалась с
2: Андреем
3: Гребневым.
2: Вождь питерских нацбовов, хулиган, поэт. Вот такая знаковая для Питера и для тех времен личность.
3: И он как-то признался Аглае, что очень любит стихи Готфрида Бена как раз-таки, да? И как будто еще из зарубежных поэтов. А Топорова уточнила, что читал, попросил процитировать. Гребнев процитировал, и Аглая говорит: «Так значит, тебе нравится не Готфрид Бен, а мой отец, потому что мой отец его переводил, и он совершенно по-особенному».
2: Нет, там изящнее было, извини, я это самое. Андрей, ты читаешь по-немецки? Нет, только по-русски. Тогда твой любимый мой поэт – мой отец.
3: Да, да. А еще одну важную мысль проговорю. Сегодняшняя критика должна быть какой-то провокацией, провокацией интеллектуальной. И тут, опять-таки, номер один в этом деле – это Алексей Юрьевич Колобродов. И вот можем презентовать его книгу «55. Новые и лучшие». Интеллектуальная провокация это попытка так проанализировать текст, вчитать такие смыслы, которых там может и нет, а может они глубоко спрятаны. Можно сравнить один текст с другим, такая вот литературоведческая компаративистика, и найти неожиданные сходства, неожиданные схождения и разные параллельные ситуации. Да, вот это всегда интересно. Критика должна быть самостоятельным жанром. Но когда вот все скатывается в самый убогий вид литературной критики — фельетон, тем более фельетон, который становится таким гопническим, таким сетевым хамством, вот это вот уже не критика, как это не кажется.
0: Я скажу, вы Топорова хвалите, а он тоже занимался сетевым хамством. Я помню, у него была склока с Дмитрием Быковым. Он обзывал его самыми последними словами просто, Топоров. Он выходил за все пределы разумного. Но теперь-то вот, оглядываясь на... Я даже тогда несколько был ошарашен, как бы изумлен происходящим. А теперь, оглядываясь, я понимаю, что он натурально ненавидел либеральную среду, знал очень хорошо ее ценности, ее принципы, и предполагал, видимо, ее возможность ее предательства в самый неожиданный момент. Ну, то есть он вот про него точно не скажут, что он там какой-то там просоветский, что он там патриот невероятный, там имперец, там все что угодно, но у него...
2: Нет, закваска-то абсолютно диссидентская, вот 70-е
0: годы. Но при этом у него человеческие представления о подлости и предательстве были совершенно неукоснительные, и он не уважал этих людей именно за способность к национальному предательству, и этого, собственно, не скрывал, и использовал любые средства для того, чтобы об этом сообщить.
3: Захар, но он был один в поле воин, он один шел на всех, да? А тут в наши дни мы имеем немного другую историю, когда это сетевое хамство становится...
0: Толпы хамов, да?
3: Да, многочисленным.
0: Да нет, в отличие, тут надо что отметить. Нет, все-таки понятно, что у Топорова были такие заскоки, и там с Быковым, и там...
2: Были, конечно.
0: Рядом персонажей, но... У него был огромный багаж, собственно говоря, литературных, литературоведческих и переводческих достижений. То есть он с определенной высоты позволял себе эту точку зрения. А с чего позволяют там точку зрения разнообразные персонажи, которые нигде никак не проявились, они не писатели, не поэты, не переводчики, они просто хамы, потому что они хамы. Как бы. Вот надо это отметить.
2: Кто, собственно, с
0: нами разговаривает?
2: Даже самые жесткие люди, тот же вот про гномью бороду, вернее, про гнома написал Стасатуров, а Лимонов в «Некрологах» пишет про гномью бороду, и вообще по-доброму о Топорове пишет, вот, при том, что имел основание на него, в общем-то, как бы достаточно жестко затаить хамство. А дело в том, что когда Лимонов сидит в тюрьме, его издавал «Лимбус», его книги, причем тот сразу, как они выходили, как горячие, как он их писал, как горячие пирожки.
0: «Лимбус» — это питерское издательство.
2: Да. И главным редактором в «Лимбусе» тогда служил как раз Топоров. Топоров завернул две, вот сейчас кажется это довольно, в общем, странным, потому что мы эти книги знаем их успех, знаем количество переизданий. Это «Священные монстры», тюремная книжка тюремных портретов Лимонова. И «Книга воды», совершенно прозрачная, акварельная, мемуарная, очень яркая, лирическая. Вот, Топоров их завернул. Лимонов из тюрьмы пишет издателю Тублину. Вот, дайте мне другого редактора, не нужен мне этот Топоров, он ничего не понимает в литературе. Вот, то есть имел основание на него обижаться. Ну, когда уже все страсти, собственно, улеглись, вот, они познакомились на одном из нацбестов, и, в общем, Лимонов говорит, я мог бы ему что-то сказать. Ну, говорит, он настолько сам по себе, настолько, в общем, по-своему ярок, по-своему, а мне было тогда хорошо. И, в общем-то, как бы я его тоже понимал и ценил. Вот, я очень по-доброму про него написал вот как раз в «Некрологах». Да, хотя от Лимонова такого ожидать было бы... Он обиды помнил практически всю жизнь.
0: Да.
2: Вот Топоров, такое у него было обаяние. И это правда, что, конечно, были люди, которые его просто смертно ненавидели. Но на самом деле люди, по которым он и не раз, и не два, и не три проходился, в общем, все это как бы... В общем-то, ему легко это все прощали вот за этот вот какой-то действительно багаж огромный, еще вот эту артистичность натуры, которая как бы... Вот это вот как бы некоторая такая чрезмерная манера полива такого, да, в этот артистизм как бы тоже входило. Вот я лично, он мне достаточно жесткие тоже иногда вещи говорил, мне даже мысли не возникало как-то на него обижаться и реагировать.
0: Да, тот самый случай, когда... Ну уж как минимум здесь присутствующие, но я уверяю вас, не только здесь присутствующие, благодарны Виктору Леонидовичу Топорову за большую науку, за большую школу. И Олег, по-моему, очень верно отметил, что известное мужество, известная смелость, Олег, цитирую Ассоциатуру, это отметил, известная безоглядность, небоязнь собственной репутации, она и составляет феномен Топорова. Потому что все слишком много думают либо о себе, либо о том, как возвыситься за счет унижения там, кого-то другого. Да? Топоров думал о куда более важных вещах. Там, да, вот их сформулировать как родина, как интерес литературы можно, но это слишком пафосно. Он бы этого не очень понял. В общем, он думал о серьезном, о большом и о главном. И сегодня тоже у нас разговор о главном в литературной критике. Это программа «Ключи Захара». Не покидайте нас, мы скоро к вам вернемся.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Украинские дроны вновь атаковали Белгородскую область. В результате 3 мирных жителя пострадали. Об этом сообщает оперштаб региона. Уточняется, что в ряде сел и поселков повреждены транспортные средства, коммерческие и жилые постройки, а также объекты инфраструктуры. Всем пострадавшим оказывается медпомощь, добавил оперштаб. Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что от ударов вражеских дронов за день в республике погиб 1 человек и 10 пострадали. Представители патриотических организаций завершили автопробег в столице Сербии у посольства России в Белграде выражением поддержки нашей страны после визита Зеленского в Сербию. Это передает корреспондент РИА Новости. Члены патриотических организаций организовали автопробег под девизом «Брат за брата». Колонна автомобилей с российскими и сербскими флагами, портретом президента России Владимира Путина и патриотической символикой проехала по центральным улицам города. Акция прошла мирно, полиция не вмешивалась. Президент Сербии Александр Вучич принял Зеленского 8 августа в Белграде, затем заявил, что Сербия ничего не потеряла из-за его визита в страну и не встала на украинскую сторону в конфликте с Россией. Подразделения вооруженных сил России нейтрализовали 11 украинских дронов в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. А в городе ранее была объявлена воздушная тревога. Как уточнил губернатор, в ходе атаки никто из мирных жителей не пострадал. Глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер после визита на авианосец «Авраам Линкольн», откуда моряки якобы пытались выпрыгнуть за борт, заявил, что на корабле не самая плохая ситуация с душевным здоровьем. Он заявил, что в ходе визита на корабль увидел отличное товарищество и командную работу. Ранее появилась информация, что несколько военных на борту авианосца попытались выпрыгнуть за борт на фоне затянувшейся службы. По данным издания, личный состав авианосца насчитывает около 5000 моряков и морпехов, которые находятся на службе с ноября прошлого года, около 8 месяцев. Первоначально дислокация должна была завершиться в мае, однако ее продлили на неопределенный срок. С января «Авраам Линкольн» находится на Ближнем Востоке в рамках операции США против Ирана. Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 28,67 секунды. Эстафета стала последним соревнованием на чемпионате Европы, который стартовал 31 июля. Российские спортсмены, отмечу, выступали в нейтральном статусе. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
5: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, и мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
6: Всем привет.
5: И Алексей Глобродов.
7: Еще раз здравствуйте.
5: Филологи, литературоведы, литературные критики. Это очень важно отметить, потому что сегодня мы говорим о литературной критике. И действительно, Алексей Глобродов, на мой взгляд, является не просто одним из ведущих критиков, а центральным критиком в нашей литературной жизни современной. Был у нее один, так сказать, конкурент, не знаю, воспринимал ли он ее конкурентом или нет, Галина Язухович. Она тут в силу некоторых причин недавно была признана иноагентом, на вполне понятных мне основаниях. Она, конечно, выехала из страны, занимала позицию антивоенную и точно болела не за Россию, но я не слишком помню, там, на каких именно точных основаниях выявили ее позицию как иноагентскую. Вот. Она была любопытным, как минимум, неглупым критиком, но теперь вот произошло то, что произошло. Там, да? Какие-то я моральные оценки этому давать не буду, потому что, ну, как бы человек выбирает свою сторону. Идет война, друзья мои. Это все не шутки, да? Война идет, когда счет погибших людей идет на сотни тысяч. Надо как-то соотносить себя и свою страну. Но, тем не менее, тут речь в целом о другом. Речь о том, что в целом на этом поле давно уже не пасутся многие-многие персонажи, а оно заметно поредело. Я это, ну, там, прошу прощения, что там о себе, потому что я не о себе. Я помню еще на собственной литературной карьере, когда там я писал, выпустил там второй свой роман, роман «Санька» в 2006 году. Рецензии на роман «Санька» исчислялись не в десятках, а в сотнях. То есть их там больше двух сотен. Потому что все глянцевые журнальчики в России, там, ну, или большинство из них имели такую рубрику, страничку, новые фильмы, новые там выставки, допустим, и новые книги. Потом там появились новые игры, потом появились там новые рестораны, и они потихоньку все книги вытеснили. И теперь ни в одном глянцевом журнале нет никаких книг, как будто люди вообще перестали читать. Вообще это как-то западло в глянце про каких там писателей писать. А тогда, в конце 90-х, начале нулевых, это было совершенно нормально. Тем более, конечно же, все толстые журналы, газеты, огромное количество газет в России совершенно спокойно писали литературную критику, которая оттуда тоже ушла. Теперь только сад, огород, сканворды, кроссворды, анекдоты и криминальные новости. Тоже литература исчезла, и ну, разве что там «Российская газета» время от времени пишет, и то только за счет того, что там Павел Басинский работает там, да? А тогда сотни людей реально работали в литературной критике, читали тексты, обменивались этими текстами, кого-то ругали, кого-то хвалили. Огромные драки происходили по этому поводу, в том числе там и с моей книжкой, но не только, далеко не только с моей книжкой там, да? Допустим, с каждым новым текстом Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. И те тоже в те времена они сердились на критику. Я напоминаю, что в числе главных критиков того периода, это конец 90-х, начало нулевых, был не только Виктор Леонидович Топоров, но, допустим, такие люди, как Павел Басинский, мной упомянутый, который сейчас ушел в прозу литературоведения, пишет о Толстом, пишет о Горьком, пишет о Леониде Андрееве, пишет собственную прозу. И Андрей Семенович Немзер, «Царствие небесное». Вот, и они много писали о Сорокине, о Пелевине, и далеко не с позиции патриотических, но хлестали от души и того, и другого, и за что и Пелевин, и Сорокин отвечали им взаимностью, вводя в том числе в своих текстах критиков в совершенно издевательских там формах, под издевательскими именами. Я вспоминаю Пабло Басиня, по-моему, в «Дни опричника», там, да, и «Недотыкомзер».
7: В «Священной книге Оборотня».
5: Да, у Сорокина.
7: Это... У Пелевина.
5: У Пелевина, да, прошу прощения. Мстили им, как бы, да. Но вот теперь Басинский перестал писать, реагировать на Пелевина и Сорокина. Немзера с нами уже нет. И выходят вот книги того же самого Пелевина, и никто их уже не осмысляет. То есть они выходят, ну, там, какой-то процент людей покупает их по инерции, там, да, но уже куда меньшее число, чем в 90-е годы. Там, да и разговора, как правило, не возникает. Ну, там 10-15 постов, какая-нибудь там статейка очередная. Но тогда-то эти были десятки, а то и сотни статей, драки, огромные мечи наголо рубились просто по-страшному. Это было была важная история. Важно, а что в конце концов обсуждать? Ну что, действительно надо обсуждать, друзья мои, новые рестораны и видеоигры. Правда считаете, что ничего важнее этого нет? Нет, конечно, это не так. И вот эта традиция, которая действительно сотни лет, несколько сотен лет, она у нас на глазах утеряна. Когда вредный, не всем приятный, а раздражительный человек вдруг берет и отмечает, еще раз повторяю, отмечает основное и главное, что сегодня происходит в литературе, иногда задевает даже весьма важных и нужных, и достойных персонажей. Я, допустим, вспоминаю, если открутить время туда назад, пушкинские, в постпушкинские годы, как критик Белинский написал по поводу тогда сверхпопулярного Бестужева-Марлинского, декабриста, который из ссылки, из каторги попросился на фронт, его вернули, начал на Кавказе воевать, был героический совершенно боец, и начал писать свои романтические кавказские повести. Он стал невероятно популярен. Его читали все барышни, все дамы, все высшее общество. Он зарабатывал огромные деньги, 1000 рублей. Он содержал там всю свою семью, слал во все стороны подарки всем своим братьям, выкупал там из долгов там своих товарищей, сам жил на широкую ногу, был любвеобилен, как бы все барышни, там, которые были в округе, все были ему так или иначе верны, ну и так далее. Там, да, и Белинский пишет, что ну, от этого ничего не останется, это никто не будет читать, потому что это все... Мне до сих пор, спустя столетия, мне обидно за Бестужева-Марлинского, потому что у него уникальнейшая биография, он был редкого мужества человек, настоящий боец, и для того времени это были поразительные повести, но действительно читать их сегодня невозможно. То есть он констатировал, что в тот момент, когда существует Пушкин, там, я не помню, был ли уже в это время Лермонтов или нет, в любом случае, когда уже создан прецедент русского реалистического текста, реалистической повести, реалистического рассказа, вот весь этот романтизм, о котором уже 100 лет там в обед, он уже не пригоден уже для осмысления того, что реально видел и знал Бестужев-Марлинский. Он же знал русского человека, он же знал русского солдата, он знал горца, он знал всю эту фактуру, но вместо того, чтобы вот ее зачерпывать ее щедрым черпаком, всему этому придавал какой-то романтический флер. И Белинский был беспощаден, но в целом он был, конечно, прав. И в итоге он, так или иначе, осадив вот эту славу Бестужева-Марлинского, он дал возможность писателям нового поколения осознать, как надо, в каком направлении надо двигаться. То есть он сделал, в сущности, обидев хорошего Бестужева-Марлинского, сделал очень важную вещь, потому что благодаря этому и появилась русская классика постпушкинского периода, которая поняла, в каком направлении надо работать. И вот эти вещи, их периодически надо совершать в литературе, как бы отметая то, что уже отжило, и показывая путь, по которому надо идти.
6: А я вернусь в нашу довольно печальную современность и, в принципе, продолжая эту линию XIX века, ну и XX, соответственно, объясню, почему в нынешней ситуации, в общем, почти пациент скорее мертв, чем жив, почему в ней есть еще политическое измерение и довольно для России, современной России, довольно драматическое. Вот, я периодически почитываю тексты, смотрю подкасты писателей, оказавшихся за рубежом, часто прямых врагов, часто таких, как бы, что называется, хохмящих, да, вот над тем, что у нас происходит. И, вы знаете, тем, что у нас отсутствует вменяемая, четкая литературная экспертиза, мы даем им козырь, потому что они непомерно себя надувают. Вот это было, потому что они же помнят, что когда вот они просто так случилось, они оказались в нужное время в нужном месте. Но они помнят эти, то, о чем Захар говорил, эти сотни статей, десятки рецензий, вот эти вот споры сначала газетно-журнальные, потом сетевые. И их это преисполняет чувством вот этого вот, как бы, собственно, огромной значимости.
5: Можно на секунду прерву? Действительно, я не так давно прочитал очередной пост по этому поводу, что о чем вообще говорить в России, если главные писатели России Люси Улицкая, Борис Акунин и, там, и Дмитрий Глуховский находятся за пределами страны. И он говорит, и там не буду называть этого человека, там 10 тысяч лайков сразу. И, ну, я пишу, ну, это очевидная, как бы, дурь и блажь. Акунин пока здесь находился, и Глуховский пока здесь находился, иноагенты, видимо, оба, не претендовали на звание главных писателей современности. И понятно, что из дня сегодняшнего, из дня послезавтрашнего истории русской литературы будут Алексей Варламов, здесь находящийся Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров, и там целый ряд замечательных писателей. Но так как в России действительно не существует института репутации, а существует только вот это вот... оглядка на вот этих корифеев нулевых и 90-х годов либеральных, люди всерьез думают, что да, она уехала. Но это не так. Друзья мои, вам просто никто не может объяснить, что Глуховский — это просто плохой писатель. И Акунин — это средний билетрист. И Люси Улицкая никакой не Лев Толстой. Это было понятно, при Топорове было понятно.
8: понятное. И вообще всем меняемым людям было всегда понятно. Но тем не менее нет разговора, и поэтому вот это мнение существует как бы в безвоздушном пространстве. Да? И мы о нем как бы умалчиваем, потому что ответить-то некому, по большому счету, кроме вот Колобродова, которому я слово возвращаю.
6: Да, ну и, собственно, я понимаю, что у них это, конечно, во многом, процентов там на 70-80 происходит от комплекса неполноценности, все они про себя понимают, и про ситуацию они понимают, им надо о себе напоминать. Но им, мы им даем, мы им сами сдаем эти козырные карты, мы им сами сдаем, да, вот это вот, потому что ситуация абсолютно абсурдная. Людей, в общем-то, как бы помнят по каким-то былым заслугам, помнят по вот этим вот, как Некрасов писал, шумят Вити и кипит журнальная война. Ну, все это тоже в прошлом совершенно осталось, да? Но они вот на этих прошлых заслугах, они же там выстраивают целые там концепции. Да, с одной стороны, проклятая Рашка, никогда не вернемся. С другой стороны, они сидят и на полном серьезе гадают, да? Кого из них первым позовут, как Горького, Куприна и это самое, и Бунина хотели зазвать, да? Кого из них будут возвращать посулами, что им будут обещать, как это они это обсуждают, да? А мы им сдаем для этого все козыри. Тогда как, вот смотрите, в 20-х годах ситуация была примерно в политическом смысле похожа. Часть литературы уехала, часть осталась, часть подросла, вернулась с фронтов. Горький в том числе ее как бы выращивали, и вся тогдашняя ситуация. Но поскольку большевики этим институтом экспертизы занимались или во всяком случае как-то его регулировали, потому что литература имела огромное значение. Перехлёсты были, да, перехлёсты. Была партийная критика, была групповая критика. Все это иногда до очень жестких вещей доходило. Ярлыки, приклеивания. Но, тем не менее, вся эта ситуация кипела, и западные вот эти корифеи, уехавшие, никак не могли сказать, ну, не получалось у них, да. Может, сами про себя так они думали, но не получалось у них, что вот на самом-то деле вся русская литература, вот она теперь вместе с нами уехала, а там это все так, это что-то какие-то болотные пузыри там всплывают и лопаются. И самые честные, самые порядочные люди в эмиграции говорили, как Георгий Адамович, лучший критик первой волны эмиграции, говорил, что, ребята, все главное происходит там. Смотрите, там Булгаков появился какой интересный. Да. Смотрите, что такое Тихий Дон.
9: Бабель.
6: Зощенко. Да, да, да. Что да. там появляется? И если как бы вот эту ситуацию перенести на нынешние дни, нам, увы, похвастаться просто-напросто совершенно нечем. Да? Мы, как государство, во-первых, сами сдали козырей вот этой вот публике, да, которая рассуждает, кого из них первыми позовут, потому что, а как же, не могут не позвать-то, ну, там же ничего нет. Ну, где? Ну, а где об этом говорят, где об этом пишут? Там ничего нет. И, соответственно, как бы мы ничего еще и не пытаемся ничем заменить, ничего не пытаемся вырастить. Это со стороны государства. А клеить ярлык иноагентов, как вот я тоже согласен, что Галине Юзефович, да? Ну, ребята, ну давайте как бы уж как бы критиков как-то чаша сия пусть минует. Ничего такого уж Галина Леонидовна, в общем-то, не сделала.
8: Мне такое ощущение, что мы как бы не способны в этом смысле дискутировать. Никакой проблемы дискутировать
6: с Галиной. Да, да, все это вот в эту сторону поворачивается. Оказывается, мы с ней поговорить не можем, да. Поспорить, и поэтому давайте ярлык на нее наклеим, да? То есть смотрите, вот что происходит. С одной стороны, там тоже деградация жуткая. Они разучились говорить, они разучились оценивать тексты, даже те, которые вроде как они сами там производят, да? У них все упирается в Гарри Поттер, больше Гарри Поттера. Нет, я всегда вспоминаю фильм «Доживем до понедельника», мне всегда хочется голосом Тихонова, который играет там учитель Мельникова, сказать, слушай, ну в твоем возрасте люди читают и другие книжки, да? Вот, причем там речь шла о диалоге все-таки Ильфа и Петрова, и то как бы, да, тут и Гарри Поттер, и опять Гарри Поттер, и Гарри Поттер как оценка мерила политической ситуации, и Гарри Поттер как метафизическая совершенно. Ну, то есть все, Гарри Поттер, Гарри Поттер. Это с одной стороны. Но с другой стороны, они имеют основание сказать, что а вот в России тоже ничего не происходит. Мы ни о чем не знаем, ничего никак не это самое. Питаются они сплетнями. Я недавно прочитал статью о Z-литературе, так называемой, да? Какая это, извиняюсь, вот какая это работа? Все построено на каких-то сплетнях, которые в этой же голове, которая это пишет, он сам эти сплетни придумал. Потому что я вот, ну, как человек более-менее вовлеченный в ситуацию, я понимаю, что таких сплетен даже никто не может рассказать. Их не бывает, таких сплетен, да? Ну, условно говоря, там всю редакцию КПД обходят за 3 километра. А что обходить, если у нас там нет? Мы работаем главным образом на удаленке.
8: Нет, а там те, кто сидит на месте, они вовлечены во все другие процессы и сидят в общем зале и пьют чай прекрасно вместе.
6: Вот, и так далее, да? Поэтому Я призываю всех людей литературной доброй воли каким-то образом вместе поработать вот над следующим набором каких-то серьезных проектов. Я предлагаю сделать критику снова народной, да? Я предлагаю вынести ее, что называется, на улицу. Ну, не на улицу, но хотя бы в те помещения, где собираются любители литературы, где собираются люди, которым интересно живое слово, которые сами хотят подискутировать. Интересно бы было устроить цикл каких-то критических батлов, да? Вокруг тех или иных актуальных текстов. Опять же, с привлечением, что называется, публики. Дискуссии, площадки. Фиг с ними. Вспомните эту вот историю 20-х годов, литературные суды над персонажами. Да, это тоже все как бы будет... В общем, есть модное слово, иммерсивное такое. Я предлагаю вот вернуть в какое-то такое театральное, интерактивное измерение литературную критику. И уже на базе этого попробовать переучредить критическую премию. Да хотя бы имени Топорова, ради бога. Но у нас есть премия для критиков, она называется «Неистовый Виссарион». Я даже финалистом становился, по-моему. Но она настолько... Я ничего дурного о ней не скажу, там достойные люди. Но она настолько архаична по своей природе, она настолько, что называется, толстожурнальна по генезису своему и методологии, что как бы оценить какую-то стремительно меняющую действительность, она явно не в состоянии. Поэтому я предлагаю... Вот мы с поэтом Игорем Карауловым много на эту тему говорили и готовы этим, в общем, заняться, что называется, руками. Финансирование там нужно, ну, если и нужно, то самое-самое меняемое и небольшое, да? И таким образом, если эта вся история, вот как мы ее видим, на базе какого-то народного читательского участия, на базе вот этой вот как бы публичной активности критиков, мы вам гарантируем, что через несколько лет эту институцию мы совершенно спокойно можем возродить и привлечь в нее молодежь. Я просто вижу этого. Вот у меня сердце тоже кровью обливается, извините за эмоцию. Я вижу, сколько приходит молодых, талантливых людей, способных быть литературными экспертами на очень хорошем, качественном уровне. Но все исключительно разбивается. А тот факт, что им предлагают работать на чистом энтузиазме. Это молодые люди. Им надо себя кормить. Может быть, уже и семью кормить. Ну, то есть им как-то надо в этом мире достаточно неласковым существовать. А им предлагают каждый раз строить, как Корчагину, узкоколейку. Узкоколейку 10 лет, даже 5 лет ты строить не будешь, да? Люди перегорают просто. Или просто сюда не заходят, потому что, ну, совершенно четко видно, что никаких ни перспектив, никакой репутации. Все это как бы вот ты хочешь принять участие в деле, которое как бы не существует. По сути, не для страны, вот, по сути, не для наличной реальности и, по сути, даже для литературы. Вот как мы, что называется, зачморили сам Институт литературной экспертизы. Давайте что-то делать.
9: Вот ты говоришь, что необходима какая-то новая институция, даже придумал одну, рассказываешь о ней и говоришь при этом, что ну, нужно какое-то минимальное финансирование. А с другой стороны, говоришь, что молодые перегорают, им нужны деньги. Любому критику нужны деньги, а тут минимальное финансирование. По-моему, это не состыкуется. Надо искать нормальное финансирование, большое финансирование.
6: Я говорю, исходя из пока, вот на текущий момент, возможного. Да? Естественно, я пытаюсь как-то привлечь людей, которые прежде всего начинают считать, а сколько там типа вам надо. Поэтому я как бы так осторожно, аккуратно...
9: Не знаю, я сужу по себе и уже несколько лет перестал писать литературную критику. Вот.
10: А зря. Олег очень хороший критик был в былые времена.
9: Посмотрел...
6: Да вернется. Это такая профессия.
9: За поэзию написал целую книжку. Толку от этого никакого нет. И денег от этого тоже никаких нет. Поэтому для меня это пока замороженная какая-то история. Но я оглядываюсь по странам и вижу большое количество и молодых имен, и каких-то вот уже состоявшихся писателей, которые уходят от своей прямой профессии, от прозы, от поэзии, от драматургии и переходят на критику. Я сейчас занимаюсь полузабытым поэтом-фронтовиком Юрием Семеновичем Белашом, и он вот у себя в дневнике как-то прописал. Я не понимаю, как, условно говоря, поэт может всю жизнь писать только стихи и не попробовать себя в прозе, не попробовать себя в литературной критике. Но если у тебя дан дар к слову, ты его должен использовать вовсю. Да? И он сам упражнялся и в литературной критике, и при жизни был во многом известен именно как литературный критик, который печатался в «Молодой гвардии», в Москве, в «Смене», во множестве газет и так далее. Да. И только на старости лет, перед смертью, выпустил 2 сборничка стихов. И мы сегодня знаем его преимущественно как поэта, а литературного критика его подзабыли. Но сегодня, опять-таки, про молодые имена и про имена какие-то важные писательские. Да? Игорь Караулов долгое время писал критику где-то постами в Телеграме, в других социальных сетях и пытался выйти на YouTube, пока это было возможно. Вот пока платили деньги, он писал. Сейчас вот переключился на культуртрегерские проекты, скажем так, да. Первое поколение молодых людей, плюс-минус моего возраста, которых разбудили, вдохновили новые реалисты во главе с Захаром, да. Платон Беседин, у него своя передача на крымском телевидении, где он часто говорит о книгах, это тоже такая своеобразная критика. Роман Богословский сейчас начал писать критику для литературной газеты. Андрей Тимофеев занимался организационной деятельностью в Союзе писателей, с молодыми писателями много работал, в толстых журналах печатался, пока его не выгнали отовсюду. Вадим Левенталь – отличный критик, зоркий критик, очень смешной критик, но жизненные обстоятельства сложились так, ушел с головой в семью, и, опять-таки, если бы за критику платили деньги, Левенталь писал бы и писал бы и писал бы, да? Точно так же, как, допустим, Матвей Раздельный, Андрей Рудалев, Михаил Хлебников, который заведует «Сибирскими огнями», да? Тоже безумно интересный критик. Он уходит в литературоведение, пишет книжки, потому что за это хоть копеечку, но платят. Но, опять-таки, необходимо понимать, что у нас слишком большая литература, очень и очень богатая. Мы не представляем ее границы. И каждый раз, каждые 5 лет, каждые 10 лет приходят новые поколения, появляются какие-то новые эксперименты со словом и в поэзии, и в прозе. И литературных критиков на самом деле очень и очень много. Но они пишут, может быть, не о том, о чем нам хотелось бы. Может быть, не о наших книгах, о других пишут. Но пишут, да. И вот если посмотреть на эту премию «Неистовый Виссарион»...
8: Я ни на что не жалуюсь. Я за других беспокоюсь. Про меня пишут достаточно.
9: В «Неистовом Виссарионе» 100 критиков, но когда смотришь, действительно, не Алексею Колобродову, не Захару Прилепину, не Олегу Демидову, там абсолютное большинство имен либо малоизвестно, либо неинтересно, да? А те, кто нам интересен, они давно вокруг нас, давно мы их читаем, давно с ними работаем, да? Вот он еще несколько имен себе выписал, прям совсем молодых. Это, допустим, наш коллега по КПД Владислав Крылов. Философ, культуролог, он тоже сейчас описывает критику и очень точечную, аналитическую, с неожиданными переходами то в философию, то в литературоведение. Это всегда интересно. Выделяется сейчас Антон Асанов, о котором точно необходимо сказать в нашей передаче. Но мне он чем-то не нравится. Я не могу сказать, чем. В нем больше, как мне кажется, наверное, самолюбование и желание задеть автора разбираемого текста, чем самовыражение и анализа как такового. Наверное, поэтому.
6: Это критик у него. Я, во-первых, боюсь, что он перегорит.
7: По тем же самым причинам.
6: А во-вторых, у него, да, отмеченное тобой. Я думаю, оно не от желания кого-то задеть, а от желания...
9: Выделиться.
6: Выделиться по-своему, но от нежелания, чтобы его обвинили в работе на какую-то группу. Он очень четко заявляет свою индивидуальность, и в этом тоже как бы есть и достоинство, и проблемы.
9: Вот он год назад сделал небольшую программку, где поставил фотографии современных критиков, да, и устроил типа батл на лучшего критика. Пользователь ПК заходил в эту программку и выбирал между двумя критиками, и так по сотни раз, пока не оставался один, да. Любопытный метод исследования, и там на первых местах шли, опять-таки, Басинский, Колобродов, Юзефович, Хлебников, что тоже, опять-таки, говорит о том, что старая гвардия, извиняюсь, работает, и любопытно, и читается, и молодым есть куда расти.
6: Ну, понимаешь, ты все свернул, опять же, все нормально, все хорошо, прекрасная маркиза, давайте дальше как бы в этом вот...
9: Все сложно.
6: Да, все сложно, хорошо. Вот,
8: все. Я последний, у нас осталось совсем немножко, хочу сказать, что одним из средств развития литературной критики во все времена было участие, что верно было отмечено Олегом ранее, участие самих литераторов в этом. Находили время для критики крупнейшие наши поэты. И Николай Гумилев, и даже у Есенина можно найти критику, невзирая на всю его жизнь, да, расхристанную, и у Маяковского, и, конечно же, все крупнейшие прозаики, и Горький, и Толстой, и кто угодно, в советские времена, и в досоветские времена писали все литературную критику. У нас огромное количество литераторов, на самом деле, которые друг друга не читают, не рецензируют, знать не хотят, друг от друга ничего не сообщают. То есть поэт прозаиков не читают, прозаики поэтов, литературоведы, искусствоведов, ну и так далее. У нас такая сегментированная жизнь, это тоже огромная проблема. Там, да, все хотят, чтобы писали про него, а сам литератор ни про кого писать не хочет. Он хочет, чтобы про него шла речь. Не понимают, исчезло ощущение, что литература – жизнь коллективная. И один еще небольшой вопрос я все-таки задам нашему литературному эстеблишменту управленческому, потому что у нас воссоздали Союз писателей. Я понимаю, по каким причинам у нас на открытие нового взвода Союза писателей объединенного в первые ряды литераторов попали и Никита Сергеевич Михалков, и Карен Георгиевич Назаров, и часть литературы начальства, и центральный деятель Богомолов, ну, как бы, чтобы и начальство высокое политическое, и люди вообще познали, о ком идет речь. Все-таки у нас Михалков сценарист, а Шахназаров автор повестей, тоже сценарист. журналисты. Все понятно, что это люди имеют отношение к литературе. Но все-таки имейте в виду, что это примерно то же самое, как если бы на первом съезде советских писателей посадили бы в первый ряд Станиславского, Довженко, Зигувертова, Эйзенштейна, Немировича Данченко там, да, и Луначарского. Там, да. А все-таки надо понимать, что литература — это литература, и не подменять одно другим. Для первого раза это было объяснимо. А впоследствии нужно будет с этим работать и растить и своих писателей, и своих поэтов, и, главное, своих литературных критиков. Это дело в прямом смысле как дело ботаников каких-нибудь. Этим надо заниматься, это надо прививать, это надо кормить, это надо развивать, потому что без литературной критики не существует ни литературы, ни, как мы уже поясняли, общественно-социального осмысления дня текущего. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Всем до встречи.
9: Всем пока.
6: Всего доброго, до встречи.

0: знать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Ереване полночь, в Калининграде 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Мирный житель погиб в ДНР из-за атак вражеских дронов. В Крыму на возвышенности Типы-Аба тушат лесной пожар. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова заявила, что проживает чудесную часть своей карьеры. Подробности далее. Один человек погиб, 10 мирных жителей пострадали сегодня из-за атак украинских беспилотников в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что в Горловке пострадала девочка 21-го года рождения, а ее отец погиб. Также в ряде других районов ранены люди. Пушилин подчеркнул, что помимо этого повреждены жилые домостроения, объект гражданской инфраструктуры и транспортные средства. Спасатели, работники лесхоза и добровольцы тушат лесной пожар на возвышенности Типы-Аба к западу от Феодосии. Площадь возгорания составляет 70 гектаров. Об этом сообщили в региональном ГО МЧС. Всего в работах задействованы 331 человек и 80 единиц техники. Типы-Аба – это плато к западу от Феодосии, разделяет город и поселок Орджоникидзе. На возвышенности находятся дачные поселки и другие строения. Основная часть возвышенности является особо охраняемой природной территорией площадью более 1000 гектаров. Обязательный предмет «История нашего края» со следующего учебного года будет изучаться в школах только по государственным учебникам. Об этом сообщил помощник президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Оставшиеся учебники, по его словам, готовятся, их пишут местные авторские коллективы. Оформление и экспертиза учебников будут федеральными. Командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович заявил, что восстановлено оперативное взаимодействие с коллегами из Польши, Литвы и Латвии по вопросам оповещения о полетах в приграничных зонах. Он подчеркнул, что некоторое время назад отсутствовало такое взаимодействие с Латвией. В целом командующий подчеркнул, что в настоящее время обстановка вокруг Беларуси стабильная. Лукьянович

0: Планируется собрать почти 300 тысяч тонн бахчевых, больше, чем в прошлом году. Олимпийская чемпионка россиянка Ангелина Мельникова после завоевания 5 медалей на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе рассказала, что проживает самую прекрасную часть своей карьеры. Мельникова ранее в составе женской сборной России стала победительницей командного многоборья. Ранее она выиграла личное многоборье и упражнения в опорном прыжке. Она также завоевала бронзовые медали в состязаниях на бревне и вольных упражнениях. Мельниковой 26 лет. Она является олимпийской чемпионкой игр в Токио. На ее счету 3 победы на чемпионате мира. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса на радио «Спутник». Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
1: Вы слушаете «Радио «Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Диана Берлин. Сегодня очередной выпуск программы «Мастера», полностью посвящен народному артисту России, лауреату Государственной премии России, лауреату Международной американской академии музыки, композитору Микаэлу Таривердиеву. А если вспоминать, что это был за человек, то мы вполне можем себе представить элегантного, стильного, с юмором, роскошного мужчину. Я уверена, что он был бы такой и в день своего рождения. Но, к сожалению, жизнь распорядилась так, что Микаэла Леоновича Таривердиева нету сегодня с нами. Конечно, осталась его музыка абсолютно в разных жанрах. И нет такого человека, который бы не знал его музыку кино, его песни из кино. Хотя, как можно назвать это песнями, я не знаю, как это назвать. Пусть решают музыковеды. Но это то, что уже навсегда в наших сердцах. Еще нельзя не сказать об одной особенности замечательной этого человека и музыканта. Именно Таривердиев открыл для многих-многих людей имена великих литераторов, поэтов. Потому что когда мы смотрели фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», или когда мы смотрели фильм «Ольга Сергеевна», мы обязательно слушали и эту поэзию, и многие из нас не знали этих поэтов. Ну, такое было время, они не издавались, купить было негде, а Таривердиев приоткрыл для нас эту страницу. Говорить я могу о нем много, как вы уже поняли, но время эфирное ограничено. Я хотела бы, чтобы портрет этого человека дополнила его верный друг, жена, музыковед, журналист, президент благотворительного фонда Микаэла Таривердиева, Вера Таривердиева.
3: Добрый день. Добрый день. Я очень рада тебе.
2: И я тоже рада. Не будем скрывать, мы на «вы» даже не будем говорить, потому что это смешно, правда? Вообще, мне кажется, вот я хочу вам сказать, уважаемые слушатели, что Вера, ну просто как никто, подтверждает одну строчку Бродского. Я не знаю, тебе приходило в голову это или нет. Время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Ты понимаешь?
3: Я совершенно согласна, я это переживаю все время, и я в этом живу, и я в этом убеждаюсь. Тем более, когда речь идет не просто о человеке, а о человеке, который, как я ощущаю Микаэла Леоновича, он человек-посланник, он человек со своим заданием. И это его задание, оно только началось при жизни, оно сейчас продолжается, он его осуществляет, он соединяет людей. Тех людей, которых он соединяет, они находят свой путь в искусстве, они находят близких людей себе, у них рождаются даже дети.
2: Ой, прям есть такие примеры?
3: Ну, например, к нам на первый конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева, который происходил в 99-м году, приехал голландец Жан-Пьер Стайверс. Он стал нашим, что называется, first-first, то есть лауреат первой премии первого конкурса. На четвертый конкурс приехала японская органистка Хироко Инуэ. Она не стала лауреатом первой премии, она стала просто лауреатом. Потом они встретились на нашем концерте «Органный хит-парад» в Международном московском доме музыки.

0: Они полюбили друг друга. У них сейчас растет замечательный, чудесный мальчик. Хироко Иноу после участия в конкурсе решила остаться в Калининграде и получила статус солистки Калининградской филармонии. Она там жила. И там родился ее мальчик, японо-голландский. Наш лауреат первой премии Жан-Пьер Стайвес получил официально от мэра города Калининграда почетную грамоту «Почетный летучий голландец Калининграда». Сейчас, поскольку единственная японская школа находится в Москве, Хироко со своим сыном японо-голландским Таро.
1: Японо-голландским, да. Как ты красиво говоришь.
0: Таро, ага. Стайверсом Иноа вынуждена была переехать в Москву. Так по иронии судьбы, на какую улицу она переехала? На улицу строителей. Как говорится, на улице
1: ирония имени судьбы.
0: Ирония судьбы.
1: Да.
0: Это не единственный случай рождения детей.
1: Это, конечно, завязки. Но он правда, он действительно уникальный. Вот так вот говорят, этот уникальный, тот уникальный. А вот этот совершенно точно уникальный. И композитор, музыкант, и человек. И человек. 15 августа юбилей.
0: В это трудно поверить.
1: Да.
0: Но это так.
1: Он очень рано ушел. Очень рано. 64 года.
0: Без просто... двух недель 65.
1: Ну да.
0: Но судьба таких людей, она разворачивается по своим законам, по законам, связанным с тем, что они делали, со своим предназначением, со своим заданием. И ты это наверняка помнишь. В мае 96 года Михаил Леонович отдал свою последнюю музыку в театр имени Ермоловой, и среди этой музыки был «Реквием». И собственно говоря, весь его поздний период — это произведение, это симфония для органа «Чернобыль», второй скрипичный концерт, концерт для альта. Это музыка ухода, это музыка прощения, это музыка уже «Взгляд оттуда». Я это просто хорошо знаю. Когда меня спрашивают, какая у тебя любимая песня у Михаила Леоновича, я говорю, моя любимая песня — симфония для органа «Чернобыль» и концерт для альта, потому что вот я еще до того, как эти произведения звучали, я в них жила, я, как говорится, Бог дал понять, о чем, что это, как это, про что это. Это, конечно, визионерские произведения, и написав это так, высказавшись. Ну, Михаил Леонидович, как и Моцарт.
1: Да, «Реквием» и все. У меня, знаешь, такой вопрос. Смотри, вот за это время издано такое огромное количество дисков. Ты же все собирала. Иногда, наверное, приходилось собирать по капелькам.
0: Но на самом деле я не то чтобы собирала. Действительно, вот благодаря нашим издателям удалось издать очень много разных, разноплановых дисков музыки.
1: В разных жанрах.
0: В разных жанрах. Это и оперы, это органная музыка, это киномузыка. Это разные такие вот собрания, подборки, и это раритетные записи конца 50-х, это раритетные записи Зары Александры Долухановой, Марии Сергеевны Лемешевой. И слава богу, что у нас такая была возможность, и она есть. Но все время выплывает какая-то новая музыка. То есть новая в каком смысле? Вот, например, наше самое последнее издание – это диск «Отражение тишины», который такой у нас... Появляются такие странные люди, Михаил Леонидович их притягивает. У нас появился такой Сергей Каштанов, который стал цифровать все, что у нас в доме есть. У меня такое иногда ощущение, что он меня скоро отцифрует. Вот он цифрует все подряд. И он в одном из шкафов нашел старую пленку. Это полный саундтрек фильма «Ольга Сергеевна». Из «Ольги Сергеевны» мы издавали многожды мелодию, ноктюрн, «Не исчезайте»,
1: это тишины. Скрипки потрясающие.
0: Но там... Это просто 2 часа звучания. Мы издали вот этот диск. Там удивительное. То есть я с этим диском не расстаюсь. У меня его хотят и просят все, потому что это какой-то уникально созданный Михаилом Леоновичем мир импровизации, где он сам за клавесином, где вот тот же самый ансамбль скрипачей Большого театра Леонтовича.

0: Ну вот Николай Леонидович не был же вот таким музыкантом, который как-то особо бережно относится к своим архивам. Он же не собирал все вот...
1: Совсем наоборот.
0: Ну, правда же? Да, поэтому это ж...
1: У него только партитуры... концерта для альта, концерта для скрипки, первого, второго. Вот эти партитуры у него в порядке лежали, лежат, и мы их набираем сейчас вот в электронном виде. У меня есть люди, которые это делают. А киномузыка, это же как это? 134 фильма. Это просто делалось из-под рук, отдавалось в оркестр, оригиналы. Но я ксерокопировала то, что в оркестре кинематографии находится. Что-то есть у нас. В принципе, это огромный мир музыки, который в нотах он частично просто исчез, потому что вот этот архив, там же композитор написал, должен был сдать партитуру в архив. Там частично исчезло, частично уничтожено, частично осталось.
0: А он не дорожил.
1: А он просто, ему некогда было этим дорожить. Вот он дорожил своими операми, балетами.
0: Угу, да.
1: А там это чудо, вот тот диск, который мы издали, это просто такое чудо совершенное.
0: А как же, говорят, диски сегодня никому не нужны?
1: Ну как, они, конечно, продаются сегодня меньше.
0: Ему приятно иметь диск.
1: Поэтому, да, это
0: правда
1: точно.
0: Же?
1: Да,
0: угу.
1: Да,
0: это
1: конечно.
0: Как книга. Да, электронные
1: ну,
0: книги.
1: Сейчас возвращается к винилу.
0: Вот
1: у нас совершенно замечательная история началась с Лондоном, и там издан альбом из трех пластинок виниловых.
0: Именно в Лондоне?
1: В Лондоне. Под британским и американским брендом.
0: Угу.
1: Три винила, три CD и роскошный альбом. Это такая отдельная история, очень интересная тоже история имени Таривердиева.
0: А как получилось, что они вообще как бы заинтересовались этим?
1: Один человек по имени Стивен Коу, он композитор, он руководитель ансамбля Real Tuesday World, он был на Московском кинофестивале, поскольку он пишет также музыку кино, он оказался в ресторане и услышал музыку. Он стал расспрашивать официантку, что это за музыка. Он ее допрашивал, он ей надоел, она ему принесла, отдала этот диск. Он увез его в Лондон, он его слушал, он его показывал друзьям. Он не мог понять, что он слушает, но он был влюблен в эту музыку совершенно, сфотографировал диск и послал своему русскому другу в Нью-Йорк. И тот ему написал: «Таривердиев. Музыка 60-х, до свидания, мальчики». Потом Стивен написал даже такую статью «Lost in the Music», «Затерявшийся в музыке».
0: Хорошее
1: он нашел
0: название.
1: Меня, а мы стали переписываться. Он приехал в Москву, мы с ним познакомились, и он сказал, что он хочет издать Таривердиева на Западе. Он шел к этому долго. Они приезжали со своим другом Полом Хартвельдом, жили у нас дома, я в это время жила в офисе у нас.
0: Да.
1: Они цифровали многие записи, потому что у них свои параметры. Вот они хотели сдавать это на виниле, им нужно было high quality, высокое качество оцифровки. Пол Хартвилд оказался очень известным фотографом британским. Он личный фотограф последних двух премьер-министров Великобритании. Такой культовый фотограф музыкальных кругов. Вот они фотографировали все. Дом, меня, цифровали негативы. Там, в общем, они приезжали несколько раз, и в результате в ноябре они сделали вот такое вот супер издание. Оно
0: это
1: супер
0: молодые
1: красиво.
0: Люди?
1: Они, но нет, они где-то среднего возраста люди. И было очень много откликов в западной прессе. Все европейские страны откликнулись. Великобритания, Америка, там статьи в Шпигеле, статьи, там, я не знаю, в ведущих газетах, в каких-то музыкальных обозрениях. Были отклики на это издание, и там писали, как мы могли до сих пор не знать эту музыку. А теперь...
0: Ну, это правда волшебная музыка.

0: Верочка, я думаю, что прошло много лет, очень много лет уже прошло, и появилось новое поколение. Не все знают, не всем понятна вот эта твоя фраза за подаренные 6 лет жизни.
1: Просто в 90-м году в Королевском лондонском госпитале Михаилу Леонидовичу сделали операцию на сердце, ему заменили клапан, и как он с присущим ему чувством юмора, который ты хорошо знаешь, говорил: у меня теперь железное сердце из обшивки шаттла с гарантией на 40 лет.
0: Да, чувство юмора вообще, конечно, совершенно особо такой теревердиевской.
2: Программа «Мастера».
0: Вер, вот при всей твоей любви дальше время не останавливается, идет дальше, и все понимают, что это любовь, которая движет тобой, и благодаря которой живешь ты, и живет музыка Теревердиева. Все равно невозможно одной осилить это все. Есть ли какие-то люди, которые тебе помогают?
1: Конечно, их очень много.
0: Это я люди... не говорю о попечительском совете фонда. Там уважаемые люди, просто очень уважаемые.
1: Нет, например, вот мы говорим о фестивале, о таком, так сказать, грандиозном, как ты сказала, фестивале, действительно фестиваль такой масштабный. Это делает только Жукова. Ну, человек, с которым я просто лично дружу, с которым я познакомилась 20 лет назад, она была тем человеком, который... Она и Иван Цыбин, их авторская программа «Впереди, мне казалось», была первой передачей о Михаиле Теревердиеве на советском российском телевидении. Ведь о Михаиле Леонидовиче при жизни не было ни одной передачи сделано. Он давал интервью, он участвовал в программах.
0: Ну, так, чтобы о нем не было ни одной передачи. Не было.
1: При
0: не
1: всей
0: было.
1: Его, так сказать, известности и к 64 годам можно было бы, да?
0: Да, да, да. Я хочу задать тебе вопрос по поводу другого произведения Теревердиева. Это «Король олень». А скажи, а кому вообще принадлежит идея? Что, Сергею Урсулюку? Я это видела.
1: Мысль Сергея Ивановича Скрипки.
0: Молодец,
1: вот
0: Скрипка,
1: это Сергей Иванович сказал, давайте делать «Короля оленя».
0: Угу.
1: Благодаря ему мы восстановили часть партитур утерянных, и благодаря ему мы это все осуществили, а актерскую команду, вот такую уникальную совершенно, собрал Сережа, он их построил, просто он с ними репетировал, он с ними проходил, и я ему благодарна вообще вот просто за то, что он есть в жизни. В жизни многих, и вот в нашей с Михаилом Леонидовичем тоже. Но я только знаю одно. Вот у нас, например, в Екатеринбурге мы делали такой эксперимент опасный. Мы в один вечер на сцене Большого зала консерватории исполнили второй концерт для скрипки Михаила Леонидовича и концерт для альта. Это очень сложные произведения. Это произведение такой, вот как я уже сказала, как бы ухода, уже, можно сказать, потусторонние. Это такая программа. А пришли люди в основном просто на Теревердиева, как часто у нас бывает. Вот приходят на Теревердиева, и они думают, что они услышат вальс из «Иронии судьбы».
0: Да. Ладно, приходят... тетю уже никто не ждет. Она звучит в душе у каждого.
1: И вот самое поразительное, что люди, пришедшие просто на Теревердиева, они понимают и считывают смысл любой музыки Михаила Леоновича. Вот я на это надеюсь. У меня есть какая-то уникальная способность проникать и затрагивать какие-то душевные струны. В ней есть какая-то ясность смысла, ну, мне так кажется, которую люди, даже не очень подготовленные, могут все равно понять. Вот много раз мы где только симфонию для органа «Чернобыль» кому только не представляли.
0: Это очень сильная музыка.
1: Вот я прилетела из Нью-Йорка, где в главном кафедральном католическом соборе Нью-Йорка в Сент-Патрике звучала симфония для органа «Чернобыль». Люди в потрясении. Вот тоже пришли люди на Теревердиева, там увидели где-то меня в передаче, были люди, американцы, не американцы, было много, естественно, наших соотечественников, которые там уже, не знаю, десятилетиями живут. Пришел человек, принес программку спектакля назначения театра «Современник» 64-го года. Спектакль, которым была написана музыка Михаилом Леоновичем для джазового ансамбля и пишущей машинки.
0: Ты можешь себе представить, я не знала это, что это его музыка.
1: Там же еще спектакль, там же для пишущей машинки.
0: Да, да, но я не знала.
1: Она есть, кстати говоря, еще пока не издана.
0: Ага.
1: Музыка для пишущей машинки, джазовый ансамбль у нас есть. И это было поразительно просто. И люди слушали, и люди были впечатлены. Там была профессиональная, так сказать, публика, которая не знала, на что она идет. Были под большим впечатлением, потому что там есть какой-то прямой такой эмоциональный посыл и смысловой.
0: Спасибо тебе огромное.
1: Дина, спасибо большое.
0: Я тебя целую, и всегда мы ждем тебя здесь, если будет что-то интересное. Ждем от тебя всегда интересный рассказ.
1: А у нас обязательно будет.
0: Да, я в этом даже не сомневаюсь. Спасибо. Спасибо большое. А гостья наша, президент благотворительного фонда творческого наследия, композитора Микаэла Тривердиева, музыковед, журналист, просто музыкант Вера Тривердиева.

0: В сегодняшнюю программу включено интервью, и мне посчастливилось взять это интервью у него буквально накануне отъезда композитора на кинотавр в Сочи. И больше мы не виделись. Именно там, в Сочи, выйдя на балкон, увидев свое любимое море, солнце, перестало биться сердце Микаэла Таривердиева. Сегодня мы с вами послушаем фрагмент этого интервью, потому что оно одно единственное, другого не будет, и потому что то, что говорит в этом интервью композитор, очень важно именно сегодня для нас всех, от мала до велика.
1: Мне повезло, что, в общем-то, вот бывает везение, понимаете? Вот как-то с самого начала меня стали приглашать. И с самого начала у меня было положение, когда я мог выбирать и эту картину, или эту. У меня не было ситуации, вот у меня болен ребенок, и нужны деньги на лекарство. Угу. И любой ценой я должен делать. Мне такой ситуации,
2: к счастью,
1: не было.
2: То есть вот «За кусок хлеба» – это была та музыка, которую мы сейчас все и слушаем?
1: Да, вот вся та музыка, угу. Я зарабатываю, я вечерами еще зарабатываю. Я нигде не работаю, кроме этого. В Союзе кино, где я секретарь Союза, я не получаю ни одного рубля. У нас там нет зарплат. Угу. В штате нигде не состою. Потому что вот это вот та, которую вы слушаете, это есть мое зарабатывание денег. Со всеми авторами, с которыми я работал, я сохранил нежнейшие отношения. Ну, это уж авторы такие, знаете, Белла Ахмадулина, это моя нежно любимая подруга и гениальная поэтесса. Это Евгений Евтушенко, это Андрей Вознесенский. Авторы, с которыми я работал всегда. Ну и те авторы, которых я как бы не знал, не был знаком, не имел чести быть знакомым. Это Шекспир, понимаете? Я с ним не знаком и сохранил отношения с ним самые добрые, и Лермонтов. Так что совсем не сохранены.
0: Ну вот и все. К сожалению, все, потому что интервью, которое было взято много лет назад, практически ровно столько же лет, сколько нет с нами Микаэла Леоновича Таривердиева. Это было перед отъездом его в Сочи, где и закончилась его жизнь. На кинотавр он уезжал. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто и сегодня является почитателем музыки Микаэла Таривердиева. Это была программа «Мастера». Спасибо. Мы встретимся с вами ровно через неделю.
3: Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены. Тишины, чтобы тень от сосны щекоча нас перемещалась, холодящая, словно шалость от спины до мизинца ступни. Тишины, звуки будто отключены. Чем назвать твои брови с отливом?

настоящее не называем тишиной. Мы в другой погружены, в ход природы неисповедимы, и по едкому запаху дыма мы поймем, что идут чабаны. Значит, вечер скипает приваром, они курят, как тени тихие, из псов.

0: Вы слушаете программу «Мастера». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В ИСУ разместили минометы среди жилых домов в Краматорске, где еще остаются мирные жители. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В июне киевский режим анонсировал начало принудительной эвакуации семей с детьми с территории Славянска и Краматорска, которые остаются под контролем ВСУ. В нашем Минобороны заявляли, что киевский режим фактически готовится к близкой потере Дружковки и Краматорска, а вслед за их падением последует и отход с территории всей Славянско-Краматорской городской агломерации. Спасатели потушили ландшафтный пожар в Симферопольском районе у села Ключи. Площадь составила 65 гектаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС Республики. Возгорание сухой растительности произошло сегодня. Существовала угроза распространения огня на населенный пункт. Работу спасателей осложняли сильный ветер и сухая жаркая погода. В тушении огня принимали участие 46 человек и 14 единиц техники. Мощность АЭС Пакша в Венгрии снова может быть сокращена в начале следующей недели из-за падения уровня Дуная. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. По его словам, этого можно будет избежать, если будет нужный эффект от затопления двух барж. Кроме того, выше по течению Дуная был открыт шлюз, что позволяет сэкономить 2 сантиметра воды на АЭС Пакша. Мадьяр сообщил, что критический период кончится к четвергу, когда ожидается повышение уровня воды в Дунае из-за осадков в его бассейне на территории Австрии. Венгерский премьер также отметил, что возведение плотины продолжается с невероятной скоростью. Напомню, накануне в Венгрии понизили уровень опасности из-за жары с максимального 3 до 2. Пакистан разрешил проезд более 700 грузовиков с гуманитарной помощью в Афганистан через пограничный контрольно-пропускной пункт Архам. Об этом и сообщил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Пакистане Мохаммед Яхья. Пакистан закрыл все КПП на границе с Афганистаном в октябре прошлого года после серии вооруженных столкновений вдоль так называемой линии Дюранта, непризнанной Кабулом границы между двумя государствами. Это решение, помимо прочего, привело к перебоям в транзите афганских грузов через пакистанский порт Карачи. Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев показали результат 3 минуты 28,67 секунды. Эстафета стала последним соревнованием на чемпионате Европы. Он стартовал 31 июля. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе. Это все в данной минуте. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
7: Это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии врач-психотерапевт, актер театра и кино Александр Рапопорт. Александр, я вас приветствую.
8: Да, Наташа, привет.
7: Попробуем сегодня в миллионный раз, наверное, разобраться и понять, что мужчины думают о женщинах, а главное, как они их видят со стороны. Потому что, вероятно, женщины думают, что они выглядят так, как они выглядят в зеркале, но на самом деле они иначе выглядят в глазах мужчин. Это так или нет?
8: Ну, я вообще зануда. Вот в каком смысле. Мне очень важно быть правильно понятым. Одна из самых главных задач моих – быть правильно понятым. И мне важно правильно понять собеседника или там человека, с которым я нахожусь. И когда меня спрашивают, что мужчины думают про женщин, у меня первый встречный вопрос – какие мужчины вас конкретно интересуют, Наташа, когда вы задавали этот вопрос?
7: А вы имеете в виду, сколько им лет, какого цвета у них волосы,
8: вообще,
7: и глаза?
8: Вообще, вообще. Смотрите, мужчины, ну, вроде как мужчины – и женщины, они разнятся по половой принадлежности, ну и по методике существования какому-то. Но если взять мужчин всех как класс и женщин всех как класс, то все-таки разные мужчины и разные женщины. Чем отличаются, ну скажем, глобально мужчины от женщин по отношению к противоположному полу? Есть женщины, я это знаю, которые на вопрос, что вы думаете про мужчин, могут сказать, да ничего я не думаю вообще. Особенно в период, когда поисковая активность снизилась в связи с тем, либо в связи с тем, что надежда потеряна уже, или желание потеряно, либо в связи с тем, что найден партнер. И тогда эта женщина может сказать, а я ничего не думаю о мужчине, в принципе, потому что у меня вот есть мужчина, ну, у меня есть мой партнер, любимый муж, там, бойфренд, и у меня есть некое отношение к мужчинам, с точки зрения каких-то качеств мужских, которые, ну, явно присутствуют в конкретном человеке.
7: Которые могут быть ей полезны в тот или иной момент.
8: Вы знаете, да, у женщин слово «полезность» присутствует гораздо чаще и гораздо, ну, скажем, значимее, чем у мужчин в отношении женщин. Ну, например, женщина может думать о каком-то конкретном мужчине, потому что этот мужчина вызывает у нее уважение. Своим отношением к жизни, своим отношением к себе, своим отношением к профессии, каким-то наполненностью своей. Мужчины, вот при всем том же, все-таки в большей степени, когда его спрашивают или он задумывается о своем отношении к женщине, все-таки там очень сильно присутствует гендерная часть, понимаете, чем у женщин, глобально опять же. И, конечно, мужчины, опять же, по-разному думая о женщинах, все-таки хотят больше видеть в женщине женщину, чем женщины в мужчине мужчину с гендерной точки зрения.
7: То есть они ее оценивают по формам?
8: Ну, все-таки, да, но все-таки. У меня, знаете, было одно интервью, в Нью-Йорке у меня была одна очень толковая журналистка, хорошая моя приятельница, и она сказала, Александр, а вот вы когда видите женщину, вы на что вот первое обращаете внимание. Это интервью потом назвали «Рапопорт». Угу. Понимаете, да, почему? Угу. Я сказал, ну, в общем-то, вот я как-то обращаю внимание на попу. Хорошо, а если она идет к вам лицом? Я говорю, ну, я смотрю в глаза, смотрю, вижу там рот, и все-таки там вижу...
7: Заднюю часть.
8: Понимаете? Угу. Мужчина все равно так или иначе обращает на женщину и думает об этой женщине. В зависимости, естественно, от возраста, от настроения, от половой конституции, от гормонального фона и так далее. Все равно все-таки он смотрит на женщину, как на женщину. Приведу вам один пример. Меня просят время от времени подготовить к поступлению в театральное учебное заведение. И я это делаю. И когда меня спрашивают, а нельзя там с кем-то поговорить? Я говорю, вы понимаете, в театральное училище, как вообще в любое высшее учебное заведение, на любую специальность, на любую профессию надо все-таки поступать самому. Ну, надо подготовиться и поступать. И если ты это твое, то ты поступишь. Если нет, значит, нет. Но, тем не менее...
7: Многие бы с вами не согласились, что это так всегда происходит.
8: Помните, как герой Басова, в Яшкове по Москве, полотера он играл. Он писателю, который пришел, говорит: а ты слышал, если можешь не писать, не пиши. Значит, если можешь не быть актером, не будь. Если можешь не быть врачом, не будь. Это мое убеждение. Ну, конечно, я же не претендую на правду в последней инстанции. Но я так думаю все-таки, исходя из возраста, из профессионального стажа, из человеческого, мужского и так далее. И вот я как-то позвонил одному своему знакомому, который профессор, который режиссер, актер. Он сидит, я говорю: слушай, будет идти девочка одна. Она толковая, она талантливая, она хорошо подготовлена. И, ну, смотри, если тебе покажется, что да, ну, просто обрати внимание. Это не то, что там вот сделай. Там она не годится, а ты сделай. Он говорит: окей. И она прошла все туры, и где-то на последнем чуть-чуть она там не добралась. Ну, короче, она не поступила. Я говорю: что? Он говорит: ты понимаешь, она все делает правильно. Она и прочитала хорошо, и умненькая, и талантливая вроде бы. Ты знаешь, говорит, Наташа, я не знаю, как к этому отнесетесь вы, и отнесется наша аудитория. Ты знаешь, говорит, ее не хочется.
7: А для актера это важно, да?
8: Конечно. Ну, конечно.
7: Ну, не только для актера, наверное.
8: Это важно для любого человека, и для мужчины, и для женщины. И даже когда мы разбираем... Ну, я же тренинги веду. Так получилось, что мы с моей партнершей, с Юлией Ланской, ведем женские тренинги. И я моим участницам, моим собеседницам, как я их называю, я все время вот этот момент подчеркиваю, потому что он, его можно развить. Потому что существуют психокомплексы, так называемые, и один из психокомплексов – это эротика. Ну, как ни крути. Женственность, мужественность, эротика. И если мужчина и женщина разговаривают на какие-то профессиональные темы, на бытовые, на социальные, на политические, на какие угодно, можно включить женственность или мужественность. Ну, женственность важнее, но мужественность тоже. Понимаете? И можно, когда разговаривают мужчина и женщина, о чем бы то ни было, сделать так, что собеседница будет чувствовать, что она женщина, а напротив сидит мужчина. А можно этого не делать, и тогда успех этого разговора, а разговор, это, кстати, в актерской профессии, любой диалог, любое слово, любой монолог, он должен завершаться действием.
7: Угу.
8: И вот тут от того, насколько бы это включится, зависит какой-то результат, какое-то действие. Ну, по крайней мере, симпатия. А симпатия, согласитесь, она уже решает очень многие вопросы.
7: А вот это вот «хочу, не хочу», оно еще устроится. Это можно измерить или это только интуиция
8: это,
7: какая-то?
8: Ну, смотрите, любое состояние, оно же состоит из элементов. И его можно, значит, эти элементы можно как-то развить. Если ты знаешь, или если наставник у тебя есть, который тебе подскажет, как это сделать. Это измеряется, есть такое понятие, трансляция. Насколько ты умеешь это очень... элегантно, очень тактично, очень деликатно транслировать. А почему я говорю деликатно? Потому что очень часто, и это женщины грешат этим особенно, мы же все-таки говорим, что думает мужчина, а женщина. Mm-hmm. Мужчины, как вы, насколько я понимаю, вас же интересуют мужчины, которые разбираются в женщинах.
7: Наверное.
8: Потому что не все разбираются. Так вот, если транслирует женщина это деликатно, то у мужчины это всегда вызывает восторг.
7: Mm-hmm.
8: Знаете, даже если... Есть такое понятие «если слэш когда», даже когда, или если он видит, из чего, из каких элементов это состоит, если он знает, зачем она это делает, чтобы что, если он все это понимает, ему все равно это нравится.
7: Вы сейчас говорите о каком-то очень таком, как говорится, продвинутом мужчине.
8: Это к вопросу, Наталья, это к вопросу о мере.
7: Да.
8: Я говорю о продвинутых, но вы понимаете, в чем дело?
7: Осознанном, вот, слово есть такое, осознанный мужчина.
8: Я очень хочу, чтобы... И вы меня услышали, все-таки это же вам в общей женской, так сказать, аудитории,
7: mm-hmm.
8: и женщины все. И, кстати, мужчины, чтобы об этом задумались, которые не думали. Продвинутых вот этих самых осознанных мужчин настолько больше, чем женщины думают. Поэтому у меня есть, например, упражнение, одна техника. Я же, учитывая то, что я врач-психотерапевт с большим стажем и актер, ну, достаточно все-таки узнаваемый в одном лице, то я, естественно, даю очень много технических приспособлений каких-то. И есть у меня техника, которая называется подход. Заключается эта техника в том, что я своей собеседнице даю задание подойти к мужчине и сказать ей текст, который я ей прямо по буквам, по знакам, по паузам.
7: К незнакомому мужчине?
8: К незнакомому, конечно.
7: Так.
8: Вот давайте я спрошу вас, как вы думаете, зачем Это надо ей сделать.
7: Смотря какой текст вы ей даете.
8: Текст?
7: Да.
8: Простейший. Сказать?
7: Да, интересно.
8: Это, причем мне могут сказать там, ой, зачем ты ноу-хау выдаешь? Да на здоровье, ребята. Так как я, все равно этого никто не сделал.
7: Понятно.
8: Дарю. Вам надо подойти к мужчине, который прохаживается. Вот как раз сейчас хорошее время. Там около метро, в торговом центре. Ну, именно прохаживается. Не идет куда-то, потому что с пробега никого снимать не надо. Прохаживается. Ждет. Там коротает время. Ну, неважно. Надо подойти. И сказать ему текст. Причем подойти надо к мужчине, на которого бы вы без моего задания не обратили внимания. Ну не запали бы. Есть такая...
7: Случайно. Ну, без симпатии, да? Кто вам не нравится?
8: Без восторга. Mm. Потому что как только восторг, вы уже заложница ожидания, и вы уже косячите по полной программе, и это читается.
7: Mm-hmm.
8: Надо подойти к мужчине среднему. Ну, не который вам там неприятен явно. Средний мужчина. Потому что, когда женщина выбирает себе мужчину или хочет выбрать кого-то, или думает о ком-то, она же все равно какие-то определенные качества предполагает в мужчине мечты, да? Какие?
7: Умный, целеустремленный.
8: Ну, доброта, наверное, забота.
7: Защитник, да.
8: Защита.
7: Ну,
8: чувство юмора там.
7: Ну, чувство юмора, да, точно. Да.
8: Ну, какие-то там порядочные, да?
7: Воспитанный.
8: У стоящего и молчащего мужчины можно это определить?
7: Да нет, конечно.
8: Ну, нет, конечно. Предположить можно, если вы уже хотите его пьедестализировать, как говорится, поставить на пьедестал. Но, в принципе, нельзя. И вы идете, и вообще задача, ну, вернее, это даже не задача, а одна из задач – это научиться диагностировать. Ну, то есть научиться распознавать в мужчине те качества, которые вам кажутся важными, базовыми. Есть базовые, есть желательные. Внешность – это желательное. Там, финансовая стабильность – это желательное. А щедрость – это базовое. Ну, и так далее.
7: Ну, кстати, да.
8: Но это же не один раз надо подойти ни к одному мужчине.
7: Так что сказать-то?
8: Сейчас. Первое. Зачем? Это для того, чтобы научиться распознавать. Потому что, когда он начнет говорить, то уже что-то будет. Это первое. Второе, пожалуй, второе важнее – потому что я, ваш тренер, вам это порекомендовал сделать. Поэтому вопрос, почему я должна это сделать? Потому что я так сказал. Нравится?
7: Логично, да.
8: Если бы выбрали меня в наставники. Теперь текст. Стоит мужчина, ходит, прохаживается. Смотрит на часы, может говорить по телефону. Вы выстраиваетесь от него где-то на расстоянии метров 5-7, причем в зоне его периферического зрения.
7: Угу.
8: Бывает, что когда вы смотрите на него, бывает, что он смотрит на вас. Ну, бывает, что он поворачивает. Бывает такое. Он может даже к вам подойти. Но если он к вам подойдет, текст тот же самый. А текст следующий. Вы стоите какое-то время недолго, потому что, ну, будет обидно, он там уйдет, понимаете, и вы потеряете время. И вы начинаете двигаться к нему. Двигаться неторопливо. Ну, двигаться нормально, подходить. И вот, когда вы подходите, вы говорите, извините, пожалуйста, наблюдайте за моим состоянием внутренним. Извините, пожалуйста. Черт, нелепая ситуация. Зачем я убрала глаза, я женщина, убрала глаза и сказала вот это вот, извините, пожалуйста, черт, нелепая ситуация. Зачем? Я убрал Все? Глаза, убрала. Зачем я женщина, убрала глаза? Почему? Чтобы что? Из-за чего? Для чего? Потому что этот человек, к которому подошла женщина, он же находится в состоянии, ну, в этот момент он немножко напрягся. И чтобы дать ему выдохнуть, теперь смотрите, я же сказал, человек должен быть такой, на которого вы не западете. Может быть, на него и не только вы не западали, может быть, на него никто не западал. Может быть, вы первая женщина в его жизни, которая к нему вообще подошла. И вы поднимаете его самооценку, и он будет потом рассказывать, я сегодня стою, ко мне подходит она, значит...
7: Сумасшедшая.
8: Нет, не сумасшедшая. Вот, и дальше. Вы мне простите, я сейчас стояла там и обратила на вас внимание, и мне почему-то захотелось к вам подойти. Я вот даже сейчас не знаю, почему, но вот захотелось подойти. Я подумал, я еще немножко постою, он уйдет. Я, когда шла, я понимал, что мне же сейчас надо будет что-то говорить. А что говорить, я пока не решил. Так вот у меня к вам вопрос. Что надо сказать вот такому мужчине?
7: Так.
8: Что это такое?
7: Не знаю.
8: Вот такому мужчине?
7: Прекрасному.
8: Хотя даже он такой.
7: Высокий, значит.
8: Что надо сказать вот такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Все, весь текст. Риска никакого, правильно? Ну, правда никакого? Ну,
7: то есть просто подойти и сказать, вот
8: сказать
7: к вам
8: этот текст.
7: Подойти, не знаю
8: вот
7: зачем.
8: Сказать...
7: Да.
8: Нет, именно этот текст.
7: А-а-а.
8: Потому что этот весь текст выверен.
7: Потому что там нет финала в этом тексте. Вот
8: как?
7: Я не знаю, что вам сказать, и я подошла.
8: Я подошла. И когда я шла, я не знала, что сказать, так у меня к вам вопрос. Что нужно сказать вот такому мужчине, чтобы у него появилось желание продолжить разговор? Вот сейчас Смотрите, у нас сейчас была модель, когда вы в роли мужчины не услышали то, что я вам сказала. А знаете почему? А потому что вы были в напряге. И какой риск, Наташа? Ну что может быть самое страшное? Ну самое страшное.
7: Ну просто скажет, извините, я занят, и уйдем в другую сторону.
8: Все. Ну это же не страшно. Нет. Ну извините, спасибо. Очень приятно.
7: А, вот да, максимум, что он скажет, спасибо, очень приятно. Да. А что дальше-то с ним делать? Вот непонятно,
8: если теперь он смотрите, скажет. А теперь смотрите. А меня спрашивают, а если он пошлет? Можно сказать, ну, вообще, я как-то не думал о таком ответе. Но тоже вариант, понимаете, вот как-то, вот видите, теперь у меня есть еще вот такой вариант.
7: А я вот даже не знаю, что скажет.
8: Или он скажет, ты дура, что ли? Вы знаете, если честно, ну, как-то я себе была всегда... Так, вот такого мнения как-то у меня не было о себе. Но сейчас вы сказала, но, видимо, вы сказали, я, наверное, буду думать об этом. То есть, что бы он ни сказал...
7: А что обычно говорят? Вот какое продолжение этих
8: сейчас ситуаций? Скажу. Что бы он ни сказал, у вас всегда есть еще что сделать с этим ответом. Он может сказать, вы знаете, девушка, я женат. Молодой человек, вы меня не поняли. Я же не подошла к вам предложить вам на мне жениться. Я подошла с конкретным вопросом. Повторить? Дальше. Мне говорят, ой, а если он увяжется? Я говорю, да прямо за вами увязались, просто не оторвешь прямо. Пусть увяжется. Дальше вы всегда найдете, если он скажет, а вот я там... Я очень вообще тороплюсь. Я подошла к вам вот с тем вопросом, который я вам задала. Вот ни больше, ни меньше. То есть шанса нету.
7: Просто я не знаю, что бы я ответила, если бы ко мне подошли с таким вопросом. Но я имею в виду, что вот если бы даже мне человек понравился, ага. Я бы вот, ну...
8: О!
7: Что я должна ему ответить?
8: О! Да вот понимаешь, в чем дело? Надо выбросить сразу. Понравился, не понравился.
7: Угу.
8: Дальше, может быть... Эти ведь все женщины, которые у меня на тренинге, они же все ищут... Они же поисковая активность. И теоретически... Человек может сказать, слушайте, а уже ничего не надо делать, вы уже все сделали. Кстати, вас как зовут? Да, меня зовут так, а вас, а меня так. Может быть, мы там кофе попьем или что-то, или, может, встретим, обменяем координатами. Дальше уже как пойдет. То есть вы идете не за тем, чтобы с человеком познакомиться, получить телефон, выйти за него замуж, не за этим вы идете. Но это очень часто бывает, что кончается вот продолжением отношений.
7: Вот все-таки на что еще жалуются мужчины, когда, ну, в плане женщин? Невнимательность, да? То, что теряется.
8: Недостаточная внимательность. Вернее, не то, что недостаточная, а недостаточно транслируемая внимательность. Потому что она может быть внимательна. Но тогда есть определенные ведь показатели, определенные признаки активного слушания, так называемого.
7: Угу. А что еще? Резкость, наверное, да? Вот грубость.
8: Значит, вот допустим, я говорю что-то, у тебя возник вопрос. Если ты что-то скажешь, я скажу, подожди, я же еще не закончил. Теоретически могу сказать. А могу сказать, послушай, знаешь что, Наташа, давай мы сделаем так. Вот я сейчас, мне очень важно тебе это рассказать. Я тебе даже больше скажу. Я знаю огромное количество пар, где женщины терпеть не могут подъездов, так называемых, с их точки зрения. Ну, рассказывай уже. А людям, мужчинам, ну, и мне, кстати говоря, тоже, я когда что-то рассказываю, мне очень важно рассказать историю события, понимаешь, как оно развивалось. И когда мне, допустим, жена даже говорит, слушай, ну, так и чего там? Я говорю, да подожди, я сейчас расскажу.
7: Я так тоже делаю иногда, да, у меня муж любит всю историю вот, рассказать.
8: Вот, я надеюсь, что сегодня ты придешь отсюда уже с какими-то ноу-хау. Но если тебе все-таки у тебя возникло, значит, ты можешь сказать, слушай, я не в телефон смотрю, а я просто... Или взять лист бумаги, ручку. Я сейчас запишу себе, чтобы не забыть потом спросить, потому что мне сейчас важно. Тогда он может сказать, ну, спрашивай.
7: Mm-hmm.
8: Но если ты его перебьешь, не перебивайте оратора. Значит, слушайте внимательно, с интересом. Не «ага», «угу», «угу», «нет», это...
7: Не надо.
8: Ну, время от времени подвесить... Ну, как бы размышление. Он что-то сказал. Осмысление. Ага. Слушай, вы знаешь, как интересно? Ты вот сейчас сказал это. Я поймала себя, знаешь, на чем? Я поймала себя на том, что я как-то никогда об этом не думала. Ты представляешь? А на самом деле, это ты дала ему понять, что его слова вызвали у тебя инсайт, так называемое озарение. Это все, понимаешь, это значимость его в твоей жизни вообще, и значимость того, что он говорит, его мысли, его... Ну, есть, конечно, вещи, господи, хрестоматийные, нельзя сказать, неправда. Или... Нет, ты не прав. Вообще, это запрещенные просто вещи. Значит, когда человек говорит то, что он думает, он что? Прав.
7: Угу.
8: Вот я говорю то, что я думаю, я прав. Ты говоришь что-то противоположное, но то, что ты думаешь, и ты права. И получается, что мы оба правы, высказывая противоположные точки зрения. Потому что правота, она в том, что ты говоришь то, что думаешь.
7: Ну, это если говорить, если, ну, скажем так, о точке зрения. А если человек ошибся, не знаю, с названием города, например, нельзя же молчать.
8: Подожди, ну приведи пример.
7: Ну, например, он говорит, что вот этот вот столица, там, не знаю, Румынии.
8: Будапешт.
7: Да, а не Бухарест, да. И да. Ты такое, так. Вроде бы ты хочешь...
8: Подожди.
7: Да. А ты знаешь, что это Бухарест.
8: Еще раз, столица...
7: Румынии.
8: Что ты сказала?
7: Бухарест.
8: Да, сейчас, да, Бухарест.
7: А, то есть... как
8: понимаешь,
7: бы,
8: да? То есть не опровергнуть то, что он сказал,
7: он
8: а переспросить, уточнить.
7: Угу.
8: Это разные совершенно техники. То есть ты сейчас уточняешь, правильно ли ты услышала, может быть, ты глухая, может быть, ты тупая. Ну, по идее, понимаешь, да?
7: Угу.
8: Или можно же всегда сказать... Ну, не сказать, опять же, показать. Идеально вообще все эти стрессогенные, конфликтогенные вещи разбирать не в момент вот этого разговора, а потом, отдельно. Это отдельная техника. Есть «я чувствую», «обезоруживаю», много всяких. И, ты знаешь, Наташа, смотри, какая интересная история. Я так устроен, мы еще с тобой не очень хорошо знакомы, хоть мы и живем 30 лет, там, понимаешь? Но это же уже вещь. Я внес чувство юмора, я внес элемент юмора. Ты знаешь, я так устроен. Мне для того, чтобы... Вот есть в английском языке слово understand, а есть comprehend. Understand – это понимать в смысле... Понимать, о чем речь. А comprehend – это есть. Ага, усек. Вот мне, чтобы усечь, мне надо немножко медленнее, понимаешь? Мне нужно время какое-то. Поэтому мне и перебивать тебе не хочется, с одной стороны. Потому что ты очень интересно рассказываешь. Ты видишь, сколько я тебе уже насовал бенефитов? Вот. Но, с другой стороны, мне нужно какое-то иногда время, чтобы оно утрамбовалось. Понимаешь? Ну, по-разному мы устроены. Ты очень быстрая, а я, допустим, медленная. Или наоборот. У меня ассоциативный процесс. Ведь кто перебивает обычно? У кого уже все сложилось?
7: Да, все понятно.
8: И вот это... И вот тут этого, ну, это желательно не делать. А когда мы с тобой уже успокоились, у нас все улеглось... Мы с тобой уже друг с другом там пообнимались, понимаешь, друг другу все доставили, что только могли. И у нас платофаза, как говорят сексологи, платофаза – это немножко про другое, но не важно.
7: Угу.
8: Ну, у нас вот так уже. И мы уже там за рюмкой чая можем поговорить и сказать, ты знаешь, слушай, мы живем вообще с тобой потрясающе. Но для того, чтобы эта потрясающая часть нашей жизни продолжалась и все время вкуснялась, давай мы договоримся. Например, вот мне жена недавно сказала, слушай, а ты знаешь, давай мы попробуем. Я понимаю, что когда ты рассказываешь, тебе очень важно, ну, чтобы вот ты говорил и говорил и говорил. То давай тогда и ты, и я, сказала она, и ты, и я будем брать на себя ответственность за, ну, какое-то время определенное, понимая, что человек в этот момент, может быть, что-то хочет спросить, переспросить, уточнить, и давай тогда друг друга будем спрашивать. Все понятно, что я говорю? Вот недавно, буквально, мы с ним вместе 60.
7: Я как раз хотела спросить, сколько лет вы вместе. Да, да.
8: 60. Мы познакомились, нам было по 17 лет.
7: И она никогда не говорит вам, да, что вы ей уже что-то рассказывали?
8: Сейчас все реже и реже. Это не из-за возраста и не из-за... Нет. Реже, потому что она стала ее миротворческая функция, она явно, вырос. Как говорят психиатры, в хорошем смысле получила развитие. Потому что раньше это было. Раньше это было. И причем она могла это раньше сказать даже в какой-то компании. Ты же это уже рассказывал.
7: Да-да.
8: Ну, было, конечно. Но мы же, тем не менее, вместе.
7: Да, это важно. Спасибо большое. Александр Рапопорт, врач, психотерапевт, актер театра и кино.
9: «Поговори со мной».

0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте. В Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Отмена бумажной копии полиса ОСАГО. Контекст. Верховный суд поставил точку в вопросе, который неоднократно становился причиной споров между автовладельцами и дорожной полицией. Наказывать за отсутствие бумажной копии полиса ОСАГО больше не будут. Ранее штрафам подвергались граждане, оформлявшие документ в электронном виде и не имеющие при себе распечатки. Впрочем, если страховая компания выдала оригинал полиса в бумажном виде на своем фирменном бланке, его водитель по-прежнему обязан предоставить по требованию сотрудника ГАИ. В противном случае наступает административная ответственность. ОСАГО – не единственный документ, который в России можно предъявлять на смартфоне. С 2015 года в электронном виде оформляется паспорт транспортного средства. Выписку из него можно за символическую сумму загрузить с портала электронных ПТС. Специальные разрешения для тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей, транспортные накладные или заказ наряды на грузы также выдаются в электронном виде. Переход на цифровые документы имеет целый ряд преимуществ. Среди них повышенная безопасность и защита от подделок, невозможность утери, неограниченное количество записей о владельцах, полнота и прозрачность информации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Порту Одесса поражены 3 судна и 2 морских танкера ВСУ. Сербские патриоты завершили автопробег у посольства России. Невестка Юрия Куклачева победила в конкурсе «Миссис Россия». Подробности далее. Российская армия в порту Одессы поразила 3 сухогруза и 2 морских танкера, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны России. А восточнее Одессы нанесен удар по сухогрузу, доставлявший западное вооружение. Целью также стала стоянка патрульных катеров ВМС Украины в населенном пункте Вилково. А в 40 километрах от Одессы разрушен цех производства безэкипажных катеров. Они применялись для атак на морские суда и объекты энергоинфраструктуры в Черном море, а также российские города на Черноморском побережье. Представители патриотических организаций завершили автопробег в столице Сербии у посольства России в Белграде выражением поддержки нашей страны после визита Зеленского в Сербию. Это передает корреспондент РИА Новости. Члены патриотических организаций организовали автопробег под девизом «Брат за брата». Колонна автомобилей с российскими и сербскими флагами, портретом президента Владимира Путина и патриотической символикой проехала по центральным улицам города. Акция прошла мирно, полиция не вмешивалась. Президент Сербии Александр Вучич принял Зеленского 8 августа в Белграде, а затем заявил, что Сербия ничего не потеряла из-за его визита в страну и не встала на украинскую сторону в конфликте с Россией. Власти Зимбабве начали расследование по факту опрокидывания судна на озере Кариба. Об этом сообщил местный телеканал. Ранее полиция Зимбабве сообщала, что количество погибших в результате аварии судна с более чем 160 людьми на борту возросло до 80. Местный телеканал отмечал, что власти объявили в стране режим ЧС. Правительство начало расследование причин катастрофы. Почти 600 человек эвакуированы на греческом острове Саламин из-за лесного пожара, сообщает местная газета со ссылкой на власти. Ранее сообщалось, что в пожаре на острове погибли 2 человека, еще 10 пострадали. В данный момент с огнем борются 260 пожарных, 58 единиц техники, 10 самолетов, а также 7 вертолетов. Уточняется, что огонь, помимо прочего, распространился на жилые дома и уничтожил транспортные средства. Сборная России расположилась на третьей строчке медального зачета чемпионата Европы по водным видам спорта, который прошел в Париже. Всего на счету россиян 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых наград. Лучшей стала сборная Великобритании, второе место заняла команда Италии.

0: Одной из его главных задач является повышение престижа материнства. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час на радио «Спутник». А больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
1: Вы слушаете «Радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио «Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке, его идеях, войне и мире, культуре, варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии, и у меня в гостях Александр Анатольевич Лутавинов, российский ученый-астрофизик, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института космических исследований, опять же, РАН. Здравствуйте. Про космос сегодня будем разговаривать, про то, как люди его изучают, зачем они это делают. Но начать, наверное, придется с базы, с основ, потому что... Не знаю, я не очень верю в социологию, в нашей окружающей реальности, вот такой очень противоречивый. Но социологи нам регулярно из ЦОМ докладывают, что от четверти до трети россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Вот. Поэтому придется начать с основ. Давайте про космос, вот там вот большой взрыв. Когда, зачем, почему...
3: Ну, давайте попробуем, действительно. Но, честно говоря, меня такие цифры удивляют. Я видел неоднократно, что вот такие вот есть результаты опросов. Ну, мне кажется, это быть не может. Я, конечно, верю социологам, безусловно.
2: Честно, я тоже таких людей никогда не видел.
3: Я не встречал. У нас же у всех в Советском Союзе было дано полное школьное образование, у всех 100%. Там было там, физика, астрономия, там было природоведение, в конце концов, там,
2: окружающий мир.
3: Окружающий мир, сейчас он называется так, но мы раньше там заполняли какие-то там дневник
2: наблюдения,
3: там. Ну, не может быть такого. То есть, в общем, мне кажется, вообще-то у меня есть замечательные друзья, там, психологи, социологи, которые занимаются такими вопросами. Я так понимаю, как вопрос составить, так можно и ответ получить.
2: Ну да.
3: Это все еще с этим связано. Ладно, с этими запросами. Короче, не верю я в это все. Я считаю, что все-таки наши люди более образованные и понимают, как устроена природа.
2: Очень хочется в это верить. Но, тем не менее, сколько? 13,8 примерно миллиардов лет назад большой взрыв произошел.
3: Да.
2: И с этого момента все началось. Мы не будем говорить, что было до. Это, как мы с вами перед эфиром правильно сказали, это КРПЦ. Вот более-менее уверенно мы можем говорить про вот эту дату. Что начало происходить?
3: Ну, там достаточно сложные процессы вообще на первых стадиях шли. Они шли на там совсем малых масштабах времени. То есть после большого взрыва у вас начался так называемый, период инфляции, как можно Вселенную очень быстро надуть до какого-то размера.
2: Да, начало расширяться во все стороны
3: со страшной скоростью. Это называется, есть понятие, такая теория инфляционной космологии. Она, кстати, была разработана в нашей стране нашим великим ученым Алексеем Александровичем Старобинским. То есть вот он был автором этой инфляционной космологии, которая позволяла объяснить достаточно быстрый рост размера Вселенной. Вот. То есть дальше там различные процессы происходили, рождение вещества, там барионы вещества, антивещество, как это все происходило. Есть такое понятие еще барионной асимметрии Вселенной. То есть вы когда, грубо говоря, из вакуума, из ничего что-то можете родить, есть квантовые такие вещи, то у вас нужно получить вещество и антивещество, одновременно. Но есть некий процесс нестационарный, который позволяет в какие-то моменты чуть-чуть симметрию нарушить. Тогда у вас вещества может становиться больше.
2: Это расширение, оно одновременно означало и появление пространства, и материи, и энергии.
3: И материи, энергии, и метрики самой, собственно говоря. Мы же живем, как мы считаем, трехмерное, на самом деле, четырехмерное пространство. Некоторые считают, что на самом деле наше пространство там может быть и пятимерным, и у нас, по-моему, самое популярное сейчас 11-мерное пространство. Просто мы только три чувствуем, плюс время четвертое, а остальное свернутое пространство. Очень много людей, огромные книги теоретически на эту тему есть, которые позволяют, по крайней мере, попытаться объяснить те или иные вещи. Но важный самый, наверное, такой момент в развитии Вселенной, это произошел примерно через 380 тысяч лет. То есть, если до этого у вас Вселенная, она была заполнена излучением и веществом, которые находились в равновесии. То есть у вас фотон, который, там, например, вот рождался, там, он тут же поглощался, потому что настолько была большая плотность, температура очень высокая, что у вас никакое, ну, грубо говоря, сейчас

0: Мы видим, это, она называется «Поверхность последнего рассеяния». Сейчас я к ней четвертую немножко вперед забегаю. Так вот, все, что до этого происходило во Вселенной, мы видеть не можем в нашем электромагнитном диапазоне длинных волн, которым мы в основном изучаем Вселенную. Вот, потому что оно немедленно там же поглощалось. То есть у вас такой была вот замкнутая какая штука, ну, некий объем такой, внутри которого все эти процессы происходили. А через 380 тысяч лет температура упала там настолько, прошла рекомендация, что у вас Вселенная стала прозрачной. И фотоны, которые в ней рождаются, ну, свет, собственно, он стал выходить. Да. Это вот так, да, да, да. И это вот частицы, да, света. И это так называемое, это называется поверхность последнего рассеяния. То, что вот, я думаю, многие там интересующиеся астрономией или там современными космическими исследованиями, видели как карту микроволнового излучения, так называемая. Это карта космического микроволнового излучения. Это то, что самое далекое, что к нам пришло там из глубин Вселенной. Вот такое. Если там температура 2,7 Кельвина всего, вот так измеряется. Ну вот это все как бы вот... После этого мы стали видеть информацию. После этого там все процессы, которые идут во Вселенной, там рождение, звезды, там черные дыры, ну это мы там можем дальше, наверное, поговорить. Это мы стали видеть. А все, что до этого, мы, это как за стенкой, мы видеть не можем. Никакой информации оттуда нет, кроме единственной, так называемой, есть понятие, ну, гравитационные волны, наверное, да. Многие тоже слышали. Не так давно они были обнаружены, наконец-то, Нобелевскую премию дали. В 15-м году обнаружили, в 17-м дали премию, Нобелевскую премию за это. Так вот, есть такое понятие первичной гравитационной волны, которые были в той Вселенной, вот когда она там расширялась, инфляционно вот эти процессы шли, все остальное. Вот если их измерить, тогда мы сможем за эту стенку заглянуть. Вот что было за вот это. А так вот все. То есть так, все, вся информация, она замылась, стерлась, которая была раньше.
1: Здесь очень важно подчеркнуть, что когда мы сегодня наблюдаем космос, видимую Вселенную, мы видим одновременно и настоящее, и прошлое, по большому счету. То есть до нас долетает информация, которая... Пока свет шел, получается, да, прошли те самые, ну, не 13, конечно, и 8, но там 13,2, по-моему, что-то такое, да?
0: Ну, вот, по-моему, один из самых далеких объектов, который увидела наша российская обсерватория спектр рентген-гамма, ну, она в рентгеновских лучах, вот, у нее так называемое космологическое красное смещение примерно 6,2, что соответствует где-то, ну, примерно там 700-800 миллионов лет возрасту. Это, ну, то есть не 13,2, а 13 миллиардов.
1: Да.
0: А вот обсерватория Джеймс Уэбб, например, она открывает объект, которые еще более, на более далеких расстояниях находятся.
1: То есть еще раз, да, то есть то, что мы видим, это то, что происходило тогда, то есть, там, как бы странно, как это не звучало. Да,
0: да, это то есть как бы тот фотон там или тот сигнал, который оттуда испущен, вот расстояние до него 13 там, миллиардов лет.
1: Да, световых. Важно сказать, что это то световой год, это и расстояние, и время в определенном смысле.
0: Ну, не совсем здесь не так. Здесь вот так впрямую нельзя. То есть на небольших расстояниях так можно переводить впрямую, а когда космологически там уже начинают играть другие поправки. То есть вот можно так сказать, что он был испущен 13 миллиардов лет назад. А сколько там световых лет расстояние оно прошло?
1: Да, это уже другой вопрос, да.
0: Потому что все-таки кривизна.
1: Значит, когда появляется то, что мы сегодня знаем? Имеется в виду галактики, системы, звезды, вот это все.
0: Это хороший очень вопрос, потому что, ну, там, скажем, до последних, там, ну, может, там, лет там, 10, наверное, ну, может, чуть поменьше, в принципе, была достаточно такая, ну, относительно стройная теория, как все рождалось, как, ну, что должны были родиться некие первые звезды, там, через, там, сколько сотен миллионов лет. Потом должны были там, через какое-то время появиться первые галактики, там тоже несколько, там еще плюс несколько сотен миллионов лет и так далее и тому подобное. Вот. Но вот сейчас, опять же, вот открытие обсерватории Джеймс Уэбб показали, что ну, там, примерно 700-800 миллионов лет уже галактики ну, стали появляться. Ну, так считалось там, ну, может быть, чуть раньше. Вот. А сейчас вот есть объекты открытые, которые вроде бы тоже похожи как на очень далекие, может быть, это такие полумассивные черные дыры или даже галактики. Они ну, не в том виде, в котором мы сейчас представляем такие. Они находятся на расстояниях примерно где-нибудь там 300, может быть, миллионов лет, что-то такое, вот, ну, там, плюс-минус, если говорить, от начала Вселенной. И это определенный вызов ставит, потому что вот ну, сейчас люди как раз пытаются теоретические вещи, как, ну, как-то там, как это сказать, простым языком, немножко подстроить теории где-то там для того, чтобы постараться объяснить еще более раннее рождение вот этих объектов. Потому что вот, ну, это не просто сделать. Это один из таких современных больших вызовов, который стоит и перед космологией, и перед теоретической астрофизикой.
1: Мы, назову это словом, механику знаем того, как условно вещество, которое никак не было структурировано, а просто разлеталось в разные стороны, начало собираться в кластеры.
0: В целом, да. То есть, вот, ну, даже если говорить вот давайте про простую такую вещь, например, если вам нужно образовать там звезду какую-нибудь там или... Ну, неважно, там даже Солнечную систему. Там ведь для чего для этого нужно? Для этого нужно вам как-то вещество компактизировать. Вот оно так просто вот распространено в каком-то участке Вселенной, да? А вам нужно сделать некое место, где бы стала потом повышенная гравитация, которая бы целым центром кластеризации, куда вещество потом стало бы набираться. Вот так, некое такое протозвездное, такую прародительницу звезды сделать. И если у вас есть просто вот так вот вещество обычно, это сделать там, ну, там, скажем, проблематично, потому что оно достаточно горячее, так будем говорить, и довольно быстро движется. И тут нам на помощь приходит темная материя. То есть, на самом деле, грубо говоря, ну, так, если физическим языком говорить, вам нужно сделать некую потенциальную яму. То есть, представьте себе, что вот у вас есть потенциал деградационный. Вот он такой весь ровный, да, идет. Вам в каком-то месте нужно его увеличить так, чтобы у вас получилась потенциальная яма. Тогда вещество начнет туда падать.
1: Обычно это представляю, знаете, как на заправленную кровать кидаешь, например, шарик какой-нибудь.
0: Ну, и потом туда... если бросить гирю, то все остальное туда свалится.
1: Начнет сваливаться, да.
0: Ну, аналогия, ну, такая грубая, но хорошая такая, достойная, да. Вот, то есть, да, если сделать дырку, то туда начнет сваливаться. Так вот, считается, что именно вот неоднородность темной материи, которая существовала из начальных времен, она и создавала вот эти, так, ну, будем говорить, потенциальные ямы или там дырки в кровати, как вы сказали, куда вещество барионное уже, из которого там состоят, например, звезды, начинало сваливаться. Вот. А ввиду того, что оно свалилось, концентрировалось, ну, появлялась локальная достаточно большая гравитация относительно, ну, то есть, и остальное вещество это тоже начинало стекаться. И там начали формироваться первые звезды, потом они загорались там, они стали из одного чистого водорода, они были огромные, считается, несколько сотен масс Солнца, они достаточно быстро были гореть, потому что ничего во Вселенной больше не было.
1: Видимо, попадалось выражение «звездные ясли», очень смешно.
0: Ну да, так и не называется. Звездные ясли — это как раз те самые вот области, в которых начинаются вот эти процессы звездообразования. Потому что, вот я, как я сказал, вот эти ранние звезды, они из чистого водорода, будем так говорить, получались. Ну, потому что во Вселенной водород родился, гелий там, чуть-чуть совсем литий, все. Дальше уже Вселенная по-другому создавала химические элементы. Вот. А современное вот считается, что, вот, например, наше Солнце, оно же тоже не на ровном месте образовалось. То есть, ну, и Солнечная система, что считается, что там много-много миллиардов лет назад здесь была большая звезда, ну, здесь, условно, во Вселенной, которая потом взорвалась в качестве сверхновой. Вот это вещество было выброшено, которое, собственно, и стали звездными яслями, из которых потом снова стало собираться Солнечная система. Появилось протозвездное облако, вот опять появились вот эти потенциальные ямы там, с гирями в кровати, куда стало вещество стекать. И это уже можно было сделать звезду более компактной по той причине, что есть еще и более тяжелые элементы. Все-таки они родились в больших звездах, а первые звезды были огромными, и все. Вот. Но если дальше идти, то есть, значит, эти звезды достаточно быстро эволюционировали, взрывались как сверхновые, обогащали Вселенную там, химическими элементами. Это позволяло уже создавать звезды более, будем говорить, компактных масс. Ну, потом уже это большие области, когда Вселенная расширялась, соответственно, большие области, где были, опять же, вот эти, будем говорить, потенциальные ямы, вот, где было много темной материи. То есть мы ее не видим, но она...
1: Гравитацию создает.
0: Она создает очень большую гравитацию, да. То есть, вот, и, собственно говоря, у вас как бы оно не видно, оно не светится, ничего, но у вас в этом месте очень большая гравитация. Соответственно, там начинает притягиваться обычное вещество, и у вас таким образом формируются, там, как я сказал, звезды вначале, а дальше могут формироваться и галактики, когда у вас большие потенциальные ямы. Ну и дальше вот уже пошло такие процессы там, и рождение черных дыр там, и так далее, и тому подобное. Потом стали появляться скопления галактик, ну и, в общем...
1: Все усложнение.
0: Усложнение такое пошло. Ну, до какого-то момента. Потом Вселенная стала расширяться с ускорением, и как бы вот...
1: Вот, это интересно. Вселенная расширяется с ускорением, мы почему-то так считаем?
0: Ну, это наблюдательные данные. То есть то, что Вселенная расширяется, это было достаточно давно понято, а то, что она расширяется с ускорением, это вот примерно там последние там, пару десятилетий. Люди просто измерили, что... Вот,
1: ну, как бы все быстрее-быстрее.
0: Все быстрее-быстрее идет, да. Отсюда появилась, собственно, темная энергия. Никто не знает, что это такое. Но для того, чтобы вот это объяснить, собственно, почему она последние несколько миллиардов лет расширяется с ускорением, то есть это как можно представить себе? Представьте, у вас сначала так вот, если рисовать картинку, у вас будет такое безумное быстрое расширение, это инфляция такое прямо начинает. Потом вот она расширяется, идет, а потом как колокольчик расширяется еще дальше. То есть вот так вот можно, ну, схематически нарисовать.
1: Колокольчик вверх, да.
0: Да, да, который так вот идет вверх. Вот оно в какой-то момент начало тут расширяться с ускорением, это там несколько миллиардов лет назад там. И тут вот пришлось ввести вот это, ну, уравнение Эйнштейна, которое все-таки многие критикуют и говорят, там, вот, там, не работает, работает. Пока все, что мы наблюдаем, уравнение Эйнштейна нормально описывает. Почему пока это такое? Так вот, ну, туда вот было как раз введено это понятие, ну, некий там термин, который, ну, там, сейчас называется так, темная энергия. Это некое отрицательное давление, которое позволяет объяснить расширение. Из чего оно состоит, как, не скажу. Это одна из загадок.
1: Здесь тоже надо, видимо, пояснить, что темная энергия и темная материя не имеют ничего общего с злым, плохим, значит, вот это...
0: Абсолютно.
1: Вот, темная сторона силы. Нет, это вообще не про это.
0: Вообще не про это. Вообще темная материя, она как бы... Изначально это вот, по-моему, с немецкой, как дункельматор. Я, правда, не помню, как по-немецки. Ну, точно
1: дункель. Как-то так, да?
0: Да, дункель точно, а вот насчет материи, что-то я уже давно немецким не общался. То есть это... По большому счету, это просто скрытая материя. Откуда это все взялось? Потому что люди стали наблюдать звезды в других галактиках. Когда стали появляться телескопы, ну, такие уже хорошие достаточно. Ну, люди, космос — это, наверное, самое притягательное, что есть для человека. Ну, как-то еще из первобытных времен, да и сначала. А стали наблюдать другие галактики, изучать, как там движутся звезды. Нам внутри своей галактики это сложно сделать. Мы сидим просто внутри. На соседних можно смотреть. И обнаружилось, что... Скорости, с которыми звезды двигаются, они соответствуют той массе, которую эти звезды составляют. Вот, понимаете, вот там же мы примерно понимаем, как звезды устроены, понимаем примерно, какие у них массы есть там, для тех или иных классов звезд. Поэтому, наблюдая все звезды, вы можете посчитать общую массу, которая будет, ну, там, в какой-то соседней галактике. Так вот, оказывается, вот этой массы, ее сильно не хватало для того, чтобы объяснить, что вот мы видим вот эти красивые галактики, которые как спиральные, как твердотельные, как будто вращаются, да, с такими скоростями. И это нельзя было объяснить той массой. И тогда было вынуждено введено понятие скрытой материи, темной материи, собственно, темной массы, которая помогала вот именно удержать, во-первых, структуру, чтобы она не развалась, и, во-вторых, объяснить наблюдаемое распределение скоростей. И тогда казалось, что ее должно быть примерно где-то в 4 раза, 4-5 раз больше, чем наблюдаемая масса. То есть вот оно ниоткуда не взялось, ничего темного, это просто наблюдательный факт, который люди вот просто... Ну,
1: мы пока это зафиксировать приборами никак не можем. Это ну, только такой логический, математический конструкт.
0: То, что существует темная материя, это факт. Это как бы есть масса наблюдательных, как сказать, доказательств этого.
1: Понятно.
0: Вот, как я сказал, эти движения звезд. Потом, например, есть там потрясающие по своей красоте результаты наблюдений Хаббла и обсерватории Чандр американской, когда просто люди видят столкновение не то, что двух звезд, а столкновение даже не двух галактик, а двух скоплений галактик, в которых там по 1000 звезд. И видно, как это вещество барионное, оно вот здесь.
1: Барион — это наше обычное вещество.
0: Обычное вещество. А основная масса этих скоплений, она находится здесь, она уже пролетела двух сквозь друга, потому что оно не взаимодействует. И просто видно по линзированию там, далеких галактик, как это распределено. Из чего состоит, пока люди не знают. Это одна из проблем. Ну, кто откроет, наверное, Нобелевскую премию получит.
1: 100%, возможно, даже две. Последний космологический, наверное, эпизод, который нам надо обсудить, это объекты, которые есть, основные объекты, которые во Вселенной мы можем наблюдать перед тем, как мы начнем рассказывать о том, как это наблюдается.
0: Ну, самое понятное — это звезды. Звезды разные бывают там... Наше Солнце самое простое, маленькая звездочка. Есть звезды, которые десятки масс Солнца, которые очень яркие. И там это вот. Есть дальше, соответственно, все звезды, они как-то рождаются, как мы обсудили, если живут и умирают на разных масштабах времени. Кто-то мало живет, как яркие звезды, там несколько десятков миллионов лет, либо миллиарды лет, как Солнце. А в результате их эволюции получается, ну, либо она может совсем развалиться, звезда, либо может получиться у вас там три варианта. Белый карлик для маленьких звезд, нейтронная звезда для, так скажем, говорить, средних масс звезд, там 8-20 масс Солнца, ну и черные дыры для более массивных звезд. Вот все, чем закончится их жизнь. Ну, вещество будет выброшено, новые ясли получатся, новые звезды, и дальше процесс пойдет.
1: А для Солнца это что?
0: Белый карлик.
1: Белый карлик получится, да.
0: Вот. Ну, есть там красные карлики, там коричневые карлики, вообще много разных там объектов. Ну, просто от массы зависит. А вот, соответственно, из звезд получаются галактики. Вот наша галактика Млечный Путь, ну, или там Андромеду можно посмотреть очень красиво. Или вот там, у кого есть телескопы, там ближние галактики, там типа Вертушки, там вот М101 галактика очень красивая, я очень люблю фотографировать. Вот. Ну, а, соответственно, дальше уже после галактик идут скопления галактик. Это самые массивные гравитационно связанные объекты во Вселенной. То есть вот представьте нашу галактику, ну, представляете, наверное, вообще.
1: Да, как выглядит.
0: Ну, как примерно представляем, там рисуем, да, ее. В ней где-то там, ну, не знаю, пара сотен миллиардов звезд. То есть 2 или там 3 на 10 в 11 звезд. Весит она примерно столько же, где-то, ну, сколько-то там, это, там разные оценки есть. Так вот, если вы возьмете 1000 таких галактик и примерно в каком-то одном объеме поместите, которые между собой будут как-то взаимодействовать, это будет скопление галактик. Такие объекты есть во Вселенной, их там не более сотни тысяч, как сейчас оценивается, таких массивных, но такие есть. Ну, наверное, все. Больше уже, уже все. Скопление галактик самое большое.
1: Ну, и у нас осталось две мегазвезды. Это черные дыры и квазары, про которые все слышали. Но,
0: да. Вот, ну, что это? Ну, черные дыры, да, я сказал про черные дыры звездных масс. Есть еще черные дыры, которые находятся в центре галактик, то, что вы сказали, квазары или все. Угу. Ну, это там сверхмассивные черные дыры, там они могут миллионы масс Солнца весить, как в центре нашей галактики, или миллиарды масс Солнца есть такие, мы их тоже наблюдаем, изучаем, да, есть. Но они, тем не менее, не такие массивные, как скопление галактик. Скопление галактик просто я шел по масштабу от маленького к большому.
1: Да? Если очень коротко, черная дыра – это что? Что мы знаем сегодня? Ну, там, Стивен Хокинг что-то писал про это, я помню.
0: Ну, на эту тему очень много чего написано, на самом деле. Ну, это, как, ну, могу сказать банальную вещь. Это некий объект очень с высокой гравитацией, покинуть который не может даже свет. То есть это некая, так будем говорить, сингулярность в пространстве времени, которая находится.
1: То есть мы на самом деле понимаем только то, что оно создает огромную гравитацию, а что там у нее внутри, как оно работает, это...
0: Ну, есть разная там, физика, да. Ну, там теоретическая физика, знаете, ну, как... То есть все, что не запрещено законом, вы можете делать. Я помню, несколько лет назад даже был доклад одного ученого, который мысль его, которая этого доклада была в том, что внутри черной дыры в принципе не запрещено организовать какие-то орбиты. И вот, грубо говоря, мысль называлась такая, что если засунуть планету внутрь черной дыры, она там будет летать. Это, конечно, ну как бредово звучит, но математически чисто, понимаете, вот теоретики они могут что же угодно объяснить или написать. Поэтому чисто математически, если аппарат не, ну, как бы позволяет, это некие ну, упражнения для ума. Но по сути своей, как бы вот, потрогать ее вот так вот, черную дыру, вот из чего он состоит, ну, пока не представляется, наверное, возможно. Мы знаем горизонт событий, можно долго рассказывать, как мы подлетаем. Ну, Интерстеллар все видели.
1: Интерстеллар, да.
0: Все.
1: Очень красиво.
0: Очень красиво. Ну, и главное, когда, правдиво. Ну, с точки зрения современной теории, все-таки Кип Торн, Нобелевский лауреат, был как консультантом этого фильма, поэтому там более-менее правильно показано.
1: Да, плачущий МакКонахи, там все.
0: Не, ну это уже другое. Я про физику не
1: скажу. Очень естественно, да, все хорошо.
0: Да, вот, поэтому вот про чего он дружит. Ну, а вот нейтронные звезды, например, их можно потрогать, ну, условно, рукой. И этим мы занимаемся, можем потом поговорить.
1: Вот. Ну, вот здесь мы как раз сделаем небольшую паузу, потому что у нас радио, реклама, погода, там все, что нужно и важно. И потом как раз перейдем ко второй части разговора, где мы попробуем понять, как мы это все изучаем и откуда вот этот набор знаний, которые мы очень коротко пробежались, у нас появился. Друзья, не переключайтесь.

Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И здравствуйте снова, друзья. Культурная симпатия на радио «Спутник». Дмитрий Егорченков, Александр Лутавинов у меня сегодня в студии, астрофизик. Мы очень коротко, буквально мазками, рассказали о том, в каком прекрасном мире Вселенной мы живем. Теперь давайте поговорим о том, откуда мы это все знаем. Люди начали... Давайте, наверное, с Галилея не будем, а вот с космической эпохи, уже вот серьезной космической эпохи, когда мы можем это все не только положить на серьезную теоретическую физику, но у нас есть еще и инструменты разнообразные, очень мощные. С чего начнем?
2: Все-таки с Галилея, да. Достаточно долго будем идти. Я все-таки два слова скажу про наземные, прежде чем перейти к космосу, ага. Чем вот конкретно занимается институт, потому что без наземных обсерваторий, новых инструментов, тот громадный прогресс, который, конечно, есть в космических исследованиях, был бы невозможен. Понимаете, вот строительство больших телескопов, оно Наполеону приписывает сразу, что побеждают большие батальоны.
1: Да, да.
2: Вот. Поэтому...
1: на стороне большого батальона.
2: Да, да, да. Вот. Поэтому чем крупнее инструмент, ну, по факту, тем больше информации вы можете получить и по чувствительности, и по разрешению, и так далее, и тому подобное. Просто краткий пример приведу. В 1975 году был введен в строй самый большой на тот момент в мире телескоп от 6-метровый в Советском Союзе был построен. Он до сих пор и функционирует, и является нашим основным инструментом таким для исследований. Но в мире уже сейчас есть и 8, и 10-метровые телескопы, которые уже по другому принципу построены. А строится, не поверите, сейчас телескоп размером 39 метров.
1: Ого!
2: Вот, он строится в Чили, там,
1: наверху. 39 — это линза?
2: Нет.
1: Да, надо, чтобы все поняли.
2: Да, да, да. Нет, 39 метров, конечно, не линза. Это просто, чтобы люди понимали масштабы, как это развивается. Вот 6-метровый телескоп, да, это действительно одна линза, очень большое зеркало, сложная технология, но все современные телескопы построены по сегментированному принципу. Размеры там порядка метра, будем говорить, куски, так, ну, как правило, шестиугольных, просто удобнее так складывать бывает. Вот, из них сегментированно делается зеркало, и дальше это зеркало с помощью очень высокоточных аттенюаторов подстраивает свою форму. То есть технологии шагнули очень далеко, и поэтому позволяют такие делать вещи. Есть еще второй аспект, который с Земли мы тоже очень наблюдаем часто, ну, и много работаем, это радио. Вот, потому что, ну, обычному человеку представить, до Земли доходит очень мало информации. Это приходит вот оптическое, ну, то, что мы как бы видим, да, вот этот видимый свет. Приходит радио частично, немножко инфракрасного, все остальное заблокировано атмосферой.
1: Uh-huh.
2: То есть атмосфера как полметра свинца, поэтому мы с вами тут и живем, собственно, сидим. Но, с другой стороны, она не пропускает ни рентген, ни гамма, там, ни многие там другие. А это полезная информация, поэтому нужно летать в космос. Так вот, в радиодиапазоне сейчас самый большой телескоп, это 500-метровый телескоп, который построен в Китае. Ну, опять же, он не поворачивающийся. Так, огромное зеркало, но оно лежит вот просто в такой вот, ну, я не знаю, вулканическое это там.
1: Впадина какая-то.
2: Да. Вот. Ладно, это значит про Землю. Возвращаясь в космос. На самом деле информация, как я сказал, которая приходит на Землю, она достаточно ограничена. Если мы хотим изучать самые энергичные процессы во Вселенной, нужно лететь в космос и смотреть, естественно, в гамму и в рентгеновском диапазоне. Поэтому за последние вот несколько десятилетий, собственно, основной прорыв такой огромнейший, он был сделан в том числе космическими обсерваториями. Без них, ну, невозможно понять. Это, знаете, как вот вы пытаетесь угадать слово, открывая несколько букв. Вот если вы открыли две буквы из десяти, ну, проблематично угадать. А открыли восемь букв, ну, наверное, уже вы почти стопроцентно угадаете, что написано. Так и здесь. Если вы хотите узнать природу чего-то, то есть вам нужно как можно больше окошек открыть во Вселенную в разных диапазонах, там, для того, чтобы посмотреть. Там гравитационные волны, сейчас поляризация появилась, вот нейтрино. То есть это все это на разные окошки во Вселенную, которые позволяют вам один и тот же объект, ну, если вам сильно повезет, в разных окошках посмотреть.
1: Можно накладывать эти все картинки одна на другую, да?
2: Да, вот именно так и делается. Накладывая все картинки одна на другую, ну, или как-то совмещает, там, смотря спектральные особенности, временные, можно ответить на вопросы о природе объекта, о его свойствах, там, вообще, чего во Вселенной происходит. Поэтому нужно летать в космос. Без этого никак.
1: А кто сегодня на планете Земля способен такие вещи делать? Потому что эта технология, я так понимаю, прям самая топовая-топовая, которая возможна в принципе.
2: Ну, если мы говорить про космические, да, аппараты, то, безусловно, это, конечно, Соединенные Штаты. Китай очень активно сейчас, ну, Европейское космическое агентство. Ну и мы тоже стараемся как бы держаться в этой группе, будем говорить, лидеров. Ну это просто чисто технологически непросто, потому что каждая следующая обсерватория — это следующий шаг какой-то, который в научных исследованиях делается. Это новые технологии, это просто того, чего до этого не было. Зачастую просто делается впервые, который потом каким-то образом может применяться в других вещах. И это просто дорого. Просто реально дорого. И зачастую обсерватории, вот эти, которые последних лет там летали, они как раз имеют международный статус. Потому что одной стране, даже такой могучей, как там Соединенные Штаты там, или Китай, достаточно сложно их потянуть. Дальше можно поговорить про те обсерватории, которые сейчас летают, и в том числе у нас, наверное.
1: А перед тем, как мы к этому перейдем, закроем важный вопрос, который мучает, я уверен, всех, кто нас слушает. А зачем все это?
2: Ну, хороший вопрос. Ну, на самом деле, ответ на него понятный. Ну, во-первых, это все-таки, ну, человек, для чего он там рождается, там вообще живет все это? Это вопрос философский такой, да? Но познание — это один из, наверное, таких столпов стремлений человечества с самых там первых времен. Ну, это познать там, что происходит. Наверное, познание — это первое. Познание Вселенной, познание законов. Дальше уже идут такие более приземленные вещи. Ну, это, во-первых, как я сказал, технологии какие-то, которые развиваются там для космических вещей, многие, они потом на Земле там могут быть применены. Ну вот, например, там технологии там, рентгеновские, такое есть понятие металлооптика. Это когда вы создаете рентгеновские зеркала, это очень высокоточные, высокотехнологичные вещи, они потом могут находить применение на Земле, ну там в том числе там, рентгеновские лазеры там, и так далее и тому подобное. И вам необходим высокочувствительный детектор, например, излучения в космосе. Потому что мы там иногда работаем, не то, что у нас сейчас свет там горит, у нас потоки идут огромные, не знаю, там, ну, любую вещь поставь, она будет регистрировать ее там, любой китайский сенсор, да, условно говоря. А там мы работаем с единичными фотонами, то есть там прилетело там 3 или 5 фотонов, уже бывает счастье, это уже, значит, в этом месте источник на небе находится. 3-5 фотонов пришли. Их отсюда сейчас, не знаю, миллион летят. Понимаете, да? Поэтому нам нужны очень высокочувствительные детекторы, и потом это тоже можно находить применение в наземных условиях.
3: Там условная конверсия такая, так назовем,
2: ну,
3: условно,
2: в хорошем смысле.
3: Народное хозяйство, оно присутствует все равно.
2: Да. Даже. Или даже вот те же самые нейтронные звезды, которые, казалось бы, одни из самых, ну, с моей точки зрения, загадочных объектов во Вселенной, даже не черные дыры, их тоже можно применять в народном хозяйстве. Ну, серьезно.
3: Так.
2: Ну, вы хотите про это или можем пока про...
3: Не-не, давайте закроем тему, как нейтронные звезды в народном хозяйстве применить, а потом уже про...
2: Просто мы сейчас этим конкретно занимаемся.
3: Да.
2: Нейтронная звезда — это очень компактный объект размером примерно 10-15 километров. Угу. И масса идет 1,5 массы Солнца. Он получается после взрыва сверхновой звезды, вот массивная звезда, как я говорил, революционировал там, выбросилась, все схлопнулось, у вас получился компактный объект очень. У него есть несколько там очень интересных свойств. Ну, во-первых, внутри него плотности больше, чем ядер. То есть там нет вещества в том понимании, в котором мы с вами вот его здесь чувствуем. Там нет ни протонов, ни нейтронов. Там, ну, то есть они где-то снаружи есть, там, во внешних слоях. А внутри там никто не знает, что состоит, потому что плотность больше, чем ядерная.
3: Там есть что-то кварк, что-то как-то...
2: Кварк, глюонная плазма, да, там, может быть, вот, да. Так, там разные теории, там несколько теорий есть. Да. Это одна из загадок, кстати, вообще для теоретиков и вообще фундаментальной физики, как это создать такое вещество. Эти нейтронные звезды, мало того, что это, они говорят, такие компактные, их большая гравитация, у них очень сильные магнитные поля, ну, так получается, просто. И, как правило, они очень быстро вращаются. Это пример такой же, вот, опять же, для, не знаю, нас многие любят фигурное катание, там, или... Ну, там, когда фигурист вот так руки расставляет и крутится, а потом сжимает, начинает быстрее вращаться, понимаете, да?
3: Да, да, да.
2: Ну, это гимнаст, ну, это закон сохранения.
3: Мы бы еще динамо-машину к ноге, да, и был бы...
2: Ну, это немножко про другое, но тем не менее. То есть он начинает быстрее вращаться, вот вы руки расставите, когда это... Так и тут, если вы большую звезду резко сожмете до размера, ну, у вас просто ее скорость вращения за сохранение углового момента должна будет просто увеличиться. И есть вот эти нейтронные звезды, которые вращаются с периода миллисекунды. То есть у вас стиральная машинка, она вращается 600 оборотов в минуту. А у вас вот есть, я знаю, объект, который мы изучаем, смотрим его, он вращается 600 оборотов в секунду. Но только весит он 1,5 массы Солнца и размером 15 километров. Так вот, вот этот сигнал, который от него идет, он еще и пульсирует. То есть он вращается из-за того, что у него там есть некие особенности магнитного поля, он не просто во все стороны светит, а светит в две стороны.
3: Это тот самый пульсар, который мы упоминали уже сегодня.
2: Да. Вот он есть пульсара. И фактически он как маяк на небе. Он очень стабилен на масштабах нескольких лет. Со стабильностью атомных часов сравнивается вот его период. Ага. И мы это очень здорово можем мерить. Ну, а теперь один шаг вперед, все. На что это похоже? На маяк. А если таких маяков много, это природный ГЛОНАСС. У вас фактически есть такая штука. То есть, по большому счету, в принципе, вы можете построить систему навигации для космических кораблей, базируясь только на сигналах этих пульсаров. Народное хозяйство для полетов в дальний космос, в первую очередь, для того, чтобы там траекторные измерения, это очень сложные вещи с Земли делать. В принципе, в идеале аппарат может лететь и сам себя позиционировать там с необходимой точностью.
3: Ну, да, ориентироваться на эту сетку, по сути.
2: Если... Да, да. То есть там сложная математика, то есть, ну, это можно решать. Мы сейчас как раз этим занимаемся, собираемся делать на эту тему там следующий наш там космический аппарат.
3: Ну, и тут мы подошли к тому, чем занимается Россия сейчас в глубоком космосе, какие инструменты у нас есть, чем мы можем гордиться, что у нас впереди.
2: Гордиться нам есть чем, но, к сожалению, у нас в настоящий момент фактически летает только один научный аппарат. Это обсерватория спектра рентген-гамма. Это был короткий полет, но очень замечательный. Биона в прошлом году, в 25-м году был полет, но он там 30 дней шел, там исследовали мышек. Но это просто биологический эксперимент, они по определению короткие, поэтому летают еще такие, так будем говорить, полуприкладные инструменты, которые связаны с космической погодой, с исследованиями. Но вот так, если говорить про фундаментальную науку глобально, у нас летает только одна обсерватория спектра рентген-гамма. Она была запущена в 2019 году. Скоро у нас будет 7 лет, как мы летаем. Чуть-фу.
3: Срок годности есть у нее?
2: Хороший вопрос. Прям вот задали. Я пытался избежать этой фразы. Срок годности. Не-не, все отлично. Есть так называемое понятие срок активного существования. Ну, то есть это некий с границ называется guarantee time там или как угодно. Ну, некое. Вот у нас он был 6,5 лет. В принципе, это очень много для космических обсерваторий. Ну, не делают никогда, потому что делается в единичном экземпляре. Это продукция, ну, не постоянная, которая там, ну, повторяется много раз. Как правило, это там 2-3 года. Ну, что у нас, что за границей. Ну, тут так получилось, что было 6,5 лет. Мы, кстати, сильно переживали вообще, дотянется. Ну, вот как раз в январе месяце 6,5 лет прошло. Но обсерватория в прекрасном там постучит по дереву состоянии, какая инструменты. И буквально 2 недели назад было заседание Совета по космосу в Академии наук под председательством академика Геннадия Яковлевича Красненко, президента Академии наук, на котором было принято решение продлить программу научных исследований еще на 5 лет. То есть, базируясь на том, что системы хоть как бы гарантированный срок ушел, но они все вроде бы в хорошем состоянии, как бы отказов нет, то мы планируем еще 5 лет работать.
3: Что делает эта система?
2: Вот, обсерватория спектра рентген-гамма, она на самом деле достаточно уникальная вообще, ну, не только по нашим меркам, но и по мировым, потому что вот ее как раз задачей было построить самую подробную карту Вселенной в рентгенских лучах.
3: Круто.
2: Задача простая такая, но страшно амбициозная. И вот научный руководитель обсерватории академик Рашид Алич Сюняев, он как-то говорил, что вот если мы сделаем такую карту, то принимая внимание, что Вселенная, она все-таки развивается не так быстро, то, может быть, следующие 5 миллиардов лет нам не понадобится обсерватория. Ну, конечно, это шутка, безусловно.
3: А почему в рентгене?
2: Есть обзорные миссии, конечно, в оптике, которые там Земли телескопами сейчас вот пытаются делать, там огромные объемы данных тоже сейчас вот новые телескопы вводятся в строй. Но рентген — это самое энергичные кванты во Вселенной, которые мы можем ловить в относительно большом количестве. Сейчас постараюсь пояснить. Та же черная дыра или нейтронная звезда, если взять ее, черная дыра же не светит.
3: Ну да, да.
2: А светится только то вещество, которое на нее падает. Вот если рядом с ней окажется обычная звезда, то вещество начнет падать на эту черную дыру или нейтронную звезду. И пока оно падает, оно начинает страшно разогреваться. Там, ну, как оно считает, Солнце там 6 там, тысяч градусов, да, вот температура у него такая визуальная. То вот пока оно падает, оно трется там и разогревает за температуру десятки миллионов, сотни миллионов градусов. А это, собственно, рентгенский диапазон. То есть, если перевести температуры в диапазон, это рентген. То есть, мы видим рентгенское излучение из самых близких к черным дырам, там, нейтронным звездам областей. И измеряя его характеристики, там, временные, спектральные, там, и так далее, и тому подобное. Понятно, что картинки-то красиво. Но есть такая еще просто техническая информация, очень важная, спектральная, временная. Откуда, собственно, все вытаскиваются, все вот эти... Можно измерить, там, массу нейтронной звезды, там, или черной дыры оценить. Можно изучить размеры, там, как она наклонена, там, ну, в общем, все-все-все.
3: Кучу
2: информации получить, как она есть. И плюс, опять же, вот те самые скопления галактик, которые мы там когда-то вначале говорили. Так вот, газ между ними, он имеет температуру тоже несколько десятков миллионов градусов, это тоже рентгенский диапазон. Черные дыры, вот, которые сверхмассивные миллиарды масс Солнца, они тоже в рентгене светят самые яркие. То есть это наиболее вот такой, как бы, маркер, что ли, таких высокоэнергичных событий во Вселенной. Есть еще гамма-лучи, но с ними еще сложнее. Там их, во-первых, мало совсем гамма-квантов, во-вторых, там, ну, по-другому все это устроено, там, обсерватории и так далее. Поэтому вот спектр рентген-гаммы — это уникальная обсерватория, которая действительно сейчас она уже создала самую лучшую карту Вселенной. То есть на ней объектов больше, чем за всю предыдущую историю наблюдений в рентгенском диапазоне.
3: Это чисто российский проект и объект?
2: Проект российский с участием Германии. То есть это российская платформа, замечательная платформа-навигатор, ну, спутник, будем говорить, который сделан по Венлавочкину. На ней стоят 2 телескопа. Немецкий телескоп Еразита, он в мягком диапазоне как раз работает, и наш российский телескоп Артексе, который носит имя Михаила Павлинского, который создавался вот в ИКИРАН и в Федеральном ядерном центре в городе Саров. Это вот как раз именно вот здесь и в Сарове у нас были продвинуты и развиты технологии той самой металлооптики в Сарове. У нас высокочувствительные детекторы и так далее и тому подобное. То есть это, ну, такой, будем говорить, совместный проект был с Германией.
3: Нескромно будет спросить, как он сейчас в совместном режиме существует с учетом политической ситуации?
2: Нескромно, я честно отвечу. В конце февраля 22 года, 26 февраля, по-моему, наши немецкие коллеги неожиданно перевели его, ну, как бы попросили нас по подать командам и перевести его в сейф-моду.
3: Угу. Интересное решение.
2: Да.
3: Тупо отключить, на самом деле.
2: То есть, ну, не то, что он в сейф-моде находится, на самом деле. Мы за ним следим. То есть, ну, с тех пор он в сейф-моде находится. Мы успели 4 сделать полноценных обзоров всего неба, провести еще ряд наблюдений двумя инструментами. Но вот они перевели его, так сказать, в спящий режим. Это не ученые принимали решение. Это было решение каких-то людей, там, ну, мы этих людей, естественно, знаем все, которые к науке там, ну, имеют такое посредственное отношение. Ну, это было глупое решение, абсолютно все признают. А дальше откатить назад они уже никак не могли, потому что в прессе там пошел шум и так далее. Ну, сделали так сделали. На самом деле, это позволило нам в какой-то мере внести больше разнообразия в программу наблюдения обсерватории, потому что, ну, например, те же самые миллисекундные пульсары, о которых мы говорили, которые как раз для возможных, ну, помимо научных задач для навигации. Например, немецкий телескоп, на них не очень интересно было посмотреть, у него не хватало временного разрешения. Ну, не для этих целей создавалась обсерватория, он создавался для построения больших карт. А наш телескоп оказался очень-очень-очень даже для таких объектов хорошим. И мы даже сейчас вот в рамках вот обсерватории «Спектр-РГ» уже провели серии наблюдений вот этих как раз пульсаров с точки зрения попыток отработки алгоритмов навигации. Если бы мы продолжали работать с немецкими коллегами, ну, наверное, было бы сложнее, как нам объяснить, для чего мы эту программу делаем, потому что все-таки некие совместные. Это очень жалко, конечно. Для науки это большая потеря. Но, с другой стороны, мы как-то живем с этим, вот, ну, сменили свою программу. Мы сделали сейчас огромный обзор, например, нашей галактики, потому что в ней куча пыли и газа, сквозь которую мягкий рентген не проходит. А для нас она прозрачная. Мы сейчас пытаемся сделать карту до дальних окраин нашей галактики, посмотреть в рентгене, сделать некую перепись источников. Вот мы там 1.5 года делали, сейчас идет анализ. Если все будет нормально в продолжении программы, мы будем смотреть еще более глубоко центральной области нашей галактики, чтобы еще больше объектов слабых дотянуться, увидеть. То есть у нас программа очень большая, разнообразная, и, в принципе, конечно, то, что немцы попросили перевести их телескоп в спящий режим, но они не просили его отключить.
3: Хорошо, они не взорвали.
2: Нет, ну, не взорвать. Мы управляем.
3: Северный поток.
2: А вот, да. Ну, там, да. Есть такие, да, примеры. Вот. Мы управляем же аппаратом, мы и всем делаем. Но, тем не менее, он не полностью отключен. То есть он находится в спящем режиме. То есть там поддерживается нужен температурный режим. То есть там каждый день мы следим за состоянием здоровья телескопа, собственно говоря. Что-то там происходит, мы перегружаем. И, в принципе, если ситуация как-то политическая изменится и будет принято такое решение, то мы можем потестировать телескоп, и если он работает, то просто включить его, ну и дальше проводить наблюдение.
3: Я говорил одной кнопкой, да?
2: Да, может быть, одной кнопкой, может быть, несколькими кнопками. Вот, поэтому там ситуация такая, она тривиальная. А с другой стороны, у нас, вот если говорить про международное, опять же, что происходит, у нас же вот телескоп Артексектор создавался, в нем вот зеркальные системы, они частично делались в городе Саров, а частично они делались в центре полетов имени Маршалла в Америке. У них просто гораздо больше опыта было. У нас у Сарова не было, они с нуля начали там за 5 лет пробежали ту дистанцию, которую люди там десятилетиями проходили. И, ну, в какой-то момент у нас улетели американские зеркала, и мы с американцами продолжаем работать.
3: Ого.
2: Вообще не вопрос. У нас с ними регулярно телеконы происходят, у нас идет общение. У нас со многими коллегами продолжается общение, работа. Там мы с Южной Африкой работаем, ну, с Китаем. У нас наблюдения на оптических телескопах идут на 10-метровых, на Гавайях там и так далее. Поэтому как бы обсерватория, она у нас замечательная, и весь мир собирается к ее данным, хорошо бы иметь доступ.
3: То есть данными мы обмениваемся, по сути?
2: Нет, данные у нас. То есть как бы мы пишем совместные статьи. Ну, например, у нас есть рентгеновские данные, а наши коллеги из Южной Африки отнаблюдали, например, опять же, в той же оптике. Я вот говорил, что это нужно разные окна. Да-да-да. Возвращаясь, опять же, мы так вокруг ходим, но вот нас как бы все равно это возвращается к тому, что нужны многие данные. И вот у них есть данные, например, по нашей просьбе они в оптике сделали потрясающе, там с 11-метрового телескопа спектры сняли. У нас есть рентгеновские, мы пишем совместную статью. Ну, то есть это идет непрерывно такая. Вот сейчас с китайскими коллегами пишем статью. У них же свои обсерватории есть тоже, которые наблюдают. Да. Мы сейчас в параллели один и тот же объект.
3: У них тоже космическая, да?
2: У них есть, да. У китайских, ну вот я говорю, у американцев очень много. У них Чандр летает, тут Джеймс Уэбб, который много знают, ну, Хаббл. Потом там еще есть ряд там рентгеновских миссий, типа Нустара там, или вот полиметрическая потрясающая миссия Икспи. Это впервые в космосе в рентгеновском диапазоне была сделана полиметрия. Это еще отдельное окно во всей Вселенной. И у нас много совместных работ были по совместным наблюдениям. наблюдения. Мы телескопом Артексе смотрели, а они смотрели в параллель там вот своей обсерватории и потом совмещали эти данные для того, чтобы, собственно говоря, с разных окон посмотреть и понять природу объекта.
3: Ну, это так, в общем, на какой-то позитивный лад настраиваешь.
2: Ну, настроили.
3: Ну, отсюда естественным образом надо сходить в будущее. Какие планы у российского исследования дальнего космоса?
2: Ну, сейчас принят нацпроект, подписан в прошлом году, национальный проект по космосу. Внутри него есть федеральный проект, который называется «Космическая наука», который, собственно говоря, курирует, является квалифицированным заказчиком, сейчас по-разному это можно говорить, Российская академия наук. То есть вот Геннадий Яковлевич Красников, он лично, собственно говоря, президента в том числе ходил, в котором убедил его, что все-таки деньги на науку, на космос надо все-таки выделять, даже в наших непростых условиях. И президент его поддержал. И у нас сейчас достаточно амбициозная программа по космосу, в которой предусмотрено там вообще 16 запусков до 36 года. Угу. Там 6 лунных миссий и 10 миссий по исследованию космоса. Околоземные есть миссии, которые вот там, ну, солнечно-земные связи. Есть астрофизические миссии. Это вот в следующем должен полететь обсерватория ультрафиолетового диапазона. Сейчас мы в рентгене. Она достаточно давно должна была полететь. Ну, вот, к сожалению, тоже все не быстро идет. Дальше, надеемся, после нее полетим мы снова в рентгеновском. Но как раз такая очень небольшая специфическая миссия для исследования этих быстропеременных процессов и нейтронных звезд, и вот навигации рентгенской, о которой я говорил. И к 35-му году еще уже в миллиметровом диапазоне обсерватория должна полететь.
3: Миллиметровый диапазон — это что, это радио получается?
2: Ну, это не совсем радио, это миллиметр. Это
3: просто, чтобы нам
2: да.
3: немножко...
2: Да.
3: Ну, как... То есть это не телескоп-телескоп оптический?
2: Это сложная штука, очень сложная. Это 10-метровый телескоп, в котором должно быть охлаждаемое зеркало для того, чтобы шум уменьшить. То есть там очень много технологических таких задач, которые стоят перед коллегами, которые они вот пытаются решить для того, чтобы... Ну, не менее сложная задача в ультрафиолетовом диапазоне технологически стоят. И мы дальше хотим выйти еще, ну, тоже за пределами этого периода, там, на запуск уже такой крупной обсерватории, в которой бы уже стояли телескоп рентгеновский совсем нового поколения с очень высоким углом разрешением. Еще и гамма-телескоп, который работал бы там, изучал как раз процессы ядерных вот распадов вещества во Вселенной. Там. То есть вот когда у вас вещество во время взрыва сверхновых образуется или что-то еще, там много радиоактивных изотопов, которые распадаются. И вот эти гамма-линии, они идут, их можно измерять, поэтому понимать химический состав Вселенной, галактик, что там происходит.
3: Совсем забыли, может быть, в концовочке это будет интересно. Международная космическая станция, там какие-то астрофизические проводятся эксперименты, наблюдения, опыты?
2: Есть, да. Сейчас у нас с 24 года проводится эксперимент, так называемый монитор всего неба, стоит как раз на МКСе. Долго мы к этому шли, тоже все непросто, к сожалению, там бюрократия есть, и технические всякие вопросы. Наконец-то мы его поставили. Он изначально задумывался как некий технологический эксперимент, посмотреть, как детекторы кадмия теллуровые себя будут в космосе вести. Но потом была придумана научная задача попробовать измерить космический рентгеновский фон. Вот сейчас он, собственно, стоит на обсерватории, вот он сколько уже, года полтора, да, работает, исследования проводит. Недавно полетел туда же, вот космонавты выходили, а Солнце терагерц. Это вот прибор, который для исследования Солнца в терагерцовом диапазоне. Есть астрофизические эксперименты, а есть там эксперименты по там, регистрации нейтронов. То есть, в общем, проводятся эксперименты, наверное, меньше, чем нам хотелось бы. Потому что всегда считалось, что МКС там, или РОС в будущем так планируется. Это для того, чтобы проводить небольшие эксперименты, такие, которые быстро, все. Но, к сожалению, все затягивается безумно. И эксперименты не так часто, не так много их проходит, как хотелось бы. Но я имею в виду такие астрофизические, будем говорить. То, что там космонавт, наверное, внутри проводит медико-биологические исследования, это очень важно. Наверное, там много таких экспериментов проводится, но вот такого плана не так много. Надеюсь, на Росе это будет как-то по-другому решено. Это будет как-то быстрее.
3: Да, ну, понятно, что ученым всегда хочется большего.
2: Естественно.
3: Но, с другой стороны, хотя бы вас не сожгут. А случаи бывали в истории человечества.
2: А, в этом смысле. Я, честно говоря, подумал про МКС, который будет сгорать. И думаю...
3: Нет. Я про Джордана был.
2: А, про Джордана.
3: Тоже изучал. Был у меня один, да. Но... Космос изучал.
2: Да, я на бочку с порохом садил, да. Пущая полетает. Ну, там не так тоже с Джорданом Бруно все просто.
3: Я понимаю, и, да, но тем не менее. Да, в детали это мы как-нибудь потом с вами соберемся. Спасибо большое. Очень интересный, мне кажется, получился разговор. Мы, в общем, какие-то глубоко научные знания в голову друг другу в основном вы нам посеяли. Ну и как-то в сегодняшнем ситуации разобрались. Мне очень увлекательно, как международнику, было про международную составляющую вашей работы послушать. Это, в общем, такая небанальная история.
2: Ну, спасибо, если как-то что-то удалось, потому что действительно Вселенная бесконечна, и говорить про нее можно бесконечно. Ну, может, за это небольшое время, которое мы провели, что-то там я интересное смог рассказать. Ну, а международное важно. Считаю, что в настоящий момент научное сотрудничество — это такое, может быть, действительно важно, очень мостом взаимодействия между людьми и странами, когда происходят тут, ну, такие непростые события в мировом сообществе.
3: Да, друзья, спасибо, что были с нами сегодня в «Культурной симпатии». Александр Лутавинов был у меня сегодня в студии, Дмитрий Егорченков, как обычно, был в «Культурной симпатии». Ну и на следующей неделе вернемся. А пока сходите, подпишитесь на ресурсы «Спутника», на «Метаметрику» подпишитесь. На меня подпишитесь. Если у Александра есть, найдете в «Телеграме», тоже подпишитесь обязательно. Пока-пока, до новых встреч.

знать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метра над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре, Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, сколько вражеских дронов сбито с начала года над Россией. Роспотребнадзор дал консультации по профилактике энтеровируса. В Туве пройдет международный буддийский форум. Подробности далее. Силы и средства ПВО России с начала года сбили более 100 тысяч украинских БПЛА самолетного типа, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны России. Больше всего сбитых беспилотников пришлось на июль, более 21 тысячи, а за первые 16 дней августа – 16 тысяч. Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 16 августа – почти 1500 дронов. Также в пятерку дней с максимальным числом уничтоженных дронов вошли 2, 6, 13 и 15 августа. В конце марта Минобороны сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки дронов из-за больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. Ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт. Младший сержант российских вооруженных сил Александр Дробот под обстрелами со стороны украинских войск отремонтировал 3 единицы техники. Об этом сообщили в Минобороны России. Дробот в составе ремонтного подразделения восстанавливал и ремонтировал вооружение и военную технику, получившую повреждения в ходе боевых действий. Кроме того, он организовывал доставку на сборные пункты поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также проводил ремонт и замену узлов агрегатов в полевых условиях. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб военных учений с Южной Кореей и в целом не считает их необходимыми. Трамп уточнил, что учения не только дорогостоящие, но и посылают сигнал, который является совершенно неуместным и враждебным по отношению к КНДР, которая, пока Дональд Трамп был президентом, не представляла угрозы и вела себя уважительно. Более 26 тысяч обращений поступило на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что чаще всего граждане интересовались профилактическими мероприятиями против инфекции. Кроме того, в числе востребованных тем оказались основные признаки и возможные осложнения энтеровирусной инфекции, механизмы и путь ее передачи, сезонность, источник и длительность сохранения вируса в окружающей среде. Наибольшее количество консультаций было проведено в Астраханске, Свердловской, Ленинградской областях, а также в Москве. Международный буддийский форум «Буддизм в диалоге культур. Будущее человечества», в котором примут участие делегации из 20 стран, откроется в столице Республики Тыва, Кызыля, в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба форума. Торжественное открытие форума и пленарное заседание состоятся 18 августа. На ней пройдут дискуссии на темы «Буддизм в истории и культуре народов России», «Традиции восточной медицины в современной жизни», «Буддизм и экология» и другие. В рамках культурной программы форума состоится показ спектакля «12» режиссера Никиты Михалкова. Также пройдут международный фестиваль буддийского кино, две VR-выставки от Русского географического общества.

0: Здравствуйте, друзья! С вами «Код преступления» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева. Это наша авторская программа, где мы разбираем историю криминала, историю судебной российской системы, истории, связанные с тем, как люди попадают в какие-то оказии юридические, где они бывают невиновны. И мы объясняем основы законодательства, как вы можете оказаться в этих условиях, не зная нашего законодательства, но это не оправдание того, что вы не знали об этом. И также мы занимаемся самым важным, на мой взгляд, и мы с Евой этим все согласны, что мы делаем ОБЖ. Мы объясняем, как существовать гармонично в этом мире, безопасно, чтобы ничего вам не вредило. Здравствуй, Ева.
1: Здравствуй, Василий. У нас сегодня очень интересная тема, и она не случайно родилась. Просто...
0: Она родилась из одного эфира, потому что комментарии под историей с Лерчик вызвали у людей непринятие наших с тобой взглядов.
1: Да, ну и в целом мы поняли, что люди не понимают, что такое домашний арест. Кто-то романтизирует эту меру пресечения, а это именно мера пресечения. Кто-то вообще не знает, что происходит с человеком, который сидит под домашним арестом. Угу. Кто-то считает это слишком гуманно, кто-то слишком жестоко. И, в общем, мы сегодня хотели разобрать домашний арест как меру пресечения, не наказания. Я почему делаю такую ремарку? Потому что во многих странах домашний арест является мерой наказания. То есть человеку, совершившего преступление, не тяжкое, раскаявшемуся на суде, могут назначить наказание в виде домашнего ареста. И он не будет помещен в тюрьму, но будет дома с соблюдением определенных условий, и в частности, не покидать территорию, на которой он проживает. И это, собственно, определяет название этой меры наказания – домашний арест. А мы же возвращаемся к мере пресечения. На сегодняшний день человек, в отношении которого ведется уголовное дело или уже оно передано в суд, происходит судебное разбирательство, может находиться под одной из нескольких мер пресечения. Первое – это СИЗО, самое жесткое, самое страшное. Это камеры, это ограничения в свиданиях, ну и много всего того, что есть только в СИЗО. А вторая мера пресечения, уже мы, так сказать, идем на снижение, да, на смягчение, это как раз домашний арест. А уже такие меры пресечения, которые считаются самыми мягкими, это подписка о невыезде, когда нельзя покидать предел какого-то региона, населенного пункта, и ограничение определенных действий, как относительно новое мера пресечения, когда человеку просто говорят, вот, вам нельзя общаться с прессой, там, или вам нельзя вот,
0: пользоваться интернетом, да, публиковаться и так далее.
1: То есть домашний арест – это мера пресечения, которая мягче, чем СИЗО, но жестче, чем подписка о невыезде и ограничение свободы. Поэтому, когда градацию люди у себя в голове выстроят, им будет легче понимать, что это такое домашний арест. Несколько лет назад у нас количество домашних арестованных исчислялось единицами.
0: У меня вопрос вот еще один. Я всегда хочу проводить параллели, хоть и мы не наследие Советского Союза, но при СССР было что-то подобное?
1: Ты знаешь...
0: В юридической системе?
1: Практически не было. Мы можем считать, что не было. Была подписка о невыезде, а вот домашнего ареста как такового не было. И заговорили о нем уже в современной России. Такой разговор стал возможен после того, как появились технические средства фиксации того, что человек именно дома, что он не нарушает эту меру пресечения. Появились браслеты, те самые легендарные злополучные браслеты. Почему злополучные? Потому что один из глав СИН, Александр Реймер, получил срок как раз за махинации с электронными браслетами. Следствие усмотрело в этом нарушение законодательства, масса всяких составляющих, и в итоге он сам попал за решетку. То есть представьте себе, глава всего ФСИН сам в статусе заключенного. Насколько я знаю, недавно он освободился. Но если мы говорим про эти самые электронные браслеты, для России это был такой первый опыт. Почему? Потому что в других странах уже существовали какие-то средства слежения, которые помещались на тело человека. Но чаще всего это была рука или нога. А для России это было что-то незнакомое. Поэтому пытались посмотреть, как делают это другие страны. Пришли к выводу, что все-таки самое удобное – это браслет на ногу, не на руку. Почему? Потому что на руке его заметнее, да, его чаще можно подвергать каким-то воздействиям, ну, потому что человек все время рукой что-то делает. Ну и, в общем, как будто бы все-таки на ноге это было такое идеальное, по мнению системы, решение. И вот появились те самые браслеты. Основное, наверное, количество электронных браслетов у нас на заключенных стали использовать, начиная с 2011 года. Ну и потом их число росло и росло, потому что все чаще и чаще суды избирали именно

0: именно эту меру пресечения. До этого, когда мы спрашивали, а почему, собственно, у нас вот домашний арест был избран в течение года по всей стране, там всего, там, грубо говоря, там 500 раз, а нам говорили, а как мы изберем, если на местах нам отвечают, что браслетов электронных нет, и, соответственно, никто не будет знать, как эта мера пресечения исполняется. Вот. А сейчас такая проблема не стоит, но есть другие сложности с этими браслетами.
1: Одна из основных сложностей, на которую жалуются, и мне попадалось несколько историй журналистов, которые общались с подобными семьями, что проблема геолокации.
0: Да,
1: потому что этот браслет, он не просто браслет, он замеряет температуру кожи. Он фиксируется на теле, и если там меняется температура кожи, то есть снимается он, и у него возникает ощущение, что кто-то его сорвал и так далее. Главная проблема – это GPRS, потому что очень часто, и там одна из родственниц женщин, простите, при чем тут Украина, но Украина здесь как раз при чем, люди оказывались в геолокации где-то под Ростовом или где-то в Украине.
0: Хотя они были в Подмосковье.
1: Да, они сидели в Подмосковье, спали. То есть благо у этих людей были очевидцы, там жена, мама.
0: И они там в некоторых случаях, они просто сами садились в такси или на машину, ехали
1: и сразу
0: в уголовно-исполнительную инспекцию, говорили, вот он, я тут, смотрите, я же не
1: я мог. Я не сбежал.
0: Да, за полчаса добраться откуда-то
1: из-за границы. Я нахожусь здесь. И то есть вот эта проблема, что люди, например, в 3 часа ночи спят, и он начинает вот эту орать, визжать, что ты куда-то ушел.
0: Несовершенство техники.
1: Несовершенство техники. Дальше еще претензия от работников органов к тому, чтобы был домашний арест, то, что некоторые люди живут и прописаны по тому адресу, не там, где их судят.
0: Угу.
1: И то есть приходится проделывать то есть вот я посмотрел, 400-500 километров от одной. То есть некоторый вот человек здесь прописан, у него домашний арест здесь, и они его везут вот в этот регион.
0: В Новосибирске,
1: осудят его совершенно в противоположном регионе.
0: Василий, я тебе скажу, что все-таки такие случаи редкие.
1: Это редкие случаи, но это я подбираю именно все истории, на которые вот мы можем встретить публично в СМИ какие-либо упоминания.
0: Претензии к домашнему аресту.
1: Да, претензии к домашнему аресту. Но у большинства, конечно, обывателей, наших зрителей и слушателей, когда там мы разбирали Лерчик, когда мы разбирали все подобные случаи, но мы разбирали все-таки это с точки зрения болезни. И случай Лерчик доказан и подтвержден, там нет никакой аферы. Пожалуйста, прекратите это писать, я вас читаю. Но там, правда, люди всерьез мне
0: продолжают писать,
1: что это все фальсифицированная история, хотя этот диагноз официально подтвержден. Там нету истории. Вот. Но суть, когда мы говорим про домашний арест, для большинства это типа, ну что это? Он же с интернетом, он же с телевизором, он же с едой, он даже может в некоторых случаях выйти из дома, дойти до продуктового магазина, если радиус какой-то там. Какое же в этом наказание?
0: Так домашний арест, повторюсь, это не мера наказания, это мера пресечения. Соответственно, человек, который находится под домашним арестом, он не признан виновным, он еще не ограничен в правах. Он даже может голосовать, между прочим. То есть уже осужденные в Российской Федерации голосовать не могут, в колониях голосования не проходят. А вот к домашнему арестованному принесут урну, вот скоро у нас будет день выборов, должны принести, либо же он может обратиться в уголовную исполнительную инспекцию и сказать, что вот хочу реализовать свое право гражданина и поучаствовать в выборах, и они должны позаботиться о том, чтобы он проголосовал. Ну, то есть разрешить ему, допустим, идти на участок, да, они отфиксируют, что вот было уклонение, да, от места нахождения на домашнем аресте. Надо нам еще объяснить нашим зрителям и слушателям, что домашний арест, когда избирается, обычно сопровождают дополнительные ограничения. Человеку запрещают пользоваться интернетом, пользоваться мобильным телефоном, запрещают ему вообще выходить из дома, покидать эту территорию. И все это под угрозой того, что если он нарушит эти запреты, то он тут же окажется в СИЗО. Браслет в данном случае является просто как средством контроля. И если человек начинает нарушать что-то, вот в частности, покидая территорию дома, браслет об этом говорит. Потому что есть такая коробочка к браслету, прилагающаяся. Вот, он должен, кстати, носить ее всегда.
1: Он должен ее носить, потому что она может тоже заорать.
0: Да, может заорать. Но это средство контроля. А дополнительно к этому, повторюсь, вот отсутствие возможности звонить, пользоваться интернетом и так далее, и так далее. И здесь со стороны общества, по большому счету, как мне кажется, никаких претензий к домашнему аресту быть не может. Самое главное, что человек невиновен, да? Ну, а то, что он ест и пьет, то, что он может находиться с близкими людьми, это же здорово, да? То, что он может посещать медучреждение, предупредив об этом уголовную исполнительную инспекцию, следователя, это же отлично. То, что он может как-то быть на самообеспечении, это же, опять же, не повод для того, чтобы сетовать, а только радоваться. На мой взгляд, для общества и для государства это самая такая хорошая история, потому что не нужно тратить деньги на то, чтобы его в СИЗО содержать, чтобы его там охранять, не нужно нести ответственность за его жизнь и здоровье, пока он находится в заключении. При этом он всегда с близкими, и не нарушаются права близких, потому что когда у него есть маленькие дети и помещают в СИЗО, ведь права детей по факту нарушаются, дети ни в чем не виновны, но они папу или маму видеть не могут. А здесь они маму, папу видят, они с ними общаются, они могут проверять их уроки, да, они могут с ними, там, не знаю, играть и все что угодно делать. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошая мера пресечения.
1: Я просто проблему, и это, наверное, связано со всем, о чем мы с тобой тут говорим, обозначу так. У нас мало фиксируют публично СМИ истории таких людей. Почему и как они получили домашний арест? Массово, публично у нас выставляется на амбразуру именно истории типа Лерчика, типа Блиновской, потому что вызывают...
0: И нагнетают, что да, вот, да, домашний арест — это плохо.
1: Вот
0: да,
1: она,
0: смотрите.
1: Ну, там, если у нас, когда говорим про Блиновскую, это уже понятно, это четкая аферистка. Со всеми изыскателями, дробящей ИП и прочее, ищущие всех.
0: У нее есть приговор суда, она отбывает.
1: Да, у нее есть приговор, она отбывает. Но она просила же домашний себе арест, когда там все это происходило.
0: Когда в СИЗО была
1: да,
0: еще.
1: Да, когда была в СИЗО, и тогда вот вылилось, я просто помню, поток вот этой агрессии в интернет, потому что, ну, это была именно игра и СМИ, и, к сожалению, фактор ненависти людей к вот таким, как она.
0: Вот и, собственно, задача, как мне кажется, нашей сегодняшней передачи, вот развеять все иллюзии по поводу домашнего ареста и объяснить людям, что это благо для всех. И не нужно злопыхать и говорить, что вот там какой-то, не знаю, страшный преступник находится под домашним арестом, а должен быть за решеткой. Повторюсь снова и снова. Человек находится под домашним арестом, будучи непризнанным виновным. Как только его вина будет установлена судом, никакие домашние аресты для него не полагаются. У нас нет вида наказания в виде домашнего ареста. У нас есть принудительная работа, есть обязательная работа, есть судебный штраф, там колония поселения, колония разного режима и тюрьма как таковая, но у нас нет домашнего ареста. Поэтому, дорогие, не путайтесь, и очень не хотелось бы, чтобы вот этих криков, что давайте там отменим домашний арест, и как это можно, и почему такие привилегии в виде домашнего ареста. Это никакая не привилегия, это очень цивилизованная мера пресечения. Это мера пресечения, которая позволяет сбалансировать отношения со всех сторон. Да? Самое главное, она позволяет человеку быть в семье, а семье быть с человеком.
1: Ну и статистика достаточно мала. То есть людей, которым выносят подобный приговор, их очень мало по всей нашей стране. Оно градируется в районе 24 тысяч-25 тысяч людей, которым выносят...
0: И это стало уже много. Василий, вот поверь, потому что еще несколько лет назад мы считали их сотнями. Не тысячами даже, а сотнями. Поэтому шаг вперед сделан, но это еще не прыжок. А точно не прыжок. И у нас количество людей, которые находятся под домашним арестом, в 4-5 раз меньше, чем тех, которые в СИЗО. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. В СИЗО нужно помещать, на мой взгляд, только тех, кто представляет реальную угрозу обществу, кто подозревается в насильственных преступлениях, в убийствах, грабежах, разбоях, изнасилованиях как таковых, и кто с большей вероятностью, оставшись на свободе, не станет дожидаться следствия и суда, а то он сбежит, да, или вдруг он там будет действительно как-то мешать расследованию, судопроизводству. Во всех остальных случаях люди должны быть, на мой взгляд,
1: мы
0: под
1: всегда,
0: другими
1: да, мы всегда же слышим, когда прокурор предъявляет какие-то заявления, он всегда говорит, что в силу того, что человек может сбежать, мы не можем дать
0: или продолжить заниматься преступной деятельностью.
1: Да,
0: расскажу одну, позволь историю. У нас есть еще время для перерыва. История, которая меня потрясла, когда я нашла в СИЗО человека, ну, обвинялся в таком преступлении, такое своеобразное. В общем, он откусил часть уха своему другу во время ссоры. То есть они ссорились, и, в общем, он стали ругаться, и, в общем, каким-то образом он откусил. Небольшую, сразу скажу, это вообще прям совсем маленькая часть.
1: Немножко Майкла Тайсона, я понял.
0: Да, немножко Майкла Тайсона. Он откусил. И, значит, и когда стали избирать меру пресечения, следователь, который выступал с ходатайством, значит, написал, что если оставить его на свободе, например, под домашним арестом, то велика вероятность, что он продолжит заниматься преступной деятельностью. Прокурор выступил на суде и сказал, да, вероятность, что он продолжит заниматься преступной деятельностью, велика. И судья решила, велика. Значит, в итоге ему избрали не домашний арест, а СИЗО. Его привезли накануне, он сидит и говорит, А скажите мне, пожалуйста, а как они себе представляли, я продолжу заниматься преступной деятельностью, я что, буду откусывать уши прохожим, если будет подписка, а если будет домашний арест, я дома всем откушу уши? Как вот? И он все время представил, он ходил с этой бумажкой, с постановлением об избрании меры пресечения.
1: Он рационально пытался решить эту проблему.
0: Он нам эту бумажку все время совал и говорил, как я продолжу заниматься преступной деятельностью? Говорит, я не знаю. Но звучало это абсурдно. Конечно же, в его случае никакой преступной деятельностью заниматься он не мог, потому что он не серийный откусыватель ушей. Да, это случилось в моменте. Но иногда...
1: Я надеюсь, таких людей нет. Мне не попадались такие, к счастью.
0: Но, к сожалению, подходя именно с формальных признаков, очень много людей не отпускают под домашний арест. Вот ссылаются на то самое, продолжат заниматься преступной деятельностью.
1: Понимаешь, вот, ну, домашний арест для меня логичен, когда есть проблемы либо в семье, то есть нужно заботиться о родственниках, когда там нужно заботиться о себе из-за здоровья, и когда действительно нет отягощающих обстоятельств, которые показывают. Ну, просто человек должен быть вот тут. Все, да. На Мальдивы никакие больше ни капельки, никогда не съездишь. Но когда ты вот про все вот это читаешь, потому что, ну, я же пытался скроллить перед нашим эфиром, в СМИ мне выдают только вот именно публичные истории.
0: И негативные истории с домашним арестом. Да. Какой-то известный человек, когда он на домашнем аресте. Коннотацию.
1: Да. Историю про ухо мне, например, не попадалось ни разу. Это бы я запомнил на всю жизнь. А вот истории таких, как о ком я говорил, они попадаются. Это потому что СМИ так удобно.
0: Ты знаешь, потому что следствию так удобно. Следствие категорически против того, чтобы люди, которых они обвиняют и которые в чем-то не признаются, были на домашнем аресте. А следствие, оно зачастую является первоисточником информации для многих СМИ. Что уж тут скрывать? Такую информацию получают от пресс-службы, да, она верифицирована, там, или на сайте, там, не знаю, Следственного комитета, МВД, других органов. Звучит, вот сегодня задержан человек, которого подозревают там, в преступлении, и так далее, и так далее. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражем. Следствию, повторюсь, невыгодно, когда он на домашнем аресте. Поэтому были совершенно удивительные, юмористические даже случаи, когда следствие в случаях, когда, простите за тавтологию, случаи, когда суд все-таки не удовлетворял ходатайство следователя помещения в СИЗО, избирал домашний арест, когда следствие старалось всеми силами потом человека из домашнего ареста перевести в СИЗО. Происходили какие-то просто удивительные истории. Ну, например, одному ученому, который был под домашним арестом, вменили, что он покидал территорию своей квартиры, якобы. И когда начинали изучать, насколько мог он это сделать или нет, там по сигналам еще связано с локацией, все остальное, получалось, что он должен был за 2 секунды спуститься с 9 этажа, добежать до того места, где якобы он был, а место это было на отдалении 5 километров, и вернуться обратно. И все это было за несколько секунд. Но следствие настаивало, когда просило переизбрать меру пресечения, что он это совершил. Вот прямо на голубом глазу мы говорили, вот он сбегал, вот ему доказывали, что это было невозможно, что, скорее всего, это просто сбой техники. Нет, ничего не знаем, говорили следователи, вот зафиксирован вот такой вот факт, что вот геолокация была там-то. А геолокация, когда с чего мы с тобой начинали, может показать вообще все что угодно. И для меня это тоже показатель того, что следователям важно человека поместить в СИЗО. По какой причине? Потому что когда в СИЗО, он под присмотром полностью, да, он под контролем, потому что следователи, не надо его вызывать там повесткой, он сам придет к нему или привезут к нему на следственные действия в изолятор под конвоем. То есть никаких предпринимать усилий для того, чтобы он явился, не надо.
1: Что имеется в виду предпринимать, что человек может не выйти из квартиры, из домашнего ареста и сказать, сегодня я не поеду, я работаю на дому?
0: Ну, знаешь, как говорят следователи, он может скрыться. Вот он где-то, я ему прислала повестку, он по повестке не явился. А человек тут говорит, а повестка не пришла, я ее не видел.
1: Это
0: да.
1: Вопросы да. К власти России.
0: Ну, вот будут какие-то вопросы к кому-то, а тут вопросов нет. Тут человек четко в СИЗО, его искать не надо следователю. И думать, дошла повестка, не дошла, получил он ее, не получил, скрывается, он не скрывается, все, он в СИЗО. То есть следователю это точно удобно. Ну и плюс, как я уже сказала, сговорчивость совсем другая. Человек в СИЗО, лишенный звонков, свиданий, общения привычного, лишенный лекарств ему, которые были для дома нормальными, да, в СИЗО их достаточно сложно получить, медицинского обеспечения. Он гораздо быстрее идет на какие-то соглашения, на какую-то сделку. Иногда, в том числе, оговорить себя и кого-то другого. В этой системе есть порочный такой момент, вот, который заключается в том, что люди, желая поскорей покинуть СИЗО, готовы на многое. И поэтому следствие всегда будет пытаться выставить домашний арест как, ну, как, не знаю, как некий атавизм, как некое ненужное такое для современного общества. И все время будут вбрасывать информацию про то, что вот смотрите, какая несправедливость, вот человек сидит под домашним арестом. А это неправильно, он должен быть за решеткой. Ведь
1: просто,
0: он же такой
1: преступник. Это так странно, учитывая, что, ну вот я тебе зачитал, что 24-25 тысяч, да. Мне показалось, что это мало. Ты же мне говоришь, что там, я так понимаю, еще в 10-х годах цифры были единичные, страшные, грустные. Да. То есть у нас стало меняться по отношению. И выставлять это как атавизм, учитывая, что это только что появилось у нас, как, ну какая-то глупость.
0: Ну, это не все, конечно, делают. Вообще мудрые, я считаю, работники органов следствия понимают, что не нужно выбивать показания, и нужно максимально качественно собирать доказательную базу и убеждать человека просто, если он действительно виновен, рассказать все, как было, потому что это ему выгодно. А рассказывая, он сам себе смягчает участь. Но это вот про качественную работу следствия, про мудрых руководителей следственных органов. А те, которые не мудрые, которые поощряют непрофессионализм, когда не нужно собирать доказательства, а просто человека поместил в СИЗО, напугал его там, и он уже готов признаться в чем угодно, абсолютно в чем угодно. Это уже получается у нас совершенно другая иная система. Поэтому будем говорить, что есть и такие, да, представители следствия, и другие. Хочется, чтобы профессионалов было больше, и они бы ратовали за домашний арест, а не за СИЗО.
1: Ну, я просто размышляю, эти такие странные выгоды, которых описываешь как ты, но потом ты понимаешь, что действительно человеку может не прийти повестка, но только из-за этого болеть за то, чтобы засунуть человека в СИЗО. Учитывая, что я знаю, большинство из нас знает, что нахождение в СИЗО – это очень тяжелые обстоятельства.
0: Очень, это стресс жуткий.
1: Это стресс, а СИЗО переполненное. У нас нет истории, что это вы будете сидеть в комфортных условиях на четверых в камере. Это очень жарко, душно, потому что я до сих пор помню, когда хоть и кресты — это тюрьма, но в крестах были разные отделы, и они описывали, что даже в СИЗО не было так плохо, хотя и в СИЗО отвратительно, когда им было нечего дышать. И им открывали вот это маленькое оконце, чтобы воздух хоть как-то двигался по камере.
0: Кресты, здесь сделаем пометку, что все последние годы функционировали не как изолятор, то есть это СИЗО. И условия там были действительно тяжелейшие. По рассказам старожилов, а я была как раз, когда еще кресты только-только закрывали и стали оттуда вывозить людей, и оставались сотрудники, которые охраняли оставшихся, вот они помнили те дни, когда человека привозили, а камера уже была настолько заполнена, что невозможно было его туда даже впихнуть. И как они открывали двери и буквально его вот заталкивали туда. Масса, общая масса пыталась его вытолкнуть обратно, поскольку, ну, нет места, невозможно не то что лежать и сидеть, даже стоять нельзя. Но, тем не менее, конечно, сотрудники побеждали в этой схватке и закрывали на ключик. Вот, это про тяжелейшие условия, которые были раньше. Слава богу, сейчас у нас такого нет. И у нас, даже когда мы говорим про перелимит, о перелимите в СИЗО, мы не говорим, что это вот так, когда на одно спальное место, там по три человека. Слава богу, такой ситуации нет на сегодняшний день, но в московских изоляторах, в изоляторах еще некоторых регионов у нас наблюдается переполненность, поэтому домашний арест был бы спасением. И вот, собственно, мы постоянно ратуем за это и надеемся, что после нашей передачи, по крайней мере, у тех людей, которые были настроены против домашнего ареста...
1: У них выработается другой ответ. Я думаю, мы с тобой как раз поговорим об этом после перерыва, потому что есть что обсудить, и обсудить именно с точки зрения, как можно еще сделать лучшие условия для того, чтобы людей переводили и как какую группу лиц нужно как раз точно переводить на эту систему.

«Знать за 90 секунд». Первый в мире самолет взмыл в небо в 1903 году. Через 4 года состоялся первый полет вертолета с пилотом. В 1754 году на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал первый работающий прототип вертолета. Он поднялся на 20 метров, вызвав восторг присутствующих. Но все-таки самая первая летающая машина тяжелее воздуха появилась еще раньше. В 1709 году перед дворцом Каса да Индия в Лиссабоне священник и натуралист Бартоломео де Гужман продемонстрировал королю Португалии нечто по тем временам запредельное. Он поднялся в воздух на замысловатом аппарате. В движение его приводили магниты, заключенные в пустые металлические шары. В кабине находились часы и телескоп. Над ней был укреплен своего рода зонтик, защищающий от солнца. Управлял машиной, как ладьей, ее создатель при помощи весел. Таким и запечатлен этот исторический факт на одной из гравюр. До серийного производства и публичной демонстрации изобретения дело не дошло. Гужманом заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Ему пришлось в спешном порядке бежать в Испанию. Память о его открытии инквизиторы извратили до неузнаваемости, превратив прорывную новинку в обычный воздушный шарик.

0: Код преступления.
1: Друзья, с вами «Код преступления». Вы слушаете или смотрите его на радио «Спутник». С вами Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем такое явление, важнейшее для нашей системы. Это домашний арест.
2: Для системы правоохранительной и судебной.
1: Это и для нас просто тоже. Понимаешь, осознание, что это есть, и понимание дает осознание, что к людям относятся по-человечески.
2: Да.
1: Когда смотрят на их дело или их преступление. Потому что, ну, есть действительно история. Потому что чем больше я с тобой общаюсь и сколько мы уже с тобой работаем, я все время прихожу к выводу, что каждая история все-таки индивидуальна.
2: Абсолютно.
1: И подход к ней нужен не только из-за того, что произошло, но и еще кем это было произведено и какие последствия это вызвало. Вот. Мы с тобой остановились на мысли и размышлениях, какие сейчас группы лиц у нас идут под домашний арест?
2: Люди, совершившие не тяжкие преступления или преступления средней тяжести, незначительные преступления. Много у нас в том числе есть по статье о краже, 158-я. Есть часть людей по мошенничеству привлекающимся, хотя мошенничество считается серьезной статьей, но если это первая часть, то могут человека отправить под домашний арест, если, например, он предприниматель. Да? В принципе, я считаю, что если видно, что человек не криминальный по самой своей сути, а преступление совершил впервые, это основание для того, чтобы избрать домашний арест, а не СИЗО. Кажется, что больше стали сейчас на домашний арест отправлять людей, у которых есть дети. Не могу сказать, что произошел какой-то грандиозный сдвиг, но все-таки.
1: Дети — это какая градация? То есть с 16 до или с 18, кого под юными?
2: У нас в законодательстве, кстати, есть такое право на отсрочку исполнения наказания. Даже когда человека признали виновным, он может просить дать ему отсрочку, если ребенок не достиг 14-летнего возраста. Вот он, пока ему не станет столько, мама, это именно мама, либо же отец-одиночка, может суд просить об отсрочке. Это очень гуманная мера, и очень замечательна она вообще. И благодаря этой мере много удалось спасти семей. Единственная какая проблема у нас на сегодняшний день, то, что суд часто отказывает в отсрочке без объяснения причин. Мама прекрасная, мама ребенка любила, да, мама совершила преступление, но суд
1: говорит... Так было всегда? Суд имеет такое право?
2: Не всегда. Это уже явление в новой России. Это достижение как раз нашего, я считаю, цивилизованного общества. Но в разные периоды суды предоставляли то больше отсрочек, то меньше. Сейчас я считаю, что немного. И были случаи, когда не предоставляли отсрочку даже многодетной матери, которая обвинялась совершенно в незначительном преступлении. Вот мелкое преступление, за которое наказание ей было год, суд отсрочку не дал. Я просто про эту женщину рассказывала много. Женщина была хозяйкой небольшого ресторана, у нее произошел конфликт с конкуренткой на дне города. Та выставила свою продукцию, и эта выставила свою продукцию. В общем, они между собой подцапались. Прибежал полицейский, и вмешался в конфликт двух разъяренных женщин. И
1: что, как известно, делать?
2: Не надо. И наша героиня с него сбила фуражку. И вот за эту фуражку ее стали судить. Это было удивительно, потому что столько сил было брошено на то, чтобы определить, как фуражка пострадала. Было несколько экспертиз фуражки. Сколько раз по ней потоптались. Один раз или несколько. Конечно, потрясает, что как будто бы заняться больше нечем. Но как бы то ни было, ей назначили год колонии поселения. Это немного.
1: Это неадекватно.
2: Да, но у нее трое детей. Трое.
1: Я просто понимаю, грубо говоря, когда был действительно нанесен, там, дали в морду Стасу Руднику правоохранительных органов, но это действительно нападение.
2: Слушай, я ошиблась, у нее шестеро детей. Я думаю, что-то мало я детей сказала. Это у нее, оказалось, детей как раз слишком много. И тем не менее судья вынесла
1: год решение. Год за фуражку.
2: Да, вынесла решение, что отсрочки она не принадлежит. Но недавно, вот опять же говорим, что у нас все-таки есть гуманизм, уже другой суд, другая судья, ее отпустили. Но перед этим ее помучили, она была и в розыске, и в СИЗО, и оказалась в колонии поселения за эту фуражку, за этот год. Но сейчас она с детьми. Периодически она мне присылает фотографии, как она со своими там и старшими, и младшими. Это очень здорово.
1: Конечно, я просто все время вспоминаю протоколы, которые я читал у корейцев южные и у японцев, факторы задержания, что даже если у кого-то там есть оружие, полицейские стараются не подходить до самого последнего момента, даже если видят, что нанесено увечье какое-то ножом, потому что, типа, опасность того, что ты можешь причинить вред задержанному.
2: Тоже на американцев все наоборот.
1: Да.
2: Они стреляют сразу.
1: Американцы...
2: Да.
1: Мне недавно попалась история, но это наш достаточно в странах СНГ известный тренер фитнес. Его тормознуло правоохранительные органы. И он типа в шоке, он не понимает, и он сразу просто вцепился в руль. Это оказался пранк. Это был розыгрыш. Угу. Полицейский оказался выходец из Казахстана. И он большой тоже поклонник, но он типа говорил жестко с ним на английском. Типа, покажите свои документы. И он прям, ну, напрягся. И то есть это вот, понимаешь, с одной стороны, это был пранк, шутка, потому что он такой, о, брат, типа, дальше они обнимаются. А с другой стороны, ну, вы шутите над действительно проблемой, которая есть. С одной стороны, есть алгоритмы действий, что ты не должен лишних движений делать во время задержания. Но с другой стороны, за этим следует, вот почему большинство всех этих случаев происходило, то, что мне удавалось видеть, это все-таки то, что люди начинали бороться за свои права, что вы не имеете права или что-то, и просто нарушали этот алгоритм. Хотя если бы они позволили их просто задержать, да, это было бы неприятно, никаких бы летальных исходов не случилось.
2: Ну, такие качели, да, это в одну сторону, от гуманизма к
1: жестокости. И на этих весах у нас, вот на этих американских весах у нас сбила фуражка. Да, Южная Корея.
2: А фуражка посередине.
1: И где-то фуражка, и ты такой, какой это интересный мир.
2: Мир очень интересный, отношение и к задержанию, и к мерам пресечения у разных стран тоже интересное, и меняется оно со временем. Но
1: в рамках домашнего ареста могут ли отключить связь, интернет, телевидение, то есть снизить какой-то уровень возможности коммуникации человека с обществом?
2: Вот посмотри, здесь мы сталкиваемся с таким интересным нюансом, потому что если человек, находящийся под домашним арестом, имеет семью, семья-то не арестована.
1: Да.
2: Семья может пользоваться и телефонами, и компьютером,
1: вот
2: и интернетом. Да. И поэтому противники домашнего ареста говорят, вы думаете, это он не пользуется интернетом? Пользуется. Да он заходит под аккаунтом жены, там, и соцсетями он пользуется. И вот СМС, это вы думаете, вот он отправляет с телефона матери, а на самом деле это он писал, не мама, ну и так далее. И действительно есть вот такая угроза, что он не выполняет до конца те условия домашнего ареста, которые были предусмотрены по решению суда. Да, это есть, нужно это признать. Но значит ли это, что мы должны семью тоже посадить под домашний арест и ограничить ее в пользовании интернетом, телефонами?
1: Ни в коей мере. Если это единственный кормилец.
2: Конечно, ни в коей мере. Но если человека вы ловите на таком, вот и вы доказываете, что это, действительно это он был за компьютером, это он там воспользовался телефоном, зафиксировали его голос, и что звонок совершил с телефона матери, но звонил именно он. Вот тогда выходите тогда уже в суд с заменой меры пресечения в виде домашнего ареста на СИЗО.
1: Ты помнишь в своей практике какой-то вот именно случай, когда вот ты участвовала в процессе защиты или пыталась помочь такому человеку, который тебя прям поразил?
2: Слушай, но я же не юрист, во-первых.
1: Я знаю,
2: не участвую.
1: Ты...
2: А жаловались, очень часто жаловались. Было много таких странных примеров, когда мы добивались, чтобы человека, явно не опасного для общества, перевели из СИЗО под домашний арест, а через какое-то время его возвращали. Опять в СИЗО, якобы на основании того, что он нарушил условия домашнего ареста, хотя он не нарушал.
1: Угу.
2: Пытались фактически сфабриковать факты, да, которые бы доказывали, что он нарушитель. А он точно был там с женой, да, точно не мог никуда уйти. А говорилось, что вот он якобы там на дискотеку на какую-то пошел, что смешно, да. Не нашли никаких свидетелей, кроме там какого-то человека странного, который был в странном статусе, и адвокаты заявляли, да это же оперативный сотрудник. Как он мог видеть его там ночью где-то?
1: Да, скорее... Вопрос, что оперативный сотрудник делал на дискотеке.
2: Абсолютно, да. Ну и много того.
1: Хочется спросить, Ева, тебя, когда ты была последний раз на дискотеке?
2: Ну, то есть, ты знаешь, очень давно, много лет назад.
1: Я и не помню, когда я был.
2: Вот, но если мы говорим про домашний арест, я могу сказать, что у меня был интересный опыт, любопытный, журналистский, правозащитный. В какой-то момент я обратилась в ОФСИН и сказала им, у нас есть жалобы на работу электронных браслетов. Люди говорят, что все-таки с ними не очень удобно. Они натирают, да. Кто-то говорит, что вот они показывают что-то не то, что нужно. Вот. Ну и вообще в целом есть вопросы общества. То есть одни жалуются, а другие говорят, что не надо им такой вид пресечения в виде домашнего ареста. Это слишком, слишком мягко, да, слишком для них. Это, в общем, шикарно даже. И я предложила руководству ФСИН провести эксперимент и надеть на себя электронный браслет. Они действительно приехали, На меня надели браслет на ногу. Я какое-то время, не буду говорить, что прям очень много, но какое-то время с ним походила. И я в том числе провела эксперимент. Я ходила по городу. В некоторых условиях домашнего ареста разрешаются выходы. Где-то эта прогулка может быть час.
1: Прогулка вокруг дома или дойти до дома родителей.
2: А где-то это может быть до работы, где-то это может быть такая большая зона. Да? Я подходила к некоторым гражданам вот, и говорила, могли бы помочь мне снять браслет. Мне было интересно, как они отреагируют, насколько наши люди вообще вот понимают, что это такое, что такое электронный браслет. Захотят ли они помочь? Ты знаешь, хотели помочь, предлагали. Кто-то там говорил, что у него отвертка, есть, надо поискать в рюкзаке. Кто-то говорил, тут без хороших ножниц не обойтись. Это такой был больше, знаешь, такой эксперимент журналистский все-таки, не правозащитный. Было интересно посмотреть на реакцию наших граждан.
1: Кто-то прям узнал, что это за штука?
2: Ты знаешь, многие поняли, что это такое. Угу. Это для меня был сигнал к тому, что люди знают про домашний арест. Да, они информированы. Кроме того, мне было важно еще самой написать ощущение человека, который носит этот браслет, насколько это неудобно. В принципе, это удобно. Это точно гораздо лучше, чем СИЗО. И если какое-то время ходить с таким браслетом, не обращаешь на него внимания. Он, кстати, может поддаваться воздействию воды, поэтому...
1: Ну, там, как мне известно, главное его все-таки периодически, чтобы давали снять, чтобы протереть область кожи. Ну, потому что это опасно для эпителия, что нету контакта, и может быть, ну, не пролежень, но могут быть определенные гипертрофии.
2: Ну, в общем, с ним есть определенная морока, сложности, связанные в основном с этой коробочкой, да, которую нужно носить с собой, у которой могут там садиться батарейки, да, и может выходить из строя какая-то система. Но в целом это удобно.
1: В интернете же есть эти смешные видео, когда люди решают принять ванну и просто на миллиметр сдвигаются куда-то не туда, и она начинает орать. И сразу же голос, что вы делаете? Я такой, я принимаю ванну. Я просто на миллиметр. Нам вызвать полицию? Нет, я могу вылезти из ванны. Нет, оставайтесь.
2: Точно. Ну, для меня этот эксперимент еще просто был таким показателем. Почему? Потому что после того, как я написала статью большую в «Московском комсомольце» о домашнем аресте, об этих электронных браслетах, люди как будто успокоились немножко. И для них стало понятно, как это все работает, как это устроено, как сигнал попадает в диспетчерский центр, как реакция происходит. А, кстати, это миф, когда сотрудники получают сигнал, что человек покинул территорию, где должен быть в этот момент, что якобы там все службы экстренные срывают.
1: Вертолеты.
2: И несутся вертолеты.
1: Цитирую знаменитую игру GTA, все 5 звездочек, ребята.
2: Нет, ничего такого не происходит. Более того, относятся к этому достаточно спокойно, потому что считается, раз ты нарушил, и ты это не можешь объяснить какими-то техническими причинами, какими-то объяснениями.
1: У тебя нету свидетелей, которые ты членов семьи.
2: Тебе сейчас задержат, вообще не вопрос. Ну, не сегодня, так завтра. Не завтра, так после завтра. Ты будешь в СИЗО.
1: Это же так просто доказать, что ну, есть камеры в подъезде.
2: Да.
1: Ну вот я же не выходил из этого подъезда.
2: То есть ты предлагаешь вообще без браслета, только исключительно с камерами?
1: Нет, я имею в виду случаи, когда не могут доказать.
2: Согласна.
1: Я не про то, что типа давайте по веб-камере в квартире. Нет, я историю про то, что ну вот у человека заработал этот GPRS. Он там показал, ну пусть Папуа-Новая Гвинея. Ну, во-первых, ну это физически человек не смог бы преодолеть такое расстояние за столь краткий срок. Это раз. Два, ну вы же можете запросить камеру с подъезда, с окружающих линий. Если он передвигался, папе, он предъявлял свой гражданский паспорт, чтобы переехать куда-то. То есть ему же надо было. Ну, то есть здравый смысл должен быть.
2: Ну, в большинстве случаев здравый смысл всегда возобладает, и в итоге человек остается под домашним арестом. Но если следствию прям очень-очень надо.
1: Очень хочется,
2: то появляются вот какие-то свидетели, и камера не работает в этот момент, и все-таки человека потом помещают в СИЗО.
1: Мне почему-то всегда так грустно, когда вот это очень хочется следователю, очень хочется прокурору.
2: Очень нужно,
1: и я такой, ну как? Это не та вещь, которую очень хочется. Это же так мрачно.
2: Это мрачно, но они, знаете, как говорят, понимаешь, вот все следователи, когда занимаются серьезными преступлениями, действительно тяжкими, особо тяжкими, они иногда воспринимают правозащитников, адвокатов, журналистов как тех, кто им мешает бороться с преступностью. У них же есть задача разоблачить преступный синдикат, остановить что-то. Но проблема-то в том, что если мы говорим про домашний арест, это в основном уже не тяжкие преступления, никакие там ОПГ. В этом случае сразу помещают не под домашний арест, а в СИЗО. А это раз. А вторая проблема, ведь исследователи не безгрешные. Всегда нужен контроль со стороны общества, юридического сообщества за тем, как ведется такое расследование, чтобы права человека не нарушались. Потому что если контроля не будет, если будет полная вседозволенность, следователь всегда найдется такой, который просто будет фабриковать дела и получать на этом свои палки, показатели, это награды, да, и все.
1: Например, вот во Франции очень у них интересно. У них такая, ну, как бы, домашний арест очень лайтовый. Ну, то есть, можно ходить на работу, можно встречаться с друзьями, можно посещать кинотеатры. Но вечером и выходные ты обязан находиться дома. В Испании примерно такой же уголовный
2: ответ. Как мама, знаешь, как детям запрещает.
1: Да-да-да, но по выходным не развлекайся.
2: Да.
1: Вот, в Испании примерно такая же вещь, но существует временное ограничение, когда лицо не может выходить в праздничные дни. То есть какие-то фестивали, мероприятия.
2: Много людей, толпа народа,
1: да.
2: Вдруг там он что-то сделает.
1: И тогда к лицу мера применяется. То есть вот, так, вот такие настолько есть интересные взгляды. То есть, ну, если мы объективно говорим, ну, всю систему подобного домашнего ареста с этим браслетиком мы взяли из англосаксонской. То есть это Британия и Соединенные Штаты Америки. Это не наша придумка.
2: Да, у нас такого никогда не было. На Руси никто никаким, ни с каким хмуком не ходил.
1: С 2018 года, то есть мы это полномасштабно, удобно примеряем именно уже в том виде, до того скандала, который случился действительно с фальсификацией, из-за чего очень много дефективных. Потому что действительно в нашей стране проблема есть, что аппаратов не хватает, и они зачастую сталкиваются с тем, что там очень много дефектов, не работают аккумуляторы, превращается это в пытку. Постоянно все время это семафорит хрень. Она все время орет, все время пищит.
2: Да, одна женщина, которая ко мне обращалась, и ты, наверное, читала как раз про этот случай, это мама одного такого домашнего арестованного, говорила, что вообще в жизни всей семьи превратилась в ад, потому что все время эта коробочка подавала какие-то сигналы.
1: Обычно как раз эту историю я и читал.
2: Обычно это случалось среди ночи, что, собственно, повлекло такие серьезные последствия. По ее словам, даже ребенок, который был в семье, начал по ночам писаться, там жена со стрессом всегда была, и он тоже был не совсем адекватен, так, сам домашний арестованный.
1: Подожди, ты тоже пишешь, что у семьи начались панические атаки и ПТСР.
2: Да.
1: Посттравматическое расстройство на фоне этого пиликания. То есть, ну, просто вы, видимо, не понимаете, там пиликание, погуглите какой-то звук, вы очень удивитесь, это не вот это милое извинение, это прям неприятный такой звук.
2: Из мелодии, да.
1: Да, который сводит с ума. То есть из-за этого там семья прям...
2: Да, но и несмотря на все это, несмотря на сбои, все равно домашний арест
1: —
2: это лучше, чем СИЗО. Дорогие, именно поэтому и был придуман домашний арест как мера пресечения, а потом как мера наказания, потому что это и разгружает наши тюрьмы, и способствует тому, что человек не теряет социальные связи, и не страдает семья. Вот вообще, получается, вот смотри, каждый раз, когда мы наказываем преступника, хотим мы этого или не хотим, но мы наказываем его семью, которая не причастна к тому, что совершил лично он. Мы наказываем его детей, потому что дети не могут видеть маму, папу. Они могут с ними там куда-то пойти, да. А вот представь ситуацию. Ребенок, у которого там мама, только одна мама, мать-одиночка. Вот маму сажают в тюрьму. Мама не ходит на родительские собрания, мама не утешает, мама не проверяет уроки, мамы нет, да, мама исключена из всего процесса воспитания. У ребенка происходит восприятие того, что мир жесток и несправедлив.
1: Ну, он недополучает того необходимого психологического механизма воспитания, который ему был нужен именно в этом возрасте. Его никогда уже не компенсируешь или его никогда не заменишь чем-то.
2: А при этом, если мама еще не признана виновной, да, если мама в СИЗО, ну, а ребенок же все равно с какого-то возраста уже начинает отдавать отчет, суд был, признали маму виновной или нет. А в его представлении мама невиновная, но она уже от него далеко, и ему уже нельзя до нее прикасаться, он не может ее обнять элементарно. Потому что, когда находится человек в СИЗО, краткосрочные свидания, они, во-первых, должны быть разрешены следователем, что бывает нечасто, но даже в этом случае, когда они разрешены, они проходят через стекло. Соответственно, человек не может за руку взять близкого, не может его обнять, поцеловать. А когда это происходит между родителями и детьми, это такая трагедия, это прям беда. Сколько было случаев, когда дети письма писали, обращения и матери писали, сидящие в СИЗО, и в Думу нашу, и в Совет Федерации, когда говорили, что они хотят просто обнять своего ребенка. Вот они еще не признаны виновными, а обнять его не могут. Домашний арест эту проблему вообще решает. И мы сохраняем детей, сохраняем их психику, потому что мама рядом, ну, на маме висит какая-то штука, но она же рядом, понимаешь? И это такое благо, потому что в долгосрочной перспективе мы не формируем детей, которым нужна будет психиатрическая, психологическая, там, социальная и прочая помощь. Есть исследование интересное, правда, зарубежное, которое доказывает, что дети, чьи родители прошли через тюрьмы, имеют больше рисков попасть в итоге тоже сами в тюрьму. То есть у них формируется вот это криминальное поведение, исходя из того, что протест против общества и государства. Маму оторвали, маму забрали, и я тогда буду протестовать, думает ребенок, я как бы буду совершать какие-то противоправные
1: действия. Если мы рассматриваем половину серийных убийц, о которых мы с тобой говорим, там зачастую всегда это было семьи с криминальным каким-то прошлым.
2: Вот. И наоборот, смотри, если ребенок все равно понимает, он потом поймет, что маму до приговора суда держали под домашним арестом, а когда уже случился приговор, ну, мы, конечно, не говорим про тяжкие преступления.
1: Конечно.
2: Маме дали отсрочку, маму оставили дома ради него, ради того, чтобы он с ней был, чтобы он не страдал в разлуке, чтобы он мог маму обнимать, чтобы мама могла с ним заниматься, уроки решать. Он потом, когда вырастет, будет благодарен этому обществу и государству. Мы с большей вероятностью сформируем личность, которая будет все делать для вот такого общества, в котором дали шанс ему и его маме.
1: Больше я скажу, мы также сохраняем этого человека для нашего общества. Он же работать будет продолжать.
2: Конечно.
1: Он же будет продолжать осуществлять. То есть,
2: даже мама, да, она потому что будет, знает, что отслужит.
1: Даже если у нас есть ситуация, что работа на дому, но это все равно.
2: Это все равно работа, абсолютно точно. Плюс у нас есть домашний арест, когда разрешается посещать место своей непосредственной работы. Это вообще замечательно. То есть человек ходит, если работа в том же районе, возвращается обратно. Ну, разные истории есть. Конечно, это все-таки не правило. То есть самый частый случай, когда все-таки ограничивают передвижение домом и дают только прогулку на час. Либо же разрешают, там, не знаю, отвезти ребенка в садик, то есть до садика и обратно, или в школу. Но тоже это здорово. Все равно человек передвигается, и он может как-то выполнять свою функцию родителя, например. Пусть не работает, но он родителем остается.
1: Да.
2: И это очень здорово.
1: Поэтому это несет за собой еще не только именно историю с тем, что мы помогаем человеку не оказаться в психологическом состоянии тяжелом.
2: Мы формируем его потом.
1: Мы формируем среду, мы формируем условия, мы формируем перспективы, мы формируем возможности коммуникации, потому что одна из самых основных главных проблем, то есть что тюрьма, она очень сильно, СИЗО очень сильно влияет на ментальную способность человека к коммуникации, пониманию и отдаванию себе ориентиров,
2: да,
1: как вообще жить в этом мире, потому что человек как бы остается внутри. Но важно понимать, что домашний арест — это за не тяжкие преступления. То есть убийца никогда не
2: и
1: будет.
2: И это мера пресечения.
1: Да, да.
2: Человек еще не признан виновным.
1: Да, да. Убийца не будет сидеть под домашним арестом. Насильник не будет сидеть под домашним арестом. Поэтому давайте запоминать эту историю. Как только, если вина этого человека была полностью доказана, он отправляется в тюрьму.
2: В колонию. Но
1: да,
2: в случае с женщинами с детьми мы говорим, что есть еще
1: возможность отсрочки. Ну, либо если отец-кормилец единственный в семье.
2: Тоже, он тоже может получить такую отсрочку. Это очень здорово. Кстати, возможность отцов получать отсрочку появилась относительно недавно. И это произошло в том числе благодаря тому, что на встрече с членами СПЧ президенту рассказали как раз про гуманизацию, про необходимость давать отсрочку. Вот я была тем человеком, который все время за гуманизм. Я благодарна вот этой возможности, что можно говорить, можно призывать. И предлагаю нам всем вообще думать именно с этих позиций. Не осуждать, без отвращения, опять же.
1: Но все равно мы должны сохранять долю скепсиса.
2: Абсолютно.
1: Потому что верить всем на 100% нельзя. Как говорится,
2: это точно. Здравый смысл должен быть. И поэтому, когда человека один раз отправили под домашний арест или один раз дали отсрочку, а он не оценил это. Да,
1: и повел себя.
2: И повел себя второй раз, тут уж называется, все только можем развести руками и сказать, ну, извини, вот...
1: Поэтому, как говорится, мы верим, но проверяем. Поэтому, да. Я думаю, на этой хорошей мысли мы можем, да, с тобой закончить этот эфир, потому что мы обсудили очень важную тему домашнего ареста. Мы постарались, и мне кажется, ты в полной мере отразила перед всеми, что такое домашнее, с чем его, да, едят, и что это вообще другое. Потому, да, что большинство людей думает о чем-то другом. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. На радио «Спутник» вы смотрели или слушали «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас тут ждем.

«Знать за 90 секунд». Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Краснодаре столько же, в Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, сколько вражеских дронов сбито с начала года над Россией. Доходы бюджета от утилизбора выросли почти в полтора раза. Создатель ЕГЭ выступил против отмены экзамена. Подробности далее. Силы и средства ПВО России с начала года сбили более 100 тысяч украинских дронов самолетного типа. Это подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны России. Больше всего сбитых беспилотников пришлось на июль. Более 21 тысячи. За первые 16 дней августа 16 тысяч. Наибольшее число беспилотников за сутки было сбито 16 августа, почти 1500 дронов. Также в пятерку дней с максимальным числом уничтоженных дронов вошли 2, 6, 13 и 15 августа. В конце марта Минобороны России сообщала, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы. Ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт. Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал главе Пентагона Питу Хексету сократить масштаб военных учений с Южной Кореей и в целом не считает их необходимыми. Ранее в пресс-службе МИД КНДР заявили, что совместные военные учения США и Южной Кореи являются репетицией агрессивной войны. Пхеньян подтвердил готовность дать на них ответ. Американский лидер добавил, что у него очень хорошие отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном. После этого он провел параллели с инцидентом, связанным с руководством Южной Кореи. Трамп рассказал, что недавно предложил президенту Ли Чжэ Мэну присоединиться к усилиям по денуклеаризации Ирана, но получил отказ. Поступления средств от утилизбора в бюджет России с начала года по середину августа составили 310 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные электронного бюджета. Как отмечается, рост поступлений в первую очередь связан с изменением расчета утилизбора с 1 декабря прошлого года и индексацией коэффициентов на 10-20% с начала этого, а также с ростом объемов ввоза машин на фоне снижения ставок по кредитам. Бывший министр образования России, президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов выступил против отмены экзамена, так как это, по его мнению, усложнит поступление в вузы и школьникам придется лично ездить в университеты, чтобы сдавать внутренние экзамены. Ранее глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила заменить ЕГЭ государственной итоговой аттестацией в форме госэкзаменов. Международный буддийский форум «Буддизм. Диалоги культур. Будущее человечества», в котором примут участие делегаты из 20 стран, откроется в столице Республики Тыва, Кызыля, в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба форума. Торжественное открытие и пленарное заседание состоятся 18 числа. На ней пройдут дискуссии на темы буддизма в истории и культуре народов России, традиции восточной медицины в современной жизни, буддизм и экология и другие. В рамках культурной программы форума состоится показ спектакля 12 режиссера Никиты Михалкова, а также пройдут международный фестиваль буддийского кино. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Позывной «Спутник».

Это был «Привет для Ильи» и песня Олега Газманова «Офицеры», с которой приятно начинать каждый эфир. А сегодня у нас не просто программа, сегодня у нас программа, приуроченная к праздничному событию, большому. Мастерской новых медиа 5 лет, и сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Канавцев, проректор по медиаобразованию мастерской.

0: и управления Сениш, руководитель мастерской новых медиа. Миша, привет, наконец-то ты пришел в гости.
1: Саша, привет, я тоже очень рад тебя видеть.
0: Ура, ура. МНМ 5 лет. Как оно тут, как оно там, как изменилось? Что такое мастерская новых медиа на моменте, когда вы только проектировали проект? И что это такое сегодня?
1: Во-первых, я очень рад, что ты меня пригласила. И это, правда, уже сам пример того, что такое мастерская новых медиа, потому что порядка 3 лет назад мы прошли совместно этот небольшой полугодовой путь и продолжаем после этого каждый год многократно встречаться, вырабатывать общий путь, идти по этому общему пути. И это как раз про то, что вот эти вот полгода совместного пути, они позволяют друг друга достаточно понять, достаточно начать уважать, чтобы дальше вместе что-то делать. А это поле точно таких же боевых действий, где достаточно все агрессивно и направлено на все слои населения. И точно так же это поле для развития, потому что там же есть и все необходимое для того, чтобы понимать, что происходит, куда идет. И вот очень здорово, что поэтому на этом поле мы работаем вместе.
0: Мы все бойцы, знаешь, в этом смысле, конечно, ты нас вдохновил на какие-то... Меня лично, например, очень сильно вдохновило, собственно. И когда эта программа появилась, это как раз стало одним из выходов, вот, да, после мастерской новых медиа. Прошло буквально пару месяцев, и я вот сюда пришла, чтобы делать то, о чем мы тогда так долго говорили, чему вы нас учили. Итак, мастерская.
1: В первую очередь, это место такой организационной идеологической спайки. Да, это место, где приходят совершенно разные люди из совершенно разных сфер, которые занимаются своим делом на месте. В основном все, кто приходит, это таланты. То есть это уже люди, которые занимаются качественно своей работой. То есть мы не сильно-то прям работаем в сфере того, чтобы увеличить качество работы. Скорее именно показать общий вектор, сделать так, чтобы люди получили опыт совместного действия, опыт в том, чтобы вот эти представители, достаточно высоко себя оценивающие на рынке, да, потому что конкурс в проход в мастерскую, там 40-60 человек на место, и, понятно, его пройти нужно уже быть тем, кто, у кого большой багаж за спиной, либо кто еще молодой, но супер талантливый для того, чтобы быть полезным родине. А дальше понять еще раз чуть больше, чуть глубже, а быть полезным родине — это как сегодня? По сути, это вот и есть такая организационная идеологическая спайка. После этого люди, проходя этот курс, чуть ближе видят, чуть понятнее видят, не через экран телевизора, а что это за люди строит это государство, а что это за люди строит эту индустрию. С чем-то они согласны, с чем-то нет, но это, правда, уже вызывает уважение, потому что есть понимание, потому что есть не со слов, а с реальной картинки.
0: А скажи, пожалуйста, Миш, а вот ты говоришь, как сегодня помогать родине? Не студенты, а как правильно назвать-то нас?
1: Участники.
0: Участники проекта, участники, да, проекта «Мастерская новых медиа». Все ли приходят с таким запросом, ну, на берегу? Хочу помогать родине. Вот есть ли, так сформулирую вопрос, есть ли в системе отбора вот эта такая патриотическая этика?
1: Конечно, есть. Конечно, есть, потому что цель начать работать в большей степени именно с теми людьми, которые уже не просто выполняют свою функциональную нагрузку, а описывают окружающее пространство, то есть такие как-то с потенциалом Суворова и Кутузова на постоянную рекогносцировку местности. А второе, у них есть запал на то, чтобы что-то менять, и менять это не реакционно, а конструктивно. И вот эти два параметра, два качества, они проверяются и в собеседованиях, то есть все, кто заходит, они проходят обязательно этап собеседования, в котором сегодня уже в том числе помогают выпускники. Тем, кому мы доверяем, точно так же смотрят, похожи ли вот эти вот заходящие на них, комфортно ли и даже некомфортно, а правильно ли будет нам идти вместе. И вот этот этап собеседования, он очень сильно направлен на то, чтобы вот увидеть, ты готов делать мир лучше вот здесь, сейчас, завтра, послезавтра, не один, а коллективно, командно. Вот поэтому, да, этот этап есть.
0: Когда происходит вот этот набор людей, набор новых ребят, как вы фиксируете, есть ли какое-то качественное изменение? Вот человек зашел в одном, ну, состоянии и понимании процессов, и вышел радикально в другом. То есть есть форма обратной связи. Я как человек, который проходил программу, знаю, но для наших слушателей не очевидно. Как метрика? Это же такой продукт изменения, проект по изменению среды, медиа-среды в стране. Да, долгосрочная инвестиция.
1: Это вообще очень сложная история для России в целом. Как замерять деятельность политрука? Как ее замерять? Да?
0: Вот. Какие маркеры?
1: Да, то есть вот он какую роль выполнил? Увеличилась уверенность в своей деятельности, да, допустим. Вот то, о чем ты сразу сказала, да, что как бы появилось желание делать что-то еще. Помимо того, той основной работы, что я делал.
0: Помимо мысли, что надо что-то делать, знаешь?
1: Да.
0: Почему же этого нет? Надо же что-то делать.
1: А важная история, которая была, вот у нас был один уникальный эксперт, я считаю, по сообществам, он сказал очень интересную вещь, что в либеральной конструкции сообщества это больше профессиональные технократические конструкции. А государственной конструкции, да, скажем так, сообщество — это те, кого сплочает идея, и те, у кого есть вот этот метауровень, общая философия и желание идти рядом. И это не только профессиональный, в первую очередь, не профессиональный принцип, а это принцип как раз вот общего вектора. Основное, что должно появляться, и я считаю, процентов 30-70, в зависимости от эффективности потока, с которым мы работаем, появляется, это вот этот общий вектор. Это не нужно объяснять потом в моменте, ради чего и зачем мы это делаем. Потому что вот эти полгода мы это как раз и объясняем. Это готовность в случае трудности не убежать, а остаться рядом в строю. Да? И вот это вот в том числе большой очень акцент делается на системное мышление. А это про что? Это про то, чтобы когда что-то происходит, человек не сразу, а в медиа это очень важно, постил, вырывал из контекста, давал какой-то там нарратив, ну типа вот как сегодня, допустим, сериалы. Вчера, позавчера сериалы снимались в основном, что основной враг в арке героя — это государство. И вот противостояние какому-то кривому, неправильному государству — это вот ключевая арка героя, несмотря на все сопротивление, он смог. Вот этот тупизм мы пытаемся убрать, да, из...
0: продуктов массовой культуры.
1: Да-да-да-да-да. И вот в разных элементах, к примеру, есть очень такой яркий, понятный кадр начала второго сезона «Спящих», если не ошибаюсь, сериала с Петренко, да, где, который был, я так помню,
0: да,
1: по-моему,
0: был,
1: у вас
0: был,
1: в программе, да.
0: У нас, да.
1: Там начинается с того, что показывается, как из Европы ведутся психологические операции на территорию России, где деструктивно описываются через моменты каких-то малых событий, что вот во всем виновата власть. И вот эта вот обычная простая механика очень часто делается по наитию, не специально. То есть это стандарт индустриальный, да?
0: Угу.
1: Хайпануть, увеличить, там-та-та-та. Но ведь этот стандарт индустриальный потом распаковывается, если это делают многие, в реально деструктивный настрой общества, потому что их так научили трактовать.
0: Общество противодействия государству. В целом.
1: И вот именно для того, чтобы таких вот элементов на местах не было, да, потому что понимание, как работают медиа, вот эти вот, как работает комплексное воздействие. Не я просто сделал яркий проект, который набрал много просмотров, а мы создаем новую систему стандартов мышления, образов происходящего.
0: Как изменился проект за 5 лет? Как ты оцениваешь итоги 5-летки?
1: Значительно выросла зона ответственности. То есть если сначала основная ключевая ответственность была это объединить достаточно разные мастерские, то есть мы работаем по принципу театральных мастерских, это у каждого потока, а потоков 5, медиакоммуникации, связи с общественностью, стратегические коммуникации, управление событиями и высшая школа, да, для руководителей холдингов и главных редакторов. И если вначале была базовая ответственность, это соединить вот эти мастерские, соединить разных мастеров в единой программе и сделать программу, то сейчас, чем дальше, тем больше она выходит в ответственность за самих людей и за их деятельность. За тех людей, кто прошли, за тех людей, кто надеется, что дальше правда будем идти вместе. И сейчас большой акцент делается на постсопровождение, на клубы, которые должны объединить людей, на совместные дела, которые должны показать обществу и самим ребятам, самим людям, а что вообще у нас получается и получается ли, и насколько правда. Ну, вот сегодня это в капиталистически ориентированном мире понятно, когда люди делают за деньги.
0: Угу.
1: Притом понятно, когда они не просто делают за деньги, а по принципу один курирует 8, чтобы это не перегрузка была. И получается, если мы берем 1000 человек, то понятно, сколько там кураторов и сколько уровней, да, должно быть, чтобы вот эта штука работала. А мы пытаемся сейчас выстроить систему, когда, да, вы все работаете на своих местах, но есть вот такая распределенная редакция, когда есть общий нарратив, общий смысл, общая задача, и давайте самоорганизуемся. И это бешено, как бы неописанный феномен. Мы его и описывать стараемся, и делать стараемся. Вот в прошлом году по этому принципу сделано как раз та самая акция, на которую мы получали премию ИРИ, да, вот эта
0: пирог на четвертое,
1: да, которая в этом году задача увеличить и масштаб, и качество, и глубину проникновения, но и не только об этом речь, не акциями едиными.
0: Вообще недавно интересно пригласили в Татарстан на встречу педагогов-наставников. Там около 100 лучших педагогов-наставников со всей страны съехались на такой идеологический слет и попросили-то выступить. Я как раз рассказывала про проект «Пирог на четвертое», который сделало сообщество «Мастерской новых медиа», как сообщество в этом смысле самоорганизовалось. И очень интересная обратная связь. Как учителя уже в своих социальных сетях говорят про механику, как через призму «Пирог на четвертое» можно вообще на все там свои школьные инициативы смотреть. Это такой, знаешь, как бы механизм дали, и он работает. И в этом смысле классно, когда он работает там много-много лет вперед.
1: В этом плане я с тобой точно согласен. Мастерская — это такая экспериментальная группа по отработке механизмов. И если они правда работают, они могут расходиться и шире, потому что медиа — это же инструмент мультипликации знаний.
0: Да, это правда. Что за 5 лет было самое сложное?
1: Самое сложное — это постоянно сохранять способность понимать тех, кто к тебе приходит, способность удерживать всех их в контуре внимания, способность удержать команду, потому что команда достаточно небольшая, а вот эти все 1000+, почти 2000 людей, они же все в эту маленькую команду начинают все писать.
0: Вообще, конечно, невероятно, сколько люди, которые работают, там и Сергей Ливаненков был в гостях у нас, и другие ребята тоже из команды. И для меня удивительно, как вообще в этом смысле, в мире, где ротация — естественный процесс, а в медиа ротация — очень естественный процесс. Там постоянно люди переходят, ну, это творческие, им нужны разные задачи и так далее, а вот здесь такая, короче, скала встала и стоит. Вот на уровне управления вы управляете сообществом или вы даете ему самому плыть?
1: Это отдельный сложный вопрос про управление сообществами. Вот сейчас вот как раз заканчиваем статью. Сейчас в журнале «Государство» выйдет статья про самоуправляемые сообщества, про принцип рассола.
0: Да, точно, создается. Мы же все помидорки в одной бочке.
1: Вот, и здесь важная история. Мы тоже вот вместе с Юлией Облец долго обсуждали эту статью, внутренне прорабатывали. Ведь сложность и особенность в чем? Что такое самоуправляемое? Управляемые сообщества или сообщества с высоким уровнем самоуправляемости. Ведь нам нужно сделать высокоинтеллектуальных людей, не сделать, а собрать. Мы собираем высокоинтеллектуальных людей, у которых есть воля, разум, свои цели. И во многом вот эта среда, она останется развивающей за счет огромного количества критериев. И если по-простому, один из ключевых критериев — это правильно выстроенные внутренние правила. Правила, табу и возможности, которые обеспечиваются. Другой критерий — это у всех из нас бывают в жизни кризисы, и в эти кризисы мы часто себя проявляем не с лучших сторон. И внутри там почти 2000 людей точно у кого-то эти кризисы возникают.
0: Более или менее каждый день, наверное.
1: Да, и как этих людей остановить в моменте, потому что очень легко эту ложку дегтя в бочку меда набросить. Как их вывести из этого состояния, как их притормозить, ну, а в случае, если этот кризис повторяется, убрать. То есть как обеспечить эту вот среду, где взаимопомощь, как фактор эволюции, да, он доминирует над принципом отстаивания своего мнения и конкуренции, как дурацкий, описанный и принятый на вооружение капиталистическим миром фактор эволюции по Дарвину. Да? То есть вот как создать сообщество по Кропоткину, а не по Дарвину. Вот это вот сложная конструкция, и ну, в ней, правда, вот хотелось, хочется это или нет, но многое зависит, жиждется на уважении. На уважении, на правилах, на готовности эти правила соблюдать и понимание, что соблюдение правил позволяет всем развиваться.
0: Ничего себе.
1: А дальше мы видим... Да, дальше мы видим огромное количество эмерджентных качеств. Ну, то есть это же вообще уникальная штука, когда... Давайте так, помните про бревно историю, что никогда его один не унесешь, а трое-четверо становятся под него, и даже не тяжело. И вот здесь вот это вот слово не всегда понятно, эмерджентность. Это про то, что появляются такие штуки крутые,
0: которые даже... только на стыке взаимодействия.
1: Да, и ты их даже иногда предсказать не сможешь. Ну вот просто ты их не предсказать, потому что они появляются и начинают работать как будто бы сами по себе. На самом деле это вот увеличение количества дает такой эффект.
0: Такое качество. Давай послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции.
2: Всем привет, меня зовут Геннадий. Доставляя гуманитарную помощь нашим бойцам, поставьте песню «Король и шут», «Кукла колдуна». Всем мир!

Это был «Король и Шут» с песней «Кукла-колдуна» для Геннадия. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты и ее ведущая Александра Бокова. Мы говорим с Михаилом Канавцевым, руководителем мастерской «Новых медиа», о том, как важно формировать новую медиа-среду в период проведения специальной военной операции. Прервемся.

Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
1: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с Михаилом Владимировичем Канавцевым, первым проректором по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководителем мастерской «Новых медиа», о том, какие герои сегодня нужны нам и нашим детям. Миш, очень важный для меня вопрос, и для нашей аудитории, нашей программы, для ребят, которые сейчас находятся в госпиталях, которые находятся на поле боя. Почему именно в период проведения специальной военной операции такие проекты, как мастерская «Новых медиа», нужны и важны особенно? Вообще, какие вызовы нам и возможности нам дает вот такое турбулентное время больших перемен и вызовов, в том числе и военных?
2: Блин, очень сложный вопрос, прям сложный вопрос, потому что говорить на него можно долго, а как это все в 2-3 минуты всунуть? Война же идет, правда, давно уже в информационном пространстве тоже, и война идет за то, чтобы мозг, чтобы там взрыв произошел, угу. Дезориентировать человека.
1: Вот да, это то вот есть... когнитивный диссонанс, да?
2: Да,
1: вот это...
2: ну просто дезориентировать. Притом вот во время Второй мировой там листовки разбрасывали, они же ведь тоже дезориентировали. Когда ты отстаиваешь родину, а тебе пишут, да все не так, ты что отстаиваешь? И человек как бы он вроде на поле боя, ему нужно метиться, а он в голове у него раздрай. И сейчас эти инструменты стали настолько более совершенные, более мощные, более непредсказуемые, которые заходят через игры, через сериалы, через аниме, через количество входов. Ну, понятно, что все эти каналы, в которых вдруг появляются какие-то проплаченные посты, или вдруг появляется канал, который сначала формирует доверие, а потом начинает бомбить. И вот это все очень непростая среда. И держать линию фронта и держать тех, кто у нас находится в тылу, в единой такой тоже спайке, в понимании, кто ради чего и что делает, кто что должен делать, почему никто не должен сдаваться, почему нужно как бы вот детей вот так воспитывать, а не вот так. Вот это вот все те вопросы, на которые, по сути, сегодня задача очень большая отвечать в медиапространстве. То есть даже чтобы ребенок пошел в школу учиться, ему нужно из медиа эти ответы дать. Потому что если в медиа он не найдет этих ответов, он будет делать вид, что он ходит учиться, он будет делать вид, что он сидит на уроках. И очень часто и с учителями такая же история. Ведь
1: они тоже делают вид, что они учат?
2: Они могут внутри, если они сидят в социальных группах, которые, скажем так, деструктивно описывают происходящее, они могут внутри делать вид, что они пришли на урок там рассказать про историю, а будут рассказывать негативные аспекты истории, потому что верят в это. Разные были истории, особенно с учителями истории.
1: Да,
2: или, допустим, учитель информатики. Мы знаем, что айтишников активно хантят сегодня наши иностранные государства. И учитель информатики может бессознательно передавать детям. Но, конечно, если вы хотите быть успешными, то едьте за рубеж.
1: То вам надо в Google.
2: Да. И вот почему он этого не должен делать? Почему он должен понимать, что потенциал нужно накапливать, из потенциала рождается новое качество? Вот это вот все задача объяснять сегодня медиа через сериалы, через тексты, через видео, сюжеты. И это большой вызов, потому что до этого здесь хорошо очень поработал Интерньюз.
1: Вчера так получилось, что в режиме, как это сказать-то, блиц поработал с группой студентов в близкой нам мастерской управления «Сенеж», которые задают достаточно, ну, такой понятный вопрос, а почему только сейчас? Почему... 10 лет назад этого не было. Почему так сильно отстаем? Вот как ты считаешь, почему так сильно отстаем на медиаполе? Почему все равно кино есть, но его мало? Вот такой вопрос.
2: Ну, он тоже глобальный. Но я считаю, что первое, где мы споткнулись, и правда, всегда об этом говорю, это был недоработанный, недоведенный до конца проект Глушкова «ОГАЗ». А это 60-е годы. 1960-е годы, когда мы уже могли сделать свой интернет. А это был проект, направленный именно на это, да, то есть к 70-м годам у нас должен был быть свой интернет. Не то, что потом в 90-х стало нашим интернетом, а это канал связи спецслужб, а свой интернет. И очень много тогда сопротивления было в этих 60-х годах, потому что этот новый интернет должен был забрать часть власти, да, то есть у людей, которые имели право подписи, он обюрократизировал систему, и было сопротивление. И вот там был первое спотыкание. Второе спотыкание было серьезное, когда мы все-таки выстроили достаточно качественную работу с точки зрения обмена ресурсами, взаимодополнения. У нас была разнесена система управления по огромному количеству, то, что сейчас уже разные страны, а тогда по разных республик. А потом вся эта конструкция разрушилась. То есть рушились же не только логистические пути. Рушилась все, экономика, рушились способы передачи данных, способы передачи товаров, производство товаров. И мы просто из страны первого эшелона, ну, правда, в 90-х скатились. А нужно было пересобраться. 10-15 лет — это только пересборка. А в это время все остальные на том, что мы разрушили, сделали как-то огромное хеджирование, очень много всего заработали и успели прорваться. Вот, а дальше мы просто сейчас наверстываем. Мы наверстываем, я считаю, 10-мильными шагами, но...
1: То есть темп хороший? Ты считаешь, что темп хороший?
2: Я считаю, что он будет хороший, если мы больше будем взаимодействовать с нашими стратегическими партнерами, с Индией, с Китаем. Они... наши стратегические партнеры, если мы выстроим с ними, если Китай начнет нам помогать делать фильмы, а он это делает качественно, Индия начнет помогать нам делать игры, а они это делают качественно, с нашей культурной, с нашим культурным кодом, с нашим смысловым запросом.
1: Это white label, да?
2: Да, с нашими продюсерами, которые это все будут сопровождать, то тогда мы будем, а пока мы 2-3-мильными шагами, но тоже наверстываем, у нас появляются институты создания вот этих информационных продуктов, институты координации информационного сообщества. У нас вообще появляется медиа-сообщество, в том числе в лице мастерской новых медиа. И, вот, и тут мы сами надорвемся. Ну, то есть мы можем взять вес, который не потянем. Никогда нельзя создать за 2-3-5 лет...
1: Ну, как про эмерджентность.
2: Да, невозможно создать за 3-5 лет 10-тысячное сообщество. Это абсурд. Чтобы оно проходило спайку, даже вот то, что мы делаем, 400 человек в год, это очень много, надо меньше. Но тоже таких феноменов нету, вот чтобы так много. Угу. Мы как бы тоже надрываемся, надо медленнее. Но при этом вокруг есть ресурсные центры, и их нужно вовлекать.
1: А сейчас мы послушаем музыкальный привет от Дмитрия.
3: Всех приветствую, меня зовут Дмитрий, я являюсь частью КМСО. Прошу поставить песню Николая Емельяна «Русь» для всех наших ребят на передовой. Спасибо.
4: Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной. Я бегу в свое детство, летний дождик за мной. Мы живем на отцовской земле.

на отцовской земле. Внуки сварога славные дети, и летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле.

0: земле. Внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле. Наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Русь.
1: Это был музыкальный привет. Николай Еремин, песня «Русь» направляется Дмитрию. Дмитрий, спасибо большое за ваш музыкальный привет. Скажи, пожалуйста, когда говорим про тему специальной военной операции «Информационных войн», есть же специальные программы в мастерской новых медиа, которые связаны именно с проработкой нарративов, да, вот такой вот, ну, с работой с ребятами, да, этой кузницы новых медиа. И вот как бы есть такое, там, например, выпускники ездят в Сталине, вот приезжали тоже к нам, да, в эфир рассказывать.
2: Захару Прилепину.
1: Как ты считаешь, вот это внутреннее... Мы много говорим про то, что в современном обществе мы такие немножко эскаписты, ходим смотреть мультики и вообще... Такой средний портрет, например, жителя города, да, его, в общем-то, война, ну, не очень касается. Есть ли такая задача взращивать в человеке взгляд на текущие ситуации, ну, такой, с открытым забралом, без розовых очков, которые уже давно разбились стеклами внутрь? Вот эта история. Есть ли задача выращивания взрослого?
2: Еще проще попробуй спросить.
1: Ну, вот смотри, мы живем, многие живем, опять же, по итогам вот вчерашнего разговора, в детской позиции. Там где-то что-то происходит, там где-то война, там где-то гибнут люди. Ну, это тяжело, это больно, но это где-то там происходит. Когда люди, которые с такой позиции попадают, например, условно, в мастерскую новых медиа и сталкиваются с ребятами из Донецка, которые рассказывают живые истории, которые рассказывают то, что они проходили. Или, например, еще жестче в кузнице новых медиа, которая направлена на то, чтобы работать с вызовами специальной военной операции. Вы, когда это делаете, какую задачу ставите, как МНМ? Вы хотите, как тыл помогает фронту? Это в этом суть? Те же самые пироги, они же у нас уехали сначала на фронт, а потом уже, да, была вот эта большая движуха. Какая роль поддержки внутри тебя? Вот?
2: Ну, ты, на самом деле, в вопросе, как ты, как умелый политтехнолог или технолог.
1: Сформулировано.
2: Да, ты уже сформулировал ответ в вопросе. Это правильно и хорошо, повторяться не буду. Но по сути, да, конечно, когда мы с ребятами делаем в рамках одного из производственных заданий фильм о том, как человек, вернувшийся с фронта, видя в себе потенциал здорового, способного воспитывать детей, а детям сегодня жизненно необходимо чувствовать рядом сильного и особенно военного человека, у них это вызывает чувство безопасности, и им оно очень необходимо, да, они, условно говоря, под мышку хотят ему уткнуться, ну, чтобы просто почувствовать рядом, ну, там, папу 2.0, или, как бы, может, у кого-то и нету этого папы. И мы делаем фильм о том, как он возвращается и становится тренером. И этот тренер, его любят дети, и он декларирует правила, выработанные временем, что вот хочешь быть честным, ну, будь им всегда везде, хочешь быть примером, неси в себе то, что ты даешь другим. И в этот момент, когда участники видят этот ролик там до слез, да, они понимают, что это надо делать. Вот те, кто возвращаются и видят потенциал тренерства, нужно им просто показать этот путь и показать, что ты можешь быть в этом счастлив. Да? А кто-то, кто сейчас там находится на фронте, и он обеспечивает безопасность неба, но как бы нужно показать, как он работает. И мы делаем поэтому ролик, где ассоциативно, его можно будет, кстати, показать, и первый, и второй ролик, если в рамках это возможно, мы делаем ассоциацию, что щит над небом — это как щит, который прикрывает, ну вот, во времена меча и щита, маму, ребенка там, в тылу, да, когда сверху летит другой меч, да, и вот через эту ассоциацию люди также сидят, и они понимают, да вот она, жизнь же, ну вот, ну как бы это нужно показать так, чтобы это не было в лоб, это нужно показать так, чтобы это тронуло душу и сформировало понятие, кто такие наши защитники, да, и вот, и какое у них будущее. И вот, конечно, это производственная задача, и эти производственные задачи показывают, как надо делать, как надо делать с душой, как надо делать так, чтобы это откликалось и у тыла, и у фронта.
1: Это очень непростая задача. К тебе крайний вопрос, потому что понимаю, что время заканчивается стремительно. Вопрос героя. Скажи, пожалуйста, как ты видишь, какой герой или какие герои нашего времени сегодня у нас есть, и какие герои или, опять же, герой нам нужны для наших детей, для воспитания вот этого нашего поколения ребят, которым сейчас, ну, которые совсем маленькие еще, там, до 10 лет.
2: А надо вместе всем обществом отвечать на этот вопрос. А в первую очередь теми, кто той частью общества, кто способен прогнозировать. А в том числе нужно привлекать, как бы это ни казалось странным, но Китай благодаря этому и выживает. Научное сообщество. И важно понимать следующее. Герой — это транслятор идеологии. Самое простое понятие идеология — это человек, за которым хочется идти. И вот сегодня большой вопрос, за кем нам хочется идти? И вот эти качества, которые мы должны внутренне сформулировать, за кем, их и нужно искать в тех людях, которые являются примером этих качеств. А потом этих людей, вот за которыми хочется идти, ну, я неправильно, конечно, скажу, романтизировать.
1: Героизировать, описывать в творческой форме, да?
2: Да. Угу. И сегодня это люди совершенно из разных сфер. Потому что мы идем не в туннеле, да, мы идем по нескольким направлениям. И мало того, что значит сделать привлекательной идеологию страны для других стран? Это сделать таких людей на фронт, чтобы и в других странах людям хотелось идти за этими людьми, да, так как когда-то за Львом Николаевичем Толстым хотел идти Ганди. Угу. И рядом хотел идти, да. И вот это необходимо сегодня. Вот понимать, куда мы хотим идти, какие качества в тех людях, за которыми мы хотим идти, или рядом с которыми мы хотим идти, а дальше героизировать их, и героизировать их во всех форматах.
1: Это все-таки пантеон героев, или это... Как ты это видишь?
2: Ну, я считаю, что это народные герои. Они даже региональные могут быть. Тут не 10, 12, 20. Тут для, там, условной Якутии должно быть свои 2-3. Из соседних регионов 2-3. Общефедеральных 20, 30, 40, притом для разных возрастов разные, потому что для Тимура его команда, для детей, может быть, в конкретном Якутии не подойдет, но угу. Свой пример, да. И, понятно, вес федеральных должен быть чуть выше, чем вес региональных. А еще должны быть общемировые, которые тоже, как у нас Гагарин был, да. То есть это народные герои, это люди из народа. И этих людей, конечно, должно быть много, потому что как только их становится мало, эти мало становятся сразу целью. А задача распределенного героя — это всех их не убьешь, всех их не задавишь информационно. Они проявляются в народе. Их нужно проявлять.
1: Такое большой один народ-герой. Народ-народ-победитель, народ-герой. И в завершении программы звучит музыкальный привет от Сергея. «Шаман», песня «Встанем».
3: Всем привет, меня зовут Сергей. Я являюсь волонтером Донбасса и прошу включить песню «Шамана «Встанем» для поднятия боевого духа.
4: Встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

станем и ближе к ним станем, встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами.

0: Это была композиция «Встанем» в исполнении шамана для Сергея. Миш, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришел. Еще раз поздравляю мастерскую новых медиа с 5-летием.
1: Нас, получается, с тобой.
0: Нас всех, да. Я искренне верю, что в рамках ДСД каждый из выпускников сделает, внесет свою лепту в то, чтобы еще раз вспомнить и напомнить себе и окружающим, почему важно говорить о смыслах, почему важно менять среду. Не хотеть ее менять, а каждый день по чуть-чуть это делать ручками. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Михаил Канавцев, проректор по медиаобразованию мастерской управления «Сенеж», руководитель мастерской новых медиа. На связи.

Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход. Создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!

снижение числа преступлений через соцсети и мессенджеры. Контекст. Последние полгода побили рекорды по падению правонарушений в цифровом пространстве. В МВД отчитались, что для преступлений социальные сети и мессенджеры использовались на 58% меньше, чем в предыдущий период. И все-таки пока цифры большие. Органы правопорядка зафиксировали 98 тысяч деяний. В основном использование фишинговых ссылок и выманивание у потенциальных жертв кодов из СМС. Это необходимо, чтобы получить доступ к аккаунтам и затем просить у знакомых их владельцев деньги взаймы. Для преступной деятельности активно использовался мессенджер Telegram. В России на государственном уровне реализуется целый комплекс мер, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Ведется регулярная работа в сфере повышения цифровой грамотности и совершенствования технических механизмов защиты. Была создана информационная система «Антифрод», объединившая госорганы, банки, операторов связи и цифровые платформы. Интегрированы системы МВД и Банка России, что позволяет оперативно блокировать счета для вывода похищенных средств. Возможности некоторых цифровых площадок были ограничены, а пользователи получили новые инструменты безопасности, такие как самозапреты на кредиты.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень. И в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Херсонской области из-за атаки дрона погибли 2 человека. Число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 2000 человек. Радиосер «Пиратов Карибского моря» обсуждает с Джонни Деппом съемки в 6-й части. Подробности далее. Два человека погибли в Херсонской области из-за удара БПЛА по гражданскому автомобилю. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. В машине находились супруги предпринимателей из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина, уточнил Сальдо и подчеркнул, что противник в очередной раз целенаправленно атаковал мирных людей, которые не имели отношения к военным действиям. Французский народ в случае проведения референдума не поддержал бы оказание военной помощи по режим Украине. Так считает внук бывшего лидера Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии имени Льва Толстого Пьер де Голль. По его мнению, вопросы, касающиеся безопасности национальных и международных интересов, должны выноситься на рассмотрение народа на референдумах. По словам де Голля, таким же был бы ответ народа и в Германии, и в Великобритании. Младший сержант российских вооруженных сил Александр Дробот под обстрелами со стороны украинских войск отремонтировал 3 единицы техники. Об этом сообщили в Минобороны России. Дробот в составе ремонтного подразделения восстанавливал и ремонтировал вооружение и военную технику, получившую повреждения в ходе боевых действий. Кроме того, он организовывал доставку на сборные пункты поврежденных машин в стационарные ремонтные мастерские, а также проводил ремонт и замену узлов и агрегатов в полевых условиях. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2325. Эта вспышка стала самой смертоносной в истории страны, это передает агентство Рейтер. Число подтвержденных случаев заболевания Эболой возросло почти до 5000, отмечает издание. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения повысила код авиационной опасности для Ключевского вулкана с зеленой до желтого в связи с началом нового извержения, которое сопровождается лавовыми фонтанами в кратере. Об этом сообщили ученые. По их данным, извержение носит умеренный характер, пепловое облако не зафиксировано. Однако специалисты предупреждают, что текущая активность может представлять опасность для низколетящих воздушных судов. Высота вулкана составляет 4750 метров над уровнем моря. Это самый высокий вулкан Евразии. Восхождение на его вершину относится к категории повышенной сложности. МЧС региона рекомендует не приближаться к вулкану. Продюсер 5 фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил, что ведет переговоры о съемке в 6-м фильме франшизы с американским актером Джонни Деппом, известным по роли капитана Джека Воробья. А еще в прошлом году Брукхаймер заявлял, что 6-й фильм будет ребутом, отметив, что он бы хотел видеть в картине Деппа. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, продолжаем работать в прямом эфире. «Радио Спутник», «Живая природа». В студии Эдгард Запашный и Алексей Красильников.
3: Всех приветствую.
2: Это «Живая природа», как я уже сказал, программа, которая дает нам очень много интересного, познавательного из мира флоры и фауны. И знаете, вот есть новости, которые, хочешь не хочешь, ну, даже меня удивляют как профессионала. Ну, например, ученые начали использовать акул для прогнозирования силы урагана.